0: бабушка, могу ее оставить? Вдруг демоник вернется?
1: Твою бабушку он не тронет. Я оставлю здесь песчинки света. Они защитят дом. Демоник и ему подобные не смогут сюда войти. А сейчас собирайтесь, нам пора.
2: Габи трижды взмахнула руками и превратилась в белого орла.
1: Коснитесь крыла!
2: Ребята, глазам своим не веря, подошли к ней как можно ближе. Мила погладила правое, а Витя — левое крыло. И вдруг они стали ростом с ладонь.
0: Ничего себе! Смотри, Витя, я совсем крошечная!
3: А я? Ух ты, как здорово!
1: У нас нет времени. Полезайте мне на спину и держитесь крепко за шею. Надеюсь, вы хорошо поели? Полет будет долгим!
4: Мы готовы!

0: Орел выпорхнул из комнаты и начал стремительно набирать высоту. С высоты полета прежде большой город казался ребятам маленьким аккуратным полотном с размеченными квадратами. То были знакомые улицы, дома, центральная городская площадь. Птица набирала высоту в полете, и совсем скоро друзья уже не видели землю. Под ними плыли белоснежные облака, они были ажурные, невесомые и имели забавную форму. В мире казалось, будто под ними расстелена мягкая белая перина, на которой можно лежать, и над тобой будет только солнце. Видите же, облака напоминали снежные холмы, по которым он любил рассекать лыжами в декабре. Так, незаметно для ребят, картинка сменилась густо-синим небом с большими мерцающими звездами.
1: Интересно, а что же дальше?
2: Мы почти прилетели! Скоро вы увидите страну ангеликов! Это страна абсолютного добра! В ней недопустимы плохие мысли и подозрения, как это принято у вас, людей.
0: Мила и Витя переглянулись. Затаив дыхание, они ждали, быть может, самого заветного момента в их жизни. Перед взором ребят раскинулся город Радуга. Казалось, не было ему конца и края. Орел полетел к огромным воротам. Трижды он ударил клювом, и они распахнулись. Птица влетела в сказочно красивую страну. Ангелики были как люди, только они были невесомы. На лицах их всегда была доброжелательная улыбка. Никто не толкался, не обзывался, не имел холодно-равнодушного взгляда. Габи остановилась, велев ребятам присесть на чудесную лавочку. Как только Мила и Витя присели, у Милы в руках оказалось мороженое, а у Вити любимый зверек – крыса-фея.
3: Как это может быть?
4: Это чудесная лавка. Она материализует желание. Но только добрые и хорошие.
5: Значит, лавка сможет принести сюда мою бабушку, если я этого пожелаю?
4: Нет. Защищать и нести ответственность за близких ты должна научиться сама.
0: Габи подошла к Миле, ласково погладив ее по щеке.
5: Да, я понимаю.
3: Ой, смотрите, что это?
4: Это город Радуга. Здесь живут 7 княжеств. Красное, оранжевое, желтое, зеленое, голубое, синее и фиолетовое.
3: Как и в настоящей радуге.
4: Именно.
5: А чем, кроме цвета, эти княжества отличаются друг от друга?
4: Желтики отвечают за то, чтобы у людей раскрывались профессиональные способности. Они помогают ученым, писателям, художникам, всем, чья работа связана с умственным трудом. Зеленуши отвечают за растительный мир вокруг человека. Деревья, цветы, траву, овощи, фрукты, ягоды. Голубинки за такие качества, как доброта, отзывчивость. Им подвластен характер каждого из вас. Красики отвечают за здоровье и помогают людям найти свою любовь. Оранжевики дарят людям хорошее настроение и удачу. А также помогают тем, кто путешествует.
0: Мила и Витя слушали рассказ ангелика как завороженные. Казалось, они впитывали всю полученную информацию как губка. Ангелик подошла к ним ближе и, оглянувшись на огромный замок, стоявший вдалеке, сказал:
4: наш путь лежит туда. Но сначала вам нужно будет хорошенько отдохнуть, поесть и набраться сил.
3: Мы снова полетим?
4: Нет. Мы теперь поедем.
5: А на чем?
4: Сейчас увидите.
0: И ангелик щелкнула пальцами.

0: В этот момент, откуда ни возьмись, в воздухе показалась какая-то точка, стремительно приближающаяся к месту, где стояли пассажиры. Точка эта плыла по воздуху и плыла довольно быстро. Через некоторое время друзья могли разглядеть свой транспорт. Это была огромная черепаха с панцирем голубого цвета. Своими большими зелеными лапами она перебирала воздушное пространство. У нее были длинные толстые усы, а на шее золотой ошейник, который выглядел скорее как украшение. Позади черепахи плыла большая ракушка. Она сверкала синим цветом, и в ней были сиденья.
1: Вот это чудо!
2: Габи, из чего эта ракушка? Из сапфира. Еще немного терпения, друзья мои. Скоро мы в ней окажемся.
0: Черепаха приблизилась к путникам. Ее большие глаза смотрели прямо на них. Затем она совершила величественный поклон и начала ластиться к Габи.
2: Ну-ну, хороший мальчик. Поспешим, у нас мало времени. Полезайте в карету.
3: Мил, ты заметила? Она ж совсем как моя фея.
4: Да уж, только размерчик явно побольше.
0: Заметила Мила, удобно усаживаясь на нефритовое сиденье, напоминающее изящный низкий табурет. Габи расположилась впереди повозки, взяв кончики усов черепахи. На говорящий взгляд ребят «Зачем?» она неспешно ответила.
2: Для управления.
0: Едва она коснулась усов, как черепаха вновь поплыла по воздуху, плавно отрываясь от земли. Постепенно взмывая вверх, перед ребятами открылась забавная картина. Семь разноцветных колец переливались, замыкая огромный круг, а в центре стоял величественный, прекрасный белый замок. И был он до того высокий, что вершина его касалась игривых облаков, напоминавших Миле взбитые сливки, которыми, по обыкновению, бабушка украшала черничный пирог. И вдруг сердце девочки защемило, она вспомнила о том, что бабушка там совсем одна, а она здесь, так далеко-далеко от дома.
2: Не грусти, Мила, и не вини себя.
3: Как же я могу не винить себя, если все это происходит по моей? Габи, если бы не мое любопытство, я бы никогда не полезла на чердак и не достала бы волшебную шкатулку. Моя бабушка никогда бы не сделала так.
2: Откуда ты знаешь?
3: Ты хочешь сказать?
2: Именно. Именно это я и хочу сказать. Твоя бабушка когда-то была в таком же возрасте, как и ты. И поверь мне, она была не менее любопытной. Более того, ты ее точная копия в детстве.
3: Габи, ты общалась с моей бабушкой, когда она была 9-летней девочкой?
2: Глупо полагать, что что-то возникает само собой. Это провидение.
3: Ты сказала мне это в нашу первую встречу. Но...
2: Для того, чтобы ответить на твой вопрос, мне придется открыть тебе тайну существования шкатулки и того, как она появилась на вашем чердаке.
0: И Ангелик начала рассказ.

0: Глава 6. История волшебной шкатулки.
1: В далекие времена, когда люди верили в гномов и русалок, и человечество жило только при свете свечи, город Икс был маленькой славной деревушкой. Окружал ее красивый густой лес, обильно заселенный зверями и могучими высокими деревьями. Местные жители говорили, что деревья те были наделены особой силой и способностью разговаривать с людьми. Но не каждому деревья открывали тайну. Древнее пророчество гласило, что лес будет жить, пока в нем не засохнет самое старое дерево. А таким был огромный древний дуб. Его крепкие сильные корни уходили вглубь плодородной земли. Ствол его был широк и покрыт прочной корой. В него мог поместиться ряд из 10 человек. А сочные дубовые кроны, казалось, норовили дотянуться до самых облаков. Вот какое это было мудрое, взлелеянное временем и солнцем дерево. Никто из дровосеков не трогал его. Все знали легенду и очень уважительно относились к традициям своих предков. Но однажды в деревушке появился удивительно талантливый мастер, лесоруб Дмитрий. Никто не знал, откуда он приехал, но за считанные дни он поразил всех без исключения своим искусным ремеслом. Благодаря ему деревня со временем начала превращаться в городок. Некогда пыльные тропки становились улицами. Новые дома выросли, как грибы после дождя. Жители были несказанно довольны. Только один Артемий, плотничных дел мастер, грустил и оплакивал деревья. Он хорошо помнил, что нельзя брать у природы больше положенного. А из опилок, которые выбрасывали за ненадобностью, Артемий творил настоящие чудеса. Он создавал медвежат, лебедей, зайцев и дарил их местной детворе, которая любила пропадать подле него подолгу. Своими золотыми руками и добрым сердцем плотник, создавая игрушки, давал дереву вторую жизнь. Горожане даже говорили между собой, что дерево, облеченное в новую форму руками мастера, продолжает жить, потому что радует детей, потому что чувствует их любовь. И вот как-то Дмитрий, которому пришлась по вкусу популярность, решил поразить всех и тем самым потешить свое самолюбие. Он собрал людей на площади и объявил, что срубит древний дуб. Тогда пронеслась волна негодования. Люди начали отговаривать его от такой дерзкой задумки. Но лесоруб был непреклонен.
2: Я докажу вам всем, что нет никакого благословенного мудрого дуба, которого так чтили ваши предки. Я срублю его, и вы увидите, что это обычное дерево. Из него я построю самый красивый дом, всем на загляденье. А вы будете ходить ко мне на чаепитие.
1: Но никто из жителей не поддержал его. Все высказали свое неодобрение и разошлись по домам. Самолюбие Дмитрия было задето. И в ту же ночь, когда полная луна взошла на темном тучном небе, лесоруб, вооружившись огромной пилой и прочими инструментами, пошел в волшебный лес. По дороге не пели птицы, утихли сверчки, но даже это его не заставило отказаться от своего злого намерения. Долго-долго он бродил по лесу, и тропы его путались. Но откуда ни возьмись, раздался каркающий голос. Лесоруб обернулся и увидел на ветке большую черную ворону. Он изумленно посмотрел на птицу, потом протер глаза и отмахнулся рукой.
3: А, привиделось. Тан, Дмитрий, ты все еще хочешь срубить мудрый, добрый дуб?
4: Да, а кто ты?
3: Я птица, разве не видишь?
4: Нет, ты не простая птица. Чего ты хочешь взамен?
3: Ничего, я выдам тебе старый дуб, если ты обещаешь немедля срубить его. Сегодня полнолуние, и ночь как раз подходящая. Карр!
1: Сверкая черными злыми глазками, ворона села на плечо лесоруба.
3: Карр! Ты только вспомни, как они тебя подняли на смех своей затеей. Они жалкие людишки, смеялись над тобой, талантливым мастером своего дела. Разве тебе не обидно? Разве ты не хочешь доказать им свою правоту?
4: Да, да, я хочу.
3: Тогда за мной, вперед, и покажи, что ты сильнее и искуснее других. Карр!
4: Веди меня, я готов.
1: Нервно поправив сумку за спиной, Дмитрий устремился за вороной. Сгущались грозные тучи, луна приобрела кровавую окраску. Воздух был пропитан скорбью, когда Дмитрий коснулся пилой священного дерева. Словно крик миллиона голосов возопил в тот момент. Острые зубья беспощадно резали живой, крепкий ствол дуба.
3: Ближе!
1: Дмитрий, не помни себя, без устали принялся громить священное дерево. И вот в 4 утра, когда взошла первая заря, ее нежные, светлые лучи в последний раз коснулись зеленых листьев дуба. Это был его последний рассвет. Дерево пало со стоном, подобным последнему выдоху жизни. Ликующе выкрикнула ворона и исчезла, будто ее и вовсе не было. Дмитрий взглянул на свои руки при свете солнца. Они были в крови. Он подумал, что незаметно поранился. Но нет, то была кровь святого дерева. Издав истошный крик, Дмитрий, обхватив голову руками, бросился бежать. Примчавшись в город, он, встав на центральной площади, выкрикнул:
5: «Я срубил ваше чертово дерево! Смотрите, там, в лесу, потому что я мастер, и мне нет равных!»
1: Но люди только покосились на него. Никто его как будто не замечал. Все игнорировали лесоруба, и ни один из прежних знакомых не подал ему своей руки. Тогда Дмитрий вернулся в лес и, распилив ствол дерева на доски, выстроил огромный дом в центре города, который люди стали обходить стороной. А плотник Артемий пришел в лес и, найдя ветки священного дуба, оставленные Дмитрием, заботливо подобрал их.

0: которое еще хранило в своей памяти ветвь священного дерева, а другое символизировало любовь, жизнь и спасение, а также прощение. И завещал Артемий всему своему роду хранить волшебную шкатулку, как зеницу ока. И теперь каждый раз, когда рождается новый наследник в роду плотника, он должен пройти испытание и доказать свою приверженность свету и истине. Потому что дерево еще помнит предательство, но оно и помогает, и защищает своего владельца. Но если только шкатулка окажется в злых руках, то над людьми нависнет проклятие, и все жители города Икс погибнут, как и сам город. Что же касается Дмитрия, то он в следующее же полнолуние, сидя в своем кровавом доме, заживо сгорел, когда в дом ударило несколько раз молнии. Прах его превратился в пепел, который развеял ветер по всему свету. Говорят, что душа его до сих пор скитается и нигде не может найти приюта. Потому что история эта разошлась по всему миру. И каждый, кто узнает о ней, говорит: «Да будь он проклят!» Так, проклятый всеми дух Дмитрия обречен на вечные мытарства и боль. А шкатулка продолжает жить, как вечное напоминание о тесном сосуществовании добра и зла.
1: На этом Ангелик закончила рассказ и перевела взгляд на Милу.

0: Часть третья. Глава седьмая. Пророчество. Девочку поразила эта многовековая история. Она долго не могла сказать и слова. Лишь молча перегнувшись с Витей, Мила сделала глубокий вздох.
1: «Я все поняла. Значит, я потомок плотника Артемия?»
2: «И не только. В твоем роду по ветке Артемия идут врачи, писатели, а твой прапрадед – аристократ. В вас течет благородная кровь, которая определяется не статусом, как ошибочно думают многие люди, а поступками, мыслями, широтой сердца и ума. И поверь мне, ты достойный представитель своей родословной, Мила».
1: «Я? Габи, ты шутишь? Я накуролесила со шкатулкой, выиграв ее с чердака, обманула бабушку, ударила Катю. Что-то это все не очень похоже на благородные поступки».
2: «Но ведь ты здесь, а могла бы просто не делать всего этого. Совершив ошибки, ты пытаешься сейчас их исправить и искренне признаешь свою вину. А это гораздо труднее, чем просто не совершать ошибок. Ты смелая, умная и добрая девочка, Мила. И ты достойно справишься с тем, что тебе предстоит пройти. И помни, меня ты можешь видеть, пока в твоем сердце есть свет. Я буду с тобой».
0: Мила задумалась, а Витя тем временем наслаждался разговорами с крысой феей.
1: «Габи, я как будто во сне. Все никак не поверишь, что могу говорить с животными».
2: «Ничего удивительного, Витя. Это твой дар».
1: «Дар?

0: Значит, я прирожденный фокусник?
1: Нет, ты не фокусник. То, что ты можешь понимать язык животных, совсем не означает склонность к манипулированию над толпой доверчивых зевак. У тебя дар понимать животных сердцем, безошибочно определять их болезни, исцелять их.
2: Ангелик внимательно посмотрела в лицо мальчика.
0: Я буду ветеринаром? Ничего себе!
2: И Витя почесал затылок от удивления.
1: Это твоя любимая фраза, Витя. Ничего себе! Тебе тоже предстоит пройти обучение и испытание.
0: Мне? Я думал, я здесь просто за компанию с Милкой.
1: У каждого свой путь. С Милой у вас одна дорога, но это не значит, что ты идешь ее путем. Впрочем, всему свое время.
3: А это твоя любимая фраза, Габи?
1: Люблю сообразительных детей. Скоро мы будем на месте. А сейчас давайте-ка отведаем плодов из идеального сада.
2: Ангелик поставила на нефритовый столик множество разных фруктов, чего там только не было. И ароматные персики, и бархатный арбуз, и источающий манящий сладковатый запах груши, а сочный виноград, налитый спелостью, лениво раскинулся на серебряном подносе. Все это выглядело столь соблазнительно вкусно, что ребята ничуть не медля принялись пробовать фрукты. Вокруг был простор, невероятно чистый воздух и игривое солнце. В какой-то момент Мила почувствовала прилив сил и хорошего настроения. Оказалось, что в идеальном саду, про который рассказывала Ангелик, каждое растение имело определенное свойство. Арбуз мог создать хорошее настроение, персики придавали красоту, виноград исцелял недуги. Вот так, довольные и полные сил, друзья отправились навстречу новым приключениям. Глава 8. Встреча в замке. Повозка приземлилась на прекрасный газон, засаженный розовыми кустами. Их было такое немыслимое количество, что белые, красные, розовые бутоны источали свое благоухание повсюду.
1: Ну вот, мы на месте.
4: И что теперь?
1: Нам предстоит дойти вон туда.
2: Ангелик указала пальцем на вершину, где стоял величественный белый замок. К нему вела лестница, уходящая ввысь настолько, что над ней раскинулись облака.
0: Ого!
3: Мы туда в лучшем случае лет за 5 доберемся.
1: Ошибаетесь. Вам нужно только встать на первую ступень.
2: Ангелик взяла за руки ребят, и они вместе взошли на подножье лестницы. В мгновение она начала сокращаться, ступеньки стали упаковываться сами собой. Ребята плотно сжимали руки Габи, пока внезапно между ними и воротами замка не осталось всего 4 ступени.
3: Габи, почему только 4?
1: Это количество ваших дурных поступков. И у кого их много, тот никогда не дойдет до замка света. Ну что, вперед?
2: Ангелик подвела ребят к высоченным воротам.
1: Дальше вы сами. Я буду ждать вас на чудесной лавке.
2: И она начала растворяться в воздухе, превратившись в белое мерцание, которое вскоре исчезло.
3: Что? Мы же ничего не знаем.
2: Но Ангелик уже исчезла.
0: Мил, наверное, должен существовать какой-то пароль для входа или заклинание.
2: Мальчик еще раз внимательно оглядел массивные ворота, у которых были 4 ручки. Все они были выполнены с изображениями льва, быка, орла и ангела.
3: Угу. Очень тонко подмечено. И как я не догадалась? А тебе не приходило в голову, Витя, что первым делом можно просто попробовать войти?
0: Но обычно так просто не бывает. Обязательно должны быть какие-то препятствия.
3: Ага, но явно не для тех, у кого за душой всего 4 греха. Возьмись за 2 ручки левой двери, а я возьму за правую.
0: Ага, уже!
2: К удивлению ребят, двери открылись свободно, и они вошли в ярко освещенный холл замка. Ни канделябров, ни люстр в нем не было. Свет исходил от стен, пол был прозрачный, и складывалось ощущение, что стоишь на воздухе, будто в невесомости. Друзья осматривали все это и дивились. Внезапно они увидели перед собой светящийся шар. Сияние его ослепляло.
5: Добро пожаловать, дети!
3: Здравствуйте! Витя, скажи что-нибудь!
5: Не стоит затрудняться. Я знаю, зачем вы здесь. Не бойтесь, подойдите ко мне.
2: Друзья переглянулись и, взявшись за руки, пошли в направлении голоса.
3: Габи привела нас сюда, но мы не знаем, зачем.
5: Габи — ваш хранитель. Я назначил ее оберегать и наставлять вас. А теперь, милый Витя, я задам вам вопросы, на которые вы должны будете ответить. Вы готовы?
4: Да.
2: Несмотря на то, что шар излучал яркий струящийся свет, глаза от него не болели, равно как и не возникало желания щуриться. Скорее наоборот, он вызывал ощущение тепла, и оторваться от него было невозможно.
5: Мила, для чего ты хочешь вернуть шкатулку?
3: Ну, я хочу, чтобы все встало на свои места, и бабушка была снова в безопасности.
5: Угу. Витя, зачем ты здесь?
0: Я? Потому что мы с Милой друзья, и я не могу оставить ее одну.
5: Хорошо. Вы говорите правду. И сердца ваши чисты и доблестны, дети. Вам предстоит пройти много препятствий. Вы не боитесь этого?
4: Нет.
5: Шкатулка сейчас находится в подземном царстве демоников. И вам нужно будет спуститься туда. Я дам вам свою защиту, но поможет она только в тот момент, когда сами вы справиться уже не сможете. А теперь войдите в золотую дверь.
2: Мила и Витя не мешкая последовали за шаром. Много-много дверей встречалось им на пути, и все они были разные.
5: Сюда!
2: Дети, повинуясь, вошли в дверь. Невесомость исчезла, ребята кубарем стали падать в какую-то разноцветную воронку. Вскоре падение прекратилось, и Мила с Витей оказались сидящими прямо на чудесной лавке.
0: Да что это такое? Последний раз мне так страшно было, когда я с велосипеда падал.
3: Это страна ангеликов.
0: Ну о каких испытаниях говорил шар?
1: Это был не шар.
2: Голос Габи раздался за спиной ребят.
4: А что же?
1: Это был царь страны ангеликов. Он олицетворяет добро и мудрость. Вижу, вы до сих пор под впечатлением от встречи с ним.
2: Ангелик приняла обоих ребят в свои объятия.
3: Да, такое не забывается.
1: Мила и Витя, пока что вы находились в окружении друзей. Теперь же вам предстоит спуститься в страну демоников. Там вас подстерегает множество опасностей на пути к шкатулке. Поэтому я дам вам помощников. Раскройте ладони. Тебе, Мила, я даю путеводителя, который всегда направит тебя в верном направлении и не даст никому сбить тебя с пути. Кроме всего, именно он перенесет тебя обратно из мира демоников домой к бабушке.
2: И в руках Габи с одной ладошки на другую игриво перескакивало оранжевое существо со светящимися янтарными крылышками. В руках оно вертело маленький глобус. Как только Мила приоткрыла сумку, солнечный оранжевик моментально сам влетел в нее.
1: А тебе, Витя, я дарю помощников в соответствии с твоим даром.
2: На сей раз в ладонях Габи засиял яркий зеленый свет. Это тоже оказался хранитель, но у него вместо глобуса в руках была веточка оливы.
1: Теперь вам пора. Сейчас вы закроете глаза и окажетесь у себя дома.
3: А как же демоник?
0: А как же опасности?
1: Вход на чердаке. Старое кресло в крайнем правом углу. Вам нужно будет туда сесть. Это проводник в их мир.
2: Ангелик обняла детей на прощание и тут же исчезла. В них все закружилось, ребята еще не успели понять, что с ними происходит. Только голос звучал у них в ушах.
6: Удачи!
7: Удачи! Удачи!
2: Глава 9. Погоня за демоником. Открыв глаза, Мила поняла, что находится у себя в комнате.
3: Боже, я снова дома! Как я соскучилась!
2: Девочка принялась прыгать от радости. Когда первый порыв эмоций поутих, Мила оглянулась и заметила, что в квартире как-то подозрительно тихо. Она медленно вышла из комнаты и осторожно пошла на кухню.
3: Бабушка, ты здесь? Я вернулась!
2: Все словно замерло. Квартира была пуста. Мила вошла в кухню, и первое, что ей бросилось в глаза, это разбитые бабушкины очки на обеденном столе.
3: Ба!
2: Мила бросилась в гостиную, но там тоже никого не было. Только балконная дверь была распахнута настежь, из нее сквозил прохладный воздух, колыша шторы. Песчинки света, которые оставила Габи, должны были охранять вход в дом от демоников. Почему же так произошло? Мила присела на диван и начала обдумывать варианты, пока взгляд ее не наткнулся на ведро и швабру, лежащие на полу в прихожей. Ну, конечно, бабушка затеяла уборку и смыла песчинки. Девочка была охвачена паникой. В квартире раздался звонок. Мила пошла открывать дверь не сразу. Она вооружилась шваброй на случай, если ей придется отбиваться от демоников, и еще захватила с собой бутылочку с лаком для волос. Подойдя на цыпочках к двери, девочка, затаив дыхание, спросила.
3: «Эй, кто там?»
8: «Мил, это я, Витя!»
2: Заглянув в дверной глазок, Мила увидела, что это действительно ее сосед. Едва она отворила дверь, как Витя буквально влетел в прихожую.
0: «Слушай, в моей квартире происходит что-то странное. Никого нет!» Я пытался звонить одноклассникам, но никто не берет трубку. А ты выгляни на улицу.
2: Мила, продолжая смотреть на него, подошла к окну. Изумлению девочки не было предела. Улицы, дома, все абсолютно было пустынным.
0: Не хочу тебя пугать, но, похоже, проклятие шкатулки начинает действовать.
3: Я не боюсь.
0: Зато я боюсь.
3: Ладно, нам нужно понять, что мы сейчас будем делать. Я предлагаю для начала найти ключ от чердака, если демоники его еще не утащили.
0: Отлично! А я соберу нам в дорогу продуктов и воды. Что ты делаешь?
3: Активирую помощника.
2: Мила открыла сумку. Оранжевик выпорхнул моментально и, не дождавшись вопроса, полетел в комнату бабушки. Ребята поспешили следом за ним, пока, наконец, он не остановился у комода.
3: «Ключ здесь?»
2: Оранжевик, улыбаясь, кивнул крошечной головкой. Ключ оказался спрятан бабушкой в белой крахмальной простыни. Мила откопала его за 5 минут.
3: «Так, один вопрос решили.
0: Второй же. Я собрал все необходимое».
2: Витя продемонстрировал набитый кладью рюкзак.
3: «Оранчик, полезай обратно в карман».
0: «Оранчик?»
3: «Ну да. Должно же быть у него хоть какое-то имя. Да и мне так удобнее».
2: Перекинув сумку через плечо, Мила направилась к чердаку.
0: «Интересно, как она меня называет за глаза?»
2: Вскоре друзья оказались перед желанной некогда и столь ненавистной сейчас дверью.
3: Помнишь, я тогда сказала тебе, что вдруг я открою эту дверь, и вся наша с тобой жизнь изменится?
0: Помню, конечно.
3: Так и получилось. Напророчила сама себе.
0: А я тебя предупреждал, что надо избегать всяких пророчеств и проклятий.
3: Я все исправлю.
2: Мила отворила дверь чердака. Уже знакомый спертый запах также властвовал в старой темной комнате. Ничего с последнего визита ребят в это жухлое место не изменилось. Мила включила фонарь и осветила им помещение.
6: Витя, ты здесь, я здесь. Ты видишь кресло?
0: Пока нет. Слушай, тут, судя по всему, оно явно не одно.
2: Витя посветил фонариком в дальний правый угол, где грудой были сложены старенькие, обтянутые бархатом кресла. Когда ребята начали их разбирать, выяснилось, что кресел 4. Все они были одинаковые.
0: Предлагаю поступить методом научного тыка.
3: А что нам еще остается? Давай сядем в то, на котором располагались остальные.
0: Сейчас проверим, работает твоя интуиция или нет.
2: И друзья присели в пыльное, потертое от времени кресло. Как только они в нем разместились, кресло начало прыгать, ворчать, даже как будто пыталось их скинуть.
0: Похоже, мы попали в цель.
3: Стоять!
2: Кресло замерло.
0: Я потомок Артемия. Я приказываю тебе перенести нас в царство демоников немедля.
2: Обстановка перед ребятами начала расплываться. Сливались и растягивались стены, мебель, старая люстра, пока не наступила глухая темнота.
6: Витя, где ты?
3: Я здесь. Я фонарь не могу включить. Видимо, он у меня выпал.
6: Погоди, я свой проверю.
0: Нашел. Ну и место. Могильник не иначе.
2: При свете стало видно, что ребята находились в какой-то пещере, где запах был ужаснее, чем на чердаке. Вдалеке маячили тусклые отблески.
0: Мил, не хочу тебя отвлекать, но ты здорово наорала на кресло. Дай 5.
3: Я выпущу Оранчика. Он должен знать дорогу.
2: Оранжевик запорхал вокруг Милы, потом жестом показал «за мной» и полетел вперед. Узкий проход давил мрачностью скалообразных стен, но друзья стойко преодолевали эту преграду, пока, наконец, не оказались у горного озера. Темная мутная вода выглядела зловеще.
3: Что это?
9: Озеро грехов.
0: Мил, давай попробуем его обойти.
9: Это невозможно. Его можно только преодолеть.
2: Витя, не обращая внимания на Оранжевика, решил испробовать собственный метод. Вначале он подался вправо, и края воды вытянулись ровно в том направлении, куда шел мальчик. Затем он повернул налево, но озеро и тут опередило его.
3: Поздравляю! Ты только увеличил его площадь.
0: Каким образом можно его преодолеть?
9: Добрые поступки.
3: Витя, я, кажется, поняла. Нам нужно вспомнить обо всех добрых поступках, которые мы делали для окружающих.
0: Что ты делаешь?
3: Достаю свой дневник, который я вела в течение года. Он поможет мне вспомнить хронологию и дела, про которые я могла забыть.
0: Предусмотрительно.
3: Так, нашла! Перевела через дорогу немощного дедушку.
2: При этих словах Милы края озера немного сузились.
3: Покормила бездомных животных.
2: Озеро еще уменьшилось.
3: Заступилась за первоклассника, которого ребята из третьих классов пытались обижать.
0: Подарил коллекцию машинок ребятам из интерната.
2: И озеро сжалось до размера большой лужи.
4: Ура! У нас получается!
3: Призналась
2: Мыло окончательно уменьшило лужу. Теперь дети с легкостью могли через нее перешагнуть.
10: «Вперед!»
2: Дружно выкрикнули они и, как в чехарде, перепрыгнули через маленький кружок мутной воды. Вскоре до ребят стали доноситься какие-то нечеловеческие крики. Похоже, они были не то на стон, не то на ворчание. И впереди показались пыльные выхлопы, которые случались каждые 2 минуты. Дышать было просто невозможно.
3: Мы же задохнемся.
0: Нет.
2: Витя, ничего не видя красными воспаленными глазами, машинально расстегнул рюкзак. Яркое зеленое облачко залило пыльную шахту. Зеленик подул на оливковую веточку, и ребята оказались в большом зеленом пузыре. Оболочка его была очень прочной и в то же время мягкой, как любимая подушка Милы. Постепенно синдром удушья стал отступать, и дети почувствовали запах свежести после дождя.
0: «Молодец, Зелин!»
2: Витя подставил ладонь своему хранителю. Тот уселся на нее, вытянув вперед пухленькие ножки, и коснулся веточкой ссадины, которую Витя даже не заметил. Так она моментально заросла.
3: «Я ужасно хочу есть!»
0: «Я тоже. Сейчас мы перекусим».
3: Пахнет вкусно. И что у нас в меню?
0: О, запеченная курица, бутерброды, 2 баночки салата. Ну, короче, все, что успел взять из домашнего холодильника.
3: А конфеты? Забыл?
0: Обижаешь.
3: Мы спасены. Привал.
6: Как же я скучаю по бабушке. Где она сейчас? Что с ней? А ведь она была мне самым родным другом. Никогда и ни в чем не отказывала. Всегда угадывала, что хочу на праздники. И просто любила меня, не читая нравоучений. Знаешь ведь, для меня самым страшным наказанием было ее чем-нибудь обидеть. Зачем я полезла на этот дурацкий чердак?
0: Эй, так не пойдет. Пойми ты, наконец, что человек должен пройти свой путь. Вот и ты должна отстоять сейчас свою семью и не допустить проклятия шкатулки.
6: Да, ты прав.
0: Меня сейчас больше интересует, где же сейчас демоник Инки?
6: А меня? Как мы до него доберемся?
2: Тыкая пальцем упругую оболочку пузыря, Мила увидела, что блики стали ярче. И проявились они более заметно откуда-то сверху.
3: Ты тоже это видишь?
0: Может, у них там ритуальные пляски?
3: Очень остроумно.
2: И девочка еще пристальнее вглядывалась в кажущийся близким выход.
3: Оранчик, где мы сейчас?
11: Мы на пути в царство тьмы. Это коридор черных мыслей. Когда человек попадает сюда, он испытывает гнет грусти, чувство вины, апатию, депрессию.
3: Так вот почему на меня нахлынула тоска. Это объясняет. А почему здесь каждую секунду происходят выхлопы едкой грязной пыли?
11: Это плохие человеческие мысли так материализуются. А потом демоники делают из этой пыли оружие против нас. Пули, стрелы, которые ранят добро.
3: А как вас можно защитить?
11: Добротой, прощением, любовью. Я нашел, куда нам надо двигаться дальше.
2: И пузырь полетел сквозь отверстие, напоминавшее грязную трубу, вверх. А Мила и Витя в это время серьезно задумались. Глава 10. Царство тьмы.

0: выжженные деревья, сохшаяся земля, покрытая пеплом, багрово-красное зарево и черные облака. Так выглядела пустыня царства тьмы. Здесь летали огромные вороны, и абсолютно не было воды. И вот ребята снова услышали уже знакомые стоны и ворчания. Спрятавшись за большой камень, они осторожно выглядывали сбоку. И увиденное зрелище ужаснуло их. Многочисленная масса людей была впряжена в огромный железный винт, и все эти люди, словно рабы, толкая, вертели его. А было их не менее 300 человек.
1: Кто эти бедняги, а раньше узники? Они при жизни делали много плохих поступков. Это их наказание.
2: Что значит при жизни? Они же живые сейчас.
1: Нет, это духи. А раньше они были злыми людьми. Жадными, завистливыми, коварными.
2: Ну дела.
3: А эти птицы, для чего они здесь?
1: Надсмотрщики. Они чуют запах светлых и добрых людей, таких как вы. Вам нужно нейтрализовать этот запах. Попросите об этом зеленяка.
0: И он скрылся в сумке Милы. Через мгновение зеленик дал друзьям выпить микстуру, которая позволила им незаметно прокрасться к пещере неподалеку. Мила увидела, что на кровавом небе царила луна, а где-то вдалеке черная фигура рубила топором дерево, издавая протяжный крик.
1: Это кто? Дмитрий, срубивший священный дуб. Он вечно будет здесь, но с каждым ударом он наносит боль себе. Это его наказание, попранные правила и непомерную гордыню.
3: А почему все время в зените луна?
1: Потому что это царство тьмы. Здесь нет солнца и нет времени. Единственная мера всего здесь – вечность и страдания. Но вы не должны бояться. Вы избранные. Запаситесь терпением и храбростью. Скоро пробьет ваш час.
2: Главное сейчас быть сосредоточенным и аккуратным. Нам нужно продумать наступление.
3: Какое наступление? Нам нужно понять, где сейчас Инки, и забрать у него шкатулку.
1: Когда луна нальется, вы пройдете тропой слез.
2: Какой еще тропой слез?
1: Только этим путем можно дойти до хижины демоника.
0: Он сделал круг над головой милой Вити, внимательно посмотрел на луну и произнес: «Пора». Крадучись, дети выбрались из пещеры и столь же осторожно последовали за оранжевиком. Ребята шли по засушенной, растрескавшейся земле. Где-то в вышине летали вороны, впереди маячили хмурые скалы. Через какое-то время друзья оказались перед широкой тропой, орошенной росой. С виду она была короткая, но позади нее был густой туман, поэтому разглядеть, куда она вела, было невозможно. Витя присел на корточки и кончиком пальца ткнул в одну из росинок, затем поднес ее ко рту, попробовав языком.
2: Роса соленая, никогда раньше не пробовал такой.
0: Тут же к девочке подлетел оранжевик. Он неодобрительно посмотрел на мальчика, затем приподнял ему веко и начал, словно доктор, разглядывать глаз, сначала правый, а затем левый.
1: Большая ошибка, Витя. Это не роса. Это неиссякаемые слезы.
2: Так, это мне понятно. А вот зачем ты полез мне в глаз? Не очень. Может, пояснишь?
1: Я пытался определить, заразился ты или нет.
2: Заразился? Чем?
1: Видишь ли, это не просто слезы, а неиссякаемые слезы. Все, кто попробует их, будут обречены на вечные рыдания, даже без перерыва на несколько секунд. Потом, где-то после 2 дней по земному времени, у тебя начнет белеть язык, и ты потеряешь способность говорить. Ну а после побагровеют ладони и покроются болевыми язвами.
2: Эй, сделай что-нибудь! Я не хочу умереть, не окончив школу!
0: Мила подошла к нему ближе и стукнула прямо в лоб.
3: Шутки шутишь? Ты хоть понимаешь, что можешь погибнуть?
1: Он не погибнет. Я приложу ему листья исцеляющей травы.
3: Этого будет достаточно?
1: Не вполне. Они приостановят симптомы только на 3 часа. За это время вам нужно будет успеть выбраться из царства тьмы и вернуться в свой мир. Только тогда Витя будет спасен.
0: Зеленик заботливо приложил листики к векам мальчика.
3: Оранчик, веди меня!
0: Витя тут же закопошился, собирая рюкзак, но Мила жестом остановила его.
3: Ты останешься в пещере. Зеленик за тобой присмотрит.
2: Ну, Мила, как ты пойдешь одна? Вдруг нужно будет что-то проверить.
3: Спасибо, Витя, ты уже проверил. Ты остаешься, и это решено. Дальше я сама пойду за шкатулкой.
0: И Мила, крепко обняв Витю, пошла навстречу испытаниям. Глава 11. Сражение. От тропы слез Милу отделял один шаг. Неизвестность грядущего ничуть не пугала девочку. Мысль о том, что по ее вине жизни бабушки и Вити оказались под угрозой, давала Миле невероятные силы и мужество. Она смотрела вперед на тропу, по которой предстояло идти.
3: «Как я могу ее пройти?»
1: «Просто шагай и будь сильной. Я полечу впереди, чтобы ты не сбилась с пути».
0: И девочка ступила носком на щедро рассыпанные слезы. Первый шаг, второй. Мила начала вспоминать дом своего любимого пса, которого папа подарил ее на день рождения, как он резвился, гавкая возле дома, как приносил ей тапочки.
3: «Ко мне! Джерри, ко мне!»
0: Большая овчарка Джерри мчался с пластиковым диском в зубах к хозяйке, показывая, что он поймал брошенный предмет.
3: «Хороший мальчик, хороший!»
0: Пес в ответ склонил мордочку на бок и завилял хвостом.
3: «Джерри, дай лапу! Умница, умница, Джерри!»
0: Гав, гав, будто соглашаясь, гласил пес, облизывая лицо девочки. Но вот участок покрылся снегом. Джерри больше не мог ходить. Ему парализовало задние лапы. Он только молча лежал и смотрел грустным взглядом на Милу. Дыхание его становилось тяжелым. Девочка присела подле него, положив морду собаки на колени, и долго-долго гладила Джерри.
3: «Ты обязательно выздоровеешь. Лекарства помогут».
0: В какое-то мгновение пес поднял голову и слизнул слезы, пробегавшие по щекам Милы. Он, заглянув ей в последний раз, бездыханно упал.
3: «Джерри! Джерри!»
0: повторяла Мила, идя по тропе, и слезы ее текли, как тогда, в момент бессилия перед смертью.
1: «Мила, не плачь! Они забирают твою силу!»
0: Подлетев к ней вплотную, оранжевик открыл маленький шелковый мешочек золотого цвета. Милу озарило внезапное разноцветное сияние. Прямо перед ней раскинулась волшебная радуга. Лучи ее переливались в блеске. Девочка высоко запрокинула голову, сделав глубокий вдох. На лице ее появилась довольная улыбка.
1: «Мила, этот свет внутри тебя, в твоем сердце. Положись на него и ничего не бойся».
0: И он полетел вперед, указывая направление.
3: «Оранчик, какую часть мы уже прошли?»
1: «Четверть».
3: «А расстояние здесь, как в мегаполисе».
0: Увидев впереди праздничный стол, накрытый изысканными явствами и десертами на самый взыскательный вкус, девочка начала щурить глаза, чтобы внимательнее рассмотреть предмет. Еще раз убедившись, что это не галлюцинация, вызванная урчанием голодного желудка, Мила не без иронии спросила.
3: «На что, ждут?»
1: «Ждут. А это средство, чтобы ускорить процесс ожидания. Это отравленная еда, к которой нельзя прикасаться. Я знаю, ты проголодалась. но мы должны экономить еду и воду. Сейчас собери все свое мужество и пройди мимо этого стола без вожделения. Если ты хоть на секунду захочешь что-нибудь в своих мыслях, это тут же окажется у тебя в руках. И тогда ты непременно съешь приманку.
3: Как рыба и крючок?
1: Примерно.
0: Глава 12. Витя в пещере. Веки постепенно слипались. Сквозь узкий прищур Витя еще видел огненный свет, исходящий от факела. Приятное тепло, воцарившееся в пещере, вскоре начало таять. Цепкий холодный поток неумолимо окутал сперва ноги мальчика, а затем добрался и до кистей рук. Дыхание становилось глубоким и тяжелым. Никогда еще Витя не чувствовал время так остро. Казалось, что именно теперь, понимая всю безысходность его состояния, оно играло в обратный отсчет. Лицо его вытянулось, а губы все больше и больше походили на школьный мел. Неужели это конец? Откуда-то доносился странный шелест. Судя по звуку, он напоминал листвование страниц. Так быстро их листает только крайне заинтересованный читатель. «Кто это?» — хотел спросить мальчик, но вместо слов у него вырвалось бессвязное мычание.
2: «Я ищу рецепт от твоего недуга. Точно помню, что здесь он должен быть».
3: «Что?»
2: «Вижу, тебе уже лучше».
3: «Что все это значит?»
2: «Теперь все готово. Срок действия окончен, а следовательно, задача выполнена».
3: «Ты хочешь сказать, что Мила добралась до шкатулки?»
2: «Ты не проголодался?» «Я вот даже очень...»
0: Продолжал разговор Зеленик, будто не слыша вопроса и доставая фрукты прямо из воздуха.
3: «Почему мне вдруг стало лучше?»
2: «А, ты, я вижу, предпочел бы роль больного. Хочешь грушу?»
3: «Не мели ерунды! Ты же прекрасно понимаешь, о чем я говорю!»
2: «Ну, раз ты так алчен до истины, я отвечу. Твоя парализация была временной и вынужденной. По условиям свыше... Мила должна была преодолеть не столько расстояние и обстоятельства, сколько саму себя. А твое постоянное присутствие просто сделало бы это невозможным. Ты обладаешь редким качеством, умением дружить. Но иногда человеку необходимо остаться наедине с самим собой, чтобы познать себя. И даже такая достойная восхищения дружба может оказать медвежью услугу. Помнишь, как в известной поговорке? Тот, кто истинно желает добра, не станет снабжать голодного рыбой. Он сделает больше, научит ловить ее.
3: Так надо скорее догнать Милу.
2: Ни в коем случае. Мы тоже пойдем в пещеру Инки, но другим путем.
0: Спорхнув в воздух, Зеленик подул на ладошку, и на ней появилась маленькая зеленая капелька. Она начала стремительно расти, пока не превратилась в 5-сантиметровый кристалл. Глава 13. Освобождение белого тигра.
3: Значит, я могу сделать только 3 глотка воды?
1: Да, если ты будешь пить, как я рассчитал, тебе хватит и на обратную дорогу.
3: Понятно, с тобой не поспоришь.
0: Мила жадно отпила 3 раза. Аранчик, понимающий, посмотрел на нее и, опустив глазки, протянул крышечку от бутылки.
1: «Скоро все закончится. Думай сейчас об этом. Тогда потребность в еде и воде будет реже напоминать о себе».
0: Яркие оранжевые крылышки ее охранителя распрямились. Мила улыбнулась и осторожно пальчиком погладила по кудряшкам, обрамлявшим его личико.
3: «Тропу слез я прошла. Стол искушений тоже. А где же хижина Инки?»
1: «Вон, на той скале».
3: «Ого, теперь мне надо быть альпинисткой».
1: «Нет, на эту скалу ведет винтовая дорога. Трудность в том, что ты все время идешь в гору. От этого хочется пить больше, и ты быстрее устаешь».
3: «Ничего, я справлюсь».
1: «Придется. Другого пути у нас нет.
0: Аранчик полетел вперед. Несмотря на то, что солнца на небе не было, чем выше поднималась Мила в гору, тем сильнее ее охватывал неведомый жар. Одежда девочки намокла. Впервые за всю свою жизнь она видела палящую нестерпимым зноем луну. Даже в различных фантастических книжках, коих перечитала Мила множество, ей не приходилось встречать ничего подобного. Окинув ее еще раз задумчивым взглядом, девочка внезапно услышала, как кто-то скребется о камень. Мила подошла ближе к заваленному входу и легонько поскреблась в ответ. На ее удивление, кто-то стал царапать внутреннюю часть скалы еще сильнее.
3: Аранчик, ты все знаешь. Кто там может быть?
2: Наверное, это белый тигр.
3: Почему тебя это так расстроило?
0: Мила прислонилась ухом ближе к скале.
2: Потому что он наш. Когда-то очень давно хитрый гоблин заманил его сюда, пообещав, что если тигр пожертвует собой, тот перестанет насылать на северных животных браконьеров. Благородный, храбрый тигр поверил ему. А Инки, воспользовавшись, устранил таким образом короля, защитника, сделав его вечным пленником. Освободить тигра под силу только такому же королевскому сердцу, только человеческому.
3: Так давай немедленно освободим его.
2: Это не так просто. В трактатах указано только, что человек должен пожертвовать частью себя, чтобы спасти его. А вот что именно нужно сделать, неизвестно.
3: А как же он живет до сих пор без еды и воды?
2: Он живет, пока его сердце питает надежда, пока он верит в свое освобождение.
3: Но ведь этого может никогда и не произойти.
2: Может.
3: Нет, так быть не должно. Давай, доставай свою карту. Там должны быть отмечены ходы в этой скале. Наверняка существуют подкопы какие-нибудь. Я уверена, что мы можем ему помочь.
2: Ничего не выйдет. Даже если ты найдешь подкоп, в каноне сказано: доброе сердце человека отдаст часть себя для спасения северного царя. Вы как себя чувствуете?
3: Как я могу себя чувствовать, когда животное в беде, а я не могу помочь? Но должен быть какой-нибудь выход. Я хочу... Дай мне бутылку.
2: Мила, ты помнишь? Не более 3 глотков.
3: Помню я все. Вот когда-то моя бабушка мне говорила, чтобы я не торопилась с действиями. Она считала, что черепаха может прийти к финишу быстрее зайца.
2: А что еще она говорила?
3: Бабушка любит поговорку: «Вода камень по капле точит». Постой! Вода! Ну, конечно! Вот чем я должна пожертвовать. Недостающий элемент царства тьмы – вода. Она же дает жизнь всему живому.
0: Девочка встала, плотно прислонившись щекой к запертому ущелью.
3: Тигр, ты меня слышишь? Я тебя сейчас оттуда вызволю. Подползи поближе к входу.
2: Мила, ты понимаешь, что тебе самой может не хватить воды? И тогда Витя и бабушка останутся без помощи.
3: Понимаю, но я рискну. Я не могу оставить умирать здесь священное животное.
0: И девочка, наполнив ладони водой, прыснула ее на камень. Тут же на глазах Милы камень начал мягчать и разваливаться, словно песочная фигура. Мила принялась раскапывать рыхлую массу, пока, наконец, не отрыла вход. Через тусклый пещерный свет вдалеке виднелась большая фигура животного, лежащего на каменистой поверхности. Распластанное тело некогда величественного тигра заставило вздрогнуть девочку. Животное смотрело на Милу неотрывно, чуть туманными глазами.
3: Аранчик, он не сможет сам идти. Он очень слаб. Мне нужна твоя помощь.
0: Она взяла в ладони голову тигра, и на какое-то мгновение ей вспомнилось, как точно так же несколько лет назад в ее руках лежал любимый пес Джерри. Увидев снова знакомый, обреченный взгляд, Девочка резко произнесла:
2: «Ну уж нет, я тебя вытащу отсюда!»
0: Оперев на себя правую лапу тигра, девочка взгромоздила его на спину. Изрядно согнувшись под массой тела животного, она, склонившись на полусогнутых ногах, передвигалась малыми, но уверенными шагами. Слабое дыхание животного сопровождалось еле слышным хрипом.
2: «Только не закрывай глаза! Смотри, там свет!» «Так, ты уже начинаешь подавать голос? Молодец! Хорошая киса!»
0: Девочка почти дошла до входа, где ее ждал оранжевик. Пересекая выход, Мила упала на разрытый песок, но не остановилась. Она продолжала ползти, отчаянно вытягивая за собой больного тигра. Когда они расположились подле ущелья, девочка наконец смогла разглядеть своего нового друга. Он был необычайно красив. Несмотря на его болезненный, изможденный вид, глаза светились мудростью и благородством.
2: «Он хочет пить,
1: но у тебя осталось совсем немного воды. Взгляни!»
2: «Неважно, посмотри на него! Он же может умереть!»
0: Взяв бутылку из рук Арана, она приподняла голову тигра и, аккуратно разжав ему зубы, медленно начала вливать воду. Тигр послушно сглатывал, и глаза его, казалось, оживившись от доброты Милы и внезапно мелькнувшего проблеска надежды, продолжали пристально вглядываться в лицо девочки. Вскоре он вновь начал обретать силу. Тигр потянулся лежа, вытянув перед собой сильные передние лапы, растопырив подушечки, и Мила увидела огромные хищные когти. Затем тигр зевнул всласть, и крепкие белые клыки блеснули рядом с ней. Он повернул к ней голову и со взглядом, полным восхищения и благодарности, произнес:
4: «Теперь я не только твой преданный друг, доблестная Мила, но и твой вечный слуга».
0: И тигр, едва встав на еще дрожащие от слабости лапы, низко поклонился девочке.

0: Часть шестая.
1: Неожиданно во всех театрах Лондона начался необъяснимый застой. Публика почти совсем перестала их посещать, что немедленно сказалось на сборах. Но у них в Сиденс-театре была в запасе новая пьеса, на которую они возлагали большие надежды. Она называлась «Нынешние времена», и они намеревались открыть ею осенний сезон. Такие пьесы не выходят из репертуара по году, и Майкл начал подбирать для нее актерский состав. Джулия по-прежнему много времени проводила с Томом, но вот как-то однажды к ней приехала Долли де Фрис, их с Майклом старинная приятельница-театралка, и они очень мило поболтали о том, о сём. Однако две или три сказанные Долли фразы явились для Джулии очень неприятной неожиданностью. Они не выходили у нее из головы. «Люди злые, для вас это не тайна», — вдруг обронила Долли. «А ваш юный поклонник Том не очень-то осторожен». «Что вы хотите этим сказать, Долли?» «Ну, он обещал Эвис Крайтон, что получит для нее роль в вашей новой пьесе».
2: «Боже мой, что это еще за Эвис Крайтон?»
1: «Ну, это одна моя знакомая молодая актриса, при этом хорошенькая, как картинка».
2: «Но Том, наверное, надеется уломать Майкла?»
1: «Да нет, он говорит, что может вас заставить сделать все, что он хочет. Он говорит, вы пляшете под его дудку. Можете себе это представить?» К счастью, Джулия была хорошая актриса. На миг сердце ее остановилось, но она тут же рассмеялась. «Ну, что вы, какая чепуха!» Прошло несколько дней. Как-то днем во время антракта Эви принесла Джулии записку. Она с удивлением узнала почерк Роджера. «Дорогая мама, разреши представить тебе мисс Джун Денвер, о которой я тебе говорил. Ей страшно хочется попасть в Сиденс-театр, и она будет счастлива, если ты возьмешь ее в дублерши даже на самую маленькую роль». Джулия улыбнулась официальному тону записки. Ее позабавило, что ее сын уже такой взрослый, даже пытается составить протекцию своим подружкам. Джулия приняла Джун Денвер сразу же, как закончились вызовы. Она с первого взгляда поняла, что представляет собой девушка, которая вошла в ее уборную. Молоденькая, с кукольным личиком, курносым носиком, сильно и не очень-то искусно накрашенная. «Ноги слишком короткие», — подумала Джулия. «Весьма заурядная девица». «А что навело вас на мысль попросить у моего сына рекомендательное письмо?» Джун так покраснела, что это было видно даже под румянами, и прежде чем ответить, проглотила комок в горле. «Я встретила его у одного своего приятеля и сказала ему, как я вами восхищаюсь, а он сказал, что, возможно, у вас найдется что-нибудь для меня в следующей пьесе».
2: «Да, я сейчас перебираю в уме все роли».
1: «Поговаривают, что Эвис Крайтон будет играть девушку. Я могла бы дублировать ее».
2: «Эвис Крайтон?»
1: На лице Джулии не дрогнул ни один мускул. И никто бы не догадался, что это имя для нее что-нибудь значит.
2: «Да, мой муж упоминал о ней, но еще ничего не решено. Я ее совсем не знаю. Она талантлива?»
1: «Думаю, что да. Я была вместе с ней в театральной школе».
2: «Да, и говорят, хорошенькая, как картинка. Ну, милочка, оставьте мне ваше имя и адрес, и если что-нибудь появится, я вам сообщу».
1: «Вы не забудете про меня, мисс Ламберт?»
2: «Ну нет, милочка, обещаю, что нет. Было так приятно с вами познакомиться, вы славная девочка. Найдете сами выход. До свидания». «Черт лысая, она получит что-нибудь в моем театре», — подумала Джулия, когда та ушла. Снимая свое великолепное платье, Джулия посмотрела в зеркало. Взгляд у нее был жесткий, губы кривила ироническая усмешка. Она обратилась к своему отражению. «И могу сказать тебе, подруга, есть еще один человек, который не будет у нас играть ни в нынешних временах, ни вообще. Это Эвис Крайтон».
1: Но неделю спустя Майкл упомянул ее имя. «Послушай, ты слышала о девушке, которую зовут Эвис Крайтон?»
2: «Эвис Крайтон? Никогда».
1: «Говорят, она очень неплоха, леди и все такое прочее. Ее отец из военных. Я подумала, не подойдет ли она на роль Онор».
2: «А как ты о ней узнал?»
1: «От Тома. Он знаком с ней, говорит, у нее есть талант, и через неделю она будет выступать в воскресном театре. Том считает, что стоит на нее посмотреть».
2: «Да, ну что ж, пойди посмотри».
1: Сердце Джулии неистово билось. «Разумеется, я пойду».
2: В воскресенье она позвонила Тому и пригласила его зайти к ним перекусить перед театром.
1: «А как зовут эту актрису, которую мы идем смотреть?» – спросила она.
2: «Эвис Крайтон. Мне страшно хочется услышать твое мнение о ней. Я думаю, что она находка. Она знает, что ты сегодня придешь, страшно волнуется, но я сказал ей, что для этого нет оснований».
1: Они подъехали к театру за 2 минуты до поднятия занавеса. И когда Джулия появилась в зале, раздались аплодисменты. Прося извинить ее за беспокойство, Джулия пробралась на свое место в середине партера. Поднялся занавес,

0: глазами, маленьким прямым носиком, но Джулии не нравился такой тип женщин. «Преснятина», — сказала она себе так, «харисточка». После второго акта они прошли через сцену за кулисы, и Том провел Джулию в уборную Эвис Крайтон. Том представил их друг другу. Эвис несколько аффектированно протянула Джулии вялую руку. «Так любезно было с вашей стороны зайти ко мне. Ваше исполнение прелестно», — сказала Джулия. «Вы очень добры. Конечно, если было больше репетиций, вам мне особенно хотелось показать, что я могу. Вы давно в театре? Странно, что я никогда о вас не слышала». «Ну, какое-то время я выступала в ревю, но почувствовала, что впустую трачу время. Весь прошлый сезон я была в турне. Мне бы не хотелось снова уезжать из Лондона».
1: «Да, но в Лондоне актеров больше, чем ролей», — сказала Джулия.
0: «О, без сомнения, попасть на сцену почти безнадежно, если не имеешь поддержки. Я слышала, вы скоро ставите новую пьесу».
1: «Да».
0: Джулия продолжала улыбаться, мало сказать сладко, прямо приторно. «Если бы для меня нашлась там роль, я была бы счастлива сыграть с вами. Мне очень жаль, что мистер Гослин не смог сегодня прийти».
1: «Я расскажу ему о вас».
0: Когда они вышли из театра, Том спросил, где бы ей хотелось поужинать. «Ну, пойдем домой и поговорим», — сказала Джулия. «Если ты голоден, на кухне наверняка что-нибудь найдется поесть».
1: «Хорошо».
0: Джулия почувствовала, что у него отлегло от сердца. Он боялся, как бы она не поехала к нему. В машине Том молчал, и Джулия знала, почему. Она догадалась, что где-то устраивается вечеринка, на которую идет Эвис Крайтон, и Тому хочется быть там. Когда они подъехали к дому, там было темно и тихо, слуги уже спали. Джулия села на ручку кресла и нежно провела рукой по его волосам. Он отпрянул с сердитым жестом. «Не делай этого», — сказал он. «Терпеть не могу, когда мне треплют волосы». Словно острый нож вонзился Джулии в сердце. Том еще никогда не говорил с ней таким тоном.
1: Но она беспечно рассмеялась и, взяв со столика виски, который он ей налил, села в кресло напротив.
0: «Ну, если ты влюбился в Эвис Крайтон, а почему не сказал мне об этом?»
1: Том поглядел на нее жалкими глазами и ничего не ответил.
0: «Ну, неужели ты боялся, что я помешаю ей принять участие в нашей новой пьесе? Но ты бы мог уже достаточно хорошо меня знать и понимать, что я не позволю чувствам мешать делу».
1: Том не верил своим ушам. «Что ты имеешь в виду?»
0: «Я думаю, что Эвис – находка. Я собираюсь сказать Майклу, что она нам вполне подойдет».
1: «Джулия, ты молодчина. Я и не представляла, что ты такая замечательная женщина».
0: «Да? А ты бы спросил меня, я бы тебе сказала».
1: Том облегченно вздохнул. «Моя дорогая, я так к тебе привязан».
0: «Я знаю, я тоже. Я знала, что рано или поздно наша связь должна кончиться. Ты должен был когда-нибудь влюбиться, и это, естественно, положило бы всему конец. И теперь это произошло, да?»
1: «Да».
0: Джулия сама хотела это услышать от него, но боль, которую причинила ей это короткое слово, была ужасна. Она дружелюбно улыбнулась.
1: «Мы с тобой очень неплохо проводили время, но тебе не кажется, что пора прикрыть эту лавочку?»
0: Джулия говорила таким естественным, даже шутливым тоном, что никто и не заподозрил бы, какая невыносимая мука разрывает ей сердце. Она
1: она ждала.

0: А ты это со страхом, вызывающим дурноту. Я так благодарен тебе за все, что ты для меня сделал. Не думай, что нет. Да полно, малыш. Ну не болтай, не болтай чепухи. Ну ничего я не сделала для тебя. Джулия поднялась. Ну, теперь тебе и правда пора ложиться. У тебя завтра тяжелый день в конторе, а я устала просто. Ой, как собака. Она прикрыла рот рукой, чтобы скрыть тщательно продуманный зевок. Ой, как я хочу спать. Когда Том вышел, Джулия погасила свет и подошла к окну. Осторожно посмотрела наружу через занавески, хлопнула входная дверь, и на улице появился Том. Она знала, что он торопится на вечеринку, где была Эвис Крайтон, чтобы сообщить ей радостные новости. Джулия упала в кресло. Она играла весь вечер. Играла как никогда. И сейчас чувствовала себя совершенно измученной. Слезы. Слезы, которых на этот раз никто не видел, покатились у нее по щекам. Ах, как она несчастна! Лишь одно помогало ей вынести горе. Это жгучее презрение, которое она не могла не испытывать глупому мальчишке. Предпочел ей третьеразрядную актрисочку, которая даже не представляет, что такое настоящая игра. Это было нелепо. Эвис Крайтон. Эвис Крайтон не знает, куда ей девать руки. Да что там, она даже ходить по сцене еще не умеет. Если бы у меня осталось чувство юмора, я бы смеялась до упаду, всхлипнула Джулия. Ничего смешнее я не видела. Ах, черт подери, но она получит эту роль, громко произнесла Джулия. Она мстительно засмеялась. «Видит Бог, я женщина не злобивая, но всему есть предел». Джулия была полумертвой от усталости. Она поднялась к себе в спальню, проглотила снотворное и легла в постель. Несколько дней спустя Майкл сообщил Джулии, что пригласил для участия в новой пьесе Эвис Крайтон. По внешности она прекрасно подходит к роли. В этом нет никаких сомнений. Она будет хорошо оттенять тебя. Беру ее на основании твоих слов. На следующее утро ей позвонили из цокольного этажа и сказали, что на проводе мистер Феннелл. Джулии казалось, что у нее становилось сердце. Соедините меня с ним.
1: Джулия, я хотел тебе сказать, Майкл пригласил Эвис.
0: Ну да, конечно, я знаю.
1: Он сказал, что берет ее по твоей рекомендации. Ты чудо.
0: Джулия, сердце ее теперь билось с частотой 100 ударов в минуту, постаралась овладеть своим голосом. Ой, ну не болтай чепухи, весело засмеялась она. Я же тебе говорила, что все будет в порядке.
1: Я уверена, они заговорят.
0: Джулия еле дух перевела. Но это будет чудесно. Я имею в виду, это поможет ей выплыть на поверхность.
1: Да, я тоже ей говорил. Послушай, когда мы встретимся?
0: Я тебе позвоню, ладно? Ой, такая досада, у меня куча приглашений на все эти дни.
1: Ну, ты ведь не собираешься бросить меня только потому, что...
0: Джулия засмеялась низким хрипловатым смехом, который так восхищал зрителей. Ну-ну-ну-ну-ну, не будь дурачком.
2: Ой, боже, у меня переливается ванна. До свидания, милый, пока.
0: Джулия положила трубку. Звук его голоса, боль в сердце была невыносимой. Сидя на постели, Джулия качалась от муки. Зад вперед я никогда себя не переборю, простонала Джулия. И снова единственным прибежищем для нее был театр. По иронии судьбы, главная сцена пьесы, в которой она тогда играла, сцена, которой вся пьеса была обязана своим успехом, изображала расставание любовников. Сейчас Джулия вложила в нее всю муку души. Не у героини ее разбивалось сердце, оно разбивалось на глазах у зрителей, у самой Джулии. Никогда еще она до такой степени не вкладывала в роль самую себя. Однажды вечером, неделю или две спустя, когда Джулия вернулась после конца спектакля в уборную, вымотанная столь бурным проявлением чувств, но торжествующая, так как вызывали ее без конца, она неожиданно обнаружила у себя Майкла. Джулия взглянула на него, он хмурился.
1: «Так как ты играла эти последние дни, играют бродячие актеры. Фальшиво от начала до конца». «Фальшиво? Но я прочувствовала каждое слово. Такой бездарной игры я не видел за всю свою жизнь. Свинья чертова! Как ты смеешь так со мной говорить? Сам ты бездарь!»
0: Взмахнув рукой, Джулия закатила ему звонкую пощечину. Майкл улыбнулся. «Ты можешь меня бить, можешь ругать, можешь вопить, как сумасшедшая, но факт остается фактом. Твоя игра никуда не годится. Я не намерен начинать репетиции нынешних времен, пока ты не придешь в форму. Ну и тогда найди кого-нибудь, кто исполнит эту роль лучше меня». «Ой, не болтай глупости, Джулия. В субботу я повешу извещение о том, что мы закрываемся, и хочу, чтобы ты сразу же уехала за границу. Мы выпустим нынешние времена осенью». Спокойный и решительный тон Майкла утихомирил Джулию. Действительно, когда речь шла об ее игре, Майкл знал о ней все. «Ну что, это правда, что я плохо играла?» «Да чудовищно». Джулия задумалась. Она поняла, что произошло. Она не сумела сдержать свои эмоции. Она выражала свои чувства. В спине у Джулии опять побежали мурашки. Это уже было серьезно. Разбитое сердце и прочее, все это прекрасно. Но если это отражается на ее искусстве, нет. Дело принимает совсем другой оборот. Ее игра важнее любого романа на свете. Неожиданно она разразилась бурными рыданиями. «Любимая». Майкл обнял ее, всадил на диван, сел рядом. Она отчаянно прильнула к нему. «Ты так добр ко мне, Майкл. Я ненавижу себя. Я скотина, я чертова сука и дрянь я до мозга костей». «Вполне возможно», — улыбнулся Майкл. «Но факт остается фактом. Ты очень хорошая актриса». Они посидели немного молча, и постепенно у Джулии стало спокойнее на душе. Сердце ее захлестнула волна любви к Майклу. «Ты все еще самый красивый мужчина в Англии», — тихонько проговорила она наконец. «Никто меня в этом не переубедит. Ты прав. Я совершенно вымоталась. У меня ужасное настроение. Меня словно выпотрошили. Мне действительно надо уехать. Я думаю, только это и поможет мне».

0: уехать. Возможность оставить позади терзавшую ее муку помогла ей легче ее переносить. Она решила погостить у матери, миссис Ламберт, мадам де Ламбер, так упорно называл ее Майкл. Она уже много лет жила со своей сестрой, мадам Фалу, на острове Сен-Малю. Каждый год она проводила несколько дней в Лондоне у Джулии, но в этом году не приехала, так как у нее было неважно со здоровьем. Она была уже старая и давно перевалила за 70, и Джулия знала, что она будет счастлива, если дочь приедет к ней надолго. В Сен-Малю она окажется важной персоной, и двум старушкам доставит большое удовольствие хвастаться ею перед своими друзьями. «Ma fille est la plus grande actrice d'Angleterre». «Моя дочь – величайшая английская актриса» и прочее. Не успела Джулия переступить порог дома своей тетушки на острове Сен-Малю, как старушки принялись опекать ее. Они пичкали ее ячменным отваром и страшно волновались, как бы ее где-нибудь не продуло. По правде говоря, значительная часть их жизни была занята тем, что они избегали сквозняков. Они заставляли Джулию лежать на диване и заботливо следили за тем, чтобы она прикрывала при этом ноги. Они урезонивали Джулию по поводу ее одежды. «Эти шелковые чулки такие тонкие, что сквозь них все видно. А что она носит под платьем? Тетушка Кэрри не удивится, если узнает, что ничего, кроме сорочки». «Она и сорочки не носит», — сказала миссис Ламберт. «Так что же тогда на ней надето?»
1: «Трусики», — сказала Джулия.
0: «И, вероятно, сутиен-горж», — бюстгальтер по-французски.
1: «Конечно, нет»,
0: — колко возразила Джулия. «Значит, племянница, ты совсем голая под платье?»
1: «Практически да».
0: «C'est de la folie!»
2: «Но это безумие!» — воскликнула тетушка Кэрри.
0: «C'est vraiment pas raisonnable, ma fille!» «Это действительно неразумно, дочь моя!» — согласилась миссис Ламберт. «Я хоть и не ханжа, — добавила тетушка Кэрри, — я должна сказать, что это просто неприлично!»
1: Однажды, вскоре после приезда Джулии, они пригласили к чаю нескольких дам. И за завтраком миссис Ламберт обратилась к Джулии со следующими словами.
3: «Дорогая моя, у нас в Сен-Малю есть несколько очень хороших приятельниц. Но, понятно, они все еще смотрят на нас, как на чужаков, хотя мы прожили здесь уже столько лет, и нам не хотелось бы делать ничего, что показалось бы им эксцентричным. И, естественно, мы не просим тебя лгать, но если это не будет абсолютно необходимо, тетя Кэрри считает, тебе лучше не говорить, что ты актриса».
1: Джулия была поражена. Ну, чувство юмора восторжествовало, и она чуть не расхохоталась.
3: «Если кто-нибудь из наших приятельниц спросит, кто твой муж, сказать, что он занимается коммерцией, не значит погрешить против истины, а?»
1: «Ни в коей мере». Джулия позволила себе улыбнуться.
3: «Мы, конечно, знаем, что английские актрисы отличаются от французских», —
0: добавила тетушка Кэрри от доброго сердца.
3: «Почти у каждой французской актрисы обязательно есть любовник».
0: «Боже, боже», — сказала Джулия.
1: Лондонская жизнь со всеми треволнениями, триумфами, горестями отодвинулась далеко-далеко. Скоро Джулия обнаружила, что может с полной безмятежностью думать о Томми и своей любви к нему. Она поняла, что ранено было больше ее самолюбие, чем сердце. От Майкла приходили раз в неделю короткие деловые письма, где он сообщал, каковы сборы и как он готовится к постановке следующей пьесы. Но старый друг Чарльз Тэмерли писал каждый день. Он писал, что обожает ее. Это были самые прекрасные любовные письма, которые Джулия получала в жизни. и ради будущих поколений она решила их сохранить. Она думала о долгих годах его поклонения. Он ждал ее вот уже 20 с лишним лет. Она была не очень-то к нему благосклонна. И обладание ею дало бы ему такое счастье. А от нее, право, ничего не убудет. Почему она так долго отказывала ему? Джулию охватил возвышенный восторг, примелькнувший у него внезапно мысли, что теперь, наконец, она сможет вознаградить его за всю его нежность, бескорыстие, постоянство. Она засмеялась ласково и участливо, представив, как он будет поражен, когда поймет ее намерение. В первый миг он просто не поверит себе. Но потом, какое блаженство, какой экстаз! Любовь, которую он сдерживал столько лет, прорвет все преграды и затопит ее мощным потоком. Сердце Джулии переполнилось при мысли о его бесконечной благодарности. И все же ему будет трудно поверить, что фортуна наконец улыбнулась ему, когда все останется позади, и она будет лежать в его объятиях. Она прижмется к нему и нежно шепнет: «Стоило ждать столько лет. Ты, как Елена, дала мне бессмертие поцелуем». Это была строка из трагической истории доктора Фауста. Разве не удивительно даровать своему ближнему столько счастья? «Да, я напишу ему перед самым отъездом из Сан-Мало», — решила Джулия. Весна перешла в лето, и к концу июля наступило время ехать в Париж. Надо было позаботиться о своих туалетах. Джулия распрощалась с матерью и тетушкой Кэрри. Они были очень к ней добры, но она подозревала, что они не будут слишком сожалеть об ее отъезде, который позволит им наконец-то вернуться к привычной жизни. Джулия провела в Париже несколько счастливых дней, выбирая себе туалеты, делая первые примерки. Она наслаждалась каждой минутой. Однако она была женщина с характером. И когда принимала решение, она выполняла его. И прежде чем уехать в Лондон, она послала Чарльзу коротенькое письмецо. «Чарльз, милый, как замечательно, что я скоро вас снова увижу. В среду я буду свободна. Пообедаем вместе. Вы все еще любите меня? Ваша Джулия». Утром в среду Джулия сделала массаж и завелась. Как всегда пунктуальная, Джулия спустилась в холл в ту самую минуту, как швейцар распахнул входную дверь перед Чарльзом Тэмерли. Джулия приветствовала его взглядом, в который вложила нежность, лукавое очарование и интимность. Чарльз носил теперь свои поредевшие волосы довольно длинно. С годами его интеллигентное аристократическое лицо несколько обвисло, и костюм выглядел так, словно его давно не касался утюг. «В странном мире мы живем», — подумала Джулия. «Актеры из кожи вон лезут, чтобы быть похожими на джентльменов. А джентльмены делают все возможное, чтобы выглядеть как актеры». Не было сомнения, что она произвела надлежащий эффект. Чарльз подкинул ей великолепную реплику, как раз то, что нужно для начала. «Ах, почему вы так прелестны сегодня?» – спросил он. «Потому что я предвкушаю наше с вами свидание». Обедали они в Савое. Хотя предполагалось, что все порядочные люди за городом, ресторан был переполнен. Джулия улыбалась, кивала направо и налево, приветствуя друзей. У Чарльза было что ей рассказать. Джулия слушала его с неослабным интересом. «Нет, вы все-таки самый лучший собеседник на свете, Чарльз», — сказала она ему. «А почему бы нам не поехать ко мне и не поболтать еще?
2: Вот. Вот это называется понять намек.
1: С удовольствием, ответила Джулия, вкладывая в свою интонацию стыдливый румянец, который, как она чувствовала, так хорошо выглядел бы сейчас на ее щеках. Они сели в машину и поехали на Хилл-стрит. Чарльз провел Джулию к себе в кабинет. Он находился на первом этаже. Они сели на диван. «Погасите верхний свет и впустите в комнату ночь», — сказала Джулия. С первой минуты, как они вошли в дом, Джулия задавала себе вопрос. Где должно произойти обольщение? В кабинете или наверху? Сердце Джулии пронзило мгновенная боль. Она вспомнила о Томе. К черту Тома. Чарльз такой душка. И она не отступит от своего решения наградить его за многолетнюю преданность. «Вы были мне замечательным другом, Чарльз», сказала она своим грудным, чуть хрипловатым голосом. «Боюсь, я не всегда была достаточно с вами ласкова». Джулия выглядела такой пленительно податливой. Но спелый персик, который нельзя не сорвать, что поцелуй казался неизбежным. Но Чарльз только улыбнулся. «Не говорите так. Вы всегда были божественны.
2: Он боится, бедный.
1: Меня никто никогда не любил так, как вы». Он слегка прижал ее к себе.
2: «Я и сейчас люблю вас. Вы сами это знаете. Вы единственная женщина в моей жизни».
1: Поскольку Чарльз не принял предложенные ему губы, Джулия чуть отвернулась. Посмотрела задумчиво на электрический камин. Жаль, что он не зажжен. Вот в этой мизансцене камин был бы очень-очень кстати.
3: «Наша жизнь могла бы быть совсем иной, если бы мы тогда сбежали вдвоем из Лондона».
2: «Но Англия потеряла бы свою величайшую актрису».
3: «Ах, успех еще не все. Я иногда спрашиваю себя, уж не упустила ли я величайшую ценность ради того, чтобы удовлетворить свое глупое, мелкое тщеславие. В конце концов, любовь — это единственное, ради чего стоит жить». Джулия снова посмотрела на него. Глаза ее, полные неги, были прекрасны, как никогда.
2: «Блаженство слышать это от вас, любимая. Это вознаграждает меня за многое.
3: Я бы сделала для вас все на свете. Я была эгоистка. Я погубила вашу жизнь, ибо сама не ведала, что творю».
1: «Вы не должны так говорить».
2: «Вы не должны так думать», — мягко ответил Чарльз.
1: «Вы всегда были само совершенство. И другой вас мне не надо. Ах, дорогая, жизнь так коротка, а любовь так приходящая. Какие мифы из тенистых рощ. Вы помните, как там дальше? Ты, юноша прекрасный, никогда не бросишь петь, как лавр не сбросит листьев, любовник смелый. Ты не стиснешь в страсти возлюбленной своей, но не беда, она неувидаема, и счастье с тобой...
2: О, Господи, ну идиотство!
1: И неистов. Какие прелестные строки! Вздохнула Джулия. «Возможно, возможно, вы и правы. Ты, юноша, прекрасный».
2: Чарльз продолжал читать наизусть. Эту его привычку Джулия всегда находила несколько утомительной.
1: «Ах, счастливо весенние листва!»
2: Но сейчас это давало ей возможность подумать. Джулия уставилась немигающим взором на незажженный камин, словно завороженная совершенной красотой стихов. Чарльз просто ничего не понял. Это видно невооруженным глазом. Чему тут удивляться? Джулия почувствовала, что надо поставить точки хоть над несколькими «и». Она должна, так сказать, подать руку помощи усталому пилигриму.
1: «Вечно, как свидание».
3: «Уже поздно», — мягко сказала она. «Покажите мне новый рисунок, и я поеду домой.
1: Чарльз встал, и она протянула ему обе руки, чтобы он помог ей подняться с дивана. Они пошли наверх. Пижама и халат Чарльза лежали аккуратно сложенные на стуле. «Ой, как вы, холостяки, хорошо устраиваете. Такая уютная, симпатичная спальня». Чарльз снял оправленный в рамку рисунок со стены и поднес его к свету, чтобы Джулия могла лучше его рассмотреть. Это был сделанный карандашом портрет полноватой женщины в чепчике и платье с низким вырезом и рукавами с буфами. Женщина показалась Джулии некрасивой, а платье смешным.
3: «Ой, восхитительно!» — вскричала она.
1: «Я знал, что вам понравится. Хороший рисунок, верно?»
3: «Поразительный! Поразительный!»
1: Чарльз повесил картинку обратно на гвоздь. Когда он снова обернулся к Джулии, она стояла у кровати, как черкешенка-полонянка, которую главный евнух привел на обозрение великому визирю. В ее позе была прелестная нерешительность. Казалось, она вот-вот отпрянет назад. И вместе с тем ожидание непорочной девы, стоящей на пороге своего королевства. Джулия испустила томный вздох. «Дорогой, это был такой замечательный вечер. Я еще никогда не чувствовала себя такой близкой вам». Джулия медленно подняла руки из-за спины и с тем поразительным чувством ритма, которое было даровано ей природой, протянула их вперед вверх ладонями, словно держала невидимое взору роскошное блюдо. А на блюде свое, отданное ему, сердце. Ее прекрасные глаза были нежны и покорны, на губах порхала робкая улыбка. Она сдавалась. Джулия увидела, что лицо Чарльза застыло. Теперь-то он наконец понял. И еще как. «Боже мой, я ему не нужна. Это все было блефом». В первый момент это открытие совершенно ее потрясло. «Господи, как же мне из этого выпутаться? Какой же идиоткой я, верно, выгляжу!» Джулия чуть не потеряла равновесие и душевное, и физическое. Надо было что-то придумать, да побыстрее. Чарльз стоял перед ней, глядя на нее с плохо скрытым замешательством. Джулия приняла единственно возможное решение. Она сохранила свою позу, считая про себя, чтобы не спешить. Она соединила ладони и, сцепив пальцы и откинув голову назад, очень медленно подняла руки к шее. Эта поза была так же прелестна, как и прежняя, и она подсказала Джулии нужные слова. Ее глубокий, полнозвучный голос слегка дрожал от избытка чувств. «Когда я думаю о нашем прошлом, я радуюсь, что нам не в чем себя упрекнуть. Горечь жизни не в том, что мы смертны, а в том, что умирает любовь». Что-то в этом роде произносилось в какой-то песне. «Если бы мы стали любовниками, я бы вам давным-давно надоела. И что бы нам теперь осталось? Только сожалеть о своей слабости». Повторите эту строчку из Шелли, «Она неувидаема», которую вы мне только что читали. «Искица», — поправил он. «Она неувидаема, и счастье». Вот-вот-вот-вот. И дальше ей надо было выиграть время. «С тобой, пока ты вечен и неистов». Сила ее таланта была так велика, что она сохранила настроение мизансцены до нижней ступеньки лестницы. Там она сбросила его и, обернувшись к Чарльзу, идущему за ней по пятам, сказала: «Да нельзя просто. Мою накидку». «Машина ждет», — сказал он, закутывая ее. «Я отвезу вас домой». «Нет, нет, нет. Разрешите мне уехать одной. Я хочу запечатлеть этот вечер в своем сердце. Поцелуйте меня на прощание». Она потянулась к нему. Чарльз поцеловал. Джулия, подавив рыдание, вырвалось от него и одним движением, растворив входную дверь, побежала к ожидавшему ее автомобилю.
0: когда она добралась домой и очутилась, наконец, в собственной спальне, она издала хриплый вопль облегчения. Вот дура чертова! Ох, так попасться! Слава богу, что я благополучно выпуталась. Он такой осел, что, верно, даже не додумался, куда я клоню. Джулия захихикала. Конечно, ситуация была унизительной, она оказалась в дурацком положении. Но если у тебя есть хоть какое-то чувство юмора, ты во всем найдешь свою смешную сторону. Даже жаль, что никому нельзя ничего рассказать. Пусть она даже выставила бы себя на посмешище, но это такая великолепная история. Смириться она не могла с одним. С тем, что поверила всей этой комедии о нетленной любви, которую он разыгрывал столько лет. Но тут Джулии пришла в голову мысль, стершая улыбку с ее лица. Если мужчина отвергает авансы, которые делает ему женщина, она склонна приходить к одному из двух заключений. Или он гомосексуалист, или импотент. Джулия задумчиво зажгла сигарету. Она спрашивала себя, а не использовал ли ее Чарльз как ширму для прикрытия иных склонностей? Она покачала головой. Нет. Уж на это кто-нибудь ей намекнул бы. После войны в обществе практически не говорили ни о чем другом. А вот импотентом он вполне мог быть. Она подсчитала его годы. Бедный Чарльз. «Я знаю, что я сделаю», — сказала она, начиная раздеваться. «Я пошлю ему завтра большой букет белых лилий».

0: Часть восьмая.
1: Старая пьеса, которую Майкл поставил, когда Джули уезжала за границу, давала весьма средние сборы, но он предпочитал не снимать ее с репертуара, пока не будет готов их новый спектакль «Нынешние времена». Хотя Джулия уже много лет играла в театре, репетиции по-прежнему приводили ее в радостный трепет. А на первой репетиции она так волновалась, что чуть не заболевала. В 11 часов Джулия поднялась на сцену. Актеры праздно стояли кто где. Джулия расцеловалась с теми актрисами и пожала руки тем актерам, с которыми была знакома. Майкл учтиво представил ей тех, кого она не знала. Джулия сердечно приветствовала Эвис Крайтон, сказала ей, какая она хорошенькая. Обе женщины улыбнулись, глядя в глаза друг другу. Джулия очень внимательно следила за Эвис, когда та читала свою роль. Она вслушивалась в ее интонации. Хмуро улыбнулась. Конечно, другого она и не ждала. Эвис была из тех актрис, которые абсолютно уверены в себе уже с первой репетиции. Она и не догадывалась, что ей предстоит. Том теперь ничего не значил для Джулии, но с Эвис она собиралась свести счеты. И сведет. Персонажа, которого играл Майкл, звали Роберт Хамфри. Он был вдовец и жил с единственной дочерью. Его дочь Онор, на эту роль как раз взяли Эвис Крайтон, изучала медицину с целью практиковать в Индии. Растеряв всех старых друзей за много лет пребывания за границей и не заведя новых, Роберт Хамфри знакомится в Лондоне с известной дамой полусвета по имени миссис Мартин. Роль прекрасно подходила Джулии. По ходу действия пьесы Онор объявляет мистеру Хамфри, что отказывается от медицинской карьеры, так как она только что обручилась с молодым гвардейцем и до своего замужества собирается жить с отцом. В некотором замешательстве тот открывает ей свое намерение жениться на миссис Мартин. Онор принимает сообщение с полным спокойствием. Оказывается, жених Онор был одним из бесчисленных любовников миссис Мартин. Когда Роберт Хамфри привозит свою новую жену в загородное поместье, и этот факт обнаруживается, они решают, что следует сообщить обо всем Онор. К их удивлению, она и бровью не повела. Ей уже было об этом известно. «Я была страшно рада, когда узнала», — сказала она своей мачехе. «Понимаете, душечка, теперь вы можете сказать мне, хорош ли он в постели». Это была лучшая сцена Эвис Крайтон. Она продолжалась целых 10 минут, и Майкл с самого начала понял, как она важна и эффектна. Холодная, сухая, миловидная Эвис – то, что здесь нужно. Но после нескольких репетиций Майкл стал подозревать, что ничего кроме этого она дать не сможет, и решил посоветоваться с Джулией. «А как, по-твоему, Эвис?» «Ну, трудно сказать, еще слишком рано». «Я расстроена за нее. Ты говорила, она актриса, но пока я этого не вижу». «Ну что ты? Ну это готовая роль, ее просто невозможно испортить. Но она неуклюжа, ее жесты бессмысленны». Джулия задумалась. У нее были все основания желать, чтобы Эвис осталась в числе исполнителей пьесы. Нет. Эвис должна остаться. Она должна исполнить свою роль и провалить ее. Том должен собственными глазами увидеть, какая она никудышная актриса. Они с Эвис думали, будто пьеса поможет ей выплыть на поверхность. Дураки. Пьеса утопит ее.
2: Ну, ты же умелый режиссер, Майк. Я уверена, ты сумеешь ее натаскать, если постараешься.
1: Джулия нежно улыбнулась ему. И ты хочешь уверить меня, будто не догадываешься, что с ней?
2: Нет. А что?
1: Майкл глядел на Джули недоумевающим взглядом.
3: Ну, брось притворяться, милый. Она по уши в тебя влюблена.
2: В меня? Да я думала, она помолвлена с Томом. Глупости, это твои вечные фантазии.
3: Но это же видно невооруженным глазом.
1: Ну, в конце концов, она не первая жертва твоей роковой красоты, и, думаю, не последняя.
2: Майкл, выдвинул подбородок и втянул живот. Выпрямил спину. Джулия поняла, что Эвис Крайтон останется в труппе. На следующий день на репетиции Майкл отвел Эвис в сторонку и долго с ней говорил. По его манере Джулия в точности знала, что именно. И, поглядывая искоса, вскоре заметила, как Эвис Крайтон улыбнулась и кивнула головой. Майкл пригласил ее на ланч. Джулия, успокоенная, углубилась в собственную роль. Репетиции шли уже 2 недели, когда Роджер вернулся из Австрии. Он провел несколько недель на Каринском озере и собирался пробыть в Лондоне 1-2, а затем уехать к друзьям в Шотландию. Майкл должен был пообедать пораньше и уйти в театр, и встречала Роджера одна Джулия. Джулия обняла его с преувеличенной нежностью. Он слегка улыбнулся. Обедать они должны были вдвоем. Джулия спросила, куда он хочет потом пойти, в театр или в кино, и Роджер ответил, что предпочел бы остаться дома. «Чудесно!» – сказала она. «Посидим с тобой и поболтаем». За обедом она пыталась расспросить сына о Вене, но он отмалчивался. «Ну, что я делал? То, что делают все остальные. Осматривал достопримечательности, усердно изучал немецкий, шатался по пивным, часто бывал в опере». Джулия спросила себя, не было ли у него там интрижек. «Ну, во всяком случае, невесты ты себе там не завел?» — сказала она, надеясь вызвать его на откровенность. «Нет», — ответил он. «Я был слишком занят, чтобы тратить время на такие вещи. А потом, знаешь, мам, я вообще не понимаю, почему вокруг любви поднимают такой шум». Роджер кинул на нее задумчивый, чуть ироничный взгляд. «Странно, родной сын, а ей с ним как-то не по себе». «Ну, ты, верно, перебывал во всех театрах?» «Да, ходил 2 или 3 раза. «А ничего не видел, что могло бы нам пригодиться?» «Ты знаешь, я совершенно забыла об этом». Слова его могли показаться весьма нелюбезными, если бы не сопровождались улыбкой. А улыбка у него была премилая. Джулия снова с удивлением подумала, как это вышло, что сын унаследовал так мало от красоты отца и очарования матери. Рыжие волосы были хороши, но светлые ресницы лишали лицо выразительности. Один бог знает, как он умудрился при таких родителях иметь такую внешность. Ему исполнилось 18, и пора бы уже ему стать привлекательнее. Позднее, когда они сидели в гостиной, курили, слушали радио, Джулия умудрилась наконец задать ему самым естественным тоном приготовленный заранее вопрос. «А скажи, а ты уже решил, кем ты хочешь быть?» «Нет еще». «А что, это спешно?» «Ну, ты знаешь, я сама в этом ничего не смыслю, но твой отец говорит, что если ты намерен быть адвокатом, тебе надо изучать в Кембридже юриспруденцию, а с другой стороны, если тебе больше по вкусу дипломатическая служба, надо браться за современные языки». Роджер так долго глядел на нее с привычной спокойной задумчивостью, что Джулии с трудом удалось удержать на лице шутливое, беспечное и вместе с тем нежное выражение. «Если бы я верил в Бога, я бы, наверное, стал священником», — сказал наконец Роджер.
0: «Священником?» Джулия подумала, что она ослышалась. Ее охватило острое чувство неловкости, но его ответ проник в сознание, и словно при вспышке молнии она увидела сына кардиналом в окружении подобострастных прилатов, обитающих в роскошном палаццо в Риме, где по стенам висят великолепные картины, затем в образе святого в митре и вышитой золотом ризе, милостиво раздающим хлеб беднякам. И она увидела себя в парчевом платье и жемчужном ожерелье. Мать Борджи.
2: «Нет, это годилось для 16 века», — сказала она. «Ты немножко опоздал».
3: «Да, ты права».
2: «Я не представляю, как это пришло тебе в голову».
3: «Понимаешь,
0: Я прожил всю жизнь в атмосфере притворства. Я хочу добраться до истинной сути вещей. Вам с отцом не вредит тот воздух, которым вы дышите? Вы и не знаете другого, и думаете, что это воздух райских кущ, а я в нем задыхаюсь». Джулия внимательно слушала, стараясь понять, о чем он говорит. «Мы актеры, преуспевающие актеры. Вот почему мы смогли окружить тебя роскошью с первого дня твоей жизни. Тебе хватит одной руки, чтобы сосчитать по пальцам, сколько актеров отправляли своих детей в Итон. Я благодарен вам за все, что вы для меня сделали». «Ну тогда за что же ты нас упрекаешь?» «Я не упрекаю вас. Вы дали мне все, что могли. К несчастью, вы отняли у меня веру». «Мы никогда не вмешивались в твою веру. Я знаю, мы не религиозны». Роджер молчал. Можно было подумать, что ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы продолжать. «Однажды, мне было тогда 14, я был еще совсем мальчишкой, я стоял за кулисами и смотрел, как ты играла. Я чувствовал необыкновенный душевный подъем. Мне было так жаль тебя, я был готов на любой подвиг. Мне казалось, я никогда больше не смогу совершить подлость или учинить что-нибудь тайком. И надо же было тебе подойти к заднику сцены, как раз к тому месту, где я стоял. Ты повернулась спиной к залу. Слезы все еще струились у тебя по лицу, и самым будничным голосом сказала режиссеру, что этот чертов осветитель делает с софитами, я велела ему не включать синий. А затем, не переводя дыхание, снова повернулась к зрителям с громким криком, исторгнутым душевной болью, и продолжала сцену. О, да. Да, я хорошо помню эту сцену. Она всегда вызывала оглушительные аплодисменты. Я в жизни не слышала, чтобы так хлопали. Да, я был, наверное, глуп, что попался на твою удочку. Я верил, что ты думаешь то, что говоришь. А когда я понял, что это одно притворство, во мне что-то надломилось. И с тех пор я перестал тебе верить во всем. Джулия улыбнулась ему прелестной, обезоруживающей улыбкой. «Милый, тебе не кажется, что ты болтаешь чепуху? А тебе, конечно, это кажется. Для тебя нет разницы между правдой и выдумкой. Ты всегда играешь. Это привычка твоя, вторая натура. Ты играешь, когда принимаешь гостей, ты играешь перед слугами, перед отцом. Передо мной ты играешь роль нежной, снисходительной, знаменитой матери. Ты не существуешь. Ты – это только бесчисленные роли, которые ты исполняла. Я часто спрашиваю себя, а была ли ты когда-нибудь сама собой или с самого начала служила лишь средством воплощения в жизнь всех тех персонажей, которые ты изображала? Когда ты заходишь в пустую комнату, мне иногда хочется внезапно распахнуть дверь туда, но я ни разу не решился на это. Я боюсь, что никого там не найду». Джулия быстро взглянула на сына. Ее била дрожь, и от слов Роджера ей стало жутко. Она слушала внимательно, даже с некоторым волнением. Он был так серьезен. Она поняла, что он пытается выразить то, что гнетет его много лет. Никогда в жизни еще Роджер не говорил с ней так долго. У Джулии возникло ощущение, что она в чем-то виновата. «Королева в Гамлете. Готов твое сердце растерзать, когда бы можно в грудь твою проникнуть». Мысли ее отвлеклись. «Да, наверное, я уже слишком стара, чтобы сыграть Гамлета. Сиденс и Сара Бернар его играли.
2: А таких ног, как у меня, не было ни одного актера, которого я видел в этой роли. Надо спросить Чарльза, как он думает.
0: Да, но там же тоже этот проклятый белый стих. Как глупо было не написать Гамлета прозой. Конечно, я могла бы сыграть его по-французски в «Комедии Франсез». Вот это был бы номер. Она увидела себя в черном камзоле, в длинных шелковых чулках. Вы, бедный Йорик. Ой, ну, Джулия. Тут же очнулась.
2: Ну, про отца ты вряд ли можешь сказать, что он не существует. Вот уже 20 лет он играет самого себя.
0: Кстати, Майкл подошел бы для роли короля. Ну, не во Франции, конечно, а если бы мы рискнули поставить Гамлета в Лондоне.
2: Бедный отец. Я полагаю, дело он свое знает, но он не очень-то умен. И слишком занят тем, чтобы оставаться самым красивым мужчиной в Англии.
0: «Да, но это не очень хорошо с твоей стороны так говорить о своем отце.
2: А я сказал тебе что-нибудь, чего ты не знаешь?» — невозмутимо спросил Роджер.
0: Джулии хотелось улыбнуться, но она продолжала хранить вид оскорбленного достоинства. «Наши слабости, а не наши достоинства, делают нас дорогими нашим близким», — сказала она.
2: «Из какой это пьесы?»
0: Джулия с трудом удержалась от раздраженного жеста. Слова сами собой слетели с ее губ, но, произнося их, она вспомнила, что, ну, они действительно из какой-то пьесы. Но они были уместны. Они были уместны здесь.
2: «Ты жесток», — грустно сказала Джулия.
0: Она все больше ощущала себя королевой Гертрудой. «Ты меня совсем не любишь».
2: «Я бы любил, если бы мог тебя найти. Но где ты? Если содрать с тебя твой эксгибиционизм, забрать твое мастерство, снять, как снимают шелуху с луковицы, слой за слоем притворства, неискренность, избитые цитаты из старых ролей и обрывки поддельных чувств, доберешься ли, наконец, до твоей души?»
0: Роджер посмотрел на нее серьезно и печально. А затем слегка улыбнулся.
2: «Но ты мне очень нравишься. Я тебя не виню. У тебя никогда не было времени ни на кого, кроме самой себя».
0: Джулия начала терять терпение. Роджер был слишком близок к истине, чтобы это доставляло ей удовольствие.
2: «Ты забываешь, что дети довольно надоедливы
0: и шумны», — улыбнулся он.
2: «Но тогда зачем же притворяться, что ты не можешь разлучаться со мной? Это тоже игра».
0: «Мне очень тяжело все это слышать. У меня такое чувство, будто я не выполнила своего долга перед тобой».
2: «Нет, это неверно. Ты была очень хорошей матерью. Ты сделала то, за что я всегда буду тебе благодарен. Ты оставила меня в покое».
0: Я не понимаю все же, чего ты хочешь. Я тебе сказал правды. Конечно, мы с отцом принадлежим к другому поколению и вряд ли во многом сумеем тебе помочь. Я не знаю, почему бы тебе, ну, не обсудить эти вещи с кем-нибудь из, там, ну, из ровесников, я не знаю, с Томом, например.
2: С Томом? С этим несчастным снобом? Его единственная мечта в жизни – стать джентльменом. И он не видит, что чем больше он старается, тем меньше у него на это шансов.
0: «Да? А я думала, он тебе нравится. Прошлым летом в Теплоу ты бегал за ним, как собачонка».
2: «Я ничего не имею против него, и он был мне полезен. Он рассказал мне кучу вещей, которые я хотел знать, но я считаю его глупым и ничтожным».
0: Джулия вспомнила, какую безумную ревность
2: вызывала в ней их дружба. Даже обидно, сколько муки она приняла зря.
1: «Ты порвала с ним, да?» – неожиданно спросил Роджер. «Более или менее. И правильно сделала. Он тебе не пара».
2: Роджер глядел на Джулию спокойными, задумчивыми глазами, и ей чуть не стало дурно от страха. «А вдруг он знает, что Том был ее любовником?»
4: «Нет, это невозможно», — говорила она себе. «Ей просто внушает это нечистая совесть. В Теплу между ними ничего не было. Невероятно, что в души сына дошли какие-нибудь мерзкие слухи». И все же выражение его лица неуловимо говорило о том, что он знает. Джулии стало стыдно. Она бы, конечно, заплакала сейчас, но Роджер рассмеется. И потом, что она может ему сказать? Он не верит ни единому ее слову. Игра. Никогда этого не бывало, но на этот раз Джулия не смогла найти выходы из положения. Она столкнулась с чем-то, чего она не знала, с чем-то таинственным и пугающим. Может, это и есть правда. И тут она услышала, что к дому подъехала машина. «О, твой отец!» – воскликнула Джулия. Какое облегчение! Вся эта сцена была невыносима. Благодарение Богу, приезд Майкла положил ей конец. Через минуту в комнату стремительно вошел Майкл. Подбородок выдвинут, живот втянут. Невероятно красивый для своих 50 с лишним лет. И с радушной улыбкой протянул руку, как мужчина мужчине, своему единственному сыну, вернувшемуся домой после 6-месячной отлучки.

0: Часть 9.
1: Через 3 дня Роджер уехал в Шотландию. Джулия приложила всю свою изобретательность, чтобы больше не оставаться надолго с ним наедине. Когда они случайно оказывались вместе на несколько минут, они говорили о посторонних вещах. И в глубине души Джулия была рада, что он уезжает. Она не могла выкинуть из головы тот странный разговор, который произошел в день его возвращения. Джулия попыталась вспомнить, а что происходит, когда она входит одна в пустую комнату. «Но я никогда не бываю одна, даже в пустой комнате. Рядом всегда Майкл или Эви, или Чарльз, или зритель, но не воплоти, конечно, а духовно. Надо поговорить о Роджере с Чарльзом». К сожалению, Чарльза Тэмерли не было в городе, однако он скоро должен был вернуться к генеральной репетиции и премьере. За 20 лет он ни разу не пропустил этих событий, а после генеральной репетиции они всегда вместе ужинали. Майкл задержится в театре, занятый освещением и всем прочим, и они с Чарльзом будут одни, и они смогут как следует поговорить.

0: Первый вопрос, который она ему задала, касался Эвис Крайтон.
1: Совсем не дурна и на редкость хорошенькая. Во втором акте она прелестно выглядела в этом платьице.
0: Я не хочу надевать на премьеру то платье, в котором я была сегодня, Чарли. Мне шили другое. Чарльз не видел злорадного огонька, который сверкнул при этом в ее глазах. А если бы и видел, не понял бы, что он значит. Майкл, последовав совету Джулии, не пожалел усилий, чтобы натаскать Эвис. Он репетировал с ней одной у себя в кабинете и вложил в нее каждую интонацию, каждый жест. У Джулии были все основания полагать, что он к тому же несколько раз приглашал ее к ланчу и возил ужинать. И все это дало свои результаты. Эвис играла на редкость хорошо.
1: Майкл потирал руки. Да, я ею очень доволен. Я уверен, что она будет иметь успех. Я уже подумываю, не заключить ли с ней постоянный контракт.
0: Не знаю, я бы пока не стала, сказала Джулия. Ну, во всяком случае, подожди до премьеры. Никогда нельзя быть уверенным в том, как пойдет спектакль, пока не прокатишь его на публике.
1: Она милая девушка и настоящая леди.
0: Ну, конечно, милая девушка, вероятно, потому что она от тебя без ума, а настоящая леди, так как отвергает твои ухаживания, пока ты не подпишешь с ней контракт.
1: Ну, дорогая, ну, да не болтай глупости, да я ей в отцы гожусь. Но при этом Майкл самодовольно улыбнулся.
0: Джулия прекрасно знала, что все его ухаживания сводились к пожиманию ручек да одному-двум поцелуям в такси. Но она знала также, что ему льстят ее подозрения в супружеской неверности. И вот сейчас, сидя с Чарльзом в ресторане и удовлетворив аппетит соответствующей оглядкой на интересы своей фигуры, Джулия приступила к предмету, который был у нее на уме. «Чарльз, милый, я хочу поговорить с вами о Роджере».
1: «О, да, он на днях ведь вернулся, да? Как он поживает?»
0: «Ах, милый, случилась ужасная вещь. Он стал страшным резонером. Я не знаю, как с ним быть».
1: Джулия изобразила в своей интерпретации разговор с сыном, но опустила одну-две подробности, которые казались неуместным упоминать. Но в целом рассказ ее был точен.
0: Но самое трагическое в том, что у него абсолютно нет чувства юмора, заключила она.
1: Ну, в конце концов, ему всего 18.
0: Нет, вы просто представить себе не можете. Я онемела от изумления, когда он все это мне выложил. Я чувствовала себя в точности, как Валаам, когда его ослица завязала светскую беседу. И Джулия весело взглянула на него, но Чарльз даже не улыбнулся. Ее слова не показались ему такими уж смешными. Я не представляю, где он всего этого набрался. Нелепо думать, будто он своим умом дошел до этих глупостей.
1: А вам не кажется, что мальчики этого возраста думают гораздо больше, чем представляем себе мы, старшее поколение? Это своего рода духовное возмужание. И результаты, которым оно приводит, часто бывают удивительными.
0: Нет, но таить такие мысли все эти годы и даже словечком себя не выдать, но в этом есть что-то, ну, что-то вероломное. Он ведь обвиняет меня. Ну, сказать по правде, когда Роджер говорил со мной, я чувствовала себя матерью Гамлета.
1: Да интересно, я уже слишком стара, чтобы играть в Гамлете?
0: Ну, роль Гертруды, мне кажется, не очень выигрышная.
1: Джулия откровенно расхохоталась.
0: Ну, какой вы странный, Чарльз. Я вовсе не собираюсь играть королеву. Я бы хотела сыграть Гамлета.
1: А вы считаете, что это подходит женщине?
0: Миссис Сидденс играла его, и Сара Бернар играла. Это бы как-то скрепило печатью мою карьеру. Вы понимаете, что я хочу сказать? Ну, конечно, там есть свои трудности. Это белый стих.
1: Я слышал, что некоторые актеры читают его так, что не отличишь от прозы.
0: Да, но ведь это же не одно и то же, не так ли?
1: А вы были милы с Роджером?
0: Джулию удивило, что Чарльз вернулся к старой теме так внезапно.
1: Мне она сказала,

0: сказала с улыбкой. Я была обворожительна. Трудно относиться спокойно ко всем глупостям молодежи. Они сообщают, что 2×2=4, будто это для нас новость, и разочарованы, если мы не разделяем их удивление по поводу того, что курица несет яйца. В их тирадах полно ерунды, и все же там не только ерунда. Мы должны им сочувствовать, мы должны стараться их понять, и мы должны помнить, что многое нужно забыть, многому научиться, когда впервые лицом к лицу сталкиваешься с жизнью. Не так это легко отказаться от своих идеалов, и жестокие факты нашего повседневного бытия – горькие пилюли. Душевные конфликты юности бывают очень жестокие, и мы так мало можем сделать, чтобы как-то помочь. Ну, неужели вы действительно думаете, будто во всей этой чепухе, который нес Роджер, хоть что-то есть? Я полагаю, это бредни. Он наслушался их в Вене, и лучше бы мы его туда и вообще не отпускали. Ну, возможно, вы и правы. Возможно, года через два он перестанет витать в облаках и стремиться к небесной славе, примириться с цепями. А, возможно, найдет то, чего ищет, если не в религии, так в искусстве. Ой, нет, мне бы страшно не хотелось, чтобы Роджер пошел на сцену, если вы это имеете в виду. Нет, ну, вряд ли ему это понравится. Ну и, само собой, он не может быть драматургом, у него совершенно нет чувства юмора. Да, пожалуй, дипломатическая служба пошла бы Роджеру больше всего. И там это стало бы преимуществом. Так что вы мне советуете? Ничего. Не трогайте его. Это, вероятно, самое лучшее, что вы для него можете сделать. Но я же не могу не волноваться. Но для этого нет никаких оснований. Вы считали, что родили гадкого утенка. Кто знает, настанет день, и он превратится в белокрылого лебедя. Чарльз так разочаровал Джулию. Она хотела от него совершенно другого. Она надеялась встретить у него сочувствие. Да он стареет, бедняжка, думала она. Стал хуже разбираться в вещах, в людях. А он, наверное, уже много лет импотент. Как-то я раньше не догадалась. Джулия спросила, который час. Пожалуй, мне пора идти, надо как следует выспаться этой ночью. Джулия хорошо и проснулась с ощущением душевного подъема. Вечером премьера. Она с радостным волнением вспомнила, что когда она после репетиции уходила вчера из театра, у касс начали собираться люди, и сейчас в 10 часов утра там, вероятно, уже стоят длинные очереди. Им повезло сегодня с погодой. В прежние, такие далекие теперь времена, Джулия невыносимо нервничала перед премьерой уже с утра. Ее начинало подташнивать, и по мере того, как день склонялся к вечеру, она приходила в такое состояние, что начинала подумывать, не оставить ли ей театр. Но сейчас, пройдя через это тяжкое испытание столько раз, Джулия в какой-то степени закалилась. В первую половину дня она чувствовала себя счастливой и чуть-чуть взволнованной. И лишь под вечер ей делалось немного не по себе. Она становилась молчаливой и просила оставить ее одну. Она становилась даже раздражительной. И Майкл знал по горькому опыту, что в это время лучше не попадаться ей на глаза. Руки и ноги у нее холодели. А когда Джулия приезжала в театр, они превращались в ледышки. И все же это тревожное ожидание, томившее ее, было ей даже приятно. Утро у нее было свободно. Ехать в театр на прогон всего спектакля без костюмов надо было лишь полдень, поэтому встала она поздно. Майкл не появился к ланчу, так как должен был еще повозиться с декорациями, и Джулия ела одна. Затем легла и проспала, не просыпаясь, целый час. Она намеревалась отдыхать до самого спектакля. Массажистка придет в 6, сделает ей легкий массаж, и к 7 Джулия хотела снова быть в театре. Но, проснувшись, она почувствовала себя такой свежей и отдохнувшей, что ей показалось скучно лежать в постели, и она решила пойти погулять. Был прекрасный солнечный день. Так как городской пейзаж она предпочитала загородному, и дома ей нравились больше, чем деревья, Джулия не пошла в парк, а стала медленно прогуливаться по соседним улицам, пустынным в это время года, глядя от нечего делать на особняки, думая, насколько их собственные нравятся ей больше. У нее было спокойно и легко на душе. Наконец Джулия решила, что пора возвращаться. И только она подошла к углу Стэнхоу Плейс, как услышала голос, звавший ее по имени, не узнать который она не могла. «Джулия!» Она обернулась, и Том, расплывшись в улыбке, догнал ее. Джулия не видела его еще после возвращения из Франции. Он был весьма элегантен, в нарядном сером костюме и коричневой шляпе. Лицо покрывал густой загар. «А я думала, тебя нет в Лондоне. Я вернулся в понедельник, не звонил, так как знал, что ты занята на последних репетициях. Я сегодня буду в театре. Майкл мне дал кресло в партере».
1: «Прекрасно».
0: Не вызывало сомнений, что он очень рад ее видеть. Он сиял, глаза его блестели. Джулия с удовлетворением отметила, что встреча с Томом не всколыхнула никаких чувств в ее душе. И в то время, как они продолжали разговор, задавалась про себя вопросом, что же в нем раньше так глубоко волновало ее. «А с чего ради всего святого ты вздумала бродить одна по городу?» «Да, я вышла подышать. Я как раз собиралась возвращаться и выпить чаю».
1: «Пойдем, выпьем чаю у меня». Его квартира была за углом. «Сейчас в конторе не особенно много дел. Знаешь, один из компаньонов умер около 2 месяцев назад, и у меня увеличился пай. А это значит, мне все же удастся не расставаться с квартирой. Ты заходи, я с удовольствием приготовлю тебе чашку чая».
0: Том болтал так оживленно, что Джулии стало смешно. Слушая его, никому бы в голову не пришло, что между ними когда-нибудь что-нибудь было. В нем незаметно было ни малейшего смущения. «Хорошо, но у меня есть всего 1 минута». Джулия вошла в комнату и села. Огляделась. В этих стенах разыгралась трагедия ее жизни. Здесь ничего не изменилось. Ее фотография стояла на старом месте, но на каминной полке появилась еще одна. Большой снимок Эвис Крайтон. На ней было написано «Тому от Эвис». Чтобы увидеть все это, Джулии хватило одного взгляда. Комната показалась ей декорацией, в которой она когда-то давно играла. Была знакома, но ничего больше не значило для нее. Любовь, которая снедала ее, ревность, которую она подавляла, исступленный восторг поражения – все это было не более реально, чем любая из ее бесчисленных прошлых ролей. Джулия наслаждалась своим равнодушием. Вошел Том. В руках его была подаренная ею скатерть. И аккуратно расставил чайный сервиз, который тоже подарила она. Том принес чай. Они выпили его, сидя бок о бок на диване. Он продолжал рассказывать ей, насколько улучшилось его положение. Как всегда, стараясь быть любезным, он признался, что больший пай фирме ему дали за то, что он привлек туда много новых клиентов. Это ему удалось только благодаря ей, Джулии. Рассказал, как провел отпуск. Джулии было ясно, что Том даже не подозревает, какие жгучие страдания он некогда ей причинил. От этого ей стало вдруг смешно. «Я слышал, тебя ждет сегодня колоссальный успех. Неплохо бы, правда? Элис говорит, вы оба, ты и Майкл, замечательно относитесь к ней. Смотри, как бы она тебя не обошла». Том хотел ее подразнить, но Джулия
1: спросила себя, а уж не обмолвилась ли ему Эвис, что надеется на это. «А вы обручены?»
0: «Нет. Эвис нужна свобода. Она говорит, что помолвка помешает ее карьере».
1: «Чему?»
0: Слово само собой сорвалось у Джулии с губ, но она тут же попросила. «Ах, да-да-да, ясно-ясно». «Ну, естественно, я не хочу стоять у нее на пути. Вдруг после сегодняшней премьеры она получит приглашение в Америку. Конечно, я понимаю, ничто не должно помешать ей его принять».
1: «Ее карьера». Джулия улыбнулась про себя.
0: «Знаешь, а я и вправду думаю, ты замечательная, что ты так ведешь себя по отношению к Эвис.
1: Почему?»
0: «Ну, тебе самой известно, что такое женщины». Говоря это, Том обнял ее за талию и поцеловал. Джулия рассмеялась ему в лицо.
1: «Ну и забавный ты мальчик.
0: А может, займемся любовью?»
1: «Ой, не болтай глупости».
0: «Что в этом глупого? Тебе не кажется, что мы и так слишком долго были в разводе?»
1: «А я за полный развод».
0: «И как же Эвис?»
1: «Ну, это другое.
0: Пойдем, а?»
1: «А у тебя совсем выскочило из памяти, что у меня сегодня премьера?»
2: «У нас же еще куча времени».
1: Том привлек ее к себе и снова нежно поцеловал. Джулия глядела на него насмешливыми глазами и внезапно решилась. «Хорошо». Они поднялись и пошли в спальню. Джулия сняла шляпу и сбросила платье. Том обнял ее, как обнимал раньше. Он целовал ее закрытые глаза и маленькую грудь, которой она так гордилась. Джулия отдала ему свое тело, пусть делает с ним что хочет, но душу ее это уже не затрагивало. Она возвращала ему поцелуи из дружелюбия, но поймала себя на том, что думает о роли, которую ей сегодня предстоит играть. В ней словно сочетались две женщины: любовница в объятиях своего возлюбленного и актриса, которая уже видела мысленным взором огромный полутемный зал, слышала взрывы аплодисментов при своем появлении. Когда немного позднее они лежали рядом друг с другом, ее голова на его руке, Джулия настолько забыла о Томе, что чуть не вздрогнула, когда он прервал затянувшееся молчание. «Ты меня совсем не любишь больше?» Она слегка прижала его к себе. «Ну, конечно, люблю, милый мой. Я души в тебе не чаю. Ты сегодня такая странная». Джулия поняла, что он разочарован. «Бедняжка. Она вовсе не хочет его обижать, право же, он очень милый».
0: «Ой, нет, ты знаешь, я сама не своя, когда у меня впереди премьера, не обращай внимания».
1: Окончательно убедившись, что ей ни жарко, ни холодно от того, существует Том или нет, Джулия даже невольно почувствовала к нему жалость. Она ласково погладила его по щеке. «Сладкий мой».
0: «Кстати, не забыл ли Майкл послать тем, кто стоит в очереди, горячий чай? Стоит это недорого, но зрители это ценят».
1: «Знаешь, мне и правда пора. Массажистка придет в 6, и Эвис с ума сойдет. Она и так, верно, голову свела, мать, что со мной стряслось». Джулия весело болтала все время, пока одевалась. Она видела, не глядя на том, что он не в своей тарелке. Джулия надела шляпу, затем сжала его лицо обеими руками и дружески поцеловала. «До свидания! До свидания, мой сладкий. Надеюсь, ты хорошо проведешь вечер».
0: Ни пуха, ни пера. Он неловко улыбнулся. Она догадалась, что он не может ее понять.
1: Джулия выскользнула из квартиры, и если бы она не была ведущей английской актрисы и женщиной, которой далеко за 40, она бы проскакала на одной ножке до самого дома.
3: Часть 10, заключительная.
1: 4 часа спустя все уже было позади. Пьесу прекрасно принимали с самого начала. Публика, самый Бумонт, несмотря на неподходящее время года, была рада после летнего перерыва вновь очутиться в театре, и ей нетрудно было угодить. Каждый акт завершался бурными аплодисментами. После окончания спектакля было больше 10 вызовов. На последние 2 Джулия выходила одна, и даже она была поражена горячим приемом. Прерывающимся от волнения голосом она произнесла несколько слов, приготовленных заранее, которых требовал этот торжественный случай. Затем на сцену вышла вся труппа, и оркестр заиграл национальный гимн.

0: Джулия, довольная, взволнованная, счастливая, вернулась к себе в уборную. Никогда еще она не была так уверена в своем могуществе. Никогда еще она не играла с таким блеском, разнообразием, изобретательностью. Пьеса кончалась длинным монологом, в котором Джулия, удалившаяся на покой проститутка, клеймит легкомыслие, никчемность и аморальность того круга бездельников, в который она попала благодаря замужеству. Джулия сумела при ее блестящей актерской технике сотворить чудо и превратить свой монолог в захватывающий, эффектный и чуть ли не зримый кульминационный пункт всей пьесы. Направляясь в уборную, Джулия весело мурлыкала что-то себе под нос. Майкл зашел почти вслед за ней. «Ну что ж, победа за нами», — сказал он и, обняв Джулию, поцеловал ее. «Господи, как ты играла! Ты величайшая актриса Англии, любимая, но, клянусь богом, ты ведьма!» Джулия широко открыла глаза, на ее лице было самое простодушное удивление. «Боже мой, что ты хочешь этим сказать, Майкл?» «Не изображай из себя невинность, ты прекрасно знаешь, старого воробья на мякине не проведешь». Его глаза весело поблескивали, и Джулии было очень трудно удержаться от смеха. «Я невинна, как новорожденный младенец». «Брось. Если кто-нибудь когда-нибудь подставлял другому ножку, так это ты сегодня, Эвис. Я не мог на тебя сердиться. Ты так красиво это сделала». Но тут уж Джулия была не в состоянии скрыть легкую улыбку. Но похвала всегда приятна артисту. Единственная большая сцена Эвис была во втором акте. И кроме нее в ней участвовала Джулия. И Майкл поставил эту сцену так, что все внимание должно было сосредоточиться на Эвис. Чтобы оттенить цвет ее глаз и подчеркнуть белокурые волосы Эвис, они одели ее в бледно-голубое платье. Для контраста Джулия выбрала себе желтое платье подходящего оттенка. В нем она и выходила на генеральные репетиции. Но одновременно с желтым Джулия заказала себе другое из сверкающей серебряной парчи. И к удивлению Майкла, и к ужасу Эвис, в нем она и появилась на премьере во втором акте. Поэтому голубое платье Эвис выглядело рядом с ним, как линялая тряпка. Когда они подошли к главной сцене, Джулия вынула откуда-то, как фокусник вынимает из шляпы кролика, большой платок из пунцового шифона и стала им играть. Она помахивала им, она расправляла его себе на коленях, словно хотела получше рассмотреть, сворачивала его жгутом, вытирала лоб, изящно сморкалась в него. И зрители, как зараженные, не могли оторвать глаз от этого красного шифона. Джулия уходила в глубину сцены, так что, отвечая на ее реплики, Эвис приходилось обращаться к залу спиной. А когда они сидели вместе на диване, она взяла девушку за руку, словно бы повинуясь внутреннему порыву, совершенно естественным, как казалось, зрительным движением, и, откинувшись назад, вынудила Эвис повернуться в профиль к публике. Джулия еще на репетициях заметила, что в профиль Эвис немного похожа на овцу. Автор вложил в уста Эвис слова, которые были так забавны, что на первой репетиции все актеры покатились со смеху. Но сейчас Джулия не дала залу осознать, как они смешны, и тут же кинула ей ответную реплику. Зрители, желая услышать ее, подавили свой смех. Джулия отобрала у Эвис сцену и сыграла ее с поразительной виртуозностью. Но ее последний удар был случайен. Эвис должна была произнести длинную речь, и Джулия нервно скомкала свой платок, и этот жест почти автоматически повлек за собой соответствующее выражение. Она поглядела на Эвис встревоженными глазами, и две тяжелые слезы покатились по ее щекам. Весь эпизод продолжался не больше минуты, но за эту минуту Джулия сумела при помощи слез и муки, написанной на лице, показать все горести жалкой женской доли. с Эвис было покончено навсегда.
1: «А я, дурак, еще хотел подписать с ней контракт», — сказал Майкл.
0: «А почему бы и не подписать?»
1: «Что? Когда ты имеешь против нее зуб? Да ни за что!
0: Ох ты, гадкая девчонка, так ревновать, а? Неужели ты думаешь, что Эвис действительно для меня что-то значит? Ты уже могла бы знать, что для меня нет на свете никого, кроме тебя».
1: Майкл вообразил, что Джулия сыграла свою злую шутку с Эвис в отместку за довольно бурный флирт, который он с ней завел. Сейчас он, конечно, сочувствовал Эвис, ей страшно не повезло, но он же не мог не быть польщенным.
0: «Ах ты, старый осел!» — улыбнулась Джулия, слово в слово читая его мысли и смеясь про себя над его заблуждением. «Но в конце концов ты же самый красивый мужчина в Лондоне».
1: Но что скажет автор? А, предоставь его мне, я все улажу. Послышался стук, и легок на помине в дверях возник автор собственной персоны. С восторженным криком Джулия подбежала к нему, обвела его шею руками и поцеловала в обе щеки. Вы довольны?
2: Да, похоже, что пьеса имела успех. — ответил он довольно холодно.
0: — Дорогой мой, она не сойдет со сцены и через год.
1: Джулия положила ладонь ему на плечи и пристально посмотрела в лицо. — Но вы гадкий.
0: — Какой вы гадкий человек! Я? Вы едва не погубили мое выступление. Когда я дошла до этого места во втором акте и вдруг поняла, что вы имели в виду, я чуть не растерялась. Это лучшая сцена в пьесе, а я чуть не испортила ее.
1: Нет, никто, кроме вас, не написал бы ничего подобного. Ваша пьеса великолепна, но в этой сцене виден не просто талант. В ней виден гений. Через сутки этот олух будет воображать, что он и впрямь именно так все и задумал.
0: Майкл сиял.
1: «Зайдемте ко мне, выпьем по бокальчику. Я не сомневаюсь, что вам нужно подкрепиться после всех этих переживаний».
0: В то время, как они выходили из комнаты, вошел Том. Его лицо горело от возбуждения. «Дорогая, это было великолепно! Ты поразительно, черт! Вот этот спектакль! Тебе понравилось?»
1: «Ой, Эвис была хороша, правда?»
0: «Эвис ужасно! Милый!
1: Что ты хочешь этим сказать? Мне она показалась обворожительной».
0: «Да от нее осталось одно мокрое место во втором акте. Она даже не выглядела хорошенькой».
1: «Карьера, Эвис».
2: «Послушай, а что ты делаешь вечером?»
0: «Долли де Фрис устраивает прием в нашу честь. А ты не можешь как-нибудь от него отделаться и пойти ужинать со мной? Я с ума по тебе схожу».
2: «Ну что за чепуха? Не могу же я подложить Долли такую свинью».
0: «Ну, пожалуйста». В его глазах горел огонь. Джулия видела, что никогда еще не вызывала в нем такого желания, и порадовалась своему триумфу. Но она решительно покачала головой. В коридоре послышался шум множества голосов. Они оба знали, что в уборной, обгоняя друг друга, спешат друзья, чтобы поздравить ее.
2: «О, черт ты всех подери, как мне хочется тебя поцеловать.
0: Я позвоню утром».
1: Дверь распахнулась, и Джулия подставляла щеки для поцелуев всем подряд. Теперь уже и коридор был забит людьми, которые хотели взглянуть на нее хоть одним глазком. Долли пришлось локтями прокладывать себе дорогу к выходу.
0: «Постарайтесь прийти. Мне очень поздно», — сказала она Джулии. «Вечер должен быть изумительным.
2: Приду сразу же, как смогу».
1: Наконец удалось избавиться от последних посетителей, и Джулия, раздевшись, принялась снимать грим. Вошел Майкл в халате.
2: «Послушай, Джулия, тебе придется идти к Долли без меня. Мне надо повидаться с газетчиками, я не успею управиться. Ну и наплету я им».
0: «Ну ладно.
2: Меня уже ждут, увидимся утром».
1: Майкл вышел, и в комнате осталась одна Эви. На стуле лежало платье, которое Джулия собиралась надеть на прием. Джулия стала снимать грим.
0: «Эви,
2: Завтра утром мне будет звонить мистер Феннелл. Скажи ему, пожалуйста, что меня нет дома.
1: Эви поймала в зеркале взгляд Джули. А если он позвонит снова?
3: Мне очень жаль обижать бедного мальчика, но мне почему-то кажется, что все ближайшее время я буду очень занята.
1: Эви громко чихнула и потерла нос указательным пальцем. Отвратительная привычка. «Понятно», — сухо сказала она. «А я всегда говорила, что ты не так глупа, как кажешься». «Зачем тут это платье?» «Это? А вы же говорили, что наденьте его на прием». «Ой, убери его! Я не могу идти на прием без мистера Госселина».
4: «С каких это пор?»
1: «Заткнись ты, старая корга. Позвони туда и скажи, что у меня ужасно разболелась голова, и я вынуждена была уехать домой и лечь. А мистер Госселин придет попозже, если сможет».
4: «Ну, прием-то устроен, в вашу честь. Неужели вы так подведете несчастную старуху?» Джули топнула ногой. «Я не хочу идти на прием и не пойду!» «Дом пусто, есть будет нечего».
1: «А я не собираюсь ехать домой. Я пойду ужинать в ресторан».
4: «С кем?»
1: «Одна. Позвони к Баркли и скажи, чтобы мне оставили столик на одного в малом зале. Они поймут».
4: «Что это с вами такое?»
1: «Ах, у меня в жизни больше не будет подобной минуты. Я ни с кем не намерена ее делить». Сняв грим, Джулия не накрасила губы, не подрумянилась, снова надела коричневый костюм, в котором пришла в театр, и ту же шляпу. Это была фетровая шляпа с полями, и Джулия низко надвинула ее, чтобы получше прикрыть лицо. Одевшись, она посмотрела в зеркало.
4: «Ох, я похожа на портниху со швейной фабрики, которую бросил муж. И кто его обвинит?»
1: «Я не думаю, что меня узнали». Эви ходила звонить к служебному входу, и когда она вернулась, Джулия спросила, много ли народу поджидает ее на улице.
4: «Ну, сотни три».
2: «О, черт!» Джулия охватила внезапное желание никого не видеть и ни с кем не встречаться. Захотелось хоть на один час скрыться от своей славы. «Попроси пожарного, чтоб выпустил меня с парадного входа. Я возьму такси, а как только я уеду, скажешь людям, что ждать бесполезно».
4: «Вот один бог знает, с чем только мне не приходится мириться», — туманно произнесла Эви.
1: Джулия взяла лицо Эви обеими руками и поцеловал ее воспитые щеки. «Ух ты, старая корова!» Незатейливый маскарадный костюм Джулии, по-видимому, оказался достаточным, потому что, когда она вошла в малый зал у Баркли, который особенно любила, метрдотель не сразу ее узнал. «У вас не найдется уголка, куда бы вы могли меня сунуть?» — неуверенно произнесла Джулия. Ее голос и вторично брошенный взгляд сказали ему, кто она.
2: «Ваш столик ждет вас, мисс Ламберт. Нам сказали, что вы будете одна».
1: Джулия кивнула, и он провел ее к столику в углу зала.
2: «Я слышал, что вы имели большой успех сегодня, мисс Ламберт.
1: Хорошие вести не лежат на месте. Что будем заказывать?»
2: Джулия глубоко вздохнула. Наконец-то она могла с чистой совестью заказать то, о чем мечтала с самого конца второго акта. Она чувствовала, что заслужила хорошее угощение, чтобы отпраздновать свой триумф, и собиралась в кои-то веки забыть, наконец-то, о благоразумии.
1: Бифштекс с луком, жареный картофель и бутылку самого лучшего пива. И принесите его в серебряной кружке с крышкой.
2: Джулия не ела жареного картофеля, пожалуй, лет 10. Но этот день стоил того. Ей удалось утвердить свою власть над публикой, дав представление, которое она не могла назвать иначе, как блестящим. Свести старые счеты, одним остроумным ходом избавившись от Эвис и показав тому, какого же он свалял дурака, и самое главное — доказать себе, что она свободна.
0: от раздражавших и подавлявших ее пут. «Ох, пиво! Славное пиво!» — пробормотала Джули. Она представляла, как вытянулось бы у Майкла лицо, если бы он узнал, что она делает.
3: «Бедный Майкл! Право! Жалость берет, когда подумаешь, как же глупы мужчины!»
0: Подали бифштекс. Он был приготовлен точно по ее вкусу, с подрумяненным хрустящим луком. Джулия ела жареный картофель, но деликатно держа его пальцами и смакуя каждый ломтик, с таким видом, словно хотела воскликнуть: «Остановись, мгновение, ты прекрасна!» «Но что такое любовь по сравнению с бифштексом?» — спросила себя Джулия. Как восхитительно было сидеть одной и бесцельно переходить мыслями с предмета на предмет. Джулия вновь подумала о Томе и пожала в душе плечами. Это было забавное приключение, и кое-что мне дало. Несомненно, в будущем она извлечет из него пользу. Фигуры танцоров, двигающихся мимо полукруглых проходов, напоминали ей сцену из пьесы. И Джулия вновь подумала о том, что впервые пришло ей в голову, когда она гостила на Сан-Мале. Та мука, которая терзала ее, когда Том ее бросил, привела ей на память Федру, Росина. Джулия перечитала трагедию. Страдания, поразившие супругу Тезея, были те же, что поразили ее. Джулия не могла не видеть удивительного сходства между своей и ее судьбой. Эта роль была создана для нее. Уж кому, как не ей, знать, что такое быть отвергнутой юношей намного моложе тебя, когда ты его любишь. Но Джулия всегда считала, что Росин совершает большую ошибку, выводя свою героиню на сцену лишь в третьем акте. Конечно, я такой нелепости не потерплю, если возьмусь за эту роль. Полакта, чтобы подготовить мое появление, если хотите, но и этого более чем достаточно. И правда, что ей мешает заказать кому-нибудь из драматургов вариант на эту тему в прозе или в стихах, только чтобы строчки были короткие. Ну и с такими стихами она бы справилась и с большим эффектом. Джулия протянула руку к большому залу. Там притушили огни, и с ее места он еще больше напоминал подмостки, где разыгрывается представление. Весь мир – театр, в нем женщины, мужчины, все актеры. Но то, что я вижу через эту арку, всего-навсего иллюзия. Лишь мы, артисты, реальны в этом мире. Вот в чем ответ Роджеру. Все люди – это наш материал. Мы вносим смысл в их существование. Мы берем их чувства, мелкие или не мелкие, и преобразуем их в произведения искусства. Мы создаем из них красоту. Их жизненное назначение – быть зрителями, которые нужны нам для самовыражения. Они – инструменты, на которых мы играем. Но для чего нужен инструмент, если на нем некому играть? Эта мысль так развеселила Джулию, и несколько минут она с удовольствием смаковала ее собственный ум, казался ей удивительно ясным. Роджер утверждает, что мы не существуем, да как раз наоборот. Только мы и существуем, а не тени, а мы вкладываем в них телесное содержание. Мы – символы всей этой беспорядочной, бесцельной борьбы, которая называется жизнью, а только символ реален. Говорят, игра – притворство. Да это притворство есть единственная реальность. Так Джулия своим умом додумалась до платоновской теории идей. Это преисполнило ее торжества. Джулия ощутила, как ее внезапно залила горячая волна любви к этой огромной безымянной толпе. Публике, которая существует лишь за тем, чтобы дать ей возможность выразить себя. Вдали от всех, на вершине своей славы, она рассматривала кишащий у ее ног далеко внизу людской муравейник. У нее было удивительное чувство свободы.
2: от всех земных уз, и это наполняло ее таким экстазом, что все остальное по сравнению с ним не имело цены. Джулия ощущала себя душой, витающей в райских кущах. К ней подошел метрдотель и спросил с учтивой улыбкой: «Все в порядке, мисс Ламберт?»
5: «Что? А,
2: все великолепно! Вы знаете, ну просто удивительно! Ну какие разные у всех людей вкусы! Вот миссис Сиденс обожала отбивные котлеты. Я в этом на нее ни капельки не похожа. Я обожаю котлеты.

Страница мировой классики. Сомерсет Моэм. Театр. Читала Марина Ниелова. Режиссер Максим Осипов. Композитор Андрей Попов. Редактор Марина Лопыгина. Продюсер проекта Наталья Новикова.

0: Гости давно разъехались. Часы пробили половину первого. В комнате остались только хозяин, да Сергей Николаевич, да Владимир Петрович. Хозяин позвонил и велел принять остатки ужина. «Итак, это дело решенное», – промолвил он, глубже усаживаясь в кресло и закурив сигару. «Каждый из нас обязан рассказать историю своей первой любви. За вами очередь, Сергей Николаевич». Сергей Николаевич, кругленький человек с пухленьким белокурым лицом, посмотрел сперва на хозяина, потом поднял глаза к потолку. «У меня не было первой любви», — сказал он наконец. «Я прямо начал со второй». «Это каким образом?» «Очень просто. Мне было 18 лет, когда я в первый раз приволокнулся за одной весьма миленькой барышней. Но я ухаживал за ней так, как будто дело это было мне не внове. Точно так, как я ухаживал потом за другими. Собственно говоря, в первый и последний раз я влюбился лет 6 в свою няню. Но этому очень давно. Подробности наших отношений изгладились из моей памяти. Да если бы я их и помнил, кого это может интересовать?» «Так как же быть, — начал хозяин, — в моей первой любви тоже немного занимательного. Я ни в кого не влюблялся до знакомства с Анной Ивановной, моей теперешней женой, и все у нас шло как по маслу. Отцы нас сосватали, мы очень скоро полюбились друг другу и вступили в брак, не мешкая. Моя сказка двумя словами сказывается. Я, господа, признаюсь, поднимая вопрос о первой любви, надеялся на вас. Не скажу старых, но и не молодых холостяков. Разве вы нас чем-нибудь потешите, Владимир Петрович?» «Моя первая любовь принадлежит действительно к числу не совсем обыкновенных», — ответил с небольшой запинкой Владимир Петрович. «Человек лет 40, черноволосый, с проседью». «А-а-а!» – промолвили хозяин и Сергей Николаевич в один голос. «Тем лучше! Рассказывайте!»
1: «Извольте или нет, рассказывать я не стану. Я не мастер рассказывать. Выходит сухо и коротко, или пространно и фальшиво. А если вы позволите, я запишу все, что вспомню, в тетрадку и прочту вам». Приятели сперва не согласились, но Владимир Петрович настоял на своем. Через 2 недели они опять сошлись, и Владимир Петрович сдержал свое обещание. Вот что стояло в его тетрадке. «Мне было тогда 16 лет. Дело происходило летом 1833 года. Я жил в Москве у моих родителей. Они нанимали дачу около Калужской заставы, против Нескучного. Я готовился в университет, но работал очень мало и не торопясь. Никто не стеснял моей свободы. Я делал, что хотел, особенно с тех пор, как я расстался с последним моим гувернёром. Отец обходился со мной равнодушно, ласково. Матушка почти не обращала на меня внимания, хотя у ней, кроме меня, не было детей. Другие заботы ее поглощали. Мой отец, человек еще молодой и очень красивый, женился на ней по расчету. Она была старше его 10 годами. Матушка моя вела печальную жизнь, беспрестанно волновалась, ревновала, сердилась, но не в присутствии отца. Она очень его боялась. А он держался строго, холодно, отдаленно. Я не видал человека более изысканно спокойного, самоуверенного и самовластного. Я никогда не забуду первых недель, проведенных мной на даче. Погода стояла чудесная. Я гулял то в саду нашей дачи, то по нескучному, то за заставой. Брал с собой какую-нибудь книгу, курс Кайданова, например, но редко ее развертывал, а больше вслух читал стихи, которых знал очень много на память. Кровь бродила во мне, и сердце ныло так сладко и смешно. Я все ждал, робел чего-то, и всему дивился, и весь был наготове. Фантазия играла и носилась быстро вокруг одних и тех же представлений, как на заре стрижи вокруг колокольни. Я задумывался, грустил и даже плакал, но и сквозь слезы, и сквозь грусть, навеянную то певучим стихом, то красотою вечера, проступала, как весенняя травка, радостное чувство молодой, закипающей жизни. У меня была верховая лошадка. Я сам ее седлал и уезжал один куда-нибудь подальше. Пускался вскачь и воображал себя рыцарем на турнире. Как весело дул мне в уши ветер или, обратив лицо к небу, принимал его сияющий свет и лазурь в разверстую душу. Помнится, в то время образ женщины, призрак женской любви, почти никогда не возникал определенными очертаниями в моем уме. Но во всем, что я думал, во всем, что я ощущал, таилось полусознанное, стыдливое предчувствие чего-то нового, несказанно сладкого, женского. Это предчувствие, это ожидание проникло в весь мой состав. Я дышал им, оно катилось по моим жилам в каждой капле крови. Ему было суждено скоро сбыться. Дача наша состояла из деревянного барского дома с колоннами и двух низеньких флигельков. Флигелек направо стоял пустой и отдавался в наймы. В один день ставни в окнах этого флигелька открылись, показались в них женские лица, какое-то семейство в нем поселилось. Помнится, в тот же день за обедом матушка осведомилась у дворецкого о том, кто были наши новые соседи, и, услыхав фамилию княгини Засекиной, сперва промолвила не без некоторого уважения: «А, княгиня!» А потом прибавила: «Должно быть, бедная какая-нибудь». «На трех извозчиках приехались», — заметил, почтительно подавая блюдо, дворецкий. «Своего экипажа не имеют-с, и мебель самая пустая». «Да», — возразила матушка, — «а все-таки лучше». Отец холодно взглянул на нее, она умолкла. Действительно, княгиня Засекина не могла быть богатой женщиной. Нанятый ею флигелек был так ветх и малый, низок, что люди, хотя несколько зажиточные, не согласились бы поселиться в нем. Впрочем, я тогда пропустил это все мимо ушей. Княжеский титул на меня мало действовал. Я недавно прочел «Разбойников» Шиллера. У меня была привычка бродить каждый вечер с ружьем по нашему саду и караулить ворон. К этим осторожным, хищным и лукавым птицам я издавна чувствовал ненависть. В день, о котором зашла речь, я также отправился в сад. И напрасно исходив все аллеи, вороны меня признали и только издали отрывисто каркали, случайно приблизился к низкому забору, отделявшему, собственно, наши владения от узенькой полосы сада, простиравшейся за флигельком направо и принадлежавшей к нему. Я шел, потупя голову. Вдруг мне послышались голоса. Я взглянул через забор и окаменел. Мне представилось странное зрелище. В нескольких шагах от меня, на поляне между кустами зеленой малины, стояла высокая стройная девушка в полосатом розовом платье и с белым платочком на голове. Вокруг нее теснились четыре молодых человека. и она поочередно хлопала их по лбу теми небольшими серыми цветками, которых имени я не знаю, но которые хорошо знакомы детям. Эти цветки образуют небольшие мешочки и разрываются с треском, когда хлопнешь ими по чему-нибудь твердому. Молодые люди так охотно подставляли свои лбы, а в движениях девушки, я ее видел сбоку, было что-то такое очаровательное, повелительное, ласкающее, насмешливое и милое, что я чуть не вскрикнул от удивления и удовольствия. И, кажется, тут же бы отдал все на свете, чтобы только и меня эти прелестные пальчики хлопнули по лбу. Ружье мое соскользнуло на траву, я все забыл, я пожирал взором этот стройный стан и шейку, и красивые руки, и слегка растрепанные белокурые волосы под белым платочком, и этот полузакрытый умный глаз, и эти ресницы, и нежную щеку под ними. «Молодой человек, а молодой человек», — проговорил вдруг подле меня чей-то голос, — «разве позволительно глядеть так на чужих барышень?» Я вздрогнул весь, я обомлел. Возле меня за забором стоял какой-то человек с коротко остриженными черными волосами и иронически посматривал на меня. В это самое мгновение и девушка обернулась ко мне. Я увидел огромные серые глаза на подвижном оживленном лице, и все это лицо вдруг задрожала, засмеялась, белые зубы сверкнули на нем, брови как-то забавно поднялись. Я вспыхнул, схватил с земли ружье и, преследуемый звонким, но не злым хохотанием, убежал к себе в комнату, бросился на постель и закрыл лицо руками. Сердце во мне так и прыгало, мне было очень стыдно и весело. Я чувствовал небывалое волнение. Отдохнув, я причесался, почистился и сошел вниз к чаю. Образ молодой девушки носился передо мною. Сердце перестало прыгать, но как-то приятно сжималось. «Что с тобой?» — внезапно спросил меня отец. «Убил ворону?» Я было хотел все рассказать ему, но удержался и только улыбнулся про себя. Ложась спать, я сам не знаю зачем, раза три повернулся на одной ноге, напомадился, лег и всю ночь спал, как убитый. Перед утром я проснулся на мгновение, приподнял голову, посмотрел вокруг себя с восторгом и опять заснул. Как бы с ними познакомиться, было первой моей мыслью, как только я проснулся поутру. Я перед чаем отправился в сад, но не подходил слишком близко к забору и никого не видел. После чая я прошелся несколько раз по улице перед дачей и издали заглядывал в окна. Мне почудилось за занавеской ее лицо, и я с испугом поскорее удалился. Однако надо же познакомиться, думал я, беспорядочно расхаживая по песчаной равнине, расстилавшейся перед нескучным. Но как? Вот в чем вопрос. Я припоминал малейшие подробности вчерашней встречи. Мне почему-то особенно ясно представлялось, как это она посмеялась надо мною. Но пока я волновался и строил различные планы, судьба уже породила обо мне. В мое отсутствие матушка получила от новой своей соседки письмо. В этом письме, написанном безграмотным языком и неопрятным почерком, княгиня просила матушку оказать ей покровительство. Она просила у матушки позволения явиться к ней. Я застал матушку в неприятном расположении духа, отца не было дома, и ей не с кем было посоветоваться. Она приказала мне сходить к княгине и на словах объяснить ей, что матушка, мол, моя всегда готова оказать ее сиятельству по мере сил услугу и просит ее пожаловать к ней часу в первом. Неожиданно быстрое исполнение моих тайных желаний меня и обрадовало, и испугало. В тесной и неопрятной передней флигелька, куда я вступил с невольной дрожью во всем теле, встретил меня старый и седой слуга с темным медного цвета лицом, свиными угрюмыми глазками и такими глубокими морщинами на лбу и на висках, каких я в жизни не видывал. Он нес на тарелке обглоданный хребет селедки и, притворяя ногою дверь, ведущую в другую комнату, отрывисто проговорил: «Чего вам?»
0: «Княгиня Засекина дома?» – спросил я.
1: «Вонифати!» – закричал из-за двери дребезжащий женский голос. Слуга молча повернулся ко мне спиною, причем обнаружилась сильно истертая спинка его ливреи с одинокой порыжелой гербовой пуговицей, и ушел, поставив тарелку на пол.
0: «В квартал ходил?» – повторил тот же женский голос. Слуга пробормотал что-то.
1: «А? Пришел кто-то?» – послышалось опять.
0: «Борчук соседний».
1: «Ну, проси».
0: «Пожалуйтесь в гостиную», – проговорил слуга, появившись снова передо мною и поднимая тарелку с полу.
1: Я оправился и вошел в гостиную.
0: Я очутился в небольшой и не совсем опрятной комнате с бедной, словно наскоро расставленной мебелью. У окна на кресле с отломанной ручкой сидела женщина лет 50, простоволосая и некрасивая, в зеленом старом платье и с пестрой гарусной косынкой вокруг шеи. Ее небольшие черные глазки так и впились в меня. Я подошел к ней и раскланялся.
1: «Я имею честь говорить с княгиней Засекиной».
0: «Я княгиня Засекина, а вы сын господина В.»
1: «Точно так-с. Я пришел к вам с поручением от матушки».
0: «Садитесь, пожалуйста». «Вонифатий, где мои ключи, не видал?»
1: Я сообщил госпоже Засекиной ответ моей матушки на ее записку.
0: Она выслушала меня, постукивая толстыми красными пальцами по оконнице, а когда я кончил, еще раз уставилась на меня.
1: «Очень хорошо. Непременно буду», – промолвила она наконец.
0: «А как вы еще молоды? Сколько вам лет, позвольте спросить?»
1: 16 лет», – отвечал я с невольной запинкой.
0: Княгиня достала из кармана какие-то исписанные засаленные бумаги, поднесла их к самому носу и принялась перебирать их.
1: «Годы хорошие», – произнесла она.

и узнать. «Владимиром», — отвечал я, вставая и пришепетывая от волнения. «А по батюшке Петровичем». «Да, у меня был полицмейстер знакомый, тоже Владимиром Петровичем звали. Ванифатий, не ищи ключи, ключи у меня в кармане». Молодая девушка продолжала глядеть на меня с прежней усмешкой, слегка щурясь и склонив голову немного на бок. «Я уже видела, мсье Вальдемара», — начала она. Серебристый звук ее голоса пробежал по мне каким-то сладким холодком. «Вы мне позволите так называть вас?» «Помилуйтесь», — пролепетал я. «Где это видела?» — спросила княгиня. Княжна не отвечала своей матери. «Вы теперь заняты?» — промолвила она, не спуская с меня глаз. «Никак нет. Хотите вы мне помочь шерсть распутать? Пойдите сюда, ко мне». Она кивнула мне головой и пошла вон из гостиной. Я отправился вслед за ней. В комнате, куда мы вошли, мебель была немного получше и расставлена с большим вкусом. Впрочем, в это мгновение я почти ничего заметить не мог. Я двигался, как во сне, и ощущал во всем составе своем какое-то до глупости напряженное благополучие. Княжна села, достала связку красной шерсти и, указав мне на стул против нее, старательно развязала связку и положила мне ее на руки. Все это она делала молча, с какой-то забавной медлительностью и с той же светлой и лукавой усмешкой на чуть-чуть раскрытых губах. Она начала наматывать шерсть, и вдруг озарила меня таким ясным и быстрым взглядом, что я невольно потупился. Когда ее глаза, большей частью полуприщуренные, открывались во всю величину свою, ее лицо изменялось совершенно. Точно свет проливался по нем. «Что вы подумали обо мне вчера, месье Вальдемар?» — спросила она, погодя немного. «Вы, наверное, осудили меня?» «Я, княжна, я ничего не думал. Как я могу?» — отвечал я с смущением. «Послушайте», — возразила она, — «вы меня еще не знаете. Я пристранная. Я хочу, чтобы мне всегда правду говорили. Вам, я слышала, 16 лет, а мне 21. Вы видите, я гораздо старше вас, и потому вы всегда должны мне говорить правду». «И слушаться меня», — прибавила она, — «глядите на меня. Отчего вы на меня не глядите?» Я смутился еще более, однако поднял на нее глаза. Она улыбнулась, только не прежней, а другой, одобрительной улыбкой. «Глядите на меня», — промолвила она, ласково понижая голос, — «мне это не неприятно. Мне ваше лицо нравится. Я предчувствую, что мы будем друзьями. А я вам нравлюсь?» — прибавила она лукаво. «Княжна», — начал было я, — «во-первых, называйте меня Зинаидой Александровной, а во-вторых, что это за привычка у детей?» Она поправилась. «У молодых людей не говорить прямо то, что они чувствуют. Это хорошо для взрослых, ведь я вам нравлюсь». Хотя мне очень было приятно, что она так откровенно со мной говорила, однако я немного обиделся. Я хотел показать ей, что она имеет дело не с мальчиком, и, приняв по возможности развязный и серьезный вид, промолвил: «Конечно, вы очень мне нравитесь, Зинаида Александровна. Я не хочу этого скрывать». Она с расстановкой покачала головой. «У вас есть гувернер?» – спросила она вдруг. «Нет, у меня уже давно нет гувернера». Я лгал. Еще месяца не прошло с тех пор, как я расстался с моим французом. «О, да я вижу, вы совсем большой». Она легонько ударила меня по пальцам. «Держите прямо руки». И она прилежно занялась наматыванием клубка –

0: Я воспользовался тем, что она не поднимала глаз, и принялся ее рассматривать. Сперва украдкой, потом все смелее и смелее. Лицо ее показалось мне еще прелестнее, чем накануне. Так все в нем было тонко, умно и мило. Она сидела спиной к окну, завешенному белой сторой. Солнечный луч, пробиваясь сквозь эту стору, обливал мягким светом ее пушистые золотистые волосы, ее невинную шею, покатые плечи и нежную спокойную грудь. Я глядел на нее, и как дорога и близка становилась она мне. Мне сдавалось, что и давно-то я ее знаю. И ничего не знал и не жил до нее. На ней было темненькое, уже поношенное платье с передником. Я, кажется, охотно полоскал бы каждую складку этого платья и этого передника. Кончики ее ботинок выглядывали из-под ее платья. Я бы с обожанием преклонился к этим ботинкам. И вот я сижу перед ней, подумал я. Я с ней познакомился. Какое счастье, Боже мой! Я чуть не соскочил со стула от восторга, но только ногами немного поболтал, как ребенок, который лакомился. Мне было хорошо, как рыбе в воде, и я бы век не ушел из этой комнаты, не покинул бы этого места. Ее веки тихо поднялись, и опять ласково засияли передо мною ее светлые глаза, и опять она усмехнулась. «Как вы на меня смотрите?» — медленно проговорила она и погрозила мне пальцем. Я покраснел. «Она все понимает. Она все видит», — мелькнуло у меня в голове. «И как ей всего не понимать и не видеть?» Княгиня Засекина навестила матушку и не понравилась ей. Я не присутствовал при их свидании, но за столом матушка рассказывала отцу, что эта княгиня ей кажется une femme très vulgaire, что она очень ей надоела своими просьбами ходатайствовать за нее у князя Сергия, что у нее все какие-то тяжбы и дела, de vilain affaire d'argent, и что она должна быть великая кляузница. Матушка, однако же, прибавила, что она позвала ее с дочерью на завтрашний день обедать. Услыхав слово «с дочерью», я уткнул нос в тарелку, потому что она все-таки соседка и с именем. На это отец объявил матушке, что он теперь припоминает, какая это госпожа, что он в молодости знал покойного князя Засекина, отлично воспитанного, но пустого и вздорного человека, что его в обществе звали «Ле Паризьен» по причине его долгого житья в Париже, что он был очень богат, но проиграл все свое состояние, и неизвестно почему, чуть ли не из-за денег, впрочем, он бы мог лучше выбрать, — прибавил отец и холодно улыбнулся, — женился на дочери какого-то приказного, а женившись, пустился в спекуляции и разорился окончательно. «Как бы она денег взаймы не попросила», — заметила матушка. «Это весьма возможно», – спокойно промолвил отец. «Говорит она по-французски? Очень плохо». «Впрочем, это все равно. Ты мне, кажется, сказала, что и дочь ее позвала. Меня кто-то уверял, что она очень милая и образованная девушка». «А, стало быть, она не в мать и не в отца», – возразил отец. «Тот был тоже образован, да глуп». Матушка вздохнула и задумалась. Отец умолк. Мне было очень неловко в течение этого разговора. После обеда я отправился в сад, но без ружья. Я дал было себе слово не подходить к Засекинскому саду, но неотразимая сила влекла меня туда, и недаром. Не успел я приблизиться к забору, как увидел Зинаиду. На этот раз она была одна. Она держала в руках книжку и медленно шла по дорожке. Она меня не замечала. Я чуть-чуть не пропустил ее, но вдруг спохватился и кашлянул. Она обернулась, но не остановилась. Отвела рукою широкую голубую ленту своей круглой соломенной шляпы, посмотрела на меня, тихонько улыбнулась и опять устремила глаза в книжку. Я снял фуражку и, помявшись немного на месте, пошел прочь с тяжелым сердцем. «Que suis-je pour elle?» – подумал я, бог знает почему, по-французски. Знакомые шаги раздались за мною. Я оглянулся, ко мне своей быстрой и легкой походкой шел отец. «Это княжна?» – спросил он меня. «Княжна? Разве ты ее знаешь?» «Я ее видел сегодня утром у княгини». Отец остановился и, круто повернувшись на каблуках, пошел назад. Поравнявшись с Зинаидой, он вежливо ей поклонился. Она также ему поклонилась, не без некоторого изумления на лице, и опустила книгу. Я видел, как она провожала его глазами. Мой отец всегда одевался очень изящно, своеобразно и просто, но никогда его фигура не показалась мне более стройной, никогда его серая шляпа не сидела красивее на его едва поредевших кудрях. Я направился было к Зинаиде, но она даже не взглянула на меня, снова приподняла книгу и удалилась. Целый вечер и следующее утро я провел в каком-то унылом онемении. Помнится, я попытался работать и взялся за Кайданова, но напрасно мелькали передо мною разгонистые строчки и страницы знаменитого учебника. 10 раз сряду прочел я слова «Юлий Цезарь отличался воинской отвагой», не понял ничего и бросил книгу. Перед обедом я опять напомадился и опять надел сюртучок и галстук. «Это зачем?» – спросила матушка. «Ты еще не студент, и бог знает, выдержишь ли ты экзамен. Да и давно ли тебе сшили куртку? Не бросать же ее?» «Гости будут», – прошептал я почти с отчаянием. «Вот вздор! Какие это гости?» Надо было покориться. Я заменил сюртучок курткой, но галстука не снял. Княгиня с дочерью явилась за полчаса до обеда. Старуха сверхзеленого, уже знакомого мне платья, накинула желтую шаль и надела старомодный чепец с лентами огненного цвета. Она тотчас заговорила о своих векселях, вздыхала, жаловалась на свою бедность, конючила, но нисколько не чинилась. Так же шумно нюхала табак, так же свободно поворачивалась и ерзала на стуле. Ей как будто и в голову не входило, что она княгиня. Зато Зинаида держала себя очень строго, почти надменно, настоящей княжной. На лице ее появилась холодная неподвижность и важность, и я не узнавал ее, не узнавал ее взглядов, ее улыбки, хотя и в этом новом виде она мне казалась прекрасной. На ней было легкое барежевое платье с бледно-синими разводами, волосы ее падали длинными локонами вдоль щек на английский манер, эта прическа шла к холодному выражению ее лица. Отец мой сидел возле нее во время обеда и со свойственной ему изящной и спокойной вежливостью занимал свою соседку. Он изредка взглядывал на нее, и она изредка на него взглядывала. Да так странно, почти враждебно. Разговор у них шел по-французски. Меня, помнится, удивила чистота Зинаидина произношения. Княгиня во время стола по-прежнему ничем не стеснялась, много ела и хвалила кушанье. Матушка, видимо, ею тяготилась и отвечала ей с каким-то грустным пренебрежением. Отец изредка чуть-чуть морщил брови. Зинаида также не понравилась матушке. «Это какая-то гордячка», — говорила она на следующий день. «И подумаешь, чего гордиться? Avec Samine de Grisette». «Ты, видно, не видала гризеток», — заметил ей отец. «И слава богу». «Разумеется, слава богу. Только как же ты можешь судить о них?» На меня Зинаида не обращала решительно никакого внимания. Скоро после обеда княгиня стала прощаться. «Буду надеяться на ваше покровительство, Марья Николаевна и Петр Васильевич», сказала она нараспев матушке и отцу. «Что делать? Были времена, да прошли, вот и я, сиятельная», прибавила она с неприятным смехом. «Да что за честь, коли нечего есть?» Отец почтительно ей поклонился и проводил ее до двери передней. Я стоял тут же в своей куцей куртке и глядел на пол, словно к смерти приговоренный. Обращение Зинаиды со мной меня окончательно убило. Каково же было мое удивление, когда, проходя мимо меня, она скороговоркой и с прежним ласковым выражением в глазах шепнула мне: «Приходите к нам в 20:00, слышите? Непременно!» Я только развел руками, но она уже удалилась, накинув на голову белый шарф. Ровно в 20:00 я входил в переднюю флигелька, где жила княгиня. В гостиной раздавались веселые голоса. Я отворил дверь и отступил в изумлении. Посреди комнаты на стуле стояла княжна и держала перед собою мужскую шляпу. Вокруг стула толпилось 5 мужчин. Они старались запустить руки в шляпу, а она поднимала ее кверху и сильно встряхивала ею. Увидевши меня, она вскрикнула: «Постойте, постойте, новый гость, надо и ему дать билет!» И, легко соскочив со стула, взяла меня за обшлаг сюртука. «Пойдемте же», — сказала она, — «что вы стоите? Месье, позвольте вас познакомить, это месье Вальдемар, сын нашего соседа». «А это», — прибавила она, обращаясь ко мне и указывая поочередно на гостей, — «граф Малевский, доктор Лушин, поэт Майданов, отставной капитан Нерматский и Беловзоров гусар. Прошу любить и жаловать». «Граф», — продолжала Зинаида, — «напишите мсье Вальдемару билет». «Это несправедливо», — возразил граф, очень красивый и щегольски одетый брюнет с выразительными карими глазами, узким белым носиком и тонкими усиками над крошечным ртом. «Они не играли с нами в фанты?» «Несправедливо», — повторили Беловзоров и господин, названный отставным капитаном. «Пишите билет, говорят вам», — повторила княжна. «Это что за бунт? Мсье Вальдемар с нами в первый раз, и сегодня для него закон не писан. Нечего ворчать. Пишите, я так хочу». Граф пожал плечами, но наклонил покорно голову, взял перо в белую, перстнями украшенную руку, оторвал клочок бумаги и стал писать на нем. «По крайней мере, позвольте объяснить господину Вальдемару, в чем дело», начал насмешливым голосом Лушин, «а то он совсем растерялся. Видите ли, молодой человек, мы играем в фанты. Княжна подверглась штрафу, и тот, кому вынется счастливый билет, будет иметь право поцеловать у ней ручку. Поняли ли вы, что я вам сказал?» Я только взглянул на него и продолжал стоять, как отуманенный. А княжна снова вскочила на стул и снова принялась встряхивать шляпой. Я после всех опустил руку в шляпу, взял и развернул билет. «Господи! Что стало со мною, когда я увидал на нем слово «поцелуй»?» «Поцелуй!» — вскрикнула я невольно. «Браво! Он выиграл!» — подхватила княжна. «Как я рада!» Она сошла со стула и так ясно и сладко заглянула мне в глаза, что у меня сердце покатилось. «А вы рады?» — спросила она меня. «Я!» — пролепетал я. «Продайте мне свой билет», — брякнул вдруг над самым моим ухом Беловзоров. «Я вам 100 рублей дам». Я отвечал гусару таким негодующим взором, что Зинаида захлопала в ладоши, а Лушин воскликнул: «Молодец!» «Но», — продолжал он, — «я, как церемониймейстер, обязан наблюдать за исполнением всех правил. Мсье Вальдемар, опуститесь на одно колено. Так у нас заведено». Зинаида стала передо мной, наклонила немного голову на бок, как бы для того, чтобы лучше рассмотреть меня, и с важностью протянула мне руку. У меня помутилось в глазах. Я хотел было опуститься на одно колено, упал на оба и так неловко прикоснулся губами к пальцам Зинаиды, что слегка оцарапал себе конец носа ее ногтем. «Добре!» — закричал Лушин и помог мне встать. Игра в фанты продолжалась. Зинаида посадила меня возле себя. Каких не придумывала она штрафов! Ей пришлось, между прочим, представлять статую, и она в пьедестал себе выбрала безобразного Нерматского, велела ему лечь ничком, да еще уткнуть лицо в грудь. Хохот не умолкал ни на мгновение. Мне, уединенно и трезво воспитанному мальчику, выросшему в барском степенном доме, весь этот шум и гам, эта бесцеремонная, почти буйная веселость, эти небывалые отношения между незнакомыми людьми так и бросились в голову. Я просто опьянел, как от вина. Я стал хохотать и болтать громче других, так что даже старая княгиня, сидевшая в соседней комнате с каким-то приказным от Иверских ворот, позванным для совещания, вышла посмотреть на меня. Но я чувствовал себя до такой степени счастливым, что, как говорится, в ус не дул и в грош не ставил ничьих насмешек и ничьих косых взглядов. Зинаида продолжала оказывать мне предпочтение и не отпускала меня от себя. В одном штрафе мне довелось сидеть с нею рядом, накрывшись одним и тем же платком. Я должен был сказать ей свой секрет. Помню я, как наши обе головы вдруг очутились в душной, полупрозрачной, пахучей мгле, как в этой мгле близко и мягко светились ее глаза и горячо дышали раскрытые губы, и зубы виднелись, и концы ее волос меня щекотали и жгли. Я молчал. Она улыбалась таинственно и лукаво и, наконец, шепнула мне: «Ну что же?» А я только краснел и смеялся, и отворачивался, и едва переводил дух. Фанты наскучили нам, мы стали играть в веревочку. Боже мой, какой я почувствовал восторг, когда, зазевавшись, получил от нее сильный и резкий удар по пальцам. И как потом я нарочно старался показывать вид, что я зазевываюсь, а она дразнила меня и не трогала подставляемых рук. Да то ли мы еще проделывали в течение этого вечера. Мы и на фортепиано играли, и пели, и танцевали, и представляли цыганский табор. Нерматского одели медведем и напоили водою с солью. Граф Малевский показывал нам разные карточные фокусы и кончил тем, что, перетасовавши карты, сдал себе в вист все козыри, с чем Лушин имел честь его поздравить. Майданов декламировал нам отрывки из поэмы своей «Убийца». Дело происходило в самом разгаре романтизма, который он намеревался издать в черной обертке с заглавными буквами кровавого цвета. У приказного от Иверских ворот украли с колен шапку и заставили его в виде выкупа проплясать казачка. Старика Ванифатия нарядили в чепец, а княжна надела мужскую шляпу. Всего не перечислишь. Один Беловзоров все больше держался в углу, нахмуренный и сердитый. Иногда глаза его наливались кровью, он весь краснел, и казалось, что вот-вот он сейчас ринется на всех нас и расшвыряет нас, как щепки, во все стороны. Но княжна взглядывала на него, грозила ему пальцем, и он снова забивался в свой угол. Мы, наконец, выбились из сил. Усталый и счастливый до изнеможения, я вышел из флигеля. На прощанье Зинаида мне крепко пожала руку и опять загадочно улыбнулась. Ночь тяжело и сыро пахнула мне в разгоряченное лицо. Казалось, готовилась гроза. Черные тучи росли и ползли по небу, видимо, меняя свои дымные очертания. Ветерок беспокойно содрогался в темных деревьях, и где-то далеко за небосклоном, словно про себя, ворчал гром сердито и глухо. Через заднее крыльцо пробрался я в свою комнату. Дядька мой спал на полу, и мне пришлось перешагнуть через него. Он проснулся, увидал меня и доложил, что матушка опять на меня рассердилась и опять хотела послать за мной, но что отец ее удержал. Я сказал дядьке, что разденусь и лягу сам, и погасил свечку. Но я не разделся и не лег. Я присел на стул и долго сидел, как очарованный. То, что я ощущал, было так ново и так сладко. Я сидел, чуть-чуть озираясь и не шевелясь, медленно дышал, и только по временам то молча смеялся, вспоминая, то внутренне холодел при мысли, что я влюблен, что вот она, вот эта любовь. Лицо Зинаиды тихо плыло передо мною во мраке, плыло и не проплывало. Губы ее все так же загадочно улыбались, глаза глядели на меня немного сбоку, вопросительно, задумчиво и нежно, как в то мгновение, когда я расстался с ней. О, кроткие чувства, мягкие звуки! Доброта и утихание тронутой души, тающая радость первых умилений любви. Где вы? Где вы? На следующее утро, когда я сошел к чаю, матушка побронила меня, меньше, однако, чем я ожидал, и заставила меня рассказать, как я провел накануне вечер. Я отвечал ей в немногих словах, выпуская многие подробности и стараясь придать всему вид самый невинный. «Все-таки они люди не комильфо», — заметила матушка, «и тебе нечего к ним таскаться, вместо того, чтобы готовиться к экзамену да заниматься». Так как я знал, что заботы матушки о моих занятиях ограничатся этими немногими словами, то я и не почел нужным возражать ей. Но после чаю отец меня взял под руку и, отправившись вместе со мной в сад, заставил меня рассказать все, что я видел у Засекиных. Странное влияние имел на меня отец, и странные были наши отношения. Он почти не занимался моим воспитанием, но никогда не оскорблял меня. Он уважал мою свободу, он даже был, если можно так выразиться, вежлив со мною. Только он не допускал меня до себя. Я любил его, я любовался им, он казался мне образцом мужчины. И, Боже мой, как бы я страстно к нему привязался, если бы я постоянно не чувствовал его отклоняющей руки. Зато когда он хотел, он умел почти мгновенно, одним словом, одним движением возбудить во мне неограниченное доверие к себе. Душа моя раскрывалась, я болтал с ним, как с разумным другом, как с снисходительным наставником. Потом он также внезапно покидал меня, и рука его опять отклоняла меня, ласково и мягко, но отклоняла. Я подробно рассказал отцу мое посещение у Засекиных. Он полувнимательно, полурассеянно слушал меня, сидя на скамье и рисуя концом хлыстика на песке. Он изредка посмеивался, как-то светло и забавно поглядывал на меня и подзадоривал меня короткими вопросами и возражениями. Я сперва не решался даже выговорить имя Зинаиды, но не удержался и начал превозносить ее. Отец все продолжал посмеиваться, потом он задумался, потянулся и встал. Я вспомнил, что, выходя из дома, он велел оседлать себе лошадь. Он был отличный ездок и умел укрощать самых диких лошадей. «Я с тобой поеду, папаша?» – спросил я его. «Нет», – ответил он, и лицо его приняло обычные равнодушно-ласковые выражения. «Ступай один, коли хочешь, а кучеру скажи, что я не поеду». Он повернулся ко мне спиной и быстро удалился. Я следил за ним глазами, он скрылся за воротами. Я видел, как его шляпа двигалась вдоль забора, Он вошел к Засекиным. Он остался у них не более часа, но тотчас же отправился в город и вернулся домой только к вечеру. После обеда я сам пошел к Засекиным. В гостиной я застал одну старуху-княгиню. Увидев меня, она почесала себе в голове под чепцом концом спицы и вдруг спросила меня, могу ли я переписать ей одну просьбу. «С удовольствием», — отвечал я и присел на кончик стула. «Только смотрите, покрупнее буквы ставьте», — промолвила княгиня, подавая мне измаранный лист. «Да нельзя ли сегодня, батюшка? Сегодня же перепишусь». Дверь из соседней комнаты чуть-чуть отворилась, и в отверстии показалось лицо Зинаиды. Бледное, задумчивое, с небрежно откинутыми назад волосами. Она посмотрела на меня большими холодными глазами и тихо закрыла дверь. «Зина, а Зина!» – проговорила старуха. Зинаида не откликнулась. Я унес просьбу старухи и целый вечер просидел над ней. Моя страсть началась с того дня. Я, помнится, почувствовал тогда нечто подобное тому, что должен почувствовать человек, поступивший на службу. Я уже перестал быть просто молодым мальчиком. Я был влюбленный. Я сказал, что с того дня началась моя страсть. Я бы мог прибавить, что и страдания мои начались с того же самого дня. Я изнывал в отсутствии Зинаиды. Ничего мне на ум не шло, все из рук валилось. Я по целым дням напряженно думал о ней. Я изнывал, но в ее присутствии мне становилось не легче. Я ревновал, я сознавал свое ничтожество, я глупо дулся и глупо раболепствовал. И все-таки непреодолимая сила влекла меня к ней. И я всякий раз с невольной дрожью счастья переступал порог ее комнаты. Зинаида тотчас же догадалась, что я в нее влюбился. Да я и не думал скрываться. Она потешалась моей страстью, дурачила, баловала и мучила меня. Сладко быть единственным источником, самовластной и безответной причиной величайших радостей и глубочайшего горя для другого. А я в руках Зинаиды был как мягкий воск. Впрочем, не я один влюбился в нее. Все мужчины, посещавшие ее дом, были от нее без ума. И она их всех держала на привязи, у своих ног. Ее забавляло возбуждать в них то надежды, то опасения, вертеть ими по своей прихоти. Это она называла стукать людей друг от друга. А они и не думали сопротивляться, и охотно покорялись ей. Во всем ее существе, живучим и красивым, была какая-то особенно обаятельная смесь хитрости и беспечности, искусственности и простоты, тишины и резвости. Над всем, что она делала, говорила, над каждым ее движением носилась тонкая легкая прелесть. Во всем сказывалась своеобразная играющая сила, и лицо ее беспрестанно менялось, играло тоже. Оно выражало почти в одно и то же время насмешливость, задумчивость и страстность. Разнообразнейшие чувства, легкие, быстрые, как тени облаков, в солнечный ветреный день перебегали то и дело по ее глазам и губам. Я перестал работать, читать, я даже перестал гулять по окрестностям, ездить верхом. Как привязанный за ножку жук, я кружился постоянно вокруг любимого флигелька. Казалось, остался бы там навсегда, но это было невозможно. Матушка ворчала на меня, иногда сама Зинаида меня прогоняла. Тогда я забирался у себя в комнате или уходил на самый конец сада, взбирался на уцелевшую развалину высокой каменной оранжереи и, свесив ноги со стены, выходившей на дорогу, сидел по часам и глядел, ничего не видя. Возле меня по запыленной крапиве лениво перепархивали белые бабочки. Бойкий воробей садился недалеко на полусломанном красном кирпиче и раздражительно чирикал, беспрестанно поворачиваясь всем телом и распустив хвостик. Все еще недоверчивые вороны изредка каркали, сидя высоко-высоко на обнаженной макушке березы. Солнце и ветер тихо играли в ее жидких ветках. Звон колоколов Донского монастыря прилетал по временам, спокойный и унылый. А я сидел, глядел, слушал и наполнялся весь каким-то безыменным ощущением, в котором было все, и грусть, и радость, и предчувствие будущего, и желание, и страх жизни. Но я тогда ничего этого не понимал и ничего бы не сумел назвать из всего того, что во мне бродило, или бы назвал это все одним именем, именем Зинаиды. А Зинаида все играла со мной, как кошка с мышью. Она то кокетничала со мной, и я волновался и таял, то она вдруг меня отталкивала, и я не смел приблизиться к ней, не смел взглянуть на нее. Однажды я проходил в саду мимо известного забора и увидел Зинаиду. Подпершись обеими руками, она сидела на траве и не шевелилась. Я хотел было осторожно удалиться, но она внезапно подняла голову и сделала мне повелительный знак. Я замер на месте. Я не понял ее с первого раза. Она повторила свой знак. Я немедленно перескочил через забор и радостно подбежал к ней. Но она остановила меня взглядом и указала мне на дорожку в двух шагах от нее. В смущении, не зная, что делать, я стал на колени на краю дорожки. Она до того была бледна, такая горькая печаль, такая глубокая усталость сказывалась в каждой ее черте, что сердце у меня сжалось, и я невольно пробормотал: «Что с вами?» Зинаида протянула руку, сорвала какую-то травку, укусила ее и бросила ее прочь подальше. «Вы меня очень любите?» — спросила она наконец. «Да?» Я ничего не отвечал, да и зачем мне было отвечать? «Да», — повторила она, по-прежнему глядя на меня, — «это так». «Такие же глаза», — прибавила она, задумалась и закрыла лицо руками. «Все мне опротивило», — прошептала она, — «ушла бы я на край света». Не могу я этого вынести, не могу сладить. И что ждет меня впереди? Ах, мне тяжело. Боже мой, как тяжело. Отчего? Спросила я робко. Зинаида мне не отвечала и только пожала плечами. Я продолжал стоять на коленях и с глубоким унынием глядел на нее. Каждое ее слово так и врезалось мне в сердце. В это мгновение я, кажется, охотно бы отдал жизнь свою, лишь бы она не горевала. «Прочтите мне какие-нибудь стихи», — промолвила вполголоса Зинаида и оперлась на локоть. «Я люблю, когда вы стихи читаете. Вы поете, но это ничего, это молодо. Прочтите мне «На холмах Грузии». Только сядьте сперва». Я сел и прочел «На холмах Грузии». «Что не любить, оно не может», — повторила Зинаида. «Вот чем поэзия хороша. Она говорит нам то, чего нет, и что не только лучше того, что есть, но даже больше похоже на правду, что не любить оно не может, и хотела бы, да не может». Она опять умолкла и вдруг встрепенулась и встала. «Пойдемте, у мамаши сидит Майданов, он мне принес свою поэму, а я его оставила. Он так же огорчен теперь. Что делать? Вы когда-нибудь узнаете, только не сердитесь на меня. Зинаида торопливо пожала мне руку и побежала вперед. Мы вернулись во флигель. Майданов принялся читать нам своего только что отпечатанного убийцу, но я его не слушал. Он выкрикивал нараспев свои четырехстопные ямбы, рифмы чередовались и звенели, как бубенчики, пусто и громко. А я все глядел на Зинаиду и все старался понять значение ее последних слов. «Иль, может быть, соперник тайный тебя нежданно покорил?» — воскликнул вдруг в нос Майданов. И мои глаза и глаза Зинаиды встретились. Она опустила их и слегка покраснела. Я увидал, что она покраснела, и похолодел от испуга. Я уже прежде ревновал к ней, но только в это мгновение мысль о том, что она полюбила, сверкнула у меня в голове. Боже мой, она полюбила. Вечером того же дня собрались у Засекиных обычные гости. Я был в их числе. Разговор зашел о поэме Майданова. Зинаида чистосердечно ее хвалила. «Но знаете ли что?» — сказала она ему. «Если б я была поэтом, я бы другие брала сюжеты. Может быть, все это вздор, но мне иногда приходят в голову странные мысли. Особенно, когда я не сплю перед утром, когда небо начинает становиться и розовым, и серым. Я бы, например... Вы не будете надо мной смеяться?» «Нет, нет!» — воскликнули мы все в один голос. «Я бы представила, — продолжала она, скрестив руки на груди и устремив глаза в сторону, — целое общество молодых девушек ночью в большой лодке на тихой реке. Луна светит, а они все в белом и в венках из белых цветов. И поют, знаете, что-нибудь вроде гимна». «Понимаю, понимаю, продолжайте», — значительно и мечтательно промолвил Майданов. «Вдруг шум, хохот, факелы, бубны на берегу. Это толпа вакханок бежит с песнями, с криком. Уж тут ваше дело нарисовать картину, господин поэт. Только я бы хотела, чтобы факелы были красны и очень бы дымились, и чтобы глаза у вакханок блестели под венками, а венки должны быть темные. Не забудьте также тигровых кож и чаш, и золота, много золота». «Где же должно быть золото?» — спросил Майданов, откидывая назад свои плоские волосы и расширяя ноздри. «Где? На плечах, на руках, на ногах, везде. Говорят, в древности женщины золотые кольца носили на щиколотках. Вакханки зовут к себе девушек в лодке». Девушки перестали петь свой гимн. Они не могут его продолжать, но они не шевелятся. Река подносит их к берегу. И вот вдруг одна из них тихо поднимается. Это надо хорошо описать, как она тихо встает при лунном свете, и как ее подруги пугаются. Она перешагнула край лодки. Вакханки ее окружили, умчали в ночь, в темноту. Представьте, тут дым клубами, и все смешалось. Только слышится их визг, да венок ее остался на берегу. Зинаида умолкла. «О, она полюбила!» — подумал я опять. Дни проходили. Зинаида становилась все странней, все непонятней. Однажды я вошел к ней и увидел ее сидящей на соломенном стуле с головой, прижатой к острому краю стола. Она выпрямилась, все лицо ее было облито слезами. «А вы, — сказала она с жестокой усмешкой, — подите сюда». Я подошел к ней. Она положила мне руку на голову и, внезапно ухватив меня за волосы, начала крутить их. «Больно», — проговорил я наконец. «А, больно. А мне не больно?» «Не больно», — повторила она. «Ай!» — вскрикнула она вдруг, увидав, что выдернула у меня маленькую прядь волос. «Что это я сделала? Бедный мсье Вальдемар!» Она осторожно расправила вырванные волосы, обмотала их вокруг пальца и свернула их в колечко. «Я ваши волосы к себе в медальон положу и носить их буду», — сказала она. А у самой на глазах все блестели слезы. «Это вас, быть может, утешит немного. А теперь прощайте». Я вернулся домой и застал там неприятность. У матушки происходило объяснение с отцом. Она в чем-то упрекала его, а он, по своему обыкновению, холодно и вежливо отмалчивался и скоро уехал. Я не мог слышать, о чем говорила матушка, да и мне было не до того. Помню только, что по окончании объяснения она велела позвать меня к себе в кабинет и с большим неудовольствием отозвалась о моих частых посещениях у княгини, которая, по ее словам, была «une femme capable de tout». Я подошел к ней к ручке, это я делал всегда, когда хотел прекратить разговор, и ушел к себе. Слезы Зинаиды меня совершенно сбили с толку. Я решительно не знал, на какой мысли остановиться, и сам готов был плакать. Я все-таки был ребенком, несмотря на мои 16 лет. Я терялся в соображениях и все искал уединенных мест. Особенно полюбил я развалины оранжереи. Взберусь, бывало, на высокую стену, сяду и сижу там, таким несчастным, одиноким и грустным юношей, что мне самому становится себя жалко. И так мне были отрадны эти горестные ощущения, так упивался я ими. Вот однажды сижу я на стене, гляжу вдаль и слушаю колокольный звон. Вдруг что-то пробежало по мне, ветерок не ветерок и не дрожь, а словно дуновение, словно ощущение чьей-то близости. Я опустил глаза. Внизу, по дороге, в легком сереньком платье, с розовым зонтиком на плече, поспешно шла Зинаида. Она увидела меня, остановилась и, откинув край соломенной шляпы, подняла на меня свои бархатные глаза. «Что это вы делаете там на такой вышине?» — спросила она меня с какой-то странной улыбкой. «Вот», — продолжала она, — «вы все уверяете, что вы меня любите. Спрыгните ко мне на дорогу, если вы действительно любите меня». Не успела Зинаида произнести эти слова, как я уже летел вниз, точно кто подтолкнул меня сзади. В стене было около 2 сажен вышины. Я пришелся о землю ногами, но толчок был так силен, что я не мог удержаться. Я упал и на мгновение лишился сознания. Когда я пришел в себя, я, не раскрывая глаз, почувствовал возле себя Зинаиду. «Милый мой мальчик», — говорила она, наклонясь надо мною, и в голосе ее звучала встревоженная нежность. «Как мог ты это сделать? Как мог ты послушаться? Ведь я люблю тебя. Встань!» Ее грудь дышала возле моей, ее руки касались моей головы, и вдруг... Что стало со мною тогда? Ее мягкие, свежие губы начали покрывать все мое лицо поцелуями. Они коснулись моих губ. Но тут Зинаида, вероятно, догадалась по выражению моего лица, что я уже пришел в себя, хотя я все глаз не раскрывал, и, быстро приподнявшись, промолвила: «Ну, вставайте, шалун безумный, что это вы лежите в пыли?» Я поднялся. «Подайте мне зонтик», — сказала Зинаида. «Вишь, я его куда бросила? Да не смотрите на меня так! Что за глупости? Вы не ушиблись? Чай обожглись в крапиве? Говорят вам, не смотрите на меня». «Да он ничего не понимает, не отвечает», — прибавила она, словно про себя. «Ступайте домой, мсье Вальдемар, почиститесь. Да не смейте идти за мной, а то я рассержусь и уже больше никогда...» Она не договорила своей речи и проворно удалилась. а я присел на дорогу. Ноги меня не держали. Крапива обожгла мне руки, спина ныла и голова кружилась. Но чувство блаженства, которое я испытал тогда, уже не повторилось в моей жизни. Оно стояло сладкой болью во всех моих членах и разрешилось, наконец, восторженными прыжками и восклицаниями. Точно, я был еще ребенок. На следующее утро я встал рано, вырезал себе палку и отправился за заставу. День был прекрасный, светлый и не слишком жаркий. Веселый свежий ветер гулял над землею и в меру шумел и играл, все шевеля и ничего не тревожа. Я долго бродил по горам, по лесам. Молодость, прекрасная погода, свежий воздух, потеха быстрой ходьбы, нега уединенного лежания на густой траве взяли свое. Воспоминания о тех незабвенных словах, о тех поцелуях опять втеснилось мне в душу. Мне приятно было думать, что Зинаида не может, однако, не отдать справедливости моей решимости, моему героизму. Другие для нее лучше меня, думал я, пускай. Зато другие только скажут, что сделают, а я сделал. И то ли я в состоянии еще сделать для нее. Воображение мое заиграло. Я начал представлять себе, как я буду спасать ее из рук неприятелей, как я, весь облитый кровью, исторгну ее из темницы, как умру у ее ног. Я спустился в долину. Узкая песчаная дорожка велась по ней и вела в город. Я пошел по этой дорожке. Глухой стук лошадиных копыт раздался за мною. Я оглянулся, невольно остановился и снял фуражку. Я увидел моего отца и Зинаиду. Они ехали рядом. Отец говорил ей что-то, перегнувшись к ней всем станом и опершись рукою на шею лошади. Он улыбался. Зинаида слушала его молча, строго опустив глаза и сжавши губы. Я сперва увидал их одних, только через несколько мгновений из-за поворота долины показался Беловзоров в гусарском мундире на опененном вороном коне. Добрый конь мотал головою, фыркал и плясал. Всадник издерживал его и шпорил. Я посторонился. Отец подобрал поводья, отклонился от Зинаиды. Она медленно подняла на него глаза, и оба поскакали. Беловзоров промчался вслед за ними, гремя саблей. «Он красен, как рак», — подумал я. «А она? Отчего она такая бледная? Ездила верхом целое утро и бледная». Я удвоил шаги и поспел домой перед самым обедом. Отец уже сидел переодетый, вымытый и свежий возле матушкиного кресла и читал ей своим ровным и звучным голосом фельетон «Журналь де Деба». Но матушка слушала его без внимания и, увидавши меня, спросила, где я пропадал целый день, и прибавила, что не любит, когда таскаются бог знает где и бог знает с кем. «Да я гулял один», — хотел было я ответить, но посмотрел на отца и почему-то промолчал. В течение следующих 5-6 дней я почти не видел Зинаиды. Она сказывала с больною, что не мешало, однако, обычным посетителям флигеля являться, как они выражались, на свое дежурство. Всем, кроме Майданова, который тотчас падал духом и скучал, как только не имел случая восторгаться. Беловзоров сидел угрюмо в углу, весь застегнутый и красный. На тонком лице графа Малевского постоянно бродила какая-то недобрая улыбка. Он действительно впал в немилость у Зинаиды и с особенным старанием подслуживался старой княгине, ездил с ней в ямской карете к генерал-губернатору. Впрочем, эта поездка оказалась неудачной, и Малевскому вышла даже неприятность. Ему напомнили какую-то историю с какими-то путейскими офицерами, и он должен был в объяснениях своих сказать, что был тогда неопытен. Лушин приезжал раза по два в день, но оставался недолго. Он однажды пошел гулять со мной по нескучному саду, был очень добродушен и любезен, сообщал мне названия и свойства разных трав и цветов, и вдруг, как говорится, ни к селу, ни к городу, воскликнул, ударив себя по лбу: «А я, дурак, думал, что она кокетка. Видно, жертвовать собою сладко для иных». «Что вы хотите этим сказать?» – спросил я. «Вам я ничего не хочу сказать», – отрывисто возразил Лушин. «Меня Зинаида избегала. Мое появление, я не мог этого не заметить, производило на нее впечатление неприятное. Она невольно отворачивалась от меня. Невольно. Вот что было горько. Вот что меня сокрушало. Но делать было нечего, и я старался не попадаться ей на глаза и лишь издали ее подкарауливал, что не всегда мне удавалось. С ней по-прежнему происходило что-то непонятное. Ее лицо стало другое, вся она другая стала. Особенно поразила меня происшедшая в ней перемена в один теплый тихий вечер. Я сидел на низенькой скамеечке под широким кустом бузины. Я любил это местечко. Оттуда было видно окно Зинаидиной комнаты. Я сидел, над моей головой в потемневшей листве хлопотливо ворошилась маленькая птичка, серая кошка, вытянув спину, осторожно кралась в сад, и первые жуки тяжело гудели в воздухе, еще прозрачном, хотя уже не светлом. Я сидел и смотрел на окно, и ждал, не отворится ли оно. Точно, оно отворилось, и в нем появилась Зинаида. На ней было белое платье, и сама она, ее лицо, плечи, руки были бледны до белизны. Она долго осталась неподвижной и долго глядела неподвижно и прямо из-под сдвинутых бровей. Я и не знал за ней такого взгляда. Потом она стиснула руки крепко-крепко, поднесла их к губам, ко лбу, и вдруг, раздернув пальцы, откинула волосы от ушей, встряхнула ими и с какой-то решительностью, кивнув сверху вниз головою, захлопнула окно. Дня три спустя она встретила меня в саду. Я хотел уклониться в сторону, но она сама меня остановила. «Дайте мне руку», — сказала она мне с прежней лаской. «Мы давно с вами не болтали». Я взглянул на нее, глаза ее тихо светились, и лицо улыбалось точно сквозь дымку. «Вы все еще нездоровы?» – спросил я ее. «Нет, теперь все прошло», – отвечала она и сорвала небольшую красную розу. «Я немножко устала, но и это пройдет». «И вы опять будете такая же, как прежде?» – спросил я. Зинаида поднесла розу к лицу, и мне показалось, как будто отблеск ярких лепестков упал ей на щеки. «Разве я изменилась?» – спросила она меня. «Да, изменились», – ответил я вполголоса. «Я с вами была холодна, я знаю», – начала Зинаида, – «но вы не должны были обращать на это внимание. Я не могла иначе». «Ну да что об этом говорить?» «Вы не хотите, чтобы я любил вас, вот что!» – воскликнул я мрачно, с невольным порывом. «Нет, любите меня, но не так, как прежде. Как же?» «Будемте друзьями, вот как!» – Зинаида дала мне понюхать розу. «Послушайте, ведь я гораздо старше вас. Я могла бы быть вашей тетушкой, право. Ну, не тетушкой, старшей сестрой, а вы...» «Я для вас ребенок», – перебил я ее. «Ну да, ребенок, но милый, хороший, умный, которого я очень люблю. Знаете ли что? Я вас с нынешнего же дня жалую к себе в пажи. А вы не забывайте, что пажи не должны отлучаться от своих госпож. Вот вам знак вашего нового достоинства, прибавила она, вдевая розу в петлю моей курточки. Знак нашей к вам милости.
1: Я от вас прежде получал другие милости, пробормотал я.
0: Промолвила Зинаида и сбоку посмотрела на меня. Какая у него память! Что ж, я и теперь готова. И склонившись ко мне, она написала.

0: После обеда опять собрались во флигеле гости, и княжна вышла к ним. Все общество было налицо в полном составе, как в тот первый незабвенный для меня вечер. Даже Нерматский притащился. Майданов пришел в этот раз раньше всех. Он принес новые стихи. Начались опять игры в фанты, но уже без прежних странных выходок, без дурачеств и шума. Цыганский элемент исчез. Зинаида дала новое настроение нашей сходке. Я сидел подле нее по праву пажа. Между прочим, она предложила, чтобы тот, чей фант вынется, рассказывал свой сон. Но это не удалось. Сны выходили либо неинтересные. Беловзор видел во сне, что накормил свою лошадь карасями и что у ней была деревянная голова. Либо неестественные, сочиненные. Майданов угостил нас целую повестью. Тут были и могильные склепы, и ангелы с лирами, и говорящие цветы, и несущиеся издалека звуки. Зинаида не дала ему докончить. «Коли уж дело пошло на сочинение, — сказала она, — так пускай каждый расскажет что-нибудь непременно выдуманное». Первому досталось говорить тому же Беловзорову. Молодой гусар смутился. «Я ничего выдумать не могу, — воскликнул он. «Какие пустяки! — подхватила Зинаида. — Ну, вообразите себе, например, что вы женаты, и расскажите нам, как бы вы проводили время с вашей женой. Вы бы ее заперли?»
1: «Я бы ее запер. И сами бы сидели с ней. И сам непременно сидел бы с ней.
0: Прекрасно. Ну, а если бы ей это надоело, и она бы изменила вам?»
1: «Я бы ее убил. А если бы она убежала?» «Я бы догнал ее и все-таки бы убил».
0: «Так. Ну, а положим, я была бы вашей женой. Что бы вы тогда сделали?» Беловзоров помолчал.
1: «Я бы себя убил».
0: Зинаида засмеялась. «Я вижу, у вас недолга песня». Второй фант вышел Зинаидин. Она подняла глаза к потолку и задумалась. «Вот послушайте, — начала она наконец, — что я выдумала. Представьте себе великолепный чертог, летнюю ночь и удивительный бал. Бал этот дает молодая королева. Везде золото, мрамор, хрусталь, шелк, огни, алмазы, цветы, куренья, все прихоти роскоши. Вы любите роскошь? — перебил ее Лушин. — Роскошь красива, — возразила она. — Я люблю все красивое. — Больше прекрасного? — спросил он. — Это что-то хитро, не понимаю. Не мешайте мне. Итак, бал великолепный, гостей множество. Все они молоды, прекрасны, храбры, все без памяти влюблены в королеву. — Женщин нет в числе гостей? — спросил Малевский. — Нет. — Или, погодите, есть. Все некрасивые, прелестные. Но мужчины все влюблены в королеву. Она высока и стройна, у ней маленькая золотая диадема на черных волосах. Я посмотрел на Зинаиду, и в это мгновение она мне показалась настолько выше всех нас. От ее белого лба, от ее недвижных бровей веяло таким светлым умом и такой властью, что я подумал: ты сама эта королева. Все толпятся вокруг нее, — продолжала Зинаида, — все расточают перед ней самые льстивые речи. — А она любит лесть? — спросил Лушин. — Какой несносный, все перебивает. Кто же не любит лести? — Еще один, последний вопрос, — заметил Малевский. — У королевы есть муж? — Я об этом и не подумала. — Нет. — Зачем муж? — Конечно, — подхватил Малевский, — зачем муж? —
2: «Силянс! – воскликнул Майданов, который по-французски говорил плохо. —
0: Мерси! – сказала ему Зинаида. — Итак, королева слушает эти речи, слушает музыку, но не глядит ни на кого из гостей. Шесть окон раскрыты сверху донизу, от потолка до полу, а за ними темное небо с большими звездами, да темный сад с большими деревьями. Королева глядит в сад. Там, около деревьев, фонтан. Он белеет во мраке, длинный-длинный, как привидение.

0: Ева слышит сквозь говор и музыку тихий плеск воды. Она смотрит и думает: «Вы все, господа, благородны, умны, богаты. Вы окружили меня, вы дорожите каждым моим словом. Вы все готовы умереть у моих ног. Я владею вами». А там, возле фонтана, возле этой плещущей воды, стоит и ждет меня тот, кого я люблю, кто мною владеет. На нем нет ни богатого платья, ни драгоценных камней, никто его не знает, но он ждет меня и уверен, что я приду. И я приду. И нет такой власти, которая бы остановила меня, когда я захочу пойти к нему и остаться с ним, и потеряться с ним там, в темноте сада, под шорох деревьев, под плеск фонтана. Зинаида умолкла. «Это выдумка?» — спросил Малевский. Зинаида даже не посмотрела на него. «А что бы мы сделали, господа, — вдруг заговорил Лушин, — если бы мы были в числе гостей и знали про этого счастливца у фонтана?» «Постойте, постойте, — перебила Зинаида, — я сама скажу вам, что бы каждый из вас сделал. Вы, Беловзоров, вызвали бы его на дуэль. Вы, Майданов, написали бы на него эпиграмму. Впрочем, нет, вы не умеете писать эпиграмм. Вы сочинили бы на него длинный ямб, вроде Барбье, и поместили бы ваше произведение в телеграфе. Вы, Нерматский, заняли бы у него... Нет, вы бы дали ему взаймы денег за проценты. Вы, доктор...» Она остановилась. «Вот я про вас не знаю, что бы вы сделали». «По званию лейб-медика, — отвечал Лушин, — я бы присоветовал королеве не давать балов, когда ей не до гостей». «Может быть, вы были бы и правы». «А вы, граф, — а я повторил со своей недоброй улыбкой Малевский, — а вы бы поднесли ему отравленную конфетку». Лицо Малевского слегка перекосилось, но он тотчас же захохотал. «Что же касается до вас, Вольдемар, — продолжала Зинаида, — впрочем, довольно. Давайте играть в другую игру. Мсье Вольдемар в качестве пажа королевы держал бы ей шлейф, когда бы она побежала в сад», — ядовито заметил Малевский. Я вспыхнул, но Зинаида проворно положила мне на плечо руку и, приподнявшись, промолвила слегка дрожащим голосом: «Я никогда не давала вашему сиятельству права быть дерзким, и потому прошу вас удалиться». Она указала ему на дверь. «Помилуйте, княжна», — пробормотал Малевский и весь побледнел. «Княжна права», — воскликнул Беловзоров и тоже поднялся. «Я, ей-богу, никак не ожидал», — продолжал Малевский. «В моих словах, кажется, ничего не было такого. У меня и в мыслях не было оскорбить вас. Простите меня». Зинаида окинула его холодным взглядом и холодно усмехнулась. «Пожалуй, останьтесь», — промолвила она с небрежным движением руки. «Мы с мсье Вольдемаром напрасно рассердились. Вам весело жалиться? На здоровье». «Простите меня», — еще раз повторил Малевский. А я, вспоминая движение Зинаиды, подумал опять, что настоящая королева не могла бы с большим достоинством указать дерзновенному на дверь. Игра в фанты продолжалась недолго после этой небольшой сцены. Всем немного стало неловко. Не столько от самой этой сцены, сколько от другого, не совсем определенного, но тяжелого чувства. Никто о нем не говорил, но всякий сознавал его и в себе, и в своем соседе. Майданов прочел нам свои стихи, и Малевский с преувеличенным жаром расхваливал их. «Как ему теперь хочется показаться добрым», — шепнул мне Лушин. Мы скоро разошлись. На Зинаиду внезапно напало раздумье. Княгиня выслала сказать, что у ней голова болит. Нерматский стал жаловаться на свои ревматизмы. Я долго не мог заснуть. Меня поразил рассказ Зинаиды. «Неужели в нем заключается намек?» — спрашивал я самого себя. «И на кого? На что она намекала? И если точно есть на что намекнуть, как же решиться?» «Нет, не может быть!» — шептал я, переворачиваясь с одной горячей щеки на другую. Но я вспоминал выражение лица Зинаиды во время ее рассказа. Я вспоминал восклицание, вырвавшееся у Лушина в нескучном, внезапные перемены в ее обращении со мною, и терялся в догадках. Кто он? Эти два слова точно стояли перед моими глазами, начертанные во мраке. Точно низкое и зловещее облако повисло надо мною, и я чувствовал его давление и ждал, что вот-вот оно разразится. Ко многому я привык в последнее время, на многое насмотрелся у Засекиных. Их беспорядочность, сальные огарки, сломанные ножи и вилки, мраченный Вонифатий, обтерханные горничные, манеры самой княгини — вся эта странная жизнь уже не поражала меня более. Но к тому, что мне смутно чудилось теперь в Зинаиде, я привыкнуть не мог. «Авантюрьерка», — сказала про нее однажды моя мать. «Авантюрьерка! Она мой идол, мое божество!» Это название жгло меня. Я старался уйти от него в подушку. Я негодовал. И в то же время, на что бы я ни согласился, чего бы я ни дал, чтобы только быть тем счастливцем у фонтана. Кровь во мне загорелась и расходилась. «Сад, фонтан», — подумал я. «Пойду-ка я в сад». Я проворно оделся и выскользнул из дому. Ночь была темна, деревья чуть шептали, с неба падал тихий холодок, от огорода тянуло запахом укропа. Я обошел все аллеи. Легкий звук моих шагов меня и смущал, и бодрил. Я останавливался, ждал и слушал, как стукало мое сердце, крупно и скоро. Наконец я приблизился к забору и оперся на тонкую жердь. Вдруг, или это мне почудилось, в нескольких шагах от меня промелькнула женская фигура. Я усиленно устремил взор в темноту, я притаил дыхание. Что это? Шаги ли мне слышатся? Или это опять стучит мое сердце? «Кто здесь?» — пролепетал я едва внятно. «Что это опять? Подавленный ли смех? Или шорох в листьях? Или вздох над самым ухом?» Мне стало страшно. «Кто здесь?» — повторил я еще тише. Воздух заструился на мгновенье. По небу сверкнула огненная полоска. Звезда покатилась. «Зинаида?» — хотел спросить я, но звук замер у меня на губах. И вдруг все стало глубоко безмолвно кругом, как это часто бывает в середине ночи. Даже кузнечики перестали трещать в деревьях, только окошко где-то звякнуло. Я постоял и вернулся в свою комнату, к своей простывшей постели. Я чувствовал странное волнение, точно я ходил на свидание и остался одиноким и прошел мимо чужого счастья. На следующий день я видел Зинаиду только мельком. Она ездила куда-то с княгиней на извозчике. Зато я видел Лушина, который, впрочем, едва удостоил меня привета, и Малевского. Молодой граф осклабился и дружелюбно заговорил со мною. Из всех посетителей флигелька он один умел втереться к нам в дом и полюбился матушке. Отец его не жаловал и обращался с ним до оскорбительности вежливо. «А, месье Люпаш, — начал Малевский, — очень рад вас встретить. Что делает ваша прекрасная королева?» Его свежее и красивое лицо так мне было противно в эту минуту, и он глядел на меня так презрительно и игриво, что я не отвечал ему вовсе. «Вы все сердитесь, — продолжал он, — напрасно. Ведь не я вас назвал пажем, а пажи бывают преимущественно у королев. Но позвольте вам заметить, что вы худо исполняете свою обязанность». «Как так?» «Пажи должны быть неотлучны при своих владычицах. Пажи должны все знать, что они делают. Они должны даже наблюдать за ними», — прибавил он, понизив голос, — «днем и ночью». «Что вы хотите сказать?» «Что я хочу сказать? Я, кажется, ясно выражаюсь. Днем и ночью. Днем еще так и сяк. Днем светло и людно. Но ночью... Тут как раз жди беды. Советую вам не спать по ночам и наблюдать. Наблюдать изо всех сил. Помните, в саду, ночью, у фонтана, вот где надо караулить, вы мне спасибо скажете». Малевский засмеялся и повернулся ко мне спиной. Он, вероятно, не придавал особенного значения тому, что сказал мне. Но каждое его слово... потекло ядом по всем моим жилам. Кровь бросилась мне в голову. «Ах, вот что!» — сказал я самому себе. «Добро! Стало быть, меня недаром тянуло в сад. Так не бывать же этому!» — воскликнул я громко и ударил кулаком себя в грудь. Хотя я, собственно, и не знал, чему не бывать. «Сам ли Малевский пожалует в сад?» — думал я. Он, может быть, проболтался, на этой дерзости у него станет. Другой ли кто? Но только не сдобровать тому, кто мне попадется. Никому не советую встречаться со мной. Я докажу всему свету и ей изменнице. Я так-таки и назвал ее изменницей, что я умею мстить. Я вернулся к себе в комнату, достал из письменного стола недавно купленный английский ножик, пощупал острие лезвия и, нахмурив брови, с холодной и сосредоточенной решительностью сунул его себе в карман. Точно мне такие дела делать было не в диво и не впервой. Сердце во мне злобно приподнялось и окаменело. Я до самой ночи не раздвинул бровей и не разжал губ, и то и дело похаживал взад и вперед, стискивая рукою в кармане разогревшийся нож и заранее приготовляясь к чему-то страшному. Эти новые, небывалые ощущения до того занимали и даже веселили меня, что, собственно, о Зинаиде я мало думал. Мне все мерещилось. Олега, молодой цыган, «Куда, красавец молодой? Лежи!» А потом: «Ты весь обрызган кровью. О, что ты сделал?» «Ничего!» С какой жестокой улыбкой я повторил это: «Ничего!» Отца не было дома, но матушка, которая с некоторого времени находилась в состоянии почти постоянного глухого раздражения, обратила внимание на мой фатальный вид и сказала мне за ужином: «Чего ты дуешься, как мышь на крупу?» Я только снисходительно усмехнулся в ответ и подумал: «Если б они знали». Пробило 11 часов. Я ушел к себе, но не раздевался, выжидал полночь. Наконец пробила и она. «Пора!» — шепнул я сквозь зубы и, застегнувшись доверху, засучив даже рукава, отправился в сад. Я уже заранее выбрал себе место, где караулить. На конце сада, там, где забор, разделявший наши и засекинские владения, упирался в общую стену, росла одинокая ель. Стоя под ее низкими густыми ветвями, я мог хорошо видеть, насколько позволяла ночная темнота, что происходило вокруг. Тут же велась дорожка, которая мне всегда казалась таинственной. Она змеей проползала под забором, носившим в этом месте следы перелезавших ног, и вела круглые беседки из сплошных акаций. Я добрался до ели, прислонился к ее стволу и начал караулить. Ночь стояла такая же тихая, как и накануне, но на небе было меньше туч, и очертания кустов, даже высоких цветов, яснее виднелись. Первые мгновения ожидания были томительны, почти страшны. Я на все решился. Я только соображал, как мне поступить. Загреметь ли, куда идешь, стой, сознавайся, или смерть, или просто поразить. Каждый звук, каждый шорох и шелест казался мне значительным, необычайным. Я готовился. Я наклонился вперед. Но прошло полчаса, прошел час. Кровь моя утихала, холодела. Я покинул мою засаду и обошел весь сад. Как нарочно, нигде не было слышно малейшего шума. Все покоилось. Я взобрался на развалину оранжереи, увидел перед собой далекое поле, вспомнил встречу с Зинаидой и задумался. Я вздрогнул. Мне почудился скрип отворявшейся двери, потом легкий треск переломанного сучка. Я в два прыжка спустился с развалины и замер на месте. Быстрые, легкие, но осторожные шаги явственно раздавались в саду. Они приближались ко мне. Вот он, наконец, промчался у меня по сердцу. Я судорожно выдернул нож из кармана, судорожно раскрыл его. Какие-то красные искры закрутились у меня в глазах. От страха и злости на голове зашевелились волосы. Шаги направлялись прямо на меня. Я сгибался, я тянулся им навстречу. Показался человек. Боже мой, это был мой отец. Я тотчас узнал его, хотя он весь закутался в темный плащ и шляпу надвинул на лицо. На цыпочках прошел он мимо. Он не заметил меня, хотя меня ничто не скрывало. Но я так скорчился и съежился, что, кажется, сравнялся с самой землей. Ревнивый, готовый на убийство Отелло внезапно превратился в школьника. Я до того испугался неожиданного появления отца, что даже на первых порах не заметил, откуда он шел и куда исчез. Я только тогда выпрямился и подумал, зачем этот отец ходит ночью по саду, когда опять все утихло вокруг. Со страху я уронил нож в траву, но даже искать его не стал. Мне было очень стыдно. Я разом отрезвился. Возвращаясь домой, я, однако, подошел к моей скамеечке под кустом бузины и взглянул на окошко Зинаидиной спальни. Небольшие, немного выгнутые стекла окошка тускло синели при слабом свете, падавшем с ночного неба. Вдруг цвет их стал изменяться. За ними, я это видел явственно, осторожно и тихо спускалась беловатая стора, спустилась до оконницы, и так и осталась неподвижной. «Что же это такое?» — проговорил я вслух почти невольно, когда снова очутился в своей комнате. «Сон? Случайность? Или предположения, которые внезапно вошли мне в голову, так были новы и странны, что я не смел даже предаться им. Я пришел бы в большое затруднение, если бы меня заставили рассказать подробно, что происходило со мною в течение недели, После моей неудачной ночной экспедиции это было странное, лихорадочное время, хаос какой-то, в котором самые противоположные чувства, мысли, подозрения, надежды, радости и страдания кружились вихрем. Это томление, вероятно, долго бы не продолжилось. Громовой удар разом все прекратил и перебросил меня в новую колею. Вернувшись однажды к обеду с довольно продолжительной прогулки, я с удивлением узнал, что буду обедать один, что отец уехал, а матушка нездорова, не желает кушать и заперлась у себя в спальне. По лицам лакеев я догадывался, что произошло нечто необыкновенное. Расспрашивать их я не смел, но у меня был приятель, молодой буфетчик Филипп, страстный охотник до стихов и артист на гитаре. Я к нему обратился. От него я узнал, что между отцом и матушкой произошла страшная сцена, а в девичьей все было слышно до единого слова, что матушка моя упрекала отца в неверности, в знакомстве с соседней барышней, что отец сперва оправдывался, потом вспыхнул и, в свою очередь, сказал какое-то жестокое слово якобы об ихних летах, отчего матушка заплакала. «А произошла вся беда, — продолжал Филипп, — от безымянного письма, а кто его написал, неизвестно, а то бы как этим делам наружу выйти?» «Да разве что-нибудь было?» — с трудом проговорил я, между тем, как руки и ноги у меня похолодели, и что-то задрожало в самой глубине груди. Филипп знаменательно мигнул. «Было. Этих делов не скроешь. Уж на что батюшка ваш в этом разе осторожен? Да ведь надобно ж примерно карету нанять или там что. Без людей не обойдешься тоже». Я услал Филиппа и повалился на постель. Я не зарыдал, не предался отчаянию. Я не спрашивал себя, когда и как все это случилось. Я не удивлялся, как я прежде, как я давно не догадался. Я даже не роптал на отца. То, что я узнал, было мне не под силу. Это внезапное откровение раздавило меня. Все было кончено. Все цветы мои были вырваны разом и лежали вокруг меня разбросанные и истоптанные. Матушка на следующий день объявила, что переезжает в город. Утром отец вошел к ней в спальню и долго сидел с ней наедине. Никто не слышал, что он сказал ей, но матушка уже не плакала больше, она успокоилась и кушать потребовала, однако не показалась и решения своего не переменила. Помнится, я пробродил целый день, но в сад не заходил и ни разу не взглянул на флигель. А вечером я был свидетелем удивительного происшествия. Отец мой вывел графа Малевского под руку через залу в переднюю и в присутствии лакея холодно сказал ему: «Несколько дней тому назад вашему сиятельству в одном доме указали на дверь, а теперь я не буду входить с вами в объяснение, но имею честь вам доложить, что если вы еще раз пожалуете ко мне, то я вас выброшу в окошко. Мне ваш почерк не нравится». Граф наклонился, стиснул зубы, съежился и исчез. Начались сборы к переселению в город, на Арбат, где у нас был дом. Отцу, вероятно, самому уже не хотелось более оставаться на даче, но, видно, он успел упросить матушку не затевать истории. Все делалось тихо, не спеша. Матушка велела даже поклониться княгине и изъявить ей сожаление, что по нездоровью не увидится с ней до отъезда. Я бродил, как шальной, и одного только желал – как бы поскорее все это кончилось. Одна мысль не выходила у меня из головы. Как могла она, молодая девушка, ну и все-таки княжна, решиться на такой поступок? Знаю, что мой отец человек несвободный и имея возможность выйти замуж хоть, например, за Беловзорова. На что же она надеялась? Как не побоялась погубить всю свою будущность? Да, думал я, вот это любовь, это страсть, это преданность. И вспомнились мне слова Лушина: жертвовать собою сладко для иных. Как-то пришлось мне увидеть в одном из окон флигеля бледное пятно. Неужели это лицо Зинаиды, подумал я. Точно, это было ее лицо. Я не вытерпел. Я не мог расстаться с ней, не сказав ей последнего прости. Я улучил удобное мгновение и отправился во флигель. В гостиной княгиня встретила меня своим обычным небрежным приветом. «Что это, батюшка, ваши так рано всполошились?» — промолвила она, забивая табак в обе ноздри. Зинаида появилась из соседней комнаты в черном платье, бледная, с развитыми волосами. Она молча взяла меня за руку и увела с собой. «Я услышала ваш голос», — начала она, — «и тотчас вышла. И вам так легко было нас покинуть, злой мальчик?» «Я пришел с вами проститься, княжна», — отвечал я, — «вероятно, навсегда. Вы, может быть, слышали, мы уезжаем». Зинаида пристально посмотрела на меня. «Да, я слышала. Спасибо, что пришли. Я уже думала, что не увижу вас». «Не поминайте меня лихом. Я иногда мучила вас. Но все-таки я не такая, какой вы меня воображаете». Она отвернулась и прислонилась к окну. «Право, я не такая. Я знаю, вы обо мне дурного мнения». «Я? Да, вы. Я?» Повторил я горестно, и сердце у меня задрожало по-прежнему под влиянием неотразимого, невыразимого обаяния. «Я? Поверьте, Зинаида Александровна, что бы вы ни сделали, как бы вы ни мучили меня, я буду любить и обожать вас до конца дней моих». Она быстро обернулась ко мне и, раскрыв широко руки, обняла мою голову и крепко и горячо поцеловала меня. Бог знает, кого искал этот долгий прощальный поцелуй, но я жадно вкусил его сладость. Я знал, что он уже никогда не повторится. «Прощайте, прощайте», — твердил я. Она вырвалась и ушла. И я удалился. Я не в состоянии передать чувство, с которым я удалился. Я бы не желал, чтобы оно когда-нибудь повторилось. Но я почел бы себя несчастливым, если бы я никогда его не испытал. Мы переехали в город. Не скоро я отделался от прошедшего, не скоро принялся за работу. Рана моя медленно заживала. Но, собственно, против отца у меня не было никакого дурного чувства. Напротив, он как будто еще вырос в моих глазах. Пускай психологи объяснят это противоречие, как знают. Отец мой каждый день выезжал верхом. У него была славная рыжечалая английская лошадь с длинной тонкой шеей и длинными ногами, неутомимая и злая. Ее звали Электрик. Кроме отца на ней никто ездить не мог. Однажды он пришел ко мне в добром расположении духа, чего с ним давно не бывало. Он собирался выехать и уже надел шпоры. Я стал просить его взять меня с собою. «Давай лучше играть в чехарду», — отвечал мне отец, «а то ты на своем клепере за мною не поспеешь». «Поспею, я тоже шпоры надену». «Ну, пожалуй, мы отправились». У меня был вороненький косматый конек, крепкий на ноги и довольно резвый. Правда, ему приходилось скакать во все лопатки, когда электрик шел полной рысью. Но я все-таки не отставал. Я не видывал всадника, подобного отцу. Он сидел так красиво и небрежно, ловко, что, казалось, сама лошадь под ним это чувствовала и щеголяла им. Мы проехали по всем бульварам, побывали на девичьем поле, перепрыгнули через несколько заборов. Сперва я боялся прыгать, но отец презирал робких людей, и я перестал бояться. Переехали дважды через Москву-реку. И я уже думал, что мы возвращаемся домой, тем более, что сам отец заметил, что лошадь моя устала. Как вдруг он повернул от меня в сторону от Крымского броду и поскакал вдоль берега. Я пустился вслед за ним. Поравнявшись с высокой грудой сложенных старых бревен, он проворно соскочил с электрика, велел мне слезть и, отдав мне поводья своего коня, сказал, чтобы я подождал его тут же у бревен, а сам повернул в небольшой переулок и исчез. Я принялся расхаживать взад и вперед вдоль берега, ведя за собой лошадей и бронясь с электриком. Тоска меня брала, а отца все не было. Я сделал несколько шагов к тому направлению, куда удалился отец, потом прошел переулочек до конца, повернул за угол и остановился. На улице, в 40 шагах от меня, перед раскрытым окном деревянного домика, спиной ко мне стоял мой отец. Он опирался грудью на оконницу, а в домике, до половины скрытая занавеской, сидела женщина в темном платье и разговаривала с отцом. Эта женщина была Зинаида. Я остолбенел. Я этого, признаюсь, никак не ожидал. Первым движением моим было убежать. Отец оглянется, подумал я, и я пропал. Но странное чувство, чувство сильнее любопытства, сильнее даже ревности, сильнее страха, остановило меня. Я стал глядеть, я силился прислушаться. Казалось, отец настаивал на чем-то, Зинаида не соглашалась. Я, как теперь, вижу ее лицо, печальное, серьезное, красивое, и с непередаваемым отпечатком преданности, грусти, любви и какого-то отчаяния. Я другого слова подобрать не могу. Она произносила односложные слова, не поднимала глаз и только улыбалась покорно и упрямо. По одной этой улыбке я узнал мою прежнюю Зинаиду. Отец повел плечами и поправил шляпу на голове, что у него всегда служило признаком нетерпения. Зинаида выпрямилась и протянула руку. Вдруг в глазах моих совершилось невероятное дело. Отец внезапно поднял хлыст, которым сбивал пыль с полы своего сюртука, и послышался резкий удар по этой обнаженной до локтя руке. Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть, а Зинаида вздрогнула, молча посмотрела на моего отца и, медленно поднеся свою руку к губам, поцеловала залившийся на ней рубец. Отец швырнул в сторону хлыст и, торопливо взбежав на ступеньки крылечка, ворвался в дом. Зинаида обернулась и, протянув руки, закинув голову, тоже отошла от окна. С замиранием испуга, с каким-то ужасом недоумения на сердце, бросился я назад и, пробежав переулок, чуть не упустив электрика, вернулся на берег реки. Я не мог ничего сообразить. Я знал, что на моего холодного и сдержанного отца находили иногда порывы бешенства. И все-таки я никак не мог понять, что я такое видел. Но я тут же почувствовал, что сколько бы я ни жил, забыть это движение, взгляд, улыбку Зинаиды было для меня навсегда невозможно, что образ ее, этот новый, внезапно представший передо мною образ, навсегда запечатлелся в моей памяти. Я глядел бессмысленно на реку и не замечал, что у меня слезы лились. Ее бьют, думал я. Бьют, бьют. Ну, что же ты? Давай мне лошадь, раздался за мной голос отца. Я машинально подал ему поводья. Он вскочил на электрика, прозябший конь взвился на дыбы и прыгнул вперед на полторы сажени. Но скоро отец укротил его. Он вонзил ему шпоры в бока и ударил его кулаком по шее. «Ах, хлыста нету!» — пробормотал он. Я вспомнил недавний свист и удар этого самого хлыста и содрогнулся. «Куда же ты дел его?» — спросил я отца, погодя немного. Отец не отвечал мне и поскакал вперед. Я нагнал его. Мне непременно хотелось видеть его лицо. «Ты соскучился без меня?» — проговорил он сквозь зубы. «Немножко. Где же ты уронил свой хлыст?» — спросил я его опять. Отец быстро глянул на меня. «Я его не уронил», — промолвил он. «Я его бросил». Он задумался и опустил голову. И тут-то я в первый и едва ли не в последний раз увидел, сколько нежности и сожаления могли выразить его строгие черты. Он опять поскакал, и уж я не мог его догнать. Я приехал домой четверть часа после него. «Вот это любовь!» — говорил я себе снова, сидя ночью перед своим письменным столом, на котором уже начали появляться тетради и книги. «Это страсть! Как, кажется, не возмутиться, как снести удар от какой бы то ни было, от самой милой руки! А видно, можно, если любишь! А я-то воображал! Последний месяц меня очень состарил, и моя любовь со всеми своими волнениями и страданиями показалась мне самому чем-то таким маленьким и детским, и мизерным перед тем другим, неизвестным чем-то, о котором я едва мог догадываться, и которое меня пугало, как незнакомое, красивое, но грозное лицо, которое напрасно силишься разглядеть в полумраке. 2 месяца спустя я поступил в университет, а через полгода отец мой скончался от удара в Петербурге, куда он только что поселился с моей матерью и со мной. За несколько дней до своей смерти он получил письмо из Москвы, которое его чрезвычайно взволновало. Он ходил просить о чем-то матушку, и, говорят, даже заплакал. Он мой отец. В самое утро того дня, когда с ним сделался удар, он начал было письмо ко мне на французском языке. «Сын мой», — писал он мне, — «бойся женской любви, бойся этого счастья, этой отравы». Матушка после его кончины послала довольно значительную сумму денег в Москву.
1: Николай Андреевич Капитонов, нотариус, пообедал, выкурил сигару и отправился к себе в спальную отдыхать. Он лег, укрылся от комаров кисеей и закрыл глаза. Но уснуть не сумел. Лук, съеденный им вместе с окрошкой, поднял в нем такую изжогу, что о сне и думать нельзя было. «Нет, не уснуть мне сегодня», — решил он, распять, перевернувшись сбоку на бок. «Стану газеты читать». Николай Андреевич встал с постели, набросил на себя халат и в одних чулках, без туфель, пошел к себе в кабинет за газетами. Он и не предчувствовал, что в кабинете ожидало его зрелище, которое было гораздо интереснее изжоги и газет. Когда он переступил порог кабинета, перед его глазами открылась картина. На бархатной кушетке, спустив ноги на скамеечку, полулежала его жена Анна Семеновна, дама 33 лет. Поза ее небрежная и томная походила на ту позу, в какой обыкновенно рисуется Клеопатра египетская, отравляющая себя змеями. У ее изголовья на одном колене стоял репетитор Капитоновых, студент-техник первого курса Ваня Щупальцев, розовый, безусый мальчик лет 19-20. Смысл этой живой картины нетрудно было понять. Перед самым входом нотариуса уста барыни и юноши слились в продолжительный, томительно жгучий поцелуй. Николай Андреевич остановился как вкопанный, притаил дыхание и стал ждать, что дальше будет. Но не вытерпел и кашлянул. Техник оглянулся на кашель и, увидев нотариуса, отупел на мгновение. Потом же вспыхнул, вскочил и выбежал из кабинета. Анна Семеновна смутилась. «Прекрасно, мило», — начал муж, кланяясь и расставляя руки. «Поздравляю! Мило и великолепно! С вашей стороны тоже мило подслушивать», — пробормотала Анна Семеновна, стараясь оправиться. «Мерси», — продолжал нотариус, широко ухмыляясь. «Так все это, мамочка, хорошо, что я готов 100 рублей дать, чтобы еще раз поглядеть».
2: «Вовсе ничего не было. Это вам так показалось? Глупо даже».
1: «Да. А целовался кто?»
2: «Целовались, да. А больше не понимаю даже, откуда ты выдумал?»
1: Николай Андреевич насмешливо поглядел на смущенное лицо жены и покачал головой. «Свеженьких огурчиков на старости лет захотелось», — заговорил он певучим голосом. «Надоело белужина, так вот к сардинкам потянуло. Ах ты, бесстыдница! Да, впрочем, что ж, бальзаковский возраст. Ничего не поделаешь с этим возрастом. Понимаю, понимаю и сочувствую». Николай Андреевич сел у окна и забарабанил пальцами по подоконнику.
2: «И впредь продолжайте», — зевнул он.
0: «Глупо», — сказала Анна Семеновна. «Черт знает, какая жара!
1: Велела бы ты лимонаду купить, что ли?»
0: «Так-то, сударыня, понимаю и сочувствую.
1: Все эти поцелуи, ахи да вздохи.
0: Ой, изжога! Все это хорошо и великолепно. Только не следовало бы, матушка, мальчик смущать. Да-с, мальчик добрый, хороший. Светлая голова и достоин лучшей участи. Пощадить бы его следовало».
2: «Вы ничего не понимаете? Мальчик в меня по уши влюбился. Я сделала ему приятное, позволила поцеловать себя».
0: «Влюбился», — передразнил Николай Андреевич.
1: «Прежде чем он в тебя влюбился, ты ему, небось, 100 западней мышеловок поставила». Нотариус зевнул
0: и потянулся.
1: Удивительное дело, проворчал он, глядя в окно. Поцелуй я так же безгрешно, как ты сейчас девушку. На меня черт знает, что посыплется. Злодей, соблазнитель, развратитель. А вам, бальзаковским барыням, все с рук сходит. Не надо в другой раз лук в окрошку класть, а то околеешь от этой изжоги. Фу! Погляди-ка скорее на твоего обже. Бежит по аллее бедный финик, словно ошпаренный, без оглядки. Чай воображает, что я с ним из-за такого сокровища, как ты, стреляться буду. Шкодлив, как кошка, труслив, как заяц. Постой же, финик, задам я тебе фернопиксу. Ты у меня еще не так забегаешь.
2: Нет, пожалуйста, ты ему ничего не говори, сказала Анна Семеновна. Не бронись с ним, он нисколько не виноват.
1: Я брониться не буду. А так только. Шутки ради. Нотариус зевнул, забрал газеты и, подобрав полы халата, побрел к себе в спальную. Повалявшись часа полтора и прочитавши газеты, Николай Андреевич оделся и отправился гулять. Он ходил по саду и весело помахивал своей тросточкой. Но, увидав издалека техника Щупальцева, он скрестил на груди руки, нахмурился и зашагал, как провинциальный трагик, готовящийся к встрече с соперником. Щупальцев сидел на скамье под ясенью и, бледный, трепещущий, готовился к тяжелому объяснению. Он храбрился, делал серьезное лицо, но его, как говорится, крючило. Увидав нотариуса, он еще больше побледнел, тяжело перевел дух и смиренно поджал под себя ноги. Николай Андреевич подошел к нему боком, постоял молча и, не глядя на него, начал. «Конечно, милостивый государь, вы понимаете, о чем я хочу говорить с вами? После того, что я видел, наши хорошие отношения продолжаться не могут. Да-с? Волнение мешает мне говорить, но вы без моих слов поймете, что я и вы жить под одной крышей не можем. Я или вы?
2: Я вас понимаю, пробормотал техник, тяжело дыша.
1: Эта дача принадлежит жене, а потому здесь останетесь вы, а я уеду. Я пришел сюда не упрекать вас, нет. Упреками и слезами не вернешь того, что безвозвратно потеряно. Я пришел за тем, чтобы спросить вас о ваших намерениях. Конечно, не мое дело мешаться в ваши дела, но согласитесь, в желании знать о дальнейшей судьбе горячо любимой женщины нет ничего такого, этакого, что могло бы показаться вам вмешательством. Вы намерены жить с моей женой?
2: То есть как-с?
1: Сконфузился техник, подгибая еще больше под скамью ноги.
2: Я не знаю. Все это как-то странно.
1: Я вижу, вы уклоняетесь от прямого ответа, проворчал угрюмо нотариус. Так я вам прямо говорю. Или вы берете соблазненную вами женщину и доставляете ей средства к существованию, или же мы стреляемся. Любовь налагает известные обязательства. Милостивые государи, вы, как честный человек, должны понимать это. Через неделю я уезжаю, и Анна с семьей поступает под вашу ферулу. На детей я буду выдавать определенную сумму.
2: Если Анне Семеновне угодно, забормотал юноша, то я, как честный человек, возьму на себя. Но я ведь беден. Хотя
1: вы благородный человек,
3: прохрипел нотариус, потрясая руку техника, благодарю. Во всяком случае, даю вам неделю на размышление. Вы подумайте. Нотариус сел рядом с техником и закрыл руками лицо.
2: Что вы сделали со мной? Вы разбили мне жизнь. Отняли у меня женщину, которую я любил, больше жизни. Нет, я не перенесу этого удара.
3: Юноша с тоской поглядел на него и почесал себе лоб. Ему было жутко.
2: «Сами вы виноваты, Николай Андреевич!» — вздохнул он. «Снявши голову, по волосам не плачут. Вспомните, вы женились на Анне только из-за денег. И потом всю жизнь вы не понимали ее, тиранили, относились небрежно к самым чистым, благородным порывам ее сердца».
1: «Это она вам сказала?» — спросил Николай Андреевич, вдруг отнимая от лица руки.
2: «Да, она. Мне известна вся ее жизнь. И верьте, я полюбил в ней не столько женщину, сколько страдалец».
1: «Вы благородный человек», — вздохнул нотариус. «Прощайте и будьте счастливы. Надеюсь, что все, что тут было сказано, останется между нами». Николай Андреевич еще раз вздохнул и зашагал к дому. На полдороги встретилась ему Анна Семеновна. «Что, финика своего ищешь?» – спросил он. «Ступай-ка, погляди, в какой пот я его вогнал. А ты уж успела ему поисповедаться. И что у вас, бальзаковских, за манеры, ей-богу? Красотой и свежестью брать не можете? Так с исповедью подъезжайте, с жалкими словами. Наврала стрекороба, и на деньгах-то я женился, и не понимал я тебя, и тиранил, и черт, и дьявол».
3: «Ничего я ему не говорила», — вспыхнула Анна Семеновна.
1: «Ну-ну-ну, я ведь понимаю, вхожу в положение. Не бойся, не выговор делаю, мальчика только жалко, хороший такой, честный, искренний». Когда наступил вечер, и всю землю заволокло потемками, нотариус еще раз вышел на прогулку. Вечер был великолепный. Деревья спали, и, казалось, никакая буря не могла разбудить их от молодого весеннего сна. С неба, борясь с дремотой, глядели звезды. Где-то за садом лениво квакали лягушки и пискала сова. Слышались короткие, отрывистые свистки далекого соловья. Николай Андреевич, проходивший в потемках под широкой липой, неожиданно наткнулся на Щупальцева. «Что вы тут стоите?»
2: «Николай Андреевич», — начал Щупальцев дрожащим от волнения голосом, «я согласен на все ваши условия, но все это как-то странно. Вдруг вы ни с того ни с сего несчастны, страдаете и говорите, что вся ваша жизнь разбита?»
1: «Да, так что же?
2: Если вы оскорблены, то хоть я и не признаю дуэли, я могу удовлетворить вас. Если дуэль хоть немного облегчит вас, то извольте, я готов хоть 100 дуэлей».
1: Нотариус засмеялся и взял техника за талию. «Ну, будет. Я ведь пошутил, голубчик», — сказал. «Все это пустяки и вздор. Та дрянная и ничтожная женщина не стоит того, чтобы вы тратили из-за нее хорошие слова и волновались. Довольно, юноша. Пойдемте гулять».
2: «Я вас не понимаю».
1: «И понимать нечего. Дрянная, скверная бабенка, и больше ничего. У вас вкуса нет, голубчик. Что вы остановились? Удивляетесь, что я такие слова про жену говорю? Конечно, мне не следовало бы говорить вам этого, но так как вы тут некоторым образом лицо заинтересованное, то с вами нечего скрытничать. Говорю вам откровенно, наплюйте игра не стоит свеч. Все она вам налгала, и как страдалица гроша медного не стоит. Бальзаковская барыня и психопатка глупа и много врет. Честное слово, голубчик, я не шучу.
2: Но ведь она вам жена.

0: Настя дура, но в ней хоть претензий нет.
1: Дальше пойдем. Нотариус и техник вышли из сада, оглянулись и оба разом вздохнувши, пошли по полю.
2: То извительно, то уязвимо, мой защитник и мой судья, мне сказала моя любимая, что она разлюбила себя. Есть у женщин моменты загнанности, будто сунули носом в хлам, тайный ужас от собственной запусти, злость ко взглядам и зеркалам. Мною вылеплена, мною лепимая, меня вылепившая, как судьба. Мне сказала моя любимая, что она разлюбила себя. Время — это завистливый заговор против юности и красоты, но в глазах моих время замерло, и в них лучшая женщина — ты. Так зазывно играют разлуки мной, но в тебя я хочу, как домой. Не позволь себе стать разлюбленной мной и даже тобою самой.
3: Первая целинная весна запомнилась по-разному. И радостной, и торжественной, и до предела напряженной, трудной. Степь оказалась крепким орешком, более крепким, чем мы считали. Дело не только в том, что вековая дернина, пронизанная словно проволокой корневищами, была так плотна, что едва поддавалась плугу, а еще и в том, что на казахстанской целине практически не бывает весны в обычном нашем понимании. Особенность здешнего климата такова, что зима как бы сразу переходит в лето. Буквально следом за растаявшими снегами наступает жара. Дождей в мае практически не бывает. Земля быстро сохнет, превращается в камень, и пахать ее вдвойне тяжело. Первые борозды повсюду проложили торжественно, с митингами. Благополучно вспахали и первые клетки. Они на целине тоже были необычны. Землемеры повсюду нарезали тракторным бригадам одинаковые участки нетронутой степи. Клетки размером 2 на 2 километра, то есть по 400 гектаров. «Вот это клеточки, вот это простор!» – шутили трактористы. «Включай мотор и езжай по прямой, пока горючего хватит». Но вскоре увидели, что приходится останавливаться все чаще. Моторы не тянули плуги, ломались лемеха, гнулись плужные рамы. Лишь такой силач, как С-80, мог тащить за собой пятикорпусный плуг. А маневренные на легкие ДТ-54 и на Ти для целины оказались слабосильными. Люди повсюду начали снимать с плугов по одному и даже по два лемеха. Это не только снижало выработку, но грозило сорвать план подъема целины. Предпосевная обработка нови тоже была нелегка. Требовалось несколько раз продисковать пашню, обработать лапчатыми культиваторами, хорошо пробаранить и прикатать водоналивными катками. Потом только пускались сеялки, а разрыв между подъемом пласта и севом не должен был превышать 4-5 дней. Мы знали, что иначе поле высохнет, и засевать его будет уже бесполезно. Помню свою первую поездку на сев в Кустанайскую область. Туда, на станцию Тобол, приехал Хрущев. Вскоре состоялось большое совещание. Оно проходило на Майкульском конезаводе, который тоже распахивал целину. В кабинете директора конезавода собрались Пономаренко, я, первый секретарь Кустанайского обкома партии Хромков, председатель облсполкома Сложнев, директор Кустанайского конезавода Михаил Георгиевич Моторика, ныне он министр сельского хозяйства Казахстана, ученые Всесоюзного института механизации сельского хозяйства и другие товарищи. Разговор шел о многом, но в первую очередь обсуждали проблему оборота пласта.

0: Мучились мы с ней изрядно. А суть в том, что плуги, настроенные на обычную пахоту, никак не укладывали мощный, срезанный предплужниками слой дернины на дно борозды. Дернина торчала как попало, в кривь и в кось, не покрывалась комковатой нижней почвой. Дисковать такое поле было сложно. Решили прервать совещание, посмотреть, как все это выглядит в натуре, и выехали в одну из тракторных бригад. Механизаторы нервничали, дело шло туго, пласт, как ни старались, они не опрокидывался полностью. Я подошел к трактористам, вступил в разговор, спросил, что тут, по их мнению, можно сделать. Ответили, что существующие плуги не годятся, другие нужны. Какие? А мы уж давно об этом говорим, а толку чуть, сказал один из них. Нужно срочно наладить выпуск плугов с полувинтовыми и винтовыми отвалами. Надо сказать, что когда Хрущев понял, в чем тут дело, то пришел в гневное состояние и обратился с резкими обвинениями в адрес ученых. Почему не предусмотрели этот вопрос раньше? Было же время, чтобы загодя сориентировать заводы на выпуск таких плугов. Меры были приняты, и уже через месяц на Целину пошли первые образцы новых плугов. Но то было месяц спустя. А подъем Целины уже разворачивался вовсю, и надо было что-то придумать теперь же, чтобы дело шло задуманными темпами. Однажды вечером я, как обычно, обзванивал совхозы, интересуясь, сколько вспахано, какие встречаются трудности. Позвонил и в совхоз Орджоникидзевский. Его директор Кухтин сказал, что дела идут хорошо, но попросил прислать побольше запасных лемехов. Ну, прямо горят лемехи. А пашем полным ходом. Приезжайте, сами увидите. Я спросил, как у них укладывается дернина, и услышал в ответ: нормально. Упаковываем, как миленькую. Наутро большой группой мы поехали в Орджоникидзевский. К нам присоединился заместитель министра совхозов СССР Степан Власевич Кальченко. А в райцентре мы еще прихватили с собой уполномоченного ЦК КПСС по подъему Целины Михаила Георгиевича Рогинца. Я знал Михаила Георгиевича еще по Украине, где он был первым секретарем Черниговского обкома партии, как раз в те годы, когда я работал в Днепропетровске. С той поры не видел его и искренне обрадовался неожиданной встрече. Впоследствии, будучи первым секретарем Кокчетавского обкома партии, а затем министром совхозов и министром сельского хозяйства Казахской ССР, он вложил немало труда и сил в освоение Целины. В поездке в Орджоникидзевский выяснилось, что это именно он, Михаил Георгиевич, предложил один пустячок, и подъем Целины в подопечных ему районах шел успешно. Картину на полях мы увидели веселую. Трактористы, как ни в чем не бывало, вели машины на нормальной скорости, а плуги с ровным приятным хрустом и треском рвали Целину. В чем дело? «Да говорю же, пустяк!» – улыбался Рогинец. «Мы дернину тонко снимаем, самый верх. Видите, предплужники заглублены всего на 7 сантиметров, а не на 11, как положено по инструкции. Вот и управляемся». «И верно». Только тут мы заметили, что предплужники, словно шкурку сала, аккуратно срезали тонкий слой дернины и сбрасывали ее шерстью вниз на дно борозды. Действительно упаковывали. Пришлось упрекнуть Михаила Георгиевича, товарищи из совхоза, почему молчали. Так неудобно было о такой мелочи шуметь. «Я думал, люди сами догадаются, экая мудрость», — говорил Рогинец. «Ты вот догадался, — заметил я. Но нельзя забывать, что на Целину съехалась вся страна, много людей молодых. Все полезное, выработанное опытом, надо быстро распространять. А иной опытный догадается, да побоится взять на себя ответственность, нарушить инструкции. Так ведь, Степан Власевич?» «Верно, могут и побояться», — подтвердил Кальченко. «Вот и издай приказ. Пусть всюду, где с дверниной не получается, заглубят предплужники на 7 сантиметров, а не на 11». «Сегодня же напишу такой приказ». Ехали обратно и всю дорогу шутили над Михаилом Георгиевичем. Мол, украинец всегда старается срезать себе шматок сала потолще, а вот Рогинец режет потоньше. Впервые такое видим. Через день состоялось бюро Кустанайского обкома партии. Среди других обсуждался и вопрос о строительстве дорог на Целине. Большинство стояло на том, что дороги нужно строить шоссейные для автотранспорта. Пусть это и дороже, и дольше, но лучше сразу начинать развивать капитальную, современную, рассчитанную на дальнюю перспективу дорожную сеть. Одновременно с ней предлагалось в узловых местах развернуть строительство крупных элеваторов. Однако Никита Сергеевич Хрущев считал, что целесообразнее построить несколько узкоколейных железных дорог, к которым, как он говорил, можно будет подвозить хлеб из глубинок. Никакие аргументы против этой идеи во внимание приняты не были. Так была построена сначала узкоколейка Кустанай-Урицкая, а затем и Есиль-Тургай. Это была ошибка. Обе дороги практически не сыграли ожидаемой роли в вывозке хлеба и вскоре были разобраны. Привожу этот факт не ради того, чтобы показать, что партийный и государственный деятель обязан быть одновременно дорожником, экономистом, инженером и так далее. Нет, но он должен владеть как законами общего развития, так и опираться на конкретные научные и практические знания. И во всяком случае не может считать себя единственным и непререкаемым авторитетом во всех областях человеческой деятельности. Современные экономика, политика, общественная жизнь настолько сложны, что подвластны лишь могучему коллективному разуму. И надо выслушивать специалистов, ученых, притом не только одного направления или одной школы. Надо уметь советоваться с народом, чтобы избежать всякого рода шараханий, скороспелых и непродуманных волевых решений. Особенно опасны они, когда речь идет о всестороннем хозяйственном и социально-культурном освоении целого географического региона, о длительной политике в нем, об умении заглянуть далеко вперед. Из Кустаная я отправился в поездку по целинным областям, районам, совхозам, где всюду шел сев. На станциях Есиль и Атбасар застал в буквальном смысле столпотворение. Пропускная их способность была совершенно несоразмерна количеству поступающих грузов. Есиль и тогда называли воротами целины, хотя это была крохотная станция, окруженная степным безбрежьем. Множество грузов прибывало и в районный центр Атбасар. Старинный, пыльный, открытый всем ветрам городишко с низкими домами и чахлой зеленью принимал эшелоны с техникой, лесом, цементом, деталями домов, полевыми вагончиками, металлом, бензином, семенами, продовольствием и товарами. Принимал не только для собственных целинных хозяйств, но и для трех смежных районов. На разгрузку эшелонов было мобилизовано все население городка. Члены бюро райкома партии, работники райисполкома, комсомольские активисты круглосуточно дежурили на станции. Встречали поезда, управляли разгрузкой, принимали людей и пытались их временно расселить в домах местных жителей. Говорю «пытались», потому что вновь прибывающие ни минуты задерживаться где бы то ни было не хотели. Они спешили в степь, выкрикивая в общем людском шуме названия своих совхозов: Мариновский, Атбасарский, Днепропетровский, Бауманский. Приходилось уговаривать их, объяснять, что первые отряды в совхозы уже посланы, что они там и пашут, и сеют, и строят жилища для пополнения, и покуда не будет готово жилье, новичкам там делать нечего. Объясняли также, что реки уже разлились, и ехать сейчас просто опасно. Но никакие доводы не помогали. Над толпами людей поднимались плакаты: «Даешь совхоз, даешь целину». В хозяйства, расположенные, как и Атбасар, на правобережной стороне Ишима, технику и людей продолжали отправлять тракторными маршрутами и автоколоннами. Но часть техники, предназначенная для левобережной половины района, рассеченного рекой, задержалась из-за разливов. Оставлять ее в бездействии было бы грешно, и районные власти решили временно использовать эту технику в правобережных колхозах, совхозах и МТС. Но вдруг одна из тракторных колонн исчезла. Оказалось, бригадир тракторной бригады Владимир Чекалин, узнав об этом решении, поднял ночью по тревоге своих хлопцев и угнал тракторы. Эти ребята ехали по комсомольским путевкам в колхоз «Красная Заря». Они сформировались в бригаду еще на месте, откуда выезжали, и сами сопровождали свои машины. В погоню за беглецами поехал секретарь райкома Василий Филиппович Макарин. На берегу Ишима он обнаружил тракторы и одинокого Владимира Чекалина. Где остальные самоуправцы? Сейчас будут. Кто вам позволил самовольничать? А какое тут своеволие? Трактора кому предназначены? Колхозу «Красная Заря». Вот они и будут поднимать целину там, где им положено. Брод мы найдем. Как ни пытался секретарь райкома урезонить бригадира, тот был непреклонен. В это время к берегу подошли остальные механизаторы. Среди них мелькали белые бороды местных аксакалов. Один из стариков, услышав спор, обернулся к Макарину. «Ай, секретарь, зачем парнишку ругаешь? Сам виноват. Зачем раньше машины не отправил? Разве не знал? Большой снег, большой разлив будет». Казахи показали ребятам брод, заявив, что в этом месте у Ишима твердое каменное дно. И вскоре трактористы перетянули машины на левый берег. В тот же день они включили их в колхозе в работу, а следом через тот же брод пошла техника в другие левобережные совхозы – Днепропетровский, Мариновский, Бауманский. Даже рассказывая мне об этом, Василий Филиппович волновался, переживал. Как-никак, но риск все же был. Самоуправство его сердило. Были тут, однако, и упорство, находчивость, смелость. Кстати, после случая с беглецами в этом месте наладили переправу на левый берег. Жители Атбасара спустили на реку все свои лодки. Из этих лодок оборудовали два парома, на которых всю весну и лето переправлялись на левобережье люди, машины, горючее, продовольствие. Это тоже был пример поистине фронтовой находчивости. И таких примеров я встречал на целине в те годы так много, что обо всем не расскажешь. Из Атбасара выехал вместе с Макариным. Мы не торопились. Ехали из одного хозяйства в другое, из бригады в бригаду. Впервые я видел казахскую степь весною и любовался ею. Какой простор! Наверное, тут даже солнце устает, пока проходит от горизонта до горизонта. Весенняя степь сияла множеством красок. Синели разливы воды. Блестели на солнце пахучие свежие травы. Цвели тюльпаны. И на всем зеленом просторе, то там, то тут, лежали черные квадраты впервые распаханной земли. Но в этот хороший солнечный день меня занимала одна тревожная мысль. Наблюдая работы на полях, я заметил, что квадраты нови нигде не засевали. Сеяли только по старопахотным землям. Вспомнил разговоры старожилов, что у них всегда было так. Сеяли только на второй год. С вопросами не торопился. Лишь в одной бригаде спросил не приезжего, а местного тракториста. «А целину когда же засевать будете? В июне?» «Кто же сеет в июне?» – удивился он. «У нас за это осмеют. У нас так говорят. Пришел июнь, хоть сей, хоть плюнь». Когда возвращались в Атбасар, Василий Филиппович молчал. «Не пора ли докладывать?» – спросил я. А что докладывать? Сами все видели. Выяснилось, что сеять этой весной в Атбасарском районе не собирались. Почему? Макарин объяснил. Новь на целине истри засевали только следующей весной, потому что поднимали ее поздно, не раньше июня. А почему поздно? Да потому что до этого крестьянин был занят севом. С двумя работами сразу, с севом и пахотой, он управиться не мог. А когда потом доходили руки до целины, сеять уже не было смысла. Земля ждала новой весны и тогда лишь давала первый, как правило, хороший урожай. Отсюда и пошли давние традиции, устойчивые представления, застарелые предрассудки. Атбасарцы долго судили и рядили, как быть, и решили в первый год не сеять. Должен заметить, об этом уже много было говорено. Позади были у меня консультации с серьезными учеными, пришлось поднять груды материалов, данные экспедиций, начавших исследование целины очень давно, о чем позже еще расскажу. Под урожай будущего 1955 года мы намечали поднять как можно больше земли именно в июне, ибо поздняя летняя или осенняя вспашка и целины, и зяби здесь так же нежелательно, как и июньский сев. Это было обосновано учеными, принято в наших планах. Но целину-то первой весной мы поднимали в апреле и в мае, и не под будущий урожай, а под нынешний. Тут надо было убедить людей. Молча доехали до города, думая каждый о своем. Ужинали с Макариным у него дома. Две рюмки под мои любимые пельмени, приготовленные его женой Феодосией Кузьминичной, выпили. Одну за успешное начало целины, другую за здоровье хозяйки. Василий Филиппович был в тот вечер неистощим на всяческие вопросы. «Скажите, вы искренне убеждены, что наш край станет крупнейшей житницей страны? А вы все-таки сомневаетесь? Больно трудно давалась нам эта земля. Не только убежден, Василий Филиппович, но и горжусь, что причастен к этому делу. Хорошо понимал я этого человека, чувствовал его состояние. Он был из тех старых местных работников, которых мы при резко изменившихся масштабах работы сочли правильным не менять, оставить на месте. И не ошиблись. Большие события лишь поначалу заставили их несколько растеряться. Таким и был Макарин, один из тысяч секретарей райкомов, великих тружеников, которые несут на себе основной груз самой трудной низовой партийной работы. Он жил, трудился в самом что ни на есть тихом городке, заброшенном в глухой, опаленной солнцем степи, и жизнь эта текла тоже тихим, размеренным ходом. Но вот наступил 1954 год, и городок оказался в эпицентре целинных дел, на виду у всей страны. К чести Макарина, он обладал той крестьянской дотошностью и тем умом, который, до всего докопавшись, позволяет человеку глубоко поверить в новое дело и целиком до конца отдаться ему со всей недюжинной силой своего таланта. На следующее утро, по моей просьбе, он собрал в райкоме директоров совхозов Заудалова, Лихобабу, Тутикова, пришли председатель райисполкома Галущак, его заместитель Рахим Кайсарин и другие товарищи. Еще раз мы все обсудили, всех я внимательно выслушал, а в заключение сказал: «Хорошо, что к большому делу вы относитесь основательно, осторожно. Но давайте все-таки разберемся, о чем идет спор. Мог ли мужик-единоличник, даже если, как говорили тогда, и был справным, разработать быстро целину, как мы это можем сделать теперь? Конечно, нет. Сахой или, в лучшем случае, букеровским плугом он мог и в мае вспахать свой клочок земли, но уж разделать ее ему просто было нечем. Вот и ждал почти год, а то и больше, пока дернина под воздействием солнца, воды и мороза не распадется сама на мелкие комки. Нам ли равняться на этого мужика, перенимать его горький и вынужденный опыт? Думаю, что нет. Нынешней техникой мы можем в 2-3 дня сделать поднятую целину мягкой, пористой, готовой принять семена, и в тот же год вознаградить себя за труды. Вот и решайте, как вам лучше поступить». «А что решать? Я давно говорю, сеять надо», — горячо отозвался Заудалов. «Так сейте. Видите ли, нам не то, что не дают или запрещают, а говорят: смотрите, как бы впросак не попасть, ведь вы человек не здешний, не знаете этой земли, тут поневоле засомневаешься». «Засеем все, что нынче подняли», — заверил Макарин. «Убедили вы нас. Видать, мы сами себя перемудрили». «Вот и хорошо. Но учтите еще одно», — добавил я. Тут приводились аргументы, так сказать, агрономические и технические, и ничего не говорилось о политической стороне вопроса. Между тем, надо считаться не только с возможностью, но и с необходимостью сеять хлеб на целине именно нынче. Это не только экономическая необходимость, это и дело политики. Пусть весь мир еще раз узнает, что мы, коммунисты, способны решать крупнейшие задачи в течение короткого времени. А кроме того, по-человечески важно, чтобы каждый целинник уже в этом году увидел плоды своего труда. Иногда спрашивают, кто был автором идеи поднять целину. Считаю, что сам этот вопрос неверен. В нем кроется попытка выдающегося свершения нашей партии и народа приписать прозрению и воле какого-либо одного человека. Подъем целины – это великая идея коммунистической партии, осуществление которой помогло, если мыслить историческими категориями, почти мгновенно превратить безжизненные, глухие, но благодатные восточные степи страны в край развитой экономики и высокой культуры. Известно, что заселение обширных пространств Казахстана, Западной Сибири, Дальнего Востока крестьянской голодьбой из европейской России началось еще в прошлом веке. Но особенно оно усилилось с появлением Великой Транссибирской магистрали. Однако известно также, что из этого вышло. Миллионы обездоленных, безземельных, голодающих крестьян царской России вместе с семьями устремлялись на восток, в обетованный край, в мучительной надежде найти там землю и счастье. Ехали в битком набитых товарных вагонах, на арбах и телегах. Тысячи переселенцев умирали в дороге, не выдержав долгого мучительного пути, голода, болезней. История оставила нам многочисленные свидетельства той драматической эпопеи. Вспомним, к примеру, картину художника Сергея Иванова «Смерть переселенца». Умер в глухой степи на дороге, не добравшись до цели крестьянин-кормилец. Что будет с вдовою, с детьми? С этим сжимающим сердце вопросом стоим мы обычно у знаменитого полотна. Но и благополучно достигшие нетронутых плугом мест оказывались в отчаянном положении. Один на один вступали они в жестокую борьбу с дикой суровой степью. Ни жилья, ни дорог, ни воды, никакой помощи ниоткуда. Вся техника, тощая лошаденка с сахой, изредка плугом. Освоение целины в дореволюционный период превратилось в подлинно народное бедствие. О бездушном, бесчеловечном отношении царских властей к переселенцам гневно писали Чехов, Короленко, Успенский. В своих очерках «Поездки к переселенцам» Глеб Успенский нарисовал типичную картину, увиденную в одном из хуторов. Какие-то черные груды, напоминающие в кучке сложенный торф или кизяк небольшого размера, разбросанные где попало, не дают ни малейшего представления о человеческом жилье. Нигде не видно ни единого человеческого существа, и вообще нет никакой возможности представить себе, чтобы здесь могли жить люди. Однако живут. Замечу, что остатки развалин таких черных груд, земляных жилищ, мы еще встречали кое-где в степи, и они всегда вызывали горькие думы о печальной судьбе первых целинных жителей. Не выдержав непосильных условий существования, крестьяне бежали, возвращались назад в Россию, на Украину и в Белоруссию, навстречу не менее тяжкой судьбе. Политику царского правительства в отношении переселенцев гневно заклеймил Владимир Ильич Ленин, который писал: «В Россию возвращается беднота, самое несчастное, все потерявшее и озлобившееся. В Сибири земельный вопрос должен был крайне обостриться, чтобы оказалось невозможным, несмотря на отчаянные усилия правительства, устроить сотни тысяч переселенцев». И в другой статье: «Эта гигантская волна обратных переселенцев указывает на отчаянное бедствие, разорение и нищету крестьян, которые распродали все дома, чтобы уйти в Сибирь, а теперь вынуждены идти назад из Сибири, окончательно разоренными и обнищавшими». Пытаясь как-то оправдать действия правительства, сгладить удручающее впечатление от передвижения с запада на восток и обратно гигантских масс измученного народа, буржуазные исследователи придумали целую теорию, утверждавшую, что во всем повинны сами восточные степные земли. Они писали, что эти земли якобы бесплодны и в силу своих природных особенностей попросту не могут быть когда-либо использованы. Однако кто в России не знал, что это были не более чем наветы на богатые девственные степи, веками копившие плодородие? «Земля здесь хлебородна, овощна и скотна», писал еще в XVIII веке о Сибири и Северном Казахстане автор чертежной книги Сибири Ремезов. Высмеивая выдумки лжеученых, Владимир Ильич Ленин не раз повторял: «Есть еще свободные земли, превосходные земли, которые надо поднять». В его трудах, в 16-м томе «Собрание сочинений» на странице 229, нашел я удивительно глубокое наблюдение. Владимир Ильич отметил, что непригодными эти земли являются не столько в силу природных свойств, сколько вследствие общественных свойств хозяйства, обрекающих технику на застой, население на бесправие, забитость, невежество, беспомощность. Октябрьская революция коренным образом изменила общественные свойства сельского хозяйства и тем самым создала условия для использования новых земель всюду, в Западной Сибири и Северном Казахстане, в Поволжье и на Северном Кавказе, на Урале, Дальнем Востоке. К 1940 году посевная площадь страны выросла по сравнению с 1913 годом на 32 миллиона 400 тысяч гектаров. Следующий этап освоения земельного запаса СССР открылся в середине 50-х годов. Именно тогда насущная потребность получать хлеб на целине соединилась с реальной возможностью выполнить эту историческую задачу. Партия давно готовилась к широкому наступлению на новые земли. Еще в конце 20-х годов ученый с мировым именем Николай Максимович Тулайков, прозорливо увидев, что с созданием крупных механизированных хозяйств открылась перспектива покорения целины, организовал первую научную экспедицию для точного выявления пригодных к освоению земель на востоке страны. Об успехе экспедиции он написал в статьях и в докладной записке в ЦК ВКПБ. В 1930 году 16-й съезд ВКПБ, на нем, кстати, Тулайков был принят кандидатом в члены партии, обсуждал вопрос о расширении зернового хозяйства в восточных районах страны. В докладе «Колхозное движение и подъем сельского хозяйства», подготовленном сельскохозяйственным отделом ЦК, позиция партии была изложена четко. Вот этот любопытный и дальновидный документ. «С пшеницей мы пойдем туда, где не могут расти более ценные культуры и где трактор может быть использован 24 часа в сутки. По расчетам нового кандидата ВКПБ профессора Тулайкова, одного из лучших в мире знатоков засушливого земледелия, в Казахстане от 50 до 55 миллионов гектаров можно считать годными для посева, из которых около 36 миллионов гектаров – расположены в северных округах, примыкающих к Сибири и Уралу, а к Тюбинском, Кустанайском, Петропавловском, Акмолинском, Павлодарском и Семипалатинском. Здесь посевы пшеницы занимают только 5% всей пахотоспособной земли. Как же мы думаем решать эту задачу? Нужно иметь в виду, что пшеничную задачу нам придется решать в районах с очень малой плотностью населения, в районах, где рельеф позволит использовать трактор и комбайн с наибольшей эффективностью. На решение этой задачи требуется примерно от 700 тысяч до миллиона лошадиных сил, чтобы получить дополнительно 20-25 миллионов гектаров под пшеницу. На это мы пойти можем и должны. Организационный гвоздь при решении этой задачи заключается в том, что решать ее надо с минимумом людей и животных, чтобы не быть вынужденными держать здесь большие запасы на случай неурожая. Помимо полной механизации, здесь необходимо взять расчет на полную нагрузку на трактор, на каждую машину, на каждого человека. Здесь нужно исходить из того, что один человек должен обслуживать 200 гектаров. Эти предложения были приняты съездом партии, поддержаны и одобрены народом.
1: О необходимости освоения целины много в ту пору писали центральные и местные газеты. Наркомат земледелия СССР начал создавать в Казахстане и Сибири первые зерновые совхозы, опыт которых помог нам позже при организации широкого наступления на целину. Вполне понятно, однако, что страна еще не могла в те годы двинуть в степные просторы достаточное количество техники. А потом началась война. Но идея широкого освоения целинных и залежных земель не погибла. Словно сама целина, она жила, лишь ожидая своего часа.

0: От станции Каменской пустыши, тяжело скрипя и переваливаясь на осевших рессорах, один за другим отходили грузовики и автобусы. Первые группы комсомольцев направлялись на строительную площадку химстроя. Отдел кадров строительства помещался в небольшом дощатом сарае, сколоченном наскоро. Комнаты были маленькие, как скворечни, но кабинет начальника отдела уже имел довольно изысканный вид. Полированный стол, два тонконогих кресла, зашторенный шкаф. Степан Четверня удобно, со вкусом сидел за столом, положив на него короткопалые красные руки. На дверях комнаты Четверни висело большое написанное чернилами объявление: «Товарищи комсомольцы, соблюдайте порядок. Приготовьте документы и ждите очереди. У дверей не толпиться. Курить только на улице». Но у дверей все-таки толпились. То и дело слышали сварчливые голоса: «Чего копаетесь? Биографии изучать нечего, все и так ясно». Особо рьяные вваливались в комнату. «В чем дело?» – недоумевающе вопрошал Четверня, подняв очки на потный розовевший лоб. «Вы не у себя дома, а на химстрое, понимаете? На химстрое, и давайте по порядку». Валерий Хомяков молча положил перед Четверней документы. Паспорта, направление ЦК комсомола, характеристики. «Пойдете пока на землю», — произнес Четверня. Розовый палец начальника кадров пополз по большому разграфленному листу с фамилиями. Хомяков не стал дожидаться, когда тот найдет нужную ему клеточку, и сказал: «Если мыслить и рассуждать логически, то на землю нас посылать просто нельзя. Не государственный подход к делу. Я конструктор, товарищ Лагутенко и Кочергин уникальные слесари по особым изделиям, понимаете?» Четверня еще раз посмотрел на Валерия. На его спутников Валерий ему, безусловно, чем-то нравился. После некоторого раздумья проговорил: «Пока бросим вас на строительство управления. Там у нас стройотряд, помогать ему будете. Ну, а через неделю-другую придумаем что-нибудь более существенное. В бригаду вас, пожалуй, включать не будем». «Почему вас надо обязательно включать в чью-то бригаду? Почему, собственно, вам самим не сколотить ее?» Борис и Анатолий, до сих пор сидевшие молча, в один голос загалдели: «Вы знаете, какой товарищ Хомяков организатор? Лучшая бригада будет, да он любого здесь за пояс заткнет, вот увидите». Валерий поднял руку: «Тихо, тихо, друзья, вы что это раскудахтались? Скажите, какие прыткие». Но было видно, что похвала пришлась ему по душе. Обращаясь к Четверне, он чуть потупясь сказал: «Если доверите, создадим такую бригаду, что небу будет жарко». Четверня, довольный, улыбнулся: «В случае, что не заладится, заходите, спасибо, обязательно. Будем считать вас шефом нашей бригады». Костя Зайкин вошел в комнату Четверни хмурый и настороженный. Он был зол и на Четверню, и на тех парней, что так долго торчали в его кабинете. Четверня, не поднимая головы, протянул руку за документами, механически заученным движением развернул трудовую книжку Кости и, быстро пробежав последнюю запись, коротко бросил: «Слесарь и токарь, очень хорошо, товарищ Заикин». Не Заикин, а Зайкин. «Так вот, товарищ Зайкин, пойдете в бригаду». «В бригаду?» — Четверня вытянул шею к краю стола, посмотрел на какие-то списки и, наконец, выговорил: «В бригаду товарища Хомякова». Костя настороженно переспросил: «Хомякова, говорите? А что он за птица, этот самый Хомяков? Уж не тот ли пижон, что здесь сейчас прохлаждался?» «Никто здесь не прохлаждался. Здесь, уважаемый товарищ, занимаются делом. Поэтому и мы, давайте говорить по существу. Я хочу в настоящую боевую бригаду», — твердо сказал Костя. Четверня сердито откинулся на стуле, снял очки. «А как же, безусловно, боевая, передовая, героическая бригада Хомякова именно такая и будет. Во всяком случае, мы надеемся на это». «Ах, только будет», — разочарованно протянул Костя, но Четверня предупредил его дальнейшую тираду. «Именно. Раньше она таковой быть не могла, ибо ее только сегодня начнут комплектовать. Ну, хорошо, пойдем вам навстречу. В Лебяжье вас направим, в распоряжении прораба Удальцова. Он вас определит. В Лебяжье так в Лебяжье, хорошо. Посмотрим, что за героические борцы там собрались. Костя взял со стола свое направление, аккуратно положил его в карман и степенно вышел из комнаты. Он был доволен, что не вспылил и не стал спорить. Четверня же неприязненно подумал: ну и гвардию нам посылают. Строительное дело-то и не нюхали, а спеси ввоз. Быстрого послушать так все они энтузиасты, хорошие ребята, думающие, вполне возможно. Только не знаю, как вы с этими думающими энтузиастами строить будете. Все профессии есть, а строителей ни одного или один на сотню. Идут слесари, токари, фрезеровщики, идут техники, киномеханики и шоферы. Идут просто ребята, только что покинувшие школьные классы, и все они получают одинаково лаконичные листки в бригаду землекопов, в бригаду подсобников, в бригаду грузчиков. Одних это смущает, других забавляет, третьих обескураживает. Но и первых, и вторых, и третьих мало, очень мало. Большинство воспринимает происходящее как должное. Прошло несколько дней, и десятки серо-белых и зеленоватых палаток рядами встали среди картофельных полей. В центре поселка палатка раза в четыре больше остальных. Здесь разместится поселковый клуб. Но это потом, позже. Сейчас ее, конечно, заселят. Меж палаток песчаные дорожки. Как часовые стоят по углам поселка высокие столбы электрических фонарей. На стрелах экскаваторов, на ребристых стенах строительных складов, на бункерах растворных узлов объявление. Сегодня в 17 часов на главном корпусе состоится собрание химстроевцев. Об этом же несколько раз прокричал репродуктор местного радиоузла, который только накануне установили приехавшие из Москвы радисты. К 5 часам продолговатая и неглубокая пока выемка главного котлована была заполнена молодежью. День был хоть и серый, но теплый. Беглый ветерок лениво крутил теплую пыль на откосах котлована, гнал по небу пухлые ленивые облака. Народу собралось столько, что Снегов забеспокоился, всем ли будет слышно. «Ничего», — легонько подтолкнул его Быстров, — «все будет в порядке, иди». «Открывай». Снегов подошел к микрофону, звонким, слегка взволнованным голосом произнес: «Ребята, давайте начинать первое наше собрание. Сначала установим тишину». Из задних рядов кто-то громко выкрикнул: «А вы кто такой? Объяснили бы». Снегов ответил: «Объясню, конечно. Я представитель Центрального комитета комсомола. Моя фамилия Снегов. Зовут Анатолием. Будем работать вместе». «Что ж, будем», — послышались в ответ веселые голоса. «Вопросы можно задавать или речь сначала толкнешь?» Снегов усмехнулся: «Нет, речь толкать не думаю. Мы собрали вас для того, чтобы рассказать о стройке. Это сделает начальник строительства товарищ Данилин. Потом ответим на вопросы. Возражений против такого порядка нет? Нет, нет, пусть расскажет». В глубине наскоро сколоченной сцены двое работников технического отдела аккуратно развешивали испещренные чертежами ватманские листы. В самой середине стоял широкий, составленный из нескольких фанерных листов, щит. На нем, сквозь прикрывавшую его глинцевито-матовую бумагу, проглядывал весь план будущего завода. Данилин, стоя рядом с Быстровым, вглядывался в столь необычную аудиторию. И думал о том, что же сказать этим съехавшимся со всех концов страны зеленым, необстрелянным юнцам. Сказать надо как-то доходчиво и убедительно, а как? Будь это кадровые строители, тогда другое дело. А тут лица веселые, глаза блестят, но строительного дела они не нюхали. С каких же азов начинать? «Завод наш, ребята, представляет из себя, а точнее сказать, будет представлять комплекс современных зданий, оснащенных самым совершенным оборудованием, предусмотренным технологическим процессом. Вот здесь, на этом чертеже, Вы видите будущую литейную. Здесь кузнечный цех. Недалеко от него котельно-сварочные производства. А это... Данилин отодвинулся в сторону, чтобы не загораживать центральный щит. Это главный корпус, сказал с гордостью, даже с некоторым торжеством. В нем разместятся механические цехи. Указка Данилина бегала и бегала по розовым и голубым листам, но вот он плавно обвел вокруг них круговую линию. Завод будет окружен зеленым кольцом. Более 10 000 лип, елей, берез. Сказав это, он помолчал и тише, но как-то весомее, значительнее закончил. И все это должно быть сделано, дорогие товарищи, за 3 года. Всего лишь за 3 года и не месяцем больше. На первую же очередь времени у нас совсем в обрез. Данилин говорил добрых 40 минут, а время пролетело незаметно. Потом посыпались вопросы. Начальник строительства вслух читал записки, не спеша, вдумчиво отвечал. Почему завод нужен так быстро? Вы люди грамотные, газеты читаете, поэтому особенно распространяться не буду. Без химии человечество теперь жить не может. Химическим заводам, которые строит страна, нужны колонковые аппараты, реакторы, воздухосборники, растительные холодильники, трубчатые печи, сварная стальная аппаратура. Все это будет выпускать Химмаш. Сейчас же государство вынуждено тратить на закупку такого оборудования 1 000 000 рублей. Вот почему мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы построить завод как можно скорее. Котлован присмирел. Шум и разговоры прекратились совершенно. Не было слышно ни звука. Данилин повернулся к Снегову и Быстрову. Что это они? Не поняли? Почему не поняли? Все поняли, успокоил его Быстров. Ты нарисовал такую картину, что невольно задумаешься. Алексей Федорович, прения открывать будем? Спросил Снегов. Думаю, придется, ответил Быстров и показал на площадку перед трибуной. К ним пробиралась черноволосая смуглая девушка. Она, легко вскочив на площадку, подошла к столу. «Завьялова моя фамилия», — сообщила она и быстро, сердито заговорила. «Все, что нам говорил здесь товарищ начальник строительства, это, конечно, очень интересно. И завод, безусловно, будет хороший, замечательный завод. Только когда он будет? Вот в чем вопрос. Нас послали сюда, чтобы работать». «А мы уж очень долго организуемся», — вспыхнула девушка. Ее сменил молодой парень с короткой стрижкой, в матросской тельняшке, видимо, только недавно демобилизовавшийся. «Нас очень настойчиво предупреждали, что будет трудно. Мы думали, ладно, перетерпим. В конце концов, легко только у мамки на печи сидеть. Но, дорогие товарищи начальники, за то время, что мы здесь находимся... Я убедился, что трудности действительно есть. Эскаваторов, бульдозеров, транспортеров, самосвалов вроде бы много, только они больше отдыхают, чем работают. Даже вот этот самый котлован, где мы с вами заседаем, наполовину вручную выкопан. Матроса шумно поддержали, так же шумно и дружно, как и девушку, что выступала перед ним. К трибуне, по правой кромке котлована, не спеша шел Валерий Хомяков. На него посматривали, слышались приглушенные вопросы и реплики. Кто это? Кажется, прораб какого-то участка? Нет, это как будто из проектного бюро. Да вы что, не слышали? Было сказано, бригадир. Я, товарищи, тоже один из тех, кто приехал вот этими руками возводить гигант химического машиностроения. Валерий поднял над головой руки. И я тоже имею несколько существенных замечаний. Мы здесь для того, чтобы взметнулся к небу красавец Химмаш, чтобы без устали самоотверженно строить, строить и строить. Цвет страны, молодая поросль съехала сюда, рвется в бой. Мы взяли на свои плечи титаническую ношу и не бросим ее, донесем до конца, выполним свой высокий долг. Хомяков остановился, прислушался, как реагирует аудитория. Котлован молчал, выжидательно, напряженно. Валерий продолжал. Но, товарищи, было бы недопустимым молчать сегодня о тех вопиющих явлениях, что происходят на нашей боевой сверхударной комсомольской стройке. Простои, недостаточный уровень механизации труда, невнимание к проблемам нашего быта. Я подтверждаю сигнал товарища моряка. Так что мотайте это на ус, товарищи руководители строительства. Давайте договариваться. Если мы нужны здесь, если хотите, чтобы свои силы мы отдавали сооружению гиганта химической индустрии, создавайте условия для труда. Общей единой реакции на речь Валерия не было. Кое-где раздались жидкие хлопки, послышались выкрики «Правильно! А чего тут правильного? Ничего, пусть начальник ответит!» Быстров, увидев тревогу в глазах Снегова, легонько тронул его за руку. «Чего загрустил? Для затравки это неплохо. Послушаем, что скажут другие». Виктор Зарубин сидел в окружении ребят на гусеницах экскаватора и внимательно слушал выступление. Речи матроса и особенно Хомякова его обеспокоили. Отчаянный парень. Дает прикурить начальству. Виктор, может, и не стал бы выступать. Но слова парня подстегнули его, и он, торопливо спрыгнув с машины, стал пробираться к сцене. Шел смело, а когда поднялся на трибуну, сердце стало биться чаще. Тысячи глаз смотрели на Виктора пытливо, напряженно. «Я не согласен с некоторыми выступлениями. Товарищ Хомяков очень уж мрачную картину тут нарисовал». Котлован загудел, раздались голоса. «А вы критику не зажимаете! Правильно говорит! Чего там? Ничего правильного! Вам что, демагогия по душе?» Зарубин, дождавшись, когда стало тише, продолжал. «Конечно, и за такой короткий срок порядка на стройке могло быть больше. Ерунды пока много. С этим согласен. Но вот с чем не могу согласиться, так это с заявлениями некоторых товарищей, что, дескать, в случае чего уйдем. Нет, дорогие товарищи, не уйдем. Не затем мы сюда ехали. Ну, а если уйдет кто-то, плакать не станем». Из рядов послышался смех, раздались голоса. «Верно, шпарь Зарубин прямой наводкой». Виктор, копируя жест Хомякова, поднял руки над головой. «Да! Мы приехали вот этими руками возводить химмаш. И я уверен, руки тех, кто приехал действительно строить, не возьмутся за чемодан, пока завод не будет готов». Эти слова были встречены такими шумными аплодисментами, что Быстров подтолкнул в бок Снегова. «Понял, каково настроение у ребят?» А Зарубин, повернувшись к руководителям стройки, закончил. «Начальству же пусть будет известно. Работать будем как надо, но и ругаться будем отчаянно. Спуску не дадим ни себе, ни вам». Быстров обратился к Данилину. «Как, Владислав Николаевич, надо отвечать комсомоле?» «Что ж, тогда давай мне слово».
1: «Девушки, какой молодой парторг-то!» — заметила Катя Завьялова, сидевшая в окружении целой стайки девчат.
0: Быстров услышал ее слова и начал так. «Прежде всего, не такой уж я молодой, к сожалению, но за сказанное спасибо, товарищ Завьялова. А в общем-то, что ж, в коллективе, какой собирается на химстрое, мы, старые комсомоли, действительно молодеем. Значит, вы из комсомола? Расскажите подробнее!» — выкрикнул выступавший недавно матрос. Быстров ответил. «Биографию свою я вам расскажу как-нибудь в другой раз. В комитет вы меня, полагаю, выбирать не собираетесь. Сейчас же поговорим о другом. Месяц, конечно, не ахти какой срок, но порядок на участках уже должен быть. Темпы работ пока черепашьи. Дисциплины, организованности мало, очень мало. И начальство за это вы критиковали абсолютно правильно. И, надо полагать, выводы будут сделаны. Я же хочу покритиковать вас, дорогие комсомольские шефы химстроя. Не хотел я спорить с некоторыми ребятами, что выступали сегодня, но не могу не сказать, что говорили они, как заправские сезонники. Дайте нам то, сделайте это, иначе уйдем. Да разве вам можно так рассуждать? Стройка, подшефная комсомолу, вы вдумаетесь в эти слова. Вспомните магнитку, Днепрогэс, Комсомольск на Амуре, Московское метро, гвардейские минометные части, авиационные морские соединения, партизанские бригады в годы войны. Наконец, Куйбышевскую братскую ГЭС, Целину. Вот ведь что значит шефство. Это образцы стойкости, мужества и отваги. Химстрой – это новое задание партии, народа, ленинскому комсомолу. За 3 года построить завод, на сооружение которого в обычных условиях ушло бы 4-5 лет. Потребуется самоотверженная, героическая работа каждого из вас. Да-да, именно героическая. Но ведь трудолюбие, геройство, готовность к подвигу комсомольцам 60-х годов тоже не занимать. Помолчав, справившись с охватившим его волнением, Быстров продолжал. Легкой жизни вам не обещали. Ее не ждите, будет трудно. Но именно поэтому вас и послали сюда. Вы здесь отвечаете за все. Понимаете? За все. Вам до всего должно быть дело. Простое. Узнать, в чем дело. Расшевелить, кого надо. Нет материалов? Почему нет? Найти, докопаться, добиться, чтобы они были. На химстрое нужно.

0: совсем замаскировал кайму дальнего леса, и только строительная площадка главного корпуса химстроя ярко светилась. Здесь все еще кипели страсти.
1: Ночью в доме отставного генерала Корвин-Круковского начался переполох. Пропала младшая его дочь, 12-летняя Соня. Первой исчезновение девочки заметила гувернантка-француженка и в испуге бросилась к барыне.
2: Мадам! О, мадам! Мадемуазель Софи нет в постели, нет в комнате. Она убежала.
3: Боже мой!
2: Ой, боже,
3: боже мой! Боже. Надо немедленно сказать мужу. Василий Васильевич!
2: Ой, Василий Васильевич!
4: В чем дело? В чем дело? Что за шум ночью?
3: Василий Васильевич, пропала наша Сонюшка.
2: Пропала?
4: Куда пропала? Может быть, она в библиотеке?
3: В такой час?
2: О! Наверное, мадемуазель читает роман, который я и запретила. Поднимусь скорей наверх!
4: Да-да, и приведите ее сюда.
3: Только не будь с ней строг, Василий Васильевич. Девочка такая нервная.
2: Идемте. Идемте, мадемуазель, идемте, идемте. Вот, я нашла Софи с этим фолиантом в руках.
3: Ах, Соня, голубчик, можно ли так волновать своих родителей?
4: Стыд, позор. Читать ночью тайком французские романы.
5: Но, папа, это не роман.
4: Позвольте мне эту возмутительную книгу. Кто автор? Ага, Бурдон. Курс чего? Курс алгебры?
3: Ах, Сонюшка, как ты могла? Какой стыд!
4: Алгебра – это еще не так бесстыдно. Ну и что же ты поняла?
5: Ох, все. Это так интересно.
4: Посмотрим. Ну, чему равен квадрат суммы двух чисел?
5: Квадрату первого числа плюс удвоенное произведение первого на второе плюс квадрат второго числа.
4: Скажите, пожалуйста, верно? Значит, в нашей семье растет математик.
5: О, папа, я всю жизнь отдала бы математике.
4: А знаешь ли ты, что удел женщины – семья, дети? Впрочем, ты еще мала и не поймешь. Женщина ученая. Нет, такого истории еще не знала. И смею вас заверить, мой маленький математик и не узнает.
1: Да, сейчас трудно даже себе представить, что какие-нибудь 100 лет назад путь в науку для женщины был закрыт. Девушкам не разрешали тогда слушать лекции в университетах. Только дочери дворян могли поступить в так называемый институт благородных девиц. Там их учили языкам, музыке, танцам и хорошим манерам. Большего благородной девице знать не полагалось. Ведь ее главная цель – выйти замуж. Или, как тогда говорили, составить хорошую партию. Если же девушка, подобно Софье, стремилась к знаниям, у нее был один выход – вступить в фиктивный брак. Тогда она получала отдельный вид на жительство и могла уехать за границу, где женщина все-таки пользовалась уже относительно большей свободой. Итак, фиктивный брак, чтобы проложить себе дорогу к учению – вот о чем мечтала 17-летняя Соня. Но кто поможет ей? Кто согласится на это? К счастью, нашелся такой благородный человек. Это был Владимир Ануфриевич Ковалевский, в будущем выдающийся палеонтолог, друг многих революционеров и знаменитых ученых. Узнав о замечательных способностях юной Софьи и ее стремлениях, он предложил ей руку и сердце. Родители, конечно, ничего не должны были знать. Они были уверены, что их Соня сделала удачную партию. Свадьбу сыграли в имении, и в тот же день супруги Ковалевских

0: Вронский уехали в Петербург. Так Софья Корвин-Круковская стала Софьей Ковалевской. В ту пору ей едва исполнилось 18 лет. Прежде чем отправиться за границу, Софья вместе с другими такими же энтузиастками пишет петицию университетскому начальству. Девушки просят разрешить им посещать лекции. Под петицией стояло 400 подписей, но это ничуть не помогло. И тогда Софья стала посещать лекции тайком, переодевшись в мужской костюм. Жажда знаний у нее была столь велика, что она слушала и физиологию, и анатомию, а в своей скромной комнатке рядом с письменным столом поставила даже настоящий скелет и усердно зубрила латинские названия многочисленных костей. Но больше всего по-прежнему она увлекалась математикой. Через некоторое время Софья познакомилась с профессором Страннолюбским, и он согласился заниматься с ней дома. Пораженный удивительными способностями девушки, которая в высшей математике быстро обогнала всех студентов, профессор просиживал с ней по 5 часов кряду. А тайные посещения университетских лекций пришлось оставить. И не потому, что кто-нибудь ее выдал, просто слишком унизительно было каждый раз прокрадываться в аудиторию. Через год Софья Ковалевская уехала в Гайдельберг, где находился один из старейших университетов Европы, и отправилась к прославленному физику Кирхгофу, чтобы получить разрешение посещать его лекции. Маленький, сухой, но очень важный старичок с удивлением воззрился на молоденькую посетительницу, желавшую стать студенткой. Нет, он не вправе дать ей такое разрешение. Это может сделать только ректор. Но и ректор сказал, что не может сам решить этот вопрос, пусть им займется совет профессоров. Наконец, после многих проволочек, высокий совет допустил госпожу Софью Ковалевскую к слушанию лекций по физике и математике. Но как вытянулись физиономии немецких студентов буршей, любителей пива и дуэлей, когда рядом с ними в аудитории появилась молодая женщина. Студентка Ковалевская схватывала все буквально на лету и в то же время отличалась удивительной усидчивостью, что приводило в восторг профессоров. Молва о ней шла по всему Гайдельбергу. Особенно интересовала ее так называемая теория эллиптических функций, в то время еще мало разработанная. Отцом этой теории был великий математик Вайерштрасс, живший в Берлине. «Ах, какое было бы счастье стать ученицей самого Вайерштрасса!» – думала Ковалевская. И однажды, со свойственной ей смелостью, она отправилась в Берлин. Впрочем, у дверей дома профессора решимость ненадолго оставила ее. Как-то примет ее Вайерштрасс. Вдруг он не захочет даже разговаривать с ней. Но будь что будет. И она протянула руку к дверному колокольчику.
1: Кто там?
2: Могу я видеть профессора Вайерштрасса?
1: Профессора? Он дома. Но как о вас доложить?
2: Студентка Ковалевская из России.
1: Россия? Ах, это где Сибирь и медведи? Войдите, я сейчас доложу, профессор.
3: Чем могу служить, сударыня?
2: Я очень интересуюсь математикой, профессор. Я слушала лекции в Гайдельберге. И в последнее время изучала эллиптические функции.
3: Вот как. А позвольте узнать, сколько вам лет.
2: 19.
3: Но моей теорией занимаются только студенты старших курсов, и далеко не все.
2: Я знаю. Я хотела бы... Профессор, не согласились бы вы заниматься со мной частным образом? Я специально ради этого приехала в Берлин.
3: Нет, нет, нет, я не даю частных уроков, и потом я могу тратить свое время только на тех молодых людей, которые проявили исключительные способности в математике. Должен сказать, такие давно мне не попадались.
2: Я буду самой внимательной ученицей.
3: Простите, но я сомневаюсь, чтобы...
2: Я понимаю. Вы хотите сказать, женщине недоступна математика. Но не согласитесь ли вы проверить мои знания?
3: Проверить?
2: Да.
3: Что ж, у меня есть листок с задачами, которые я обычно предлагаю самым способным студентам. Вот, возьмите и попробуйте решить. Даю вам неделю сроку, если вы справитесь, тогда поговорим.
2: Спасибо, профессор. Но не позволите ли вы мне решить эти задачи сейчас?
3: Сейчас?
2: Да.
3: Это довольно дерзко, я бы сказал. Что ж, садитесь.
2: Благодарю вас.
3: Ну, как решается, например, вот это дифференциальное уравнение? Покажите-ка. Так. Так. Интересно. Оригинально. Верно. Превосходно. У вас настоящий математический дар. Как вас зовут?
2: Соня.
3: Соня. Я буду вас звать Софи. Так вот, милая Софи, я рад буду с вами заниматься. Приходите завтра же.
0: А через 2 года Софья Ковалевская написала первую самостоятельную работу и вслед за ней еще одну. Потом она занялась исследованиями в области дифференциальных уравнений. Они касались одной труднейшей задачи математического анализа. Этой задачей занимался и знаменитый французский математик Коши. И впоследствии она вошла во все курсы высшей математики под названием «Теоремы Коши-Ковалевской». За эти 3 работы Геттингенский университет, правда, после долгих споров, присудил Софье Ковалевской высшую ученую степень доктора философии по математике и магистра изящных искусств с наивысшей похвалой. Первая в мире женщина-доктор математики Софья Ковалевская мечтала, конечно, приносить пользу своей родине, преподавать в каком-нибудь русском университете, но об этом нечего было и думать. Министр просвещения царской России Сабуров с издевкой заявил: «Госпожа Ковалевская успеет сильно состариться, прежде чем женщин будут допускать на университетскую кафедру». Между тем, французские ученые избрали ее членом Парижского математического общества, а Стокгольмский университет предложил ей занять должность приват-доцента математического факультета, правда, сначала без жалования. И вот Софья Ковалевская в столице Швеции, и шведский математик Митта Клефлер хочет устроить в ее честь прием. Но Ковалевская просит отложить встречу недели на 2, пока не научится говорить по-шведски. За 2 недели изучить шведский язык? Над Ковалевской смеялись. Но те, кто смеялись, не знали ее удивительных способностей и редкой усидчивости. Прием состоялся в назначенный срок, и принцесса науки, принцесса математики, как величали ее шведские газеты, изъяснялась с присутствующими на их родном языке. Настал день первой лекции. Профессор Митта Клефлер взялся сам представить нового преподавателя студентам. Рано утром Ковалевская ждала его в университете.
2: Здравствуйте, профессор.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Как хорошо, что вы пришли.
4: Волнуетесь, коллега?
2: Очень. Первая лекция в моей жизни. Студентов много?
4: На ваш курс записалось 19 человек, но сегодня пришли и студенты других факультетов, и все профессора.
2: Я, наверное, не справлюсь.
4: Успокойтесь, успокойтесь, коллега. Все мы с величайшим уважением относимся к вам, и я лично убежден, что вы прославите наш университет. Ну, вот и ваша аудитория. Прошу.
2: Господа, среди всех наук, открывающих человечеству путь к познанию законов природы, самая могущественная, самая великая наука – математика. Сегодня мы начинаем курс.
0: Так началась многолетняя педагогическая деятельность Ковалевской. Через год она стала уже фрау-профессор. Первая в мире женщина-профессор математики. Вместе с тем Софья Васильевна продолжала заниматься и научной работой. Она взялась за одну из труднейших задач математики и механики – исследование движения вращающегося твердого тела. Задачу эту не могли решить крупнейшие ученые того времени. В одном из своих писем на родину она писала:
2: «Новый математический труд живо интересует меня теперь, и я не хотела бы умереть, не открыв того, что ищу. Если мне удастся разрешить проблему, которую я занимаюсь, то мое имя будет занесено среди имен самых выдающихся математиков».
0: И она решила эту сложнейшую проблему. Парижская академия присудила Софье Ковалевской первую премию. Шведская академия тоже удостоила ее премии. Слава Ковалевской достигла и России. И однажды...
5: Господа! Господа, прошу внимания! Общее собрание Российской императорской академии объявляю открытым. Сегодня, среди прочих вопросов, нам предстоит обсудить вопрос несколько необычный. Баллотировка в члены-корреспонденты академии, доктора математики, профессора Стокгольмского университета Софьи Васильевны Ковалевской. Господа, я продолжаю. Ее кандидатура предложена нашими сочленами, академиками Чебышевым, Имшенецким и Буняковским. Господа, я прошу высказываться.
0: Разгорелся неслыханный в этих стенах спор.
4: Позвольте, позвольте. Женщина в наших рядах такого истории еще не знала.
6: Тем хуже для истории, это позор. Пора нашим соотечественницам открыть дорогу в науку.
4: Но так мы дойдем, бог знает до чего. Допустим, мы одну женщину в академию, другие потребуют, чтобы их допустили в университет.
6: Возмутительно. Наш долг помочь русским женщинам добиться равноправия.
5: Господа, господа, наш спор можно разрешить только одним способом – тайным голосованием. Прошу господ академиков опускать шары. Господин непременный секретарь, сообщите, пожалуйста, результаты.
7: Шаров белых 14, шаров черных 3.
5: Ура!
8: Ура! Ура! Ура! Ура!
5: Итак, господа, членам-корреспондентам Российской императорской академии наук по разряду математики избрана госпожа Ковалевская. Господин Чебышев, не соблаговолите ли поздравить телеграфно от имени Академии нашего нового сочлена?
4: С удовольствием. Быть может, теперь Академия будет ходатайствовать о предоставлении нашей выдающейся соотечественнице университетской кафедры у себя на родине. Я хотел бы услышать мнение господина непременного секретаря.
7: Но на этот счет уже составлено мнение нашего президента, великого князя Константина Константиновича. Я позволю себе прочитать его. Поскольку доступ на кафедры в российских университетах совсем закрыт для женщин, то и для госпожи Ковалевской не может быть сделано исключение.
0: И даже когда она, приехав в Петербург, пожелала как член-корреспондент присутствовать на заседании Академии, ей ответили, что пребывание женщин на таких заседаниях не в обычаях Академии. Замечательная русская математик Софья Ковалевская умерла рано. Ей едва исполнился 41 год. На траурном заседании Московского математического общества академик Жуковский говорил: «Ранняя смерть лишила нас соотечественницы, которая своими выдающимися трудами немало содействовала прославлению русского имени. Ей не суждено было работать в родной стране. Но работая по необходимости вдали от родины, она оставалась верной и преданной союзницей юной России, России мирной и справедливой, той России, которой принадлежит будущее».

0: Московское время 15 часов. Вы слушаете «Маяк». В начале выпуска сообщение ТАСС из Пекина. Сегодня в правительственной резиденции для почетных гостей Дяо Юйтай началась встреча между генеральным секретарем ЦК КПСС, председателем Президиума Верховного Совета СССР Михаилом Сергеевичем Горбачевым и генеральным секретарем ЦК КПК Чжао Цзияном. Обращаясь в присутствии корреспондентов к Чжао Цзияну, Михаил Сергеевич Горбачев сказал: «Я вам привез теплый привет от всего руководства, от Центрального комитета нашей партии». От имени Центрального комитета Компартии Китая Чжао Цзиян горячо приветствовал Михаила Сергеевича Горбачева. «Ваша встреча в верхах с товарищем Дэн Сяопином, которая состоялась сегодня утром, — заявил он, — является апогеем нынешнего визита в Китай. Хочу отметить, что вы с Дэн Сяопином осуществили встречу на высшем уровне, а это означает нормализацию отношений между нашими двумя партиями. То есть отношения между нашими двумя партиями нормализовались не сейчас, а сегодня утром». «Вы, наверное, знаете, — продолжал Чжао Цзиян, — что товарищ Дэн Сяопин, начиная с третьего пленума ЦК КПК 11-го созыва, который состоялся в 1978 году, является общепризнанным в нашей стране и за рубежом вождем нашей партии, несмотря на то, что на 13-м съезде партии, согласно его же желанию, он вышел из состава ЦК, а также из состава постоянного комитета Политбюро нашей партии. Но все товарищи в нашей партии знают, что мы не можем обойтись без его руководства, без его мудрости и опыта. На первом пленуме ЦК КПК, избранного 13-м съездом, было принято официальное решение, хотя оно и не было опубликовано, о том, что по самым крупным вопросам нам еще нужно обращаться к нему как к рулевому. Я считаю очень важным это решение». Это было сообщение ТАСС из Пекина. Теперь новости агропромышленного комплекса. У микрофона комментатор Александр Рувинский.
1: В этот день по традиции начинают весеннюю посевную многие хозяйства восточных районов страны, где расположены основные массивы яровой пшеницы и других зерновых. Время это выбрано не случайно, его подсказала жизнь. Когда-то немало дискуссий было по этому поводу, но все-таки опыт практиков убедил, что начинать сеять на Востоке надо после того, как пророс на полях злейший сорняк этих мест, овсюг, после того, как его уничтожили и поля очистились. Но срок этот важен еще и потому, что неокрепшие всходы гораздо больше шансов получают попасть под теплые весенние дожди и лучше перенести засуху летних месяцев, характерную для этих мест. Итак, сев идет на Алтае, во многих хозяйствах Северного Казахстана, на Урале, в Восточной Сибири. Площади здесь под зерновыми...

0: Александр Васильевич, вот помните вы день, час, когда началась операция «Багратион»?
1: Утро я помню, отлично. Вот такого грохота артиллерийского огня, пожалуй, я вот ни в Сталинграде не помню, ни на Курской дуге, как вот здесь, в Белоруссии. Это, наверное, часа два беспрерывный гром.
2: О днях освобождения Белоруссии ведут рассказ знаменосец 3-й гвардейской Минско-Гданьской ордена Ленина танковой бригады старшина Александр Васильевич Кулаков и командир партизанского соединения, секретарь Минского подпольного обкома партии, герой Советского Союза Роман Наумович Мачульский.
1: При этом тишина, спокойно, мы только ночью передвигались от Смоленска к Бухшевску. Только ночами. Немецкое командование так и не узнало, что наша армия сосредоточилась из Румынии в Белоруссии. Удар был нанесен просто ошеломляющий. Ну, конечно, большую роль здесь сыграла артиллерия, пехотная часть и вот авиация. Ну, а мы уже, как говорится,
0: добавили
1: то, что от нас требовалось. Вошли в прорыв, и уже тут мы начали прокладывать дорогу уже всем нашим остальным частям. И, кстати, вот есть такой город Толочин. Мы захватили там полностью немецкий эшелон, загруженный танками типа «Тигр». К тому же забрали генерала. Ну и с этого момента вся наша вот стальная лавина покатилась на Минск. Но нам помогали тут уже и партизаны. Именно они сели на наши танки, и мы, собственно говоря, догоняли, брали в плен рассеявшуюся эту немецкую пехоту.
2: Эту встречу партизаны ждали долгих 3 года. Ждали и готовили ее.
3: Около 60% территории Беларуси в этом направлении было освобождено и контролировалось партизанами. Это значит, что у тылу противника силы партизан такие, что как бы нож, кинжал им в спину. И для того, чтобы им бороться и отражать атаки советской армии, им нужно было отвести от своей спины нож партизан. Когда мы готовились, говорили, что будем драться до последнего дыхания, зная, что убитый немец на территории Беларуси партизан не попадет на фронт, это огромная помощь нашей советской армии в разгроме немецкого фашистского оккупанта. У нас были, честно говоря, тяжелые, неравные бои. Конечно, несли потери большие и противники, несли мы большие. Но имейте в виду, в народе есть поговорка: на своем пороге и кочерга поможет. Мы-то дрались в своем собственном доме. Вот 27-го целый день тоже вот сильная борьба. Ночью тишина, утро тишина мертвая. В чем дело, мы тоже не знаем. Но потом постепенно начали вести разведку и установили, что немцы снимали свои войска, которые были по бередине около реки. И на утро начали отступать. Слушайте, это же неимоверная радость. 3 года, и мы в таком тяжелом состоянии. Тут вдруг наши части подошли в нашу зону. Первая бригада пришла в нашу зону, то танковая бригада генерала Аслана. Как бы не были уставшие наши люди, они с последних сил делали все для того, чтобы ускорить продвижение частей на запад.
2: И в этой лавине войск, неудержимо рвущихся на запад, к Минску, был и танковый экипаж Александра Васильевича Кулакова.
1: Когда мы уже вошли в прорыв, и вот начали тут дело свое делать, да пришлось нам и давить, я вам скажу, что гусеницами не так уж мало. И притом 28 человек залезли мне на танк. Они спасались от гусениц, от огня. Я даже не знал, что они у меня на танке сидят. И когда мне Коршунов, командир 2-го танка, сказал: «Саша, смотри, что у тебя на танке». «У тебя полно немцев». Я говорю: «Знаешь что, давай разворачивай башню, держи их под обстрелом, повезем». Я только что с пушки не ударил. Их привезли прямо в штаб. Среди них один офицер. И я когда работал, это было в 46-м году. Тут подошел эшелон железнодорожный, с торфом разгружали. Ну и там работали военнопленные. Смотрю, бежит один прямо на меня. Я пристановился, посмотрел, это же самый офицер, которого я привез. И вот мы с ним встретились, значит, побеседовали. Нужно сказать, что он уже и неплохо научился нашему языку. В общем, один одного мы поняли. И вот лет, наверное, 15 тому назад я однажды от него получил письмо. Он уже был бургомистром города Дойчкроне, вступил в рабочую немецкую партию, приглашал в гости. Ну, как-то писала его жена. Вот она мне писала, что я вас благодарю, вы спасли жизнь, значит, отцу моих двоих детей.
0: То есть жестокости у нас не было?
1: Наш солдат, я вам скажу, что вот я не знаю, мы никогда, если человек попал в плен, его как-то охота покормить. Я не знаю почему. Ну, когда, конечно, в плен не сдается, мы им тоже не прощали. А я шел первый в Минск, потому что я хорошо знал Минск. Меня попросили, ты хорошо знаешь, вот ты будь головным, а все остальные танки за тобой. В Минске я только что в прицел увидел тот парк Шелюскинцев. И первое разрушенное здание, которое горели. Вот из-за этих зданий ударили там два тира. Удар снаряда в бронь, вспышка ослепительного огня, смерч горящего ветра. Я выбросился с танка сам. И уже как я оказался в госпитале, я понятия не имею. Это у меня уже было пятое ранение. И догнал свою часть уже в Польше, в районе города Млава. И участвовал в освобождении польских городов. Торунь, Быдаш, в Данске был я еще ранен в позвоночник. Ну что сделаешь? Работа тяжелая.

Дорогие друзья, книга Юрия Коваля, которую он принес с собой, состоит из отдельных рассказов. «Кепка с карасями» – название одного из них. А вся книга называется «Чистый Дор». Мы уже знаем, что «Чистый Дор» – это название деревни, в которой автор жил целый год. Сегодня Юрий Коваль прочитает нам несколько страниц своей повести. –

0: Дядя Зуй сидел на корточках, привалясь спиной к печке, и подшивал валенки. Я устроился на лавке и тоже подшивал свои. Готовился к зиме. Шило и дратва плохо меня слушались. А Зуйшка уже подшил свои, да Нюркины, и теперь подшивал мой левый валенок. А я все возился с правым.
1: Слышь, а ты белых карасей видал?
0: Белых карасей? Да вроде не приходилось. Но слыхал о таких, но сам не встречал.
1: Ха, да ты и в Гридино, небось, не бывал.
0: Не бывал.
2: Ну, как можно? У Гридино надо побывать.
1: Гридино отсюда в верстах в пяти. На высоком берегу стоит, как раз над озером. А в озере-то карась белый водится. А в Гридино кум мой живет. Его дядей Ваней зовут.
0: Рыбак, небось?
1: Рыбак! А как же, рыбак! Ты вот кума моего не видал. Кум у меня золотой. И руки у него золотые, и головушка. Он пчел держит. А карасей знаешь, как ловит? Мордой.
0: Мордой? Ну и кум.
1: Да ты морду-то знаешь?
0: Какую морду?
1: Ну, морду какой карасей ловит.
0: Знаю. Это вроде корзинки с дыркой, куда караси залазят.
1: Во-во-во-во-во. Поставит мой дорогой кум, дядя Ваня, морду в озеро, а караси шнырь-шнырь и залезают в нее. Им интересно поглядеть, чего там внутри, в морде-то. А там нет ничего, только прутики сплетенные. Тут кум дерг за веревочку и вынимает морду. Кум у меня золотой. Золотой.
2: Уж, золотой.
1: Видишь? Во, вот этот воск, видишь? О, какой. О, это кум подарил.
0: Воск был черный, изрезанный дратвой, но дядя Зуй глядел на него с восхищением и покачивал головой, удивляясь, какой у него кум. Воск подарил.
1: А тебе, батюшка, небось, охота белых карасей поглядеть.
0: Да еще бы не охота, конечно, интересно.
1: Это уж да, да. А пойдем мы кума проведаем, а? Митку поедим, карасей нажарим.
0: Слушай, уж пойдем.
2: Ну, так и пойдете с пустыми руками. Ну, мужики. Взял бы ты, Зуйшка, хоть грибков соленых, да баночек вареньца от меня. Пустым совестно идти.
0: Взяли мы гостинцы и после обеда отправились в Гридино. Удочки дядя Зуй брать не велел. Кум карасей мордой наловит. Мордой так мордой. Поглядим.
3: К ночи вернетесь, беречь самовар.
1: Фу, да что ты, разве ж кум нас отпустит? Завтра жди.

0: Вначале мы шли дорогой, потом свернули на тропку, петляющую среди елок. Дядь Зуй бежал то впереди меня, то сбоку, то совсем отставал.
1: Ты знаешь, кум, у него ведь руки золотые и голова золотая. Да, он нас карасями угостит.
0: Уже под самый вечер, под закат, вышли мы к Гридино.

0: Высоко над озером стояла деревня. С каменистой гряды сбегали в низину к озеру яблоньки и огороды. Закат светил нам в спину, и стекла в окнах кумового дома, и старая береза у крыльца были ослепительные и золотые. Кум окучивал картошку.
1: Кум, батюшка, вот и гости к тебе.
2: Ага.
1: А это вот мой друг сердечный, золотой человек, у Пантелеевны живет, племянник.
2: Ага.
0: Мы зашли в калитку, уселись на лавку у стола, врытого под березой, закурили.
1: А это мой кум, стало быть, Иван Тимофеевич. Я тебе много про него рассказывал, помнишь? Золотая головушка.
0: Помню, как не помнить. Ты ведь у нас, Зуйшка, тоже золотой человек.
1: И ты, эх, вы мои золотые.
0: Дядь Зуй сиял, глядя то на меня, то на кума, радуясь, что за одним столом собралось сразу три золотых человека.
1: Да, вот мой кум, дядя Ваня, стало быть. Он карасей мордой ловит.
2: Да, дядя Ваня любит карасей мордой ловить.
0: Кто?
1: Так это кум мой, дядя Ваня, Иван Тимофеевич. Он-то карасей мордой и ловит.
0: А, понятно. А что, есть караси-то в озере?
2: Ну-ка что ж, караси-то в озере, пожалуй, что и есть.
1: Да, а я хозяйство бросил, решил кума проведать. А дома Нюрку оставил, она ведь совсем большая стала, 7 лет.
2: Дядя Ваня любит Нюрку.
1: И Нюрка любит дядю Ваню.
2: Ну что ж, и Нюрка любит дядю Ваню.
1: Да. Вот так, стало быть, такие дела.
0: Разговор заглох. Закат спрятался в темный лесистый берег, но окна кумового дома еще улавливали его отсветы и сияли, как праздничные зеркала.
1: А у нас ведь есть подарки тебе. Гостинцы прихвачены, а как же?
2: И вареньца принесли.
1: И вареньца? Черничного?
2: Ну-ка что ж, дядя Ваня любит вареньца черничные.
0: По берегу озера из лесу вышло стадо. Увидав дом, коровы замычали, забринчали ботолами, жестяными банками, колокольцами. Из кумового дома вышла женщина в вязаной кофте и закричала однообразно.
3: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка! Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка.
1: Да. А что, кум, где же у тебя морда-то? А? Не в озере ли стоит?
2: Зачем в озере? Дядя Ваня подчиняет морду. Он у нас стоит, морда, у сарая.
0: У сарая стояла морда, похожая на огромную бутыль из ивовых прутьев.
1: Починяется, стало быть, морда. А другая, не в озере, что ли, кум, стоит, а?
2: Ну-ка что ж, а другая, наверное, что в озере.
1: Так не проверить ли насчет караси, а?
2: Зачем же? Чего ее зря проверять?
0: Закат окончательно утонул в лесах. Козадои летали над лугом, но уже не было их видно, только слышалась однообразная глухая трель.
1: Да, ну, кум, попробуй, что ли, волвяночка.
2: Ну-ка что ж, это, пожалуй, что и можно.
0: Кум встал и задумчиво отправился в дом.
1: Видал? Я ж говорил, золотой человек. Сейчас метку поедим.
0: Кум долго-долго возился в доме, выглядывал для чего-то из окна, а потом вынес тарелку и вилку.
1: А вот хлебца-то у нас и нет. У нас, извиняюсь, ком, магазин был закрыт.
2: Ну-ка что ж.
0: Да ладно, Зуюшка, в Волвяночке и так хорошо.
1: Ух, Волвяночке-то, ох, хорошо.
0: Мы попробовали грибков, похвалили их, покурили. Дядь Зуй задумался, глядел на потемневшее озеро, в котором отражались светлые еще облака.
1: Вот так. А Нюрка-то у меня дома одна. Она уже выросла. Да лет ей всего только 7.
0: Не пора ли нам, а?
1: Кум.
2: А?
1: А нам ведь пора.
2: Ну-ка, что ж. Спасибо, что погостили.
1: Да, это вот друг ты мой. Интересуется, карасей бы поглядеть, а? Белых. Золотых, говорит, он видал, а белых, что это, не попадалось.
2: Ну что ж, это верно, что карасей надо бы поглядеть. Давай кепку-то.
0: Он взял со стола Зуюшкину кепку и пошел к бочке, что стояла у сарая. Зачерпнув сачком, кум выловил из бочки с десяток полусонных карасей, вывалил их в кепку.
2: На вот, тут и другу твоему поглядеть хватит. И Нюрке отнеси гостинца.

0: ветки. Дядя Зуй все время отставал от меня, спотыкался, и караси вываливались тогда из кепки в траву. Они были еще живые и шевелились в траве, выскальзывали из рук.
1: Ну, поди, что видал теперь белых-то карасей, а? Ага, это тебе, батюшка, не золотые, золотых-то всюду полно, а белых, вот они, поискать надо. Вот тут какие караси, белые, прям как платочек, белые-то караси.
0: Долго мы шли лесом и старались не сбиваться с тропинки. Дядя Зуй запинался за корни, заботясь о карасях. Уже перед самой деревней он опять просыпал их. Собрал, бережно уложил в кепку и вдруг рассердился.
1: Да ну их к свиньям собачьим!
0: Размахнувшись, он выбросил карасей вместе с кепкой. Издалека, с края леса, мы увидели огоньки чистого дора. Я все старался разглядеть, спит Пантелеевна или не спит, горит ли огонь.
1: Да ну их совсем. Идешь, понимаешь, спотыкаешься. Удумали в лесу на коленках ползать, карасей собирать. А? Так всю жизнь и проползаешь.
0: Погляди-ка, Зуюшка, а ведь Пантелеевна-то, наверное, не спит, поджидает.
1: А, Пантелеевна-то, конечно, не спит. Она ведь у нас золотой человек.

0: пастуха Чистодорского звать Васька Марей. Он ходит в резиновых сапогах, носит на плече сумку, в руках кнут. Настоящий пастух. Когда на закате он пригоняет стадо, за ним бегут братья Моховы и кричат: «Васька Марей, не корми комарей!»
1: Да как же не кормить-то их? Они жить кусаются!
0: Хозяйки Марея уважают. Когда он обедает у нас, Пантелеевна его как может потчует.
2: «Кушай, Васенька, сытней, гляди веселей!»
0: И Вася налегает на щи с мясом. А обедает Вася в очередь. Сегодня у нас, завтра у Зуюшки, потом у Миронихи, и пошло, каждый день в новом доме. А своего нет.
1: А на кой мне дом? Я и так проживу.
0: Кормить Васю стараются как можно лучше, чтоб дело свое знал. Кормят и дело втолковывают.
2: Ты уж, Вась, за ночкой-то моей доглядай как следует.
1: Ладно, не печалься, Пантелеевна. Я с твоей ночкой во как доглядаю.
0: Часто в лесу я натыкался на стадо, но ни разу не видел, чтоб Вася особенно доглядал. Скотина сама по себе ходит, а Вася спит в бузине, сны доглядает. Вась,
3: коровы ушли.
4: А? Что? Где, а?
3: Да ты простись, Вась.
4: А? Куда, а?
1: Фу. Ну, переширохал ты меня.

0: Перешарохал, значит, напугал. Но однажды Вася крепко перешарохался из-за быка. Бык чистодорский, очень злой. Глаза наливные, как яблоки. Он даже траву-то страшно жрет. Жамкнет, жамкнет и подымает голову. Нет ли кого рядом, чтоб забодать? А имя у быка доброе — Буня.
1: Бунька наш кого так не бодал. Дед Мирошу бодал. Тхалуку плотник бодал. Бригадира, самого бригадира Фролова тоже бодал.
0: Ну и что, забодал?
1: Нет. Бригадир тогда Буню в трактор спрятался, в ДТ-75. А Буня в кабину глядит и языком стекло лижет.
0: На другой день бригадир пошел к зоотехнику Николаю.
2: Что хошь, Николай, делай. Надо Буньке рога спилить.
3: Да что ж за бык-то без рогов?
2: Ну, бык как бык. А с рогами или без рогов, все одно. Пилить надо, и все тут.
3: Да и у меня и пилы такой нет. Надо специальную роговую пилу. Ножовкой их не возьмешь.
2: Ну, подыщи какой-нибудь лобзик. Но это тебе задание не от меня лично, а от правления колхоза. Что касаемо меня или деда Мироши, пускай бодает. Но вот скоро к нам комиссия приедет. Ну, как он комиссию забодает. Будешь тогда отвечать.
3: Комиссию?
0: Гибель комиссии Николая напугала.
3: Ну, ладно, найду я лобзик.
0: На другой вечер зазвал он к себе Ваську Мария. Стал пельменями угощать.
4: Слышь, Вась, дел какое. Бодается Бунька-то.
5: Знамо, бодается. Кому ж бодаться, как не быку?
4: Не годится это, Вась. Пилить рога надо.
5: Рога? Какие еще рога?
3: Бунькины?
5: Нет.
3: Вась, он комиссию забодает.
5: Пускай бодает. Мне комиссии не жалко.
0: Не согласился Вася рога пилить. Тогда Николай стал плотника уговаривать, Туголукова.
6: Ладно, я на это согласный. Я человек бунькой боданный.
0: Пилили вечером. Заманили Буню в загон с толстой изгородью. Он как вошел, сразу понял, дело нечисто. Взревел так, что сразу все собаки отозвались. Задрал Бунька хвост и пошел по кругу. Потом видит, Николай с Туголуковым стоят, рога пилить собираются. Разогнался, ударил грудью в изгородь. Изгородь выдержала. А Туголуков на рога веревку накинул, прикрутил бычью башку к изгороди. Потом и ноги ему связал, стреножил. Только хвост у Буни свободный остался, и этим-то хвостом он все-таки съездил Туголукова по уху.
7: Ну, Бунька, теперь держись.
0: Николай залез на изгородь, достал свой лобзик и только примерился пилить.
8: Слезай с изгороди! Всех перестреляю!
0: Васька Мария бежит, кнутом стреляет.
8: Не дам быка пилить.
3: Ты что, Вась? Вась, рога опасны.
8: Ничего. Их можно и стороной обойти.
0: Так и не дал спилить Буньке рога. И правильно сделал. Хоть и злой бык, зато настоящий. Чистодорский, уважаемый.

Писатель Юрий Коваль прочитал нам страницы своей повести «Чистый двор». Помогали ему народная артистка Союза СССР Татьяна Пельцер, народный артист республики Николай Литвинов, заслуженный артист республики Степан Бубнов, артисты Петр Коробов, Николай Грунин и Алексей Веселов, фольклорный ансамбль «Каникулы», руководитель Людмила Моисеева, и камерный ансамбль, дирижер, заслуженный артист республики Александр Корнеев, режиссер, народный артист республики Николай Литвинов, музыкальный редактор Степан Соснин, редактор Майя Крючкова, звукорежиссеры Ирина Мальчикова и Владимир Романычев, звукооператоры Татьяна Стальнова и Галина Зуткина.

0: Полевой мыши – гнездо, которое разорено моим плугом. Зверек проворный, юркий, гладкий, куда бежишь ты без оглядки? Зачем дрожишь, как в лихорадке? За жизнь свою не трусь, тебя своей лопаткой я не убью. Я понимаю и не спорю, что человек с природой в ссоре, и всем живым несет он горе, внушает страх, хоть все мы смертные, и вскоре вернемся в прах. Пусть говорят, ты жнешь, не сея, но я винить тебя не смею, ведь надо жить, и ты скромнее, чем все крадешь, а я ничуть не обеднею, была бы рожь. Тебя оставил я без крова, порой ненастной и суровой, когда уж не из чего снова построить дом, чтобы от ветра ледяного укрыться в нем. Все голо, все мертво вокруг, пустынно поле, скошен луг, и ты убежище от вьюг найти мечтал, когда вломился тяжкий плуг к тебе в подвал. Травы, листвы, увядший ком, вот чем он стал, твой теплый дом, тобой построенный с трудом. Одни идут, где ты в полях, покрытых льдом, найдешь приют? Ах, милый, ты не одинок, и нас обманывает рок, и рушится сквозь потолок на нас нужда. Мы счастье ждем, а на порог валит беда. Но ты, дружок, счастливей нас. Ты видишь то, что есть сейчас, а мы не сводим скорбных глаз с былых невзгод, и в тайном страхе каждый раз глядим вперед. Надпись на банковом билете. Будь проклят дьявольский листок, ты был всегда ко мне жесток, ты разлучил меня с подружкой и за столом обносишь кружкой. Ты обрекаешь честный люд на голод, рабство, тяжкий труд и шлешь искать земли и крова вдали от берега родного. Не раз я видел, как злодей над жертвой тешился своей. Давным-давно ехидным махом я гордеца смешал бы с прахом, и только твой надежный щит его отмщение хранит. А без тебя, нуждой гонимый, я покидаю край родимый. В горах мое сердце, в горах мое сердце. Да ныне я там, по следу оленя лечу по скалам, гоню я оленя, пугаю козу, в горах мое сердце, а сам я внизу. Прощай, моя родина, север, прощай, отечество славы и доблести край, по белому свету судьбою гоним, навеки останусь я сыном твоим. Прощайте вершины под кровлей снегов, прощайте долины и скаты лугов, прощайте поникшие в бездну леса, прощайте потоков лесных голоса. В горах мое сердце, да ныне я там, по следу оленя лечу по скалам, гоню я оленя, пугаю козу, в горах мое сердце, а сам я внизу. Лучший парень. Лучший парень наших лет, славный парень, статный парень, на плече он носит плед, славный горский парень. Носит шапку пирожком, славный парень, статный парень, он с изменой не знаком, славный горский парень. Слышишь звонкий зов трубы, дочь полей, дитя долины, зов трубы и гром пальбы, девушка долины. Слава в бой меня зовет, дочь полей, дитя долины, за свободу и народ, девушка долины. Легче солнце двинуть вспять, славный парень, статный парень, чем тебя поколебать, славный горский парень. Честь добудь себе в бою, славный парень, статный парень, и прославь свою страну, славный горский парень. Честная бедность. Кто честной бедности своей стыдится и все прочее, тот самый жалкий из людей, трусливый раб и прочее. При всем при том, при всем при том, пускай бедны мы с вами, богатство — штамп на золотом, а золотой — мы сами. Мы хлеб едим и воду пьем, мы укрываемся тряпьем и все такое прочее, а между тем дурак и плут одеты в шелк и вина пьют и все такое прочее. При всем при том, при всем при том, судите не по платью, кто честным кормится трудом, таких зову я знатью. Вот этот шут, природный лорд, ему должны мы кланяться, но пусть он чопорен и горд, бревно бревном останется. При всем при том, хоть весь он в позументах, бревно останется бревном и в орденах, и в лентах. Король лакея своего назначит генералом, но он не может никого назначить честным малым. При всем при том, награды, лесть и прочее не заменяют ум и честь и все такое прочее. Настанет день, и час пробьет, когда уму и чести на всей земле придет черед стоять на первом месте. При всем при том, могу вам предсказать я, что будет день, когда кругом все люди станут братья.
1: За тех, кто далеко. За тех, кто далеко, мы пьем, за тех, кого нет за столом, а кто не желает свободе добра, того не помянем добром. Добро быть веселым и мудрым, друзья, хранить прямоту и отвагу, добро за шотландскую волю стоять, быть верным шотландскому флагу. За тех, кто далеко мы пьем, за тех, кого нет за столом, за Чарли, что ныне живет на чужбине, и горсточку верных при нем. Свободе привет и почет, пускай бережет ее разум, а все тирании пусть дьявол возьмет со всеми тиранами разом. За тех, кто далеко, мы пьем, за тех, кого нет за столом, за славного Темми, любимого всеми, что нынче живет под замком. Да здравствует право читать, да здравствует право писать. Правдивой страницы лишь тот и боится, кто вынужден правду скрывать. За тех, кто далеко, мы пьем, за тех, кого нет за столом. Привет тебе, воин, что вскормлен и вспоен в снегах на утесе крутом.
2: Брюс шотландцам. Вы кого водили в бой, Брюс, Уоллес, за собой? Вы врага ценой любой отразить готовы. Близок день, и час грядет, враг надменный у ворот. Эдвард армию ведет, цепи и оковы. Тех, кто может бросить меч и рабом в могилу лечь, лучше вовремя отсечь, пусть уйдут из строя.
1: Пусть останется в строю, кто за родину свою хочет жить и пасть в бою с мужеством героя. Бой идет у наших стен, ждет ли нас позорный плен? Лучше кровь из наших вен отдадим народу, наша честь велит смести угнетателей с пути и в сражении обрести смерть или свободу. Джон Ячменное зерно. Трех королей разгневал он, и было решено, что навсегда погибнет Джон Ячменное зерно. Велели выкопать сахой могилу короли, чтоб славный Джон, боец лихой, не вышел из земли. Травой покрылся горный склон, в ручьях воды полно, а из земли выходит Джон ячменное зерно. Все так же буен и упрям, с пригорка в летний зной грозит он копьями врагам, качая головой. Но осень трезвая идет, и тяжко нагружен, поник под бременем забот, согнулся старый Джон. Настало время помирать, зима недалека, и тут-то недруги опять взялись за старика. Его свалил горбатый нож одним ударом с ног, и как бродягу направешь, везут его на ток. Дубасить Джона принялись злодеи поутру, потом, подбрасывая ввысь, кружили на ветру. Он был в колодец погружен на сумрачное дно, но и в воде не тонет Джон ячменное зерно. Не пощадив его костей, швырнули их в костер, а сердце мельник меж камней безжалостно растер. Бушует кровь его в котле, под обручем бурлит, вскипает в кружках на столе и души веселит. Недаром был покойный Джон при жизни молодец, отвагу подымает он со дна людских сердец. Он гонит вон из головы докучный рой забот, за кружкой сердце у вдовы от радости поет. Так пусть же до конца времен не высыхает дно в бочонке, где клокочет Джон ячменное зерно.
3: В год 175-летия со дня рождения Николая Лескова программа со Львом Аннинским представляет очерк «Леди Макбет Мценского уезда». Николай Семенович Лесков родился в 1831 году в Орловской губернии, умер в 1895 году в Санкт-Петербурге, в городе Петербурге. Сейчас сложно представить, что авторы знаменитых «Соборян», «Левши», «Тупейного художника», «Очарованного странника», «Леди Макбет Мценского уезда» по-настоящему оценили только в 20 веке. В 1865 году, в год издания «Леди Макбет Мценского уезда», критика встретила произведение холодным молчанием. Публикации словно не было. Видимо, тогда к Лескову ключа не нашли. Произведение было забыто почти на полстолетия. Интерес к Николаю Лескову возник только после литературного вакуума в 30-е годы 20 века. Об истории признания книги «Леди Макбет Мценского уезда», повествующей о страшной трагедии красавицы-помещицы, убийцы по любви, рассказывает литературовед, автор книги «Лесковское ожерелье» Лев Анинский.
4: Радиокультура представляет программу «Словесность. Тексты» со Львом Анинским. Очерк Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» читает Любовь Полищук. О восприятии книги современниками критик и литературовед Лев Анинский.
5: Поскольку в нашей нынешней культурной ситуации «Леди Макбет Мценского уезда» невероятно популярна, и потому что была опера, и потому что было огромное количество постановок театральных, и перепечатано десятки, если не сотни раз, и вообще Екатерина Измайлова уже стала лицом национального эпоса, то интересно, что после опубликования в 865 году этой вещи Лесковым На долгое время было мертвое молчание, никто не воспринял. И точкой перелома был 1930 год, когда поэт Николай Ушаков написал стихотворение, которое было посвящено, как теперь сказали бы, советской милиции. Речь шла о том, что кровавая история произошла в лесничестве, и лесничиха в одних чулках кралась лестницей крутой, что кармином губ кормила, и на лесенке тайком говорила: «Будешь, милый, вместо мужа лесником». История была описана им в шекспировских тонах, которые на некоторой степени отсылали нас и к стилю лесковскому, а более всего к тогдашнему словословию милиции. «То не вор в воротах, леди, не хочу таиться я, то за нами, леди, едет конная милиция». Ушаков был не чужд иронии, и писал он, конечно, это с некоторым смехом в уголках рта. Тем не менее, тогда впервые лесковская героиня вернулась в литературное, общественное сознание, после чего началась настоящая ее триумфальная жизнь, которая до сих пор продолжается.
6: Николай Лесков.
7: Леди Макбет Мценского уезда.
6: Читает народная артистка России Любовь Полищук. Первая серия.
7: Иной раз в наших местах задаются такие характеры, что как бы много лет не прошло со встречи с ними, а некоторых из них никогда не вспомнишь без душевного трепета. К числу таких характеров принадлежит купеческая жена Катерина Львовна Измайлова, разыгравшая некогда страшную драму, после которой наши дворяне с чего-то легкого слова стали звать ее «Леди Макбет Мценского уезда». Катерина Львовна не родилась красавица, но была по наружности женщина очень приятная. Ей от роду шел всего 24-й год. Росту она была невысокого, но стройная. Шея точно из мрамора выточенная, плечи круглые, грудь крепкая, носик прямой, тоненький. Глаза черные, живые, белый высокий лоб и черные, аж до сине черные волосы. Выдали ее замуж за нашего купца Измайлова, Стускари, из Курской губернии. Не по любви или какому влечению, а так, потому что Измайлов к ней присватался. Она была девушка бедная, и перебирать женихами ей не приходилось. Дом Измайловых в нашем городе был не последний. Торговали они крупчаткою. Держали в уезде большую мельницу в аренде, имели доходный сад под городом и в городе дом хороший. Вообще, купцы были зажиточные. Семья у них, к тому же, была совсем небольшая. Свекор Борис Тимофеевич Измайлов, человек уж лет под 80, давно вдовый. Сын его, Зиновий Борисович, муж Катерины Львовны, человек тоже лет 50 слишком, да сама Катерина Львовна, и только всего. Детей у Катерины Львовны 5-й год, как она вышла за Зиновия Борисовича, не было. У Зиновия Борисовича не было детей и от первой жены, с которой он прожил лет 20, прежде чем овдовел и женился на Катерине Львовне. Думал он и надеялся, что даст ему Бог хоть от второго брака наследника купеческому имени и капиталу. Но опять ему в этом и с Катериной Львовной не посчастливилось. Бездетность эта очень много огорчала Зиновия Борисовича. И не то, что одного Зиновия Борисовича, а и старика Бориса Тимофеевича, да даже и самую Катерину Львовну это очень печалило. Раз, что скука непомерная в запертом купеческом терему с высоким забором и спущенными цепными собаками не раз наводила на молодую купчиху тоску, доходящую до одури. И она рада бы, Бог весть, как рада бы она была понянчиться с деточкой. а другое и попреки ей надоели. Чего шла, да зачем шла замуж, зачем завязала человеку судьбу, не родится. Словно и в самом деле она преступление какое сделала и перед мужем, и перед свекром, и перед всем их честным родом купеческим. При всем довольстве и добре житье Катерины Львовны в свекровом доме было самое скучное. В гости она езжала мало, да и то, если и поедет она с мужем по своему купечеству, так тоже не на радость. Народ все строгий, наблюдает, как она сядет, да как пройдет, как встанет. А у Катерины Львовны характер был пылкий, и, живя девушкой в бедности, она привыкла к простоте и свободе. Пробежать бы с ведрами на реку, да покупаться бы в рубашке под пристанью, или обсыпать через калитку прохожего молодца под солнечную лузгою. А тут все иначе. Встанут свекр с мужем ранехонько, напьются в 6 часов утра чаю, да и по своим делам. А она одна слоняет слоны из комнаты в комнату. Везде чисто, везде тихо и пусто. Лампады сияют перед образами, и нигде по дому ни звука живого, ни голоса человеческого. Походит Катерина Львовна по пустым комнатам, начнет зевать со скуки и полезет по лесенке в свою супружескую опочивальню, устроенную на высоком небольшом мезонинчике. Тут тоже посидит, поглазеет, как у амбара в пеньку вешают или крупчатку ссыпают. Опять ей зевнется, она и рада, прикорнет часок-другой, а проснется опять та же скука русская, скука купеческого дома, от которой весело, говорят, даже удавиться. Читать Катерина Львовна была не охотница, да и книг тому же, окромя киевского Потеряка, в доме их не было. Скучную жизнью жилось Катерине Львовне в богатом свекровом доме в течение целых 5 лет ее жизни с неласковым мужем. Но никто, как водится, не обращал на эту скуку ее ни малейшего внимания. На 6-ю весну Катерины Львовниного замужества у Измайловых прорвало мельничную плотину. Работы на ту пору как нарочно. На мельницу было завезено много, а прорва учинилась огромная. Вода ушла под нижний лежень холостой скрыни, и захватить ее скорой рукой никак не удавалось. Согнал Зиновий Борисович народу на мельницу с целой округи и сам там сидел безотлучно. Городские дела уж один старик правил. А Катерина Львовна маялась дома по целым дням одна-одинешенька. Сначала ей без мужа еще скучнее было, а тут будто даже как и лучше показалось, свободнее ей одной стало. Сердце ее к нему никогда особенно не лежало, а без него, по крайней мере, одним командиром над ней стало меньше. Сидела раз Катерина Львовна у себя на вышке под окошечком. Зевала, ни о чем определенном не думая. Да и стыдно ей, наконец, зевать стало. А на дворе погода такая чудесная, тепло, светло, весело. И сквозь зеленую деревянную решетку сада видно, как по деревьям с сучка на сучок перепархивают разные птички. «Что это я в самом деле раззевалась?» — подумала Катерина Львовна. «Семну я хоть встану, по двору погуляю или в сад пройдусь». Накинула на себя Катерина Львовна старую штофную шубочку и вышла. На дворе так светло и крепко дышится, а на галерее у амбаров такой хохот веселый стоит. «Чего это вы так радуетесь?» — спросила Катерина Львовна свекровых приказчиков. «А вот, матушка Катерина Львовна, свинью живую вешали», — отвечала ей Сара приказчик. «Какую свинью?» «А вот свинью Аксинью, что родила сына Василия, да не позвала нас на крестины», — смело и весело рассказывала молодец с дерзким красивым лицом, обрамленным черными, как смоль, кудрями и едва пробивающейся бородкой. из мучной кади. Привешенная к весовому коромыслу, в эту минуту выглянула толстая рожа румяной кухарки Аксиньи. «Черти! Дьяволы гладкие!» — ругалась кухарка, стараясь схватиться за железное коромысло и вылезть из раскачивающейся кади. 8 пудов! До обеда тянет, а пихтерь сено съест, так и гирь не достанет!» — опять объяснял красивый молодец и, повернув кать, выбросил кухарку на сложенное в угле кулье. Баба, шутливо ругаясь, начала оправляться. «Ну-ка, а сколько во мне будет?» — пошутила Катерина Львовна и, взявшись за веревки, встала на доску. «3 пуда 7 фунтов!» — отвечал тот же красивый молодец Сергей, бросив гирь на весовую скайму. «Диковина? Чему ж ты дивуешься?» «Да что 3 пуда в вас потянуло, Катерина и Львовна? Вас, я так рассуждаю, целый день на руках носить надо, и то не уморишься, а только за удовольствие это будешь для себя чувствовать». «Что ж я, не человек, что ли? Небось, тоже устанешь», — ответила слегка краснея, отвыкшая от таких речей Катерина Львовна, чувствуя внезапный прилив желания разболтаться и наговориться словами веселыми и шутливыми. «Не, боже мой, в Аравии счастливо занес бы», — отвечал ей Сергей на ее замечание. «Не так ты, молодец, рассуждаешь», — говорил ссыпавший мужичок. «Что есть такое в нас тяжесть? Разве тело наше тянет? Тело наше, милый человек, на весу ничего не значит. Сила наша, сила тянет, не тело». «Да я в девках страсть сильна была», — сказала опять нетерпев Катерина Львовна. «Меня даже мужчина не всякий одолевал». «А ну-с, позвольте ручку, если как это правда», — попросил красивый молодец. Катерина Львовна смутилась, но протянула руку. «Ой, пусти кольцо, больно!» — вскрикнула Катерина Львовна, когда Сергей сжал в своей руке ее руку и свободной рукой толкнула его в грудь. Молодец выпустил хозяйкин руку и от ее толчка отлетел на 2 шага в сторону. «Да, вот ты и рассуждаешь, что женщина!» — удивился мужичок. «Нет, а вы позволите так взяться, на борки», — относился, раскидывая кудри, Серега. «Ну, берись», — ответила, развеселившись, Катерина Львовна и приподняла кверху свои локоточки. Сергей обнял молодую хозяйку и прижал ее твердую грудь к своей красной рубашке. Катерина Львовна только было пошевельнула плечами, а Сергей приподнял ее от полу, подержал на руках, сжал и посадил тихонько на прокинутую мерку. Катерина Львовна не успела даже распорядиться своею хваленую силой. Красная, раскрасная, поправила она, сидя на мерке, свалившуюся с плеча шубку и тихо пошла из амбара. А Сергей молодецки кашлянул и крикнул: «Ну вы, олухи царя небесного, сыпь, не зевай, гребла не замай, будут вершки наши лишки!» Будто как он и внимания не обратил на то, что сейчас было. «Девичур, этот проклятый Сережка», — рассказывала, плетясь же Катериной Львовной, кухарка Аксинья, — «всем вор взял, что ростом, что лицом, что красотою. Какую ты хочешь женщину, сейчас он ее, подлец, улестит и до греха доведет. А что уж непостоянный подлец при непостоянной. А ты, Аксинья, того, — говорила, идучи впереди ее молодая хозяйка, — мальчик-то твой у тебя жив?»
8: «Жив, матушка, жив. Что ему? Где они не нужны-то кому? У тех они ведь и живущие».
7: «И откуда это он у тебя?»
8: «И так, гулевой. На народе ведь живешь-то, гулевой».
7: «Давно он у нас, этот молодец?»
8: «Кто это? Сергей-то, что ли?»
7: «Да».
8: «Месяц будет».
9: «У Копченого, когда прежде служил, так прогнал его хозяин». Аксинья понизила голос и досказала: «Сказывают, с самою, с хозяйкой в любви был.
8: Ведь вот трианапе мужская его душа, как

0: Николай Лесков.
1: Леди Макбет Мценского уезда.
0: Читает народная артистка России Любовь Полищук. Вторая серия.
1: Теплые молочные сумерки стояли над городом. Зиновий Борисович еще не возвращался с подпрутки. Свекра Бориса Тимофеевича тоже не было дома. Поехал к старому приятелю на именины. Даже и к ужину заказал себя не дожидаться. Катерина Львовна от нечего делать рано повечерила, открыла у себя на вышке окошечко и, прислонясь к косяку, шелушила подсолнечные зернышки. Люди в кухне поужинали и расходились по двору спать, кто под сарае, кто к амбарам, кто на высокие душистые сеновалы. Позже всех вышел из кухни Сергей. Он походил по двору, спустил цепных собак, посвистал и, проходя мимо окна Катерины Львовны, поглядел на нее и низко ей поклонился. «Здравствуй», — тихо сказала ему с своей вышки Катерина Львовна, и двор смолк, словно пустыня. «Сударыня», — произнес кто-то через 2 минуты у запертой двери Катерины Львовны. «Кто это?» — испугавшись, спросила Катерина Львовна. «Не извольте пугаться. Это я, Сергей», — отвечал приказчик. «Что тебе, Сергей, нужно?»
2: «Дельце к вам, Катерина Львовна, имею. Просить вашу милость об одной малости желаю. Позвольте взойти на минуту».
1: Катерина Львовна повернула ключ и впустила Сергея. «Что тебе?» — спросила она, сама отходя к окошку. «Пришел к вам, Катерина Львовна, попросить, нет ли у вас какой-нибудь книжечки почитать? Скука очень одолевает».
2: «У меня, Сергей, нет никаких книжек. Не читаю я их», — отвечала Катерина Львовна.
1: «Эх, такая скука!» — жаловался Сергей.
2: «Чего тебе скучать?»
1: «Да помилуйте, как не скучать? Человек я молодой. Живем мы словно как в монастыре каком. А вперед видишь только то, что, может быть, до гробовой доски должен пропадать в таком одиночестве. Даже отчаяние иногда приходит.
2: А чего ж ты не женишься?»
1: «Ха, легко сказать, сударыня, жениться. На ком тут жениться? Человек я незначительный. Хозяйская дочь за меня не пойдет. А по бедности все у нас, Катерина и Львовна, вы сами изволите знать. Необразованность. Разве они могут что об любви понимать как следует? Вот изволить видеть, какое ихнее и у богатых-то понятие. Вот вы, можно сказать, каждому другому человеку, который себя чувствует, и в утешение бы только для него были. А вы у них теперь как канарейка в клетке содержитесь».
2: «Да, мне скучно», — сорвалось у Катерины Львовны.
1: «О, как не скучать, сударыня, в этой жизни!
2: Хотя бы даже и предмет какой у вас был со стороны, так как другие прочие делают.
1: Так вам и видеться с ним даже невозможно».
2: «Ну, это ты... Ну, не то совсем. Мне вот, когда бы я себе ребеночка бы родила, вот бы мне с ним, кажется, и весело стало».
1: «Да ведь это, позвольте вам доложить, сударыня, ведь и ребенок тоже от чего-нибудь тоже бывает, а не так же. Нечто теперь по хозяевам столько лет живший и на эдакую женскую жизнь по купечеству глядячи мы тоже не понимаем. Песня поется: без милы дружка обуяла грусть тоска. И эта тоска, доложу вам, Катерина Львовна, собственному моему сердцу столь, могу сказать, чувствительно, что вот взял бы я его, вырезал булатным ножом из моей груди и бросил бы к вашим ножкам. И легче, 100 раз легче бы мне тогда было».
2: У Сергея задрожал голос. «Что это ты мне тут про свое сердце сказываешь? Мне это ни к чему. Иди ты себе».
1: «Нет, позвольте, сударыня», — произнес Сергей, трепеща всем телом и делая шаг к Катерине Львовне. «Знаю я,
2: Вижу и очень даже чувствую, понимаю, что и вам не легче моего на свете. Но только теперь, произнес он одним придыханием, теперь все это состоит в эту минуту в ваших руках и в вашей власти. Ты чего? Чего ты пришел ко мне? Я за кого брошусь, говорила Катерина Львовна, чувствуя себя под несносной властью неописуемого страха, и схватилась рукой за подоконницу. Жизнь ты моя несравненная. На что тебе бросаться? Развязно прошептал Сергей и, оторвав молодую хозяйку от окна, крепко ее обнял. Ох, пусти! Тихо стонала Катерина Львовна, слабее под горячими поцелуями Сергея, а сама мимовольно прижималась к его могучей фигуре. Сергей поднял хозяйку, как ребенка, на руки и унес ее в темный угол. В комнате наступило безмолвие, нарушавшееся только мерным тиканьем висевших над изголовьем кровати Катерины Львовны карманных часов ее мужа. Но это ничему не мешало. «Иди», — говорила Катерина Львовна через полчаса, несмотря на Сергея и поправляя перед маленьким зеркальцем свои разбросанные волосы. «Чего я, Тафирича, отсюда пойду?» — отвечал ей счастливым голосом Сергей. «Свекор двери запрет». Эх, душа, душа, да каких ты это людей знала, что им только дверью к женщине и дорога. Мне что к тебе, что от тебя, везде двери, — отвечал молодец, указывая на столбы, поддерживающие галерею. Зиновий Борисович еще неделю не бывал дома, и всю эту неделю жена его... что ночь до самого белого света гуляла с Сергеем. Много было в эти ночи в спальне Зиновия Борисовича и венца из свекрового погреба попита, и сладких сластей поедено, и в сахарные хозяйки на уста поцеловано, и черными кудрями на мягком изголовье поиграно. Но не все дорога идет скатертью, бывают и перебоинки. Не спалось Борису Тимофеевичу. Блуждал старик в пестро-ситцевой рубашке по тихому дому. Подошел к одному окну, подошел к другому. Смотрит, а по столбу из-под невесткина окна тихо-тихохонько спускается к низу красная рубаха молодца Сергея. Вот тебе и новость. Выскочил Борис Тимофеевич и хвать молодца за ноги. Тот развернулся было, чтоб съездить хозяина от всего сердца по уху, да и остановился, рассудив, что шум выйдет. «Сказывай, — говорит Борис Тимофеевич, — где был вор ты эдакий? А где был, — говорит, — там меня, Борис Тимофеевич, сударь, уже нету. У невестки ночевал. Про то хозяин опять-таки я знаю, где ночевал. А ты вот что, Борис Тимофеевич, ты моего слова послушай. Что отец было, того назад не воротишь. Не кладишь ты, по крайности, позору на свой купеческий дом. Сказывай, чего ты от меня теперь хочешь? Какого ублаготворения желаешь? «Желаю тебе вас, спиду 500 плетей закатить», — отвечал Борис Тимофеевич. «Моя вина, твоя воля», — согласился молодец. «Говори, куда идти за тобой, и тешься. Пей мою кровь». Повел Борис Тимофеевич Сергея в свою каменную кладовеньку, и стегал он его нагайкою, пока сам из сил выбился. Сергей ни стона не подал. Но зато половину рукава у своей рубашки зубами изъел. Бросил Борис Тимофеевич Сергея в кладовой, пока взбитая в чугун спина заживет. Сунул он ему глиняный кувшин водицы, запер его большим замком
1: и послал за сыном. Но за 100 верст на Руси по проселочным дорогам еще и теперь не скоро ездят. А Катерине Львовне без Сергея и час лишний пережить уж не в моготу стало. Развернулась она вдруг во всю ширь своей проснувшейся натуры и такая стала решительная, что и унять ее нельзя. Проведала она, где Сергей, поговорила с ним через железную дверь и кинулась ключей искать. «Пустить тятенька Сергея!» Пришла она к свекру. Старик так и позеленел. Он никак не ожидал такой наглой дерзости от согрешившей, но всегда до сих пор покорной невестки. «Что это ты?» Такая стекая, начал он срамить Катерину Львовну. «Пусти, — говорит, — я тебе совестью заручаюсь, что еще худого промеж нас ничего не было». «Худого, — говорит, — не было, а сам зубами так и скрипит. А чем вы там с ним по ночам займались? Подушки мужнины перебивали? А так все своим пристают. Пусти его, да пусти». «А коли так, — говорит Борис Тимофеевич, — так вот же тебе, муж приедет, и мы тебя, честную жену, своими руками на конюшне выдерем, а его подлеца я завтра же на строк отправлю». Тем Борис Тимофеевич и порешил, но только это решение его не состоялось. Поел Борис Тимофеевич на ночь грибков с кашицей, и началась у него изжога. Вдруг схватила его под ложечкой, рвоты страшные поднялись, и к утру он умер. Да как раз так, как умирали у него в амбарах крысы, для которых Катерина Львовна всегда своими собственными руками приготовляла особое кушанье с порученным ее хранению опасным белым порошком. Выручила Катерина Львовна своего Сергея из стариковской каменной кладовой и без всякого зазора от людских очей уложила его отдыхать от свекровых побоев на мужниной постели. А свекра Бориса Тимофеевича, ничтоже сумняся, схоронили по закону христианскому. Дивным делом никому и не вдомек ничего стало. Умер Борис Тимофеевич, да и умер, поевших грибков, как многие поившие их умирают. Схоронили Бориса Тимофеевича спешно, даже и сына не дождавшись, потому что время стояло на дворе теплое. А Зиновия Борисовича посланный не застал на мельнице. Тому лес случайно как-то дешево попался, еще верст за 100. Посмотреть его поехал и никому путем не объяснил, куда поехал. Хоронили Бориса Тимофеевича спешно, даже и сына не дождавшись, потому что время стояло на дворе теплое. Справившись с этим делом, Катерина Львовна уж совсем разошлась. То она была баба не робкого десятка, а тут и нельзя было разгадать, что такое она себе задумала. Ходит козырем, всем по дому распоряжается, а Сергея так от себя и не отпускает. Задивились было этому подвору, да Катерина Львовна всякого сумела найти своей щедрой рукой, и все это девование вдруг сразу прошло. Зашла смекаль у хозяйки с Сергеем аллегория, да и только, ее, мол, это дело, ее и ответ будет. А тем временем Сергей выздоровел, разогнулся и опять молодец молодцем, живым кречетом заходил около Катерины Львовны, и опять пошло у них снова житие разлюбезное. Но время катилось не для них одних. Спешил домой из долгой отлучки и обиженный муж Зиновий Борисович. На дворе после обеда стоял пёклый жар, и проворная муха несносно докучала. Катерина Львовна закрыла окно в спальне ставнями и еще шерстяным платком его изнутри завесила, да и легла с Сергеем отдохнуть
2: на высокой купеческой постели. Спит и не спит Катерина Львовна, а только так ее и омаривает, так лицо потом и обливается, и дышится ей, таково горячо и тягостно. Чувствует Катерина Львовна, что пора ей проснуться, пора идти в сад, чай пить, а встать никак не может. Наконец кухарка подошла и в дверь постучала. «Самовар, — говорит, — под яблонью глохнет». Катерина Львовна на силу прокинулась и ну кота ласкать. А кот промежду ее с Сергеем трется, такой славный, серый, рослый, да притолстющий, толстый, и усы, как у обручного бурмистра. Катерина Львовна заворошилась в его пушистой шерсти, а он так к ней с рылом и лезет, тычется тупой мордой в упругую грудь, а сам такую тихонькую песню поет, будто ею про любовь рассказывает. «И чего еще сюда этот котище зашел?» — думает Катерина Львовна. «Сливки тут-то я на окне поставила. Беспременно он подло у меня их вылопает». Выгнать его решила она и хотела схватить кота и выбросить, а он как туман, так мимо пальцев у нее и проходит. «Однако, откуда же этот кот у нас взялся?» — рассуждает в кошмаре Катерина Львовна. «Никогда у нас в спальне никакого кота не было, а тут, ишь, какой забрался!» Хотела она опять кота рукой взять, а его опять нет. «Ого! Да что же это такое? Уж это... Ловно, кот ли?» — подумала Катерина Львовна. Оторопь ее вдруг взяла и сон и дрему совсем от нее прогнала. Оглянулась Катерина Львовна по горнице. Никакого кота нет. Лежит только красивый Сергей и своей могучей рукой ее грудь к своему горячему лицу прижимает. Встала Катерина Львовна, села на постель, целовала Сергея, миловала его, поправила измятую перину и пошла в сад чай пить. А солнце уж совсем свалило, и на горячо прогретую землю спускается чудный, волшебный вечер. «Заспалась я, — говорила Аксинья Катерина Львовна, и уселась на ковре под цветущую яблонью чай пить. «Ах, и что это такое, Аксинюшка, значит?» — пытала она кухарку, вытирая сама чайным полотенцем блюдечко.
3: «Что, матушка?»
2: «Не то, что во сне, а вот совсем вот наяву кот ко мне все какой-то лез».
3: «И что ты это?»
2: «Право, кот лез». Катерина Львовна рассказала, как к ней лез кот.
3: «И зачем тебе его было ласкать?»
2: «Вот, поди ж, сама не знаю». «Зачем я его ласкала?»
3: «Чудно, право!» — восклицала кухарка.
2: «Я и сама надевиться не могу. Это...

0: темноперстнице Аксинье.
1: Ну что ж, — отвечала Катерина Львовна, — и то правда. Поди, пошли его. Я его чаем тут напою. То-то, то-то. Я говорю, что послать его, — порешила Аксинья и закачалась уткою к садовой калитке.
0: Катерина Львовна и Сергею про кота рассказала.
2: «Мечта не одно», — отвечал Сергей.
0: «С чего ж его этого мечтания прежде, Сережа, никогда не было?»
2: «Мало ли, чего прежде не бывало. Бывало, вон, я на тебя только глазком гляжу, да сохну. А нонче он всем твоим белым телом владею».
0: Сергей обнял Катерину Львовну, перекружил на воздухе и, шутя, бросил ее на пушистый ковер.
2: «Ух, голова закружилась», — заговорила Катерина Львовна.
0: «Сережа, поди-ка сюда, сядь тут возле», — позвала она, нежась и подтягиваясь в роскошной позе.
2: Молодец, нагнувшись, вошел под низкую яблонь, залитую белыми цветами, и сел на ковре в ногах у Катерины Львовны.
0: «А ты сох же по мне, Сережа?»
2: «Ну как же не сох?
0: Как же ты сох? Расскажи мне про это».
2: «Да как про это расскажешь? Разве можно про это изъяснить, как сохнешь? Тосковал».
0: «Отчего же я этого, Сережа, не чувствовала, что ты по мне убиваешься? Это ведь, говорят, чувствуют».
2: Сергей промолчал.
0: «А ты для чего песни пел, если тебе по мне скучно было? Что? Я ведь, небось, слыхала, как ты на голдарее пел», — продолжала спрашивать, ласкаясь, Катерина Львовна.
2: «Что ж, что песни пел? Комар вон и весь свой век поет. Да ведь не с радости», — отвечал сухо Сергей. Вышла пауза. Катерина Львовна была полна высочайшего восторга от этих признаний Сергея. Ей хотелось говорить, а Сергей супился и молчал.
0: «Посмотри, Сережа, рай-то! Рай-то какой!» — воскликнула Катерина Львовна, смотря сквозь покрывающие ее густые ветви цветущие яблони на чистое голубое небо, на котором стоял полный погожий месяц. Лунный свет, пробиваясь сквозь листья цветы яблони, самыми причудливыми светлыми пятнышками разбегался по лицу и всей фигуре, лежавшей навзничь Катерины Львовны. В воздухе стояло тихо, только легонький теплый ветерочек чуть пошевеливал сонные листья и разносил тонкий аромат цветущих трав и деревьев. Дышалось чем-то томящим, располагающим к лени, к неге и к темным желаниям. Катерина Львовна, не получая ответа, опять замолчала и все смотрела сквозь бледно-розовые цветы яблони на небо. Сергей тоже молчал, только его не занимало небо. Обхватив обеими руками свои колени, он сосредоточенно глядел на свои сапожки. Золотая ночь, тишина, свет, аромат и благотворная оживляющая теплота. Далеко за оврагом позади сада кто-то завел звучную песню. Под забором в густом черемушнике щелкнул и громко заколотил соловей. В клетке на высоком шесте забредил сонный перепел, и жирная лошадь томно вздохнула за стенкой конюшни. А по выгону, за садовым забором, пронеслась безо всякого шума веселая стая собак и исчезла в безобразной черной тени полуразвалившихся старых соляных магазинов. Катерина Львовна приподнялась на локоть и глянула на высокую садовую траву, а трава так и играет с лунным блеском, дробящимся от цветы и листья деревьев. Всю ее позолотили эти прихотливые светлые пятнышки, и так на ней мелькают, так и трепещут
1: трепещутся, словно живые огненные бабочки, или как будто вот вся трава под деревьями

0: взялась лунной сеткой и ходит из стороны в сторону. «Ах, Сережечка, прелесть-то какая!» — воскликнула, оглядевшись, Катерина Львовна. Сергей равнодушно повел глазами. «Что ты это, Сережа, такой нерадостный? Или уж тебе и любовь моя прискучила?» «Что пустое говорить?» — отвечал сухо Сергей и, нагнувшись, лениво поцеловал Катерину Львовну. «Изменщик ты, Сережа!» — ревновала Катерина Львовна. «Необстоятельный!» «Я даже этих и слов на свой счет не принимаю», — отвечал спокойным тоном Сергей. «Что ж ты меня так целуешь?» Сергей совсем промолчал. «Это только мужья с женами», — продолжала, играя его кудрями, Катерина Львовна. «Так друг дружке с губ пыль отбивают. Ты меня так целуешь, чтоб вот с этой яблони, что над нами, молодой цвет на землю посыпался. Вот так! Вот!» — шептала Катерина Львовна, обвиваясь около любовника и целуя его страстным увлечением. «Слушай, Сережа, что я тебе скажу?» — начала Катерина Львовна спустя малое время. «С чего это все в одно слово про тебя говорят, что ты изменщик? Кому ж это про меня брехать охота? Ну уж, говорят люди. Может быть, когда я изменял тем, какие совсем не стоящие».
1: «На что дурак с нестоящими связывался? С нестоящую не надо и любви иметь».
0: «Говоришь ты. Мне ж это дело тоже как по рассуждению делается. Один соблазн действует. Ты с нею совсем просто, без всяких этих намерений, заповедь свою переступил. А она уж и на шею тебе вешается. Вот и любовь.
2: Слушай же, Сережа, я там, как другие прочие были, ничего этого не знаю, да и знать про это не хочу. Ну а только как ты меня на эту теперешнюю нашу любовь сам улещал, и сам знаешь, что сколько я пошла на нее своею охотою, столько ж и твоею хитростью. Так ежели ты, Сережа, мне да изменишь, ежели меня, да на кого, да не будь, на какую ни наесть иную променяешь, я с тобой, друг мой сердешный, извини меня. Жива я не расстанусь». Сергей встрепенулся.
0: «Да ведь, Катерина Львовна, свет ты мой ясный, — заговорил он, — ты сама посмотри, какое наше с тобою дело. Ты вон так теперь замечаешь, что я задумчив нонче. А не рассудишь ты того, как мне и задумчивым не быть. У меня, может, все сердце мое в запеченной крови затонуло. Говори, говори, Сережа, свое горе, говори!» «Да что тут и говорить! Вот сейчас, вот первое дело. Благослови, Господи, муж твой наедет, а ты, Сергей Филиппович, и ступай прочь, отправляйся на задний двор к музыкантам и смотри из-под сарая, как у Катерины Львовны в спальне свеченька горит, да как она пуховую постельку перебивает, да своим законным Зиновием с Борисычем опочивать укладывается».
2: «Этого не будет!» — весело протянула Катерина Львовна и махнула ручкой. «Да как этого не будет? А я так понимаю, что совсем даже без этого вам невозможно.
0: А я тоже, Катерина Львовна, свое сердце имею и могу свои муки видеть».
2: «Да ну, полно тебе все об этом!» Катерине Львовне было приятно это выражение Сергеевой ревности, и она, рассмеявшись, опять взялась за свои поцелуи.
0: «А повторительно», — продолжал Сергей, тихонько высвобаживая свою голову из голых по плечи рук Катерины Львовны, «повторительно надо сказать и то, что состояние мое, самое ничтожное, тоже заставляет, может, не раз и не 10 раз рассудить, и так, и иначе. Будь я, так скажу, равный вам, Будь я какой барин или купец, я бы, то есть с вами, Катерина и Львовна, и ни в жизнь мою не расстался. Ну а так, сами вы посудите, что я за человек при вас есть, видячи теперь, как возьмут вас за белые ручки и поведут в опочивальню. Должен я все это переносить в моем сердце и, может, даже сам для себя через то, но целый век презренным человеком сделаться. Эх, Катерина Львовна, я ведь не как другие прочие, для которого все равно, а бы ему от женщины только радость получить. Я чувствую, какова есть любовь, и как она черной змеею сосет мое сердце.
1: Что ты мне все про такое толкуешь? Перебила его Катерина Львовна, ей стало жаль Сергея.
0: Катерина Львовна, как про это не толковать-то, как не толковать-то, когда, может, все уж объяснено и расписано, когда, может, не только что в каком-нибудь долгом расстоянии, а даже с самого завтрашнего числа Сергея здесь ни духу, ни паху на этом дворе не останется.
1: Нет, нет, и не говори про это, Сережа, этого ни за что не будет, чтоб я без тебя осталась, успокаивала его все с теми же ласками Катерина Львовна, если только пойдет на что дело, либо ему... Либо мне не жить, а уж ты со мной будешь.
0: Никак этого не может, Катерина Львовна, последовать, отвечал Сергей печально и грустно, качая своей головою.
1: Я жизни моей не рад сам за этой любовью. Любил бы то, что не больше самого меня стоит, тем бы и доволен был. Вас ли мне с собою в постоянной любви иметь? Нечто это вам почет какой полюбовницей быть. Я б хотел пред святым, пред вечным храмом мужем вам быть. Так тогда я, хоть завсегда млаже себя перед вами считая, все-таки мог бы по крайности публично всем обличить, сколько я у своей жены почтением своим к ней заслуживаю.
0: Катерина Львовна была отуманена этими словами Сергея, этой его ревностью, этим его желанием жениться на ней, желанием всегда приятным женщине, несмотря на самую короткую связь ее с человеком до женитьбы. Катерина Львовна теперь готова была за Сергея в огонь, в воду, в темницу и на крест. Он влюбил ее в себя до того, что меры ее преданности ему не было никакой. Она обезумела от своего счастья, кровь ее кипела, и она не могла более ничего слушать. Она быстро зажала ладонью Сергеевы губы и, прижав к груди своей его голову, заговорила: «Ну уж, я знаю, как я тебя и купцом сделаю, и жить с тобой совсем как следует стану. Ты только не печаль меня попусту, пока еще дело наше не пришло до нас». И опять пошли поцелуи да ласки.
1: Старому приказчику, спавшему в сарае, сквозь крепкий сон стал слышаться в ночной тишине то шепот с тихим смехом, будто где шаловливые дети советуются, как злее над хилой старостью посмеяться, то хохот, звонкий, веселый, словно кого озерные русалки щекочут. Все это, плескаясь в лунном свете да покатываясь по мягкому ковру, резвилась и играла Катерина Львовна с молодым мужниным приказчиком. Сыпался на них молодой белый цвет с кудрявой яблоньки, да уж и перестал сыпаться.
0: А тем временем короткая летняя ночь проходила, луна спряталась за крутую крышу высоких амбаров и глядела на землю искоса тусклее и тусклее. С кухонной крыши раздался пронзительный кошачий дуэт, потом послышались плевок, сердитое фырканье И вслед за тем два или три кота, оборвавшись с шумом, покатились по приставленному крыше пук утеса. «Пойдем спать», — сказала Катерина Львовна, медленно, словно разбитая, приподнимаясь с ковра. И как лежала в одной рубашке да в белых юбках, так и пошла по-тихому до мертвенности, тихому купеческому двору. А Сергей понес за нею коверчик и блузу, которую она, расшалившись, сбросила. Только Катерина Львовна задула свечу и совсем раздетая улеглась на мягкий пуховик, сон так и окутал ее голову. Заснула Катерина Львовна, наигравшись и натешившись, так крепко, что и нога ее спит, и рука спит. Но опять слышит она сквозь сон, будто опять дверь отворилась, и на постель тяжелым осметком упал давешний кот. «Да что же это в самом деле за наказание с этим котом?» — рассуждает усталая Катерина Львовна. «Дверь теперь уж нарочно я сама своими руками на ключ заперла. Окно закрыто, а он опять тут. Сейчас его выкину», — собиралась встать Катерина Львовна. «Да сонные руки и ноги ее не служат ей. А кот ходит по всей по ней и таково-то мудрено курнычит, опять будто слова человеческие выговаривает». По Катерине Львовне по всей даже мурашки стали бегать. «Нет, — думает она, — больше ничего, как непременно завтра надо богоявленской воды взять на кровать, потому что премудренный какой-то этот кот ко мне повадился». А кот курны-мурны у нее над ухом уткнулся мордою, да и выговаривает. «Какой же, — говорит, — я кот? С какой стати? Ты это очень умно, Катерина Львовна, рассуждаешь, что совсем я не кот, а я именитый купец Борис Тимофеевич. Я только тем теперь плох стал, что у меня все мои кишечки внутри потрескались от невестушкиного, от угощения. С того, мурлычет, я весь вот и поубавился, и котом теперь показываюсь тому, то мало обо мне разумеет, что я такое есть в самом деле. Ну как же нонче ты у нас живешь можешь, Катерина Львовна? Как свой закон верно соблюдаешь? Я из кладбища нарочно пришел поглядеть, как вы с Сергеем Филипповичем мужнину постельку согреваете. Курны-мурны, я ведь ничего не вижу, ты меня не бойся. У меня, видишь, от твоего угощения глазки повылезли. Глянь мне в глаза-то, дружок, не бойся». Катерина Львовна глянула и закричала благим матом. Между ней и Сергеем опять лежит кот, а голова у того кота Бориса Тимофеевича во всю величину, как была у покойника, и вместо глаз по огненному кружку в разные стороны так и вертится, так и вертится. Проснулся Сергей, успокоил Катерину Львовну и опять заснул. Но у нее весь сон прошел, и, кстати, лежит она с открытыми глазами, и вдруг слышит, что на двор будто кто-то через ворота перелез. Вот и собаки метнулись было, да и стихли, должно быть, ласкаться стали. Вот и еще прошла минута, и железная клямка внизу щелкнула, и дверь отворилась. Либо мне все это слышится, либо это мой Зиновий Борисович вернулся, потому что дверь его запасным ключом отперта, — подумала Катерина Львовна и торопливо толкнулась Сергея. «Слушай, Сережа, — сказала она и сама приподнялась на локоть и насторожила ухо. По лестнице тихо, с ноги на ногу осторожно переступаючи, действительно кто-то приближался к запертой двери спальни. Катерина Львовна быстро спрыгнула в одной рубашке с постели и открыла окошко. Сергей в ту же минуту босиком выпрыгнул на галерею и обхватил ногами стол, по которому не первый раз спускался из хозяйкиной спальни. «Нет,
1: Не надо, не надо. Ты приляг тут. Не отходи далеко, прошептала Катерина Львовна и выкинула Сергею за окно его обувь и одежду, а сама опять юркнула под одеяло и дожидается. Сергей послушался Катерины Львовны. Он не шмыгнул по столбу вниз, а приютился под лубком на галереечке. Катерина Львовна тем временем слышит, как муж подошел к двери и, утаивая дыхание, слушает. Ей даже слышно, как учащенно стукает его ревнивое сердце, но не жалость, а злой смех разбирает Катерину Львовну. «Ищи вчерашнего дня», — думает она себе, улыбаясь и дыша непорочным младенцем. Это продолжалось 10 минут, но, наконец, Зиновию Борисовичу надоело стоять за дверью да слушать, как жена спит. Он постучался. «Кто там?» Не совсем скоро и будто как сонным голосом окликнула Катерина Львовна.
3: «Свои!» — отозвался Зиновий Борисович.
1: «Это ты, Зиновий Борисович?»
3: «Ну, я». «Будто ты не слышишь».
1: Катерина Львовна вскочила, как лежала в одной рубашке, впустила мужа в горницу и опять нырнула в теплую постель. «Что это перед зарей холодно становится?» — произнесла она, укутываясь одеялом. Зиновий Борисович взошел, озираясь, помолился, зажег свечу и еще огляделся.
3: «Как живешь, можешь?» — спросил он супругу.
1: «Ничего», — отвечала Катерина Львовна и, привставая, начала надевать распашную ситцевую блузу.
3: «Самовар, небось, поставить?» — спросила она.
1: «Ничего, вскричите Аксинью, пусть поставит». Катерина Львовна нахватила на босу ногу башмачки и выбежала. С полчаса ее назад не было. В это время она сама раздула самоварчик и тихонько запорхнула к Сергею на галерейку.
2: «Сиди тут!» — шепнула она. «Да куда ж сидеть?» — так же шепотом спросил Сережа. «Ух, да какой же ты бестолковый! Сиди!» «Да куда я скажу?» Екатерина Львовна сама посадила его на старое место. А Сергею отсюда с галереи все слышно, что в спальне происходит. Он слышит опять, как стукнула дверь, и Катерина Львовна снова взошла к мужу. Все от слова до слова слышно.
3: «Что ты там возилась долго?» — спрашивает жену Зиновий Борисович.
2: «Самовар ставила», — отвечает она спокойно. Вышла пауза. Сергею слышно, как Зиновий Борисович вешает на вешалку свой сюртук. Вот он умывается, фыркает и брызжет во все стороны водою. Вот спросил полотенце. Опять начинаются речи.
3: «Ну, как же это вы тятеньку схоронили?» — осведомляется муж.
1: «Так», — говорит жена, — «они померли, их и схоронили».
3: «И что это за удивительность такая?»
1: «Бог его знает», — отвечала Катерина Львовна и застучала чашками. Зиновий Борисович грустный ходил по комнате.
3: «Ну, а вы тут как свое время провождали?» — расспрашивает опять жену Зиновий Борисович.
1: «Наши радости-то, чай, всякому известны. По балам не ездим, и по театрам столько ж».
3: «А словно радости-то у вас и к мужу немного», — искоса поглядывая, заводил Зиновий Борисович.
1: «Не молоденькие тоже мы с вами, чтобы так без ума, без разума нам встречаться. Как еще радоваться? Я вот хлопочу, бегаю для вашего удовольствия».
2: Катерина Львовна опять выбежала самовар взять и опять заскочила к Сергею, дернула его и говорит:
3: «Не зевай, Сережа!»
2: Сергей путем не знал, к чему все это будет, но, однако, стал наготове. Вернулась Катерина Львовна, а Зиновий Борисович стоит коленями на постели и вешает на стенку над изголовьем свои серебряные часы с бисерным шнурочком. «Для чего это вы, Катерина Львовна, в одиноком положении постель надвое разостлали? как-то мудрено вдруг спросил он жену. «А вас все дожидало», — спокойно глядя на него, ответила Катерина Львовна. «И на том благодарим вас покорно. А вот этот предмет теперь откуда у вас на перинке взялся?» Зиновий Борисович поднял с простыни маленький шерстяной поясочек Сергея и держал его за кончик перед жененными глазами. Катерина Львовна немало не задумалась. «В саду, — говорит, — нашла, да юбку себе подвязала».
3: «Да, — произнес с особым ударением Зиновий Борисович, — мы тоже про ваши проюбки кое-что слыхали». «Что же это вы слыхали?» «Да все про дела ваши, про хорошие».
2: «А никаких моих дел таких нету».
3: «Ну, это мы разберем, все разберем», — отвечал, подвигая жене выпитую чашку Зиновий Борисович. Катерина Львовна промолчала. «Мы эти ваши дела, Катерина Львовна, все в явь произведем», — проговорил еще после долгой паузы Зиновий Борисович, поведя на свою жену бровями.
2: «Не больно-то ваша Катерина Львовна пужлива. Не так очень она этого пужается», — ответила та.
0: «Что, что?» — повыся голос, окрикнул Зиновий Борисович.
2: «Ничего,
3: проехали», — отвечала жена.
0: «Ну, ты гляди у меня от того. Что-то ты больно речисто здесь стала».
2: «А с чего мне и речистой не быть?» — отозвалась Катерина Львовна.
3: «Больше бы за собой смотрела».
2: «Нечего мне за собой смотреть. Мало кто вам длинным языком чего наязычит, а я должна над собой всякие наругательства сносить. Вот еще новости тоже».
3: «Не длинные языки. А тут верно про ваши амуры-то известно».
0: «Про какие такие мои амуры?» — крикнула непритворно, вспыхнув, Катерина Львовна.
3: «Знаю я, про какие».
2: «А знаете, так что ж, вы яснее сказывайте».
3: Зиновий Борисович промолчал и опять подвинул жене пустую чашку.
2: «Видно, и говорить-то не про что», — отозвалась с презрением Катерина Львовна, азартно бросив на блюдце мужу чайную ложечку.
3: «Ну, ну, сказывайте,
2: ну про кого вам доносили? Кто такой есть мой перед вами полюбовник?»
3: «Узнаете. Не спешите очень».
2: «Что вам, про Сергея, что ли, что-нибудь набрюхано?»
3: «Узнаем-с, узнаем, Катерина Львовна. Нашей над вами власти никто не снимал и снять никто не может. Сами заговорите».
2: «Терпеть я этого не могу», — скрипнув зубами, вскрикнула Катерина Львовна и, побледнев как полотно, неожиданно выскочила за дверь.
0: «Ну, вот он», — произнесла она через несколько секунд, вводя в комнату за рукав Сергея. «Расспрашивайте его и меня, что вы такое знаете. Может, что-нибудь еще и больше того узнаешь, что тебе хочется».
2: Зиновий Борисович даже растерялся. Он глядел то на стоявшего у притолоки Сергея, то на жену, спокойно присевшую со скрещенными руками на краю постели, и ничего не понимал, к чему это близится.
3: «Что это ты, змея, делаешь?» — на силу собрался он выговорить, не поднимаясь с кресла.
2: «Расспрашивай, о чем так знаешь-то хорошо?» — отвечала дерзко Катерина Львовна.
0: «Ты меня бойлом задумал пужать», — продолжала она, значительно моргнув глазами. «Так не бывает же тому никогда. А что я, может, и допрежь твоих этих обещаний знала, что над тобой сделать, так я то сделаю». «Что это? Вон!» — крикнул Зиновий Борисович на Сергея. «Как же!» — передразнила Катерина Львовна. Она проворно замкнула дверь, сунула ключ в карман и опять привалилась на постели в своей распашонке. «Ну-ка, Сережечка, поди-ка, поди, голубчик!» — поманила она к себе приказчика. Сергей тряхнул кудрями и смело присел около хозяйки.
4: «Господи!
0: Боже мой, да что! Уж это такое! Что ж вы это, варвары!» — вскрикнул весь побагровев и поднимаясь с кресла Зиновий Борисович. «Что? Ильнилюба?
3: Глянь-ка, глянь, мой ясмин сокол, каково прекрасно!»
0: Катерина Львовна засмеялась и страстно поцеловала Сергея при муже. В это же мгновение на щеке ее запылала оглушительная пощечина. И Зиновий Борисович кинулся к открытому окошку.
5: «Так-то! Ну, приятель, дорогой, благодарствую! Я этого только и дожидалась!» — вскрикнула Катерина Львовна. «Ну, теперь видно уж, будь же по-моему, а не по-твоему!» Одним движением она отбросила от себя Сергея, быстро кинулась на мужа, и прежде чем Зиновий Борисович успел доскочить до окна, схватила его сзади своими тонкими пальцами за горло и, как сырой коноплянный сноп, бросила его на пол. Тяжело громыхнувшись и стукнувшись со всего размаху затылком об пол, Зиновий Борисович совсем обезумел. Он никак не ожидал такой скорой развязки. Первое насилие, употребленное против него женою, показало ему, что она решилась на все, лишь бы только от него избавиться, и что теперешний
6: исцелило бы наболевшие плечи. Лежит коняга на самом солнечном припеке. Кругом не деревце, а воздух до того
2: напуха, а только еще ускорит дело. Он молча повел глазами и остановил их с выражением злобы, упрека и страдания на жене, тонкие пальцы, которые крепко сжимали его горло.
3: Зиновий Борисович не защищался. Руки его с крепко стиснутыми кулаками лежали вытянутыми и судорожно подергивались. Одна из них была вовсе свободна. Другую Катерина Львовна придавила к полу коленом.
2: «Подержи его», — шепнула она равнодушно Сергею, сама поворачиваясь к мужу. Сергей сел на хозяина, придавил обе его руки коленами и хотел перехватить под руками Катерины Львовны за горло, но в это же мгновение сам отчаянно вскрикнул. При виде своего обидчика кровавая месть приподняла в Зиновии Борисовиче все последние его силы. Он страшно рванулся, выдернул из-под Сергеевых колен свои придавленные руки и, вцепившись ими в черные кудри Сергея, как зверь, закусил зубами его горло. Но это было ненадолго. Зиновий Борисович тотчас же тяжело застонал и уронил голову. Катерина Львовна, бледная, почти не дыша вовсе, стояла над мужем-любовником. В ее правой руке был тяжелый литой подсвечник, который она держала за верхний конец с тяжелой частью к низу. По виску и щеке Зиновия Борисовича тоненьким шнурочком бежала алая кровь. «Папа!» — тупо простонал Зиновий Борисович, с омерзением откидываясь головой как можно далее от сидящего на нем Сергея. «Исповедаться», — произнес он, еще невнятнее, задрожав
0: и косясь на сгущающуюся под волосами теплую кровь. «Хорош, и так будешь!» — прошептала Катерина Львовна.
2: «Ну, полно с ним копаться!» — сказала она Сергею. «Перехвати ему хорошенько горло!»
0: Зиновий Борисович захрипел. Катерина Львовна нагнулась, сдавила своими руками Сергеевы руки, лежавшие на мужнином горле, и ухом прилегла к его груди. Через 5 тихих минут она приподнялась и сказала: «Довольно будет с него». Сергей тоже встал и отдулся. Зиновий Борисович лежал мертвый, с передавленным горлом и рассеченным виском. Под головой с левой стороны стояло небольшое пятнышко крови, которое, однако, боли уже не лилась из запекшейся и завалявшейся волосами ранки.
2: Сергей снес Зиновия Борисовича в погребок, устроенный в подполье той же каменной кладовой, куда еще так недавно запирал самого его, Сергея, покойный Борис Тимофеевич, и вернулся на вышку. В это время Катерина Львовна, засучив рукава распашонки и высоко подоткнув подол, тщательно замывала мочалкой с мылом кровавое пятно, оставленное Зиновием Борисовичем на полу своей опочивальни. Вода еще не остыла в самоваре, из которого Зиновий Борисович распаривал отравленным чаем свою хозяйскую душеньку, и пятно вымылось без всякого следа. Катерина Львовна взяла медную полоскательную чашку и намыленную мочалку. «Ну-ка, свети», — сказала она Сергею, идучи к двери. «Ниже, ниже свети», — говорила она, внимательно осматривая все половицы, по которым Сергей должен был тащить Зиновия Борисовича до самой ямы. Только на двух местах на крашенном полу были 2 крошечные пятнышка величиною в вишню. Катерина Львовна потерла их мочалкою, и они исчезли.
0: «Вот тебе, не лазь к жене вором, не подкарауливай», — произнесла Катерина Львовна, распрямляясь и оглянувшись в сторону кладовой. «Теперь шабаш», — сказал Сергей и вздрогнул от звука собственного голоса. Когда они вернулись в спальню, тонкая румяная полоска зари прорезывалась на востоке и, золотя легонько одетые цветом яблони, заглядывала сквозь зеленые палки садовой решетки в комнату Катерины Львовны. По двору, в накинутом на плечи полушубке, крестясь и позевывая, плелся из сарая в кухню старый приказчик. Катерина Львовна осторожно дернула ходившую на веревочке ставню и внимательно оглянула Сергея, как бы желая прозреть его душу. «Ну вот, ты теперь и купец», — сказала она, положив Сергею на плечи свои белые руки. Сергей ничего ей не ответил. Губы Сергея дрожали, и самого его била лихорадка. У Катерины Львовны только уста были холодны. Через 2 дня у Сергея на руках явились большие мозоли от лома и тяжелого заступа. Зато уж Зиновий Борисович в своем погребке был так хорошо прибран, что без помощи его вдовы или ее любовника не отыскать бы его никому до общего воскресения.

0: Сергей ходил, замотав горло пунцовым платком, и жаловался, что у него что-то завалило горло. Между тем, прежде чем у Сергея зажили метины, положенные зубами Зиновия Ларисовича, мужа Катерины Львовны хватились. Сам Сергей еще чаще прочих начал про него поговаривать, присядет вечерком с молодцами на лавку около калитки и заведет. «Что это, однако, исправде, ребята, нашего хозяина по сю пору нетути?» Молодцы тоже дивуются. А тут с мельницы пришло известие, что хозяин нанял коней и давно отъехал ко двору. Ямщик, который его возил, сказывал, что Зиновий Борисович был будто в расстройстве и отпустил его как-то чудно. Не доезжая до города, версты с три, встал под монастырем с телеги, взял кису и пошел. Услыхав такой рассказ, и еще пуще все вздевовались. Пропал Зиновий Борисович, да и только. Пошли розыски, но ничего не открывалось. Купец как в воду канул. По показанию арестованного ямщика узнали только, что над рекою под монастырем купец встал и пошел. Дело не выяснилось, а тем временем Катерина Львовна поживала себе с Сергеем по вдовьему положению на свободе. Сочиняли наугад, что Зиновий Борисович то там, то там. А Зиновий Борисович все не возвращался. И Катерина Львовна лучше всех знала, что возвратиться ему никак невозможно. Прошел так и месяц, и другой, и третий, и Катерина Львовна почувствовала себя в тягости. «Наш капитал будет, Сережечка. Есть у меня наследник», — сказала она Сергею, пошла жаловаться Думе, что так и так. Она чувствует себя, что беременна, а в делах застой начался. Пусть ее ко всему допустят. Не пропадай же коммерческому делу. Катерина Львовна жена своему мужу законная. Долгов в виду нет, ну и следует, стало быть, допустить ее. И допустили. Живет Катерина Львовна, царствует, и Серегу по ней уж Сергеем Филипповичем стали звать. А тут хлоп, ни оттуда, ни отсюда новая напасть. Пишут из Ливен городскому голове, что Борис Тимофеевич торговал не на весь свой капитал, что более чем его собственных денег у него в обороте было денег его малолетнего племянника Федора Захарова Лямина, и что дело это надо разобрать и не давать в руки одной Катерине Львовне. Пришло это известие, поговорил о нем голова Катерине Львовне, а эдак через неделю бац! Из Ливен приезжает старушка с небольшим мальчиком. «Я, — говорит покойному Борису Тимофеевичу, — сестра двоюродная, а это мой племянник Федор Лямин». Катерина Львовна их приняла. Сергей, наблюдая со двора этот приезд и прием, сделанный Катериной Львовною приезжим, побледнел, как плат. «Чего ты?» — спросила его хозяйка, заметив его мертвую бледность, когда он вошел вслед за приезжими, и, разглядывая их, остановился в передней. «Ничего», — отвечал, поворачиваясь из передней в сени приказчик. «Думаю, сколь эти ливны дивны!» — договорил он со вздохом, затворяя за собой сенечную дверь. «Ну, а как же теперь быть?» — спрашивал Катерину Львовну Сергей Филиппович, сидя с нею ночью за самоваром. «Теперь, Катерина и Львовна, выходит, все наше с вами дело прах». «Отчего так прах, Сережа?» «Потому что это все теперь в раздел пойдет. Над чем же тут над пустым делом будет хозяйничать?» «Меж себя, Сережа, мало будет. Да не о том, что с меня, а я всем только сумлеваюсь, что счастья уж того нам не будет».
1: «Как так? За что нам, Сережа, счастья не будет?»
0: «Потому как по любви моей к вам я желал бы, Катерина и Львовна, видеть вас настоящей дамой, а не то, что как вы допреж всего жили», — отвечал Сергей Филиппович. «А теперь, наоборот, того выходит, что при уменьшении капитала мы и даже против прежнего должны гораздо ниже еще произойти».
1: Да не ж мне это, Сережечка, нужно.
0: Оно точно, Катерина и Львовна, что вам может быть. Это и совсем не в интересе, но только для меня, как я вас уважаю, и опять же супротив людских глаз, подлых и завистливых, ужасно это будет больно. Вон там, как будет угодно, разумеется. А я так своим соображением располагаю, что никогда я через эти обстоятельства счастлива быть не могу. И пошел Сергей играть Катерине Львовне на эту ноту, что стал он через Федю Лямина самым несчастным человеком, лишен, будучи возможности возвеличить и отличить ее, Катерину Львовну, предо всем своим купечеством.
1: Сводил это Сергей всякий раз на то, что не будь этого Феди, то родит она, Катерина Львовна, ребенка до 9 месяцев после пропажи мужа, достанется ей весь капитал. И тогда счастью их конца меры не будет.
0: А потом вдруг Сергей и перестал совсем говорить о наследнике. Как только прекратились о нем речи в устах Сергеевых, так засел Федя Лямин и в ум, и в сердце Катерины Львовны, даже задумчивая, и к самому Сергею неласковая она стала. Спит ли, по хозяйству ли выйдет, или Богу молиться станет, а на уме все у нее одно. Как же это? За что в самом деле должна я через него лишиться капитала? Столько я страдала, столько греха на свою душу приняла, думает Катерина Львовна. А он без всяких хлопот приехал и отнимает у меня. И добро бы человек, а то дитя, мальчик.

На дворе стали ранние заморозки. А Зиновию Борисовичу, разумеется, никаких слухов ниоткуда не приходило. Катерина Львовна полнела и все ходила задумчивая. По городу на ее счет в барабаны барабанили, добираясь, как и от чего молодая Измайлова все не родится была, все худела да чеврела и вдруг спереди пухнуть пошла. А отрочествующийся наследник Федя Лямин в легком беличьем тулупе погуливал по двору, да ледок по колдобинкам поламывал. «Ну, Федор Игнатьевич, ну, купецкий сын!» — кричит, бывало, на него, пробегая по двору кухарка Аксинья. «Пристало это тебе, купецкому-то сыну, да в лужах копаться!» А сонаследник, смущавший Катерину Львовну с ее предметом, побрыкивал себе безмятежным козликом. И еще безмятежнее спал, супротив пестовавшей его бабушки, не думая и не помышляя, что он кому-нибудь перешел дорогу или поубавил счастье. Наконец набегал себе Федя ветряную оспу, а к ней привязалась еще простудная боль в груди, и мальчик слег. Лечили его сначала травками да муравками, а потом и за лекарем послали. Стал ездить лекарь, стал прописывать лекарства. Стали их давать мальчику по часам, то сама бабушка, а то Катерину Львовну попросит. «Потрудись, — скажет Катеринушка, — ты, мать, сама человек грустный, сама суда Божьего ждешь. Потрудись!» Катерина Львовна не отказывала старухе. Пойдет ли так овсеночной помолиться за лежащего на одре болезни отрока Феодора, или к ранней обедни часточку за него вынуть? Катерина Львовна сидит у больного и напоит его, и лекарство ему даст вовремя. Так пошла старушка к вечерне и ко всеночной под праздник введения, а Катеринушку попросила присмотреть за Федюшкой. Мальчик в эту пору уж обмогался. Катерина Львовна взошла к Феде, а он сидит на постели в своем беличьем тулупчике и читает Потерик. «Что это ты читаешь, Федя?» — спросила его, усевшись с кресла, Катерина Львовна. «Житие, тетенька, читаю». «Занятно? Очень, тетенька, занятно». Катерина Львовна подперлась рукой и стала смотреть на шевелящего губами Федю. И вдруг, словно демоны с цепи сорвались, и разом осели ее прежние мысли о том, сколько зла причиняет ей этот мальчик, и как бы хорошо было, если бы его не было. «А ведь что?» — думалась Катерине Львовне. «Ведь больной он, лекарства ему дают, мало ли что, в болезни. Только всего и сказу, что лекарь не такое лекарство потрафил. Пора тебе, Федя, лекарство. Пожалуйте, тетенька», — отвечал мальчик и, хлебнув ложку, добавил: «Очень занятно, тетенька, это о святых описывается». «Ну, читай», — проронила Катерина Львовна и, обведя холодным взглядом комнату, остановила его на разрисованных морозом окнах. «Надо окна велеть закрыть», — сказала она и вышла в гостиную, оттуда в залу, оттуда к себе наверх и присела. Минут через пять к ней туда же наверх молча вошел Сергей в романовском полушубке, отороченным пушистым котиком. «Закрыли окна?» — спросила его Катерина Львовна. «Закрыли», — отрывисто отвечал Сергей, снял щипцами со свечи и стал у печки. Водворилось молчание. «Ночь всеночная не скоро кончится?» — спросила Катерина Львовна. «Праздник большой завтра. Долго будут служить», — отвечал Сергей. Опять вышла пауза. «Сходить к Феде, он там один», — произнесла, подымаясь, Катерина Львовна. «Один?» — спросил ее, глянув из-под лобья, Сергей. «Один», — отвечала она ему шепотом. «А что?» И из глаз в глаза у них замелькало, словно
какая-то сеть молниеносная, но никто не сказал более друг другу ни слова. Катерина Львовна сошла вниз, прошлась по пустым комнатам, везде все тихо. Лампады спокойно горят, по стенам разбегается ее собственная тень, закрытые ставнями окна начали оттаивать и заплакали. Федя сидит и читает. Увидя Катерину Львовну, он только сказал: «Тетенька, положьте, пожалуйста, эту книжку, а мне вон ту, Сабразняка, пожалуйте». Катерина Львовна исполнила просьбу племянника и подала ему книгу. «Ты не заснул ли бы, Федя?» «Нет, тетенька, я буду бабушку дожидаться». «Чего тебе ее ждать? Она мне благословенного хлебца от всеночной обещалась». Катерина Львовна вдруг побледнела. Собственный ребенок у нее впервые повернулся под сердцем, и в груди у нее протянуло холодом. Постояла она среди комнаты и вышла, потирая стынущие руки. «Ну!» — шепнула она тихо, взойдя в свою спальню и снова заставая Сергея в прежнем положении у печки. «Что?» — спросил едва слышно Сергей и поперхнулся. «Он один!» Сергей надвинул брови, стал тяжело дышать. «Пойдем!» Порывисто обернувшись к двери, сказала Катерина Львовна. Сергей быстро снял сапоги и спросил: «Что ж взять?» «Ничего», — одним придыханием ответила Катерина Львовна и тихо повела его за собою за руку. Больной мальчик вздрогнул и опустил на колени книжку, когда к нему в третий раз взошла Катерина Львовна. «Что ты, Федя, что ты?» «Ох, я, тетенька, чего-то испугался», — отвечал он, тревожно улыбаясь и прижимаясь в угол постели. «Чего ж ты испугался?» «Да кто это с вами шел, тетенька?» «Где? Никто со мной, миленький, не шел». «Никто?» Мальчик потянулся к ногам кровати и, прищурив глаза, посмотрел по направлению к дверям, через которые вошла тетка, и успокоился. «Это мне верно так показалось», — сказал он. Катерина Львовна остановилась, облокотясь на изголовную стенку племянниковой кровати. Федя посмотрел на тетку и заметил ей, что она от чего-то совсем бледная. В ответ на это замечание Катерина Львовна произвольно кашлянула и с ожиданием посмотрела на дверь гостиной. Там только тихо треснула одна половица. «Житие моего ангела, святого Феодора Стратилата, тетенька, читаю. Вот угождал Богу-то». Катерина Львовна стояла молча. «Хотите, тетенька, сядьте, а я вам опять прочитаю», — ласкался к ней племянник. «Постой, я сейчас, только вот лампаду в зале поправлю», — ответила Катерина Львовна и вышла торопливой походкой. В гостиной послышался самый тихий шепот, но он дошел среди общего безмолвия до чуткого уха ребенка. «Тетенька, да что ж это? С кем же это вы там шепчетесь?» — вскрикнул с слезами в голосе мальчик. «Идите сюда, тетенька! Я боюсь!» Еще слезливее позвал он через секунду, и ему послышалось, что Катерина Львовна сказала в гостиной «ну», которое мальчик отнес к себе. «Чего боишься?» — несколько охрипшим голосом спросила его Катерина Львовна, входя смелым решительным шагом и становясь у его кровати так, что дверь из гостиной была закрыта от больного ее телом. «Ляг», — сказала она ему вслед за этим. «Я, тетенька, не хочу». «Нет, ты, Федя, послушайся меня. Ляг, пора». «Ляг», — повторила Катерина Львовна. «Что это вы, тетенька? Да я не хочу совсем». «Нет, ты ложись, ложись», — проговорила Катерина Львовна опять изменившимся нетвердым голосом и, схватив мальчика под мышки, положила его на изголовье. В это мгновение Федя неистово вскрикнул. Он увидал входящего бледного босого Сергея. Катерина Львовна захватила своей ладонью раскрытый в ужасе рот испуганного ребенка и крикнула: «Ну, скорее, держи ровно, чтоб не бился!»
Сергей взял Федю за ноги и за руки, а Катерина Львовна одним движением закрыла детское личико страдальца большую пуховую подушкой и сама навалилась на нее своей крепкой, упругой грудью. Минуты четыре в комнате было могильное молчание. «Кончился», — прошептала Катерина Львовна. И только что привстала, чтобы привести все в порядок, как стены тихого дома, сокрывшего столько преступлений, затряслись от оглушительных ударов. Окна дребезжали, полы качались, цепочки висячих лампад вздрагивали и блуждали по стенам фантастическими тенями. Сергей задрожал и со всех ног бросился бежать. Катерина Львовна кинулась за ним, а шум и гам за ними. Казалось, какие-то неземные силы колыхали грешный дом до основания. Катерина Львовна боялась, чтобы гонимый страхом Сергей не выбежал на двор и не выдал себя своим перепугом, но он кинулся прямо на вышку. Взбежавши на лестницу, Сергей в темноте треснулся лбом об полупритворенную дверь и со стоном полетел вниз, совершенно обезумев от суеверного страха. «Зиновий Борисович! Зиновий Борисович!» — бормотал он, летя вниз головой по лестнице и увлекая за собою сбитую им с ног Катерину Львовну. «Где?» — спросила она. «Вот, вот, над нами железным листом пролетел, вот, вот опять!» И закричал Сергей. «Гремит! Опять гремит!» Теперь было очень ясно, что множество рук стучат во все окна с улицы, а кто-то ломится в двери. «Дурак! Вставай, дурак!» — крикнула Катерина Львовна, и с этими словами она сама порхнула к Феде, уложили его мертвую голову в самой естественной спящей позе на подушках и твердой рукой отперла двери, в которой ломилась куча народа. Зрелище было страшное. Катерина Львовна глянула повыше толпы, осаждающей крыльцо, а через высокий забор целыми рядами перелезают на двор незнакомые люди, и на улице стон стоит от людского говора. Не успела Катерина Львовна ничего сообразить, как народ, окружающий крыльцо, смял ее и бросил в покое. Но вся эта тревога произошла вот каким образом. Народу на всеночный поддвенадесятый праздник во всех церквах, хоть и уездного, но довольно большого и промышленного города, где жила Катерина Львовна, бывает видимо-невидимо. А уж в той церкви, где завтра престол, даже и в ограде яблоко упасть негде. Тут обыкновенно поют певчие, собранные из купеческих молодцев и управляемые особым регентом, тоже из любителей вокального искусства. Наш народ набожный, к церкви Божией рачительный, и по всему этому народ в свою меру художественный. Благолепие церковное и стройное органистое пение составляют для него одно из самых высоких, самых чистых его наслаждений. Где поют певчие, там у нас собирается чуть не половина города, особенно торговая молодежь. Приказчики, мальчики, молодцы, мастеровые с фабрик, с заводов и сами хозяева со своими половинами все собьются в одну церковь. Каждому хочется хоть на паперте постоять, хоть под окном на пеклом жару или на трескучем морозе послушать, как органит октава, а заносит.

вопросы. Были в толпе люди, интересовавшиеся и другими вопросами. «А вот ребята чудно тоже про молодую Измайлиху сказывают», — заговорил, подходя к дому Измайловых, молодой машинист, привезенный одним купцом из Петербурга на свою паровую мельницу. «Сказывают, — говорил он, — будто у нее с ихним приказчиком Сережкой по всякую минуту амуры идут». «Это уж всем известно», — отвечал тулуп, крытый синей нанкой. «Ее нонче и в церкви знать не было». «Что церковь? Столь скверная бабенка испаскудилась, что уж ни Бога, ни совести, ни глаз людских не боится». «А ишь, у них вот светится», — заметил машинист, указывая на светлую полоску между ставнями. «Глянь-ка в щелочку, что там делают?» — цыкнули несколько голосов. Машинист оперся на двое товарищеских плеч и только что приложил глаз к ставенному створу, как благим матом крикнул: «Братцы мои, голубчики, душат кого-то здесь, душат!» И машинист отчаянно заколотил руками в ставню. Человек 10 последовали его примеру и, вскочив к окнам, тоже заработали кулаками. Толпа увеличивалась с каждое мгновение. И произошла известная нам осада Измайловского дома. Видел. Сам собственными моими глазами видел, свидетельствовал над мертвым Федею машинист. Младенец лежал повержен на ложе, а они вдвоем душили его. Сергея взяли в часть в тот же вечер, а Катерину Львовну отвели в ее верхнюю комнату и приставили к ней двух часовых. В доме Измайловых был нестерпимый холод. Печи не топились, дверь на пяди не стояла, одна густая толпа любопытного народа сменяла другую. Все ходили смотреть на лежащего в гробу Федю и на другой большой гроб, плотно закрытый по крыше широкою пеленою. На лбу у Феди лежал белый атласный венчик, которым был закрыт красный рубец, оставшийся после вскрытия черепа. Судебно-медицинским вскрытием было обнаружено, что Федя умер от удушения, и приведенный к его трупу Сергей при первых же словах священника о страшном суде и наказании нераскаянным расплакался и чистосердечно сознался не токма в убийстве Феди, но и попросил откопать зарытого им без погребения Зиновия Борисовича. Труп мужа Катерины Львовны, зарытый в сухом песке, еще не совершенно разложился. Его вынули и уложили в большой гроб. Своей участницей в обоих этих преступлениях Сергей назвал к всеобщему ужасу молодую хозяйку. Катерина Львовна на все вопросы отвечала только: «Я ничего этого не знаю и не ведаю». Сергея заставили уличать ее на очной ставке. Выслушав его признание, Катерина Львовна посмотрела на него с немым изумлением, но без гнева, а потом равнодушно сказала: «Если ему охота было это сказывать, так мне запираться нечего. Я убила». «Для чего же?» — спрашивали ее. «Для него», — отвечала она, показав на повесившего голову Сергея. Преступников рассадили в остроге, и ужасное дело, обратившее на себя всеобщее внимание и негодование, было решено очень скоро. В конце февраля Сергею у купеческой третьей гильдии вдове Катерине Львовне объявили в уголовной палате, что их решено наказать плетьми на торговой площади своего города и сослать потом обоих в каторжную работу. В начале марта, в холодное морозное утро, палач отсчитал положенное число сине-багровых рубцов на обнаженной белой спине Катерины Львовны, а потом отбил порцию и на плечах Сергея и заштемпелевал его красивое лицо тремя каторжными знаками. Во все это время

Гей почему-то возбуждал гораздо более общего сочувствия, чем Катерина Львовна. Измазанный и окровавленный он падал, сходя с черного эшафота. А Катерина Львовна сошла тихо, стараясь только, чтобы толстая рубаха и грубая арестантская свита не прилегали к ее изорванной спине. Даже в острожной больнице, когда ей там подали ее ребенка, она только сказала: «Ну его, совсем». И, отворотясь к стене, без всякого стона, без всякой жалобы, повалилась грудью на жесткую койку.

0: партия, в которую попали Сергей и Екатерина Львовна, выступала, когда весна значилась только по календарю, а солнышко еще по народной пословице ярко светило, да не тепло грело. Ребенка Катерины Львовны отдали на воспитание старушке, сестре Бориса Тимофеевича, так как, считаясь законным сыном убитого мужа преступницы, младенец остался единственным наследником всего теперь измайловского состояния. Катерина Львовна была этим очень довольна и отдала дитя весьма равнодушно. Любовь ее к отцу, как любовь многих слишком страстных женщин, не переходила никакую своей частью на ребенка. Впрочем, для нее не существовало ни света, ни тьмы, ни худа, ни добра, ни скуки, ни радостей. Она ничего не понимала, никого не любила и себя не любила. Она ждала с нетерпением только выступления партии в дорогу, где опять надеялась видеться со своим Сережечкой. А о дитяти забыла и думать. Надежды Катерины Львовны ее не обманули. Тяжело окованный цепями клейменный Сергей вышел в одной с нею кучке за острожные ворота. Ко всякому отвратительному положению человек по возможности привыкает, и в каждом положении он сохраняет по возможности способность преследовать свои скудные радости. Но Катерине Львовне не к чему было и приспосабливаться. Она видит опять Сергея, а с ним ей и каторжный путь цветет счастьем. Мало вынесла с собою Катерина Львовна в пестрединном мешке ценных вещей. И еще того меньше наличных денег, но и это все, еще далеко не доходя до Нижнего, раздала она этапным ундерам за возможность идти с Сергеем рядышком дорогой и постоять с ним, обнявшись часок темной ночью в холодном закоулочке узенького этапного коридора. Только штемпелеванный дружок Катерины Львовны стал что-то до нее очень неласков, что ей не скажет, как оторвет. Тайными свиданиями с ней, за которые та не евшая, не пившая, отдает самой ей нужный четверточок из тощего кошелька, дорожит не очень и даже не разговаривал. Ты, заместо того, чтобы углыт в коридоре выходить со мной, обтирать, мне бы эти деньги предоставила, что ундеру отдала. Четверточок всего, Сереженька, я дала, оправдывалась Катерина Львовна. А четверточок, внешне деньги? Много ты их на дороге-то наподнимала, этих четверточков. А рассовала уж чай немало.
1: Зато же, Сережа, видались.
0: Ну, легко ли? Радость какая после этакой муки видаться-то. Жизнь свою проклял бы, не то что свидание.
1: А мне, Сережа, все равно. Мне лишь бы тебя видеть.
0: Глупости все это, отвечал Сергей. Катерина Львовна иной раз до крови губы кусала при таких ответах, а иной раз и на ее неплаксивых глазах слезы злобы и досады навертывались в темноте ночных свиданий. Но все она терпела, все молчала и сама себя хотела обманывать. Таким образом, в этих новых друг другу отношениях дошли они до Нижнего Новгорода. Здесь партия их соединилась с партией, следовавшей в Сибирь с Московского тракта. В этой большой партии в числе множества всякого народа в женском отделении были два очень интересные лица. Одна солдатка Фионы из Ярославля, такая чудесная, роскошная женщина высокого роста, с густою черную косою и тонными карими глазами, как таинственной фатой, завешенными густыми ресницами. А другая — 17-летняя востролиценькая блондиночка с нежно-розовой кожей, крошечным ротиком, ямочками на свежих щечках и золотисто-русыми кудрями, капризно выбегавшими на лоб из-под арестантской пестрединой повязки. Девочку эту в партии звали Санеткой. Красавица Фиона была нрава мягкого и ленивого. В своей партии ее все знали, и никто из мужчин особенно не радовался, достигая у нее успеха, и никто не огорчался, видя, как она тем же самым успехом дарила другого искателя.
1: Тетка Фиона у нас баба добреющая. Никому от нее обиды нет, говорили шутя арестанты в один голос. Но Санетка была совсем в другом роде. Об этой говорили. Вьюн около рук вьется, а в руки не дается. Санетка имела вкус, блюла выбор и даже, может быть, очень строгий выбор. Она хотела, чтобы страсть приносили ей не в виде сыроежки, а под пикантную пряную приправою, страданиями, жертвами. А Фиона была русская простота, которой даже лень сказать кому-нибудь «прочь поди», и которая знает только одно, что она баба. Такие женщины очень высоко ценятся в разбойничьих шайках, арестантских партиях и петербургских социально-демократических коммунах. Появление этих двух женщин в одной соединенной партии с Сергеем и Екатериной Львовной имело для последней трагическое значение. С первых же дней местного следования соединенной партии от Нижнего к Казани Сергей стал видимым образом заискивать расположение солдатки Фионы и не пострадал безуспешно. Томная красавица Фиона не истомила Сергея, как не томила она по своей доброте никого. На третьем и четвертом этапе Катерина Львовна с ранних сумерек устроила себе посредством подкупа свидание с Сережечкой и лежит, не спит. Все ждет, что вот-вот взойдет дежурный мундирок, тихонько толкнет ее и шепнет: «Беги скорей». Отворилась дверь раз, и какая-то женщина юркнула в коридор. Отворилась еще раз дверь, и еще снар скоро вскочила и тоже исчезла за провожатым другая арестантка. Наконец дернули за свиту, которой была покрыта Катерина Львовна. Молодая женщина быстро поднялась с облащенных арестантскими боками нар, накинула свиту на плечи и толкнула стоящего перед нею провожатого. Когда Катерина Львовна проходила по коридору, только в одном месте, слабо освещенным слепою плошкою, она наткнулась на две или три пары, не дававшие ничем себя заметить издали. При проходе Катерины Львовны мимо мужской арестантской, сквозь окошечко, прорезанное в двери, ей послышался сдержанный хохот. «Ишь, жируют!» — буркнул провожатый Катерины Львовны и, придержав ее за плечи, ткнул в уголочек и удалился. Катерина Львовна нащупала рукой свиту и бороду. Другая рука ее коснулась жаркого женского лица. «Кто это?» — спросил вполголоса Сергей. «А ты чего тут? С кем ты это?» Катерина Львовна дернула в потьмах повязку своей соперницы, та скользнула в сторону, бросилась и, споткнувшись на кого-то в коридоре, полетела. Из мужской камеры раздался дружный хохот. «Злодей!» — прошептала Катерина Львовна и ударила Сергея по лицу концами платка, сорванного с головы его новой подруги. Сергей поднял было руку, но Катерина Львовна легко промелькнула по коридору и взялась за свои двери. Хохот из мужской комнаты вслед ей повторился до того громко, что часовой, апатично стоявший против плошки и плевавший себе в носок сапога, приподнял голову и рыкнул: «Цыц!» Катерина Львовна улеглась молча и так пролежала до утра. Она хотела себе сказать: «Не люблю ж его!» И чувствовала, что любила еще горячее. Еще больше. И вот в глазах ее все рисуется, как ладонь его дрожала у той, под ее головою, как другая рука его обнимала ее жаркие плечи. Бедная женщина заплакала и звала мимовольно ту же ладонь, чтобы она была в эту минуту под ее головою, и чтобы другая его же рука обняла ее истерически дрожавшие плечи. «Ну, одначе, дай же ты мне мою повязку», — побудила ей утром солдатка Фиона. «А, так это ты, Отдай, пожалуйста.
0: А ты зачем разлучаешь?
1: Да чем же я вас разлучаю? Ниша-то какая любовь? Или интерес в самом деле, чтоб сердиться?
0: Катерина Львовна секунду подумала, потом вынула из-под подушки сорванную ночью повязку и, бросив ее Фионе, повернулась к стенке. Ей стало легче.
1: «Тьфу!» — сказала она себе. «Неужели ж таки к этой лоханке крашеной я ревновать стану? Сгинь она! Мне и применять-то себя к ней скверно!»
0: «А ты, Катерина и Львовна, вот что!» — говорил, идучи на завтра дорогою Сергей. «Ты, пожалуйста, разумей, что один раз я тебе не Зиновий Борисович, а другое, что и ты теперь невелика купчиха. Так ты не пышись, сделай милость, козьи рога у нас в торг не идут». Катерина Львовна ничего на это не отвечала. И с неделю она шла с Сергеем ни словом, ни взглядом не обменявшись. Как обиженная, она все-таки выдерживала характер и не хотела сделать первого шага к примирению в этой первой ее ссоре с Сергеем. Между тем, этой порой, как Катерина Львовна на Сергея сердилась, Сергей стал чепуриться и заигрывать с беленькой Санеткой. То раскланивается ей с нашим особенным, то улыбается, то, как встретится, норовит обнять да прижать ее. Катерина Львовна все это видит, и только пуще у нее сердце кипит. «Уж помириться бы мне с ним, что ли?» — рассуждает, спотыкаясь из земли под собою, не видя Катерина Львовна. «Но подойти же первой, помириться, теперь еще более, чем когда-либо, гордость не позволяет». А тем временем Сергей все неотступнее вяжется за Санеткой, и уж всем сдается, что недоступная Санетка, которая все вьюном вилась, а в руки не давалась, что-то вдруг будто ручнеть стала.
1: «Вот ты на меня плакалась, — сказала как-то Катерине Львовне Фиона, — а я что тебе сделала? Мой случай был, да и прошел. А ты вот за Санеткой поглядела б».
0: «Пропади она, это моя гордость, непременно нынче же помирюсь», — решила Катерина Львовна, размышляя уж только об одном, как бы только ловче взяться за это примирение. Из этого затруднительного положения ее вывел сам Сергей.
1: «Львовна», — позвал он ее на привале, — «выйдь ты нонче ко мне на минуточку ночью, дело есть».
0: Катерина Львовна промолчала.
1: «Что ж, может, сердишься еще? Не выйдешь?»
0: Катерина Львовна опять ничего не ответила. Но Сергей, да и все, кто наблюдал за Катериной Львовной, видели, что, подходя к этапному дому, она все стала жаться к старшему ундеру и сунула ему 17 копеек, собранных от мирского подаяния. «Как только соберу, я вам додам гривну», — упрашивала Катерина Львовна.
1: Ундер спрятал за обшлаг деньги и сказал: «Ладно».
0: Сергей, когда кончились эти переговоры, крякнул и подмигнул Санетке.
1: «Ух ты, Катерина Львовна», — говорил он, обнимая ее при входе на ступени этапного дома, — «супротив этой женщины, ребята, в целом свете другой такой нет».
0: Катерина Львовна и краснела, и задыхалась от счастья. Чуть ночью тихонько приотворилась дверь, она так и выскочила, дрожит и ищет руками Сергея по темному коридору. «Катя моя!» — произнес ее, обняв Сергей. «Ах ты, злодей ты мой!» — сквозь слезы отвечала Катерина Львовна и перельнула к нему губами. Часовой ходил по коридору и, останавливаясь, плевал на свои сапоги и ходил снова. За дверями усталые арестанты храпели, мышь грызла перо под печью. Запуски друг перед другом заливались сверчки, а Катерина Львовна все еще блаженствовала. Но устали восторги и слышна неизбежная проза. С
1: смерть больно, от самой от щиколотки до самого колена кости так и гудут, — жаловался Сергей, сидя с Катериной Львовной на полу в углу коридора. — Что же делать-то, Сережечка? — расспрашивала она, ютясь под полу его свиты.
2: — Нечто только в лазарет в Казани попрошусь.
1: — Ох, что это ты, Сережа?
2: — А что ж, когда смерть моя больно?
1: — Как же ты останешься? А меня погонят?
2: — А что ж делать? Трет так, я тебе говорю, трет, что как в кость вся цепь не въедается. Разве когда в шерстяные чулки, что ли, поддеть еще? — проговорил Сергей спустя минуту.
1: — Чулки? У меня есть еще, Сережа, новые чулки.
2: — Ну на что? — отвечал Сергей.
0: Катерина Львовна, ни слова не говоря более, юркнула в камеру, растормошила на нарах свою сумочку и опять торопливо выскочила к Сергею с парой толстых синих болховских шерстяных чулок с яркими стрелками сбоку.
2: «Эдак теперь ничего будет», — произнес Сергей, прощаясь с Катериной Львовной и принимая ее последние чулки.
0: Катерина Львовна, счастливая, вернулась на свои нары и крепко заснула. Она не слыхала, как после ее прихода в коридор выходила Санетка, и как тихо она возвратилась оттуда уже перед самым утром. Это случилось всего за два перехода до Казани. Холодный, ненастный день с порывистым ветром и дождем, перемешанным со снегом, неприветливо встретил партию, выступавшую за ворота душного этапа. Катерина Львовна вышла довольно бодро, но только что встала в ряд, как вся затряслась и позеленела. В глазах у нее стало темно, все суставы ее заныли и расслабели. Перед Катериной Львовной стояла Санетка в хорошо знакомых, то есть синих шерстяных чулках с яркими стрелками. Катерина Львовна двинулась в путь совсем не живая. Только глаза ее страшно смотрели на Сергея и с него не смаргивали. На первом привале она спокойно подошла к Сергею, прошептала «подлец» и неожиданно плюнула ему прямо в глаза. Сергей хотел на нее броситься, но его удержали. «Погоди ж ты», — произнес он и обтерся.
2: «Ничего, однако, отважно она с тобой поступила», — трунили над Сергеем арестанты, и особенно веселым хохотом заливалась Санетка. Эта интрижка, на которую сдалась Санетка, шла совсем в ее вкусе.
1: «Ну, это ж тебе так не пройдет», — грозился Катерине Львовне Сергей.
0: Умаившись непогодью и переходом, Катерина Львовна с разбитой душой тревожно спала ночью на нарах в очередном этапном доме и не слыхала, как в женскую казарму вошли два человека. С приходом их с нар приподнялась Санетка, молча показала на вошедшем рукою на Катерину Львовну, опять легла и закуталась своей свитой. В это же мгновение свита Катерины Львовны взлетела ей на голову, и по ее спине, закрытой одною суровой рубашкою, загулял во всю мужичью мощь толстый конец вдвое свитой веревки. Катерина Львовна вскрикнула, но голос ее не было слышно из-под свиты, окутывающей ее голову. Она рванулась, но тоже без успеха. На плечах ее сидел здоровый арестант и крепко держал ее руки. 50, сосчитал наконец один голос, в котором никому не трудно было узнать голос Сергея, и ночные посетители разом исчезли за дверью. Катерина Львовна раскутала голову и вскочила. Никого не было, только невдалеке кто-то злорадно хихикал под свитою. Катерина Львовна узнала хохот Санетки. Обиде этой уже не было меры. Не было меры и чувству злобы, закипевшей в это мгновение в душе Катерины Львовны. Она без памяти ринулась вперед и без памяти упала на грудь подхватившей ее Фионы.
1: На этой полной груди, еще так недавно тешившей сластью разврата неверного любовника Катерины Львовны, она теперь выплакивала нестерпимое свое горе и, как дитя к матери, прижималась к своей глупой и рыхлой сопернице. Они были теперь равны. Они обе были сравнены в цене и обе брошены. Они равны, подвластная первому случаю Фиона и совершающая драму любви Катерина Львовна. Катерине Львовне, впрочем, было уже ничто не обидно. Выплакав свои слезы, она окаменела и с деревянным спокойствием собиралась выходить на перекличку. Барабан бьет тах-тарарах, тах. На дорогу вываливают скованные и не скованные арестантики, и Сергей, и Фиона, и Санетка, и Катерина Львовна, и Раскольник, скованный с жидом, и поляк на одной цепи с татарином. Все скучились, потом выровнялись кое в какой порядок и пошли. Безотраднейшая картина. Горсть людей, оторванных от света и лишенных всякой тени надежд на лучшее будущее, тонет в холодной черной грязи грунтовой дороги. Кругом все до ужаса безобразно. Бесконечная грязь, серое небо, обезлиственные мокрые ракиты и в растопыренных их сучьях нахохлившаяся ворона. Ветер то стонет, то злится, то воет и ревет. В этих адских душу раздирающих звуках, которые довершают весь ужас картины, звучат советы жены библейского Иова: «Прокляни день твоего рождения и умри». Кто не хочет вслушиваться в эти слова, кого мысль о смерти и в этом печальном положении не льстит, а пугает, тому надо стараться заглушить эти воющие голоса чем-нибудь еще более их безобразным. Это прекрасно понимает простой человек. Он спускает тогда на воле всю свою звериную простоту, начинает глупить, издеваться над собою, над людьми, над чувством. Не особенно нежный и без того, он становится зол сугубо.
2: Ну что, купчиха, все ли ваше степенство в добром здоровье? Нагло спросил Катерину Львовну Сергей, чуть только партия потеряла за мокрым пригорком деревню, где ночевала. С этими словами он сейчас же, обратясь к Санетке, покрыл ее своей полою и запел высоким фальцетом. За окном в тени мелькает русая головка. Ты не спишь, мое мученье, ты не спишь, плутовка. Я полой тебя прикрою, так что не заметят. При этих словах Сергей обнял Санетку и громко поцеловал ее при всей партии. Катерина Львовна все это видела и не видала. Она шла совсем уж неживым человеком. Ее стали подталкивать и показывать ей, как Сергей безобразничает с Санеткой. Она стала предметом насмешек. «Не троньте ее», — заступалась Фиона, когда кто-нибудь из партии пробовал подсмеяться над спотыкающейся Катериной Львовной. «Нечто не видите, черти, что женщина больна совсем». «Должно ножки», — промочил острил молодой арестант. «Известно, купеческого роду, воспитание нежного», — отозвался Сергей. «Разумеется, если бы им, хотя чулочки бы теплые, оно бы еще ничего», — продолжал он. Катерина Львовна словно проснулась. «Змей подлый!» — произнесла она, не стерпев. «Насмехайся, подлец! Насмехайся!»
3: Нет, я это совсем купчиха не в насмешку, а что вот Санетка чулки больно гожие продает, так я только подумал, не купит ли, мол, наша купчиха. Многие засмеялись. Катерина Львовна шагала, как заведенный автомат.
0: Погода все разыгрывалась. Из серых облаков, покрывавших небо, стал падать мокрыми хлопьями снег, который, едва касаясь земли, таял и увеличивал невылазную грязь. Наконец показывается темная свинцовая полоса. Другого края ее не рассмотришь. Это полоса Волга. Над Волгой ходит крепковатый ветер и водит взад и вперед медленно приподнимающиеся широкопастые темные волны. Партия промокших и продрогнувших арестантов медленно подошла к перевозу и остановилась, ожидая парома. Подошел весь мокрый темный паром, команда начала размещать арестантов.
3: «На этом пароме, — сказывают, — кто-то лодку держит», — заметил какой-то арестант, когда, осыпаемый хлопьями мокрого снега, паром отчалил от берега и закачался на валах расходившейся реки.
2: «Да, теперь бы точно безделицу пропустить ничего», — отзывался Сергей и, преследуя для Санеткиной потещи Катерину Львовну, произнес: «Купчиха, а ну-ка, по старой дружбе угости водочкой». «Не скупись, вспомни, моя разлюбезная, нашу прежнюю любовь, как мы с тобой, моя радость, погуливали. Осенние долгие ночи просиживали твоих родных без попов и без дьяков, на вечный спокой спроваживали».
0: Катерина Львовна вся дрожала от холода. Кроме холода, пронизывающего ее под измокшим платьем до самых костей, в организме Катерины Львовны происходило еще нечто другое. Голова ее горела, как в огне. Зрачки глаз были расширены, оживлены блудящим острым блеском и неподвижно вперены входящие волны.
2: «Ну, а водочки и я уж выпила. Мочи нет, холодно», — прозвенела Санетка. «Купчих, да угости, что ли?» — мозолил Сергей. «Эх ты, совесть!» — выговорила Фиона, качая с упреком головой.
0: «Не к чести твоей совсем это!» — поддержал солдатку арестантик Гордюшка. «Хуже бы ты не против самой ее, да против других за нее посовестился!»
2: «Но ты, мерзкая табакерка!» —
3: крикнул на Фиону Сергей.
2: «Тоже совестится! Что мне тут еще совеститься? Я ее, может, и никогда не любил. А теперь мне вот стоптанный Санеткин башмак милее ее рожи, кошки эдакой ободранной. Так что ж ты мне против этого говорить можешь, а? Пусть вон Гордюшку Косоротова любит, а то...»
0: Он оглянулся на едущего верхом сморчка в бурке и в военной фуражке с кокардой и добавил:
2: «А то он еще лучше... К этапному пусть поластится, у него под буркой, по крайности, дождем не пробирает».
4: «И все офицершей звать стали», — развинила Санетка.
2: «Да как же, и на чулочки-то шутя бы достала», — поддержал Сергей.
0: Катерина Львовна за себя не заступалась. Она все пристальнее смотрела в волны и шевелила губами. Промежду гнусных речей Сергея гул и стон слышались ей из раскрывающихся и хлопающих валов. И вот вдруг из одного переломившегося вала оказывается и синяя голова Бориса Тимофеевича, из другого выглянул и закачался муж, обнявшись с поникшим головкой Феди. Катерина Львовна хочет припомнить молитву и шевелит губами, а губы ее шепчут: «Как мы с тобой погуливали, осенние долгие ночи просиживали, лютой смертью с белого света людей спроваживали». Катерина Львовна дрожала, блудящий взор ее сосредоточивался и становился диким. Руки раз и два неведомо куда протянулись в пространство и снова упали. Еще минуту, и она вдруг вся закачалась.
4: не сводя глаз с темной волны, нагнулась, схватила санетку за ноги и одним махом перекинулась с нею за борт парома.
1: Все окаменели от изумления.
0: Катерина Львовна показалась наверху волны и опять нырнула. Другая волна вынесла санетку. «Багор! Бросай, багор!» — закричали на пароме. Тяжелый багор на длинной веревке взвился и упал в воду. Санетки опять не стало видно. Через 2 секунды, быстро уносимая течением от парома, она снова вскинула руками. Но в это же время из другой волны почти по пояс поднялась над водой Екатерина Львовна, бросилась на санетку, как сильная щука на мягкоперую плотицу. И обе более уже не показались.

повтори, воссоздай, возверни жизнь мою, но острее и короче, слей в единую ночь мои ночи и в единственный день мои дни. День единственный, долгий, единый, ночь одна, что прожить мне дано, а под утро отлет лебединый, крик один и прощанье одно.

0: На дворе уже 80-й год 19-го столетия. 8 лет прошло с тех пор, как я похоронила своего дорогого мужа Эммануэля. Сказать честно, я привыкла к одиночеству. Мальчики мои давно стали взрослыми. Сегодня их имена произносят с уважением во всех странах цивилизованного мира. Нет, нет, они не забывают меня. И несмотря на постоянную свою занятость делами, они присылают трогательные отчеты о своей жизни. Письма их приходят из Петербурга, Парижа, Лондона, из Баку, с берега Каспийского моря. Я даже порой беспокоюсь, что письма эти пишутся в ущерб напряженной работе или сну. Это их известность и подвигла меня начать кое-какие записи, чтобы попытаться создать родословную рода Нобелей. А начну я, пожалуй, с 1827 года, с весны. Еще и месяц не прошел после нашей свадьбы. Я по-прежнему выглядела той же крепкой, развощекой, крестьянской девушкой. Зато мой Эммануэль неожиданно стал профессором.
1: Да-да-да, я буду профессором.
0: Ты шутишь надо мной, Эммануэль? Это ты-то профессор? Нет, я умру со смеху.
1: Не веришь? Ну хорошо, слушай. Стокгольмский технологический институт имеет честь пригласить господина Эммануэля Нобеля на должность профессора начертательной геометрии и машиностроения. Эх, любимая ты моя женушка, не я ли говорил, что со мной ты не пропадешь никогда? Подожди, я еще развернусь так, что весь мир запомнит фамилию Нобеля. Знала бы ты, сколько изобретений рвется на свободу из моей головы.
0: Эммануэль, не хвастай прежде времени.
1: Запомнят, это я тебе говорю, Эммануэль Нобель. А пока у меня есть для тебя еще одна важная новость. Я осмотрел мастерскую. Если ты не против, завтра ее покупаю.
0: А чего же я буду против, если она тебе понравилась?
1: Все-таки это твои деньги, твое приданое.
0: Эммануэль, милый, если мы соединили наши жизни, какие у меня могут быть отдельные деньги? А ты хорошо ее осмотрел?
1: Прекрасная мастерская. Вот откуда начнут выходить на свет мои изобретения и проекты. Лишь бы нам все с тобой удалось. Каждый день я молю Господа об этом.
0: Теперь-то, когда с тех пор прошло уж больше половины века, смешно и вспоминать, какие мы были с мужем. Прославить фамилию Нобелей. А между прочим, и фамилия-то эта появилась случайно. Ее выдумал предок Эммануэля, крестьянский сын Педер Олафсон, когда в 1682 году поступал в Упсальский университет. Тогда в Швеции начиналась мода на фамилии. Вот ему и захотелось называться значительно. И он переименовал себя в Петруса Олови Нобелиуса. В него влюбилась дочка ректора университета, знаменитого ученого Рюдбика. И их брак был счастливым. А уж отец моего, Эммануэля, когда поступал в армию полковым врачом, упростил эту смешную латинскую фамилию и из Нобелиуса стал Нобелем. Отец был человеком строгих правил, только мой Эммануэль удрал от него 16 лет на корабль матросом и уплыл в Африку. Там он 3 года работал на стройке египетского паши Мухаммеда Али, изучил прорву ремесел, а когда вернулся домой, в Евле стал архитектором. Для тех, кто не знает, от Стокгольма до Евле 200 километров. Тут-то ему и повезло.
1: Мне поручили соорудить триумфальную арку в честь приезда нашего короля Карла XIV, знаменитого маршала Франции. Правда, в прошлом. Я отгрохал такую арку, что поразил воображение всех. Вот что значит оказаться в нужном месте и в нужный час. Король самолично заинтересовался автором арки. И меня подвели к нему.
0: Король Эммануэля послал учиться в Стокгольм, в Академию искусства. И Эммануэль был королевским стипендиатом.
2: Вместе с профессором Бломом я построил несколько известных зданий в городах Швеции.
0: Как радостно, как легко живется в молодости. Любая надежда кажется осуществимой, а будущее... Будущее представляется безбрежным солнечным океаном, но однажды наступает час...
2: Каролина, дорогая, мы разорены. Разорены дотла. Слышишь, ну что ты молчишь? Да еще так странно улыбаешься. Не молчи же. Скажи хоть что-нибудь. Или ударь меня. Я знаю, я достоин презрения. Отец трех детей, пустить все состояние на ветер.
0: Ну что ты скис, Эммануэль? А ну встряхнись. Быстро, быстро. Или у нас нет нашей мастерской. А? Продай ее.
2: Мастерская сгорела. Только что. Дотла.
0: Так вот куда спешили пожарные. А изобретение? Эммануэль, изобретение. Разве ими не полна твоя голова?
2: В Швеции за них не дают и полкроны. 2 года я потратил на создание универсальной мины, но нашим военным они оказались ненужными.
0: Ну и подумаешь, подумаешь, сгорела мастерская. Мы-то с тобой, слава богу, живы. Или у нас нет рук, или у тебя не работает голова. Давай, давай, переодень платье, умойся. Ты весь в копоти, вздремни. А вечером, когда я накормлю и уложу мальчиков, мы что-нибудь придумаем.
2: Открывай, это кредиторы. Уже пронюхали. Скажи им, что меня нет. Придумай что угодно.
3: Угу. Посыльный от представителя правительства России барона Ларса Габриэля фон Гартмана.
0: Я открою.
3: Господин Эммануэль Нобель?
2: Нет, это не он. Это его трубочист.
4: Мне нужен господин Эммануэль Нобель.
0: Это он, это мой муж. Не удивляйтесь его виду, милейший. Мой муж большой шутник. И к тому же он только что с пожара.
4: Вам письмо.
2: Каролина, любимая моя, мы спасены. Слушай, будучи много наслышан о ваших изобретениях в различных областях техники, особенно же в минном деле, меня приглашают в Россию. Ответьте своему господину, что я согласен, и я отправляюсь.
4: Я так и передам, что вы отправляетесь. И когда?
2: Когда? Да завтра же утром, ближайшим судном. Позже меня не выпустят кредиторы.

0: Вот так муж мой и отправился в Россию. Я же отправилась подыскивать более дешевую квартиру, чтобы перебраться туда с нашими тремя мальчиками. Следующие 5 лет я получала от мужа частые письма и редкие денежные переводы.
1: Дорогая женушка, спешу обрадовать тебя хорошей новостью. Мне удалось вчера продемонстрировать в действии мои подводные мины. Испытание прошло настолько успешно, что за их изобретение мне были предложены 25 тысяч рублей. Но при одном условии. Я остаюсь в Петербурге и на полученные деньги строю завод для изготовления мин. Я решился и остаюсь. Час нашего соединения близок. Деньги вышлю сразу, как получу.
0: Мой дорогой Эммануэль, сердце мое истосковалось в мыслях о тебе. У нас все хорошо. Квартира наша тесна и не очень удобна, но слава Богу, что хотя бы она есть. Мальчики послушны, постоянно тебя вспоминают, а на шалости их я смотрю с улыбкой. В детских играх своих они так часто повторяют нас обоих. Купил ли ты себе теплое платье? Мне сказали, что в Петербурге климат холоднее, чем у нас. Каждая твоя хорошая новость приводит меня в счастливое состояние. И мы с мальчиками по многу раз перечитываем твои письма.
1: Дорогая Каролина, не удивляйся, что пишу историку. Обещанных министерством денег все нет. А в Петербурге жизнь дорога. Я пока переехал сюда и здесь получил заказ на постройку дома. Новое теплое платье себе пока не пошил. Вам же посылаю немного денег.
0: Дорогой Мануэль, за нас не беспокойся. Мы вытерпим. Вытерпим многое, лишь бы ты получил, наконец, обещанную министерством сумму. Присланные же тобой деньги нас спасли. Мальчики так быстро растут, а еще быстрее они изнашивают свою одежду. А ведь им уже надо ходить в школу. Я им купила все-все новое. И когда в воскресенье мы шли вместе в церковь, Эммануэль, как я гордилась ими.
1: Дорогая Каролина, слава Богу, получил новый заказ на постройку еще одного дома, недавно разбогатевшего промышленника. Обещанных 25 тысяч так и нет, хоть идет уже 3-й год.
0: Мальчики наши растут день ото дня. Часто зимними вечерами я рассказываю им о тебе. Какой ты смелый, умный и находчивый. В дело идет все. Твои африканские приключения и встречи в Евле с нашим королем. Все трое увлечены чтением, причем с одинаковым упоением читают книги. Научные и беллетристические. Я тоже расширяю свое образование вместе с ними.
1: Свершилось. Готовься к переезду в Петербург, дорогая моя Каролина. Продавай все, что можно оставить. Здесь мы купим новое. Наше 5-летнее ожидание вознаграждено. Вместе с полковником Огаревым мы устраиваем завод на Петроградской стороне в Петербурге. Я уже приобрел дом и успел обставить его в соответствии с твоим вкусом. Не говорил ли я тебе, что со мной ты не пропадешь? Обнимаю и целую вас всех бесконечное число раз и жду.
0: На дворе стоял 1842 год. Я быстро, быстро распродала соседям наше небогатое имущество и вместе с сыновьями села на судно и отправилась в Петербург. Мальчики впервые путешествовали на столь большом корабле, и им было интересно все. Я же с тревогой думала о том, что на нас ждет в неизвестной стране. Однако скоро Россия стала для нас второй родиной. В Петербурге не было шведской школы, но мы быстро нашли русского учителя, человека доброго и образованного. Сыновья с жаром принялись учить русский язык, читать русские книги и скоро заговорили по-русски не менее легко, чем по-шведски. У моего дорогого мужа дела шли день ото дня лучше. Через 4 года он сумел построить собственный завод.
1: Вот и настал день нашей победы. Не я ли говорил тебе, любимая моя женушка, что со мной ты не пропадешь?
0: Эммануэль, я напомню тебе, о чем беседовал твой отец незадолго перед нашей свадьбой, когда вывел меня из дома в сад. Каролина, сказал он, я не сомневаюсь в достоинствах моего сына, но ради Бога не позволяйте ему прежде времени хвастать. Эта черта может погубить любое дело его жизни.
1: Ах, если бы отец смог увидеть нас сегодня, спустя столько лет, я уверен, он порадовался бы за меня. А ты знаешь, я получил большой заказ от морского ведомства. Кроме ворот для кронштадтского дока и подводных мин, я буду делать станки, паровые машины. А скажи мне, кто изготовил впервые в России установки центрального отопления с горячей водой? Вот так-то. Эммануил Нобель.
0: Я никак не могу привыкнуть к русскому произношению твоего имени. Эммануил. А уж когда наших мальчиков зовут Эммануилович, это вовсе смешно.
1: А помнишь, ты бронила меня, когда я сидел несколько суток подряд, не выходя из кабинета, и все чертил?
0: Да уж, чертил.
1: Это была моя установка отопления. Они теперь только в Петербурге и говорят. Знали бы они, что в этом деле участвовали и мои сыновья.
0: А я как раз и хотела с тобой о детях посоветоваться. Вернее, об Альберте.
1: А что с ним? Опять нездоров?
0: Нет, болеть он стал реже. Но, видишь ли, ему пора выходить в общество. Пока весь его мир – это мы, братья, учителя и книги. Он увлечен химией, готов всю ночь читать об электрических опытах, но...
1: Да, ты права. Мальчику пора окончать со своим затворничеством. Я переговорил с химиком Зиминым, и он согласился взять Альберта в свою лабораторию. Зимин один из лучших химиков в России. Во всех отношениях человек положительный, и Альберту будет с ним интересно.
0: Эммануэль, но это не опасно? Химические опыты?
1: Нет.
0: Я так боюсь за него, ведь он со своим слабым здоровьем месяцами не выходит из дому.
1: И в результате, кроме домашнего учителя, у него совсем нет друзей. Занятия химией столь же опасны, как катание на коньках. При недостатке опыта можно набить себе шишек. Зимин обучит его и аккуратности в обращении с опасными реактивами. Ну, а если дело пойдет, даст Бог, отправим его в Германию или Францию, в тамошние лаборатории.
0: Дети продолжали нас радовать. Двое старших, Роберт и Людвиг, стали главными помощниками мужа. Альберт, поучившись в России, отправился в Европу. Теперь у нас хватало денег и на это. Даже младший сын, которого я родила в Петербурге, Эмиль Оскар, уже подрастал и старательно учился с тем же учителем. Но неожиданно к нам, как и ко всей России, пришли тяжелые испытания. В Черное море вошли англо-французские военные корабли и осадили Севастополь. Вместе со всеми, с замершим сердцем, мы следили за героическим сопротивлением города. Петербургу тоже грозило нападение вражеских кораблей. Мой муж и старшие сыновья не спали дни и ночи. Они изготовили более 1000 подводных мин на нашем заводе.
1: Каролина, дорогая, спешу обрадовать тебя хорошей новостью.
0: Эммануэль, вы так поздно вернулись. Я так боюсь за вас.
1: Послушай, на нашей адской машине сегодня подорвался английский военный корабль. Уже второй за эти несколько дней. И вражеская эскадра вынуждена была отойти.
0: Боже! Боже мой, какое несчастье, какая мерзость эта война. На твоих минах подрываются корабли, а ведь там люди, матросы.
1: Матросы? Они выбросились в воду. Их подобрали шлюпки.
0: О, что ты говоришь?
1: Мы с господином Путиловым создали оборону Кронштадта, которую невозможно преодолеть вражескому флоту. У него корабли, морская артиллерия, а у меня подводные мины. Мы с Робертом вот этими руками установили 1000 подводных мин. Никогда в мире вокруг морской крепости не устанавливали такого заграждения. Роберт показал себя настоящим героем.
0: Бедный мальчик.
1: Без него я бы не выстрелил столько мин в Финском заливе. Мы же работали с ним в ледяной воде. У меня, ты знаешь, сколько раз отказывали пальцы, а он продолжал снаряжать эти адские штуки.
0: Я же тебе говорила, Эммануэль, надо было нанять людей. Нельзя так легкомысленно относиться к своему здоровью.
1: Ну, это невозможно. Только мы с Робертом должны были снаряжать наши мины, и никто другой. Только мы несем полную ответственность перед Россией. Ты представляешь, что стало бы, если бы вражеский флот прошел через наше заграждение? Что грозило бы Петербургу? Зато сегодня нас благодарил сам великий князь Константин Николаевич. И не только за мины, но и за мои паровые машины с грибным винтом. Так что ты можешь нами гордиться.
0: Эммануэль, не хвастай прежде времени, война еще не закончилась. С концом Крымской войны закончились и страдания России, и никто из нас не мог подумать, что наши страдания только начинаются. Ведь за годы войны муж перестроил все производство. Наш завод работал только на войну, а теперь не стало никаких заказов. В первый же мирный год мужу с трудом удалось загрузить завод. Он строил пароходы для общества «Кавказ» и «Меркурий». Маленький пароходик, открывший сообщение между столицей и Шлиссельбургом. Железный пароход для Архангельского порта. Но завод становился все менее и менее загруженным и все более и более убыточным.
1: Казна не оплатила полностью даже военные заказы. Мы близки к разорению, Каролина. Я построил завод и истратил все свои средства. 22 года я работал на Россию. Она была мне родиной. А теперь мы должны вернуться в Швецию столь же бедными, как и были. Я достоин презрения, Каролина. Мне стыдно смотреть в твои глаза и в глаза наших сыновей.
0: Ну, что ж ты так скис, Эммануэль? Ты должен гордиться собой и своими сыновьями. Ты же не гулял, не пьянствовал, не играл в карты, ты работал. Я же видела, как ты работал. Если у казны нет денег, чтобы оплатить заказы, разве ты виноват в этом? Или у тебя и твоих сыновей нет рук, или ваши головы не полны новых проектов. Поедем домой. Я так давно не была в Швеции, понимаешь?

0: эту замечательную энергию и выдающиеся умственные способности. Так сказал управляющий артиллерийским комитетом генерал Снессарев.
1: А я, Эммануил Людвигович Нобель, названный в честь деда, вступил в управление вместе с братом Карлом, отцовским заводом, да и всеми остальными делами отца. И поэтому в память об отце, совместно с Русским техническим обществом, мы учреждаем Нобелевскую премию за выдающиеся изобретения и усовершенствования в технике.
0: Эта премия стала выдаваться постоянно русским инженерам и изобретателям. А жизнь продолжалась, и мой старший брат решил реконструировать завод.
1: Когда-то при отце наш завод был самым передовым в России по техническому оснащению, и его снова нужно было сделать таким же. Паровые машины, которые мы выпускаем, еще будут нужны, но наступает новая эра – дизельные двигатели, двигатели бензиновые. Вот что мы должны продвигать в России. У нас богатые залежи нефти, а мы пилим леса, чтобы получать жалкий процент энергии. Коэффициент полезного действия дизельных двигателей намного выше, чем у паровых машин. Скоро наши двигатели осветят электричеством всю Россию.
0: Эммануил, помнишь, бабушка иногда говорила нашему отцу: не хвастай прежде времени.
1: Милая сестренка, я не хвастаю. Просто нужно смотреть вперед и точно рассчитывать обстоятельства. Скоро вся Европа пересядет с паровых машин на бензиновые и дизельные двигатели. И страна наша не должна быть среди отстающих.
0: Так наш завод первым в России начал выпускать двигатели на керосине. Это были электрические, водопроводные, судовые. И очень скоро на международной выставке в Чикаго братья получили сразу две золотые медали. По медали на брата, пошутила я, и не предполагала, что скоро мы лишимся одного из них, Карла. При испытании нового типа топки бедного Карла опалило пламенем, и скоро он скончался. Я же, закончив курсы хирургических сестер милосердия в обществе самаритян, поступила в женский медицинский институт.
1: Сестренка, мы собрались на семейный совет, чтобы обсудить, что мы, Нобели, все вместе можем сделать полезного для твоего института.
0: Право, я не знаю. Я пожертвовала 15 тысяч на глазную клинику. Еще 3,5 отдала на стипендии нуждающимся слушательницам. Угу. У меня же нет такого состояния, какое было у нашего дяди Альберта.
1: Да. А дяди до сих пор пишут газеты, хотя прошло уже более 10 лет после смерти. Всех удивляет, как это один из самых богатых людей на Земле, изобретатель динамита и прочих ужасных вещей, оставил свое состояние науке, литературе и миру. Отчего-то эти газеты забывают, что дядя был пример нашего отца, и что первые Нобелевские премии вручены в России.
0: Институту, конечно, необходима своя факультетская хирургическая клиника, но об этом даже никто и заговаривать не смеет. Так это стоит дорого.
1: Дорого. Это очень неопределенно. Хорошо бы знать в точности, сколько.
0: Я думаю, что 400 тысяч рублей. Я ведь смотрела и проект, и смету.
1: 400 тысяч?
0: Да.
1: Ну что же, по отдельности нам это потянуть трудно. Но если все вместе, я думаю, построим. А? Сестренка, вот будет подарок. И городу, и институту.
0: За 2 года... клиника была построена и стала лучшей клиникой России по оснащенности. Я сразу объявила, что это будет лазарет для раненых солдат, и мы постараемся создать лучшие условия для их выздоровления. Я делала и хирургические операции, и рентгенограммы. За 1 год почти 500 рентгенограмм. Это было новое дело, и меня пригласили выступить с большим докладом на Всероссийском съезде рентгенологов. Медицинские журналы умоляли меня передавать свой опыт посредством публикаций. Вся наша семья не жалела сил для победы России. Но наступил 1917 год. Прощай, Россия. Мы покидаем тебя не по своей воле. 3 поколения Нобелей работали для твоей славы и процветания. Защищали тебя от врагов. В Петербурге, на Смоленском кладбище, покоятся тела некоторых из них. А теперь власть большевиков постаралась лишить нас почти всего. У нас, как и у тебя, начнется новая жизнь. Даже завод «Людвиг Нобель» будет переименован в «Русский дизель». Но мы не забудем тебя, великая страна, как не забывают родину. А будешь ли ты помните о нас? Мы не знаем.

Ты меня на рассвете разбудишь, проводить не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь. Заслонивши тебя от простуды, я подумаю, Боже Всевышний, я тебя никогда не забуду и уже никогда не увижу. Эту воду в мурашках за пруды, это адмиралтейство и биржу я уже никогда не забуду и уже никогда не увижу. Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая примета, я тебя никогда не увижу. Даже если на землю вернемся, мы вторично согласны Гафизу, мы, конечно, с тобой разменемся, я тебя никогда не увижу. И окажется так минимальным наше непонимание с тобою перед будущим непониманием двух живых с пустотой неживою. И качнутся бессмысленной высью пара фраз, долетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду.

Если жизнь облыжная вас не дарит дланями, помогите ближнему, помогите дальнему, помогите встречному, все равно, чем именно, подвезите женщину, не спросите имени, не ищите в Библии утешения книжного, отомстите гибели, помогите ближнему, пусть навстречу женщине, что вам грусть доставила, улыбнутся ближние, улыбнутся дальние, у души обиженной есть отрада тайная, как чему-то ближнему улыбнуться дальнему.

Запомни этот миг, и молодой шиповник, и на твоем плече прививку от него. Я вечный твой поэт и вечный твой любовник, и больше ничего. Запомни этот мир, пока ты в силах помнить, а через тысячи лет и более того ты вскрикнешь, и в тебя царапнется шиповник, и больше ничего.

Беловежская баллада. Я беру тебя на поруки перед силами жизни и зла, перед алчущим взором разлуки, что уставилось из угла. Я беру тебя на поруки из неволи московской четы. Ты, как роща после порубки, ты мне крикнула: защити. Отвернутся друзья и подруги, чтобы вспыхнуло все голубым, беловежской рюмкой сивухи, головешки в печи угостим. Затопите печаль в моем доме, поет прошлое в кирпичах, все гори синим пламенем, кроме запалите печаль в этих пылких поспешных поленьях, в слове вырвавшемся хрипя, ощущение преступления, как сказали бы раньше, греха. Воли мне не хватало, воли. Грех, что мы крепостны на треть, сколько прошлых дров накололи, хорошо им в печали греть. Это пахнет уже не романом. Так бывает пожар и дождь, на ночь смывшие глаза и румяны, побледневшие, подойдешь, а в квартире, забытой тобою, к прежней жизни твоей подключен, белым черепом со змеёю будет тщетно шуршать телефон. В этой егерской баньке бревенчатой точно сельские алтари, мы такой свободой повенчаны, у тебя есть цыгане в крови, и я беру тебя на поруки перед городом и людьми, перед ангелом воли и муки, ты меня на поруки возьми. Отчего в наклонившихся ивах, ведь не только же от воды, как в волшебных диапозитивах света плавающие следы, отчего дожидаюсь поверья, ведь не только же до звезды, посвящаемой в эти деревья, в это нищее чудо воды. И за что надо мной богохульником, ведь не только же ад любви благовещением дышат могульником золотые наклоны твои. Охрани провидение своим махом шагреневым, пощади ее хижину, мою мать, вознесенскую Антонину Сергеевну, урожденную пастушихину, воробьишка серебряна, пусть в окно постучится. Добрый день, Антонина Сергеевна, урожденная пастушихина, дал отец ей фамилию, чтобы укутать от времени. Ее беды помиловали, да не все, к сожалению. За житейские стыни две войны и пустые деревни родила она сына и дочку Наталью Андреевну. И, зайдя за калитку в небесах над речушкою, подарила им нитку, уток нитку жемчужную. Ее серые взоры, круглый лоб без морщинки, коммунальные ссоры утешали своей беззащитностью, любит Блока и Сирина, режет рюмкой пельмени, есть другие России, но мне это милее, что наивно просила, насмотревшись по телеку, чтоб тебя не убили, сын, не езди в Америку. Назовите по имени веру женскую, независимую,
пустынницу Антонину Сергеевну Вознесенскую, урожденную Пастушихину.

Ты молилась ли на ночь, береза? Вы молились ли на ночь за прокинутые озера, сенешь, свитясь и нарочь? Вы молились ли на ночь соборы, покрова и успенья? Покурю у забора, надо, чтобы успели. У лугов, изумлявших запах автомобилей, ты молилась, земля наша, как тебя мы любили.

Правила поведения за столом. Уважьте пальцы пирогом, в солонку курицу макая, но умоляю об одном: не трожьте музыку руками. Нашарьте огурец со дна, и стан справосидящей дамы даже под током провода. Но музыку нельзя руками, она с душой наравне. Берите трешницы с рублями, но даже вымытыми не хватайте музыку руками. И прогрессист, и супостат, мы материалисты с вами, но музыка иной субстант, где не губами, а устами. Руками ешьте даже суп, но с музыкой беда такая, что вам не оторвало рук. Не трожьте музыку руками.

Тишины хочу, тишины. Нервы, что ли, обожжены. Тишины, чтобы тень от сосны, щекоча нас, перемещалась, холодящая, словно шалость, вдоль спины, до мизинца ступни. Звуки точно отключены. Чем назвать твои губы с отливом? Понимание молчаливо. Тишины звук запаздывает со светом. Слишком часто мы рты разеваем. Настоящее неназываемо. Надо жить ощущением, цветом. Кожа тоже ведь человек. С впечатлениями, голосами. Для нее музыкально касание, как для слуха поет соловей. Как живется вам там, болтуны, чей опять кулуарный овралец, гарлопаны не наорались тишины. Мы в другое погружены, вход природ неисповедимый, и по едкому запаху дыма мы поймем, что идут чабаны. Значит, вечер вскипает приварок, они курят, как тени тихи, и из псов, как из зажигалок, светят тихие языки. Тишины хочу, тишины.

Но что тебе надо еще от меня? Чугун награда, улыбка темна, я музыка горя, ты музыка лада, ты яблоко ада, да не про меня. На всех континентах твои имена прославил, такие отгрохал лампады, ты музыка счастья, я нота разлада, но что тебе надо еще от меня? Смеялась ты, ангел, я лгал, как змея, сказала, будь смел, я дружил с динамитом, сказала, будь первым, я стал знаменитым, но что тебе надо еще от меня? Исчерпана плата до смертного дня, последний горит под твоим снегопадом. Был музыкой чудо, стал музыкой яда, но что тебе надо еще от меня? Но и под лопатой спою не виня, пусть я удобренья для Божьего сада. Ты музыка чудо, но больше не надо. Ты случай досады, играй без меня. И вздрогнули складни, как створки окна, и вышла усталая, и без наряда сказала: люблю тебя, больше нет слада, но что тебе надо еще от меня?

Мы живем между звездами и пастухами, под стеной с телескопа, в лачуге, в саду. Нам в окно постучали. Погасите окно, нам не видно звезду. Погасите окно, алых штор дешевизну из двух разных светил. Выбирайте одно, что в саду расцвели гефсиманские дикие вишни. Погасите окно. Мы окно погасили, дали Цезарю Цезарева, но средь тысячи лет, это было давно, пробивается свет, что с тобой мы зарезали. Погасите звезду, мне не видно окно. Вечером, ночью, днем и с утра благодарю, что не умер вчера. Пулей противника сбита свеча. Благодарю за священность обряда. Враг по плечу, долгожданнее брата. Благодарю, что не умер вчера. Благодарю, что не умер вчера. Сад мой и домик со старой терраской был бы вчерашний, позавчерашний, а поутру зацвела мушмула. И никогда б в мою жизнь не вошла ты, что зовешься греховной силой, чисто, как будто грехи отпустила, свет засветила, да это ж волжба. Я б не узнал, как ты утром свежа, стал бы будить тебя некий мужчина. Это же ума непостижимо. Благодарю, что не умер вчера. Проигрыш черен, подбита черта. Нужно прочесть приговор не ворча. Нужно, как Брумель, начать с ничерта. Благодарю, что не умер вчера. Существование, будто сестра. Не совершаем мы волшебных ошибок. Жизнь эта точно любимая. Ибо благодарю, что не умер вчера, ибо права не вражда, а волжба. Может быть, завтра скажут пора, так нацарапай с улыбкой пера. Благодарю, что не умер вчера.

Мало я в жизни успел быстротечный, мало любил вас, друзья и красавицы, мало я пил из вас, русские малицы, эти источники чистосердечные, чистосердечно, чистосердечно, эта ладошка воды под обрывом, чистосердечная соотечественница, роща с тобой не договорила, с чистосердечной этой печалью быстро снуют паутинки пространства, что-то к одежде твоей пришивая, в тайной надежде с тобой не расстаться.

не исчезай на тысячи лет, не исчезай на какие-то полчаса, вернешься ты вновь через тысячу лет, но все горит, твоя свеча. Не исчезай из жизни моей, не исчезай сгоряча или невзначай, исчезнут все, только ты не из их числа, будь из всех исключением, не исчезай. В нас вовек не погаснет наш вечный час, самолет, где летим мы с тобой вдвоем, мы летим, пристегнувшись одним ремнем, вне времен, дремлешь ты на плече моем, и как огонь, чуть просвечивает ладонь твоя, твоя ладонь, не исчезай из жизни моей, не исчезай, невзначай или сгоряча. Есть тысячи ламп, и в каждой есть тысячи свеч, но мне нужна твоя свеча. Не исчезай, в нас чистота, не исчезай, даже если подступит край, но все равно, даже если исчезну сам, я исчезнуть тебе не дам. В садах поэзии бессмертных через заборы я сигал, я все срывал аплодисменты и все бросал к твоим ногам. Но оказалось, что загадка не в упоенье, а ремесла, стихи ж бумажные закладки, мез жизнью, что произошла. Достигли ли почести постных, рука ли гашетку нажала, в любое мгновение не поздно, начните сначала. 12 часы ваши пробили, но новые есть обороты. Ваш поезд расшибся, попробуйте летать самолетом. Не те вы учили алфавиты, не те вас кимвалы манили, иными их быть не заставите, ищите иные. Так Пушкин порвал бы, услышав, что не ядовиты анчары, великое четверостишья, и начал сначала. Начните с бесславия, с безденежья, злорадствует пусть и ревнует былая твоя и нездешняя. Начните иную, а прежнее будет товарищем. Не ссорьтесь, она вам родная. Безумие с ней расставаться. Однако вы прошлой любви не гоните. Вы с ней поступите гуманно, как лошадь ее пристрелите. Не выжить не надо обмана.

0: Девочки, какой сегодня Павел Алексеевич красавец!
1: Ему очень идет морская форма.
0: Вот кто настоящий моряк!
2: А вы-то мальчишки, хоть и ходите, как заправские моряки в развалочку, все равно не похожи.
3: Чего?
0: Ничего не похоже, вот
3: чего. Вы посторожнее, посторожнее. Девушка!

0: отца! Ну, Александр!
1: Слушай, Саша, давай спросим у Павла Алексеевича, ну, что тогда хотели, помнишь?
2: Да ты что?
1: Чего?
2: Ну, неудобно, Сережка.
0: Почему?
2: Неудобно.
0: Да брось ты, он ведь нам за эти годы как отец.
2: Сережка!
0: Брось, подожди.
2: Да.
0: Павел Алексеевич!
3: Да. Да!
0: Можно спросить?
3: Пожалуйста.
2: Павел Алексеевич, извините, мы давно хотели, а сегодня прощаемся.
0: Да ладно, погоди.
3: Прощаемся, ребята, это верно. Не подведите там, в Ленинграде. Кончились игры, училище, это уже служба, это уже серьезно.
0: Вот, точно.
3: Ну, спрашивайте.
0: Павел Алексеевич, я вот, например, точно знаю, море для меня на всю жизнь. Не то, что Сашка дезертир от грядок.
2: Ну, кончай болтать, ты, Сережка.
0: Погоди,
2: ну...
0: погоди.
2: Серёж.
0: Я без моря дня не проживу. Не, правда. А вот мы с Сашей все думаем. Павел Алексеевич, ну как же вы? Вы ведь любите море больше жизни. Живете столько лет в нашем Лидинске, самом сухопутном городе, правда? Заведуете нашим детским домом. От чего бы это, а?
3: От чего? Да от того, ребята, что я и вправду моряк. А в море первая заповедь знаете какая? Капитан всегда остается на корабле, как бы трудно ни было. Вот, пожалуй, все, что я могу вам ответить. Мой корабль теперь здесь. У каждого рано или поздно бывает такой корабль. По крайней мере, должен быть.
4: Капитаны остаются на корабле. Радиоспектакль по повести Юрия Васильева. Часть первая.
5: Свои волны бьют о берег неустанно. Налетает на него завалом вал.

0: Как это мы глупо тогда спросили у него. Бестактно. Самый больной задел. Да, он остался на корабле. Только кораблем его стал детский дом, а его матросами стали беспризорники. Да, только теперь, с высоты своего возраста и жизни, я понимаю, как нелегко было Павлу Алексеевичу отказаться от моря. Наверное, поэтому он и придумал эту игру с нами. Построил всю жизнь в детдоме по твердому флотскому образцу. Утром экипаж выстраивался на флаг. В полдень били склянки. Не спальни у нас были, а кубрики. Не кухня, упаси бог, а камбуз. Ну, конечно, о педагогических доктринах Павел Алексеевич имел весьма общее представление. Вот он и поступил просто и мудро. Поделился с нами тем, что очень хорошо знал и очень сильно любил. Сколько было в этой бутафории веселой игры. Спасибо ему за это. Вернуть детство малолетним бродягам, которые намаялись по чердакам и подвалам, это немало. Забава забавой, а потом-то, потом. Многие ребята ведь серьезно заболели морем. Но я-то... Но кто бы мог подумать, а? Я ведь был, можно сказать, главная оппозиция этой морской республики. Сколько я себя помню. Я всегда копался в земле, всегда с отцом что-то выращивал. Дома у меня было несколько своих грядок. Ну, что ж тут удивительного? Сын агронома. И в черкизовском детдоме моя земледельческая душа была закрыта для жестоких штормов. В нее не проникали ни бризы, ни муссоны, ни отзвуки морских сражений. Несмотря на бушующие вокруг морские стихии, я целыми днями возился в саду с больными деревьями, перевязывал ветви, рыхлил землю под яблони. Да, еще ведь я выводил особый сорт моркови. Вот так мы и жили. А потом появился в Черкизовке Сережка Кружилин. Готовый моря, в широченных брюках, с флотским ремнем, в тельняшке. Первая наша встреча чуть дракой не закончилась.
1: А где же мои саженцы? Где?
2: Я ты! Че ты тут делаешь-то?
1: Чего-чего? Землю рыхлю.
2: Ну, дела.
1: А вот они, саженцы.
2: Да-да-да, вот они, да. Эх, чует мое морское сердце, что из тебя вышел бы настоящий хозяин. Как твоя фамилия-то, земледелец?
1: Моя фамилия Варк.
2: Варк?
1: Варк, Варк.
2: Скажи на милость. Варк?
1: Ага.
2: А что это звучит, честное слово? Эх, я бы с такой фамилией пошел против самого Билибонса.
1: Чего? А кто это такой, Билибонс?
2: Билибонс?
1: Ну?
2: Ну, дела. Ты что, вправду не знаешь великого пирата? Перестань, ты что, не читал «Остров сокровищ»? Да. Ну, похоже, милый, тебе всю жизнь придется... быкам хвосты крутить.
1: Слушай, пошел-ка ты отсюда! Да плевал я на тебя и на твоих пиратов, понял?
2: Чего?
1: Вот того, чего слышал.
2: Да ты что?
1: Да ты не смотри на меня так, я подковы гну.
2: Тихо, тихо.
1: Иди отсюда, иди.
2: Да ты что, ну дурак же, да ты что? Прямо дубина.
0: Сергей мог поколотить меня изрядно. Он был на голову выше меня и в плечах шире. А распетушился я тогда, знаю почему. Варя наблюдала за нами из окна. Но, правда, драться мы не стали. Сергею нужен был неискушенный слушатель. А я любил слушать.
3: Чудеса, они кругом, понимаешь, ты только оглянись. Думаешь, наш детский дом — это старый монастырь? Как бы не так. Это настоящий замок.
4: Ну да.
3: Да-да-да. Его купец Черкизов для своей дочки выстроил. Потому и называется Черкизовка. Это уж после его под монастырь переделали.
4: А
3: тут подземные ходы есть. Я лазил. Вот бы такой замок, да пиратам, а? Неприступная крепость.
4: Слушай, что ты больно своих пиратов любишь, а?
3: А что ты, что ты? Ну, пираты. Только они ведь тоже всякие были. Флибусьеры были, корсары. Одни просто грабили, а другие против тиранов шли. Протест выражали. Ух, смелые были черти.
4: То-то я вижу, ты шайку организовал. Тоже мне, Джон Кривое Ухо. Сады грабишь. Тут я тебе не помощник, не рассчитывай.
3: Ай, не надо. Каждому свое.
4: Да-да.
3: Вот именно, кто-то ведь должен кормить пиратов. Наша судьба с тобой известная. Я в море пойду, капитаном буду. А ты на земле сгодишься, у тебя хороший агроном получится, земледелец.
0: Да, как будто все оставалось на своих местах. Сергей и большинство ребят собирались поступать в мореходное училище, а я, конечно, в сельскохозяйственный институт. А что ж произошло, а? Характера, что ли, не хватило? Или коллектив оказался сильнее? Ведь влиял он на меня своими морскими играми ежедневно, ежечасно. С Сергеем расставаться не хотел, стянул нас друг к другу очень. И Варя однажды сказала: я на форму не очень обращаю внимания, но все-таки особенно кортик. Вот, вот тогда ты и сделал свой первый шаг к морю, капитан. Думал, что успею еще вернуться к своим грядкам. Как давно это было? Жизнь по-своему все повернула. Но если бы кто-нибудь сказал тогда, что неистовый моряк Сергей Кружилин станет председателем колхоза, героем труда, высокий урожай будет получать, а я стану на всю жизнь капитаном Северного флота. Чудеса. Чудеса. Одно слово.
5: Можно?
6: Да-да, входите.
5: Чайку не желаете, товарищ капитан?
6: Обязательно желаю. Только вот покрепче можно, а?
5: Ну, конечно. Я сам любитель. Сейчас всех чаем напою, ну и потом почаевничаем с вами.
6: Вот и отлично. А я пока посижу, подумаю. Пришло, видно, время воспоминаний.
5: Да, дорога, она всегда на это располагает. Сейчас напарнику быстро сдам смену и побалуемся с вами чайком.

0: и ехал домой. А дома-то и нет. Детский дом эвакуировали. Директор наш, адмирал нашего детства, Павел Алексеевич Строганов, по слухам, погиб под Одессой. Ходил я по городу и не очень-то понимал, как жить дальше. Да, невеселые это были дни. А потом познакомился с разбитным моряком Китобоем. Стал он звать меня на Чукотку. Хорошо, говорит, что ты один. Моряку свобода нужна. А зачем она мне, эта свобода, если до сих пор еще иногда вижу во сне свою Варьку? Вижу ее в белой соломенной шляпе, которую мы вместе покупали на ярмарке, или в матроске с большим синим якорем. Девчата любили тогда ходить в матросках.
1: Саша? А, Саш?
0: М?
1: Ты когда мореходку кончишь, куда мы поедем?
2: Куда хочешь.
1: Я хочу в Гренландию.
2: Да ну, там холодно.
1: Ну, тогда в Австралию. Или нет? Никуда я не хочу далеко. Я в Москве еще не была, Саш. Представляешь, не была в Москве.
2: Побываем, Варюша, мы везде побываем.
1: Ага. И жить будем долго-долго. И еще... Я очень хочу девочку.
2: Ну, или мальчика.
1: И я буду самой хорошей матерью, веришь? Я так люблю тебя, Саш. Я тебя с первого класса люблю, правда-правда. Я буду хорошей женой. Только бы войны не было. Только бы войны не было.

Seite bereit? Sie treiben!

0: Сашенька! Ты надолго? Как ты сумел выбраться?
1: Да неважно, Варюха. Я до вечера свободен.
0: Да?
1: У тебя-то как, а?
0: Я?
1: Ну?
0: Я ведь теперь воспитательница здесь. Ребят эвакуируем. Немцы говорят совсем близко. О, Господи, Саша!
1: Ну?
0: Саша, меня ведь уже машина ждет.
1: Как, Варюха?
0: Да.
1: Что, сейчас?
0: Да, сейчас.
1: Ух ты. Ну, подожди, Варюха, ну не надо. Ну, не надо, Варюха, ну, все будет хорошо, слышишь? Все будет хорошо, Варька, ну.
0: Да, я знаю. А у нас, Саша?
1: Да.
0: У нас будет ребенок.
1: Ну, Варька.

0: Милая, да ты что же, не рада, что ли?
1: Ну, война, Сашенька, теперь вот видишь, и радость не в радость.
0: Да глупенькая ты моя, ну, да назло всем смертям, всем этим фашистам. У нас обязательно будет сын.
1: Да, или дочь.
0: Ну, или дочь.
1: А тебе это не помешает воевать?
0: Глупенькая ты, мне это поможет, поможет. Ты обязательно должна беречь себя, Варюха, слышишь?
1: Да. Я буду беречь себя. Угу. Я обещаю тебе. Саша.
0: Ну?
1: Саша, ты проводишь нас до переправы.
0: Ну, конечно, Варюха. Варя. Будь осторожна, слышишь? Будь осторожна.
1: Сашенька, родной мой, ты помни, нас у тебя теперь двое.
2: Скорее, товарищи, скорее!
3: Пропустите на паром машину с детьми.
4: Проезжайте.
1: Мы будем ждать тебя живым и здоровым. Не подведи нас. Мы будем ждать тебя, слышишь? Саша!
3: Слышу! Варя, береги себя!
2: Ну, скорее, товарищи, скорее! Не задерживайте! Пропускайте, товарищи!
5: Что, Мичман? Жену проводил?
0: Да. Жену. И ребенка.
5: Доброго им пути. А нам тут с тобой загорать. Видал, сколько машин-то на переправе? Железную дорогу перерезали. Теперь только на паром вся и надежда. О, наконец-то спохватились.
0: Простите, вы о чем?
5: Да вон наши истребки появились. Прикроют в случае чего.
0: Да ну, от кого прикрывать? Немцам что, делать нечего, только ребят бомбить.
6: Воздух! Помоги!
2: Ложись! Ложись, Мичман! А то тебя сейчас по земле размажут!
0: Погоди! Это что же? Немцы! Немцы!
6: Ложись!
2: Что делают, сволочи? Что делают? Прямо по машине! Да там же дети! Дети!
7: Все годы не разрешал я себе это вспоминать. Не разрешал. Столько лет прошло. Ах, Варька. Варька, Варька, Варька. Я не подвел тебя, Варя. Всю жизнь старался не подвести. Но жить без тебя было больно. Вот когда я сделал свой второй шаг к морю, я убежал из Лединска. Я не мог ходить по его улицам без тебя, не мог видеть ту переправу. Я и уехал. Уехал в северные моря. Звал Сергея, но он ехать не захотел. До сих пор не могу понять, почему. И разговор у нас тогда не получился. Ну ничего. Теперь поговорим. Ждет, небось, в окно смотрит. А может, и сам на станцию приедет встречать. телеграмму мою, наверное, уже получил.
4: Телеграмма! Вам телеграмма, Сергей Петрович.
6: Сеня, голубчик, я же просил не беспокоить. Корреспондент у меня, разве не видишь?
4: Так ведь срочная телеграмма. Может, важная что?
6: Беда мне с тобой. Ну, ладно, давай. Извините.
7: Пожалуйста, пожалуйста.
6: Вот это да! Вот это здорово! Ну-ка, Семен, быстро позови Касьяна, скажи...
4: Сейчас.
6: Хотя нет, стой, я сам. Впрочем, ступай. Ну и дела. Ай да Варк, молодец, выбрался все-таки.
7: Случилось что?
6: Большое дело случилось. Вы знаете, адмирал приезжает. Парад жизни принимать будет.
7: Что за адмирал? Шефы, что ли?
6: Да нет. Тут начальство повыше, поважнее. Фортуна жизни, как говорится. В общем, старый друг приезжает, полярный капитан, вот оно как.
7: Значит, разговор наш с вами откладывается.
6: Нет, нет, почему же? Время у нас есть. Ай да Варк, ай да Варк. Ну, ладно, продолжим. На чем мы с вами остановились?
7: Вы хотели рассказать, как в партизаны попали.
6: Да. Ну что же, воевал я, значит, в морской пехоте. Попали мы в окружение. Стали выходить к своим, а Лидинск как раз по дороге. Тут меня и ранили. Началось заражение крови. Решили меня ребята в городе пристроить. Я без сознания был, бредил. Потом однажды открываю глаза, вижу, Маринка рядом сидит. Наша детдомовская. Я за ней в 10 классе ходил. Ну, вздыхал, что ли. Белый халат на ней.
8: Ну, слава богу, наконец-то. Лежи, лежи, лежи, Сережа, спокойно. Спокойно, все хорошо.
6: Где это я?
8: Тихо. Тихо, ты дома. В Лидинске, в городе немцы, здесь при Черкизовке больница. Есть тут такой закуток для гражданских. Касьян тебя сюда привез.
6: Касьян?
8: Ну да, наш Касьян. Он в лес за дровами ездил, там с твоими товарищами встретился.
6: Ясно. А ты что тут делаешь?
8: Больницей этой заведую.
6: Вон оно что. Быстро устроилась.
8: Ты на меня так не смотри, Сережа. С немцами надо себя по-всякому вести. И помни, ты мой родственник. Ногу тебе осколком во время бомбежки раздробила. Немцы мне пока доверяют, будем этим пользоваться, понял?
6: Понял. И давно я у вас?
8: 2 неделю. Тебя хирург наш 2 раза с того света возвращал. Страшно тут, Сережка. Реву по ночам. А днем улыбаться надо, губы красить.
6: Ох, Маринка, смотри, доиграешься. Узнает, что ты моряка скрываешь, повесит тебя.
8: Ничего, продержимся. Ты спи, набирайся сил.
6: Хирург, должно быть, потрудился на совесть. И уже через месяц я был почти здоров, ходил без палки и стал подумывать, что пора пробираться к своим.
7: В морскую пехоту?
6: Да, но тут жизнь повернула мои намерения в другую сторону.
9: Сереж. Слышь, Сережка.
6: Ну, чего тебе?
9: Сереж, беда. Музыканта нашего, Джигу, немцы повесили.
6: Ты что, Касьян?
9: Тихо, тихо, да-да. Джигу позвали в комендатуру торжественный марш играть. У Гитлера, слышь, день рождения.
6: Ну?
9: А он им траурный сыграл. Его тут сразу и повесили. На городской каланче, чтобы отовсюду видать было. Что же делать, Сережа? Вороны же ему глаза повыклюют.
6: Перестань.
9: Надо снять его, а?
6: Снимем, снимем, Касьян, снимем. Я еще по мачтам лазить не разучился. Только нам с тобой уходить тогда сразу придется.
9: Вот и я про то. К партизанам и подадимся.
6: Шустрый какой. Они тебе что, адресок оставили?
9: Значит, оставили, раз говорю.
6: Знаешь ты.
9: Только подарок, Сережа, надо какой ни есть захватить.
6: Ну да, а генерала украдем, да?
9: Ну, можно, конечно, и генерала, но им сейчас взрывчатка нужна. У меня как раз 2 ящика в подвале спрятано.
6: Откуда она у тебя?
9: Откуда? У немцев украл.
6: Ты скажи, совсем немцы лопухи, что ли?
9: Да нет, чего лопухи. Но и я тоже не дурак.
6: Ну, с тобой не соскучишься. Ну, Касьян. Ну, хорошо, как вывозить-то будем? В карманах ты не унесешь?
9: Ну, об этом не твоя забота. Завтра мне за дровами ехать. Вот и возьму тебя напарником. А ящички тоже захватим.
6: Вот, товарищ корреспондент Вася, вот каким человеком оказался наш черкизовский кучер Касьян.
5: Простите, а Джигу вы с каланчи сняли, Сергей Петрович?
6: Конечно, с той же ночью и сняли. Похоронили, как сумели, а вместо него повесили набитый сеном матрас с портретом Гитлера. Немцы, конечно, шум страшный подняли. Но мы с Касьяном успели улизнуть. Потом и Марина ушла. Нельзя ей было больше оставаться. Ну, вот так и попал к партизанам. А потом... Много чего было потом. Берестово, например, было. Половина отряда там полегла. Теперь думаю, что сколько лет не пройдет, а станцию эту нам никогда не забыть. Берестово она тогда называлась. А теперь...
10: Товарищи пассажиры, наш поезд прибывает на станцию Балухина. Стоянка поезда 4 минуты. Повторяю. Товарищи пассажиры, наш поезд...
5: Вот видите, как за чайное время незаметно прошло. Уже к Полухину подъезжаем.
11: Что за чепуха? Это же Берестово.
5: А, ну, по-старому, если то Берестово. А что, бывали здесь раньше?
11: Бывал. Как же.
5: А я и воевал тут. Партизанил. Сын у меня как раз неподалеку погиб. Да. Многие тут смерть приняли. А вы когда здесь были?
11: Давно. До войны еще. Ага. Да, мы тогда с другом в мореходном училище учились, а на каникулы, как положено, домой ездили.
5: Ну да.
11: Через Берестово ехали.
5: А это куда же домой?
11: В Лидинск. Я ведь до войны в Лидинске жил. В черкизовском детдоме.
5: Так ты капитан здешний, значит? Ну, выходит, земляк.
11: Выходит, что земляк. Вот, к этому своему другу и еду. Да, давно не виделись. Давно. А в Берестово смешная с нами история вышла.
5: Ну?
11: Нас в Берестово за безбилетный проезд кондуктор высадил.
12: Значит, зайцами ехали?
11: Зайцами.
12: Ну и как же вы дальше? Ну ведь от Берестова до Лидинска-то пешком не пошагаешь. Далековато.
11: Да. Нет, пешком не пошли. Вышли мы, стали оглядываться, как нам дальше домой добираться. Смотрим, человек в палисаднике сидит. Представительный такой, в железнодорожной форме. Орехи грызет. Орехи, ну прям с яйцо величиной. А он их все равно как клещами разламывает.
6: Смотри-ка, Саша, по-моему, это начальство. Может, поплачемся? Может, выручит из беды, а? Товарищ железнодорожник!
13: Товарищ железнодорожник!
14: Ого! Люди появились.
13: Товарищ железнодорожник!
6: Здравствуйте.
14: Здравствуйте. Студент, что ли?
6: Курсанты.
14: Да все одно. А я стрелочник. Отдыхаю вот. Орехов хотите?
6: Спасибо. Ого, смотри, какие.
14: Да я раскалю, не думайте. У меня челюсть по заказу сделана.
13: Как это?
14: Ну, а вот так. Меня когда в финскую обнадолбу стукнуло, все зубы на снег так и выспались. Ну, чего тут слезли? У нас тут редко кто слезает.
13: Да... Мы ведь не сами. Мы безбилетники.
14: Понятное дело. У студента дыра в кармане.
6: Ой,
14: ну ладно, ладно, ребята, не журитесь. Вот скоро на Лидинск поезд пойдет. Я вас посажу.
13: Спасибо.
6: Спасибо.
14: Ну, на-ка, ребята. Небось, недели весь день, а? Вот. Вот мне тут дочка принесла. Налегайте.
6: Ой-ой-ой.
13: Да. Нет, спасибо. По такой жаре не хочется.
6: А мне хочется. Ты, Саш, ешь, раз от чистого сердца. Правда, товарищ здоровый? Ух, ты смотри, оладьи. Оладьи очень полезны молодому организму.
13: Серёж, ну ты остановись.
14: Молодому организму все полезно.
6: Точно.
14: Меня теперь Егор Степановичем зовут. Как с финской пришел контуженный да поврежденный. Mm-hmm. Он до войны Егором звали, потому как молодым был. Mm-hmm. А вот всего за год и постарел.
6: На войне это да. Всякое на войне бывает.
14: Ты молчи, студент. Ты ешь, а про войну... Не надо про войну. Вы ее не видали. Вы ее, даст Бог, и не увидите. А вот в наших местах, ребята, сидишь вот здесь и не веришь, что пушки где-то стреляют, атака идет. Тишина. А? Такая тишина. Вот послушай.

0: Бабик стоял, опершись на ручку лопаты, и смотрел на свой дом. «Мой дом!» – думал он. Медленно, словно перелистывая альбом со старыми фотографиями, он вспоминал дома, в которых ему приходилось жить. Дом отца с низким потолком и покосившимися стенами, там, на родине, около Катовиц. Дешевые холодные дома Питтсбурга и Кливленда с жалкими комнатушками, где он вынужден был ютиться. Дощатые, похожие на сарай лачуги горняков здесь, в Голдсборо, где он получал стол и койку. Всегда в семье и в то же время без семьи. Всегда среди людей и в то же время такой одинокой. «У человека должен быть дом», – рассуждал он. «И вот теперь, наконец, у него есть дом. С бетонным фундаментом и четырьмя прямыми, как стрела, стенами из крепкого леса, с черной крышей и красной трубой, с окнами в каждой стене, чтобы свет заливал комнаты, и даже с маленькой верандой, с которой 5 ступенек вели вниз к садовой дорожке. Правда, садовой дорожкой она еще станет, как только он купит гравий и утрамбует ее». Бабик наморщил лоб. «Как только он купит гравий! Так много еще надо было купить!» Мысленно он строил свой дом уже давно, не то что другие, для которых дом – это только место, где можно укрыться от дождя. Устройство дома он обдумывал постоянно. И когда, согнувшись, рубил уголь в темноте забоя, и когда сидел в баре Майка, целый вечер цедя одну кружку пива. За долгие годы дом приобрел для него вполне определенные формы. В доме будет кухня с изящной, покрытой белой эмалью, электрической плитой и ослепительно белой раковиной, в которую из блестящего крана будет литься горячая и холодная вода. Возле раковины расположится внушительный холодильник, дверца которого, открываясь, будет легонько щелкать, как щелкает языком человек в предвкушении хорошего обеда. А в холодильнике 2 дюжины пива, так хорошо охлажденных, что бутылки даже запотеют снаружи. И яйца, и масло, и колбаса 3 сортов, и жареный цыпленок, и апельсины, и шоколадный торт. Стены кухни будут покрашены в голубой цвет, а по карнизу он велит пустить гирлянду красных цветов. В спальне будут обои с узором из больших цветов и огромная широкая мягкая кровать с белоснежными простынями и пуховым одеялом. А перед кроватью будет коврик, так что ему не придется ставить свои больные, покрытые мозолями ступни, на холодный твердый пол. И, наконец, гостиная. Большой стол и стулья, чтобы можно было принимать гостей. Мягкий диван со множеством подушек, чтобы дамы могли удобно расположиться. Красивая горка для тарелок и рюмок, куда он поставит и свое 6-томное издание классиков, которое ему всучил один проезжий книготорговец. А на стенах будут картины в золотых рамах, по 2 на каждой. Вот какой дом рисовало ему воображение. В такой дом можно ввести любую женщину, не испытывая стыда. В таком доме можно было сказать ей: «Вот это мой дом, нравится он тебе?» Да какой женщине он бы не понравился? Разве имело бы тогда значение и то, что бабик некрасив и не силен в английском, таком чуждом для него языке? Что танцует он, как слон, и что остроты и меткие реплики не удаются ему, как другим мужчинам? Нет, все это тогда уже не имело бы никакого значения. Бабик вздохнул. Да, 10 или 20 лет назад это действительно не имело бы значения. Теперь Бабик слишком стар. Правда, в его черных волосах не появилось еще ни одной седой нити, но весь он уже сдал. Глаза и рот ввалились, уши оттопырились, напоминая ручки кастрюли. Кожа стала морщинистой, как стиральная доска. Только руки все еще оставались жилистыми и сильными, как и раньше. Руки, которыми он добывал уголь в шахтах Пенсильвании, тонну за тонной, уже сколько тысяч угля. Бабик схватил лопату и глубоко всадил ее в землю. Будет жена или нет, дом останется домом. Даже если ему понадобилось 40 лет, чтобы скопить эти 3000 долларов, необходимые, как он считал, для начала. Он хоть имеет ощутимые результаты своего труда, не то что другие. Как посмотришь, сколько им приходится платить угольной компании за жалкие бараки и маяться с кучей детей, пожирающих последний цент. И вообще ему не понадобилось бы 40 лет, если бы вдруг не разразился кризис и не поглотил все деньги, лежавшие в банке. Тогда ему пришлось все начинать сначала. Доллар за долларом заворачивал он в газету и прятал в широкий самодельный пояс, который носил вокруг своего тощего живота. Лучше пусть его завалит в шахте на глубине 400 или 500 футов вместе с деньгами, чем он согласится еще раз довериться банку. Теперь пояс пуст, но зато у него уже есть дом и клочок земли, на котором он построен. Бабик засмеялся с мрачной гордостью. Он чувствовал себя завоевателем, и в известном смысле он и был завоевателем. Даже если то, что он завоевал, не совсем соответствовало его мечтам. Нет, это совсем не то, о чем он мечтал столько лет. Бабик перекапывал землю клочок за клочком и всаживал лопату в землю так, будто хотел сделать ей больно за то зло, которое она ему причинила. Именно с земли все и началось. Он все так чудесно рассчитал. Сколько ночей, сидя на своей кровати с блокнотом на коленях, он складывал и вычитал, зачеркивал и снова складывал, во что обойдется ему то или иное, материал, работа, что он сможет сделать сам и за что ему придется платить другим, и много ли. И вот, когда уже все было подсчитано и 3000 долларов были у него в руках, поднялись цены на землю, и на лес, и на бетон, и на гвозди, и на проволоку, и на черепицу, и на трубы, и на рабочие руки. Цены все продолжали подниматься. Майк, хозяин бара, сказал ему однажды: «Бабик, ты идиот! Держись за свои гроши! Такие, как мы, не могут владеть недвижимостью. Но если у тебя есть деньги, то это уже кое-что. В крайнем случае, ты их всегда можешь пропить». Бабик тогда обругал Майка, потому что знал, если он тотчас же не начнет строить, то уже не будет строить никогда и умрет, так ничего и не получив от жизни. При одной этой мысли Бабику делало страшно, очень страшно. Ему казалось даже, что страх вползает в его тело и зубами вгрызается в его внутренность. И это был страх не только за свою неудавшуюся жизнь, это был страх перед старостью, перед тем, что ему не останется ничего иного, как ютиться в задней комнатушке бара Майка или в какой-нибудь другой дыре. В конце концов, он довольно видел старых шахтеров, которые все силы вложили в уголь, а сами были либо недостаточно умны, либо небережливы, либо нетерпеливы, чтобы взять от угля хоть что-нибудь и для себя. Он построил дом. И когда был израсходован последний доллар, дом стоял уже совсем готовый, без закладной, без единого цента долга, совсем, совсем его, Бабика, дом, его собственность. Улыбка завоевателя на его лице смягчилась и стала почти нежной. Бабик поднял лопату и заковылял к дому. Он положил лопату под самую нижнюю ступеньку лестницы и, старательно вытерев залепленные глиной ботинки о кусок мешковины, поднялся на веранду. Затем вынул из кармана ключ и торжественно вложил его в замочную скважину. Ему, собственно, даже и незачем было запирать дверь. Соседи были хорошие, да и сам он целый день был на своем участке. Но ему доставляло удовольствие запирать свой дом и, возвращаясь, снова отпирать его. Еще никогда в жизни не было такого дома, ключ от которого принадлежал бы ему. Дверь открылась бесшумно. Петли были тщательно смазаны. Бабик вошел. Выражение разочарования, сменив улыбку, исказило его лицо. Двери, ведущие из маленькой, совершенно пустой передней в кухню, спальню и гостиную, были раскрыты. В кухне стояла керосинка и старый стул с парой грязных тарелок, побитое ведро, до половины наполненные пустыми консервными банками и обрывками бумаги. Железная кровать с тонким матрацем, полосатой подушкой и двумя армейскими одеялами, купленными из вторых рук, составляли обстановку спальни. Гостиная была пуста, только издание классиков лежало на подоконнике. Доколо стены стоял велосипед. Конечно, почему бы соседскому мальчику и не использовать пустой дом для этой цели? Бабик сел на кровать. Он сидел, напряженно выпрямившись, и прислушивался. Но вокруг все было тихо. Не видно гостей, беседующих, смеющихся или чокающихся. Не слышно женского голоса, зовущего его обедать. Бабик посмотрел на свои руки, лежащие на коленях. Посмотрел на свои обломанные, грязные и потрескавшиеся ногти, на свои широкие, натруженные, костлявые пальцы, на рубец, белой чертой рассекающий тыльную сторону его красной правой руки. Этими руками он построил дом, и в этих руках еще хватит силы, чтобы добыть многие тонны угля, необходимые для покупки мебели и электрической плиты, и душевой установки, и для устройства уборной. Он вовсе не конченный человек. Ему всего 58 лет, и у него нет ни одного седого волоса. Он сунул руку под подушку и достал оттуда потертую бумажонку, на которой было что-то напечатано. Дата на ней была полугодовой давности. Извещение стояло там. И потом несколько строк, и его имя, отстуканное на машинке. Затем еще несколько строк, и, наконец, неразборчивая подпись. Нет, он еще не покончил ни со своим домом, ни со своей жизнью. Ну и прекрасно, пусть они поставили в шахте новую погрузочную машину. Разве он не может научиться управлять этой машиной? Или ему не могут найти другого места? Угля здесь в горах достаточно, и они принадлежат горнодобывающей компании. Неужели же в этих больших горах не найдется одного единственного маленького местечка, где он мог бы работать?
1: Бабик! Эй, бабик!
0: Он был так рад услышать голос, пусть даже грубый, хриплый голос Майка, что дал ему покричать некоторое время, прежде чем отворил дверь. Майк шел по дорожке в распахнутой куртке со съехавшим на бок галстуком. На рубашке в том месте, где живот его вылезал из брюк, проступило пятно пота. Несколько прядей рыжих с проседью волос смешно прилипли к его покрасневшему лбу. Он то и дело скользил по грязи на дорожке и в лужах. Человек, который следовал за ним, ступал осторожно, выбирая места по суше. В одной руке он крепко держал зонтик и портфель, в другой – новую серую шляпу. Бабик насупился. Посторонние, особенно хорошо одетые посторонние люди, казались ему подозрительными. И кроме того, Майк вообще не должен был оставлять свою стойку в этот час, когда люди возвращаются с шахт и хотят выпить наскоро кружку пива. У ступенек веранды они остановились. Майк откашлялся, отер лицо и сказал: «Вот, думаю, загляну-ка я к тебе, узнаю, как дела». Незнакомец молчал. Он только оценивающим взглядом осматривал все вокруг. «Что вам, собственно, нужно?» – крикнул ему Бабик через голову Майка. «Вы Джозеф Бабик?» – спросил незнакомец. «Ну, конечно же, он Бабик!» – воскликнул Майк с наигранным усердием. «Я же вам сказал, что приведу вас прямо к нему». «Нельзя ли нам войти?» – спросил незнакомец и повесил зонтик себе на руку. Но Бабик все еще стоял в дверях, загораживая вход. «Зачем ты привел его?» – спросил он обвиняющим тоном, как если бы Майк был Иудой. Выцветшие голубые глаза Майка смотрели просительно. «Ты думаешь, он не нашел бы дорогу без меня? Просто я подумал, что, может быть, лучше, если и я буду здесь при том». Он осекся и затем продолжал более уверенным тоном. «Он зашел ко мне в бар и спросил, как пройти к тебе. Что касается меня, то я могу и уйти, если ты не хочешь, чтобы я был здесь». Однако он не двинулся с места. «Так войдемте же», – сказал незнакомец, нахлобучив шляпу и поднялся по лестнице. Бабик посторонился. Незнакомец прошел мимо него в дом, быстро огляделся, поколебался с минуту и вошел в гостиную. Здесь он поискал, на что можно сесть или хотя бы облокотиться, но не обнаружил ничего, кроме седла велосипеда. Положил на него свой портфель, открыл его и вытащил какую-то бумагу. Затем он обернулся к Бабику, который шел, медленно подталкиваемый Майком. «Я от благотворительного комитета округа Голдсборо, мистер Бабик», – начал он. «Вы подали заявление о благотворительном пособии». «Ведь я не получаю больше пособий по безработице», – еле выговорил Бабик. «А мне же надо есть. Правда, за квартиру мне платить не нужно. У меня свой дом». «Да, это я вижу», – сказал незнакомец. «Я везде разузнавал насчет работы», – продолжал Бабик. «Всю жизнь я работал здесь, на шахтах. Меня все знают, и мне обещали». «Да, нам это известно», – перебил его незнакомец. «Мы обсудили ваше дело». Его голос звучал устало, может быть, даже немного нетерпеливо. «Вам осталось еще 2 года до получения пенсии по старости, не так ли?»
1: «Он вообще не получит никакой пенсии, если не найдет работы», – добавил Майк услужливо. «Но он найдет работу. Он ведь еще сильный. Это все потому, что они там установили новую машину. И вот они говорят, что он слишком стар, чтобы научиться управлять машиной».
0: «Да, нам это известно», – повторил незнакомец. «Когда мы занимаемся каким-нибудь вопросом, мы осведомляемся обо всем подробно». Его губы скривились в подобии улыбки, которая должна была означать доброжелательность. Но на Бабика она подействовала иначе. От этой улыбки у него внутри все похолодело.
2: «Стул», – сказал он, – «я принесу вам из кухни стул. Не беспокойтесь», – отмахнулся незнакомец. «Вы должны только вот здесь расписаться. Тогда мы добудем вам ваше пособие». Карандашом он легонько поставил крестик там, где Бабику следовало расписаться, и протянул ему бумагу. Бабик попытался прочитать густо исписанный лист бумаги, но на третьей же или четвертой строчке отказался. Там была целая куча длинных слов, которых он не мог понять.
0: «Что это такое, мистер? Почему я должен это подписывать? Я ведь уже подписал мое заявление о благотворительном пособии». На лице незнакомца снова показалась едва заметная улыбка. «Я предполагал, что вы знаете, о чем идет речь, мистер Бабик. То, что вы держите в руках, заявление о передаче собственности».
2: «Да?» – проговорил Бабик, не совсем понимая, в чем дело, но чувствуя, что какая-то опасность угрожает ему и его дому.
0: «Так вот, мистер Бабик,
2: Мы призваны помогать людям, которые совсем ничего не имеют. Ни работы, ни денег, ни даже жилища. А у вас есть дом. Значит, вы владеете частной собственностью. В конце концов, вы ведь не захотите получать деньги, на которые не имеете права. Не так ли? Ведь вы не захотите отнять деньги у людей, у которых совсем нет ничего.
1: Нет, сказал Бабик. На его лице отразилась напряженная работа мысли. Я не хочу чужих денег. Я хочу только пособие. Всю жизнь я трудился, исключая время, когда бывал безработным. И тогда я получал пособие. Не дадите же вы мне просто умереть с голоду.
0: Никто и не хочет, чтобы ты умер с голоду. Майк нервно потер руки. Для того и пришел сюда этот господин. Разве ты не понимаешь?
1: Да-да, сказал Бабик. Но что такое я должен ему подписать?
2: Я вам уже объяснил, мистер Бабик. Это заявление о передаче собственности. Вы передаете округу Голдсборо право на ваш дом и на ваш участок, а мы включаем вас в список получающих пособие.
1: Но дом же принадлежит мне, сказал Бабик. Я построил его. Я заплатил за все. Я 20 лет копил деньги, и до того еще 20 лет, но тогда лопнул банк. Незнакомец пожал плечами.
2: Он больше не улыбался. Если вы передадите ваши права, то, естественно, мистер Бабик, дом больше не будет вам принадлежать. Конечно, власти округа не выкинут вас на улицу. Мы разрешим вам пожить в нем некоторое время. Мы берем дом лишь как гарантию, как залог, чтобы быть уверенными, что вы выплатите пособие, которое мы вам дадим, как только найдете работу. Вы владеете собственностью, а в этом случае пособие равноценно займу, предоставленному вам государством. А государство – это налогоплательщики. Вы ведь не хотите, чтобы налогоплательщики теряли на вас свои деньги, не так ли?
1: Нет, сказал Бабик. Я хочу только получить пособие. Я даже хочу меньше, чем получают другие, потому что у меня есть дом, и мне не нужно платить за квартиру.
2: Но мы не можем дать вам никакого пособия, пока у вас есть дом.
1: Они хотят отнять у него дом. У Бабика задрожали колени. Потому что его лишили работы, у него хотят отнять и дом. Государственный чиновник наконец признал это. Вы, кажется, меня не совсем поняли, заметил незнакомец, почувствовав некоторую жалость, когда увидел, как Бабик прислонился к стене.
2: В сущности, мы очень гуманны. Мы могли бы сказать, продайте вашу собственность, живите на вырученные деньги и не будьте обузой для наших налогоплательщиков. Но мы этого не говорим. Наоборот, мы делаем вам вполне приличные предложения. Даем вам пособие и берем ваш дом как гарантию, пока вы не найдете работу и не возвратите нам деньги.
1: «А если я не найду работу?» Голос Бабика стал почти беззвучным. «Зачем себя обманывать? Таким, как я, никто не дает работы. А мне еще 2 года до 60, когда я получу пенсию. Но я и ее не получу, если эти 2 года не буду иметь постоянной работы. У меня есть только дом. Почему же вы хотите отнять его у меня? Государство такая огромная штука. Что ему мой маленький дом? 4 голые стены и крыша. Голос Бабика прервался. Незнакомец был смущен. Он снял шляпу и провел рукой по волосам. Мне очень жаль, мистер Бабик. Не я устанавливал такие условия. Бумагу он все еще держал в протянутой руке и будто просил, ну, подпишите же. Бабик взял бумагу, медленно разорвал ее
2: на мелкие кусочки и бросил на пол. Незнакомец надел шляпу. В дверях он еще раз обернулся и сказал: «Если ваше решение изменится, дайте нам знать». И исчез. Некоторое время в пустой комнате, где находились двое мужчин, царило гнетущее молчание. Наконец Майк тихо сказал: «Я же говорил тебе, если бы ты не истратил деньги на постройку, носил бы свои гроши вокруг брюха, кто мог знать, что у тебя что-то есть? Получил бы пособие и хохотал над ними в волю, но тебе надо было непременно настоять на своем и строить дом, и показать им, что у тебя кое-что есть, и стать владельцем участка». Но Бабик его уже не слушал. Лицо его сморщилось еще больше, и, казалось, он целиком погрузился в собственные мысли.

Это звонят в Сент-Мэри-ле-Бау, друзья мои, в фешенебельной церкви в Лондоне, где крестят, венчают и хоронят представителей только самых знатных семейств торгового Сити.

Вам, вероятно, известно, что торговые лондонской сити являются местом, где живут и богатеют самые могущественные джентльмены Великобритании. Те джентльмены, которые являются хозяевами бесчисленных складов, контор, банков и быстроходных кораблей, отправляющихся по их приказу в самые отдаленные страны земного шара. Джентльмены считают себя хозяевами этих стран и народов, населяющих их, да заодно и всех прочих лиц женского и мужского пола, детей и взрослых, находящихся в прямой или косвенной зависимости от их коммерции.

Друзья мои, я хочу рассказать вам историю одного из этих джентльменов, мистера Поля Домби, главы знаменитой торговой фирмы «Домби и сын».

0: похоронный звон, который доносится до вас, говорит о том, что мы знакомимся с мистером Домби в тяжелую для него минуту. Холл в его доме траурно декорирован. Почтительные слуги выражают на лицах скорбь. Служащие главной конторы фирмы явились выразить свое соболезнование. Мистер Поль Домби только что похоронил своего единственного сына и наследника, десятилетнего Поля. Рождение Поля некогда стоило жизни его матери, и на него одного мистер Домби возложил все свои надежды. Теперь династии Домби осталось без прямого наследника. Страшная рана нанесена не только сердцу отца, но и самолюбию некоронованного монарха. Быть может, поэтому никто и не осмеливается подойти к мистеру Домби со словами простого сочувствия. Ни престарелый конторский клерк мистер Перч, посидевший и сгорбившийся под бременем забот о скудном пропитании, ни его помощник Уолтер Гей, стройный 20-летний юноша с добрым и красивым лицом, ни сопровождающий Уолтера однорукий капитан Катль, его дядя, владелец лавки морских инструментов, простодушнейший в мире человек, не нарушит торжественного церемониала и мистер Туц, старший товарищ по пансиону и покровитель маленького Поля Домби. Юноша, отличающийся крайне робким характером и непослушно торчащими во все стороны вихрами. Одной только Флоренс Домби, сестре умершего маленького наследника, не удается скрыть своего горя. Глазами полными сострадания она смотрит на отца, готовая отозваться на малейшее его движение. Но мистер Домби не замечает ее. Существование Флоренс никогда не имело ни малейшего значения для фирмы. Девочка, она ничем не могла способствовать процветанию коммерции великого негацианта. К тому же, Флоренс имела несчастье родиться на 7 лет раньше Поля. Факт, который в свое время чрезвычайно раздосадовал ее отца. И сегодня мистер Домби, меньше чем когда бы то ни было, склонен выражать отцовские чувства по отношению к своей нелюбимой дочери. К счастью для Флоренс, она не совсем одинока. Сьюзен Ниппер, ее служанка и верная подруга, ни на шаг не отходит от своей госпожи. Сьюзен не может простить мистеру Домби его холодности к мисс Флоренс. Она не спускает сердитых черных глаз с лица хозяина и дорого бы дала за право высказать то, что она о нем думает. Мистер Домби обращается к собравшимся.
1: Леди и джентльмены, я благодарю вас за то, что вы почтили своим присутствием похороны моего единственного сына и наследника. Распоряжения мои, связанные с этим событием, вам передаст мистер Керкер, так как я чувствую себя утомленным и желал бы провести сегодняшний вечер в одиночестве. Керкер, вы пройдете ко мне в кабинет перед вашим отбытием. Леди, джентльмены.
0: Кивнув головой, мистер Домби удаляется. И теперь вместо него выступает мистер Каркер, заведующий главной конторой фирмы. Мистер Каркер в высшей степени приличный джентльмен. Он недурен собой, одет по последней моде, отличается прекрасными манерами. С его лица почти никогда не сходит улыбка, обнажающая ряд ослепительно белых зубов. Однако эта улыбка не всегда располагает в пользу мистера Каркера, а некоторым людям она внушает даже необъяснимую неприязнь.
2: Распоряжения, переданные мне мистером Домби, относятся к некоторым лицам, проявившим сочувствие и преданность в эти печальные дни. Мистеру Домби угодно вознаградить их. Служащие конторы возложили венок на гроб наследника фирмы, и мистер Домби приказал выдать каждому денежное вознаграждение, соответствующее занимаемой должности. Мистер Перч, прошу вас передать об этом вашим сослуживцам.
3: Служащие конторы никогда не перестанут благодарить и оплакивать.
2: Я еще не кончил, Перч. Мистер Уолтер Гей.
4: Я, сэр.
2: Мне приятно сообщить вам, что хотя вы являетесь только младшим клерком, мистеру Домби угодно было назначить вам наивысшее денежное вознаграждение.
4: Как? Мне, сэр?
2: Да, юный Гей, вам. Если не ошибаюсь, сопровождающий вас почтенный джентльмен, ваш дядя, капитан Каттл.
5: Совершенно верно, сэр.

0: инструментами. Незадолго до своей смерти он не без удовольствия вспомнил об этом случае. Невинные детские впечатления, не правда ли? Но этого было достаточно, чтобы мистер Домби...
1: Мистер Керкер, позвольте вам сказать, что вы ошибаетесь.
0: Я ошибаюсь, мисс Флоренс.
1: Это не были только детские впечатления. Мистер Гей, не слишком грустно это слышать. Маленький Поль так много страдал в своей короткой жизни, что сердце его стало уже не детским сердцем. Он любил вас, Уолтер. И в самый день своей смерти назвал своим дорогим братом.
2: Мисс Флоренс, не могу выразить, как бесконечно дороги мне ваши слова.
0: Я, признаюсь, не был знаком с этими интереснейшими подробностями, но во всяком случае это нисколько не меняет сути дела, юный Гей, не правда ли?
2: О, мистер Керкер, нисколько. Я прошу вас, выразив мою благодарность мистеру Домби, вычеркнуть меня из числа награжденных.
3: Правильно, мальчик, правильно.
2: Принять денежную награду за дружбу и преданность, при всем уважении к приказанию мистера Домби, нет, я не могу этого сделать.
3: Правильно, мальчик, правильно. Такие парни, как ты, встречаются не на каждом перекрестке.
4: Мистер Туц, не проронивший доселе ни слова, бросается к Уолтеру Гею.
5: Позвольте пожать вашу руку, мистер Гей. Весьма признателен вам. Я желал бы быть на вашем месте. Прошу не обращать на меня никакого внимания.
1: Мистер Гей, вы разделяете мое горе, я знаю. Я благодарю вас за это и никогда не забуду. Никогда. И вы, мистер Туц, вы всегда были самоотверженным покровителем бедного маленького Поля. Да вознаградит вас Бог.
5: Мисс Флоренс, покорнейше вас благодарю. Я не в состоянии это вынести с вашего разрешения и довольна. Благодарю вас, мистер Гей. Вы очень любезны. Не беспокойтесь обо мне.
0: Мистер Перч, вычеркните из списка имя Уолтера Гея. Я не сомневаюсь, что фирма найдет иной способ вознаградить вас.
3: О, я полагаю, что так, сэр. Я полагаю, что счастье не в деньгах.
0: Старая истина, капитан. Мистер Туц, юный наследник фирмы всегда питал искреннее расположение к своему старшему товарищу по пансиону, и мистер Домби желает вам всякого процветания.
5: Постараюсь, сэр. Покорнейше вас благодарю. Прошу не обращать на меня ни малейшего внимания.
4: Небрежным поклоном мистер Керкер дает понять присутствующим, что он их больше не задерживает. И когда посторонние удалились, он с самой обворожительной улыбкой обращается к мисс Флоренс.
0: Ну а теперь, мисс Флоренс, мне остается только сообщить вам о решении, принятом мистером Домби.
1: Решение, сэр?
0: О, ничего важного, мисс. Мистер Домби завтра покидает Лондон и намерен провести на курорте в Лемингтоне ближайшие 2-3 месяца.
1: 3 месяца?
0: Он выражает надежду найти вас вполне здоровой по своем возвращении, мисс.
1: Не могла бы ли я проститься с ним, сэр?
0: Едва ли, мисс. Мистер Домби выразил желание провести вечер в одиночестве.
1: О, сэр, уверены ли вы в том, что па больше ничего не говорил обо мне?
0: Я не мог забыть ничего, касающегося вашей особы, мисс.
1: Целая долгая ночь еще впереди. Он уезжает утром.
0: На рассвете, мисс.
1: Мистер Керкер, здесь всю ночь будет гореть огонь в камине. Его кресло стоит на прежнем месте, и креслица Поля тоже. Напомните ему, что он сиживал здесь по вечерам. И, может быть, в эту последнюю ночь в кабинете так пусто и так холодно, сэр.
0: Я понимаю, мисс Флоренс. Я постараюсь исполнить ваше желание.
4: Не успел удалиться Керкер, как чьи-то теплые нежные руки обвили стан Флоренс. Сьюзен Ниппер давно уже подстерегала минуту, когда, наконец, Флоренс останется одна.
6: Вот я и опять с вами, моя ненаглядная бедняжечка. Слава Богу, теперь вы принадлежите мне.

0: Фло, а вы вовсе не рассудительная девушка. Вам бы давно сказать, а ну-ка, Сьюзен, отведите меня в теплую постель и посидите около меня, пока я не засну, как я сама бывало сиживала около своего маленького брата.
1: Ах, Сью, никогда мне не забыть, как он положил мне голову на плечо в последний вечер. Моя голова мне кажется такой тяжелой, Фло. Его нет больше, Сью.
0: Ну вот я вас и расстроила. И зачем вы только держите в услужении эту Сьюзен Ниппер? Я бы давно прогнала с глаз долой такую болтливую дуру.
1: Вы мой друг, Сью, а вовсе не болтливая дура.
0: Ну а коли так, то без всяких разговоров беру вас на руки и несу в спальню. И пусть вам приснится молодой Уолтер Гей с любящим и нежным взглядом.
1: Могу ли я думать о чем-нибудь другом, кроме как о горе бедного Па? Он так любил своего сына. Он возложил на него столько надежд, и он потерял его. Что делается в его бедном сердце?
0: Ох, мисс Фло, нам ли с вами докопаться до этого?
1: Если бы он позвал меня сегодня вечером, а я бы не откликнулась на его зов, то не простила в себе этого никогда в жизни.
0: Этого еще не доставало. Сидеть целую ночь у закрытых дверей. Ведь придет же в голову. Говорю вам заранее, мисс Фло. Да и пора бы знать. Все равно ведь ни до чего не досидитесь.
1: Не отнимайте же у меня последней надежды, Сью.
0: Ну, вот-вот и опять заплакали. И всегда эта Сьюзен скажет какую-нибудь глупость. Ну, перестаньте, мисс Фло. Ну, перестаньте, если не хотите, чтобы я заревела на весь дом.
1: Не буду, Сью. Не буду. Прошу вас, дорогая, погасите свечи, пододвиньте кресло к огню, и пусть все будет так, как в прежние дни. Это размягчит сердце Па.
0: Когда же, наконец, в этом доме кто-нибудь подумает о вашем сердце, мисс Фло?
2: Сьюзен исполняет приказание Флоренс.
0: Ну, вот все и сделано. Что ж вас так и оставить одну?
1: Да, Сью, мне кажется, я верю, что только здесь должна провести сегодняшнюю ночь.
2: Сьюзен ушла. Холл погрузился в полумрак, и только свет догорающих в камине углей бросает красноватый отблеск на низенькое кресло маленького Поля и на кресло его отца, придвинутые друг к другу. Здесь отец и сын провели рядом немало вечеров. Болезненный мальчик в неясных детских грезах, отец в размышлениях о величии и богатстве своей фирмы. Из своего кабинета выходит мистер Домби, сопровождаемый Керкером.
3: Разрешите пожелать вам благополучного возвращения.
4: А мы ничего не забыли, Керкер.
3: Договор с Ост-Индской компанией, отправка корабля. Вы говорили о мемориальной доске, сэр.
4: Я полагаю, что вы возьмете на себя это дело.
3: Белый мрамор, не правда ли?
4: Да. И чтоб надпись была сделана золотом.
3: Разрешите записать ее содержание?
4: Просто и кратко. Дата рождения и смерти. Поль Домби, единственное дитя и наследник негуцианта Поля Домби. Вы записали?
3: Да, мистер Домби, но мне кажется, что вы допустили ошибку. Слова «единственное дитя» следовало бы заменить словами «единственный сын».
4: Ах, да, конечно. Исправьте, Керкер. Желаю вам покойной ночи.
2: Мистер Домби, проводив мистера Керкера, в задумчивости останавливается около камина, не замечая тонкой фигуры Флоренс.
4: Бедный мой мальчик.
1: Отец. Дорогой отец.
4: Лоренс, вы...
1: Не гоните меня. Позвольте мне плакать вместе с вами. Я знаю, знаю, каким безумием было бы с моей стороны надеяться вознаградить вас за вашу утрату. Но если б я могла смягчить ее, моя любовь к вам так велика.
4: Лоренс, дочь моя, я уже сказал, что хотел бы провести сегодняшний вечер в одиночестве. Мне жаль, что приходится дважды повторять одно и то же. Почему вы здесь?
1: Вы уезжаете завтра.
4: Это не причина для того, чтобы нарушать мои приказания. Понятно ли вам это?
1: Понятно, папа.
4: Рад это слышать. Весь дом там, наверху, в вашем распоряжении. Спокойной ночи, Флоренс.
1: Спокойной ночи, папа.
2: Сдерживая слезы, Флоренс уходит.
4: Бедный мой мальчик, сын мой, наследник мой.
2: На другой день мистер Домби покинул Лондон, оставив все дела фирмы на попечении Каркера. В течение 10 лет Каркер своей рабской преданностью, восторженным преклонением перед финансовым гением великого коммерсанта и главным образом необыкновенной ловкостью в проведении самых сложных торговых операций завоевал полное доверие хозяина. Мистер Домби возвел энергичного клерка в звании заведующего главной конторой и был совершенно уверен, что честолюбивые мечты простого смертного, не обладающего наследственным капиталом, и не могут идти дальше этого. Весьма возможно, друзья мои, что эта уверенность свидетельствует о недостаточной проницательности мистера Домби, и что в тайниках души мистера Каркера живут еще многие несбывшиеся надежды. О том, в какую сторону направлены эти надежды, как это ни странно, больше всего осведомлен 12-летний уличный мальчишка Робин, бродяга по профессии. Однажды утром Робин появился в конторе и, не вступая в беседу со стариком Перчем, присел на скамейку в ожидании мистера Каркера. Перч, привыкший к этим загадочным визитам, поглядывает на огромные дырявые башмаки, рваные штаны, куртку и засаленный мужской цилиндр, составляющий зимой и летом костюм мальчишки, и только вздыхает. Это недружелюбное молчание прерывает своим приходом мистер Каркер.
5: Ну, Перч, как подвигается дело?
6: Погрузка на корабль «Сын-наследник» началась, сэр.
5: Приятно слышать. Невинная малютка тоже здесь. Как поживаете, молодой негодяй?
7: Покорно благодарю вас, сэр. Признателен вседержителю за то, что вижу вас в добром здоровье.
5: Ты будешь мне нужен. Очаровательная рожа, не правда ли, Перч? Подающая самые большие надежды в отношении увеличения преступности в Соединенном Королевстве.
6: Моя супруга миссис Перч совершенно такого же мнения о бездомном сироте. Давно потеряла всякую надежду на благополучный исход его существования на земле, сэр.
5: Не беспокойтесь, Перч. Находится под моим надзором. Ну-с, имеется ли корреспонденция?
6: Депеша из Лемингтона, сэр.
5: От мистера Домби. Вызывает меня немедленно в Лемингтон по делу семейного порядка. Это вас не удивляет, Перч?
6: Моя супруга миссис Перч придерживается мнения, что мистеру Домби рано или поздно не миновать, а заботиться о будущем своей фирмы, сэр. И миссис Перч горячо желает, чтобы вы, сэр, заняли не последнее место в разрешении этого сложного дела.
5: Ну, держите про себя эти мудрые размышления, старый Перч. Дайте мне расписание отправления экспрессов.
6: Сколько времени вы предполагаете быть в отсутствии, сэр?
5: Не менее недели. Надеюсь, вы здесь управитесь без меня?
6: Я позволю себе напомнить, что корабль «Сына-наследник» должен быть отправлен через 2 дня, сэр.
5: Ну, сняться с якоря он может и без меня.
6: Да, но у вас еще никто не назначен на корабль в качестве торгового агента, сэр.
5: Не чините препятствий из-за пустяков, Перч. Назначьте Бенсби, Слоппи, Джексона. Да, ну, словом, кого вам вздумается?
6: Благодарю вас за доверие, сэр, но... Приняв во внимание болезненное состояние миссис Перч, вынужден отклонить его от себя.
5: Это еще что за новости? И при чем здесь болезненное состояние миссис Перч?
6: Видите ли, сэр, корабль «Сын и наследник» совершил 28 плаваний, если не ошибаюсь. Вернулся из плавания 2 недели тому назад, потерпев в пути аварию. Корпус корабля обветшался.
5: Рано или поздно мы все ветшаем.
6: Корабль «Сын и наследник» простоял в доке очень короткий срок, мистер Керкер.
5: Слушайте, Перч, куда вы клоните? Вы отлично знаете, что «Сын и наследник» дырявая лоханка, сильно напоминающая некоторых из наших служащих. Не примите это за намек, любезный Перч. Вам угодно знать, какой был произведен ремонт в доках? Небольшой. Корабль покрасили.
6: Мистер Керкер, он держит курс на Барбадос.
5: А хотя бы на тот свет, Перч. Корабль застрахован от киля до грот-мачты. Ремонт принят комиссией. Если груз не будет доставлен по назначению, такова воля Божья, старый Перч.
6: Так как же вы хотите, чтобы я назначил агента в таком случае? Ведь мистер Слоппи, стоящий в начале списка, единственный партнер миссис Перч по игре в трик-трак.
5: Но назначьте Бенсби и оставьте меня в покое.
6: Бенсби крестил нашего последнего малютку, сэр.
5: Любезный Перч, вы мне смертельно надоели. Хотите, я назначу торговым агентом вас, с правом взять с собой и миссис Перч в виде дополнительного груза? Возьмите список и посмотрите его как следует в соседней комнате. Найдется же человек, не задевающий сердечных струн вашей супруги.
6: Если бы она не была такой чувствительной особой, сэр.
5: Идите, Перч. Ну-с. Ну, теперь дело за вами, мистер Робин. Ну, выкладывай, с чем пришел.
7: Как нетрудно мне было выполнить ваше поручение, сэр. Но с помощью Господа...
5: Слушай, будущий висельник, уговоримся раз и навсегда. Первое. Никаких поручений я тебе не даю и давать не намерен. А если допускаю к себе, то исключительно из соображений благотворительности. Получай шиллинг.
7: Благодарю вас, сэр.
5: И второе. Не употребляй так часто имя Господа Бога. Неудобно напоминать ему все время о таком неудачном его создании, как ваша милость, сэр. Ну, теперь выкладывай.
7: Как видно, сэр, дело зашло далеко.
5: Знакомство длится 3 года.
7: 4? Мисс Флоренс не было и 14 лет, когда она заблудилась на улице, а он подвернулся ей навстречу и проводил до дому.
5: Я это знаю. Дальше.
7: Маленький Поль узнал об этом и также захотел увидеть того, кого Господь Бог...
5: Опять Господь Бог?
7: Простите, сэр, я хотел сказать Уолтера Гэя.
5: А ты рассказываешь мне то, что всем давным-давно известно. Маленький Поль захотел побывать в лавке морских инструментов и посетил ее.
7: Посещал, сэр.
5: Ты хочешь сказать, что визиты эти повторялись?
7: О, сэр, такая особа, как мисс Ниппер, отпустятся ей ее прегрешения, сэр, только и была занята тем, чтобы сводить парочку почаще.
5: Ну, а когда ребенок болел?
7: О, сэр, такие особы, как мисс Ниппер, минует их кара Господня, сэр. Они только для того и существуют, чтобы переносить письма.
5: А как обстоит дело теперь?
7: Сэр, я почти целые дни стою у двери мистера Домби. Одному Господу Богу.
5: Опять?
7: Я хочу сказать, сэр, что много пришлось вынести одинокому ребенку. Я имею в виду себя, сэр. От ветров и туманов, пока он не раскрыл их нечестивых замыслов. И вот, сэр, мисс Флоренс едва ли откажет в своей руке милому. Простите мне, это неприличное выражение, сэр, когда она достигнет совершеннолетия.
5: Ну, до этого еще далеко.
7: Какой-нибудь год, сэр, быстро пролетит при содействии покровителя всех пороков. Я имею в виду дьявола, сэр.
5: А ты, пожалуй, прав, безгрешный крошка. Кто там еще? Что вам нужно, сэр?
8: Взял на себя смелость напомнить вам о своем существовании, высокочтимый мистер Керкер.
5: Позвольте, позвольте, капитан Катль? Неужели?
8: О-о-о, он самый! С утра поднял паруса и взял курс на эту гавань.
5: Поразительное совпадение. Не прошло минуты, как я думал о вас.
8: Совпадение? Ну что же, назовем это совпадением, если вам не угодно признаться, что вы давным-давно сгораете от желания перекинуться парой слов с глазу на глаз со стариком Катлем.
5: Я сгораю желанием перекинуться с вами парой слов, капитан.
8: Мистер Керкер, старые лисицы Эдуарда Катля не так-то легко провести. Можете быть уверены, что он вполне разгадал мысль, которая запала в ваше благородное сердце.
5: В мое благородное сердце запала мысль?
8: Да. И разрешите мне начать со старой морской песни, от которой мы перейдем к дальнейшему.
5: Как? Вы хотите петь?
8: Да.
5: Здесь, в конторе?
8: Да, да. Песня весьма приличная, и вы ею останетесь довольны.
5: Не сомневаюсь, капитан, особенно если принять во внимание ее своевременность.
8: О! Так слушайте же.

0: Освещает вам рак, освещает вам путь, капитаны. Бьюсь об заклад, что вы так и не догадываетесь, к чему это я веду.
1: Но я надеюсь, капитан, что вы в конце концов не замедлите с разъяснениями.
0: Да ведь я за этим сюда и пришел, чтобы дать вам эти разъяснения. Эту песню, мистер Керкер, мы пели все вместе в лавке морских инструментов в тот самый вечер, когда они впервые шепнули друг другу слова любви.
2: Понимаю, капитан, вы, очевидно, хотите сделать меня поверенным какой-то любовной истории.
0: Именно так, сэр, именно так. Удивительный и самый трогательный любовной истории из всех когда-либо происходивших на белом свете.
2: Уж не имеете ли вы в виду мисс Флоренс?
0: Имею, имею. Но обозначим лучше эту парочку буквами. У и Ф. И довольны с нас. Я и без слов читаю, как пописанному в вашем сердце.
1: Нет ничего проще, капитан. Сказать по правде, я чертовски простодушен.
0: Вы сказали бы ему, Уолтеру, фирма сумеет вознаградить вас по-другому. Ну, и этого было достаточно, чтобы я у вас увидел истинного друга.
1: Я очень рад, капитан, что мои слова так врезались в вашу память.
0: Врезались, сэр, врезались. Я ведь тысячу раз говорил самому себе. Эдуард Каттель, дружище, ведь мистер Керкер дал тебе достаточно ясный намек. Ну, смелей, держи голову по ветру. Ну, робел, признаюсь, робел.
1: Капитан Каттель, вы самый проницательный в мире человек.
0: Так значит, я не ошибся. Вы намереваетесь кое-что сделать для моего дорогого мальчика.
1: Всегда рад быть вам полезен, капитан. Но скажу вам откровенно, я еще не вижу, действительно ли имеется препятствие для брака наследницы фирмы с младшим клерком. Это такая отличная пара, что если бы они попросту открылись мистеру Домби...
0: Мистер Керкер, я глубоко чту мистера Домби. Но не судите о людях по себе, сэр. Деньги, деньги...
1: Верно. Верно, капитан. Вот практические расчеты я всегда упускаю из виду.
0: Младший клерк, сэр, этим все сказано. Ничтожнейшее лицо.
1: Но, может быть, в будущем вы могли бы их обеспечить?
0: Ничего, никакого наследства, кроме сахарных щипцов.
1: Ну, а ваша торговля?
0: Последний покупатель заходил в лавку месяц тому назад. И ничего не купив, удалился.
1: Вот проклятые деньги. Терять из-за них такого жениха, как мистер Гей.
0: Да она его не потеряет. Да разве не от вас здесь все зависит? Разве не в вашей власти поднять из праха последнего служащего? Да разве не было случаев, когда младшие клерки становились во главе предприятия?
1: Может быть, мне следовало бы сразу уступить ему свое место?
0: О, нет, нет, такой жертвы он никогда не принял бы, нет, не таков Уолли. Ну, разве не найдется чего-нибудь другого, мистер Керкер?
1: Другого?
0: Ну, подумайте, подумайте, мистер Керкер, ведь дело идет о счастье двух любящих сердец. У и Ф.
1: Да. А вы взволновали меня, капитан. Действительно, ведь дело идет о счастье У и Ф.
0: О, я вижу, вижу, вижу, как у вас уже бродят в голове какие-то мысли. Какой-нибудь неожиданный ход. уж давно облюбованное местечко и недурное жалование. А, я не ошибся, мистер Керкер. Нет?
1: Местечко-то у меня действительно имеется. Но скажу вам откровенно, капитан, поручить вашему юному племяннику такую почетную должность.
0: Почетную, сэр?
1: И денежную.
0: О, мистер Керкер, вы увидите, как Уолли оправдает ваше доверие.
1: Значит, вы думаете, ему можно доверить?
0: Все, что хотите.
1: Ну что ж, капитан, вы убедили меня. Вот вам моя рука.
0: И Уолли получит место.
1: Не позже сегодняшнего вечера.
0: И выйдет на широкую дорогу.
1: Шире и представить себе невозможно.
0: О, мистер Керкер, у меня осталась одна единственная рука. Я бы охотно дал ее отрубить, если бы это доставило вам какое-нибудь удовольствие.
1: Ни малейшего, капитан. И прошу вас меня избавить от благодарности. Не люблю, таков уж мой характер.
0: Благороднейший характер, мистер Керкер. Ну, разрешите мне на прощание хоть пропеть вам мою песню.
1: Опять?
0: Да.
1: Пойте, капитан, и возвращайтесь домой в ожидании приятных известий.

0: А что ты тут нашел смешного, невинный ребенок?
1: Я не смеюсь, я умиляюсь, сэр. Радоваться нечему. Видно, бедняге Робину опять придется сидеть без работы, сэр.
0: Не огорчайся, трудолюбивое дитя. Я беру тебя с собой в Лемингтон.
1: О, сэр!
0: Ну, Перч, что вы там отыскали в своем списке?
2: Ах, мистер Керкер, чем больше я размышляю...
0: Не трудитесь, Перч, я уже выбрал торгового агента. Мистер Уолтер Гей.
2: В Барбадос?
0: Барбадос, любезнейший Перч.

0: В самом приятном расположении духа мистер Керкер отправляется в Лимингтон. Он давно уже понял, что любовь, возникшая между наследницей фирмы и Уолтером Гэем, несмотря на ничтожное общественное положение младшего клерка, все же таит в себе серьезную опасность для его сложных жизненных расчетов. Устранить соперника оказалось делом несложным. И забавно, что при этом чудак Катль, да и сам Уолтер, уверены, что Керкер оказал им величайшее благодеяние. Конечно, при уходе в плавание корабля сын и наследник будет пролито немало слез, и мисс Флоренс почувствует себя еще более одинокой. Но эти соображения нисколько не волнуют Керкера. Его волнует другое. Каков тайный смысл депеши, полученной из Лимингтона? На какие семейные дела намекает мистер Домби? Неужели настало время сбыться заветным мечтам Керкера? Дружелюбная встреча, какую оказывает ему хозяин фирмы, подогревает его надежды. А когда удаляются нагруженные чемоданами Робин, и мистер Домби и Керкер остаются с глазу на глаз на террасе отеля, беседа принимает действительно весьма волнующий оборот.
1: Значение моей фирмы вынуждает меня подумать о продолжателе того дела, которому несколько поколений династии Домби отдали все свои способности и силы.
2: Понимаю, мистер Домби, мисс Флоренс для этой цели...
1: Женщину, стоящую во главе предприятия, можно рассматривать как общественно ненормальный факт. Видите ли вы какой-нибудь выход из создавшегося положения?
2: Я никогда не задумывался над этим вопросом, мистер Домби.
1: Брак, Керкер. Брак с личностью респектабельной, разумной, способной понимать интересы фирмы, поднять ее значение и придать ей тот блеск...
2: Ну, что касается блеска, сэр, это...
1: Да, я знаю, о чем я говорю. Лицо, которое я имею в виду, обладает всеми указанными качествами. Разумом, светской выдержкой и ослепительной красотой.
2: О, сэр, что вы, ну я...
1: Надеюсь, Керкер, вы теперь понимаете, зачем я вас вызвал сюда. Ваши соображения по этому поводу имеют для меня особое значение.
2: Мистер Домби, я умею чувствовать, но выражать свои чувства в словах не умею. Но моя благодарность, сэр...
1: Верю, Керкер, верю. Вы будете представлены ей сегодня же и проведете с ней предобеденные часы.
2: Представлен, сэр? А разве мисс...
1: Не мисс, миссис. Она вдова, имя ее Грейнджер.
2: Имя ее Грейнджер?
1: Да. Здесь ее сопровождает мать и пожилой родственник майор. Весьма респектабельные люди. Вы будете очень рады с ними познакомиться. Вы смеетесь, Керкер?
2: Забавная мысль, сэр. Я думаю о тех простофилях, трижды идиотах и неумелых игроках, которые хотели занять пустующее место наследника фирмы, вступив в брак с вашей дочерью, будь они трижды прокляты, эти нерасчетливые болваны.
1: Ну, если и существуют подобные люди, Керкер, я могу только удивляться их наивности. О, простите, они возвращаются. Я должен их встретить. Старая леди особенно чувствительна к проявлению внимания с моей стороны. Я должен ее встретить. Извините.
2: Керкер. Керкер-глупец. Трижды глупец.
1: Вбегает взволнованный Робин.
2: Ну, только тебя не доставало. С чем пришел мошенник?
3: Я все разузнал, сэр.
2: Что ты мог разузнать хуже того, что разузнал я? Ну, две леди проживают в отеле, и при них какой-то майор, будь он проклят.
3: Совершенно так, сэр. Две леди, и при них, будь он проклят, майор.
2: Дальше.
3: Сэр, говорят, что мистер Домби собирается жениться на молодой леди.
2: Благодарю за свежую новость. Не получишь за нее ни шиллинга.
3: А старая леди кривобокая, сэр. И ее возит в кресле слуга. Его зовут Уитерс.
2: Если бы его звали чертом, это ничего не изменит.
3: Не навлеките на себя беды, сэр, упоминая о такой нехорошей личности. Слуги боятся, что этот Уитерс утопится или повесится в одно прекрасное утро.
2: Это еще почему?
3: Старая леди очень надоела ему, сэр. И еще потому... Потому что бедняга 3 месяца не получает жалования, так как у этих леди совершенно нет денег, сэр.
2: Уитерс может быть покоен. Они скоро разбогатеют.
3: И говорят, что старый Скьютон очень хочется...
2: Как? Что ты сказал?
3: Очень хочется выдать замуж дочку, сэр.
2: Имя. Имя. Спрашиваю имя.
3: Скьютон, сэр. Скьютон. Так сказали слуги.
2: Дочь. Высокая леди с черными глазами?
3: Я этого не спрашивал, сэр. Но надо думать, что с черными.
2: Дурак. Узнал ли ты, по крайней мере, как ее зовут?
3: Миссис Эдит Грейнджер, сэр.
2: Эдит? Эдит Скьютон? Его жена. Получай шиллинг, убирайся вон отсюда.
3: О, благодарю вас, сэр.
2: Эдит Скьютон? Его жена. А, миссис Домби.
1: Как неожиданно возникло прошлое, с которым, казалось, все давно покончено. Друзья мои, как не холодно сердце Керкера, но 10 лет тому назад оно еще было способно отзываться не только на радость выгодных сделок. Тогда-то и явилась на его пути Эдит Скьютон. Керкер был беден. Мать Эдит, промотав свое состояние, надеялась только на выгодное супружество дочери. Керкер мог спасти Эдит от унизительной роли, которую она играла в свете, но, как и следовало ожидать, он недолго отдавался чувству. Слепое увлечение могло пагубно отозваться на его карьере. А ведь карьера – это самое главное для молодого человека. Он счел за лучшее уехать. И вот они снова встретились. Как изменилась Эдит за эти 10 лет. Она стала еще красивее, несмотря на то, что в глазах ее появилось строгое и холодное выражение. Керкер узнает, что Эдит была замужем, но, увы, брак оказался неудачным. Зато теперь... Как это не досадно мистеру Керкеру, судьба в лице мистера Домби вознаградит Эдит за все прежние страдания. Воспользовавшись тем, что мистер Домби развлекает разговором старуху Скьютон, Керкер вступает в беседу с Эдит.
2: Пользуюсь минутой, миссис Эдит, чтобы поздравить вас с блестящей победой, одержанной вами. Миссис Домби. Это та самая Эдит, к ногам которой я едва не бросил в былые времена все свои надежды на будущее.
4: Мне кажется, что вы были тогда гораздо дальше от этого рокового шага, чем это теперь рисуется в вашем воображении.
2: Мы были слишком бедны и ничтожны в то время и вы, и я. Отказ от вашей любви... Стоил мне гораздо дороже, чем вы думаете, Эдит.
4: Не оправдывайтесь, Керкер. Вы дали мне прекрасный жизненный урок. И, как видите, путь, на который вы меня толкнули, привел меня, в конце концов, к победе.
2: И к какой победе? Кому же, как не вам, пользоваться всеми благами богатства при вашей ослепительной... ставшей еще более ослепительной красоте.
3: Слушайте, Керкер, я поблагодарила вас за жизненный урок, который вы мне дали. Но боюсь, что вам непонятно, что я извлекла из этого урока. Если я решаюсь на этот шаг, я говорю о предстоящем супружестве, то лишь за тем, чтобы приобрести, наконец, покой и самоуважение, которых была лишена с самого детства. Прошу вас понять и запомнить это.
0: Мистер Домби прерывает беседу Керкера с Эдит.
1: Миссис Грейнджер, я был бы чрезвычайно благодарен вам, если бы вы доставили моему другу Керкеру удовольствие послушать ваше пение.
4: Если вам угодно.
1: Желательно.
4: Я спою вам старинную балладу.
1: Я уверен, Керкер, что пение миссис Грейнджер будет иметь большой успех в моем салоне в Лондоне.
2: О, сэр, я не сомневаюсь в этом. Я всегда был смиренным поклонником красоты и талантов мисс Эдит.
1: Прошу.

0: и зазвонили колокола. Впрочем, не на колокольне Сент-Мэри-ле-Баум, а в далеком Париже, куда мистер Домби через несколько дней повез свою прекрасную невесту для совершения торжественного обряда бракосочетания. Эдит было все равно, где проводить медовый месяц. В Париже, в Вене, Нью-Йорке. Так же равнодушно возвращается она теперь и в Лондон, где в небывалой роскоши, в заново отделанном доме, должна развернуться ее новая жизнь. Наступил день приезда. Флоренс с помощью Сьюзен с утра убрала дом цветами и радостно взволнованная ждет приезда отца. По досадной случайности мистер Тутс, приятель Уолтера Гэя, выбрал как раз этот день, чтобы нанести визит мисс Флоренс. Сегодня костюм его необычен. На нем штаны оленьего цвета, голубой фрак, в руке трость с набалдашником. Задорная и кокетливая Сьюзен не может упустить случая посмеяться над Тутсом, к которому она, несмотря на его чудачество, относится не вполне равнодушно. Флоренс оказывает мистеру Тутсу самый ласковый прием и старается не замечать свойственной ему рассеянности и неловкости, которая почему-то проявляется в нем особенно сильно сегодня.
1: Вы очень давно не навещали нас, мистер Тутс.
2: Да, в высшей степени давно. Покорнейше вас благодарю. Прошу не обращать на меня ни малейшего внимания.
1: Как же не обращать внимания на такого франта, сэр? Для этого пришлось бы ослепнуть. А правда, мистер Тутс, не случилось ли в вашей жизни какой-нибудь приятной перемены?
2: Покорнейше вас благодарю. То есть нет, нет, ни в коем случае, никакой перемены с вашего разрешения.
1: Надо надеяться, мистер Тутс, что вы все-таки намерены сообщить нам что-нибудь.
2: Да, да, разумеется, мисс Ниппер. Покорнейше вас благодарю. Я не смею с вами спорить. Совершенно схожусь с вами в этом пункте. Ничего не намерен, решительно ничего.
1: Сью, мистер Тутс отлично знает, что ему вовсе не надо предлога, чтобы прийти повидаться с нами. Он наш друг.
2: Ну что вы, мисс Флоренс, покорнейше вас благодарю. Я не считал бы возможным. Это совершенно пустяки, я совершенно здоров.
1: Может быть, у вас есть весть от Уолтера, мистер Тутс?
2: Нет, ни малейших, мисс Флоренс. Решительно ни малейших. Прошу вас не беспокоиться. Совершенно никаких вестей.
1: А капитан Каттл тоже не получал писем?
2: Нет, мисс, покорнейше вас благодарю. Капитан Каттл не имеет писем. Это совершенные пустяки, мисс, не заслуживают ни малейшего внимания. Писем нет.
1: И мы надеемся, Сью и я, что во время долгого плавания не так-то легко подавать о себе вести. Не правда ли, мистер Тутс?
2: Да, в высшей степени, мисс Флоренс. Именно так. Вполне схожусь с вами в этом пункте.
0: Беседу молодых людей прерывает дворецкий докладом, что к крыльцу подъехала карета. Флоренс убегает навстречу приехавшим, и Сьюзен остается наедине с Тутсом. Тутс, к ее удивлению, не проявляет намерения уйти, хотя впадает в состояние еще большего смущения.
1: Ну, сэр, вы еще не истощили своего красноречия?
2: Не смею спорить, мисс Ниппер, не истощил. Я, видите ли, мисс Ниппер, при ней это было невозможно, с вашего разрешения.
1: Что такое, сэр, при ней и что такое невозможно? Уж не надеетесь ли вы, сэр, иметь со мной беседу наедине?
2: Наедине, мисс Ниппер, покорнейше вас благодарю. Совершенно схожусь с вами в этом пункте. Именно наедине.
1: Да вы в своем уме, сэр? И вы твердо уверены, что я согласна выслушивать ваши нежности?
2: Ах, мисс Ниппер, кажется, все кончено с вашего разрешения.
1: Кончено? Что вы хотите этим сказать, сэр? О, мистер Тутс, Уолтер. Уолтер Гей? Не может быть.
2: Может, мисс Снипер, с вашего разрешения, может.
1: Корабль погиб?
2: Так говорят. Мисс Снипер, ну что же нам делать, если Уолтер с вашего разрешения на дне океана?
1: Мистер Тутс, ради бога, кто сказал вам об этом? Может быть, есть еще какая-нибудь надежда? Она же ведь умрет, если узнает, сэр.
2: Мисс Снипер, я не смею с вами спорить, но люди говорят, что торговый дом считает корабль погибшим.
1: Как? Его никто не разыскивает? Не посылают никого на помощь? А может быть, он разбился о скалу около какого-нибудь пустынного берега?
2: Берега?
1: Может быть, их носят в океане в шлюпках?
2: Шлюпках?
1: А может быть, они умирают с голоду на необитаемом острове, сэр?
2: Острове?
1: Ну что вы повторяете мои слова, сэр? Я спрашиваю, неужели они так и погибнут? Неужели фирмы ничего не намерены сделать для них?
2: Нет, нет, я очень вам благодарен, мисс Снипер. Нет, эта фирма, она ничего не намерена. С вашего разрешения решительно ничего.
1: Боже мой, что же делать? Что же делать, мистер Тутс? Как сказать ей? Как причинить такое горе моей маленькой мисс Фро?
2: Ах, мисс Снипер, вы знаете, я не взял бы на себя смелость советовать вам это.
1: Не говорить об этом. А сколько же можно скрывать подобные вещи, сэр?
2: 2-3 месяца, мисс Снипер, не более года. С вашего разрешения это совершенные пустяки.
1: Что? Скрывать целый год? Ах, мистер, тут уж не сошли ли вы с ума?
2: Не думаю, мисс Снипер, я очень вам благодарен. 2-3 месяца, простите за беспокойство.
3: В ту самую минуту, когда Сьюзен горькими слезами оплакивает судьбу своей дорогой мисс Флоренс, сама мисс Флоренс сияющими глазами смотрит на прекрасную женщину, которую ее отец в качестве своей жены торжественно вводит в дом. Эдит замечает этот робкий и нежный взор.
4: Это Флоренс? Ваша дочь Флоренс, мистер Домби? Дитя мое, я не знаю вас, но никогда еще ни одно прекрасное человеческое лицо не поражало меня так, как поражает сегодня ваше. Ну, не смотрите на меня со страхом, Флоренс. Мне кажется, что вы готовы полюбить меня.
5: О, да. Как вы прекрасны. Смею ли я называть вас матерью?
4: Этого имени я еще не заслужила. Я так мало думала о вас.
5: А я так давно мечтала о вас.
4: Еще не зная меня, уже отдали мне свое сердце.
5: Я молилась о вашем счастье. Опа! Будьте счастливы! Желаю вам этого от всего сердца.
6: Я ценю ваши чувства, Флоренс.
4: Мистер Домби! Я не знаю, вы ли приготовили мне этот неожиданный драгоценный дар, сердце вашей дочери. Но я принимаю его с глубоким, благодарным чувством.
3: Но не успели еще отзвучать слова зародившегося доверия и нежности, как присутствующий при этом первом свидании мистер Каркер уже очутился рядом с миссис Домби со своей обычной улыбкой на устах.
7: Неверный шаг, миссис Домби. Неверный шаг.
8: Вы обращаетесь ко мне, мистер Каркер?
7: Простите, миссис Домби, но ради ваших и ради всеобщих интересов предоставьте мисс Флоренс идти предначертанным ей путем и занять в будущем то место в жизни, которое ей предуказано.
8: Говоря о всеобщих интересах, не включаете ли вы свои собственные, мистер Каркер?
7: О, миссис Домби, такой незначительный человек, как я. Если у меня и есть свои интересы, то они так скромны, что я надеюсь, вы не станете им противодействовать. В память нашего прошлого, миссис Домби.
3: Миссис Домби отнеслась с презрительным равнодушием предостережением мистера Каркера. Дружба с Флоренс внесла в ее жизнь радость, прелесть материнской заботы, наполнила ее часы смехом, весельем, молодостью. Для Эдит не осталось тайной ни печальной жизнь Флоренс в родном доме, ни холодность отца, от которой та столько страдала, ни любовь ее к Уолтеру Гэю. С горечью увидела Эдит, что и Флоренс, подобно ей, является жертвой того железного закона, в силу которого все человеческие чувства подчиняются власти денег. Стать опорой Флоренс, помочь ей смягчить сердце отца, дать свободно расцвести ее чистой любви к Уолтеру, было мечтой Эдит. Она стала небрежна в исполнении своих светских обязанностей, невнимательна к гостям своего мужа. Когда мистер Домби, оскорбленный таким поведением своей супруги, обращал к ней свое нахмуренное чело, она смело выдерживала его взгляд. Наконец, однажды по окончании одного из вечеров в доме мистера Домби, встревоженная Флоренс вызвала Эдит на объяснение.
4: Но не смотрите на меня такими вопрошающими глазами, Флоренс. Клянусь вам, мое сегодняшнее поведение – это не каприз.
5: Конечно, нет. Конечно. Но
4: вам трудно понять меня. Я это предвидела. Но не правда ли, Флоренс? Вы не жалеете о том, что гости разъехались?
5: Нет, ма. О них я вовсе не думала.
4: Я знаю это. Ну, какое вам дело до них? Когда ваше сердце вечно странствует в океане, вслед за далеко ушедшим кораблем.
5: Да, ма. Это правда.
4: Но вы еще не знаете, что мысль о вашем счастье и меня не покидает ни на минуту с тех пор, как вы мне доверили свою тайну. Вы примете мою помощь? Вы хотите, чтобы я взяла на себя заботу о вашем счастье?
5: Неужели вы думаете, что можете сделать что-нибудь для нас?
4: Я хочу попытаться. О, я слишком хорошо знаю, что значит первая утрата. Знаю, как черствеет от нее сердце. И знаю, на какой путь может толкнуть безнадежность. Да избавит вас Бог от этого пути, Флоренс. Да избавит он вас и от тех, кто захотел бы воспользоваться вашим одиночеством.
5: Ма, вы так странно говорите.
4: Мое поведение пугает вас. Я знаю, вы боитесь гнева отца, но не бойтесь. Эту грозу я приму на себя. Я намеренно вызвала ее, Флоренс.
5: Я чувствовала это.
4: Сердце вашего отца должно когда-нибудь отозваться на вашу любовь. Ну, разве вы потеряли эту надежду?
5: А нет, нет. Лучше умереть, чем потерять ее.
4: Я ее хочу разделить вместе с вами, Флоренс.
3: Входит дворецкий Таулисон.
9: Мистер Домби осведомляется, не угодно ли миледи принять его.
4: Скажите мистеру Домби, что я жду его.
5: Ома?
4: Идите, Флоренс. Идите и будьте мужественны.
3: Мистер Домби является не один. Его сопровождает мистер Каркер.
6: Миссис Домби, я полагаю, что мое желание беседовать с вами не удивило вас.
4: Нет, мистер Домби.
6: Весьма рад. Это говорит о том, что мы имеем возможность сговориться. Прошу. Каркер, прошу.
4: Вы намерены вести беседу в присутствии третьего лица, мистер Домби?
6: Когда я желаю сделать кому-нибудь выговор, то сам выбираю для этого место, время и свидетелей.
4: Даже когда этот выговор относится к вашей собственной жене, сэр?
7: Мистер Домби, я буду в отчаянии, если мое присутствие...
6: Каркер, вы прямым образом связаны с делами фирмы, и ваше присутствие не может быть излишним.
4: Я не ожидала, мистер Домби, что наша беседа будет касаться ваших торговых дел.
6: Именно так, миледи, моих торговых дел. Миссис Домби, вступая со мной в брак, достаточно почетный, смею думать, вы должны быть...

0: такое поведение я считаю нетерпимым, миссис Домби.
1: Ничтожное лицо, мистер Домби? Вы так назвали свою дочь?
0: Я употребляю те выражения, которые считаю нужным употреблять. Признаете ли вы свою вину?
1: Вину? О, да. Я признаю ее.
2: Я не сомневался, мистер Домби, что возникшее маленькое недоразумение рассеется с первых же слов.
1: Я признаю, что то чувство, которое вы называете капризом, владеет всем моим сердцем. Я признаю, что рада бы принести ему в жертву все мои, как вы называете, социальные функции. Я готова признать и больше. Именно ради этого чувства я решилась на открытое неповиновение вам, надеясь, что оно в конце концов приведет нас к взаимному пониманию.
0: О чем вы говорите, миледи?
1: Вы хотите, чтобы мистер Керкер был между нами свидетелем? Пусть так. Но не мистер Керкер, да и никто в целом мире не сумеет убедить меня, что процветание фирмы является главным условием нашего семейного согласия. Мистер Домби, обратитесь к собственному сердцу. Поверьте, что любовь к вашей отвергнутой дочери, общая забота об ее счастье, являются более достойными узами между мужем и женой, чем выгоды торгового дома.
0: Миссис Домби, мои отношения с дочерью должны находиться и будут находиться вне сферы вашей компетенции.
2: Миссис Домби, очевидно, еще недостаточно знакома с условиями жизни такого крупного негоцианта, как вы, сэр.
1: Слишком хорошо знакома, мистер Керкер. И знаю, что приносится им в жертву. Знаю, что все человеческие чувства признаются ничтожными по сравнению с деньгами. И все-таки, мистер Домби, подумайте, в чем виновата перед вами Флоренс? Неужели только в том, что она не может способствовать выгодам фирмы?
0: Миссис Домби, я пришел сюда не для того, чтобы обсуждать мои отношения с дочерью.
1: Позвольте мне, по крайней мере, договорить.
0: Считаю это ненужным. Я усматриваю в вас желание сопротивляться моей воле, а я намерен сломить это сопротивление.
1: Не торопитесь ставить между собой и мной окончательную преграду. Я не могу отказаться от Флоренс, если вы не дадите мне обещание, что сами будете заботиться об ее счастье.
0: Вы, кажется, ставите мне какие-то условия. Керкер, объясните, миледи, что я привык к беспрекословному повиновению.
2: Миссис Домби, очевидно, неизвестны некоторые досадные заблуждения, мисс Флоренс, вызвавшие ваше неудовольствие.
1: Досадные заблуждения? Вот как называется на вашем языке любовь без расчета. И за это вы лишаете ее отцовской любви? Прав дочери? Так откажитесь же окончательно от нее. Отдайте ее тому, кого она любит. Клянусь вам, она ни о чем не пожалеет и примет это как благодеяние.
0: Керкер, объясните, наконец, миледи, в каком мире мы живем и как бессмысленны ее желания.
2: Миссис Домби, очевидно, неизвестно, что предмет юного увлечения мисс Флоренс находится в отсутствии.
1: Не судите по себе, мистер Керкер. Существует верность, способная противостоять разлуке. И не всякая любовь сдается перед препятствиями.
2: Существуют и непреодолимые препятствия, миссис Домби. Смерть?
1: Какая смерть? Чья?
2: Увы, миссис Домби, корабль, на котором находился предмет любви мисс Флоренс, по сведениям, полученным

0: фирмой. Погиб.
1: Погиб? Вы! Это вы отправили на этом корабле того, кого любила Флоренс.
0: Фирма действует всегда с согласия своего хозяина, миледи.
2: Покончим с этим, Каркер. Угодно ли вам, миледи, подчиниться моему безусловному требованию? Прекратить вашу чувствительную дружбу с моей дочерью? Дружбу, не способную принести ни малейшей пользы целям мною предначертанным.
1: У вас большая власть, мистер Домби. Большая власть.

0: друзья мои, после разговора с мужем Эдит резко изменила свое поведение. Как это ни странно, она подчинилась требованиям своего супруга, отстранила от себя Флоренс и всецело отдала своим обязанностям светской женщины. Флоренс с недоумением и грустью взирает на эту перемену, а мистер Домби считает ее вполне естественной и в награду за послушание окружает Эдит небывалой роскошью. Салон мистера Домби засиял новым блеском. Хозяйка его стала весела, беззаботна, любезна, расточительна. Мистер Домби ничего не жалеет для своей супруги, а у мистера Керкера, заведующего главной конторой, всегда находятся под рукой наличные для удовлетворения ее прихотей. Кстати, о мистере Керкере. Миссис Домби не питает ни малейшей неприязни к свидетелю своей супружеской ссоры. Напротив, мистер Керкер пользуется ей исключительным вниманием. Он непременный участник всех ее вечеров и обедов, ее неизменный спутник в концертных залах и театрах. Сам же он, надо сказать, что сам он несколько изменился, и вы убедились бы в этом, если бы увидели, как он стоит в одиночестве у окна конторы, погруженной в размышления.
1: Через 10 лет так овладеть моим воображением. Эдит. Эдит. Войдите. Опять вы? Хотел бы я знать, капитан Катль, чего вы добиваетесь? Неужели вам не надоело каждый день задавать один и тот же вопрос и получать один и тот же ответ? Повторяю, фирма считает корабль погибшим.
2: Такой прекрасный корабль, сэр. Гордость торгового флота.
1: Не дурен. Фирма получила за него большую страховую премию.
2: Неужели не остается никакой надежды, сэр?
3: Да ну стыдитесь, капитан Катль, вы сами моряк. Прошло больше полугода, как о корабле нет никаких сведений.
2: Но если корабль разбился о скалы, часть команды могла уцелеть.
3: Обломков нигде не обнаружено.
2: Может быть, он зашел в такую отдаленную гавань.
1: В гавань, из которой нет возврата. Вот именно.
2: Ой, какие безнадежные слова, сэр.
1: За судьбу корабля вы можете быть совершенно покойны. Он лежит на дне океана вместе со своим содержимым. Надеюсь, это соображение положит конец вашим надеждам. И вашим визитам ко мне тоже.
2: Но если бы фирма...
1: Чего вы еще ждете от фирмы? Награды? Но, насколько я помню, вы слишком горды. Вы и ваш племянник, чтобы принимать деньги.
2: Какие деньги? Какие деньги мне могут возместить мою утрату, сэр? Но если бы фирма...
1: Да черт возьми, она не занимается воскрешением покойников.
2: Ну, а если они еще живы, сэр? На каком-нибудь пустынном берегу, умирающие из голоду. Фирма так богата, такая знаменитая, такая всемогущая фирма.
1: Вы очаровательны, капитан. Не снарядить ли целую флотилию для розысков мистера Гея? Может быть, разослать караваны по всем просторам земного шара?
2: Они так любили друг друга, сэр. Они были так счастливы. Разве мы с вами не возлагали на их будущее самые светлые надежды?
1: Мы с вами?
2: Вы этого не могли забыть, сэр. Вы не могли забыть, как мальчик растрогал вас своей любовью, и как вы восхищались благородством его характера.
3: Да, да, да. Еще бы я забыл. Ф и У. Да, да, да. Нерушимая клятва. И окно, как маяк, свет бросает во мрак, освещая вам путь, капитаны. Ха-ха. Так вот, что я вам скажу, любезнейший капитан, мореплаватель английского торгового флота. Вам незачем больше шляться в контору и хныкать здесь о судьбе вашего племянника. Вы сами толкнули его на палубу корабля. Сами выклинчили для него место торгового агента. Если он сейчас лежит на дне океана, то это дело ваших любящих рук.
2: Что?
3: И ничьих больше. И пусть эта мысль служит вам утешением минуты печали, сэр.
2: Мистер Керкер, что вы этим хотите сказать, сэр?
3: Во-первых, я хочу сказать, что когда ничтожный червяк переползает мне дорогу, я давлю его каблуком, капитан Каттель. Во-вторых, я хочу сказать, что вам следовало бы сходить в доки, прославленный мореплаватель, и лично ознакомиться с дырявой лоханкой, именуемой сыном и наследником, прежде чем толкать на него мистера Гея. И в-третьих, я хочу сказать, что вы мне смертельно надоели, и что я выкину вас за дверь собственноручно, если вы вздумаете задержаться здесь хотя бы еще одну минуту.
2: Так это я погубил Уолтера.
3: Да вы, капитан, и никто другой.
2: Боже, боже мой. Ты знал, что корабль погибнет? Злодей! Злодей!
0: Капитан Каттель бросается на мистера Керкера.
3: Не туда, капитан. Ошибли с направлением, сэр.
2: Будьте вы прокляты! Прокляты! Мальчик мой! Вон!
0: Не успел Керкер выпроводить несчастного капитана Каттеля, как стук в дверь возвестил о приходе нового посетителя.
1: А, мистер Робин. Давно не заглядывали, сэр. Как изволит себя чувствовать ваше лордство?
4: Могу я сказать несколько слов, вашей милости, сэр?
1: А я их знаю заранее. Я бедный, одинокий ребенок, мистер Керкер, и вот уже 3 дня как не чувствовал вкуса виски во рту. Сколько нужно, шиллинг?
4: 5 шиллингов, с вашего разрешения.
1: Почему не 10, крошка? И ты серьезно думаешь, что я дам тебе 5 шиллингов?
4: Благослови вас Бог, сэр. Я в этом совершенно уверен.
1: Ах, ты, очевидно, думаешь, что я вступил в общество покровительства бродячих собак или будущих висельников, ангел мой.
4: Храни меня, Господь Бог, от подобных мыслей, сэр. Я только думаю, что вы мне дадите 5 шиллингов. Больше я ничего не думаю.
1: А что ты думаешь о 5 затрещинах, милый мальчик?
4: Я мог бы запросить и больше, сэр, но я не хочу казаться неблагодарным.
1: Нет, ты говори прямее, чем ты торгуешь.
4: Конечно, вы примете во внимание, что я с этим мог бы обратиться и к мистеру Домби. Великодушный джентльмен, сэр. Не спошлет ему Господь Бог процветания.
1: Это еще что за новости? И какое ты имеешь отношение к мистеру Домби?
4: Никакого. Бедный оставленный ребенок и такой высокопоставленный джентльмен. Он бы выбросил мне деньги, не считая, и даже не взглянул бы на меня, сэр.
1: Ну, говори, или я вытрясу из тебя твою продажную душонку.
4: Я могу считать, что с Божьей помощью мы договорились.
1: На, возьми.
0: Каркер дает Робину несколько монет.
4: Начну с того, сэр, что с тех пор, как вы перестали интересоваться капитаном Каттлем...
1: Короче, капитан Каттель пошел ко дну вместе со своим племянником.
4: Я на всякий случай стал наблюдать за домом мистера Домби, в надежде, что Господь Бог вознаградит меня за труды сия.
1: Бессрочной каторгой, надо думать.
4: И вот, сэр, вчера вечером неожиданно из боковой двери вышла особа, одетая служанкой.
3: Сьюзен Ниппер.
4: Ну, если мисс Ниппер носит на руках драгоценные кольца, пусть это будет мисс Ниппер. Но у этой мисс Ниппер были глаза миссис Домби.
3: Что? На кой черт ей понадобилось переодеваться служанкой?
4: Она оказалась не в своей тарелке, сэр. Она все время оглядывалась во все стороны. Я тотчас же подвернулся ей на глаза.
3: Чем доставила большое удовольствие.
4: Мое детское открытое лицо очень понравилось ей, сэр.
3: Ну, разделяю ее вкус.
4: Она сказала мне: мальчик, не возьмешься ли ты выполнить одно поручение? О, конечно, мисс. И она сказала мне: мне, видишь ли, надо отправить письмо, которое я не могу доверить почте. И оно адресовано одному джентльмену.
3: Джентльмен?
4: Да, сэр.
3: Эдди Домби ведет тайную переписку с джентльменом?
4: Да, сэр.
3: Ну, давай сюда.
4: Сэр?
3: Давай сюда.
4: Сэр?
3: Давай.
4: Я вижу, оно стоит больше 5 шиллингов, сэр.
5: Каркер силой отнимает письмо у Робина.
3: Смять на своей грязной груди такой драгоценный документ. Что такое? Мистеру Джеймсу Керкеру Эсквайру.
4: Мистер Домби дал бы мне за него 10.
3: Будьте сегодня вечером у меня. Мистер Домби уезжает. Я должна вас видеть.
4: Накиньте 2 шиллинга, сэр. 2 шиллинга одинокому ребенку.
5: Каркер не обращает внимания на мальчишку. Он взволнован неожиданным приглашением. 1000 самых разнообразных мыслей мелькают в его голове. И вот наступил вечер. Мистер Домби уехал на бал. А Эдит, сославшись на головную боль, отказалась сопровождать своего супруга и удалилась на свою половину. Тишина наступила в доме. Слуги разошлись по своим каморкам. Только дворецкий Таулисон, как всегда, дожидался возвращения мистера Домби.

0: Не спит и Флоренс. Она провела вечер в своем любимом кресле у камина за чтением. Но, наконец, оставив книгу, задумалась и не заметила, как потускнели догорающие угли в камине и сгустился мрак. Внезапно на площадке внутренней лестницы, ведущей в верхние комнаты, мелькнул свет и послышались голоса.
1: Надо торопиться. Все должно быть кончено до его возвращения.
2: Я пошлю мальчишку за каретой, и через 5 минут она будет ждать вас за углом. На рассвете мы встретимся на станции.
1: А нас не могут узнать там.
2: Это уединенные станции в предместье, которые лондонцы почти не посещают. Мы никем не замечены, сядем в Дуврский экспресс.
1: Я не ожидала встретить в вас столько находчивости и бесстрашия.
2: Их вызвала к жизни моя любовь к вам, Эдит.
1: А вы уверены в истинности этого чувства?
2: Оно превратило меня в вашего раба. Час назад я не поверил бы, что способен произвести такой переворот в собственной жизни. Но, услышав от вас слова любви...
1: 10 лет назад вы устояли перед такими же словами.
2: Вы не были тогда так прекрасны, Эдит.
1: Но зато я была и мало требовательна. Перед тем, как совершить непоправимый шаг, подумайте еще раз, Керкер. Вы соединяете свою жизнь... Женщины, не способные отказаться от роскоши. Вас это не страшит?
2: У меня есть средство оградить себя и вас от проклятия бедности, Эдит. И к этому средству я прибегну. Клянусь, нужда не коснется нас.
1: Я вижу, что вы прошли хорошую школу в доме мистера Домби. И теперь способны и сами дать ему хороший урок. Мы созданы друг для друга, Керкер.
2: Эдит, какой страстью блеснули ваши глаза. Один поцелуй, Эдит.
1: Завтра.
2: Сейчас.
0: Керкер обнимает и целует Эдит.
2: Что с вами, Эдит? Почему вы так побледнели?
1: Мы еще в этом доме, Керкер.
2: Будь он проклят, этот дом. Я буду ждать вас.
0: Керкер быстро уходит. Эдит замечает бледную, дрожащую Флоренс.
1: Флоренс!
3: Ма?
1: Вы здесь? Зачем?
3: Скажите мне, что я ошиблась.
4: Скажите, что я видела все во сне. И я поверю вашему слову наперекор собственным глазам.
1: Не подходите ко мне. Не прикасайтесь. Не зовите меня матерью.
4: Вы хотите покинуть нас? С кем, ма? С кем?
1: Не называйте этого имени. Забудьте меня и этого человека. Не преграждайте мне путь, Флоренс. Это бесполезно.
4: Жальтесь надо мной. Не оставляйте меня. Одно слово, ма. Одно только слово.
1: Какая беспощадная судьба. Послала мне встречу с вами. Флоренс! Флоренс! В память вашего брата, в память всего, что вам было когда-то дорого, забудьте обо мне. Я всегда буду хранить в своей памяти один светлый образ, ваш образ.
4: Ма, вы уходите отсюда не по собственной воле.
1: Никто не принуждает меня. Но если я не уйду, то нет оправдания моему существованию. Прощайте.
0: Эдит порывисто обнимает и целует Флоренс.
4: Что же я скажу отцу? Как встречу его?
1: Последний раз раскройте ему свое сердце. Лучше вашему отцу быть заживо погребенным, чем остаться сегодня глухим к вашему зову. Прощайте.
4: Ма! Останьтесь, ма! О, мой! Мой отец! Мой несчастный отец! Он! Что мне делать? Что мне говорить ему?
0: Входит мистер Домби, сопровождаемый дворецким.
5: Таулсон, кто сейчас вышел из моего дома?
6: Не ошибаетесь ли вы, сэр? В течение вечера в доме не было посторонних.
5: Я ясно видел женщину, выходящую из дверей. Она бросилась в сторону, увидав мою карету. Поднимитесь наверх, Таулсон. Спросите, миледи, не от нее ли вышла эта особа?
4: Не посылайте Таулсона наверх, па.
5: Флоренс, почему не спите в такой поздний час?
4: Не посылайте его наверх, па.
5: Вы не в своем уме. Таулсон, делайте, что вам говорят.
6: Слушаюсь, сэр.
5: Объяснитесь, Флоренс.
4: Я не смею. Как мне сказать правду, когда вы смотрите с холодным презрением? Как мне смягчить удар, который я должна нанести вам?
5: Удар? Вы больны? Вы бредите? Что здесь произошло в мое отсутствие?
0: Дворецкий возвращается.
6: Сэр, миссис Домби заперла свою дверь снаружи и вложила в замок вот это письмо.
4: Погодите вскрывать его, па! Умоляю вас!
5: Она бежала, покинула мой дом. С кем? С человеком, которому вы безгранично доверяли. Кто это? Кто? О ком она говорит? Керкер! Не может быть. Нет, это не он. Нет.
4: Он, па.
5: Нет.
4: Он.
5: Нет, ложь. Как вы смеете мне это говорить? Паульсон, бегите за Керкером. Сыщите мне его. Живым или мертвым? Что ж вы стоите, Таулсон?
6: Сэр, мистер Керкер полчаса назад был здесь.
5: Был? Здесь? У нее? Обман, предательство, заговор, заговор.
4: Таулсон! О, боже мой!
5: Заговор!
4: Он теряет сознание! Па, взгляните на меня! Взгляните! Это я, Флоренс, ваша дочь! Во имя моего брата и моей матери, во имя дорогих умерших, не отталкивайте меня, па!
5: О, Флоренс, дочь. Это все, что у меня осталось. Вот чем может гордиться теперь мистер Домби. Бесчещен, унижен. Кем? Женщиной, которую я возвысил до себя. Негодяем, которому я доверил честь своего дома. Доброе имя, незапятнанное прошлое. Все растоптано, раздавлено, уничтожено. И что ж вы предлагаете мне взамен? Себя? Свою любовь?
4: Отец! Отец!
5: Не в вас ли искать мне утешение? Мне искать утешение у той, которая была виновницей всех моих несчастий.
4: Я?
5: Вы? Вы явились непрошенной в мою жизнь и остались в ней даже тогда, когда самое дорогое сына наследника похитила смерть.
4: Я любила поле! Любила поле!
5: Да! Вы от отторгли от меня его сердце и присвоили его себе. И это не все. Вы встали между мной и моей второй женой. Рознь между нами посеяли вы своей презренной любовью к ничтожному клерку. Вы отравили душу, Эдит. Вы заразили ее своей низостью. Вы.
4: Неужели моя несчастная любовь?
5: Несчастная? О, да. И это я сделал ее несчастной. И не ждите от меня сострадания. Ваша любовь погребена на дне океана. Плачьте, что для вас гибель отца, его чести, рядом с вашей неоценимой потерей.
4: Отец, возьмите назад эти ужасные слова.
5: Прочь! Я проклинаю час вашего рождения и часы детства, проведенные у этого очага.
4: Отец, остановитесь!
5: Прочь! Прочь из моего дома! Прочь! Флоренс без чувств падает на пол.
6: Сэр, мистер Керкер, по словам мальчика Робина, уехал из Лондона полчаса назад в закрытой карете.
5: Керкер! В закрытой карете. Таульсон, я еду скорей.
0: Не обращая внимания на лежащую без чувств Флоренс, мистер Домби выходит из дома. И вот уже карета мчит его по темным улицам Лондона вслед за беглецами. В эту ночь Керкер не напрасно дал Эдит обещание оградить ее от нужды. В небольшом саквояже, который он не выпускает из рук, заключена вся наличность главной конторы. Трепеща от страха быть узнанным, благословляя густой туман, прикрывающий его бегство, Керкер незадолго до рассвета достиг, наконец, пригородной станции, где он должен встретиться с Эдит и вместе с ней сесть в Дувский экспресс. Отель, или, вернее, постоялый двор, где назначена встреча, вплотную примыкает к железнодорожному пути. Галерея, дверь на которой открывается прямо из комнаты для приезжающих, повисает над самыми рельсами. Эдит еще нет. Взволнованный Керкер тщетно старается различить что-нибудь сквозь запотевшее стекло. Предупредительный слуга ожидает его приказаний.
2: Слушайте, в наемной карете сюда приедет леди. Надеюсь, что шпионить за проезжающими не входит в круг ваших обязанностей.
7: О, как вы могли подумать, сэр!
2: Получите эту монету.
7: Благодарю вас, сэр. Теперь я могу идти?
2: Да, постойте. На галерею не может проникнуть посторонний?
7: Нет, сэр. Рельсы проложены у самого дома. Проникнуть невозможно из-за поездов. Если вам угодно удостовериться, дверь не заперта.
2: Не надо. Вы придете за багажом, когда поезд будет подходить к станции.
7: Да, сэр. Мне кажется, что во двор въехала карета, сэр.
2: Идите скорей.
0: Слуга выходит. В дверях появляется Эдит.
2: Наконец-то! Вдвоем, одни. Ну, входите же. Почему вы остановились у порога?
1: Я любуюсь случайным приютом нашей любви.
2: О, я понимаю вашу иронию, но мы так недолго останемся здесь. Подойдите же к огню. Неужели это в самом деле вы и моя?
1: Погодите, не целуйте мои руки. Я хочу вглядеться в черты человека, столь роковым образом дважды встретившегося на моем пути.
2: Скажите, как выразить мне чувства, которым я преисполнен?
1: Стыдитесь, друг мой, к лицу ли нам с вами такие чувствительные речи? Не любовь, а страсть. Вот удел душ таких, как ваша. Она заставила вас обмануть беспредельно доверявшего вам человека, бежать с его женой, обогатив себя ее украденными деньгами. Ведь это так, Керкер. Я не ошибаюсь.
2: Эдит, зачем?
1: Налейте мне вина, Керкер. Когда и где мне придется снова отдыхать у пылающего очага? Итак, вы уверены, что никогда не пожалеете о совершившемся? Не пожалеете, что ради обладания мной отказались от цели, к которой стремились столько лет?
2: Вы говорите...
1: А Флоренс? Ведь вы стремились стать ее супругом, завладеть ее приданным. Вы шли к своей цели верным путем, и осуществление ее было близко.
2: А зачем говорить о том, с чем безвозвратно покончено?
1: Затем, чтобы оценить величие вашей жертвы. Да, да, мистер Домби отдал бы вам свою дочь. Впоследствии вы стали бы компаньоном фирмы, а может быть и единственным хозяином ее. Вы не напрасно, с согласия мистера Домби, послали на смерть своего соперника.
2: Эдит, вы невеликодушны.
1: Ваши расчеты были верны. И только я, одна я, своей любовью сорвала вашу игру.
2: Как странно вы говорите, Эдит. Почему в вашем голосе звучит такое торжество?
1: Да потому что я горжусь своей победой. Потому что ваша безрассудная страсть льстит моему женскому тщеславию. Впрочем, довольно разыгрывать комедию. Неужели вы так слепы, Керкер? Или я так неподражаемо вела свою роль, что вы поверили в мою любовь к вам?
2: Какую роль?
1: Любовь к человеку, растоптавшему мое первое чувство, толкнувшему меня в презренный мир наживы, в котором умерло, высохло мое сердце.
2: Эдит, это шутка. Не надо смеяться надо мной.
1: Вы слишком уверены в себя, Керкер. Посмотрите на меня. Неужели на моем лице не написаны ненависти и отвращения, которые я испытываю к вам?
2: Вы обманывали меня? Нет! Зачем? Вы погубили и себя вместе со мной. Ради чего?
1: Не только ради спасения Флоренс. Я страстно хотела ее избавить от когтей такого хищника, как вы. Но ненависть к вам и ненависть к мистеру Домби, которую я тринула ее чистую преданность, руководили мной не меньше, чем любовь к Флоренс. Да, да, я горжусь тем, что отплатила вам, что сорвала маску с вашего лица, лица вора и убийцы, что обесчестило, унизило вашего вдохновителя и хозяина.
2: А я не хочу ничего этого знать. Не смейте уходить, Эдит. Вы должны быть моей. Наш поезд, Эдит, едем. Эдит! Эдит, я умоляю вас, я бросаю к вашим ногам все, чем владею. Любовь, деньги, жизненный опыт. Я обещаю вам счастье.
1: Отойдите прочь, Керкер. Лучше превратиться в нищую с протянутой рукой, чем стать вашей подругой.
2: Ах, проклятая обманщица.
1: Я презираю ваше проклятие. Но вы, Керкер, бойтесь проклятия своего хозяина. Пусть оно поразит вас.
0: Эдит исчезла. Каркер стоит ошеломленный, неспособный осмыслить все то, что случилось с ним.
2: Обманут. И как обманут? Куда же теперь? В Париж? А, в Америку? В преисподнюю? Только дальше отсюда. Дальше, дальше.
8: Поезд на Дувр подходит, сэр.
2: Возьмите мой багаж и поскорей. Да-да, войдите.
0: На пороге неожиданно появляется Робин.
2: Ты здесь? Зачем?
9: Я не хотел, сэр. Я право не хотел. Это он приказал мне, сэр. Я одинокий ребенок, я беден.
2: О ком ты говоришь?
9: Я сказал ему, откуда мне знать, куда уехала знатная леди. А он сказал, ах, мистер Каркер, бог свидетель, я просил его избавить меня от соблазна. Он сказал, 15 шиллингов, или я отведу тебя в полицию. Я беден, сэр.
2: Ты продал меня.
0: Убегает испуганный слуга.
7: Простите, сэр, но почтенный джентльмен, приехавший из Лондона, настаивает на свидании с вами.
2: Возьмите мой багаж и выведите меня отсюда так, чтобы я не встретил этого джентльмена.
7: Это невозможно, сэр, отсюда нет другого выхода.
9: Он сказал, что он не выпустит вас отсюда живым, сэр.
7: Не попробует ли вам договориться с джентльменом, сэр?
2: Да убирайтесь вы со своими советами.
9: Он идет сюда. Мистер Каркер, спасайтесь.
0: Каркер бросается к дверям галереи.
2: Высоко ли отсюда до земли?
7: Сэр, что вы, сэр? Поезд приближается, вы слишком рискуете.
9: Он здесь, мистер Каркер, он здесь.
0: Обезумевший Каркер не слышит шума приближающегося поезда. Страшнее всего в мире кажется ему встреча с зомби, с хозяином которого она бесчестил и обокрал. Скрыться от него, бежать. Он хватает саквояж, выбегает на галерею и бросается на рельсы. Быстро входит мистер Домби.
5: Где? Где этот человек? Где?
7: О, сэр, кажется, с джентльменом случилось несчастье. Я предупреждал джентльмена. Джентльмен не рассчитал. Поезд шел полным ходом.
5: Женщина была здесь?
7: Да, сэр. Она проскользнула мимо меня по коридору, к выходу. В легком плаще среди изморози и тумана. Она не могла отойти далеко, если вы прикажете.
5: Нет, не надо. Вы навсегда забудете все, что вы видели и слышали здесь сегодня. Советую это вам ради вашего собственного благополучия.
0: Мистер Домби дает слуге деньги и, резко повернувшись, уходит.

0: Итак, мистер Керкер погиб. Его постигла заслуженная кара, и преступная жизнь завершилась позорной смертью. Керкер, спрашиваете вы? Но разве только он достоин наказания? Разве за ним не стоит сам мистер Домби и фирма? Разве не она ради страховых премий посылает на гибель корабли, разлучает любящих и разбивает сердца во имя своих интересов? Разве не в ее мрачных конторах рождается предательство и продажность, разъедающие даже душу детей? Так неужели же возмездие минует главного преступника? К сожалению, я не в состоянии дать вам удовлетворяющий ответ на вопросы вашей возмущенной совести. Я уверен, что мистер Домби устоит под ударами судьбы, а у фирмы найдется 1000 способов возместить денежный ущерб, нанесенный ей Керкером, и она, несомненно, будет процветать и впредь. Но гибель семьи, позор, потеря престижа нельзя, конечно, отрицать, что безвозвратно исчезнувшая Эдди Домби нанесла самолюбию своего супруга тяжелый удар. Что же касается престижа, достоинства, репутации, напомню вам, что в мире, где живет мистер Домби, они являются предметом торга, как и все остальные человеческие чувства. И денег для их приобретения у мистера Домби всегда достанет. Так неужели же на этих безнадежных словах вы и окончите свой рассказ, спросите вы? Нет, друзья мои, наступит час, когда страдания и страх уступит место иным, мужественным чувствам в сердцах простых людей, жизнь которых так беспощадно топчет мистер Домби и ему подобные. Наступит час, когда они не одними только слезами будут отвечать на наносимые им удары. Быть может, эти чувства уже начали пробуждаться в сердцах героев нашей печальной повести. Чтобы убедиться в этом, я приглашаю вас заглянуть вместе со мной в лавку морских инструментов под вывеской «Деревянный мичман», где в зимний холодный вечер мы застаем капитана Катля в обществе изгнанной из дома Флоренс.
1: О чем вы так глубоко задумались, моя маленькая мисс Фло?
2: Я думаю о том, что бы было со мной, если бы я не повстречалась с вами в тот день, когда была изгнана из родного дома. Где бы я скиталась в эту туманную зимнюю ночь?
1: Да куда бы вы ни забрели, капитан Катль все равно разыскал бы вас и привел сюда, в лавку деревянного мичмана. Только здесь надлежит вам быть и оставаться.
2: Я принесла вам столько горя, капитан. Ведь вы такой ценой заплатили за дружбу ко мне, и вы не проклинаете меня?
1: Нет. Хотя это правда, мой мальчик и сейчас был бы подле меня, если бы не полюбил вас. Но не вы его погубили. Его погубили гордые, богатые, жестокосердные люди. Они топчут все, что свято для бедного и простого человека. И я, простой человек, проклинаю их.
3: Незамеченная никем вошла Сьюзен.
1: Но вы, мисс Флоренс, слушайте, слушайте внимательно, что я вам сейчас скажу. И знаете, я никогда не отрекусь от своих слов. Я благословляю вашу любовь. Чистую, бескорыстную любовь, мисс Фло. Я чту ее. И единственным моим утешением, если только возможно утешение в моей скорби, останется мысль, что Уолтер погиб ради самого лучшего, что существует в мире, ради любви.
2: Вы сказали хорошие слова, капитан Катли, и я уважаю вас за них.
4: Сьюзен, вы?
1: И вы не побоялись навестить нас в такую холодную погоду?
2: Не беспокойтесь, капитан Катли, я приехала в карете с гербами на дверцах и с ливрейным кучером на козлах.
1: Вот!
4: Что это значит, Сью?
2: Это значит, дорогая моя мисс Фло, что я опять не сумела справиться со своим дурацким характером и имела глупость вступить с мистером Домби в дружескую беседу.
4: И вас опять обидели, моя бедненькая Сью.
2: Ну, при таком оживленном разговоре трудно было разобрать, кто кого обидел.
4: И вы остались без места?
2: Нет, мисс Фло. Я не доставила этой радости мистеру Домби. Я, напротив, тут же отправилась в дом лорда Финикса и дала свое согласие на отъезд в Девоншир.
1: В Девоншир? Когда существует дом капитана Катля, двери которого всегда открыты для вас.
2: Благодарю вас за приглашение, капитан Катль. Мне, конечно, было бы очень лестно вместе с вами торговать сломанными хронометрами, но боюсь, сумею ли я справиться при наплыве покупателей на этот ходкий товар?
4: И вы хотите покинуть нас, Сью? Сью, мы столько лет делили и горе, и радость вместе.
2: Слишком много горя и очень мало радости. Нет, мисс Фло, с меня довольна. Я не намерена всю жизнь оставаться в дурах. Я, напротив, хочу провести остаток своих дней так, как это делают умные люди. Заботьтесь только о самом главном, о своем кармане. Деньги. Деньги. Вот о чем надо заботиться. На них вы можете купить себе и любовь, и справедливость, и дружбу.
1: Мисс Ниппер, давно ли вы стали так любить деньги?
2: Недавно, капитан Катли. Но уж останусь верна им до конца своих дней. Так как только на них и можно полагаться. Во всяком случае, побольше, чем на дружбу некоторых джентльменов в оленьих штанах, с их советами и способностью пропадать неведомо где по 3 месяца.
1: И вы думаете найти счастье вдали от мисс Флоренс?
2: Думаю, капитан Катль, и уверена, что найду. Я надеюсь, что в доме лорда Финикса научат меня, наконец, и молчать вовремя, и вовремя проливать слезы, как это делает лицемерка Броули. Я намерена стать настоящей заправской негодяйкой, капитан Катли. И не пытайтесь меня отговаривать.
4: Сьюзен, Сьюзен,
2: мисс Флоренс. Мисс Флоренс, я должна ехать. Я должна ехать. Подумайте сами, могу ли я? Смею ли я оставить вас одну в нужде? Кто поможет вам и капитану Катли на этом дурацком свете, где на хороших людей еще меньше спроса, чем на сломанные хронометры?
1: Кто это может быть? Такое позднее время?
2: Это мой кучер. Потерял терпение. Входите, сэр, входите.
4: Мистер Тутс.
1: Мистер Тутс.
2: Вы.
5: Покорно. Егорович, вас благодарю, мисс Липпер. Я совершенно с вами согласен. Время неурочное. Добрый день, мисс Флоренс. Благодарю вас, капитан Катлю. Вернее, доброй ночи. Я совершенно здоров.
6: Видали вы что-нибудь подобное?
2: Неужели это в самом деле вы, дорогой мистер Тут?
5: Весьма возможно, мисс Флоренс. Всегда к вашим услугам.
1: Мы не надеялись и встретить вас в этом мире.
5: И весьма признателен, капитан Катли. Я не смею с вами спорить, несколько задержался.
6: Мисс Фло, взгляните на него. Провалился в преисподнюю и вернулся на землю все в тех же оленьих штанах. Как поживают черти в аду, сэр?
5: Покорнейше вас благодарю, мисс Снипер.
1: Ах, мистер Тутс, вы застаете ваших друзей в тяжелую минуту.
2: Мы так нуждались в вашей дружбе, мистер Тут.
5: Очень приятно, мисс Флоренс. Это не имеет ни малейшего значения. Небольшое путешествие. Извините за смелость, какая-нибудь Вест-Индия. С вашего разрешения, мисс Снипер.
6: Да он смеется над нами.
5: Покорнейше вас благодарю. Это не имеет ни малейшего значения. Вот если бы приоткрыть дверь, капитан. Воздух, сэр, неоспоримый факт.
6: Ему чудится, что он все еще в Вест-Индии.
2: Зачем же вы ездили так далеко?
5: Это в высшей степени, мисс Флоренс, увеселительная прогулка. Всего-навсего небольшую щелку, капитан.
1: Не пришлось ли вам побывать и в отдаленных гаванях?
5: Да, чрезвычайно много гаваней, сэр. Приходится удивляться, мисс Ниппер, с вашего разрешения.
1: И вы заходили в эти гавани?
2: Капитан Каттер, мистер Тутс еще ничего не знает. Уолтер погиб, мистер Тут.
5: Мисс Флоренс, я прошу вас не беспокоиться. Это море, мисс. Случается с вашего разрешения.
1: Обломки корабля не обнаружены. И если бы имелись какие-нибудь сведения...
5: Непременно, капитан. Чрезвычайно много сведений на свете. Я рад согласиться с вами. Вот если бы приоткрыть дверь пошире, капитан.
6: Этого человека хватил солнечный удар в Вест-Индии.
1: Если вам что-нибудь известно...
2: Неужели еще возможна какая-нибудь надежда? Почему вы так странно смотрите на нас, мистер Тутс?
5: Очень приятно, мисс Флоренс. Пустая безделушка, мисс. Бархат, вышивка.
2: Вышивка?
5: Вернее, бисер. Позабытый факт. Примечательный рисунок. Не больше моей ладони, с вашего разрешения. Я покорнейше прошу простить за беспокойство.
3: Тутс передает Флоренс вышитый бисером кошелек и ее подарок Уолтеру.
2: Капитан, Сьюзен, кошелек Уолтера.
1: Ну, говорите же, мистер Тутс.
5: Откройте дверь, капитан, откройте ее настежь.
3: Внезапно распахивается дверь. На пороге появляется Уолтер.
1: Дядя! Мальчик мой! Дядя! Мальчик мой! Флоренс!
2: Уолтер! Вы не могли погибнуть. Не могли погибнуть. Как только сердце не подсказало мне это.
3: Дорогая моя!
2: Уолтер, вы не знаете, я осталась нищей, одинокой на земле. Но мое сердце по-прежнему принадлежит вам. Если вы только не отказываетесь от этого жалкого дара.
3: Я залечу ваше бесценное сердце.
1: Дядя! Сьюзен!
6: Мистер Гей! Мистер Гей! Мисс Флоренс! Мистер Тутс! И вы не сказали мне, что едете отыскивать мистера Гея? Как у вас совести хватило скрыть это от меня, сэр?
3: Ты не сердитесь, Сьюзен. Он отыскал нас в глуши, спас голодных и умирающих.
5: Да, это совершенные пустяки, с вашего разрешения. Я покорнейше прошу простить за беспокойство.
1: Мистер Тутс, угодно ли вам, чтобы капитан торгового великобританского флота Эдуард Каппель умер на ваших глазах немедленно?
5: Весьма признателен, сэр. Покорнейше благодарю за беспокойство в другой раз.
2: Мистер Тутс, я всегда знала, что у вас доброе, великодушное сердце. Сегодня вы вернули жизнь мне и капитану Катли.
5: Ой, ну что вы, мисс Флоренс, покорнейше вас благодарю. Я совершенно здоров, это не имеет ни малейшего значения.
3: Дорогая моя, я увезу вас прочь от горьких воспоминаний, от жестоких людей.
7: прочь из безжалостного города, где деньги подавляют человеческие чувства. Я постараюсь с любовью и трудом создать вам счастье в другой стране. Согласны ли вы ехать со мной?
2: Хотя бы на край света, Оль.
7: Дядя, я не спрашиваю вас о том, готовы ли вы следовать за нами.
1: И не спрашивай. Я старый мореход, а уж рядом с тобой я сумею держать голову по ветру.
7: Дорогой Туц, счастье наше было бы полным, если бы и вы не отказались стать нашим товарищем.
5: Покорнейше вас благодарю, Уолтер. С вашего разрешения я не хотел бы ничего другого. Увеселительная прогулка, не более того, если мисс Снипер не чувствует отвращения к плаванию.
6: А при чем тут мисс Снипер? Хотела бы я знать. Мисс Снипер поступает завтра на службу к лорду Фениксу.
2: Неужели вы и теперь хотите расстаться с нами, Сью?
6: Мисс Фло, где же это видано, чтобы одинокая девушка пускалась в плавание? Я, слава богу, приличная особа и вовсе не намерена стать посмешищем на всех океанах земного шара.
5: Я покорнейше прошу извинить меня, но вот если бы я взял на себя смелость, это так, пустое обстоятельство с вашего разрешения, не более того.
6: Что вы разумеете под пустым обстоятельством? Дерзкий человек в оленьих штанах.
5: Покорнейше вас благодарю. Я хотел бы жениться на вас, с вашего разрешения.
3: Неожиданно тот целует Сьюзен.
6: Ой, мисс Флоренс. Ой, мисс Флоренс, он сошел с ума. Он сошел с ума.
5: Я прошу не обращать на нас никакого внимания.
2: Мистер Тутс.
7: Поздравляем, Тутс. Поздравляю, Сьюзен. Поздравляю, дорогой Тутс.
6: Постойте. Постойте. А что же мне делать с лошадьми лорда Феникса?
2: Теперь уж вам не надо ехать к лорду Фениксу. Нам не грозит разлука. Дайте мне вашу руку, Олли. Подайте руку вы, капитан. И вы, Сью. И вы, дорогой мистер Тутс. Хотя мы покидаем место, где все мы были глубоко несчастны, поклянемся никогда, никогда не забывать лавки под вывеской «Деревянный мичман».
7: И никогда не порывать дружбы, которая связала нас здесь.
5: Будь

История, о которой здесь пойдет речь, не выдумана. По долгу службы мне пришлось принять в ней участие. История показалась мне столь удивительной, что я, естественно, захотел сделать ее достоянием гласности. Однако это оказалось далеко не простым делом. В редакциях газет и журналов, куда я обращался, мне довольно прозрачно намекнули, что в моей истории вовсе не следует так буквально придерживаться фактов, а уж тем более нет никакой необходимости сохранять действительные имена участников событий. А вскоре я получил несколько писем, коротких, деловых и без подписи. В них содержалось предупреждение о том, что моя первая литературная попытка в случае ее опубликования может стать и последней. Письма были дополнены телефонными звонками, где эта перспектива была обрисована в еще более ясной и категорической форме. Признаюсь, я упрям. Но когда дважды на протяжении недели я едва не оказался под колесами автомашины, совершенно случайно въехавшей на тротуар, я решил прислушаться к таким настойчивым, хотя и несколько своеобразным советам общественного мнения. Я переменил имена действующих лиц и постарался прочно забыть название городка, где я служил. Таким образом, первая страница звучит теперь так. Основные действующие лица. Беллоди. Это я. Капитан отряда карабинеров, начальник комендатуры. Мариана Арена. Очень деловой человек. Ферлизи, старшина карабинеров. Каладжера Ди Белла, осведомитель. Отзывается на кличку Попик. Пицука, человек без определенных занятий. Диего Маркика, уголовник, гордится прозвищем Дзекинетта. Вдова садовника Николози. В эпизодах вам встретится владелец серных рудников и директор банка, депутат парламента и редактор местной газеты, следователь из Рима и торговка булочками, шофер, кондуктор, посетители бара, журналисты и фоторепортеры. Действие происходит в одном из городков Сицилии. А началось оно так –

0: Безмятежная синева Средиземного моря. Небольшой пароход. Я направляюсь к месту назначения. В одной из кают судьба сводит меня с человеком лет 60. У него косматые черные брови и седая щетка усов, на руках крупные перстни. Пока я располагаюсь на одной из скамеек, закуриваю и достаю газету, мой попутчик опускается на другую, рядом со своим огромным портфелем, и внимательно, хотя и не назойливо, рассматривает меня.
1: А вы, капитан, простите, едете в отпуск?
0: Нет.
2: Судя по всему, вы с севера.
0: Я из Милана.
2: А что ж вас привлекло на наш богом забытый остров?
0: Назначение.
2: А, вот. Так вы отныне постоянный житель Сицилии. Тогда давайте знакомиться. Меня зовут Мариано Арена.
0: Капитан Беллоди.
2: Очень приятно. Вы, наверное, возглавите у нас отряд карабинеров.
0: Вы угадали.
2: Это нетрудно, знаете. Остров у нас небольшой, все друг друга знают, а этот высокий пост с некоторых пор никем не занят.
0: Мне сказали, что мой предшественник ушел в отставку.
2: Да нет, он давно собирался вернуться в Италию. По-моему, наш климат ему не подходит. А во время войны вы не бывали в наших краях?
0: Нет, не приходилось.
2: Ну да, хотя по возрасту вы еще не могли воевать.
0: Нет, немного успел под самый занавес.
2: Мальчишки в отрядах сопротивления?
0: Если все сицилийцы так догадливы.
2: Не обольщайтесь, вот это не надо. Сицилия – это глубокая провинция со скучными людьми. В основном это крестьяне, рабочие серных рудников, паденщики на плантациях, ну и владельцы этих плантаций и рудников. Их, конечно, значительно меньше.
0: Вы, наверное, принадлежите к меньшинству.
2: О, я вижу, что прозорливы не только сицилийцы.
0: Меня долго наставляли, что вы народ особенный.
2: Да нет, ну как вам сказать? Вы ведь знаете, чем меньше страна, тем упорнее она хранит свои традиции и предрассудки.
0: Скажите, а как по-вашему, да, мафия относится к традициям или предрассудкам?
2: Мафия? А что такое мафия?
0: По-моему, нечто вроде тайной террористической организации.
2: Фу. А какая же цель? В чьих же интересах она?
0: Не знаю, может быть, в интересах тех, кто имеет средства, на которые ее можно содержать.
2: Черт, не знаю. А я вот прожил на острове всю жизнь и не знаю, вот что такое мафия. Ну, не знаю. И думаю, что, скорее всего, это, конечно, выдумка. Да нет, ну просто миф, легенда. Предпочитаю, знаете ли, вино собственных виноградников и, как видите, даже таскаю флягу с собой. Вот прошу вас. Прошу.
0: Спасибо.
2: Пожалуйста. Что ж, я очень рад, что первым из сицилийцев могу пожелать вам удачи на новом посту. Да, но вот мой вам совет. Слушайте, поменьше этих фантазий, честное слово. Главное в любом деле иметь голову на плечах.
0: Пожалуй, вы правы.
2: Да. И помнить, что она выдается в одном экземпляре. Ваше здоровье.
0: Теперь я вынужден оставить на время моего нового друга и перенестись к событию, с которого, собственно, и началась моя работа в новой должности. Это произошло примерно через день-два после моего прибытия. Представьте себе площадь маленького городка. Рассвет. Клочья тумана еще окутывают соборную колокольню. Как всегда звучал голос уличной торговки, она торчит здесь с утра до вечера. Как обычно, местный автобус, совершающий рейсы в соседнее селение, уже готов был отправиться в путь, когда на площади появился опоздавший пассажир. Он уже почти догнал автобус, но в это время... Да, тот, кто стрелял, бил без промаха. И это произошло средь бела дня. Поразительно. Но что еще поразительней, все пассажиры, как по команде, в полном молчании покинули автобус. Они словно растворились в утренней дымке. И когда на площади появился мой помощник, старшина Ферлизи, он уже застал только кондуктора и шофера.
3: Так.
4: Старшина, может, за доктором съездить?
3: Нет, он уже не понадобится. А что, разве сегодня не было ни одного пассажира?
4: Да, кое-кто был.
3: Кое-кто. Кто?
4: Я вообще, старшина, не смотрю на пассажиров. Мне платят, чтобы я смотрел на дорогу.
3: Понятно. Ну, а ты? Ты ведь берешь плату за проезд и знаешь здесь всех наперечет.
5: Лучше вас никто местных жителей знать не может.
3: А его знал?
5: Да его тут все знали. Это Колосберна. Сальваторе Колосберна. Он каменщиком был. А потом вместе со своими братьями и другими каменщиками из местных сколотил кооператив, а...
4: Укороти-ка язык, если не торопишься с ними свидеться.
3: Кто был в автобусе? Назови хоть кого-нибудь.
5: Никого не помню. Памятью матери клянусь. Все как во сне.
3: Посидишь за решеткой, сразу проснешься. Эй, ты!
6: Булочник!
3: Эй, ты! Эй, ты, поди-ка сюда!
6: Я?
3: Да-да, ты, поди сюда!
6: Привет, старшина! Свежих булочек?
3: Не валяй дурака, говори, кто стрелял.
6: А разве кто-нибудь стрелял?
0: Разве кто-нибудь стрелял? Да. Неплохое начало для вступления в должность коменданта. Ну, так или иначе, надо было начинать следствие. Старшина Ферлизи терпеливо ждал моих указаний, поглядывая из окна моего кабинета на улицу. Старшина!
3: Слушаю.
0: Пригласите братьев убитого.
3: Кроме них там еще два члена их кооператива.
0: Их тоже.
3: Эй, вы! Входите. И называйте себя.
7: Джузеппе Колосберна.
8: Энрике Колосберна.
7: Альфредо Риччи.
9: Рикардо Бордоне.
0: Садитесь. Любопытно, как у вас любят отводить душу в письмах. Только подпись под ними забывают ставить. По делу Колосберна я уже получил 5 анонимок. Неплохое начало, если учесть, что убийство произошло лишь позавчера. Колосберна был убит из ревности, говорится в одной из анонимок.
7: Ерунда.
0: По другой версии, он убит ошибочно, так как он походил на некоего Перикона.
7: Может, так оно и вышло.
0: Нет, не вышло. Этот Перикон и 2 месяца назад покинул Сицилию. Уж, конечно, для того, кто готовился отправить его на тот свет, такое обстоятельство не могло пройти незамеченным. Но есть письмо, над которым, на мой взгляд, следует призадуматься.
8: А что в нем говорится?
0: Что убийство связано с делами, с подрядами.
7: Не может этого быть.
3: Еще как может.
0: Ну, допустим, в вашем районе существует несколько фирм или кооперативов, и все стремятся получить подряды.
8: Это, конечно, бывает.
0: Есть люди, которые предлагают фирму свое покровительство. В случае согласия они получают подряды на льготных условиях. Кто-то содействует успешной сдаче готовых работ, кто-то заставляет рабочих соглашаться на любые условия.
7: Мы об этом ничего не знаем.
0: Вот тут в анонимке сказано, что за такую помощь, конечно, приходится платить.
3: Встречаются сеньор-капитан и упрямцы. Отказываются от покровительства.
0: Погодите, старшина.
8: Это, конечно, бывает.
0: Сдается мне, что вы и есть такие упрямцы. По крайней мере, таким, видно, был ваш покойный брат, председатель кооператива.
7: Мы об этом ничего не знаем.
0: Допустим. Но, между прочим, в виде первого предупреждения у вас уже сгорел склад.
3: А месяц тому назад, когда Сальваторе Колосберна возвращался домой, мимо его уха пролетела пуля.
7: Понятия не имею об этом.
3: Сеньор капитан, поверьте мне, они не хотят и не будут говорить. Им, видно, лучше, чтобы их перестреляли всех по очереди.
0: Значит, вы ничего сообщить мне не можете?
7: Нет, сеньор капитан.
8: Мы можем идти?
0: Да.
7: Пошли.
0: Только перед уходом пусть каждый из вас напишет на этом листке имя, фамилию, место и дату рождения, адрес.
7: Я очень медленно пишу.
8: Я тоже медленно пишу.
0: Пишите, время у нас есть. А пока они ворочали пером, как киркой и мотыгой, у меня не выходил из головы вчерашний разговор с одним из столпов местного общества. Он требовал, чтобы я направил моих карабинеров на его рудник, успокоить рабочих, которым он уже 2 недели задерживал выплату жалования. И когда я отказался это сделать и спросил, не страдает ли его семья от голода. Он сказал, что такие вопросы могут задавать только коммунисты.
3: Сеньор капитан, они написали.
0: Давайте эти листки сюда.
3: И можно идти?
0: Да.
7: Пошли. До свидания.
0: Так. Взгляните, старшина. Вот этот чей листок?
3: Это писал Джузеп Класберно.
0: А теперь положим рядом анонимное письмо. По-моему, и то, и другое написано одной рукой.
3: Тут и слепому ясно. Анонимку писал Джузеп Класберно.
0: А у него, как я думаю, нет оснований наводить нас на ложный след. А все эти истории насчет ревности – это дымовая завеса.
3: Видели, как они запуганы? В анонимке он изложил все как есть, а здесь прикидывается дурачком.
0: Тут дело ясное. Собака зарыта в подрядах.
3: Ясно? Но ухватиться не за что. Вы человек новый, я уж не раз видел, когда дело кажется простым, как орех, а смотришь, оно уже прекращено за недоказанностью или за отсутствием улик.
0: И много у вас хранится таких дел?
3: Да десятка два наберется.
0: Подготовьте мне их завтра к утру.
3: Слушаю.
0: На утро у меня на столе лежала целая груда папок, и мне пришлось изрядно потрудиться, изучая протоколы, внимательно всматриваясь в фотографии тех, кто обвинялся в преступлениях самого различного рода, но каждый раз по тем или иным причинам уходил от наказания. Одно из дел особенно заинтересовало меня. Я несколько раз возвращался к этой папке, еще раз всматривался в фотографии человека, снятого в фас и профиль, когда в кабинет вошел старшина Ферлизи.
3: Сеньор капитан, похоже, что нам придется завести еще одно дело. Неизвестно только, как его озаглавить, о пропаже, бегстве или убийстве.
0: Сторожилы этих мест говорили мне, что здесь можно погибнуть от скуки. Я вижу, мне это не угрожает.
3: Вот заявление. Это от жены садовника Николози. Ее муж вчера утром ушел из дома, и уже вторые сутки, как его нет.
0: Значит, это было в то же утро, когда убили Класберно.
3: Да.
0: Анонимных писем еще не было?
3: Нет, но слухов уже достаточно. Говорят, что он попросту сбежал от жены, а другие уверяют, что у него есть любовник, и они вдвоем постарались избавиться от садовника.
0: Без этой версии, видно, здесь жить не могут. А что за человек был этот садовник? Вы его знали?
3: Обыкновенный человек, тихий, под судом и следствием не был.
0: Объявите розыск Николози и вызовите на допрос его жену.
3: Сдается мне, что уже вернее говорить вдову.
0: Старшина.
3: Да.
0: Взгляните на фотографию. Вам знакомо это лицо?
3: А, Каладжаро ди Белло. Бывший вор. Не раз отбывал наказание. Дважды каким-то образом уходил из-под следствия.
0: А на какие средства он живет?
3: О, у вас хорошее чутье, сеньор капитан. Ходит слухи, что ди Белло по прозвищу Попик близок к мафии.
0: Из дела видно, что он был замешан в одной истории, связанной с распределением подрядов.
3: И учтите, Попик лицо не бесполезное для нас. Он не прочь оказать услугу нам, если ему это ничем не грозит.
0: Постарайтесь, пожалуйста, чтобы этот человек сегодня же был здесь.
3: Вечером он будет здесь.
0: Скажите, пожалуйста, Каладжаро ди Белло, а почему ваши друзья зовут вас Попик?
10: Наверное, за мой постный вид.
0: Так вот, Каладжаро ди Белло. Да. Мне казалось, если принять во внимание ваш жизненный опыт,
10: что
0: вы будете более сообразительны и не станете так упорствовать.
10: Клянусь Мадонной, сеньор капитан, все, что в моих силах, я всегда, всей душой.
0: Вернемся к началу.
10: Да.
0: Не думаете ли вы, что Каласберну могли убить, скажем, за то, что он не согласился на кое-какие предложения?
10: А кто его знает?
0: Я еще раз спрашиваю. Не знаете ли вы кого-нибудь, кто был бы заинтересован в подобных делах?
10: Нет, никого.
0: Вы ведь близки со многими деловыми людьми. Влиятельными людьми, которые любят оказывать покровительство.
10: Поверьте, сеньор капитан, я был бы рад.
0: Из меня было бы достаточно узнать, кто несколько месяцев назад делал Каласберне кое-какие предложения.
10: Могло быть и так.
0: Подумайте. Не знаю, какие мысли проносились у него в голове, но я в это время думал о судьбе многих осведомителей, таких как этот, о ничтожных людях, похожих на комки грязи. Я вспомнил тех, кто лавировал между партизанами и фашистами на самом острие лжи. Страх смерти толкал их на любую низость. И тот, кто сидел сейчас передо мной, был олицетворением страха. Он боялся и моей власти, и власти мафии.
10: Ну? Сеньор капитан, я ничего не знаю.
0: Жаль. Придется признать, что вы не дорожите нашим доверием.
10: Ничего я не знаю.
0: Ну что ж, считайте, что вы испортили отношения с нами, и притом навсегда.
10: О, подождите. Ну, если бы мне предложили просто так, наугад, назвать имя, то я бы сказал, что кое-что ему мог предложить некой Сара Пицука.
0: Пицука? Напишите вот здесь.
10: Полное имя Розарио Пицука.
0: А что именно он предлагал?
10: Я не знаю.
0: И больше вы никого не можете назвать?
10: Нет.
0: Подумайте еще.
10: Мне нужно вспомнить. Может быть, я могу вспомнить позже.
0: Хорошо, как только вспомните, явитесь ко мне.
10: Сеньор капитан, ваша комендатура как на ладони. Тут сразу видно, кто входит, кто выходит.
0: Понятно. Можете воспользоваться почтой. До свидания.
10: До свидания.
0: Старшина, зайдите ко мне. И захватите бланк ордера на арест. Пока я отдавал распоряжение старшине, произошло событие, о котором я узнал позднее. За это время Попик, пройдя несколько кварталов, в нерешительности остановился у входа в небольшой бар. Заглянув в открытую дверь, он замер, увидев у стойки рядом с толстым барменом экспансивного юркого человечка с черными бегающими глазками и приплюснутым носом. Это и был Пицука. Розарио Пицука. Попик попытался остаться незамеченным, но было уже поздно.
11: А, Попик! Какими судьбами? Нет, уж заходи, выпей стаканчик. Эй, Джованни, налей-ка нам.
12: Ты еще улицу сюда пригласи.
11: Ну-ну-ну, не суйся со своими советами, если не хочешь потерять такого клиента, как я.
12: Тем более, что с таким клиентом, как ты, я потеряю и твои долги.
11: Джованни, не советую тебе со мной ссориться. Гляди, какая радость, Попик среди нас. А я-то думал, что он сбежал. Или его ограбили, или сгребли в полицию. Попик, ты что, онемел? Попик.
10: Погоди, я вспомнил... Я сейчас вернусь.
11: Видали делового человека? Куда это ты вдруг заторопился? А? Сейчас выпьем. Нехорошо старых друзей забывать, Попик.
10: Ладно, Джованни получи. Пусть он пьет, а мне надо идти.
11: Что это ты? Не в настроении, да? Не нравится мне твой вид. А может быть, я тебе не нравлюсь, Попик?
10: Да нет. Ой! Черт, какой скользкий стакан.
11: А ты закажи еще. Видишь, как у тебя нервы расшатаны. С чего бы это? Похоже, это именно я действую на твои нервы. А? Куда это ты смотришь, Попик?
13: Попик, привет, Пицука.
11: А, сеньор Ферлизи. Что такое? В чем дело, сеньор Ферлизи?
13: Вот так. В чем дело? В наручниках тебе будет удобнее. Ты не волнуйся, у меня есть ордер на арест.
11: На каком основании вы меня... Берете, сеньор Ферлизи.
13: В комендатуре выяснится.
11: Стой! Попик, стой! Ты куда?
10: Я никуда.
11: А теперь понятно. Ну, погоди, Попик. Все равно, тварь, не уйдешь. Мы тебя все равно достанем. Можешь считать, твоя песенка спета.
13: Пошли.
0: Итак, Пицука в наручниках последовал за Ферлизи, а Попик, воспользовавшись суматохой, выскользнул из бара. Все, что произошло дальше, мне известно со слов нескольких свидетелей. Томимый страхом, Попик долго блуждал по улицам. Останавливался у витрин, приближался к почтовым ящикам, но тут же отступал и снова, воровато оглядываясь, петлял по городу. Наконец, видимо, решившись, он стремительно приблизился к почтовому ящику, порылся в кармане, достал конверт и попытался просунуть конверт в щель для писем. От волнения ему это не сразу удалось сделать. Но когда письмо исчезло в щели почтового ящика... И на этот раз тот, кто стрелял, бил без промаха.
13: Вам письмо, сеньор капитан.
0: Попик сдержал свое слово. Не думал я, что друзья его так оперативны.
13: Да, странно читать письмо с того света.
0: Тут всего два слова.
13: Мариана Арена.
0: Где же я слышал это имя? Да. По пути сюда можно считать, что я уже знаком с этим человеком.
13: Арестовать Розарио Пицука было проще простого. А вот в этом случае трудно даже представить те неприятности, которые свалятся нам на голову.
0: Ну, ничего не поделаешь. Как говорится в пословице, осла надо привязывать там, где велит хозяин.
13: А если его велят привязать посреди лавки с фарфором?
0: По крайней мере, мы увидим, какой разгром он там учинит.
13: Вас ждет вдова-садовник. Совсем молодая и довольно хорошенькая, удивительно.
0: Не понимаю, что тут удивительного?
13: А то, что она улыбается. И, знаете, такая улыбка... которую трудно назвать застенчивой.
0: Пригласите ее сюда.
13: Слушаю. Сеньор Николози.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Сеньор Николози, что за человек был ваш муж?
6: Добрый он был.
0: Я хочу знать, какой у него был характер, какие привычки, какие друзья.
6: Какие привычки? Да он только и знал, что дом и работу. В свободные дни заглядывал в клуб. По воскресеньям в кино всегда только со мной. И друзей у него было мало.
0: Были ли у него с кем-либо ссоры? Споры о деньгах?
6: Не помню. Да нет, пожалуй, никогда.
0: Попробуйте припомнить тот день, когда он ушел и не вернулся.
6: В тот день... Мой муж встал примерно в 6 утра. Я сказала ему, как обычно, кофе стоит в буфете, нужно только разогреть. А затем снова задремала.
0: И все?
6: Сквозь сон я слышала, как он ходил по кухне, как он спустился по лестнице, ушел, потом вернулся. О, тогда я очухалась и спросила, кто там? Муж ответил, не беспокойся, спи, я позабыл сигареты. Я сказала ему, зажги свет. Но он ответил, что обойдется без света, а потом спросил, не слыхала ли я, как поблизости раздалось два выстрела.
0: Ну?
6: Вообще-то я просыпаюсь от малейшего шороха в доме. Но что до улицы, так меня не разбудит даже фейерверк в день Святой Розалии.
0: Что было потом?
6: Извините, я зажгла свет, маленькую лампочку у самой кровати. И стала расспрашивать мужа о том, что случилось, в кого стреляли. Муж сказал мне, не знаю, но видел, как пробегал...
0: Кто?
6: Видел, как пробегал...
13: Кто? Ну же!
0: Сеньор Николози, постарайтесь припомнить.
6: Он назвал имя, которое я не запомнила. Может, даже не имя, а кличку. Да, если припомнить хорошенько, это была кличка.
0: Доводилось ли вам когда-либо прежде слышать это имя или кличку? Напрягите свою память, это очень важно.
6: Нет.
0: Ну хорошо, подумайте еще. А тем временем расскажите мне, что еще сказал или сделал ваш муж.
6: А он сразу же после этого ушел.
0: Раз уж вы вспомнили, что это было не имя, а кличка.
6: У меня, наверное, что-то с памятью.
13: Так ничего не припомнилось?
6: Нет, не помню.
13: Господин капитан, там вас спрашивали два человека. Журналисты, говорят, из Рима.
0: Иду. Старшина, сварите пока кофе. А вы, сеньора, продолжайте вспоминать.
13: Ну вот теперь мы одни. Ты поняла, что значит сварить кофе? Для освежения памяти. Я сварю тебе сейчас такой крепкий кофе. Ты у меня на всю жизнь запомнишь. Говори!
6: Закинетто!
13: Повтори!
6: Закинетто!
13: Сеньор капитан! Сеньор капитан!
14: Мне надо кричать, старшина.
13: Сеньор капитан, она вспомнила. Дзекинет, имя человека, который пробегал мимо двора. Вернее, прозвище. Дзекинет – это наша местная карточная игра.
14: Значит, вы все-таки вспомнили.
6: Но я этого не говорила. Я ведь ничего не сказала.
13: Дзекинет – это действительно прозвище. Настоящее имя Диего Мартика.
6: Сеньор капитан, я ведь ничего не сказала. Боюсь, что мужу это уже не поможет. А мне...
14: Не беспокойтесь. Так оно и будет. Вы ничего не говорили. Можете идти.
6: До свидания, сеньор капитан.
13: Иди.
6: Я ведь ничего...
13: Иди, иди. Диего Мартика. Это на него похоже. В первый раз он отсидел за кражу со взломом. У тех, кто давал против него показания, тут же сгорел хлеб на таку. Был привлечен к суду за вооруженное ограбление и оправдан. Не было прямых улик. Был замешан в убийстве и оправдан за недостаточность улик. Участвовал в вооруженной банде.
14: И оправдан, потому что улики были неопровержимы.
13: Нет, тут что-то не сработало, ему пришлось отбыть срок.
14: Да, спокойный человек. Для мафии это просто клад.
13: Сеньор капитан, а что хотели от вас журналисты?
14: Журналисты? Ну, 3 убийства за неделю, да еще в таком маленьком городке, как наш. Это же первоклассный материал. Слава о нас уже докатилась до Рима.
0: А вдали от этого шума, именно в эти дни, как выяснилось позднее, в небольшом уютном ресторане на окраине Рима встретились за столиком 2 весьма представительных человека, тот самый владелец рудников и депутат итальянского парламента.
15: Ты только за этим и приехал в Рим?
16: Отсюда, конечно, все это кажется пустяками.
15: У страха глаза велики.
16: Я понимаю, так и должен говорить парламентский депутат. Но не мне, не тем людям, которые его выдвигали. Послушал бы, что говорят рабочие на моих рудниках.
15: Что я должен сделать?
16: Как что? Ты же депутат от Сицилии, вот ты и помоги навести порядок.
15: Все упирается в этого капитана Карабинера.
16: По-моему, да. Не нравится нам он, совсем не нравится.
15: Тот, что был до него, тоже вам не нравился. Что ж, прикажешь менять их каждую неделю?
16: Тот каждый раз заламывал слишком высокую цену за свой нейтралитет.
15: А до него еще был один.
16: Тот был вовсе дурак. Про такого говорят опаснее врага.
15: А этот не устраивает, потому что не дурак, не бездействует и не берет денег.
16: Ты так веселишься, как будто тебе не так уж важно, чтобы на этом посту был наш человек. Этот тип воевал вместе с партизанами. И вот к нам, в Сицилию, где и так полным-полно коммунистов, присылают бывшего партизана.
15: Как его имя?
16: Беллоди. Он всего неделю и уже успел нам навредить. Главное, он начал совать нос в подряды, в деловую жизнь порядочных людей.
15: Вот это уж действительно неприятно.
16: Его интересуют отношения между фирмами и людьми, которые заботятся о процветании этих фирм. И вот мы и надеемся, что господин депутат поможет вернуть его в те места, откуда он приехал. Может быть, министр Манкуза...
15: Не надо мне растолковывать. Как это сделать, это уж моя забота.
16: Но надо спешить. Я не поручусь, что за это время этот идиот-капитан уже не арестовал еще кого-нибудь.
0: Конечно, трудно поручиться, что эта беседа велась дословно так. Но причины внезапного отъезда владельца рудников в Рим и суть этой встречи у меня не вызывали сомнений. Владелец рудников не был провидцем, но в данном случае интуиция ему не изменила. К этому времени у меня в кабинете уже сидел Диего Мартика, и карабинер уже приготовился записывать его показания. Пока я всматривался в черты лица Диего Мартики, тот сделанным равнодушием не замечал меня. Он смотрел в окно. Но именно этого я и добивался. Окно выходило во двор, как раз напротив окна в комнате старшины. так что во время допроса Диего Маркика должен был хорошо видеть все, что будет происходить в комнате старшины. Итак, приступим к допросу.
14: Ваше имя Диего Маркика?
17: Да.
14: У вас еще, кроме этого, имеется прозвище Дзакинетто?
17: Так меня иногда зовут. Друзья.
14: Вы уроженец этих мест?
17: Именно так, сеньор.
14: И постоянно проживали здесь?
17: Не всегда. То служил в армии, то вот коротал время в тюрьме.
14: Но тех, кто жил с вами в одном квартале, вы смогли бы узнать?
17: Наверное, наверное.
14: И вы, конечно же, знали некоего Николози.
17: Нет.
14: Этого не может быть. Николози был вашим соседом. А потом он женился и переехал.
17: Ах, да-да-да-да, начинаю припоминать. Угу. Мы с ним вместе играли, но он был младше меня. Да.
14: Нет ничего приятнее, чем воспоминания детства.
17: Да-да-да-да. Когда меня в первый раз отправили в тюрьму, видит Бог, ни за что, ни про что, он был еще совсем мальчиком, а с тех пор я его больше не видел.
14: Каков он из себя, как выглядит?
17: Он моего роста. Волосы светлые. Глаза голубые.
14: Уськи у него?
17: Прежде были.
14: Когда именно?
17: Когда? Так до того, как он их сбрил.
14: А значит, вы сначала видели его в ту пору, когда он еще носил усы, а затем и тогда, когда он их уже сбрил.
17: Нет, должно быть, я что-то наботал.
14: Нет, вы все точно припомнили. Значит, после того, как вас выпустили в последний раз из тюрьмы, вы видели его.
17: Нет, никогда.
14: Странно. А вот Николози утверждает, что повстречал вас. Что могло бы его заставить солгать в этом случае?
18: Разрешите, сеньор?
14: Чуть позднее.
18: Извините, но я только хотел сказать, что наш подследственный наконец решился дать показания.
14: Ну, тем лучше. Признание облегчит его участь. Идите.
18: Слушаю.
14: Записывайте подробней.
18: Слушаю.
14: Итак, на чем мы с вами остановились, Диего Маркика?
17: Мы остановились... Вы спросили меня? Нет, мы остановились на том, что... На том, что...
0: Да, после того, как старшина вышел за дверь, Дзакинетто почувствовал себя явно не в своей тарелке. Особенно после того, как увидел в расположенном напротив кабинете Пицука и старшину. Из моего окна хорошо было видно, как старшина начал писать, а Пицука, сидевший спиной к окну, неохотно отвечал на его вопросы.
14: Диего Маркико, вы меня слышите?
17: Что? Да, да-да, слышу, слышу.
14: Перестаньте смотреть в окно.
17: А я... Я и не смотрю.
14: К чему вообще говорить неправду?
17: А?
14: Я имею в виду не вас, а садовника Николози. Зачем понадобилось ему выдумывать, что он видел вас?
17: Он не мог этого сказать.
14: Почему же он не мог этого сказать?
17: Да потому что он не мог этого сказать.
14: Может быть, потому что, как вы совершенно обоснованно и справедливо полагаете, Николози мертв.
17: Мертвый он или живой? Мне все равно.
14: Да нет, вы правы, Николози мертв. Но вы ведь знаете, что иной раз говорят и покойники.
17: На дыбе?
14: Нет, просто иной раз перед смертью люди делают записи. А Николози, повстречавшись с вами, решил на клочке бумаги записать ваше имя и кличку. Да еще указал время и место встречи.
17: Этого не может быть!
0: Бедняга Маркика. Никакие усилия воли не помогали ему. Он просто не мог оторвать взгляда от окна. Он видел своими глазами, что Пицука дает показания. Но какие? О чем он говорит? О чем умалчивает? Если бы он мог узнать, что все это время Пицука отвечал старшине на самые невинные вопросы, откуда он родом, почему не учился, когда впервые был женат, что он охотно рассказывал и даже старался развеселить старшину старыми тюремными анекдотами. Нервы Маркики были напряжены до предела. Но окончательно он потерял самообладание, когда увидел, как Пицука стал расписываться на листках, которые ему пододвинул старшина. Да, это был, конечно, обман, провокация. Я прекрасно осознавал это.
18: Сеньор капитан, вот вам показания, я записал их подробно.
14: Спасибо, старшина. Диего Маркика, вы знаете, чьи показания лежат передо мной?
5: Понятия не имею.
14: А что вы думаете о Розарио Пицука?
5: Он как губка водой пропитан подлостью.
14: Вы, кажется, считаете под лицом всякого, кто проливает свет на темные дела. Если так, то Пицука совершил подлость. Хотите послушать? Старшина, прочтите его показания.
19: Слушаю. Я, Розарио Пицука, некоторое время назад повстречался с Маркикой, который сказал мне, что собирается отомстить Колосберни, отказавшему ему то ли в работе, то ли в деньгах. Я, Розарио Пицука, будучи человеком твердых моральных принципов, пытался урезонить Маркику. Но он стоял на своем и добавил, что он все равно погасит Колосберну, как гасят свечу.
14: Тут Диего Маркика заявил, что ему душно, и что он просит дать ему возможность подумать. Я пошел ему навстречу, потому что сам нуждался в этом. Здесь я подхожу к тем страницам моей рукописи, которые вызвали единодушное возражение во всех редакциях. Факты, факты. Откуда вам это может быть известно? Ведь вы при этом не присутствовали. Да, это так. Но все события. Исчезновение из Сицилии, сначала владельца рудников, затем директора городского банка, высказывание в прессе депутата. Весь дальнейший ход следствия дает мне право воссоздать то, что происходило в это время в Риме, где имело место встреча депутата от Сицилии с владельцем рудников и директором банка.
11: Итак, в руках у карабинеров три звена цепи. Вот в чем суть. Первое звено – Маркика.
20: Сеньор депутат. Диего Маркика не такой человек, чтобы проболтаться.
11: Да, прошел сквозь огонь, воду и медные трубы.
15: Да позабудьте о воде, огне и медных трубах. Потому что Диего уже мог проболтаться. Второе, Пицука.
11: Пицука будет молчать.
15: Дорогой мой, ваш недостаток в том, что вы не можете понять, как человек, способный убить 10 или даже 20 других, может оказаться самым обыкновенным подлецом.
20: Да, если Пицука заговорит, тогда Мариано Арена обеспечена тюрьма.
15: Сеньор, имейте терпение. Дальше хуже. Либо цепь оборвется на Мариано, либо Мариано человек больной и старый, также начнет читать свои молитвы. А уж в этом случае, как нетрудно догадаться, цепь станет такой длинной, что захлестнет и меня, и министра, и самого Господа Бога.
11: Святая Мадонна, разве вы не знаете, что за человек Дон Мариано? Не человек, могила.
20: В молодости был таким, а теперь...
15: Да, но если Мариано начнет каяться в своих грехах... Лет 10 назад я сам держал в руках его дело. Не дело, а прямо-таки энциклопедия по уголовному праву.
20: К счастью, это дело исчезло.
11: Да.
15: Нет, это не связано со мной. Здесь приложили руку люди повлиятельнее меня.
11: Так что же, на всем теперь надо поставить крест?
15: Нет. Надо вырвать из цепи первое звено. Освободить Диего Маркику. Пусть следствие идет своим ходом. А мы пока должны готовить для Диего такое железное алиби, чтобы на нем можно было зубы сломать.
11: Так.
15: А затем в газетах должны появиться статьи, в которых будет сказано, что при расследовании убийств капитан Белоди пренебрег одним фактом.
11: Вообще, его надо было убрать с самого начала.
15: Но как? Гасить еще одну свечу в этой ситуации?
11: Не следует ли господину министру обратить свое благосклонное внимание на судьбу капитана Белоди?
20: И ускорить назначение следователя из Рима.
15: Назначение состоится со дня на день.
14: Я уже тогда чувствовал, что моя скромная персона вызвала интерес ряда высокопоставленных лиц. Но, конечно, я еще не мог предвидеть всех последствий их благосклонного внимания. И, выполняя свой долг, я продолжал допросы.
15: Диего Маркика, я вижу, вы продолжаете упорствовать.
5: Мне нечем с вами говорить.
14: Старшина, вернитесь к показаниям Пицука.
19: Слушаю. Через несколько дней после убийства Колосберны я, Розарио Пицука, случайно встретил Маркику, и тот поведал мне страшную весть о двойном убийстве. Хотел погасить одного, пришлось пришить двоих. Это означает, что он убил вначале Колосберну, а затем, надо думать, и Николози. Зная, сколь опасен такой человек, как Маркик, и боясь за себя, я никому не доверил этой тайны.
18: Все?
19: Нет. На вопрос о том, замешаны ли в этом деле третьи лица, поручившие совершить преступление, Пицук ответил, что об этом ничего не знает.
14: Диего Маркика, что вы по этому поводу можете сказать?
17: Ладно. Ну ладно. Если дело обстоит так, ладно. Если этот грязный пес...
14: Кого вы имеете в виду?
17: Да кого же мне иметь в виду, кроме Пицука?
14: Вы считаете, что он изложил факты выгодным для себя?
17: Судя по всему, он вообще не знаком с такими вещами, как факты. Но сейчас вы узнаете правду, всю правду.
14: Пишите, старшина.
18: Слушаю.
17: Первая встреча с Пицука действительно произошла 2 месяца назад. Он предложил мне прикончить Каласберну...
14: За то, что он оскорбил его?
17: Да об этом и речи не было.
14: Тогда по каким же мотивам?
17: А мне это неизвестно.
14: И вы согласились?
17: Так Пицука предложил мне за это дело 300 тысяч лир. Я, правда, засомневался. Я недавно вышел из тюрьмы, но хотел хоть немного пожить на свободе. Он дал мне аванс со 150 тысяч лир. Остальные обещал уплатить, как только Каласберна будет, но...
14: Ну, дальше.
17: Ну вот. И вот 16 числа этого месяца в 6:30 утра я в точности выполнил придуманный Пицукой план. А когда бежал по улице Кавура... Столкнулся со своим земляком Николози.
14: Он узнал вас?
17: Тогда же окликнул. Я сообщил об этом Пицуку. Он стал ругаться, а потом сказал, не твоя забота, мы об этом сами подумаем. И передал причитающиеся мне 150 тысяч лир.
14: Больше вам нечего добавить?
17: А через несколько дней я узнал от Пицука, что мне больше нечего бояться. Николози исчез.
14: Как вы думаете... Пицука сам действовал, когда поручал убить Каласберну? Или по воле других лиц?
17: Мне ничего не известно.
14: Подпишите.
17: С удовольствием.
18: Нет, каждую страницу.
14: Так, уведите его, старшина.
18: Слушаюсь.
14: И возвращайтесь сюда.
18: Слушаю.
1: Теперь займемся другим.

0: Ложь!
1: Ложь! Ложь!
2: Розарио Пицука, потрудитесь отвечать на вопросы.
1: Клянусь Христовым распятием, клянусь душой жены своей и сына своего Джузеппе, что все сказанное этим негодяем Маркикой черная ложь.
2: Значит, вы даже не знаете Маркику. Запишите это, старшина.
1: Нет, сеньор капитан, я, конечно, знаю его, но лучше бы меня убили, прежде чем я его узнал. Так было бы лучше. Я знаю его и цену ему тоже знаю. Что до того, будто мы, упаси Боже, сообща покушались на жизнь человеческую, то я скажу, не было никогда ничего подобного.
3: Для Розарио Пицука жизнь любого человека священна, как икона.
2: Старшина, я прошу вас обойтись без замечаний. Итак, вы знаете Маркику.
1: А я этого не отрицал. Я его знаю. И потому я всегда держался от него подальше.
2: Чем же вы объясните его показания?
1: Он выжил из ума. Или решил меня погубить. Ведь он способен убить запросто, если кто-нибудь с ним не поздоровается. Или чей-то смех ему не понравится.
3: Ведь, сеньор капитан, как он его хорошо изучил.
2: Старшина.
1: А как же? Ведь он всегда вертелся у меня на пути.
2: Он и в последнее время тоже вертелся.
1: Давайте подумаем. Я встретил его впервые, когда он вышел откуда? Из тюрьмы.
2: О чем же вы разговаривали? Постарайтесь припомнить.
1: Да, собственно, ни о чем, сеньор капитан. Поздравил его с освобождением. А сам тем временем думал, у нас злоупотребляют амнистией. Пожелал ему хорошенько насладиться свободой, а сам подумал, немного времени пройдет, и ты снова угодишь за решетку.
3: Словом, никчемный разговор, да?
1: Конечно, сеньор капитан.
2: Хорошо, оставим на время Маркику.
1: Оставим.
2: Да, нам известно, что месяца два назад, если хотите, я назову вам точную дату. У вас была беседа с Сальваторе Колосберной. Вы сделали ему предложение, и Колосберна их отверг. Эти предложения касались...
1: Не предложения, а советы, сеньор капитан. Только бескорыстные, дружеские советы.
2: А что заставило вас давать бескорыстные советы Колосберне?
1: А я сказал, что если дела его строительного кооператива пойдут неважно, он может поискать протекции, помощь.
2: Чьей?
1: Протекции друзей, банков, некоторых политических кругов.
2: А словом, конечно, вы Колосберну ничего конкретного не советовали?
1: Нет, сеньор капитан.
2: А откуда вам было известно, что дела кооператива пойдут плохо?
1: Да, но они могли пойти плохо.
3: Сеньор капитан, а он обладает даром предвидения.
2: Наверное, ведь действительно дела пошли плохо после разговора с вами. А до этого вы были знакомы с Колосберной?
1: Нет.
2: И вы утруждаете себя советами незнакомым людям.
1: Такой уж у меня характер. Всегда спешу протянуть руку помощи.
2: Вы когда-нибудь протягивали руку помощи садовнику Николози?
1: А он тут при чем?
2: После того, как вы помогли Колосберне, было бы вполне естественно оказать помощь Николози. Вам интересно узнать, что ружье, при помощи которого убили Колосберну, найдено?
1: А почему мне должно быть это интересно?
2: Ну, хотя бы потому, что оно найдено у вашего зятя. Он рассказал, что по вашему поручению должен был запрятать ружье в Кьяра-Кьяра, неподалеку от вашего селения.
1: Ничего я не знаю о Кьяра-Кьяра, сеньор капитан.
2: Еще недавно и я не знал, что означает это слово. Оказывается, так здесь называют пещеры и ямы, возникшие после горных обвалов. Я уже видел Кьяра-Кьяра. Среди зеленой долины оно напоминало огромную, ни с чем не сравнимую губку, усеянную черными отверстиями. Одно из них напугало местных мальчишек своим трупным запахом. Они сказали об этом карабинеру. И вот на дне 9-метрового оврага мы и нашли останки садовника Николози.
1: Сеньор капитан, вы меня не слушаете.
2: Розарио Пицука, а что если в этом Кьяра-Кьяра обнаружится и труп Николози?
1: Ружье не доказательство.
2: Я думаю, вам уже следует сознаться в том, что вы поручили Маркике убить Колосберну, а сами убили Николози.
1: Ружье еще ничего не доказывает.
2: Может быть, вам и удастся выгородить Маркику. Но тогда вам придется признать, что вы убили и Колосберну, и Николози.
1: Избави Бог! Я вам все скажу. Мне скрывать нечего. Я не хотел говорить. Все знают, как мстителен Маркика. Я действительно давал кое-какие советы Каласберна касательно кооператива.
2: А поточнее?
1: Я сказал, что кооперативу ему самому было бы лучше, если бы они доверили защиту своих интересов влиятельным людям.
2: Каким именно?
1: Ну, тем, кто хорошо разбирается в финансовых делах, там, в жизни, в политике. Однако вместо благодарности Каласберна порекомендовал мне не лезть в чужие дела. После этого я случайно встретил Маркику.
2: Случайно? Абсолютно случайно?
1: Да, да, да. И Маркика предложил отомстить за меня. Притом совершенно бескорыстно. Совершенно бескорыстно. Я, конечно, отказался. А через несколько дней Маркика попросил одолжить ему ружье для охоты.
2: И вы, ни о чем не подозревая, одолжили его?
1: Да, да. Вот и все.
2: Очень приятно. Жаль только, что в вашем рассказе совершенно выпала судьба Николози, будто его и вовсе не было.
1: Клянусь святым Евангелием.
2: Я думаю, ваши клятвы будут звучать убедительнее после того, как мы вместе побываем в Кьяра-Кьяра.
1: Зачем? Ну, при чем тут Кьяра-Кьяра? Ну, для чего?
2: Для того, чтобы вы смогли повидаться с Николози. Вернее, с его трупом. Со своей жертвой. Я думаю, вы поможете нам опознать его.
1: Нет, нет, нет. Я не убивал. Я не убивал! Это не я! Это все проклятый Маркика. Он сам. Я же сказал вам. Я все расскажу. Все как было. Я не убивал.
2: Кто выплачивал вам деньги за убийство Каласберна? Из них 300 тысяч лир вы отдали Маркике. Кто поручил вам шантажировать Каласберну?
1: Мариана Рено.
2: Подпишите. Здесь. По данным, полученным от дежурных телефонисток, в ту же ночь кто-то звонил из автомата на квартиру владельца рудников, вернувшегося в Сицилию.
0: Да, да, это я. Ты что, спятил? Посмотри на часы.
4: Не может быть. Только что. Откуда он свалился на нашу голову, этот Беллоди? Ну, что ты хочешь от меня? Я не депутат и не министр. Да-да, я это сделаю сейчас же. Рим? Квартира депутата? Арестован Мариано Арена. Ваша медлительность может стоить нам всем очень дорого. И, между прочим, вам тоже. Разбудили меня. Теперь я разбудил вас. А вы окажете мне удовольствие и разбудите того, кого надлежит разбудить вам.

0: Квартира министра? Да, это я. Ну, к сожалению, я не могу ждать до утра. Мне только что звонили из Сицилии. Начинается скандал в национальном масштабе. Друг мой, Мариано Арена, перешел на казенный стол. Я понимаю, что вы не бог, а только министр. Но, между прочим, и на этом посту вы можете пробыть чрезвычайно недолго. Сегодня Белоди интересуется доходами Арены, а завтра будет нос совать в наши банковские счета. Да-да, и в мои, и в ваши. Кстати, по моим сведениям, у этого болвана завтра встреча с журналистами.
1: Сеньоры журналисты, я уверен, что мафия – это не легенда. Она существует, это сила. Да-да-да-да. Сеньоры журналисты, это сила, которая контролирует многие стороны нашей жизни.
2: Сеньор капитан, вам известен снимок, опубликованный в этой газете?
1: Нет. Хотя я узнаю здесь знакомое лицо.
3: Мариано Арена, не правда ли?
1: Да, его трудно с кем-нибудь спутать.
3: А вам не знаком человек, с которым он стоит в обнимку?
1: Не припомню.
2: Между прочим, это министр Манкуза.
4: А может, это фотомонтаж?
3: Фотомонтаж?
4: Да. Может быть, это смонтированы разные снимки.
3: Простите, с кем имею честь?
1: Это редактор нашей местной газеты.
4: Да, и горжусь этим.
5: И давно вы редактируете ее?
4: 7 лет. А что?
5: Пора бы отличать фото от монтажа.
6: Сеньор капитан, как вы отнесетесь к такому заголовку? Следствие, которое ведет капитан Беллоди, не минует и министра Манкуза, а?
1: Я не гадалка и не берусь предсказывать, куда приведет следствие, но свой долг я выполню до конца.
4: А на каком основании задержан Мариано Арена?
1: Он подозревается в подстрекательстве к убийству.
3: А нет ли основания считать, что за спиной Арены был кто-либо повлиятельный?
1: Пока я не располагаю такими фактами.
2: А как вы относитесь к тому, что министр Манкуза и депутат от Сицилии в своих интервью подвергли сомнению ход следствия и охарактеризовали вас как человека, которого терзает лихорадка подозрительности?
1: Я этого не читал. Сеньор журналист, я приношу свои извинения, но у меня нет больше времени.
3: До свидания.
2: Всего доброго.
3: До свидания.
2: Благодарим вас.
1: А вам что угодно?
4: Как вы уже знаете, я редактор местной газеты.
1: Да.
4: Но я хотел бы вам высказать несколько соображений как частное лицо.
1: Так.
4: Я отказываюсь понимать, как всякий коренной сицилиец, как можно было такого благородного человека, как Мариано Арена, посадить в тюрьму как рядового преступника.
1: Но есть вполне обоснованные подозрения.
4: Нет, нет, нет, это несправедливо и, позвольте мне сказать, бесчеловечно. Вся его жизнь поделена между семьей и церковью. Все его прошлое.
1: По правде говоря, оно представляется мне далеко не безупречным.
4: Если бы вы знали его так хорошо, как все мы, вы бы не стали так говорить. Смею вас заверить, это человек исключительных качеств. Будем говорить прямо, хотя, может быть, несколько старомодно, Арена – один из столпов нашего общества.
1: Но общественное мнение складывается впечатление, что именно он руководитель мафии.
4: Боже мой, общественное мнение. Вы огорчаете меня, друг мой. Вы причиняете мне боль, как коренному сицилийцу. И уж если для вас так дорого общественное мнение, выслушайте его, ну, хотя бы от меня. В двух словах оно сведется к тому, что офицера, столь неосмотрительно и безрассудно арестовавшего Арену, следует наказать и хорошенько дать ему понять, что Мариано Арену любят и уважают все.
1: Это что, предупреждение?
4: Скорее, забота о вашем благе.
1: Спасибо.
4: Кстати, вы знаете, почему уехал отсюда ваш предшественник?
1: Да, климат оказался для него неподходящим. Кроме того, у него появился крупный счет в швейцарском банке. Очевидно, за какие-то особые заслуги.
4: Мы, сицилийцы, народ признательный и щедрый.
1: Речь опять идет о моем благе?
4: Конечно.

0: скалоджары дебилы по прозвищу Попик.
1: А что вы имеете в виду? Простое знакомство, дружбу или что, общий интерес?
0: Вам это лучше известно.
1: Истина лишь одна и не дает права выбора. Простое знакомство.
0: Какого мнения вы были о нем?
1: Ну что, он мне казался человеком рассудительным.
0: Может быть, за это его и убили?
1: Видите ли, ему на том свете виднее, за что его убили.
0: А на этом свете ему можно было доверять?
1: С тех пор, как за мной пришли ваши карабинеры, я не знаю, кому можно доверять.
0: В сущности, карабинеров ваш дом послал сам Дибелла.
1: Что, хотите меня запутать?
0: Нет, взгляните, вот что он написал за несколько часов до смерти.
1: Пожалуйста, разве из любопытства?
0: Прочли? Вам не кажется, что это обвинительный документ?
1: Нет. Мне кажется, это просто клочок бумаги, на котором написано мое имя.
0: А вот в этом протоколе упоминается не только ваше имя.
1: Да, я тут вижу имя Розарио Пиццука.
0: Вы его знаете?
1: Я знаю здесь всех.
0: У вас были деловые отношения с Пиццука?
1: Слушайте, какого рода делами я, по вашему мнению, занимаюсь?
0: Самыми различными.
1: Так вот, запомните, я делами не занимаюсь. Живу на ренту, на земельную ренту.
0: Какой доход в среднем приносит ваши земли?
1: Ну, не знаю, но год на год не приходится. Иногда 3, иногда 6 миллионов лир.
0: А по моим сведениям, 60 миллионов.
1: Что, изволите шутить?
0: Ну нет, шутите вы. Ведь вы сами мне сказали, что у вас нет иных источников дохода, помимо земли. Значит, те 60 миллионов, какие вы в прошлом году внесли в 3 различных банка, являются доходом, полученным исключительно с ваших земель. Даже ребенок понимает, что земля здесь не может давать такой фантастической прибыли.
1: Но я же перемещаю свои капиталы по собственному усмотрению.
0: Значит, вы не можете объяснить, откуда у вас такие деньги.
1: А вы могли бы?
0: Попробую.
1: А, собственно, я не понимаю, а какие обвинения вы мне предъявляете?
0: Подстрекательство к убийству после неудавшегося вымогательства.
1: Вы имеете в виду строительный кооператив?
0: Да. Вас это не беспокоит?
1: Меня ничто и никогда не беспокоит. Беспокоиться – это недостойно человека.
0: А убийство или подстрекательство к нему достойно человека?
1: Не задумывался над этим. Но раз уж вы спросили меня, то я так вот запросто беседую с вами о всякой всячине, могу сказать. Нужно сначала поглядеть, что это за человек. И человек ли это вообще?
0: А Каладжера Дибелла по кличке Попик был человек?
1: Мокрицей он был. Мокрицей. Он позволил себе слишком много. А слово не воробей вылетит, не поймаешь.
0: А человека могут мучить угрызения совести?
1: Я лично никогда не испытываю ни угрызения совести, ни страха.
0: Некий Диего Маркика, которого вы, конечно, знаете, сознался в том...
1: Диего?
0: Вот его показания. Итак, Диего, без лишних просьб с нашей стороны, привел нас к Пиццука, а к Пиццука к вам.
1: Да, но ко мне вас не приведет даже сам Господь Бог.
0: А и посмертные показания Попика для вас ничто, и показания ваших друзей на что ли? На кого вы надеетесь?
1: А я ни на кого не надеюсь. Но я знаю здесь всех, и все знают меня.
0: А что бы вы сказали, узнав, что Пиццука не только сознался, но и назвал вас своим сообщником?
1: Я бы сказал, что он сошел с ума.
0: Значит, не вы поручили Пиццука добиться подчинения Каласберны любым путем?
1: Нет, не я.
0: Не вы через Пиццука рекомендовали Каласберны сделать некоторые отчисления на известный вам банковский счет, дабы у кооператива не возникло в будущем никаких сложностей?
1: Я даю бесконечное множество рекомендаций, но в этом, насколько я понимаю, нет состава преступлений.
0: А какого рода рекомендации вы даете?
1: Любого рода. Для получения подрядов, материалов, вакантных мест, суд в банке.
0: Или у частных лиц?
1: Бывает, да.
0: Под какие проценты?
1: А в своих советах я не вдаюсь в такие подробности.
0: Приносят ли эти рекомендации вам какую-либо выгоду?
1: Безусловно. Мне платят дружбой.
0: Ну, иной раз чеком. Вот, например, чек на большую сумму от фирмы «Смиральда», когда вам удалось добиться для нее государственного заказа на строительство дороги. Совершенно ненужной дороги.
1: Не помню, не помню. Возможно, мне просто вернули долг.
0: Ну, чтобы вы припомнили, нам придется арестовать представителя фирмы, подписавшего этот чек.
1: И правильно сделайте. Тогда мне не придется утруждать свою старческую память.
0: Похоже, что вы решительно не хотите считаться с фактами, если они свидетельствуют

0: против вас.
1: Нет, я просто думаю, что вы напрасно придаете им такое значение.
0: Ну, так или иначе, но независимо от вас, они послужат фундаментом для решения суда.
1: Это о каком суде вы говорите?
0: Ну, не о страшном суде, конечно. Хорошо. Вполне земном.
1: Поживем, увидим.
0: Я вижу, вам не вредно еще побыть наедине с собой и поразмыслить.
1: Я не признаю ни одного из выдвинутых вами обвинений, даже если вы сумеете распять меня, как Христа, с помощью вот всех этих бумажек или, как вы говорите, фактов.
0: Уведите арестованного.
1: Между прочим, я не арестован, я только задержан.
2: Сеньор капитан, исповедь несколько затянулась.
0: Интересно то, что он не думает отрицать своих грехов. Он просто не придает им значения.
2: Самое интересное только начинается. Вот эта свежая газета из Рима. Взгляните на эту фотографию. Это следователь Сфорцани. Направлен к нам прокуратурой республики.
0: Да, он уже выехал из Рима и даже пообещал в короткий срок распутать дело. Забавно, что он, находясь еще там, уже ставит под сомнение методы следствия.
2: Кажется, та притча насчет осла в посудной лавке, о которой я вам говорил, начинает сбываться.

0: Старшина был прав. Прошло несколько дней, и в моем кабинете произошли весьма заметные перемены. За моим столом расположился плотный лысый человек с маленькими глазками, прячущимися за толстыми стеклами очков. Это и был следователь Сфорцанни, направленный из Рима для надзора и наведения порядка.
1: Капитан Белоди, неделя, которую я провел здесь, дает мне основание сделать некоторые заключения.
0: С тех пор, как я отстранен от следствия...
1: Не скрою от вас, выводы, к которым я пришел, весьма далеки от тех поверхностных суждений и действий, которые вы себе позволили.
0: Иными словами, предварительное следствие объявляется ошибочным.
1: Пусть будет так, хотя другие могли бы назвать его недобросовестным. Судите сами, вы даже не удосужились внимательно отнестись к свидетельским показаниям.
0: Что вы имеете в виду?
1: Ознакомьтесь с этими показаниями. Это лица, состоящие вне всяких подозрений, такие как доктор Баккарелло, настоятель монастыря отец Франциск и многие другие, никогда не привлекавшиеся ни к суду, ни к следствию, заслуживающие благодаря своему положению и цензу самого высокого уважения.
0: Для объективного расследования ни положение, ни ценз не должны иметь значения.
1: На допросе у меня показали, что Диего Маркико не мог стрелять в Каласберну и не мог быть опознан Николози, поскольку в этот день и час находился в 76 километрах от места преступления. Работал в саду доктора Баккарелло.
0: Да, неплохо.
1: Но об этом свидетельствует не только доктор. Отец-настоятель, крестьяне, прохожие.
0: Однако сам Диего Маркико расходится с ними в своих показаниях.
1: Диего Маркико от своих показаний, данных на предварительном следствии, отказался. Он пишет, что вы заставили его поверить в наговор Пиццука. И тогда, ослепленный гневом и несправедливостью, он во что бы то ни стало захотел нанести ответный удар Пиццука.
0: И при этом он даже оговорил самого себя.
1: Очевидно, ваш опыт невелик. Такие случаи довольно часто в нашей практике. А ваш следственный эксперимент... Когда один подследственный имел возможность наблюдать за допросом, вернее, якобы допросом другого, привел к тому, что Пиццука взвалил на себя ряд мелких обвинений, стараясь изо всех сил оговорить Маркику.
0: Но ружье-то, ружье Пиццука появилось на свет Божий уж во всяком случае не в результате следственного эксперимента.
1: Ружье? Ах, да, ружье, конечно. Пиццука должен нести ответственность за незаконное хранение ружья и за то, что поручил его припрятать своему зятю.
0: И все?
1: Нет, не все. Тут я подхожу к самому главному. Арест Марианы Арены при отсутствии каких бы то ни было поводов является грубейшим нарушением законности.
0: Насколько мне известно, он с сегодняшнего утра уже на свободе.
1: И благодарите Бога, если он не возбудит дело против вас.
0: Бедный Николози, я не удивлюсь, если выяснится, что он покончил с собой.
1: Отнесите вашу иронию к самому себе. С одной стороны, вы задерживаете уважаемого человека без всяких оснований. С другой, вы закрываете глаза на столь важный, особенно в Сицилии, мотив, как ревность. Дава Николози ее любовник, против которых имеются веские улики, почему-то не принятые вами во внимание, уже арестованы.
0: А мафия?
1: Я ждал этого вопроса. Сеньор капитан, позвольте мне, как человеку более опытному, дать вам дружеский совет. По-моему, при такой предвзятости, как у вас, когда вам всюду мерещатся заговоры, мафии и прочие, мягко говоря, романтические истории, вам трудно будет здесь работать. Сицилия вам явно противопоказана.
0: Но я не оставлю это так. Я буду добиваться.
1: Не смею вас задерживать. Могу лишь добавить, что ваша судьба в ваших руках. В приемной вас ждет старшина Ферлизи. У него для вас почта. Прощайте.
2: Прощайте. Сеньор капитан!
3: Сеньор капитан!
0: Добрый день, старшина. Меня предупредили, что вы меня ждете.
3: Можете меня поздравить, сеньор капитан. Только что получил из Рима. Хотите прочесть?
0: За особые заслуги старшина Ферлизи с присвоением следующего воинского звания переводится в отряд карабинеров, расположенный в Сардинии.
3: Вот видите, как все просто. Итак, прощай, Сицилия.
0: Поздравляю. Никогда бы не угадал, что у вас окажутся особые заслуги.
3: А я вот не удивлюсь, если вы обнаружите их и у себя, когда вскроете этот пакет, адресованный вам.
0: О, тоже из Рима.
3: Ну что?
0: В связи с отсутствием служебного рвения, я отзываюсь в распоряжение римских властей, где и будет решен вопрос о моем дальнейшем прохождении службы.
3: Да, пакеты вроде одинаковые, но содержание разное.
0: Ну почему? Смысл тот же. Прощай, Сицилия. Когда вы едете, старшина?
3: Приказ есть приказ. Сегодня.
0: А я завтра. Мне жаль, что мы расстаемся.
3: По правде сказать и мне.
0: Я бы хотел служить с вами.
3: Я тоже. Но за другим результатом.
0: И вот я снова на набережной. У причала тот же небольшой пароход. Невдалеке от трапа стоят три пожилых, дородных и респектабельных человека. Что-то удивительно роднит их, то ли одежда, то ли манера держаться. В одном из них я узнаю Мариана Арену.
4: Сеньор капитан, вы покидаете наш богом забытый остров. Вас отзывают в Рим?
0: Сицилийцы, как всегда, прозорливы. Да. А вы решили проводить меня.
4: Не скрою, не мог отказать себе в удовольствии.
0: Для полноты удовольствия здесь не хватает пиццука и дзекинетты.
4: Дзекины? Ах, вы имеете в виду Диего Маркику?
0: Да.
4: Да, их действительно не хватает. Ничего не поделаешь. Несколько задержались. Знаете, формальности.
0: Ну, судя по всему, ненадолго.
4: Да, да, я тоже так думаю. А вот при первой нашей встрече вас интересовало, насколько я помню, к традициям или предрассудкам относится мафия. Удалось ли вам это выяснить?
0: Вполне. Теперь я уверен, что мафия не является особенностью Сицилии. Линия мафии уже перешагнула ее рубежи, и сейчас она змеится где-то в районе Рима.
4: О, вы неисправимый, капитан. А ведь я давал вам совет поменьше фантазии. Главное иметь голову на плечах.
0: И помнить, что она выдается в одном экземпляре.
4: Мы, сицилийцы, гостеприимны, и хотя знакомство наше было кратким, оно оставило у меня неизгладимое впечатление.
0: У меня также.
4: Счастливого вам пути.
0: Берег стал удаляться. Все меньше и меньше становились фигуры Мариана Арены и его друзей. Их радость при прощании была так естественна. Естественно было и то, что все во мне кипело от бессильной ярости и унижения. Странно было другое. Я испытывал боль и тоску, расставаясь с этим островом. Я полюбил Сицилию так, как можно полюбить женщину, загадочную и неумолимую, мстительную и прекрасную. А какой она могла бы стать, если бы ее удалось избавить от мафии? Я уже говорил вам, что я упрям. Я подумал, я вернусь сюда. И пусть я сверну себе шею, но я доведу дело до конца, как мне велит моя совесть.

0: Нам ли с тобою жить в скорлупе, в поезде ездить в отдельном купе, на самолете в кабинке сидеть, только в окошко на землю глядеть? Не умещается радостный мир в тесном уюте наших квартир. Вспомним свои молодые года, как нас подхватывали поезда, в красных теплушках песню везли, слов ее слышать без слез не могли. К нам подлетал паровоз, молодец, в облаке шумном надежд и чудес. Руку протягивал машинист, спросит лишь: ты коммунист? Коммунист. Ну так поехали дальше, вперед. В молниях вился колес оборот. Наши квартиры во весь горизонт. Нас за полмира вечность везет. Разве не может теперь это стать? Может сквозь время лететь и блистать, время нам молодость снова вернуть. Ею намечен проложенный путь. Книги для всего народа, вещи на размер страны, вровень звездам небосвода, в разворот морской волны. И стихи писать такие, чтобы взлет, а не шашки, чтоб сказали: вот стихия, а не просто вот стишки. Чтобы пелись и читались, признавались за родных, чтобы ими все питались, а не пятились от них, чтобы ими все гордились, чтобы глаз не отвести, чтобы сами затвердились, стали в памяти цвести. Книги для всего народа, вещи на размер страны, по масштабу небосвода, вот что делать мы должны. И стихи должны такие быть, чтоб взлет, а не шашки, чтоб сказали: вот стихия, а не просто вот стишки. Говорила моя забава, моя лада, любовь и слава. Вся та жизнь твоя небылица, вечно с былью людской ты в ссоре, ходишь, ищешь иные лица, ожидаешь другие зори. Люди чинно живут на свете, расселясь на века, на версты. Только ты, схватившись за ветер, головою в бурю уперся. Только ты, ни на что не схоже, называешь сукно рогожей. Отвечал я моей забаве, моей ладе, любви и славе. Мне слова твои не померки, и не впору упрек твой льстивый. Еще зори мои не смеркли, еще ими я жив, счастливый. Мне ль повадку не знать людскую? Обведешь меня словом ты ли? Люди больше меня тоскуют. Видишь, ветер винтом схватили, видишь, в воздух уперлись пяткой, на машине качаясь шаткой. Только тем и живут, и дышат, довести до конца уменья. Как такие вздумать снаряды, чтоб не падать вниз на каменья, чтобы каждый, вольный и дошлый, наступал на облак подошвой. И я знаю такую сказку, что начать так дух захолонет. Мне ее под вагона тряску рассказали в том эшелоне, что как пойманный в клетку рыскал по отрезанной уссурийской. Есть у многих рваные раны, да своя болит на погоду. Есть на свете разные страны, да от той, что узнал, нет ходу. Если все их смешаю в кучу, то и то тебе не наскучу. Оглянись на страну большую, полоснет пестротой по глазу. Люди в ней не живут, бушуют, только шума не слышно сразу. От ее глубокого вала и меня кипеть подмывало. Вот расплакалась мать над сыном в том краю, что со мною рядом. В этом пахнет пот керосином, рыбий жир в другом виноградом. и сбежались к уральской круче горностаевым мехом тучи. Вот идет верблюд колыхаем бурханами песен плачевных, и на нем, клонясь малахаем, выплывает дикий кочевник. Среди зарев степных и марев он улиткою льнет к Самаре. А из вятских лесов дремучих, из болот и ключей гремучих, из глухих углов Кереметьи, по деревьям путь переметив, верст за сотню, а то сот запять, пробирается легкий лапоть. Вот из дымного Дагестана, избочась на коне потливом, бьется всадник осиным станом, синеватым щеки отливом, а другой, разомчась с предгорий, за спиной оставляет зори. А еще в глухом отдалении, где морская глыбь посинела, тупотят копыта оленьи под луной окоченелой. Медный остров, выселок хмурый, шлет покрытых звериной шкурой. Отовсюду летят и мчатся, звонит повод, скрипит подпруга. Это стягиваются домочадцы, что не знали в лицо друг друга. Из становий и из урочищ собирает их старший родич. Он лежит под стеною кремлевской, невелик и не грозен с виду, но к нему всех слез переплески, всех окраин людских обиды, не заботясь времени тратой, поспешают вдогон за правдой. Он своей силой не хвастал, не носил одежды парчевой, но до льдов, до снежного наста им в конец весь край раскорчеван. В Бухаре и в Нижнем Тагиле говорят о его могиле. Что же ты грустишь, моя лада, о моей непонятной песне? Рада сердце или не рада жить с такой судьбою вместе? Если рада слушать такое, не проси от меня покоя. Знать, недаром на свете живу я, если слезы умею плавить, если песню сторожевую я умею вехой поставить. Пусть других она будет глуше, ты ее пригорюнись, слушай.
1: Раненым медведем мороз дерет, санки по фонтанке летят вперед. Полоз остер, полосатит снег. Чьи это там голоса и смех? Руку на сердце свое положа, я тебе скажу, не тронь палаша. Силе такой, становясь поперек, ты б хоть других, не себя поберег. Белыми копытами лед колотя, тени по литейному дальше летят. Я тебе отвечу, друг дорогой, гибель не страшная в петле тугой. Позорней и гибельней в рабстве таком, голову выбелив, стать стариком. Пора нам состукнуть клинок о клинок, в свободу сердце мое влюблено. Розовые губы, витой чубук, синие гусары, пытай судьбу. Вот они, не сгинув, не умирав, снова собираются в номерах. Скинуты ментики, ночь глубока. Ну-ка, с пентика полный бокал. Нальем и осушим, и станем трезвей. За южное братство, за юных друзей. Глухие гитары, высокая речь. Кого им бояться и что им беречь? В них страсть закипает, как в пене стакан. Впервые читаются строфы цыган. Тени по литейному летят назад, брови из-под кивера дворцам грозят. Кончена беседа, гони коней! Утро вечера мудреней. Что же это, что же это, что же это за песнь? Голову на руки белые свесь. Тихие гитары, стыньте дрожа. Синие гусары под снегом лежат.
0: Стоп!
1: кто до военных внушительных лет стоял императорский университет. Стоял, заложив у глава главу умов просвещения и точность наук. Но точны ли пределы научных границ в ветрах перелистываемых страниц? Не только наука, не только зудеж. Когда-то здесь буйствовала молодежь. Седые ученые в белых кудрях немало испытывали передрях. Жандармские шпоры вонзали свой звон в гражданские споры ученых персон. Фельдъегерь тех споров конца не дождал, их в тряской телеге сопровождал. И дальше за шорох печористых рек конвойным их вел XIX век. Но споров тех пылких, обрывки, обмылки летели как эхо обратные ссылки, и их диссертации изорванных клочья, когда еще ты не вставал, пролетарий, над синими льдами, над царственной ночью, над снами твоими, кружась, пролетали. Казалось бы, что это? Парень-рубаха, начитанник Гегеля и Фейербаха, не ждя для себя ни наград, ни хваленья, стал первым из равных на кряж поколенья. Да кряж ли? Смотрите, ведь мертвые краше того, кто цепями прикован у кряжа, того, кто пятой самолюбие расплющил, под серенькой русского дождика клющий, стоит объярмован позорной доскою, стоит нагружен хомутовой тоскою. Дорога плохая, погода сырая, вот так и стоит он, очки протирая, воды этой тише, травы этой ниже, к бревну издевательств плечо прислонивший. Но небо в свидетели призывая, смотрите, как грозно сверкают зорницы, следите, как туча растет грозовая, терпенье народа имеет границы. Сто довоенных томительных лет стоял императорский университет. На север сея стоял и на юг умов просвещения и точность наук. Но точны ли пределы научных границ в ветрах перелистываемых страниц? С наукой власть пополам поделя хранили его тишину педеля. Студенты, чинный став чередой, входили в вылощенный коридор. По аудиториям шум голосов взмывал, замирал и сникал полосой. И хмурые своды смотрели сквозь сон на новые моды ученых персон, на длинные волосы, тайные речи, на косовороток подпольные встречи, на черные толпы глухим ноябрем, на росчерк затворов, на крики «умрем», на взвитые к небу казацкие плети, на разноголосые гулы столетия, на выкрик, на высверк, на утренник тот, чьим блеском и время, и песня цветет. С неба полуденного жара не подступи, конная буденного раскинулась в степи. Все, что мелкой пташкою вьется на пути, перед острой шашкою в сторону лети. Не сынки у мамини к помещичьим дому, выросли мы в пламени в пороховом дыму. И не древней славою наш выводок богат, сами лица лавою учились на врага. Пусть поныне хвастают посадкой на скаку, смелим рысью частою их эскадрон в муку. Будет белым помниться, как травы шелестят, когда несется конница рабочих и крестьян. Не затеваем бой мы, но, помня перекоп, всегда храним обоймы для белых черепов. Пусть уздечки звякают памятью о нем, так растопчем всякую гадину конем. Никто пути пройденного назад не отберет. Конная буденного, армия вперед!
0: Чтобы даром силы не рассеивать водному могучему потоку, говорят, что наши реки севера можно повернуть к юго-востоку. Их, чьи имена знакомы издавна, Обь, Иртыш, и Енисей, и Лена, белыми буранами освистана гребни их серебряная пена, многими сказаниями добылими слух об их богатствах перемножен, долгими извилистыми милями путь их нетревожимый проложен, а гранит, гремя седыми гривами, ничего не видя за собою, утихают, никнут переливами пред холодной обской губою. Вы туда попристальнее гляньте-ка, как земля на севере бесплодна, как пуста прибрежная романтика, безо всякой пользы многоводна. Есть проект, чтоб силы вод текучие, изобилье драгоценной влаги перекинуть на пески сыпучие, на сухие степи и овраги, чтобы каракумы опаленные, где смуглеет саксаул без тени, вырастили б сочные, зеленые, тысячи полезных нам растений, чтоб без дорогой валютной выписки соль земли разливом вод питая, выгнать хлопок мягче, чем египетский, рис белее, чем в самом Китае, чтоб коврами цветовыми под ноги розы расстелила нам пустыня. Все это режим пространства водного может сделать буднями простыми. Как же это, чтоб не тундрой севера в океана прорву утекая, а в моря пшеницы, хлопка, клевера хлынула энергия такая? Это грандиозное строительство, чей размах лишь в мыслях охвачу, нашему советскому правительству, одному ему лишь по плечу. Затевали и американцы поворот своей реки Лаврентия, да как стали в спорах пререкаться, так и продолжают полстолетия. Реку поворачивать обратно. Поднимались конгрессмены лысые, беспримерно и невероятно, и не согласовано с традицией. В части сохранения традиций был их довод прост до умиления. Большинство должно на них трудиться, меньшинство держать бразды правления. Бизнесмены, члены Ку-клукс-клана, гангстеры в четвертом поколении, что им до строительного плана, отклонили при повторном чтении. Для судостроительных компаний, для больших компаний электрических был совсем не нужен, нежеланен сброс обратный вод в таких количествах. Дожидайтесь, правнуки, на фермах, не дождаться вам воды на пажитях, не лишить вам дивидендов верных жирно-малополиями нажитых. Только лишь в стране социализма, с новой человеческой породою, в государстве творчеством пронизанным можно прочно овладеть природою, управлять землею и водою, изменять воздушные течения, можно старость сделать молодою, всю в проектах, в будущем свечении.
1: Хлеб, тепло, одежда, обувь, лес густой, да лев толстой, больше требовать не пробуй, сверх того каприз пустой. Крепко сложен, прочно слажен дом, начало всех начал, все, что и ты работой нажил, все, что сердцем настучал. Остальные люди тоже жить должны таким трудом, чтобы обувь, хлеб, одежа, прочный мир и светлый дом. Да не всем удача светит, я стихами не солгу, может, я один на свете так беспечно жить могу.
0: Отдав Москве старушке честь той, что веков падает в дрему, поедем утром часов в 6 к
2: Тушинскому аэродрому. Вот здесь не долгорукий князь и не боярин древний Кучка. С Москвой здесь будущего связь. Она не бабушка, а внучка. Она могуча и стройна здесь по-особенному явно, как весь народ, как вся страна своеобычна, своенравна. Сюда другие города должны пожаловать, дивиться. Москва здесь в яве молода и впрямь красавица-девица. Сюда широкое шоссе гостеприимным жестом манит, и новая во всей красе Москва перед тобой предстанет. Зи предстанет. Здесь широко открыла даль времен грядущие просторы. Над зеленью стекло и сталь здесь останавливают взоры. Здесь сила новой красоты, могучей, точной, яркой, веской. Здесь обнаружены черты московской юности советской. Здесь виден новый взмах и взлет сооружений мощных своды. Здесь силу с силой волжских вод московские свивают воды. Здесь горизонта чистый край щитом от вражеской угрозы. Взмывают в небо, то и знай, стальные легкие стрекозы. Они летят во все концы своей страны необозримой, ее птенцы, ее гонцы, неся привет Москвы любимой. Взбивайтесь выше сокола путем высоким коммунистов, чтоб наша навсегда взяла, чтоб 30 превратилась в 300. Летите вверх, стремитесь ввысь к великой благодарной цели, чтоб 30 вешек разрослись, в века поднявшись зашумели. Ведь все, что раньше было сном, мечтой, видением, сказкой древней, осуществилось нашим днем и стало былью повседневной. Так грянем здравицу Москве, ее трудам, ее здоровью, чтоб вечно юн ее рассвет сиял под соболиной бровью.
1: Хоть у тебя немало мокрых свежих рощ, лишь щеки утирай. Я тебя не славлю, Курский округ, Соловьиный край. Что мне вспомнить, чем меня дарила родина щербатая моя? Рытые да траченные рыла, пьяные дядья да кумовья, со времен забытого удела навеки веков здесь земля не струнами гудела, громом волосатых кулаков. Били в душу, душу выбить силясь, а потом иди ищи, кто пустил густую кровь с потылиц, чьей свинчаткой свернуты крещи. Поднимались, падали, сходились городские против слободских, плакали, судились, торговали, и не стало их. Вновь родившись, петь пытались снова, но звериным воем захрипел, из зубов расшибленных с полслова выпадал напев. И зари пустынное сияние над быльем постылого мирка, над Путивлем, Суджей, обаянью гасло отсверкал. Бор дремучий над рекой гремучий, это только песенный галдеж, а на деле не изловишь случай, так и пропадешь. А на деле скривленные ивы, серый свет, что будний день зажег, тускли, холодный и ленивый плоский бережок. Что ж сказать на пути на прощанье вам, что в темень времени сбежав, все еще грозитесь мне, мещанье, выселки с глухого рубежа. Стойте ж, добывайте здоровеньки, вас не тронет лесть или хула, Люшенька до нижней деревеньки, тенькавшие вдоль колокола. Стойте крепче,
0: вы мое оплечье, вы мои деды и кумовья, вы мое обличье человечье, курские края. Дом стоял у города, на въезде, окнами в метелицу и мглу. Близостью созвездий думалось и бредилось ему. Заревое пламя било в стекла, плыл рекой туман. Дом дышал густыми коноплями, свежестью сводившую с ума. Он хотел крыльцом скрипучим дергать, хлопать ставней, крышей грохотать. Дом хотел шататься от восторга, что вокруг такая благодать, что его до стрех обстав подсолнух рыжей рожей застил от других, точно плыл он на прохладных волнах калачей и лопухов тугих. Что с того, что был он деревянным, что приштопан к камню землю врос? От него тянулись караваны свежих рощ и вороненых гроз. Он кружился и гримасы корчил, млел огнями, тьмою лиловел. И его ветров весенних кормчий вел других ковчега в голове. А когда рябила осень лужи и брало метелицей кусты, дому становилось хуже. Он стоял примолкшим и пустым. Только это с улицы казалось, а внутри он полон был и жив. Даже если вызывал он жалость, сам себя, смеясь, словил на лжи, так как зорь зарозовевший иней, стекол заалмаженный узор, вспыхивал и цвел, как хвост павлиний, синий и зеленый бирюзой. И дымясь под первую порошей, коренастый, тихий, небольшой, он вставал опять такой хороший, со своей дымчатой душой. И тепло запечное не тратя, и забив оконные пазы, по косым линованным тетрадям он твердил столетние азы. И такой же тишью невредимый, заморозком взятые в тиски, по соседству подымались дымы, будин безголосые свистки. В доме плыли тени, кошки, кружки, фикуса, луны, детских откровений и смятений, тишины и старины. Сквозь пазы растрескавшихся капель плыл жарок и затоплял края, где басовый стариковский кашель гул вливал в рассохшийся рояль. В доме пели птицы, сойки, коноплянки и клесты. И теперь еще мне птичий щебет снится, зори, росы, травы и кусты. И теперь глаза бы не глядели, уши бы не слушали иной, кроме той передрассветной трели, что будило детство за стеной. И когда, тавровое мещанство, я теперь смотрю тебе в глаза, я не знаю, где я умещался, кто мне это в уши насказал. Может, в клетке, может, из-за прутьев, горькой болью полный позарез, в сны мои протискивался грудью свежезаневоленный скворец. Потому ни дни, ни имена я, темный страх в подзорье затая, лишь тебя по бревнам вспоминаю, дом мой, сон мой, молодость моя. Травою зеленой одет, лукаве прищуренным глазом, охотничьим длинным рассказом прошел и умолкнул мой дед. Забросив и дом, и жену, и службу в казенной палате, он слушал в полях тишину, которой за подвиги платят. Сверкала его лебеда на 200 шагов без отказа, и зверю из черного лаза двуногая милость беда. Медведицы жертвенный рев, на лапах качавшийся задних, когда выступал медвежатник из мрака безмолвных дерев, и зимнюю ночью он шел с волками на честную встречу, и ахало эхо картечи по заимкам заспанных сел. И я, его выросший внук, когда мне приходится худо, лишь злую подушку примну, все вижу в нем Робина Гуда. Зеленые волны хлебов, ведущие с ветром беседу, и первую в мире любовь к герою, к охотнику, к деду.
2: Бабка радостною была, бабка радугою цвела, пирогами да поговорками знаменита и весела. Хоть прописана в крепостях, и ценилась-то вся в пустяк, но и в этой цене небольшой красовалась живой душой. Не знавала больших хором, не училась писать пером, не боялась ходить босой по лугам, покрытым росой. В тех лугах на ее наслед и набрел пересмешник дед. Нашутил перед ней, рассмеял, всеми росами насиял, на колени пред ней упал, из неволи ее выкупал. И пошла она за него, за курских глаз его синевой. Так и жили они с тех пор, губы в губы и взор во взор, а поссориться доводилось, ненадолго хватало ссор. Бабка радостною была, бабка иволгою плыла, понад яблоневыми ветвями мастерица на все дела. Отглядела на синий лен, отшумела под белый клен, до сих пор в нее над рекою соловьиный напев влюблен.
0: Голос свистит щегловый: мальчик большеголовый, встань, протяни ручонки в ситцевой рубашонке, встань здесь и подожди-ка. Утро синё и дико, всех здесь миров граница сходится и хранится. Утро синё и тихо, солнце мокра гвоздика, небо полно погоды, сейма сияют воды. Пар от лугов белёсый падает под березы, желтый цветок покачивая, пчелы гудят в акациях. Мальчик большеголовый, облак плывет лиловый, мир еще занят тенью, весь в пламенах рожденья. Не уходи за это море дождя и света. Чуй, кочаны капусты шепчут тебе, забудься. Голос поет щегловый: мальчик большеголовый, встань, протяни ручонки в ситцевой рубашонке. Огненными вихрами сразу пять солнц играют, счастье стоит старицей, сдунешь, не повторится. Шелк это или ситец, стой здесь теплом насытись, в синюю плавясь россыпь, искрами брызжут росы. Не уходи за это море дождя и света, стой здесь глазком окидывая, счастье свое ракитовое.
2: Из четырех времен в году весна милей и ярче всех. С полей последний сходит снег, и почки пучатся в саду. Она не терпит зимних бурь, она людей зовет к труду. И как зима бровей не хмурь, выводит на небо звезду. Из четырех времен в году лето светлей и жарче всех. Оно дает созреть плоду и рассыпает свет и смех. Как хорошо, сбежав к реке, остановиться над водой, кукушку слушать вдалеке и видеть месяц молодой. Из четырех времен в году осень ясней и тише всех. Не слышно птиц, и на виду последний вызревший орех. Но открывает небосклон поляны в инии серебря, чтоб виден был со всех сторон великий праздник октября. Из четырех времен в году зима свежее и крепче всех. Она пруды кует в слюду и заячий меняет мех. А на салазках вниз с горы, а шах голландский на коньках, а сквозь морозные поры вечер в колючих огоньках. пел торжественно петух, пар курился на задворье, звездный жар почти потух, пел петух весны предзорье. Шли часы такой поры, голоса примолкли раций, столяры за топоры не подумывали браться, всех сморило по весне. Птицы, звери, ребятишки все тонули в сладком сне, голову уткнув под мышки. Пел петух зарю не зря, мглистым утром до рассвета, и пришла к нему заря ярко-огненного цвета. Вся закутана в туман, словно в призрачной косынке, от нее весь лес румян, искорки в любой росинке, пел торжественно петух, эхом лес перекликался, ранний мир сиял вокруг, весь в лучах переливался. Как переменчива погода, то резкий холод, то тепло, то праздник птичьего народа, то песня прячется в дупло. Казалось бы, пора к отлету, уже сентябрь в седой росе. Так нет, не отобьешь охоту к рябин раскинутой красе. Срывает ветер сучья сосен, скрипит олете тонкий ствол, тех жалоб звук не переносен. О чем? Что жаркий день отцвел? Но мы поэтому не станем печалиться прохладным днем, слезой лица не затуманим, а вспыхнем пламенем багряным, рябин пылающим огнем. Прелесть утренней зимы. Дни стоят невыразимы, снегу хоть давай взаймы всем другим бесснежным зимам. Снег и снег, и ель в снегу в белых пачках балериной, снег зажегся на лугу ювелирной витриной, иней мечет жемчуга, ветка вверх взметнется тенью, и осыплются снега театральным привидением. Белый прах пробьет столбом, чтоб развеяться бесшумно, в небе еле голубом, все безмолвно и бездумно, на оградах, на столбах шапки криво вздеты на бок, будто выпивший казак спотыкался на ухабах. Этот воздух, этот вид можно пить не без опаски, он действительно пьянит замороженным шампанским. Над ширью полей порожних небес весенний синяк. Зима плывет на полозьях, зима скользит на санях. Задумавшиеся деревья, задористые лучи, во врагах ревущие ревня, всклокоченные ручьи. На ветре скрещенных саблях сложил свою голову снег и свищет отходную зяблик зиме, уходящей во след. Открой скорее ресницы, не в зимнем беспамятном сне. Звенят, звенят синицы повторную славу весне. С тобою сядем рядом, на ветра большой самолет. Весенним водопадом нас с ног до головы обольет. Ты вспомнишь, как это похоже на то, что видел глаз, когда мы были моложе, но хуже в 1000 раз. Потому что только теперь нам без розовых очков все, видимо, точно и верно, раскрытую ширью зрачков. Открой живее ресницы, взгляни сюда сама, последние страницы перелистывает зима. Что выделывают птицы? Сотни радостных рулат, эхо по лесу катится, еле ухом шевелят. Так и этот, так и этот голос пробует певец, цити-вити между веток, йори-фьори под конец. Я и сам в зеленой клетке, не роскошен мой уют, но зато мне сосны ветки словно руки подают. В небе гром наперекат, с небом, видимо, не шутки, реактивные свистят, крыльями кося, как утки. Ведь есть же такие счастливцы, что ранней осенней порой следят, как горят чернобривцы, склонившись над грядкой сырой. их жарким дыханием согрето, и пахнет, как в пробке вино, осеннее позднее лето дождями на нет сведено. Давай же копаться и рыться в подмерзнувших комьях земли, чтоб в будущий год чернобривцы, как жар в холода, расцвели. Тихо-тихо сидят снегири на снегу, меж стеблей прошлогодней крапивы. Я тебе до конца писать не смогу, как они бедны и красивы. Тихо-тихо клюют на крапиве зерно, без кормежки прожить не шутки. Пусть крапивы зерно, хоть не сытно оно, да хоть что-нибудь будет в желудке. Тихо-тихо сидят на снегу снегири, на головках бобровые шапочки, у самца на груди отражение зари, скромно серые перья на самочке. Поскакали в припрыжку один за другой по своей подкрапивинской улице. Небо взмыло над ними высокой дугой, снег последней поземкою курица, и такая вокруг снегирей тишина, так они никого не пугаются, и так явны их поиски жизни зерна, что понятно, весна надвигается. Кружится, мчится земшар в зоне огня. Возле меня бег пар, возле меня. Возле меня блеск глаз, губ, зол. Жизнь начинает свой сказ с азов. Двое идут, шаг в шаг, дух в дух. Трепет в сердцах, лепит в ушах их двух. Этот мальчонка был год назад без уз. Нынче глаза его жаром горят безумств. Эта девчурка играла вчера с мечом. Нынче плечо ей равнять пора с плечом. Первый снежок, первый дружок, двойник. Как он взглянул, будто ожог. Проник снег, а кругом них соловьи, перепела.

губ зов, жизнь повторяет давний рассказ созов. Не за силу, не за качество золотых твоих волос сердце враз однажды начисто от других оторвалось. Я тебя запомнил докрепко, ту, что много лет назад без упрека и без окрика загляделась мне в глаза. Я люблю тебя, ту самую, все нежней и все тесней, что, назвавшись мне Оксаною, шла ветрами по весне. Ту, что шла со мной и мучилась, шла и радовалась дням, в те года, как вьюга вьючила груз снегов на плечи нам. В том краю, где сизой заметью песня с губ летит скользя, где нельзя любить без памяти и запеть о том нельзя, где весна, схватившись за ворот, от тоски такой устал, хочет в землю лечь у явора, у ракитого куста. Нет, не сила и не качество молодых твоих волос. Ты всему была заказчица, что в строке отозвалось.

0: На сегодня хватит, девочки. Конец тренировки.
1: Как мило. Чего как вы сегодня?
0: Как? Если будете так играть и в воскресенье, то, пожалуй, мы обыграем команду.
1: Ура! Здорово! Вот это ничего.
0: Форма, девчонки, у вас отличная.
1: Спасибо.
0: Особенно у Станьковой Кветы.
1: Кветка у нас молодец.
0: Да. Надеюсь, Квета, ты уже отказалась от этой дурацкой мысли стать воспитательницей в группе продленного дня.
2: Представь себе, нет. Я в понедельник приступаю в Градоке под Прагой.
0: Ну, с ума сошла. Ты что, серьезно хочешь ездить в эту дыру из-за какой-то мелюзги?
2: Ну, во-первых, это не дыра. Градок совсем рядом с Прагой. А во-вторых, это не мелюзга, а мальчики или девочки старше 4 класса.
0: Но весьма солидный возраст.
2: Главное, с ними можно заняться чем-то интересным. А это мне нравится.
0: Но ведь ты не будешь успевать на тренировки.
2: Да не волнуйся, я совсем справлюсь.
0: Не уверен. А без систематических тренировок потеряешь форму. Ты же знаешь, Квета, что значит для нас этот сезон. А мне не хотелось бы ехать на международный турнир без тебя.
2: Да не волнуйся, Милан. До Градок всего час езды на автобусе.
1: Вот, час, угу, час.
0: Угу, час. Уйдет автобус из-под носа, и получится у тебя не меньше 2,5 часов.
1: Да, 3.

0: Так, теперь следующее, товарищ Станькова. Например, Файта Пепик. Вот, пожалуйста.
1: Свуд.
0: Да. СВУД и красный восклицательный знак. Что это такое? Вы уже разобрались?
1: С сложение. В вычитание. У умножение. Д деление.
0: Очень хорошо, совершенно верно.
1: Разобралась, товарищ Лавкова.
0: Так, короче говоря, особое внимание надо уделять арифметике. У него здесь сплошь да рядом хвосты. Файта второгодник. Его тянет к старшим, а на занятия ему уже не хватает времени.
1: Да-да.
0: Так, на грамматику тоже следует поднажать. Видите? Вот тут эту пометку красным карандашом.
1: Да, уделить особое внимание.
0: Прекрасно, вы очень хорошо во всем разобрались.
1: Ой, у меня сложилось впечатление, что мы только и будем все время заниматься.
0: А в обязанности группы продленного дня входит подготовка к занятиям. А вы что, разве этого не знали?
1: Я знала, но я не думала, что их будет так много.
0: Вы не бойтесь, вы не бойтесь. Все остальные не так уж плохи, как Файта. Ну, например, Итка Янатова и Эмма Слабахова очень старательные девочки. С ними не будет трудностей, они любят учиться. Вот Бетка, например, он не глупый парнишка. Ну, если бы не его увлечение футболом, он бы мог лучше учиться. Главное, быть с ними построже.
2: Внимание всех детей, записанных в группу продленного дня. Необходимо немедленно явиться в 4-й класс, где вас ожидает воспитатель Станькова.

0: Повторяю, вниманию группы продленного дня.
1: Здравствуйте.
0: Необходимо.
1: О, а почему вас так мало?
2: Мальчики, простите, не придут.
1: Почему?
3: Они говорили, что на продленке будет скучище.
1: А как тебя зовут?
3: Меня?
1: Да.
3: Эн Слабыхова, а это Итка Янтова.
2: Мальчикам не интересно вышивать. Это занятие для девочек.
1: А кто вам сказал, что мы будем вышивать?
3: Так было с Маховой, которая до вас вела продленку.
0: Вниманию всех детей, записанных в группу продленного дня. Необходимо немедленно явиться в 4-й класс, где вас ожидает воспитатель Станькова. Повторяю, вниманию группы продленного дня. Необходимо немедленно...
4: Итак, ты идешь, Карл? Да в час мне нужно быть на стадионе. Я с ребятами договорился.
5: Ну, футбол один раз можно и пропустить.
4: А тебе, Пепик, тоже можно один раз пропустить те самолетики, которые вы строите с Захами.
5: А я им сказал, что сегодня не приду.
3: Испугался.
5: Если папа сказал, что я должен ходить на продленку, то знаешь уж...
4: Может быть, новая воспитательница и не знает, сколько у нее ребят в группе.
5: А если бы.
4: Послушай, ты приоткрой немного дверь в класс, и мы посмотрим, кто там есть.
5: Давай.
1: Вот, видите, мальчики появились.
3: А это Карел и Пепик, они не хотят входить.
1: Эмма, заруби себе на носу, я не люблю ябед.
4: Я хотел прийти только...
1: Главное то, что ты здесь. Достаньте учебники. Прежде всего, сделаем домашнее задание.
4: Простите, а нельзя ли это попозже? Там ребята играют в футбол. Я...
1: Нет, ты Карел Бетка из класса Лавковой.
4: Да, ага. Откуда вы знаете?
1: Ученица говорила мне о тебе. Ну, теперь обратимся к арифметике. Садись рядом с Файтой.

0: Быстрее, девочки, быстрее, быстрее, быстрее, не отдыхать. Так, так, так, так. Ага. Здравствуй, Квета. Появилась наконец-то. Мы уже 30 минут тренируемся.
1: Милан, а ты знаешь, что такое свуд?
0: Нет, будь добра, объясни мне, пожалуйста, что это такое.
1: Хорошо, только после тренировки. А то я сегодня так и не поиграю.
0: Да-да, переодевайся быстрее. Так, девочки, давайте, давайте.

0: в детском саду. Поглядите-ка, Карл с Пепиком. Понятно, почему Пепик не приходит к нам.
1: А Карл на футбол.
2: А мы-то ему поверили, что он помогает своему отцу.
0: Детский сад идет, детский сад идет, детский сад идет.
3: А что это за крикун, Карл?
4: А я не знаю, я плохо вижу.
5: И я тоже плохо вижу.
6: Это Павел Зах, он на продленку не ходит. А второй Петр, они близнецы.
3: Угу, спасибо за информацию, Эмма.
4: Товарищ воспитательница, а можно мне уйти, а?
3: Куда уйти, Карл?
4: А я как раз в это время занимаюсь музыкой.
3: А, что ты говоришь?
6: Товарищ воспитательница, послушайте, он... Карл меня ущипнул, пускай он ко мне не пристает.
4: А я правду говорю.
3: Ну тогда беги.
4: До свидания.
3: До свидания. Ну, а мы возвратимся в класс. Нам надо еще позаниматься.
7: Можно?
8: Да-да, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Подходите поближе, товарищ Станькова. Садитесь, прошу вас.
7: Спасибо.
8: Вы еще не догадываетесь, почему я вас пригласил?
7: Заместитель директора еще не вызывал меня.
8: Ага. Ну так вот, мне кажется, что вы мало бываете с детьми на улице.
7: А что я могу поделать? Сначала обязанности, а потом уж развлечения. Разве не так?
8: Где это вы набрались такой мудрости? Обязанностей ребятам и так хватает на всю первую половину дня. Так пусть хоть после занятий, ну, немного пошалят. Вот увидите, тогда и учение лучше пойдет. И на продленку будут ходить с удовольствием.
7: Вам легко говорить. Я думала, я научу их играть в гандбол. Или еще во что-нибудь. Но я совершенно, совершенно не успеваю. Те полчаса, которые у меня остаются на прогулку...
8: Парами?
7: Это... Да, ну и что?
8: Ну, для девочек это еще куда ни шло. Ну, мальчишкам сразу же дадут прозвище «Детский сад», и вы их больше не увидите на продленке. И еще, неужели у них такое количество домашних заданий, что приходится сидеть над ними полдня.
7: Да, да, вот вы посмотрите, сколько в этом списке около каждой фамилии заданий. И СВУ там, и другие всякие сокращения. Не успеешь с этим разделаться, тебе уже следующий блокнотик несут.
8: Подождите, подождите, что это? Что это за сокращение? СВУ и прочее?
7: С – это сложение, В – это вычитание, У – это умножение, а Д – это деление.
9: Картошку, только сегодня все равно не разведем костер.
6: А у кого-нибудь есть бумага?
4: А зачем бумагу? У нас печки кончаются.
9: Да.
4: У меня вон последняя.
6: Ой, смотрите! Ребята планер испытывают.
9: Все-таки сделали.
6: Ой,
9: летит.
6: Смотрите. Поэтому и Пепик сегодня не пришел.
4: Вовсе не поэтому. Он себя сегодня неважно чувствует. Правда, Сденка?
9: Да.
6: Да ведь он там бегает вместе с близнецами.
9: Это не он.
4: Это не он.
3: А вы хотите построить какую-нибудь модель?
6: Вот было бы здорово.
4: Да, только это довольно трудно, мы не сможем.
6: Да.
4: У Заха в беседке настоящая мастерская.
6: Угу.
4: А еще к ним ходит один парень из промышленной школы.
7: Ну, я думаю, что они начинали не с такой модели, которую сегодня испытывают.
4: Конечно, нет.
6: А я нашла совсем сухую веточку.
4: Ну, кто попробует разжечь костер?
7: Я. Но не так. Попробую развести костер, как это делают лесники. Без бумаги. Ну, вот хорошенько смотрите. Пойдем летом в поход, это вам пригодится.
6: Вы пойдете с нами в поход?
7: Ну, а почему бы и нет?
4: Как это разжечь без бумаги?
7: Так, надо взять немного бересты и найти подходящие веточки. Так. Так, а теперь мы это подожжем.
6: Ой.
7: Горит.
6: Глухая!
7: Ну вот, Если хорошо разгорится, то напечем картошки.
2: Картошки!
1: Картошки!
2: А я люблю картошечку!

0: Представьте себе, пани учительница, наша Итушка прожгла на продленке юбку.
1: Но это уж слишком. Это уж слишком. Хотя чему тут удивляться, если вместо повторения уроков они костры разводили? Кто знает, какие сюрпризы нас еще ожидают, пани Янтова. Вы вот только прочитайте. Пожалуйста. Почитайте, почитайте. Я это конфисковала в классе. На арифметике.
0: Приходите сегодня на продленку. Вчера было лучше, чем раньше. Мы разводим костер. Сегодня будет какой-то сюрприз.
1: Ну, что вы об этом скажете, пани Янатовна?
0: Ошибок здесь хватает.
1: А что можно ожидать, если за год в продленке сменилось 4 учителя? И что после этого унаследует 5-й, который не любит делать уступок? Вы даже не представляете, сколько я трачу сил на то, чтобы подтянуть отстающих. Когда пришла новая воспитательница, я так надеялась, что она мне поможет. Вы знаете, я даже разработала специально для нее особый список. Ну, список с недостатками, чтобы она знала, кто в чем отстает. А вместо занятий Станькова гуляет с детьми по лесу. И Лацина ее защищает.
2: Добрый день, пани Квета.
3: Здравствуйте, пан Ванечек.
2: У вас сегодня какие-то свертки. Вы и в дверь-то не пролезете.
3: Ничего, выберусь через окно. Спасибо. Спасибо, пан Ванечек. Вот, сюрприз для своей продленки привезла.
4: Вот это да!
5: Вот это да!
1: Да, такого даже у Захов в мастерской нет.
5: Да.
6: Ой, где вы все это взяли? А?
3: Эту модель планера мы когда-то вместе с братом сделали. Он вел кружок в Доме пионеров, а я ходила ему помогать.
6: Ты только загляни в чемодан, Пеппи, смотри, ничего.
1: Ой, ничего себе, а!
5: Как интересно.
1: Братьям-близнецам бы посмотреть.
3: Пускай они приходят.
5: Но они, простите, не записаны на продленку, они уже в 7-й класс ходят.
3: Ну и что?
1: Ой, ну если вы разрешите, то они обязательно придут.
3: Пускай приходят. Сдена, а почему ты стоишь в стороне? В кружок моего брата девочки тоже ходили. И, кстати, мастерили не хуже ребят.
6: Мне еще не приходилось видеть, чтобы девчонки ковырялись с моделями.
5: Ну, ладно тебе.
3: Это еще ничего не значит, Карен.
5: А где мы этим займемся?
3: В классе. В классе у нас нет выбора другого.
5: Да, только мы сегодня в кабинете математики, а Лавкова очень любит порядок.
3: Ну, мы все уберем.
6: А может, нам пойти к Захам?
1: Нет, нет, у них беседка маленькая, мы там не поместимся, да и близнецов нет дома.
3: Ребята, если вы будете все аккуратно делать, то с классом ничего не случится.
5: Нет, мы так очень осторожно, мы так осторожно, мы все уберем, не бойтесь.

0: Активнее разминка, девочки, активнее.
1: Так, опять опаздываешь, Квета, ну сколько можно,
2: опять а? Опять опоздала. Один автобус ушел, а следующего долго не было, Милан.
1: А мы что тебе говорили, ты помнишь?
2: Я собиралась выехать пораньше, правда. Но у меня ничего не вышло. Мы занялись моделированием, и дети были очень увлечены, и я
1: да
2: не
1: ну,
2: хотела их...
1: Ты занимаешься моделированием? А что со сводом, интересно?
2: Ты знаешь, Лацин сказал, что я должна заниматься только подготовкой к урокам, и никакого свода. А он лучше знает, что нужно делать.
1: Если говорить честно, уж лучше бы ты занималась этим сводом, чем планеризмом.
2: Скажи, пожалуйста, тогда у меня все с продленки вмиг разбегутся.
1: Ну вот и хорошо. Тебе станет неинтересно, и ты вернешься в Прагу. Да и мне не надо будет беспокоиться.
2: Ну, Милан, это друг называется. Я думала, ты за меня болеешь.
1: Болею, ну, как тренер. И поэтому твоя продленка действует мне на нервы.
2: Ну, спасибо тебе.
1: Продолжаем, девочки.
3: Ребята, в чем дело? Почему вы не заходите в класс?
4: А теперь нам туда нельзя.
5: Лафита нам запретила заниматься в своем классе.
4: Лафита говорит, что такой недисциплинированной группы никогда не встречала.
6: Это из-за тех парт, которые мальчики вчера поцарапали. Вот.
4: Да. Все, хватит, хватит.
2: Говорите по очереди. Затем никакой Лафиты, а учительница Лавкова. И последнее. Лавкова любит, чтобы в классе был полный порядок. А мы вчера набезобразничали. И нечего удивляться, что она рассердилась сегодня.
4: Да там совсем маленькие царапинки.
2: Да, но на новых партах, Пепик. Если мы будем дальше продолжать в подобном духе, то нас никто не пустит в свой класс.
4: Подумаешь, тогда мы все время будем играть в футбол.
2: Да. Да. Ну а когда настанут холода?
4: Тогда мы полетим на юг, как перелетные птицы.
7: Да, на тепло.
2: Ну, если это все так прекрасно, пойдемте к лесу. Будем учиться летать.
6: Я умею!

0: Ой-ой, Петр! Петр, смотри, планер летит!
1: Как быстро! Не знаю, что бы это могло быть.
0: Ты смотри! Смотри, это же ребята из продленки!
1: Так этот планер у них действительно летает. Ну-ка, пусти.
2: Ух ты! Давай, давай, давай,
0: Надеюсь, вы не смылись из яслей, малыши.
3: Ой, Павел, вы не от няни случайно сбежали?
2: От кого, мальчик? От няни. Это не о вас, товарищ воспитательница.
4: Ой, Эмма, ты опять ябедничаешь.
1: Да нет, я так не думал.
0: Подожди, это... Это ваш планер?
4: Это наш. Мы его на продленке сделали. Да. А ты что, разве не знал?
1: Да нет, Пепик что-то говорил, но...
4: Но вы не поверили, да?
0: Да где уж? Ведь ни одна из воспитательниц раньше не летала.
1: А еще знаете, почему мы не поверили? Ребята поцарапали в классе товарища Лавковой парты, и вам негде было работать.
2: И не так уж и все плохо. У нас в резерве еще два класса, а в те дни, которые мы должны быть в классе Лавковой, будем гулять, правда?
4: Посмотрим с Дэном.
1: А если вы захотите, знаете что? Приходите к нам в беседку. Правда, там довольно тесно.
4: Ой, спасибо, спасибо, мы с удовольствием. А если вы захотите к нам зайти, пожалуйста, милости просим.
2: Приходите, приходите к нам.
0: А вот нет ли у вас какой-нибудь... Книги по моделированию.
1: По моделированию.
4: Если бы только книжки, Павел, у нас целый чемодан всякого добра.
1: Да.

0: Ватсона. Дети мне передали, что вы меня разыскивали.
1: Да, да. Из района прислали статистический запрос.
0: Да.
1: Я бы попросил вас сделать его к завтрашнему дню.
0: А в общем дело. Понятно.
1: А как обстоят дела со Свудом?
0: Я последовала вашему совету. Побольше бывать с детьми на воздухе. Только...
1: Учительница Лавкова сердится, так?
0: Да.
1: Ну, не бойтесь, это у нее пройдет.
0: О, если бы.
1: Она почему-то считает, что все дети должны получать одни пятерки. Да, чуть не забыл. У меня ведь для вас есть кое-что.
0: А что?
1: Старый, довольно потрепанный верстак.
0: Верстак? А для чего нам?
1: Чтобы не наносить ущерба государственному имуществу, товарищ воспитатель.
0: А, понятно. Кто-то уже успел вам сообщить.
1: Да вы не переживайте так.
0: Ну, с этим верстаком, я думаю, вы не серьезно.
1: Почему же?
0: Кочующая продленка, да еще странствующий верстак, это уж слишком.
1: Если я вас правильно понял, то вы согласны его взять, если в придачу получите собственное помещение для продленки.
0: Нас обрадовал бы просто постоянное помещение, а собственным я и не говорю. Я полагаю, Лавкова не забыл вам сообщить, что запретил нам занимать ее класс?
1: Вот
0: в те
1: как?
0: Дни, когда мы должны быть в нем, да, она заботливо запирает дверь на ключ. Вы могли бы замолвить за нас словечко? Может, она вам не откажет? Мы с ребятами не можем все время находиться на улице.
1: Понятно. Завтра мы вместе посмотрим расписание уроков. Может быть, и найдется какой-нибудь свободный класс.
0: Спасибо.

0: Зачем это вас туда заманили? Раньше никак не могла вас уговорить ходить на продленку. А теперь вы там все время торчите. Над вами скоро начнут смеяться. Такие большие, а толчете среди малышни.
1: Да ты что, мам? Какая малышня? Это группа для школьников, понимаешь?
2: И там начали строить модели.
0: Кто бы мог подумать? Модели!
1: Ой, мама! Из нашего класса туда ходит уже несколько человек.
2: А директор сказал, что для нас можно было бы организовать школьный клуб. Ну, представь себе, мама, брат воспитательницы Станьковой летает на настоящем самолете.
1: Да.
2: Он обещал, что летом устроит для продленки, для нашей продленки, обзорный полет над Прагой.
1: Ну, представляешь, мам?
0: Ну, пожалуйста, пожалуйста, никаких планов. Ну, у вас хоть когда-нибудь появится свободное время для учебы?
1: Не беспокойся, мам, все будет в порядке.
2: Да, конечно.
1: Не беспокойся.
3: Ну что, Квета, ты понимаешь, что эту встречу мы проиграли из-за тебя?
4: Можно подумать, что я одна сегодня играла.
3: Нет, не одна. Но ты играла как новичок какой-то.
5: Тут удивляться нечему. С самого начала было ясно, что ты потеряешь форму.
6: Тебе еще не надоела твоя продленка?
5: Совсем наоборот, она даже мне больше нравится.
3: Господи, какая ты упрямая.
5: Если бы ты, милый, не закрывал глаза на то, что Квета ходит на тренировки, как ей вздумается, мы не проиграли бы сегодня.
6: Это точно.
3: Ну вот, теперь еще вы на меня набросили.
5: А на кого же еще? Ты же тренер.
3: Хватит. Хватит. С сегодняшнего дня, Квета, я хочу видеть тебя на каждой тренировке. И без опозданий. Никаких ссылок на транспорт не принимаю. А если будешь играть, как сегодня, поставлю вместо тебя Паню, ясно? Так что ты хорошенько подумай, что лучше, продленка или команда.
5: Ребята! Ребята, вы сейчас удивитесь! У меня сенсация!
6: Сенсация? Кажется, ты кое-что забыл.
7: Я хотел...
6: Пропустить суп. Только до тех пор, пока по столовой дежурю я, суп вы есть будете.
5: Ой, ребята! Ребята, в спорте есть кое-что!
2: Ну-ка,
5: читай, Петр!
7: Что там опять происходит?
5: Давай газету. Не хватает только, чтобы она ее отобрала.
2: Да я ее сейчас под стол спрячу.
5: Читай на третьей странице.
2: Нападающая Станькова... Надежда нашего гандбола.
5: Понял? Вот так вот.
8: Это наша пани Квета?
5: А кто же еще? Вот фотография напечатана.
7: Покажи. Вот.
8: Такого еще не было. Воспитательница, и о ней пишут в газетах.
5: Тш! Станькова поедет в Исландию, если улучшит свою форму. Читай.
2: Жаль только, что в последнее время спортивная форма Станьковой значительно ухудшилась.
5: Вот.
2: Скорее всего, это произошло в результате несистематических тренировок.
5: Так,
2: прежде всего, необходимо решить вопрос о ее нагрузках.
9: Ребят, ведь это же она, а?
7: Ну да.
9: Она никогда ничего не говорила. Нет, помните, она хотела, чтобы мы играли в гандбол.
2: Ну...
9: Она тогда бы могла играть с нами... И не терять спортивную форму, помните, да?
7: Да, а мы-то к ней все с моделями, правда, Петр?
9: Ну да.
8: А Лафи тут с занятиями.
5: Да. Осторожно, идет!
6: Отдайте мне газету. Отдайте.
9: Пожалуйста.
6: Вот так. За столом, мои милые, не читают. И пора бы это уже знать.
9: Ну как, получается?
5: Ой, ребята, теперь же намного лучше. Карри лучше всех, за ним с Дэна. Так, ребята, теперь займемся немного техникой мяча. Если дело пойдет хорошо, то летом можем провести турнир по гандболу. Конечно, в том случае, если я буду здесь.
2: Вы что, хотите уехать?
5: Знаешь, иногда да.
8: Вам у нас не нравится?
5: Да нет, мне не нравится, что мы качуем из класса в класс.
2: Смотрите, ребята, кто-то едет на мотоцикле прямо по полю.
8: Милан, откуда ты взялся?
3: С неба свалился, чтобы ты опять не опоздал на тренировку. Я из-за тебя мчался, как ненормальный.
5: Скажите, это не вы случайно написали в газете, что товарищ Станькова из-за нас не может тренироваться?
3: Случайно этот человек не я. Но я с ним полностью согласен. Квета, садись скорее. Еще 15 минут, и ты погибла.
5: Но я должна довести детей до школы.
10: Мы сами дойдем.
5: Вы не волнуйтесь.
3: Вот молодцы, ребята. Первые разумные слова, которые я услышал.
5: Тогда я побегу переодеться.
3: Быстрее давай.
9: А мы тоже будем играть в гандбол.
10: Тренировки каждый день.
5: Чтобы она сохраняла хорошую форму.
3: Я вижу, вы о ней заботитесь. Но Квете, ребят, то есть товарищу Станьковой, вот ей может помочь только одно. Это регулярные тренировки в клубе, понимаете?
5: А у нас тоже тренировки.
11: Да вот увидите, она еще все наверстает.
3: Я знаю, что она наверстает, если у нее хватит ума вернуться в Прагу. Ну, Квета, поехали!
5: Петр, будь внимателен, чтобы дорога ничего не случилось.
2: Ладно.
3: Привет, молодежи.
5: До свидания, ребята.
12: До свидания.
13: Бижон. А она с ним встречается, да?
9: А могла бы поинтересоваться им.
13: А что тут спрашивать? Это и так ясно. Определенно она с ним встречается, и в нашей продленке здесь не останется. Не беспокойтесь.
5: Беспокойся давай за себя, а то как полетишь сейчас в кусты.
13: Только попробуй, только попробуй. Увидишь, что тебе моя мама... Ой, ой, Петр, пусть она от меня отвяжется.
2: Ладно, не дурите. Разорвете тренировочные костюмы и будет дело тогда.
13: Вот увидите, она уедет. Ага, ага, ты мне костюмчик порвал. А все равно она с ним встречается, уедет в Прагу.
2: Оставь ты ее. Привет. Привет, ребята.
5: Привет. Мигом садитесь обедать, пока Лафита не заметила, что вы суп пропустили.
2: Я слышал, что Лацина вызывал вас в учебную часть. А что случилось, папик, а?
5: Ой, плохо дело.
2: Да.
5: Что, замечание в дневник? Если б только замечание. У Лацина в кабинете был директор, и его очень заинтересовало, почему мы возвращались домой одни.
2: Ого.
5: И не приезжает ли за Кветой этот парень каждый день?
14: Да, ужасно не повезло. Лацин из-за такой ерунды не стал бы поднимать шум. А в присутствии директора ему пришлось. Ведь он только его заместитель.
5: Ну, я этой Эльме ябеди. Я ей припомню.
2: Можешь припомнить сейчас. Вон она пришла.
15: Эмма Слабахова.
16: Что?
15: Ты там с супом поосторожнее, а то прольешь.
16: А здесь нет свободного места.
15: То есть как это нет? Ты что, не видишь? Вот, около мальчиков свободный стул.
5: Да здесь занято, мы своих ребят!
15: Спокойно, пожалуйста, не кричите. Когда в столовой столько народа, места не занимают. Видишь место? Садись и не болтайся. Где твоя ложка, Слабахова?
16: А там были только вилки.
15: Я сказала, перестаньте смеяться. Вернись назад и попроси на кухне ложку.
16: Хорошо.
5: Ой, ребята!
2: Чего? У меня гениальная идея!
5: Чего? Я Эмми насолю за ее доносы!
2: А как? Солью!
15: Да. Мы сейчас ей супик-то испортим! Наклоним солоночку к супику!
2: Давай-давай, колдуй-колдуй!
15: Вот так!
2: Ну, да, ты, Пепик, сейчас наколдуешь себе новые неприятности!
5: Тихо, ребята, уже возвращается!
14: Ой, вкусно!
16: Суп сегодня какой-то странный!
2: А почему? Мне нравится.
14: Да,
2: мне
14: очень вкусно.
16: Ты, он как будто пересолен. А че вы смеетесь-то?
2: А ты знаешь что? А ты его вылей, пойдем.
5: Правда, вылей, пойдем.
16: И вылью, и вылью.
15: Куда это ты, Слабахова?
16: Суп, простите, очень пересолен.
15: Что вы опять хохочете? За едой не смеются. Не выдумывай, пожалуйста. Всем понравился, а барышни Слабаховой нет.
16: Мальчик, но ведь правда же солёный.
14: Очень вкусный.
5: Да, действительно.

0: Милан.
1: Здравствуй.
0: Ты знаешь, ты в следующий раз за мной не приезжай, чтобы разговоров не было.
1: Так. Какие разговоры? Кому какое дело, как ты добираешься до Праги, а?
0: Ну, это все из-за того, что в прошлый раз я не довела детей до школы.
1: Надо же. Дети. Ни шагу без няни.
0: Ну, они в тот раз повздорили, одну девочку толкнули. Она разорвала свой тренировочный костюм.
1: Ну, скорее всего, у них раньше там что-нибудь произошло, ребята.
0: Она любит ябедничать, может.
1: Я не могу понять, почему из-за какой-то ябеды мне нельзя за тобой приезжать.
0: Женщины в магазине говорили...
1: Болтовня женщин меня не интересует. В конце концов, у тебя хватит ума перейти на работу в Прагу.

0: Да?
1: Нам надо с тобой поговорить.
2: Ну, слушаю.
1: Пап, ты случайно не знаешь, нет где-нибудь свободной комнаты, а?
3: Я надеюсь, ты не собираешься жить один.
4: Да нет, пап, ну мы с тобой хотим поговорить серьезно, нам нужна комната.
3: А кому это вам?
4: Нашей группе продленного дня. А то мы кочуем из класса в класс, и никому до нас дел нет.
3: Вы что-нибудь натворили, наверное?
1: Да нет, мы, понимаешь, мы немножко парты поцарапали, но меня там не было, и Петра тоже, не,
4: тоже
1: было.
4: Не было.
3: Да, это меня удивляет.
4: А она хочет от нас уехать.
3: Кто?
4: Ну, наша воспитательница.
1: Да подожди, подожди, Петр. Понимаешь, пани Квета хочет подать заявление с просьбой о переводе.
3: А-а-а.
1: Ребята это слышали в учительской. А-а-а. Ну, мы решили. Решили, что должны что-нибудь придумать, чтобы она от нас не ушла, понимаешь?
4: Она очень хорошая.
3: Да хоть кто-то у вас хороший. Слушайте, знаете, кто вам может помочь с комнатой?
1: Кто?
3: Ванечек. Он же каждый день обходит весь поселок и все знает.
1: Пап, это прекрасная идея. Пошли, Петр.
4: Спасибо, идея. Папа.
5: А куда ты меня привез, Милан?
6: На место твоей будущей работы. Вот это территория нового детского сада. Прошу любить и жаловать. Будешь тут вот с ребятами учить стишки.
5: Что?
6: А приступать можешь хоть завтра, вот что. Я обо всем договорился. А тебе требуется только одно сказать «да».
5: Ну, Милан...
6: Что?
5: Пойми, ведь это то же самое, если ты сменишь мотоцикл на трехколесный велосипед. Ну и почему я должна возиться с карапузами, если мне нравится работать со старшими детьми?
6: Речь прежде всего идет о том, чтобы ты могла нормально тренироваться. Я-то думал, ты обрадуешься. Разве ты не говорила, что сыта по горло этими скитаниями из класса в класс, и тебе кажется, что вы перелетные птицы?
5: Но я не могу же из-за этого бросить детей.
6: Ну, если не из-за этого, то хотя бы ради команды, ради клуба, ради соревнований.
5: Стало быть, Милан, тебе клуб дороже, чем человек.
6: Ах, ну и поступай, как знаешь.
7: Ну там, постойте, вы куда, ребята?
4: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
4: Нам надо в управление.
7: К кому?
4: К товарищу. Девочка, как его зовут?
8: Пальчик.
7: А? Никакого пальчика здесь нет.
4: Как нет?
8: А наша мама звонила по телефону и сказали, что складом заведует пан Палич.
7: Ох, складом! Ну, так бы сразу и говорили. Так его фамилия Маличек. Ну вот, второй этаж, комната номер 7.
4: Айда,
7: постойте, ну, ребят, ну что вы? Собрались идти все равы, что ли? Так не годится. Только грязь туда натащите. Тем более, что у мальчика маленькая комната. Вот если двое пойдут, тогда будет вполне достаточно.
9: Тогда пусть пойдет Петр и Карл.
4: Да. Правильно. Да. Пошли.
9: Ну, давай, ребят.
7: Ну, ладно, только тихо там, слышите, ребята? А зачем вам нужен мальчик-то?
8: А мы хотим попросить у него какое-нибудь помещение для нашей продленки.
7: Да что вы, какая продленка? У нас и так с комнатами туго.
8: Не беспокойтесь, мы вас не стесним. Мы нашли одну заброшенную лавку.
7: Угу.
8: Если нам не дадут комнату, то мы станем сиротами.
4: Да,
7: сиротами как это?
9: Да наша воспитательница Станькова уедет от нас в Прагу. Мы бродячие продленка, и никто не пускает нас в свой класс.
1: А если вы интересуетесь спортом,
7: ну, как,
1: то тогда
7: как?
1: Должны знать наши воспитательницы.
9: Да, о ней даже в газете писали. Станькова должна ехать на соревнования в Исландию.
1: Да.
7: Надо же, а?
9: Да.
8: Они возвращаются.
9: Ребята,
8: иду-ка.
1: Ну чего, ребята?
10: Да никак.
4: Никак. Взял и прогнал нас.
7: Постойте, ребят, постойте. Газета, в которой вот о ней писали, у вас с собой?
9: Да она с собой, Карл, давай сюда.
7: Ну-ка, подождите. Так, нападающая Станькова, надежда нашего гандбола.
1: Ну вот, видите?
7: Да, действительно, было бы обидно. Ну, погодите. Погодите, ребята, мы еще повоюем. Ну-ка, подождите. Так. Послушай-ка, Франтишек, вот у меня тут делегация детей. Да, такие перелетные птицы. Да-да-да, они тебе сами все объяснят. Слушай-ка, сделай для них что-нибудь, ладно, а? Хорошо, я их тебе посылаю, ладно?
0: Ребята, вас примет заместитель. Первый этаж. Первая дверь налево.
2: Вот, пошли, ребята!

0: Товарищ Лацин, мы привезли с лесопилки отходы, ну, которые пойдут для работы в школьной мастерской.
1: А куда их положить, а?
2: Ах, вы пострелята. Минуту назад мне звонил некто Палечек.
0: Малечек? А что, нам дают помещение?
2: Одну комнату с прихожей. Об остальном договоримся.
3: Ура!
0: Только не говорите, пожалуйста, об этом, товарищ Станьковый, ладно? Мы хотим сделать ей сюрприз.
4: Можно войти?
2: Пожалуйста, пожалуйста.
0: Здрасте.
1: Здравствуйте.
2: Я только что вас вызывал.
4: А что-нибудь случилось?
2: А что могло случиться? Ребята привезли отходы с лесопилки. Вы отберите то, что вам может потребоваться для моделей.
4: Вы всегда умеете меня порадовать. То верстак, то отходы с лесопилки. А помещения все нет.
2: Все сразу не получается. А это что вы принесли?
4: Я подожду, пока вы закончите с ребятами.
0: Мы уже уходим. До свидания.
1: До свидания.
0: Так мы эти деревяшки сложим в сарай, ладно?
2: Хорошо.
4: Товарищ Лацина, я принесла вам заявление о переводе.
2: Вы действительно хотите уехать? Куда?
4: В Прагу, в детский сад.
2: Послушайте.
4: Прошу вас, не упрекайте меня. Мне и так тяжело.
2: Я и не буду вас упрекать, только хочу сказать, что они вас любят. Вы первые, кому не так относятся.
4: Я знаю.
2: Ничего вы не знаете. Если бы знали, не выезжали. Нет, я не хочу вас уговаривать, но у меня есть предложение. Пока я кладу заявление в стол, если вы передумаете, я его порву. Если нет, отдам директору. Договорились?
4: Договорились.

0: штукатурь этот угол. Ну, не стой.
1: Я штукатурю не стою.
2: Хорошо бы повесить хоть какую-нибудь картинку и цветы на окно поставить. Еще не проболтались к Вете?
3: Что вы, молчим, как рыбы.
4: Труднее всего с Эммой.
5: Да, она такая болтливая.
2: Ну, ребята, на сегодня хватит.
0: Думаете, успеем к понедельнику, а?
2: Конечно. Но я вас прошу без глупостей, а то вам попадет от меня. Ах, я бы с большим удовольствием остался здесь, а не уезжал бы в Прагу. Но совещание.
4: Карл, как ты там на стремянке? Тебе помочь?
5: Отойди в сторону, а то я тебя забрызгаю. Я тороплюсь. Мне надо кисти домой вернуть. Я их у отца без разрешения взял. Ой, влетит от него.
6: Карл! Ой, Карл! Ах, вот ты где!
5: Ой, папа, а что ты здесь делаешь, а?
6: Быстро все собирай, я целый час ищу свои инструменты.
4: Пан Файта, разрешите нам закончить!
6: Закончить?
5: Ну, пап, мы ведь начали в 5 утра. Если ты нам хоть немножко поможешь, мы ведь быстро кончим.
6: Да? В 5 утра. Ну, ладно, ладно. Слезай вниз, а то ты уже похож на зебру. О, бегите с Пепиком к нам и принесите еще краску. И быстрее, ребята.
4: Беги!

0: Ну, давай, снимай уже. Подожди, снимай ковер.
1: Ходи сюда. Ну что, берем его отсюда?
0: Да, ну, лично мне никакого ковра не надо.
1: А мама?
0: Ну, знаешь что, надо поосторожней, чтоб с ней не столкнуться, когда понесем, понял?
1: Я придумал.
0: Чего?
1: Мы спустим его на бельевой веревке прямо в сад.
0: Ну, гениально. Слушай, а может, и занавески возьмем, а?
1: Да не, нельзя. С улицы сразу заметно.
0: Да ладно тебе, давай, снимай.
1: Возьмем.
0: Помогай.
2: О, вы меня удивляете. Суббота, а вы уже на ногах. Павел, Павел, зачем ты залез на окно?
3: Мы делаем уборку, решили сделать уборку в своей комнате.
0: Да. Ну, мы же давали в пионерском отряде обещание, что будем помогать дома.
3: Что будем сами всегда убираться.
0: Вот, и тебе вообще не придется заходить нам в комнату.
2: Интересно, надолго ли вас хватит? Ну, хорошо, идите завтракать, потом можете заняться уборкой.
3: А после завтрака нам надо уходить на продленку.
2: В субботу?
0: Да нет, понимаешь, мы договорились с ребятами. Уберем здесь после обеда.
3: После обеда уберем. Ладно, мам?
2: Уж будьте любезны.
3: А мы не лотери. Ну, какие мы лотери?
0: Мы не лотери, нас
3: мама
0: не пускала. Да.
3: Ой, а кто же это выкрасил все?
4: Пан Файт, а мы с Пепиком помогали.
0: Красиво, да? Вот Лацина удивится.
5: Ребята, откройте. Ой. Ой. Ребята, у меня руки заняты, откройте, помогите.
4: Первая девчонка, которая не притащила горшок с цветами.
5: Как это не притащила? А ну-ка, помогите вытащить его из сумки. Только осторожно, не сломай.
6: Ну надо же, кактус, а получше ничего не было.
5: А вам не нравится, что ли?
4: Да нравится. Да только всем до единого пришла в голову эта гениальная идея.
6: Ребята, хорошо бы картину, а?
0: Картину было бы.
4: Пожалуйста. Вот, я вытащил из рамки дедушку с бабушкой и вставил в нее репортаж о пане Квете. Смотрите.
6: Ну здорово, слушай, как хорошо получилось.
3: Ребят, а мы, между прочим, с Пашкой тоже кое-что
5: принесли. А ну-ка, покажи.
4: Что это вы притащили?
0: Это ковер.
6: О, неприятностей-то не будет?
0: Да какие неприятности? Он из нашей комнаты.
3: Из нашей комнаты мы его взяли.
6: Давайте постелим на середину.
0: Давай.
5: Давай сюда, вот тут осторожно,
0: ну что?
5: Вот сюда, в эту сторону.
3: По-моему, красиво, а?
4: Красиво. Здорово, а?
5: Это я! Даже устала! Смотрите, девочки, это настоящая картина! Смотрите, девочки, это настоящая картина!
6: Ого! Ой, настоящая!
0: Ой, какая красивая! А ты ее надолго принесла-то?
5: Я не знаю, но думаю, что до конца учебного года точно!

0: Милиция слушает.
1: Говорит Янатова. Прошу вас немедленно приехать. Нас обокрали.
0: Так, ваш адрес?
1: Доктор Рудольф Янота, Градок 50. У нас пропала картина. Может быть, и другие вещи, но мы пока не выяснили. У нас ремонт. И знаете, как это бывает? Вещи вынесли на веранду и на улицу.
2: Ой-ой-ой, милиция. Ой, с собакой. Что бы это значило?
3: О, товарищ Иванчик. Простите, не скажите, кому принадлежит этот дом?
2: Народному совету. В одной половине склад, другую отдали детишкам под клуб.
3: А, ясно. А вы, случайно, не заметили? Здесь никто не проносил картину.
2: Картину?
3: Да.
2: Вот именно картину не могу сказать, а вот какое-то барахло ребятишки уже несколько дней таскают. Можем зайти и посмотреть.
3: А у вас есть ключ?
2: Да нет, они его вешают около двери. Ребятам там и прятать-то нечего. Вся обстановка, старая мебель из школы. Ну вот, вот он ключ-то здесь. Вот так. Проходите, пожалуйста. О, смотрите-ка. Картина-то здесь. И красивая.
3: Да не только картина. О, еще ковер. Вот занавески. Ну что ж, картину-то эту я заберу.
4: Привет, мама.
5: Здравствуй, мам.
1: Ну-с, очень хорошо, что вы вернулись, мальчики. Что это вы с ковром сделали?
4: С каким ковром?
5: С каким ковром?
1: Ну, не прикидывайтесь. Хотите, чтобы папа вызвал милицию?
5: Мам, ну зачем их беспокоить из-за каких-то пустяков?
4: Ну, мам, ну есть вещи и поважнее.
5: Есть вещи и поважнее.
1: Ну, вот что. Если через полчаса вещей не будет на месте, придется мне вам с ремнем все объяснить.
4: Видал?
5: Ну вот.
3: Когда вы с Танькова были последний раз в Градоке?
6: Вчера. Что-нибудь случилось?

0: всерьез, да?
1: Разумеется. Иначе меня бы здесь не было. Переодевайтесь и поедем.
0: Но у меня же соревнования.
1: Сожалею, но им придется играть без вас.
2: В чем дело, Квета?
0: Я должна ехать в Градок. Товарищ милиционер приехал за мной.
2: Ну, кошмар какой-то. Еще и по субботам, Градок. Что еще там натворили твои шалопаи?
1: Я бы на вашем месте так не раздражался. Пока еще не ясно, кто что натворил.
2: Не хотите ли вы сказать?
1: Не хочу, но встречу пускай доиграет кто-нибудь другой.
2: Вот видишь, Квета, что я тебе говорил? Надеюсь, что хоть это тебя окончательно убедит оставить продленку.

0: скоро приедем. Картину мы уже возвратили, а там еще есть ковер, занавески и прочие мелочи. Вы должны мне сказать, что кому принадлежит.
1: Какой ковер? Какие занавески?
0: Сейчас все вспомните. Вот терраса. Ключ пропал.
2: Да вон он в двери.
3: А, тогда тихо. Ждите здесь, а я посмотрю на этих воришек.
4: Снимаюсь теперь.
3: Да сниму, ладно. Мне мишень так и
0: сняли. Эй, ребята! Эти занавески ваши?
3: Ой, испугали. Я чуть не свалился.
4: Занавески эти наши.
0: Так, мы получили сообщение, что в поселке кое-у-кого украдены вещи.
3: Да что вы? Что вы? Мы все это дома взяли, а теперь вот хотим отнести назад.
0: Назад?
3: Да.
0: Рад слышать. А ковер чей?
4: А этот ковер наш.
3: Наш,
0: а, честно. Я смотрю, вы прекрасно потрудились. Ну, а кто вас этому научил, а? Станькова?
3: Да что вы, что вы? Она ничего не знает. Мы как раз для нее сюрприз готовили. Ну хотели ее обрадовать, понимаете?
4: Вот это только ничего не вышло.
3: Да.
4: Иткина картина куда-то пропала, а нам родители приказали немедленно вернуть все домой.
3: Ну вот.
4: Мы боялись, что и наши вещи кто-нибудь, ну, может, унести отсюда, поэтому...
3: А вы уже поймали вора, а?
0: Вора? Да-да, он уже в наших руках. Ну, хорошо, я пошел. Дверь закройте.
3: Угу.
0: Да, и в следующий раз, когда будете кому-нибудь готовить сюрпризы, предупреждайте своих родителей.
4: Ладно.
3: Паш, да.
4: А вот и с Дэна с Карелом. И Пепик с ними.
0: Так. Куда это вы с радиоприемником, а? Что, решили концерт для белок устроить?
5: Что вы?
0: Ха. Это ваш приемник?
2: Да, моего дедушки. Он уехал погостить к тете, и мы одолжили у него приемник.
0: Одолжили? Ну, а дедушка-то об этом знает?
2: А я его сразу верну, как только дедушка приедет.
0: Угу, ясно. Ну, а ты тоже из дома что-то притащила?
6: Нет, я просто поискала на свалке. А там пропасть прекрасных вещей. Вот эта полочка для приемника. Если ее почистить, она как новая будет.
0: А, ясно. Ну, а ты тоже со свалки?
6: Что вы? Это совершенно новая вещь. Мы ее сделали вместе с папой. Посмотрите.
0: Ну-ка. Школьный клуб.
6: Товарищ Лацинов сказал, что мы организуем настоящий клуб,
2: да,
6: так как собралось много школьников.
0: Ну что ж, все ясно. Думаю, ваша воспитательница очень обрадуется. Желаю вам успеха.
6: Спасибо.
7: До свидания.

0: Ну что ж, вы все видели и слышали. Так что, думаю, в понедельник, товарищ Станько, у вас ждет сюрприз.
1: Ну, надеюсь, что сегодня сюрпризов больше не будет.
0: А вы серьезно надумали от них уехать?
1: Теперь уже нет. Только вот...
0: А, ваш тренер недоволен, да?
1: Да, он просто этого не понимает. Но я надеюсь, что он поймет.
0: Знаете, если он стоящий человек, то непременно поймет.
1: Я тоже так думаю.

Государь 11 декабря приехал в Вильну и в дорожных санях прямо подъехал к замку. У замка, несмотря на сильный мороз, стояло человек 100 генералов и штабных офицеров в полной парадной форме и почетный караул Семеновского полка. Курьер, подскакавший к замку на потной тройке впереди государя, прокричал «Едет!». Коновницын бросился в сени доложить Кутузову, дожидавшемуся в маленькой швейцарской комнатке. Через минуту толстая большая фигура старика в полной парадной форме, со всеми регалиями, покрывавшими грудь и подтянутым шарфом брюхом, перекачиваясь, вышла на крыльцо. Кутузов надел шляпу по фронту, взял в руки перчатки и бочком, с трудом переступая вниз ступени, сошел с них и взял в руку приготовленный для подачи государю рапорт. Беготня, шепот, еще отчаянно пролетевшая тройка, и все глаза устремились на подскакивающие сани, в которых уже видны были фигуры государя и Волконского. Все это по 50-летней привычке физически тревожно подействовало на старого генерала. Он озабоченно торопливо ощупал себя, поправил шляпу, и враз в ту минуту, как государь, выйдя из саней, поднял к нему глаза, подбодрившись и вытянувшись, подал рапорт и стал говорить своим мерным, заискивающим голосом. Государь быстрым взглядом окинул Кутузова с головы до ног, на мгновение нахмурился, но тотчас же, преодолев себя, подошел и, расставив руки, обнял старого генерала. Опять по старому, привычному впечатлению и по отношению к задушевной мысли его, объятие это, как и обыкновенно, подействовало на Кутузова. Он всхлипнул. Государь поздоровался с офицерами, с Семеновским караулом и, пожав еще раз руку старика, пошел с ним в замок. Оставшись наедине с фельдмаршалом, государь высказал ему свое неудовольствие за медленность преследования, за ошибки в Красном и на Березине и сообщил свои соображения о будущем походе за границу. Кутузов не делал ни возражений, ни замечаний. То самое покорное и бессмысленное выражение, с которым он 7 лет тому назад выслушивал приказания государя на Аустерлицком поле, установилось теперь на его лице. Когда Кутузов вышел из кабинета и своей тяжелой, ныряющей походкой, опустив голову, пошел по зале, чей-то голос остановил его. «Ваша светлость!» — сказал кто-то. Кутузов поднял голову и долго смотрел в глаза графу Толстому, который

Кутузову пожалован Георгий первой степени. Государь оказывал ему высочайшие почести. Но неудовольствие государя против фельдмаршала было известно каждому. Соблюдалось приличие, и государь показывал первый пример этого. Но все знали, что старик виноват и никуда не годится. Когда на бале Кутузов по старой екатерининской привычке при входе государя в бальную залу велел к ногам его повергнуть взятые знамена, государь неприятно поморщился и проговорил слова, в которых некоторые слышали: «Старый комедиант». Неудовольствие государя против Кутузова усилилось в Вильне в особенности потому, что Кутузов, очевидно, не хотел или не мог понимать значение предстоящей кампании. Когда на другой день утром государь сказал собравшимся у него офицерам: «Вы спасли не одну Россию, вы спасли Европу», все уже тогда поняли, что война не кончена. Один Кутузов не хотел понимать этого и открыто говорил свое мнение о том, что новая война не может улучшить положение и увеличить славу России, а только может ухудшить ее положение и уменьшить ту высшую степень славы, на которой, по его мнению, теперь стояла Россия. Он старался доказать государю невозможность набрания новых войск, говорил о тяжелом положении населения, о возможности неудач и тому подобное. При таком настроении фельдмаршал, естественно, представлялся только помехой и тормозом предстоящей войны. Для избежания столкновений со стариком сам собою нашелся выход, состоящий в том, чтобы, как в Аустерлице и как в начале кампании при Барклае, вынуть из-под главнокомандующего, не тревожа его, не объявляя ему о том, ту почву власти, на которой он стоял, и перенести ее к самому государю. С этой целью понемногу переформировался штаб, и вся существенная сила штаба Кутузова была уничтожена и перенесена к государю. Только Навницын, Ермолов получили другие назначения. Все громко говорили, что фельдмаршал стал очень слаб и расстроен здоровьем. Ему надо было быть слабым здоровьем для того, чтобы передать свое место тому, кто заступал его. И действительное здоровье его было слабо. Как естественно и просто и постепенно явился Кутузов из Турции в казенную палату Петербурга собирать ополчение, и потом в армию именно тогда, когда он был необходим, точно так же естественно, постепенно и просто теперь, когда роль Кутузова была сыграна, на место его явился новый, требовавшийся деятель. Война 1812 года, кроме своего дорогого русскому сердцу народного значения, должна была иметь другое, европейское. За движением народов с запада на восток должно было последовать движение народов с востока на запад. И для этой новой войны нужен был новый деятель, имеющий другие, чем Кутузов, свойства, взгляды, движимые другими побуждениями. Александр I для движения народов с востока на запад и для восстановления границ народов был так же необходим, как необходим был Кутузов для спасения и славы России. Кутузов не понимал того, что значило Европа, равновесие, Наполеон. Он не мог понимать этого.

0: Представитель русского народа, после того, как враг был уничтожен, Россия освобождена и поставлена на высшую степень своей славы, русскому человеку, как русскому, делать больше было нечего. Представителю народной войны ничего не оставалось, кроме смерти. И он умер.
1: Люциан Шенвальд, Польша, Красная армия. Армия, несущая народам правду, справедливость и свободу, краснозвездная, тебе по праву оставаться в ореоле славы. В дни, когда, подобно диким ордам, враг хотел живое все смести, армия сынов России гордой грозно встала на его пути, и разверзлась бездна под ногами тех, кто мир хотел загнать в тюрьму. Ощетинилась земля штыками, свет померк в напалмовом дыму. Рушились дома, горели хаты, воевали все, и внук, и дед. Выстояли русские солдаты, надломили Гитлеру хребет. И под грозный гул и лязг металла двинулась вперед стальная рать. Смертью смерть поправ освобождала землю пращуров за пятью пять. Шли бойцы, неся свободу людям, шли без устали издалека. Мы их ратный подвиг не забудем. На века им слава, на века.
2: Эрих Вайнерт, Германская Демократическая Республика. Солдату советской армии. Когда тебя увидел я в сражении, твой взор горящий ослепил меня. В нем пламенел кровавый отблеск дня, принесшего в твой край уничтожение. В нем полыхали языки огня. Твоя рука, что родине прекрасной свободу, мир и счастье создала, теперь стволы орудий навела. Они, пылая ненавистью страстной, испепеляли стан врагов дотла. А после, ночью, ты приснился мне. В твоем дыхании искры звезд мерцали. Шагал ты сквозь туман в земные дали, и в нежно-алом утреннем огне громады гор, восстав из тьмы, сверкали. Ты наклонился, и, взмахнув рукой, туман и дым развеял из долины. Высоко знамя поднял над землей, и, обогряя горные вершины, оно казалось огненной зарей. Ты подал знак, пошел, как будто шепот сквозь лес и дол. Войска там поднялись, они за пушки ржавые взялись, и в тишине раздался конский топот сквозь ночь. Знамена старые взвелись. В лесах немецких, темных, как могила, набат восстания грозно загудел, и сквозь туман свет факелов олел. Коричневая ночь еще царила, но первый гром над ней уже гремел. Я вижу, с пушками твоими рядом строй партизан бесчисленных встает. Отряд проходит с песней за отрядом, и стяг свободы предок мой несет над нашим прошлым, славным и проклятым. Песнь боевую каждый взвод поет. Идут отряды Мюнцера, гуситы, вон гугеноты, гёзы, табориты, тысячелетний сбрасывая гнет, идут они в последний свой поход. Кровавый шелк леонский предо мной, ткачей силезский братский саван веет, печаль оба сближены одной. Вот стяг повстанцев итальянских ордеет, как светлый символ радости живой. Вот Киль и Лойна, Будапешт и Вена, знамен кровавых пламенеет строй, с полей могильных вновь проходит в бой Мадрид, Белград. Минувшее нетленно, я братьев павших вижу пред собой. Ты вдруг схватил рукою исполина знамена все, как огненный букет, слив ненависть народов воедино, в горящий над землей могучий свет, в бессмертный факел наших славных лет.
1: Йован Попович, Югославия, старшему брату. Дочь Дуная, вестница свободы, здравствуй, Тиса пенная, как лава. Сквозь границы ты несешь со славой вольный дух славянского народа. Ты сбегаешь к нам с карпатских склонов, с колыбели родины славянской, где врагов встречают не поклоном, а ударом сабли партизанской. Окрыленная счастливой вестью, ты взываешь к справедливой мести. День пришел, свобода к нам стучится, скоро рухнет мрачная темница. Здравствуй, Дунай, радостный, быстрый, глашатый, наш привет передай славным советским солдатам. Передаем, что сыны юнаков не давали спуску супостатам. Много вражьих жен, мужей, оплаков будут помнить вольные Карпаты. И еще мы просим передать им, как и ты, Дунай, стремишься к морю, так и мы навстречу русским братьям устремились в огненном напоре. В прошлое уходят наши беды. Мы идем в последнем грозном марше. Скоро, скоро встретится победно младший брат с могучим братом старшим.
3: Милан Лайчак, Чехословакия. Надписи красноармейцев. Проверено и мин не обнаружено. На старых стенах, улочек разрушенных, на штукатурке взорванных домов писали вы бессмертные стихи. И под строкой о вашей горькой ненависти была строка про гордую любовь. А мы тогда писали вместе с вами, и я до ныне в сердце берегу те строки на дворцах и на сараях. Израненными слабыми руками мы втискивали наши убеждения в короткую и сильную, как выкрик, в крутую лозунговую строку. Тяжелыми, как жернова, руками писали надписи красноармейцы. Бессмертные стихи они писали на заводских воротах и на ржавых решетках казематов. Всюду, куда бы вы тогда ни поглядели, горели те кровавые слова. Рабочие тогда бензином пахли, колхозники бросали зерна мести и пели песню боя, и шагали от рубежа до рубежа вперед. И весь наш мир они разрисовали веселой краской счастья и свободы. И он свободно, радостно живет. Проверено и мин не обнаружено. От солнца, от дождя и от мороза Те надписи ничуть не побледнели, не выгорели вовсе буквы те. Горят они, горят и не сгорают, и в будущее путь нам освещают, нас утверждая в нашей правоте.
2: Явухулан, Монголия. Слово старого горняка. Да, мальчик мой, и вправду я однажды мертвым был, но у меня был русский друг, он жизнь мне возвратил. Все, кто слыхали тот рассказ, не верили сперва, с усмешкой слушали они правдивые слова. Я добровольцем шел на фронт, я молод был и смел, и в джигитовке мало я соперников имел. Границу нашу перешел проклятый самурай. На Халхин-Голе бились мы за свой родимый край. Враг был хитер, матерый волк, он кинулся рывком. На нас без передышки полк кидал он за полком. Но к нам на помощь подошла друзей и братьев рать. От рубежа до рубежа бежал противник вспять. Любил я, помню, часть свою, отличный все народ. И вот она приказа ждет, готовая в поход. А рядом с ней, плечом к плечу, недвижные пока, и днем, и ночью на чеку советские войска. Нас с другом вызвал раз к себе наш ротный командир. Сказал, что завтра до зари в разведку нам идти. Был славный малый друг мой, Дорж, веселый паренек. Жаль, до поры свинца кусок свалил солдата с ног. Мы долго ехали вдвоем, без отдыха ползли. Мы за пригорок залегли и стали ждать зари. А ночь была черным черна, сплошное море тьмы. И тихо было так, что нам казалось, глухи мы. Вдруг слышу, Дорж, толкнув меня, мне шепчет: «Погляди, ведь это вражеская часть за склоном впереди!» В рассветной мути различить смогли глаза мои, что по равнине всей враги кишат, как муравьи. Мы сразу поняли, они готовятся напасть. И встал вопрос: кому из нас двоих вернуться в часть? Дорж был находчив и горяч. «А ну, давай-ка я!» И побежал в лесок, спеша добраться до коня. Но враг не спал. В густой траве он обнаружил нас. От пулеметного огня на склоне пыль взвелась, а Дорж бежал, бежал, бежал. Вот он схватил коня, вот поскакал за перевал, пригнувшись от огня. Ликуя, думал я, спасен, еще один бросок. Конь, как по воздуху, летел вперед, не чуя ног, как выпущенная стрела, он близился к леску. Но пуля парня догнала и сшибла на скаку. Остался к небу обращен его застывший взгляд, и я с тревогою в душе скорей пополз назад. Почти добравшись до коня, я увидал бойца, простые русские черты открытого лица. Давно я знал его шинель защитного сукна, и знал звезду я, что была на каске зажжена. И штабы сообщили в часть, что связь оборвалась, и он пошел, и вот он здесь, чтобы наладить связь. Он не твердил, что мы друзья, что цель у нас одна, но мне душа его до дна в тот миг была видна. И я, доверившись вполне, спешил за ним ползти, чтоб командиру донести, что враг уже в пути. Гнедой с отметиной на лбу припрятан был во рву. Как многоопытный боец, конек залег в траву. Не зря в походах и бою они всегда вдвоем. Мы донесение свое послали с тем конем. Он крупной рысью поскакал, он миновал холмы, из виду скрылся, И тогда легко вздохнули мы и порешили, что вдвоем с врагами примем бой и не на день, так хоть на час рубеж удержим свой. Товарищ дерзок был и смел, умел он метко бить. Такому впору сам один на тигра выходить. Мы дали очередь. Еще звук выстрелов не стих, а уж лежал весь первый ряд, как срезанный тростник. И мы стреляли вновь и вновь, в глазах мутился свет. И вот последний выстрел, и патронов больше нет. Невыносимый блеск в глазах, удар по голове. Мой друг сражается один, а я лежу в траве. Но перед тем, как темнота мир заслонила весь, я услыхал вдали «Ура!» Я понял, наши здесь, и тоже закричал «Ура!» Вскочил, чтобы бежать. Я без сознания лежал, наверное, суток пять. Потом рассказывал мне врач. Советский, мол, солдат тебя холодного почти доставил в медсанбат. Да, много видел Халхин-Гол. Грозна была война по этим тихим берегам, как смерч прошла она. Да, мой сынок, я побывал разок на свете том, но у меня был русский друг. Забуду ли о нем? Тогда мы выиграли бой, прогнали прочь врага с родных полей страны своей, что всем нам дорога. Я был солдат. Да что скрывать, я и сейчас солдат. Я в войско мира горняком теперь зачислен, брат. С друзьями русскими дружу, как прежде на войне. Я им где надо помогу. Они помогут мне, и я уверен, что со мной согласен мой народ, что руку дружбы русским он со мною подает. Мы побратались в трудный час, сдружились на войне, ничто не сломит дружбы той, что сковано в огне.
1: Ференц Юхас, Венгрия. Мой отец. Сегодня б ты сказал, смеясь, когда б дожил до наших дней, ты помнишь, сынку, тех парней, кто знает, где они сейчас? И вновь я вспомню, как когда-то зимой вкатили налегке в наш двор советских три солдата на маленьком грузовичке. Их грузовик, вовсю чихая, оттарахтел вдруг и затих, а мы, язык не понимая, смотрели издали на них. Отец, чуть бледный, с трубкой дымной, без слов приветствовал солдат, и, чтобы быть гостеприимным, стал предлагать свой самосад. А те, в ладони дуя только, рукой махнули, мол, потом... Пусть лучше он дровишки колет, для мира больше пользы в том. Отец пилил сырые бревна, и пар клубился возле щек, и пела нервно и неровно пила, попавшая на сучок. Пила дерево точила, стальное кружево зубов, и желтая роса опилок ложилась возле башмаков. Пила рыдала так надрывно, ей вторил хрип в груди отца. Вдруг он закашлялся и к тыну прижался, побелев с лица. Он кашлял, кашлял, и от пота клубился пар густой, как дым. И в хрипе легких было что-то, что предвещало час беды. Все трое тут же подбежали, твердили добрые слова, нашли врача и обещали в минуту дорубить дрова. И вот уже пилили бревна и в комнату несли скорей. Ты помнишь, сынку, тех парней? Я так же, как отца их, помню.
3: пусть лица их, имен их звуки давно развеяли года, но руки, их большие руки, запомнились мне навсегда. Как след прапрадеда на камне, что вдруг прочтет далекий внук, так след шести рабочих рук впечатан в сердце на века мне.
2: Валерий Петров, Болгария. Смена саперов. Все та же надпись у дороги, то здесь, то там возникнет вдруг. Просмотрено, сержант Бунчук. На знаки с нежностью глядели мы все, желая одного. Да что ж спешит он в самом деле, хоть посмотреть бы на него. И как-то раз он сам нас встретил вблизи от знака. Молодой был мил он, только на портрете под пирамидкой со звездой. То было в первых числах мая у стен поверженной страны. И, черт возьми, судьба какая, шли дни последней войны. Мы посидели, покурили, следя за дымом, а потом машины серые от пыли помчали тем же нас путем. И вновь мелькало так знакомо, просмотрено и у моста, и у колодца, и у дома. Но подпись уж была не та. Николае Теуту, Румыния. Посвящение. Там, где возносится вершина, и гордые орлы парят, я памятник хочу воздвигнуть тебе, советский брат-солдат. Пусть вечно он стоит на страже там, где высокий небосклон, и о признательности нашей пускай свидетельствует он. «Возьми мой цвет, — сказала небо, — присущий чистым небесам, такой, чтоб туч косматых не было, отдай тот цвет его глазам. Мой светлый луч, — сказала солнце, — освободителю отдай, пусть луч груди его коснется и засияет там медаль, — сказал орел. Высокий самый и дерзкий дай ему полет, он наделен бессмертной славой и величав его народ. Зерно сказала, золотые ему колосья подарю, чтоб поднялись хлеба густые, такие ж, как в его краю. Возьми гранит, скала сказала, пусть твердо он на нем стоит. Встречал и бури, и пожары, он так же твердо, как гранит. Хочу, сказал мне мой товарищ, ему любовь свою отдать. Мы без него, ты это знаешь, не знали б счастья никогда. А я поддал ритмы сердца, чтоб бился пульс его сильней, и чтоб душе его согреться от благодарности моей.
4: Я вас люблю, хоть обижусь. Хоть это труд и стыд напрасный в этой глупости несчастной, и у ваших ног я признаюсь. Мне не к лицу и не по летам. Пора мне быть умней. Но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей. Без вас мне скучно. Я зеваю. При вас мне грустно, я терплю. И мочи нет сказать желаю, мой ангел. Как я вас люблю. Когда я слышу из гостиной ваш легкий шаг, или платье шум, или голос девственный невинный, я вдруг теряю весь свой ум. Вы улыбнетесь мне от рада. Вы отвернете мне тоска. За день мучения награда мне ваша бледная рука. Когда за пяльцами прилежно сидите вы, склонясь небрежно, глаза и кудри опустя. Я в умилении, молча, нежно, любуюсь вами, как дитя. Сказать ли вам мое несчастье, мою ревнивую печаль? Когда гулять порой в ненастье, вы собираетесь вдаль. И ваши слезы в одиночку, и речь в уголку вдвоем, и путешествие в опочку, и фортепиано вечерком. Алина, жальтесь надо мною. Не смею требовать любви. Быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою. Но притворитесь. Этот взгляд все может выразить так чудно. Ах, обмануть мне нетрудно. Я сам обманываться рад.
5: Слава, слава, слава героям! Впрочем, им довольно воздали дани. Теперь поговорим о Дориане. Утихомирились бури революционных лон, подернулась тиной советская мешанина, и вылезла из-за спины РСФСР Мурло мещанина. Меня не поймаете на слове. Я вовсе не против мещанского сословия. Мещанам без различия классов и сословий мое словословие. Со всех необъятных российских нив, с первого дня советского рождения стеклись они, наскоро оперенья переменив, и засели во все учреждения. Намозолив от 60-летнего сиденья зады, крепкие, как умывальники, живут и поныне тише воды. Свили уютные кабинеты и спаленки. И вечером та или иная мразь на жену за пианином, обучающуюся глядя, говорит от самовара, разморясь: товарищ Надя, к празднику прибавка 24 тысячи, тариф. Эх, и заведу я себе тихоокеанские галифища, чтобы из штанов выглядывать на коралловый риф. А Надя: и мне с эмблемами платья, без серпа и молота не покажешься в свете. В чем сегодня буду фигурять я? На балу в рев военсовете. На стенке Маркс, рамочка ала. На известиях лежа котенок греется. А из-под потолочка верещала оголтелая канареица. Маркс со стенки смотрел, смотрел и вдруг разинул рот, да как заорет. Опутали революцию обывательщины нити, страшнее Врангеля обывательский быт. Скорее головы канарейкам сверните, чтоб коммунизм канарейками не был побит.
6: В эфире передача «Мелодия и ритм». Сегодня в нашей программе выступления зарубежных артистов. Арнольд Кафка и оркестр Карла Влаха, Жанна Масс, Синди Лопер, Мадонна, Хайди Янку и группы Dire Straits и ФСБ. В январе 1976 года выпускники Софийской консерватории Румен Бояджиев, Константин Цеков и Александр Бахаров приступили к работе в студии «Балкантон». Они записывали фонограммы для будущих пластинок и втроем заменяли целый оркестр. И скоро стали известны как отличный студийный ансамбль под именем ФСБ, что значит «Формация студии «Балкантон». Но аккомпаниаторы оказались еще и интересными композиторами и аранжировщиками. И скоро записали пластинку, на которой они уже не просто подыгрывали выступлениям солистов, а исполняли свои произведения. Успех пластинки открыл им дорогу и к концертной деятельности. Тогда к ним присоединились Иван Летнев и Петр Славов. С этого времени группа ФСБ регулярно выпускает пластинки и дает концерты, завоевав за прошедшие 10 лет немало поклонников. К юбилею группа «Не без шика» выпустила диск-гигант, записанный на скорости 45 оборотов, и назвала его, конечно же, «10 лет спустя». Заглавную композицию с этой пластинки мы предлагаем вам послушать.

Первое место на международном конкурсе «Интерталант-85» принесло известность певице Хайди Янку из Чехословакии. В новой песенке «Раз-два топ, раз-два хлоп» она зовет всех весело потанцевать.

Английская группа Dire Straits сегодня одна из самых популярных в мире. В одной из наших следующих передач мы расскажем о ней подробнее. А пока послушайте песню гитариста и вокалиста группы Марка Нопфлера «Переход через реку».

Сегодня, чтобы добиться успеха в мире шоу-бизнеса, нужен действительно высочайший профессионализм. В том, насколько это верно, могли на своем опыте убедиться музыканты, аккомпанировавшие американской певице Мадонне во время ее последнего гастрольного турне. Готовясь к нему, музыканты считали, что легко справятся с аккомпанементом ее простеньких песен. Но их первую совместную репетицию певица прервала, едва начав. Пианист ошибся сразу же на первом такте, сказала она. Секция ударных проспала вступление, так что, господа, встретимся завтра и, может быть, в последний раз. Нужно ли говорить, как замечательно играли музыканты на следующий день? Наверное, именно знание до тонкостей своего ремесла и помогает этой, в общем, ничем не примечательной певице в течение последних нескольких лет возглавлять список лучших американских вокалисток. Недавно в Англии в виде маленькой пластинки сорокопятки была выпущена ее песня «La Isla Bonita» – «Прекрасный остров» с прошлогоднего альбома певицы. Ее мы предлагаем вам послушать. Это действительно музыка, приятная во всех отношениях.

на американском музыкальном небосклоне с популярностью звезды Мадонны соперничает только Синди Лопер. Уже несколько лет она стабильно идет вторым номером. Синди Лопер начала выступать еще в 70-х годах, но тогда ничем примечательным не выделялась. Только в 1984 году, когда она получила премию Грэмми, ее имя стало известно широкой публике. Многие считают Синди Лопер начинающей певицей. У нее действительно пока только 2 сольных диска. И трудно поверить, что ее стаж работы на эстраде почти 15 лет. С пластинки «Настоящие цвета» 1986 года мы предлагаем вам послушать песню «Грустный мальчик».

О чем может петь в песне с названием «Идеал» молоденькая хорошенькая девушка? Правильно, вы угадали. Об идеальном спутнике жизни. Вот о том, как непросто его найти, и поет в своей песне «Идеал» француженка Жанна Масс.

И в завершение передачи немного джаза. Песню на африканский сюжет исполнит великолепный оркестр Карла Влаха. Поет автор песни, некоронованный король чешского свинга Арнешт Кафка. Итак, звучит «Там-там».

Наша передача подошла к концу. Ее подготовили Елена Бирюкова и Андрей Евдокимов. Вел передачу артист Валерий Погорельцев. До свидания. Всего вам доброго.

Главным событием музыкальной жизни нашего города за последние недели стало празднование 110-й годовщины со дня рождения Владимира Ильича Ленина, ознаменовавшееся целым рядом праздничных концертов и музыкальных спектаклей. 22 апреля на сцене Ленинградского академического театра оперы и балета имени Кирова была показана опера «Мурадели «Октябрь», возобновление которой в репертуаре театра было специально приурочено к этой дате. Это эпическое героико-революционное полотно много лет назад было поставлено режиссером Романом Тихомировым и дирижером Вадимом Калентьевым. Над сценическим возобновлением спектакля вместе с Калентьевым работала режиссер театра Маргарита Слуцкая. В нем наряду с ведущими оперными мастерами занята также творческая молодежь. Звучит сцена из седьмой картины оперы «Мурадели «Октябрь».

21 апреля в Большом концертном зале «Октябрьский» состоялось торжественное заседание и праздничный концерт в честь 110-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Ведущие артисты драматических и оперных театров Ленинграда приняли участие в этом концерте, где звучали любимые музыкальные произведения Владимира Ильича, стихи Маяковского, где зрители увидели кинолитературные композиции с документальными ленинскими кадрами. Впервые прозвучала в тот вечер песня о Ленинской партии, новое сочинение композитора Андрея Петрова и поэта Михаила Дудина. Исполнил песню «Сводный хор», в котором объединились хоровые коллективы Академической капеллы имени Глинки, Театра оперы и балета имени Кирова, хор Ленинградского телевидения и радио, хор старых большевиков Дворца культуры имени Ленсовета и народный коллектив хор Института имени Крупской. Дирижер – народный артист РСФСР Юрий Тимирканов.

том же праздничном концерте выступила заслуженная артистка РСФСР Людмила Сенчина, исполнившая в сопровождении Ленинградского концертного оркестра песню Валерия Гаврилина на стихи Ольги Фокиной из музыки к спектаклю «С любимыми не расставайтесь».

Тепло приняли присутствовавшие в тот вечер в Октябрьском зале выступление солиста Ленинградского малого театра оперы и балета Алексея Морозова, исполнившего песню Мовсесяна из нового телевизионного фильма «Возрождение».

этот мир платили мы в боях ценой немалой, большой ценою. Четыре страшных года на плечах пронес ли кто-нибудь

радостью тогда росли военным дышать весной. На пепелище хлеб и города растил не кто-нибудь,

И еще одна запись из программы праздничного концерта в Большом концертном зале «Октябрьский». После кинолитературной композиции «Искусство принадлежит народу» выступил сводный ансамбль скрипачей детских музыкальных школ Ленинграда, в исполнении которого прозвучал романс из музыки Шостаковича к кинофильму «Овод».

теперь о других концертах, которые состоялись в нашем городе на прошлой неделе. Искусство народной артистки Советского Союза Ирины Богачевой давно завоевало любовь ленинградских слушателей. Одинаковой популярностью пользуются и ее выступления в спектаклях театра оперы и балета имени Кирова, и сольные концерты, которые она дает в различных концертных залах. 24 апреля в зале академической капеллы имени Глинки артистка пела в сопровождении органа. В концерте принимала участие доцент Ленинградской консерватории Нина Аксентьян. Концерт этот был организован по заявке трудящихся объединений «Кировский завод». Ирина Богачева исполнила старинную музыку итальянских композиторов. Звучит канцонетта Джованни Батиста Мартини «Восторг любви».

28 апреля в зале Академической капеллы имени Глинки состоялся сольный концерт ленинградского баяниста Олега Шарова. Этого музыканта любители музыки хорошо знают по его выступлениям с самыми разнообразными концертными программами. В репертуаре Олега Шарова множество переложений органных сочинений Баха, старых итальянских мастеров, музыки композиторов-романтиков и, конечно, оригинальные произведения для баяна современных авторов. Дважды принимал Олег Шаров участие в международных конкурсах в 1968 году в городе Клингентале в ГДР и в 1970 году в австрийском городе Зальцбурге, и оба раза был награжден золотыми медалями. Шаров является первым исполнителем многих произведений ленинградских композиторов, в том числе и сонаты Геннадия Банщикова, которую автор посвятил этому баянисту. Позавчера в концерте Олег Шаров исполнил это сочинение в первом отделении.

Программа концерта Олега Шарова полностью состояла из сочинений советских композиторов. Интересно прозвучал парафраз Виктора Гридина на тему русской народной песни «Утушка луговая».

0: вчера еще в глаза глядела, а нынче все косится в сторону. Вчера еще до птиц сидел, все жаворонки нынче вороны. Я глупая, а ты умен, живой, а я остолбенелая. О, вопль женщин всех времен, мой милый, что тебе я сделала? И слезы ей вода, и кровь вода, в крови, в слезах умылась. Не мать, а мачеха любовь, не ждите ни суда, ни милости. Увозят милых корабли, уводит их дорога белая, и стон стоит вдоль всей земли. Мой милый, что тебе я сделала? Вчера еще в ногах лежал, равнял с китайскую державою, враз обе рученьки разжал, жизнь выпала копейкой ржавою. Детоубийцей на суду стою, не милая, не смелая. Я и в аду тебе скажу, мой милый, что тебе я сделала. Спрошу я стул, спрошу кровать, за что терплю и бедствую. Отцеловал колесовать, другую целовать ответствуют. Жить приучил в самом огне, сам бросил степь заледенелую. Вот, милый, что ты сделал мне. Вот, милый, что тебе я сделала. Все ведаю, не прикословь, вновь зрячая, уж не любовница. Где отступается любовь, там подступает смерть, садовница. Само, что дерево трясти, в срок яблоко спадает спелое. За все меня прости. Мой милый, что тебе я сделала?
1: Подмосковные рощи. Жучок ли точит древесину, или скоблит листочек тля, сухих листов своих корзину несет мне осенью земля. В висячем золоте дубравы и в серебре березники стоят, как знамение славы, на берегах Москвы реки. О, эти рощи Подмосковья! С каких давно минувших дней стоят они у изголовья далекой юности моей? Давно все стрелы отсвистели и отгремели все щиты, давно отплакали метели лихое время нищеты, давно умолк Иван Великий, и только рощи в поздний час все с той же грустью полудикой глядят с окрестностей на нас. Леса с обломками усадеб, места с остатками церквей все так же ждут вороньих свадеб и воркования голубей. Они, как комнаты просторны, и ранней осенью с утра поют в них маленькие горны, и вторит горном детвора. А мне-то, Господи помилуй, все кажется, что вдалеке трубит коломенец служилый с пищалью дедовской в руке.
2: У мисс Остен, писал известный английский писатель Сомерсет Моэм, был острый язычок и резкостное чувство юмора. Она угадывала в людях глупость, претензии, аффектированность, неискренность. Надо сказать, что сегодня эта писательница, которая прожила довольно короткую жизнь, она родилась в 1775 году, а умерла в 1817, и писать начала в 14 лет. Так вот, надо сказать, что сегодня ее слава растет буквально с каждым днем. В свое время Джейн Остин снова открыли в конце XIX века и в начале XX. Этому способствовала еще одна женщина-писательница, замечательная писательница Вирджиния Вулф. И после этого о Джейн Остин стали писать бесконечные монографии, переиздавать ее произведения. Потом, с появлением кинематографа, стали выходить фильмы по книгам Джейн Остин, а сейчас и сериалы по ее романам. Надо сказать, что сегодня слава этой совершенно неизвестной при жизни писательницы затмевает славу самого Диккенса. Джейн Остин выходит в первый ряд классиков английской литературы. Джейн Остин писала во времена, когда нравоучительный роман, конечно же, не мог пользоваться большой популярностью. Начиналось время романтизма, и готический роман, роман сентиментальный, роман действия производил впечатление и подкупал читателя. А вот роман нравописательный, героями которого становились провинциальные девушки, такие же, как сама Джейн Остин, конечно, большим успехом не пользовались. Это потом Вальтер Скотт сказал, что она была создательницей современного романа, события которого сосредоточены вокруг повседневного уклада человеческой жизни и состояния современного общества. Итак, признание к Джейн Остин пришло после смерти. Она, конечно же, опередила свое время. Джейн Остин – автор совсем не для массового читателя. И тем не менее массовый читатель воспринимает Джейн Остин тоже как своего автора. Тут происходит тот самый эффект великого писателя, который пишет одновременно для очень многих. Он пишет одновременно и нравописательный роман с хэппи-эндом, и с некоторым сюжетом, и с некоторой интригой. А интрига у Джейн Остин всегда присутствует. И этим она привлекает менее взыскательного читателя, а более взыскательный читатель с интересом, с увлечением и со страстью прочтет ее замечательно остроумные диалоги и не сможет не обратить внимания на тонкую иронию, какой пронизаны лучшие строки ее сочинений.

Обширное и многолюдное селение Средней Англии в 16 милях от Лондона Хайбери по праву гордилось своим целебным климатом и чудесной природой. Украшением его был Хартфилд, имение Вудхаусов, тем более, что в округе это семейство было бесспорно первым по положению. На них взирали с почтительностью. Традиционная лужайка возле дома, живая изгородь, очаровательные виды, открывающиеся всюду взором, живописное строение усадьбы – это и есть Хартфилд.

наследница этого прекрасного имения Эмма Вудхаус, красавица, умница, богачка, счастливого нрава, прожила на свете 21 год, почти не ведая горести и невзгод. Она с юных лет, после того, как сестра ее Изабелла вышла замуж, сделалась хозяйкой в имении. Матушка Эммы умерла давно, оставив ей лишь неясную память о своих ласках. Место ее заступила гувернантка мисс Тейлор. С нею у Эммы завязалась близость, какая чаще всего бывает у сестер. Эмма делала, что ей вздумается, высоко ценя суждения мисс Тейлор, но руководствуясь преимущественно своими собственными. Неограниченная свобода поступать своевольно, склонность излишне лестно думать о себе – таково было зло, грозившее мрачить многие ее удовольствия. Пока, впрочем, опасность была столь неприметна, что Эмма ни в коей мере не усматривала в этом ничего дурного. Так прошло 16 безоблачных лет. И вот ее гувернантка и наперсница мисс Тейлор вышла замуж. Ее мужем стал мистер Уэстон, владелец соседнего имения Рэндаллс. Это был человек безупречной репутации, состоятельный, подходящего возраста и с приятными манерами. К тому же некоторое удовлетворение заключало в себе мысль о том, с каким великодушным дружеским бескорыстием Эмма всегда сама желала этого брака и способствовала ему. Но утрата мисс Тейлор сделалась для Эммы причиной первого горя. В день свадьбы милого друга Эмма впервые долго сидела погруженная в унылое раздумье. Свадьба кончилась, собравшиеся разошлись, и они с отцом сели обедать вдвоем, уже не чая, что присутствие третьей скрасит им долгий вечер. После обеда родитель Эммы расположился по обыкновению соснуть, а ей оставалось теперь только сидеть и думать о том, чего она лишилась. Всякий день и час ощутительно будет для нее отсутствие мисс Тейлор. Правда, ее друга будет отделять от них всего полмили, но Эмма понимала, сколь велика должна быть разница между миссис Уэстон, хотя бы и в полумиле от них, и мисс Тейлор у них в доме. Ей теперь угрожала прямая опасность страдать от духовного одиночества. Она всем сердцем любила отца, но его общества ей было мало. Он не мог быть для нее достойным собеседником в серьезном или шутливом разговоре. Сестра ее Изабелла жила сравнительно недалеко, в Лондоне, но была все же недосягаема для повседневного общения. Ни один тягостно долгий вечер предстояло Эмме скоротать в октябре, ноябре, прежде чем Рождество опять приведет в их опустелый дом Изабеллу с мужем и детьми и вновь подарит ей приятное общество. Со многими в здешних местах Эмма водила знакомство, но никто и на полдня не заменил бы ей мисс Тейлор. Печальная это была перемена, и Эмма невольно вздыхала, думая о ней и давая волю несбыточным мечтам, покуда отец своим пробуждением не напомнил ей о необходимости сохранять беспечный вид. Человек он был слабонервный, легко впадал в хандру, благоволил ко всем тем, к которым привык, терпеть не мог с ними разлучаться и вообще не терпел никаких перемен. Супружество, как изначальная причина перемен, всегда внушало ему неприязнь. Он далеко еще не смирился с замужеством своей старшей дочери, отзывался о ней не иначе, как состраданием, хотя та вышла замуж единственно по любви. По привычке к безобидному эгоизму мистер Вудхаус был не в состоянии предположить, что другие могут иметь чувства, отличные от его собственных. Он предпочитал держаться того взгляда, что мисс Тейлор повредила своим поступком не только им, но ничуть не меньше самой себе, и была бы не в пример счастливее, когда бы до конца дней своих оставалась в Хартфилде. Эмма улыбалась и, как могла, весело болтала, силясь отвлечь его от подобных мыслей, однако, когда подали чай, у него вырвались опять те же слова, которые были им сказаны за обедом. «Бедная мисс Тейлор! Желал бы я видеть ее теперь с нами! Какая жалость, что мистеру Уэстону вздумалось взять ее на примету!»
«С этим нельзя согласиться, папа, вы знаете, что нельзя. Мистер Уэстон такой прекрасный, милый человек, такая добрая душа, что без сомнения достоин иметь хорошую жену. И признайтесь, разве лучше было бы, мисс Тейлор, век жить у нас, терпеть мои странности и причуды, имея возможность жить собственным домом?» «Собственным домом! Что пользы в собственном доме? Наш в три раза больше! А странности и причуд, душа моя, за тобой никогда не водилась!» «Подумайте, как часто мы будем навещать их, а они – нас. Мы будем видеться постоянно, и начать надлежит нам. В самом скором времени нам следует нанести новобрачным первый визит». «Куда мне, душенька, пускаться в этакую даль? До Рэндалса путь не близкий, мне и половины не одолеть». «Да, папа, никто и не помышляет о том, чтобы вам идти пешком. Разумеется, нам нужно ехать в карете». Эмма не жалела усилий, стараясь удерживать ход его мысли в этом более отрадном направлении, и надеялась, что сумеет с помощью трик-трака благополучно провести отца через подводные камни этого вечера, не осаждаемая ничьими сожалениями, помимо своих собственных. Уже и столик был вынесен для трик-трака, но он оказался не нужен, ибо сразу же вслед за тем в дверь вошел посетитель. Мистер Найтли, рассудительный господин 37 или 8 лет, был не только старинный и близкий друг семейства Вудхаус, но

камина. Но на дворе должно быть исполненная благодарности к мисс Вудхаус, которая так обласкала ее в этот вечер и даже пожала ей руку на прощание, была наверху блаженства.

скором времени Гарриет Смит сделалась в Хартфилде своим человеком. Эмма, быстрая и решительная по природе, без отлагательства начала приглашать ее, и по мере того, как укреплялось их знакомство, возрастала и обоюдная приязнь. Гарриет определенно не отличалась большим умом, но зато обладала легким, покладистым, благодарным нравом, не знала, что такое тщеславие, и с готовностью подчинялась руководительству того, которого почитала выше себя. Привязанность ее к Эмме внушала умиление, а ее склонность к хорошему обществу, умение достойно оценить изящество и изощренность других, выдавали в ней вкус. Словом, Эмма не сомневалась, что Гарриет Смит и есть та наперсница, которая ей надобна. Не миссис Уэстон, разумеется, об этом не могло быть и речи. Второй такой было не найти. Второй такой Эмма и не желала. Но для миссис Уэстон ничего нельзя было сделать. Для Гарриет можно было сделать все. Первые усилия свои Эмма направила на установление родителей Гарриет. Однако ей не удалось добиться толку. Гарриет рада была бы сообщить все, что может, но расспросы в этом случае оказались тщетны. Эмме оставалось воображать что угодно, она только не могла не думать, что сама в подобных обстоятельствах непременно выведала бы правду. Гарриет не отличалась пытливостью. Она довольствовалась тем, что почитала нужным сказать ей миссис Годдард. Она слушала, верила и не задавалась вопросами. Миссис Годдард, учительница, пансионерки, вообще школьные дела занимали, естественно, большое место в ее разговоре и заполнили бы его без остатка, когда бы не знакомое ей семейство Мартин с фермы Эбби Милл. К Мартинам мысли ее обращались постоянно. Она провела у них 2 безоблачных месяца и любила рассказывать, какие удовольствия получила за это время и каких прелестей чудесно смотрелась на ферме. Эмма поощряла ее словоохотливость. Ее развлекали эти картинки иной жизни и занимала юная простота, способная с таким жаром рассказывать. Простодушная Гарриет с великой охотой рассказывала о том, как мистер Мартин участвовал в прогулках при луне, веселых играх по вечерам, не забывая отмечать, сколь он приветлив и любезен. Однажды изъездил 3 мили вокруг, чтобы добыть ей грецких орехов, потому что она обмолвилась, как любит их. Да и во всем прочем, он неизменно так был услушлив. Вообще он, кажется, умеет и понимает все на свете. Миссис Мартин однажды сказала ей, говоря это, Гарриет зарделась, что лучшего сына и вообразить невозможно, и она уверена, что он станет примерным супругом, когда женится. Она, впрочем, вовсе не жаждет, чтобы он женился. Торопиться незачем. «Ловко, миссис Мартин, — подумала Эмма, — вы свое дело знаете». Мистер Мартин, я полагаю, человек не слишком сведущий в тех предметах, кои не входят в круг его занятий. Он не привержен к чтению? Ах, напротив, впрочем, нет, не знаю, но, по-моему, он изрядно начитан. Только в ваших глазах такого рода чтение мало что значит. Он читает земледельческие ведомости. А каков он собою, этот мистер Мартин? Вначале он показался мне очень неказистым, но теперь таким не кажется. Это, вы знаете, со временем проходит. Но разве вы не видите?

Или его? Да, возможно. И, может, статься, сама видела его 100 раз, не имея понятия, как его зовут. Молодой фермер, будь он конный или пеший, не тот человек, который способен возбудить во мне любопытство. Крестьяне средней руки – это сословие, с которым у меня не может быть ничего общего. Это верно. Да вы едва ли могли его заметить, но он-то знает вас прекрасно, со стороны, я хочу сказать. Не сомневаюсь, что он весьма порядочный молодой человек. Более того, я доподлинно знаю это и потому желаю ему добра. А как вы думаете, сколько ему лет? 8 июня минуло 24, а день моего рождения 23-го. Ровно 2 недели и 1 день разницы. Неудивительно ли? Только 24 года? В такие лета рано обзаводиться семьей. Его мать совершенно права, что не торопится. Вот если бы лет через 6 нашлась для него подходящая девушка того же круга и с деньгами, тогда это было бы вполне уместно. Лет через 6? Помилуйте, мисс Вудхаус, ему будет 30. Ну что ж, ранее этого мужчина чаще всего не может позволить себе жениться, если не рожден с независимым состоянием. Мистеру Мартину, как я понимаю, только еще предстоит нажить капитал. Он, должно быть, совсем не богат, но живут они в полном достатке. Эмма следила за переходами этой речи и не усматривала в ней тревожных признаков любовного недуга. Молодой фермер, как подозревала Эмма, был первый поклонник и только, не значил ничего большего, и она не предвидела серьезных трудностей. Гарриет не станет противиться тому, чтобы она по дружбе устроила ее судьбу. На другой день, прогуливаясь по Донуэллской дороге, они встретили мистера Мартина. Он шел пешком и, почтительно поглядев на Эмму, с нескрываемым удовольствием перевел взгляд на ее спутницу. Эмма была только рада возможности рассмотреть его, и пока они разговаривали, она, пройдя несколько шагов вперед, острым глазом учинила мистеру Роберту Мартину осмотр. Он был опрятно одет и вид имел смышленный. Однако сверх этого не был отмечен ни единым личным преимуществом, и при сравнении с настоящим джентльменом, решила она, должен был без остатка утратить завоеванную им благосклонность Гарриет. «Подумать только, что нам привелось с ним встретиться. Ну что, мисс Вудхаус, таков ли он, как вы ожидали? Что вы думаете о нем? Так ли уж он невзрачен, на ваш взгляд?» «Без сомнения, невзрачен. Чрезвычайно, но это бы еще не беда, когда бы не полное отсутствие в нем хорошего тона. Я не имела причин ожидать многого, я многого и не ожидала, но я не могла сообразить, что он столь неотесан, столь безнадежно непрезентабелен. Признаться, я рассчитывала увидеть в нем хоть немного больше породы». «Да, конечно», — возразила Гарриет, уязвленная такой речью. «По сравнению с природным джентльменом, породы в нем меньше. Мне думается, Гарриет, с тех пор, как вы сблизились с нами, вам не единожды случалось бывать в обществе природных джентльменов, и вам самой должно было броситься в глаза отличие от них мистера Мартина. Разве вы уже не почувствовали это, и вас ничто в нем не поразило? Разумеется, до такого, как мистер Найтли, ему далеко. Нет у него ни благородной осанки мистера Найтли, ни его походки. Я хорошо вижу разницу, но ведь с мистером Найтли трудно равняться. У мистера Найтли весь облик исполнен такого благородства, что равнять мистера Мартина с ним было бы несправедливо. Такой, как мистер Найтли, найдется, может быть, 1 из 100. Но вы не только с ним одним встречались в последнее время. А что скажете вы о мистере Уэстоне и мистере Элтоне? Попробуйте-ка сравнить мистера Мартина с ними. Сравните манеру держаться, ходить, разговаривать, молчать. Различие должно быть очевидно для вас.
«О, да, различие есть и немалое, но мистер Уэстон уже почти старик. Мистер Уэстон, вероятно, за 40, около 50. Тем более ценно, что у него хорошие манеры. Чем человек старше, Гарриет, тем в нем важнее умение вести себя, тем заметнее и отвратительнее становится несдержанность, грубость, неловкость. То, что сходит человеку в молодости, отталкивает от него под старость. Мистер Мартин и теперь неловок и резок. Каков же будет он в возрасте мистера Уэстона? В самом деле, как знать?» — отозвалась серьезным видом Гарриет. «Знать нельзя, но можно догадываться. Окончательно огрубеет, опростится, станет мужик мужиком, пренебрежет благоприличием и будет держать в голове одни лишь барыши до убытки». «Неужели? Это и впрямь будет скверно?» Эмма какое-то время хранила молчание, затем нарушила его. «В одном отношении, пожалуй, как мистер Найтли, так и мистер Уэстон уступает манеру держаться мистеру Элтону. Он любезнее их. Его манеры скорее можно поставить в пример другим, а в последнее время, мне кажется, стал вдвойне любезен. Я вам не говорила, как отозвался он о вас на днях?» И она, не скупясь на краски, пересказала слова похвалы, которую выудила от мистера Элтона. Гарриет зарделась, улыбнулась и сказала, что всегда отдавала должное его любезности. Мистер Элтон и был тот, которому по выбору Эммы назначалось изгнать из головы Гарриет мысли о молодом фермере. Она решила, что это будет отличная пара, союз столь несомненно желательный, естественный, возможный, что не так уж велика заслуга устроить его. Чем долее она его обдумывала, тем глубже проникалась ощущением его целесообразности. Положение мистера Элтона было самое подходящее. Истый джентльмен, не отягощенный низким родством, но в то же время не столь родовитый, чтобы сомнительное происхождение Гарриет могло вызвать нарекания со стороны его семейства. Он мог предложить ей прекрасный дом и, как полагала Эмма, полный достаток, ибо хотя доходы викария в Хайбери были невелики, но все знали, что он, помимо того, владеет порядочным состоянием. Она уже удостоверилась, что красота Гарриет не осталась им незамеченной, и видела в этом многообещающее начало. Его считали интересным, его наружность приводила в восхищение многих, правда, не ее, ибо чертам его недоставало утонченности, без которой она не мыслила себе красоты. Но девочка, которая радовалась тому, что какой-то Роберт Мартин изъездил округу, добывая для нее орехи, вряд ли могла устоять перед поклонением такого человека, как мистер Элтон. Между тем, в имении Рэндаллс мистер Найтли, сидя в гостиной миссис Уэстон, вел разговор о новой привязанности Эммы. «Не знаю, миссис Уэстон, какого мнения вы об этой задушевной близости между Эммой и Гарриет Смит?» — сказал мистер Найтли, принимая из рук миссис Уэстон чашку чая. «Но я не думаю дурно». «Дурно? Ну, чего же? Общество Эммы, безусловно, полезно для Гарриет. А Гарриет, по-своему, полезна для Эммы, внося в ее жизнь нечто новое и интересное. А, по-моему, худшего общества для Эммы, чем Гарриет Смит, нельзя и придумать. Она своим неведением ежечасно льстит Эмме, воображая, что та знает все. Где уж Эмме задуматься о том, что в ее собственных познаниях есть пробелы, когда рядом столь восхитительный образчик несовершенства? Да и Гарриет тоже, осмелюсь утверждать, не может выиграть от такого знакомства. Очень сомневаюсь, чтобы наставления, полученные от Эммы, могли сообщить молодой девушке твердость духа или помочь разумно применяться к превратностям судьбы.
И все же, мистер Найтли, я не вижу причин сожалеть об их дружбе, потому что более вас полагаюсь на здравый смысл Эммы и более всего озабочена тем, чтобы ей хорошо жилось. Эмма с ее внешностью... А, так вам предпочтительнее толковать о ее внешности, чем о ее сути? Ну что ж, не буду спорить, она точно мила. Мила... Скажите лучше красиво. Лицо, фигура, а какие глаза. Чистейший карий цвет, и как сияют. Можно ли вообразить себе более совершенную красоту? Что можно вообразить себе, разговор особый. Но я готов признать, что редко кто внешностью нравился мне больше, чем Эмма. Впрочем, я старинный друг, и оттого не беспристрастен. К чести ее... Хочу прибавить, что она, по-моему, не тщеславится своей наружностью. Она так красива, а между тем это очень мало занимает ее. Тщеславие Эммы иного свойства. При всем том, миссис Уэстон, я продолжаю настаивать, что мне не нравится ее близость с Гарриет Смит, и я боюсь, как бы она не наделала им обеим вреда. А я, мистер Найтли, не менее вас тверда в убеждении, что никакого вреда от нее не будет. Милая Эмма, при всех своих маленьких недостатках, прекрасный человек. Но где вы еще видели такую преданную дочь, нежную сестру, такого верного друга? Нет, у нее есть качества, на которые можно положиться». Ну хорошо, не стану более вас мучить. Пусть Эмма остается ангелом до тех пор, пока не настанет Рождество и не приедут Джон и Изабелла. Джон любит Эмму, но не слепой любовью. А Изабелла всегда на все смотрит так же, как он. Поэтому уверен, что они разделят мое мнение. Простите, мистер Найтли. Позволю себе заметить, ибо считаю отчасти заменив ей мать, я вправе изъясняться с некоторой свободой, что если вы сделаете ее близкие отношения с Гарриет Смит предметом обсуждения, от этого вряд ли будет большая польза. Нельзя рассчитывать, что Эмма, для которой никто не указ, кроме ее батюшки, а он вполне одобряет это знакомство, положит конец этим отношениям, пока они ей доставляют удовольствие». «Не беспокойтесь», — усмехнулся мистер Найтли. «Я не покажу виду, что недоволен. Мне глубоко не безразлична судьба Эммы». «Мне тоже», — мягко сказала миссис Уэстон. «И очень». Мистер Найтли задумчиво посмотрел на нее. «Эмма постоянно твердит о том, что не пойдет замуж. Это, понятно, одни разговоры. Но я не помню, чтобы из всех мужчин, которых она встречала, ей хоть один пришелся бы по душе. А ей не дурно было бы без памяти влюбиться в подходящего человека. Хотелось бы не увидеть Эмму, влюбленной и не очень уверенной, что ей отвечают тем же. Это пошло бы ей на пользу». Миссис Уэстон несколько смешалась, так как втайне питала свои особые надежды на устройство судьбы Эммы, и эти надежды были связаны с именем Фрэнка Черчилля, сына мистера Уэстона, блестящего молодого человека, обещавшего вскоре навестить имение отца. Но мистер Найтли, казалось, не заметил ее замешательства и спокойно продолжил беседу.

0: Говорит о достоинствах мистера Элтона, Эмма не сомневалась, что поступила правильно, пробудив в ее юной душе благодарное тщеславие. В последнее время та сделалась определенно чувствительнее к привлекательной наружности мистера Элтона и его любезному обхождению. Мистер же Элтон, по ее убеждению, если еще и не влюбился, то готов был влюбиться со дня на день. В отношении его совесть ее была спокойна. Говоря о Гарриет, он расхваливал ее с таким жаром, что остальное, полагала Эмма, было лишь делом времени. «Вы дали мисс Смит все, чего ей не доставало», — говорил он Эмме. «Дали изящество, непринужденность». «Рада слышать от вас, что была и не бесполезна, но достоинство Гарриет лишь требовалось выявить. Милый нрав, безыскусственность — это все уже в ней было. Мне мало что оставалось довершить. Какая жалость, что прикословить даме недозволительно!» — галантно вставил мистер Элтон. «Я бы ей прибавила, быть может, твердости характера, научила задумываться над тонкостями, которые прежде для нее не существовали». Вот именно это первое, что бросается в глаза. Великое искусство произвести подобную перемену. Поверьте, великое удовольствие сделать это. Никогда еще не встречала я столь покладистой, незлобивой натуры. Охотно верю. Это сказано было с горячностью и сопровождалось тем подавленным вздохом, по которому легко распознать влюбленного. Не меньше порадовал он ее и в другой раз, когда с воодушевлением поддержал ее внезапное желание написать портрет Гарриет. «Приводилось ли вам позировать для портрета?» — спросила Эмма Гарриет, которая в это время выходила из комнаты. Та приостановилась и отвечала с подкупающей наивностью. «Ах, что вы? Нет, никогда!» Едва она скрылась за дверью, как Эмма воскликнула. «Каким сокровищем был бы хороший портрет Гарриет? Я дала бы за него любые деньги. Вы, верно, о том не знаете, но 3 года тому назад я не на шутку увлекалась портретами и пробовала изобразить иных своих знакомых, но ходили, что у меня довольно верный глаз. Потом по разным причинам я охладела и забросила это занятие. Но право же отважилась бы вновь, если бы Гарриет согласилась мне позировать. Как восхитительно было бы иметь ее портрет!» «Поистине восхитительно!» — подхватил мистер Элтон. «Отважьтесь! Умоляю вас, мисс Вудхаус, употребите ваш чудесный дар и запечатлейте образ вашего друга. Мне знакомы ваши рисунки. Как могли вы подумать, что мне о них неизвестно? Разве стены этой комнаты не украшены вашими пейзажами и цветами? Разве не висят в гостиной миссис Уэстон ваши неподражаемые фигуры?» «Так-то оно так, любезный друг», — подумала Эмма. «Но какое отношение все это имеет к портретам? И чего-то вы не смыслите в рисовании. Не прикидывайтесь, будто вы в восторге от моих рисунков. Лучше приберегите свои восторги для личика Гарриет». Сеанс начался. Гарриет улыбалась и краснела, боясь нарушить свою позу и выражение лица, являя пристальному взгляду художницы примилое смешение юных чувств. Но как было Эмме работать, когда за спиною у ней топтался мистер Элтон, следя за каждым штрихом карандаша? Нужно отдать ему справедливость. Он расположился так, чтобы пожирать ее глазами, не мешая ей, но этому все же следовало положить конец, попросив его отойти на другое место. Ей пришло в голову занять его чтением. Мистер Элтон с готовностью согласился. Гарриет слушала, а Эмма спокойно занималась своим делом. Ей приходилось мириться с тем, что он поминутно вскакивал и подходил посмотреть. Но что взять с влюбленного? Верность его суждений была, пожалуй, сомнительна, но его любовь и желание сделать приятное не вызывали сомнений. Когда портрет был закончен, то понравился всем, кто бы не увидел его. Что же до мистера Элтона, он пребывал от него в совершенном упоении и, заслышав хоть слово критики, тотчас вставал на его защиту. Мисс Вудхаус наделила свою приятельницу тем единственным, чего не хватало красоте ее, заметила ему миссис Уэстон, немало не подозревая, что обращается к влюбленному. Выражение глаз передано очень верно, а вот таких бровей и ресниц у мисс Смит нет, и это портит ее лицо. «Вы находите?» — возразил он. «Я не согласен. По-моему, портрет верен до малейших подробностей. В жизни не видывал такого сходства. Тут, знаете ли, надобно брать в расчет игру света и тени». «Вы сделали ее выше ростом, Эмма», — сказал мистер Найтли. «Никогда не видывал такого сходства», — воскликнул мистер Элтон. «Теперь нужно было вставить картину в раму, но здесь имели свои трудности. Это следовало сделать без промедления, сделать в Лондоне и через понимающего человека, на вкус которого можно положиться». Однако стоило прослышать об этих затруднениях мистеру Элтону, как они тотчас были устранены. В своей готовности оказать любезность он не ведал устали. Он готов отправиться в Лондон в любую минуту. Невозможно передать, какую радость ему доставит такое поручение. «Что за бесценная ноша?» — молвил он с нежным вздохом, принимая от нее рисунок. «Не слишком ли он для влюбленного любезничает со мной?» — думала Эмма. «Я бы сказала, слишком, но, вероятно, есть сотни способов вести себя, когда вы влюблены». В тот самый день, как мистер Элтон отбыл в Лондон, Эмме представился случай оказать своей приятельнице новую услугу. Гарриет по обыкновению должна была прийти в Хартфилд к обеду. Однако же появилась ранее условленного часа, разгоряченная, в большом волнении, и объявила, что произошло нечто чрезвычайное, о чем она жаждет рассказать. Все разъяснилось за полминуты. Придя в дом мисс Годдард, она узнала, что час назад туда заезжал мистер Мартин, и, услышав, что ее нет дома и неизвестно в точности, когда ее ждать, оставил для нее небольшой пакет, а сам уехал. Вскрыв пакет, она обнаружила письмо, адресованное ей и содержащее прямое и недвусмысленное предложение руки и сердца. Подумать только. Она в такой растерянности, что не знает, как и быть. Да, предложение по всей форме и прекрасно написано, по крайней мере, ей так кажется. Написано, словно он ее в самом деле очень любит. Она прямо растерялась и поспешила к мисс Вудхаус спросить у нее, как ей быть. Эмме немножко стыдно сделала за свою подопечную, за ее обрадованный и нерешительный лепет. «Каков хват!» — вскричала она. «Этот молодой человек своего не упустит. Отчего бы не составить себе хорошую партию, раз подвернулась возможность?» «Вы, может быть, прочтете письмо?» — воскликнула Гарриет. «Прошу вас, пожалуйста!» Эмма не заставила себя упрашивать. Она прочла и удивилась. Стиль письма превосходил все ее ожидания. Мало сказать, что в нем не было ошибок, оно и манера изложения сделала бы честь любому джентльмену. Письмо было кратким, но в нем виделся трезвый ум, пылкое щедрое сердце, благопристойность и даже утонченность чувств. Эмма медлила, склонясь над ним, а Гарри, стоя в нетерпеливом ожидании, повторяла: «Ну что?» И, наконец, не выдержала: «Ну как? Хорошее письмо? Или оно вам кажется чересчур коротким?» «Нет, письмо точно очень хорошее», — с расстановкой отвечала Эмма. «Он, бесспорно, не глупый, вероятно, от природы одарен талантом. Да, мне понятен подобный склад ума. Деятельная натура, решителен, не лишен чувствительности, душа не огрубела. Письмо горит, возвращая его, написано лучше, чем я ожидала». «Ну?» — с той же нетерпеливой надеждой сказала Гарриет. И что же? Что мне делать? Что делать?
1: В каком смысле?
0: В отношении письма вы хотите сказать? Ну, какие тут могут быть сомнения? Ответить, разумеется, и поскорее.
2: Ну да, но что сказать? Дорогая мисс Вудхаус, посоветуйте мне, пожалуйста.
0: Ах, нет, нет. Гораздо лучше, если письмо будет написано одной вами от начала до конца. Я уверена, вам не составит труда надлежащим образом высказать все, что вы думаете. А уж в каких выражениях изъявить, как того требует приличие, свою благодарность и свое сожаление, что вы причиняете ему боль, вас наставлять нет нужды. Они, я убеждена, придут вам на ум сами. Вам незачем притворяться, будто вы опечалены тем, что он обманулся в своих надеждах.
2: «Так вы полагаете, ему следует отказать?» — сказала Гарриет, потупляя глаза.
0: «Следует?»
2: «Гарриет, моя милая, что это значит?
0: У вас есть сомнения на этот счет?»
2: «Я думала, но, впрочем, простите, я, возможно, заблуждалась.
0: Я понимала вас неверно, раз вы сомневаетесь, каков должен быть смысл ответа. Мне казалось, вы спрашиваете лишь, какие выбрать слова».
2: Гарриет промолчала. Эмма с некоторой сдержанностью продолжала. «Итак, я заключаю, что вы намерены дать ему благоприятный ответ».
0: «Да нет, то есть не то чтобы намеренно, но как-нибудь. Как вы советуете?»
2: «Мисс Вудхаус, миленькая, умоляю вас, скажите, что мне делать?»
0: «Я вам не стану давать советы, Гарриет. Я не желаю быть к этому причастна.
2: Советчиком в подобном деле вам должно служить ваше сердце».
0: «Я и понятия не имела, что так нравлюсь ему»,
2: — молвила Гарриет, устремляя задумчивый взгляд на письмо. Эмма хранила молчание, но через несколько минут, начиная сознавать, сколь сильны могут оказаться прельстительные чары письма, сочла нужным нарушить их.
1: «Я полагаю, за общее правило, Гарриет, что если женщина сомневается, принять ли ей предложение, ей следует, конечно же, ответить отказом. Коль скоро она не решается сказать «да», ей следует напрямик сказать «нет».
2: Замужество – это шаг, который опасно совершать с противоречивыми чувствами. Как друг ваш, как старшая, я считаю долгом сказать вам об этом. Но не подумайте, будто я пытаюсь навязать вам свое решение».
0: «О, нет! Я знаю, что вы слишком добры, чтобы... Но если бы вы только посоветовали, как будет лучше? Нет-нет, не то я говорю. Вы правы. Надо бы на самой твердо знать, чего хочешь. В таком деле нельзя колебаться. Это очень серьезный шаг. Пожалуй, вернее будет сказать «нет». Как вы думаете, лучше сказать «нет»?»
2: «Ни за что вам не стану советовать ни того, ни другого», — сказала ласково, улыбаясь Эмма.
0: «Кому, как не вам самой, судить, что лучше для вашего счастья. Ежели мистер Мартин любезнее вам всякого другого мужчины, ежели никогда ни с кем не было вам так приятно, как в его обществе, тогда зачем колебаться?»
2: «А, вы краснеете, Гарриет!»
0: «Может быть, перед вашим мысленным взором встает при этих словах кто-то другой?»
2: «Гарриет! Гарриет, не обманывайте себя, не позволяйте благодарности и состраданию увлечь вас на ложный путь.
0: О ком подумали вы в эту минуту?»
2: Наконец Гарриет не совсем уверенно проговорила. «Мисс Вудхаус, раз вы не хотите сказать ваше мнение, я должна, как умею, распорядиться собою сама. И теперь твердо, почти окончательно решилась отказать мистеру Мартину. Как, по-вашему, я права?»
0: «Совершенно правы, Гарриет, милочка вы моя, совершенно. Именно так вам и следует поступить. Пока у вас еще оставались сомнения, я не желала выдавать свои чувства, но теперь, когда вы решились бесповоротно, я без всяких раздумий вас одобряю. Дорогая Гарриет, для меня это радость. Мне тяжело было бы лишиться знакомства с вами, а таково было бы неизбежное следствие брака вашего с мистером Мартином. Когда вы еще немного колебались, я ничего не говорила, ибо это могло повлиять на ваше решение. Но знаете,
2: Я тогда потеряла бы друга. Я бы не могла бывать у жены мистера Роберта Мартина с фермы Эбби Милл. Гарриет в голову не приходило, что ей может грозить такая опасность, и эта мысль глубоко поразила ее. «Не могли бы у меня бывать?»
3: «Да, это правда, не могли бы. Как же я раньше не подумала!»
2: «Это было бы просто ужасно! Какое счастье, что эта участь миновала меня! Дорогая мисс Вудхаус, ни на что на свете не променяла бы я высокую честь и удовольствие быть вашим близким другом. Поверьте, Гарриет, что и мне мучительно было бы потерять вас, но это было бы необходимо. Вы невозвратно отторгли бы себя от хорошего общества. Я должна была бы отказаться от вас. Ах, что вы! Разве могла бы я это перенести? Я умерла бы, если бы двери Хартфилда закрылись для меня навеки. Милое, нежное создание, заточить вас на ферме Вебби Милл, вас обречь на всю жизнь обществу невежд и простолюдинов. Удивительно, как мистеру Мартину хватило духу предложить вам это. Не дурного же мнения должен быть о себе этот молодой человек.
3: Вообще-то говоря, он, по-моему, не отличается самомнением, сказала Гарриет, которой совесть не позволяла согласиться с этой хулою. Во всяком случае, сердце у него предоброе, и я всегда буду испытывать благодарность к нему и большое уважение, но это совсем другое. При всем том, мистер Мартин, мне кажется, очень милый молодой человек, я высоко его ставлю, и он так ко мне привязан, и такое письмо написал, но покинуть вас? Нет, ни за что, никогда».
2: «Благодарю, благодарю вас, милый мой дружок, мы не разлучимся. Нельзя, чтобы женщина выходила замуж от того лишь, что кто-то питает к ней привязанность и умеет сносно писать письма».
3: «Ну да, и притом письмо такое коротенькое». Эмма не преминула отметить про себя, что другу ее не хватает вкуса, но вслух лишь сказала, что это совершенно справедливо. Слабым было бы ей утешением знать, что муж, который ежедневно и ежечасно оскорбляет ее своею неотесанностью, хорошо пишет письма.
2: «Ах, это очень верно! Что проку в письмах? Главное – постоянно быть в обществе, где вам легко и приятно. Да, я решилась. Отвечу ему отказом».
3: «Ах, только как это сделать? Что сказать?»
2: Ответ, тем не менее, был написан, запечатан и отослан. Дело было сделано, и Гарриет спасена.
3: «Никогда уж не пригласят меня больше в Эбби Милл», проговорила Гарриет с оттенком грусти в голосе.
2: «Даже если бы и пригласили, моя Гарриет, разве могла бы я разлучиться с вами? Вы слишком необходимы здесь, чтобы отпускать вас в Эбби Милл.
3: А мне и самой туда не захочется. Для меня нет большего счастья, чем быть в Хартфилде».
2: Весь вечер Гарриет была подавлена, и Эмма, понимая, какими угрызениями томится это жалостливое сердце, старалась облегчить их то ласковым словом, то напоминанием о мистере Элтоне. Гарриет зарделась, улыбнулась и что-то пролепетала о том, как странно ей, что она так нравится некоторым людям. Мысль о мистере Элтоне заметно оживила ее, но вскоре ее сердце вновь исполнилось состраданием к отвергнутому мистеру Мартину.
3: «Он теперь получил мое письмо, хорошо бы он не слишком огорчился.
2: Будемте лучше думать о тех, кто вдали от нас нашел себе более веселое занятие», — воскликнула Эмма. «В эту минуту, может статься, мистер Элтон показывает ваш портрет своей матушке и сестрам, а говорят, что оригинал во сто крат прекраснее, и после настоятельных расспросов решается назвать им его имя, ваше заветное имя».
3: «Он, по разумению Эммы, должен всенепременно открыть семье мистера Элтона его намерение и вести Гарриет в ее круг». какую сладостную, дразнящую, живительную пищу даст он деятельному их воображению. Гарри снова улыбнулась и повеселела окончательно.

0: Эмма рассудила, что до поры до времени для верности и для блага самой ее задушевной подруги Гарриет держать ее поближе к себе. В этот день Гарриет ночевала в Хартфилде. На утро она должна была на часок-другой отлучиться к миссис Годдард, но с условием, что воротясь, останется погостить в Хартфилде уже на несколько дней. В ее отсутствие явился мистер Найтли и посидел немного с мистером Вудхаусом и Эммой до тех пор, пока Эмма не принялась уговаривать отца, который собирался перед тем выйти прогуляться, чтобы он не откладывал прогулку, и мистер Вудхаус, уступая настояниям в два голоса, не согласился, вопреки собственным понятиям о приличиях, уйти из дома, покинув гостя. Когда он ушел, мистер Найтли, вместо того, чтобы тотчас последовать его примеру, снова сел, располагаясь, по всей видимости, продолжить беседу. Он завел речь о Гарриет и впервые на памяти Эммы по собственному почину отметил ее достоинство. Она довольно миловидное создание, и притом, я склонен полагать, самого приятного нрава. Не берусь точно назвать время и место, но должен заметить вам, есть все основания полагать, что вскоре подружка ваша услышит интересную для себя новость. В самом деле, какую же? Очень серьезную, продолжал он улыбаться, смею вас уверить. Серьезную? Тогда мне одно лишь приходит в голову. И кто же в нее влюбился? Кто вам поверил свою тайну? «Есть причины полагать, — отвечал он, — что Гарриет Смит скоро сделает предложение, и притом такой претендент, что лучше и желать невозможно. Имя его — Роберт Мартин. Приехала она этим летом погостить в Обимил, и кончено дело. Влюблен до безумия и намерен жениться». «Весьма любезно с его стороны, — сказала Эмма. — Так он уверен, что Гарриет собирается за него замуж? Ну, хорошо, хорошо. Намерен сделать ей предложение, если угодно. Довольны вы теперь? 2 дня назад приезжал ко мне посоветоваться. Все, что он говорил, очень мне понравилось. Я, не колеблясь, советовала ему жениться. Я не забыл похвалить его избранницу, и он ушел от меня окрыленный. Было это позавчера». «Позвольте, мистер Найтли, но откуда вы знаете, что вчера мистер Мартин не заводил такого разговора? Скажу и я вам кое-что. Да, он завел этот разговор вчера, вернее, написал письмо и получил отказ». «В таком случае она глупее даже, чем я предполагал. О чем только она думает, дурочка». «Ну да, конечно!» — воскликнула Эмма. «Мужчине никогда не понять, как эта женщина может отказаться выйти замуж!» «Вздор! Ничего подобного мужчина не воображает! Но как это понимать, чтобы Гарриет Смит отказала Роберту Мартину? Если так, то это чистое безумие, и я только надеюсь, что вы ошибаетесь!»
1: «Я читала ее ответ, яснее не скажешь!»
0: «Читали?» «Вы же сами написали ответ, Эмма, это ваших рук дело. Это вы убедили ее отказать ему».
1: «Что ж, даже если это и было бы так, не подумайте, впрочем, будто я подтверждаю это, я не считала бы, что поступила неправильно. Мистер Мартин весьма порядочный молодой человек, однако его никак не назовешь ровнею, Гарриет».
0: «Ровнею?»
1: В запальчивости вскричал мистер Найтли громким голосом и, помолчав минуту, немного успокоясь, жестко продолжал.
0: «Он ей точно не ровня, ибо как по уму, так и по положению во много раз ее выше. Ваше непомерное увлечение этой девицей ослепляет вас.
1: Какие могут быть притязания у Гарриет Смит на лучшую партию, нежели Роберт Мартин?
0: Я помню, сказал себе, даже Эмма с ее... пристрастным отношением Гарриет решит, что это прекрасная партия».
1: «Не могу не удивиться тому, что вы так плохо знаете Эмму. вы несправедливы, объявляя притязания Гарриет неосновательными. Она уронила бы себя, ответив ему согласием. Безродное невежество уронило бы себя.

0: горит Смит. Роберт Мартин никогда не зашел бы так далеко, не будь у него уверенности, что и она к нему неравнодушна. Я хорошо его знаю. Можете не сомневаться, ему дали повод надеяться». Эмме удобнее было уклониться от прямого ответа, и она предпочла развивать прежнюю свою мысль. «Вы, я вижу, горячий сторонник мистера Мартина, но, как я уже говорила, несправедливый Гарет. Впрочем, если даже согласиться, что у нее, как вы заключили, нет ничего, кроме миленькой мордочки и доброго нрава, то и это, позвольте вам заметить, не пустое в глазах людей, когда девица мила и добронравна в такой мере, как Гарет. Я не ошибусь, если скажу, что редкий мужчина не сочтет подобную внешность и подобный нрав у женщины более чем достаточным основанием для самых высоких притязаний. Честное слово, Эмма, ежели вы с вашим умом несете такую чепуху, то я готов согласиться. Уж лучше вообще не иметь мозгов, нежели находить им столь дурное применение». «Вот-вот», — шаловливо подхватила Эмма. «Все вы так думаете, я знаю. Я знаю, предел мечтаний для всякого мужчины именно такая, как Гарет, которая будет услаждать чувства, не слишком при этом обременяя рассудок. Да, Гарет имеет все основания быть разборчивой и привередливой. Нет уж, сделайте милость, дайте ей время оглядеться».
1: «Я всегда полагал, что эта ваша тесная дружба – большая глупость», – сказал, помолчав, мистер Найтли, хотя и держал свои мысли при себе. «Тщеславие, зараненное в хилые мозги, дает пагубные всходы».
0: «Мы с вами так расходимся во взглядах, мистер Найтли, что я не вижу смысла обсуждать далее этот предмет. Мы только будем все больше сердиться друг на друга. Что до того, чтобы дать ей выйти за Роберта Мартина, то это невозможно. Она отказала ему, и столь решительно, что о вторичном предложении с его стороны, по-моему, не может быть и речи. Велико ли зло, нет ли? Его уже не поправишь. Отказала, и на том должна стоять. Против мистера Мартина все. И внешность его, и дурные манеры. Вздор, сущий вздор.
1: Просто уши вянут», — вскричал мистер Найтли. «У Роберта Мартина отличные манеры. В них виден ум, искренность, доброжелательность. Душе его свойственно подлинное благородство, которое Гарет Смит оценить не способна».
0: Эмма не отвечала, пытаясь сохранить напускную беззаботность, а между тем ей было очень не по себе и не терпелось, чтобы он ушел. Минуты тянулись в тягостном молчании. Эмма попробовала было завести речь о погоде, но не дождалась ответа. Мистер Найтли погружен был в раздумье. Но вот, наконец, думу его нашли исход в словах. «Роберт Мартин потерял немного. Посему на правах друга хочу только остеречь вас, что ежели вы имеете в предмете мистера Элтона, это, боюсь, будет напрасный труд. Будьте уверены, с Элтоном ничего не выйдет. Он не из тех, кто может заключить опрометчивый брак. Он не хуже других знает цену хорошему доходу. Элтон может быть чувствителен на словах, но всегда будет рассудочен в поступках».
2: «Премного вам благодарна», — вновь рассмеявшись, сказала Эмма. «Как было бы мило с вашей стороны открыть мне глаза, если бы я и в самом деле вознамерилась женить мистера Элтона на Гарет. Однако у меня пока нет иной цели, как держать Гарет подле себя».
1: «Тогда прощайте»,
0: — сказал мистер Найтли и, порывисто встав, вышел. Он был вне себя от досады. Он живо представлял себе, каким ударом для молодого фермера должен быть отказ Гарет, и уязвлен был сознанием, что сам тому способствовал, высказав ему свое одобрение. Он до крайности раздражен был той ролью, которую, как он не сомневался, играла в этой истории Эмма.
2: Раздосадована была, в свою очередь, и Эмма, Однако причины ее досады

Ряды отличались большой неопределенностью. Он ушел, оставив ее полный сомнений в своей правоте. Не столь серьезных, впрочем, чтобы надолго повергнуть ее в уныние. Вскоре вернулась Гарриет, и с ней вместе к Эмми вернулось обычное расположение духа. У Эммы отлегло от сердца, и сомнения, точившие ее, сменились уверенностью, что она не совершила ничего такого, чему женская дружба и женские чувства не послужили бы оправданием, что бы там ни думал и ни говорил мистер Найтли. Он слегка напугал ее насчет мистера Элтона, но, рассудив, что мистер Найтли не имел возможности наблюдать за ним, как это делала она, с пристрастным вниманием, с тонким, что не грех было отметить, вопреки придиркам мистера Найтли, знанием дела и умением разбираться в подобных вопросах, Эмма убедила себя, что мистер Найтли наговорил это все в торопях и в сердцах, движимый скорее обидой и стремлением выдать желаемое за действительное, нежели подлинной осведомленностью. Однако мистер Найтли не подумал, что сильное чувство способно опрокинуть любые корыстные побуждения.

Шла середина декабря, но погода по-прежнему не препятствовала совершению ежедневных моционов. И потому Эмма намеревалась навестить с благотворительной целью семью недужных бедняков, живущих неподалеку от Хайбери. Путь к уединенной хижине пролегал по пастырской дороге, недалеко от которой, как нетрудно заключить, находилась и благословенная обитель мистера Элтона. Сперва нужно было четверть мили пройти вдоль плохоньких домишек, а там почти вплотную к дороге возвышался и дом викария. Старый и не ахти какой удобный. Место выбрано было неудачно, однако дом, благодаря стараниям нынешнего своего хозяина, за последнее время сильно похорошел. Как бы то ни было, обе путницы, Эмма и сопровождающая ее в этой прогулке Гарриет, проходя мимо, не преминули замедлить шаг и обратить к нему любопытные взоры. Эмма при этом заметила: «Вот он! Вот где вам в скором времени не миновать водвориться вместе с вашим альбомом». «Ах, что за дом! Чудо! Как хорош!» Как выяснилось, в самом доме Гарриет ни разу не бывало. «Как бы нам изловчиться, чтобы зайти туда», — сказала Эмма, но так ничего и не придумала. Несколько минут минуло в обоюдном молчании, и прервала его Гарриет. «Мне, право же, удивительно, мисс Вудхаус, что вы не замужем и в ближайшее время не собираетесь замуж. Такая очаровательная...» «Если я и очаровательна, Гарриет, это еще не причина выйти замуж. И мало сказать, что я не собираюсь замуж в ближайшее время. Я вообще не намерена идти замуж». «Ах, это лишь слова, им нельзя верить. Чтобы соблазниться замужеством, мне еще надо встретить человека, превосходящего достоинствами всех, кто встречался мне до ныне». «А мистера Элтона», спохватилась Эмма, «как вам известно, речь идти не может, да я и не желаю такой встречи. Я предпочла бы не подвергаться соблазну. Перемена в жизни не принесет мне лучшего, чем то, что я имею. Заранее знаю, что, выйдя замуж, раскаялась бы в этом». «Возможно ли, как странно слышать от женщины такие рассуждения? У меня нет причин, обыкновенно побуждающих женщин к замужеству. Если б я полюбила, тогда, конечно, другое дело. Но я никогда не любила и уже вряд ли полюблю. Это не в моем обычае и не в моем характере. А без любви менять такую жизнь, как моя, было бы просто глупо. Богатства я не ищу, занятия себе не ищу, положение в обществе тоже. Все это есть у меня. Да, но сделаться же вам старой девой наподобие мисс Бейтс, это так ужасно. Страшнее картинки не придумаешь, Гарриет, но не беспокойтесь. Бедной старой девой я не буду. Вот как? Но что вы будете делать? Чем займете себя в старости? Сколько я могу судить о себе самой, Гарриет, я обладаю умом живым, деятельным, чрезвычайно изобретательным и не понимаю, отчего в 40 или 50 лет мне должно быть труднее занять себя, свои глаза, руки, голову, нежели в 21 год. Ежели речь о том, что одинокой женщине некого любить, дарить вниманием, мне это не угрожает, раз у любимой сестры моей столько детей. Мне будет о ком заботиться. А знаете ли вы племянницу мисс Бейтс, Джейн Ферфакс? О, да! Нам с ней волей-неволей приходится поддерживать знакомство всякий раз, когда она приезжает сюда. Вот, кстати, пример, способный отбить охоту слишком пылко восторгаться племянницами. При одном имени Джейн Ферфакс меня уже берет скука. Она такая правильная, ну просто перл создания, как говорит ее тетушка. Каждое письмо ее надо бы непременно прочесть всем 40 раз. Я желаю Джейн Ферфакс всяческих благ, но слушать о ней мне надоело до смерти. В скором времени приезд Изабеллы и ее мужа мистера Джона Найтли был, как всегда, настоящим событием не только для хайберийского общества, но прежде всего для мистера Вудхауса и Эммы.
Вечера они реже отдавали друзьям, чем утро, но все же один из вечеров, притом рождественский, им неизбежно предстояло привести вне дома. Миссис Уэстон слышать ничего не хотела. Один раз они должны были отобедать в Рэндалсе. И даже мистер Вудхаус, желая поддержать компанию, склонялся к мысли, что это вполне допустимо. Более того, Эмма сравнительно быстро убедила его, что в одной из карет найдется, вероятно, место и для Гарриет. Мистер Элтон и мистер Найтли, как ближайшие друзья дома, званы были тоже. Вечер накануне знаменательного события Гарриет провела в Хартфилде и вернулась домой с такой сильной простудой, что когда бы не ее настоятельное желание верить в себя попечением миссис Годдард, Эмма ни за что не отпустила бы ее. На следующий день Эмма пошла ее проведать и обнаружила, что ей не суждено ехать в Рэндалс. Сама Гарриет была слишком больна и слаба, чтобы противиться приговору, хотя и не могла говорить об этом без горьких слез. Эмма посидела с ней сколько могла, ухаживая за нею, и, наконец, ушла, оставив ее утешаться приятным сознанием, что без нее званый обед будет не в радость, да и всем будет ее не доставать. Мистер Вудхаус столь твердо настроил себя на поездку в гости, что хотя холод крепчал, мысль уклониться от нее, казалось, не приходила ему в голову. И точно в назначенный час он тронулся в путь в своей карете вместе со старшей дочерью Изабеллой. А между тем холод завернул нешуточный. К тому времени, когда тронулась вторая карета, в воздухе закружились редкие снежинки, а небо нахмурилось так грозно, что при малейшем потеплении обещало очень скоро выбелить всю окрестность. Подъехали к дому викария. Карета развернулась, опустили подножку, и мистер Элтон, весь в черном, щеголеватый и улыбающийся, тотчас оказался подле них. Мистер Элтон был сама обаятельность, сама оживленность. «Вероятно, — подумала Эмма, — он не знает о том, как тяжело больна бедняжка Гарриет». Одеваясь к обеду, она послала справиться о больной, и ответ был: «Все тоже не лучше». «Вести, которые я имею от миссис Годдард, — сказала она, когда он сделал передышку в неумолкаемой болтовне, — не столь утешительны, как я надеялась. Мне ответили: не лучше». Лицо его мгновенно вытянулось, голос исполнился чувствительности. «Ах, да, — отвечал он, — я чрезвычайно печален и встревожен». Эмма благосклонно улыбнулась, и он продолжал: «Какая потеря для нашего сегодняшнего общества! Ужасающая! Да, именно так! Ее будет недоставать каждую минуту». Ответ был надлежащий, и вздох, которым он сопровождался, мог вызвать лишь одобрение. Однако непродолжительность печали противоречила всем правилам. Эмму неприятно поразило, что уже через полминуты он заговорил о другом, и прежнее радостное воодушевление слышалось в его голосе. Положа себе на время выкинуть из головы мистера Элтона, Эмма, когда все общество расселось по местам, не без досады обнаружила, что он расположился подле нее. Как было ей не думать о его непонятной бесчувственности в отношении Гарриет, когда он мало того, что поместился у ней под самым боком, но и непрестанно подставлял ей на обозрение свою сияющую физиономию, назойливо адресуясь к ней при всяком удобном случае. И Эмме стоило больших усилий держаться в ответ на все это в рамках, предписываемых хорошим воспитанием. Но это давалось ей нелегко, тем более что у других в самый разгар трескотни мистера Элтона завязался разговор, который ей в особенности любопытно было бы послушать. Потому что все-таки долетало до нее, она поняла, что мистер Уэстон рассказывает им о сыне. Слова «мой сын», «Фрэнк» и снова «сын мой» несколько раз достигали ее слуха.
Здесь не лишне заметить, что, вопреки намерению Эммы никогда не выходить замуж, было в имени, в образе мистера Фрэнка Черчилла нечто неизменно для нее притягательное. Часто ей приходило на ум, что если все же ей привелось бы выйти замуж, то по годам, по званию, по состоянию никто не подошел бы ей более его. При таковом умонастроении Эммы чрезмерная галантность мистера Элтона пришлись отчаянно не ко времени. Но вот речи его приняли несколько странное направление. Не столько из-за Гарриет почудилось вдруг, боится он, как бы ангина не оказалась тяжелой, сколько из-за нее самой. Не то ему страшно, что в горло Гарриет может проникнуть инфекция, а скорее то, что инфекция может передаться ей. Он жаром уговаривал ее до поры до времени не входить больше в комнату больной, обещать ему, что она не станет подвергать себя такому риску, пока он не повидает доктора и не узнает его мнение. И как ни старалась Эмма обратить разговор в шутку и вернуть его в должное русло, преувеличенной заботе мистера Элтона о ее персоне не видно было конца. Она начинала терять терпение. Похоже было, что греха таить. Он в самом деле тщился показать, будто влюблен в нее, а не в Гарриет. Презренное, гнусное непостоянство. Эмме стоило труда сохранять хладнокровие. Она лишь смерила его взглядом, но таким взглядом, который, думалось ей, должен привести его в чувство. А затем, встав с софы, пересела к сестре и уж более не удостаивала его внимания. Узнать, как принял мистер Элтон этот безмолвный выговор, она не успела, ибо тотчас вслед за тем произошло новое событие. Муж Изабеллы, выйдя проверить, какова погода, воротился и объявил во всеуслышание, что на дворе валит снег, все кругом занесло и сильно метет. «Что же делать? Что делать?» Только и способен был восклицать мистер Вудхаус в первые минуты. У нее искал он утешение, и лишь когда она уверила его, что никакой опасности нет, напомнив, что у них отличные лошади, и что кучер Джеймс – мастер своего дела, а вокруг так много друзей, лишь тогда он немного ожил. Кареты были поданы. Хозяин дома и мистер Найтли бережно проводили к одной из них мистера Вудхауса – который всегда в подобных случаях был предметом первой заботы. Но как ни пытались оба они обнадежить его, все же при виде снега на земле и темных туч на небе, в нем снова ожила тревога. «Их ждет, — уверял он, — тяжелая дорога». Вслед за отцом в карету села Изабелла, а вслед за ней, забыв о том, что его место не здесь, очень естественно туда же сел и ее муж. Таким образом, когда мистер Элтон подвел ко второй карете Эмму и сам уселся рядом, то дверцу, как положено, захлопнули, и обнаружилось, что им предстоит ехать тет-а-тет. В обычное время это не смутило бы ее ни на минуту, скорее доставило бы удовольствие. Его можно было бы вызвать на разговор о Гарриет, и путь в 3/4 мили сократился бы втрое. Но теперь... После его подозрительного поведения она бы предпочла этого избежать. Вероятно, когда мистер Уэстон почивал мужчин добрым вином, мистер Элтон, несомненно, хлебнул лишнего и настроен был болтать чепуху. Решив по мере сил удерживать его в границах холодной учтивостью, она приготовила сразу с тонко рассчитанным спокойствием и важностью повести речь о погоде, о позднем времени. Однако не успела начать, не успели они выехать за ворота и догнать первую карету, как ее перебили, схватили за руку, потребовали ее внимания, и мистер Элтон, очертя голову, уж объяснялся ей в любви. Да, она не ошиблась. Без всякого стыда, без оправданий, без особых церемоний мистер Элтон, влюбленный в Гарриет, признавался, что влюблен в нее. Она порывалась остановить его напрасно. Он говорил без умолку, покуда не выложил все. Как ни сердита она была, но когда наконец заговорила, то мысль, что это минутное помрачение, помогла ей сдержаться. «Мистер Элтон, ваше поведение ни на что не похоже.
Я могу объяснить его единственно тем, что вы теперь не в себе, иначе не позволили бы говорить со мной в подобном тоне. Будьте добры, возьмите себя в руки, и ни слова более. Тогда я постараюсь забыть об этом. Однако мистер Элтон, оказывается, выпил вина лишь в меру, для поднятия духа, но вовсе не до помутнения рассудка. Он прекрасно знал, что говорит, и с горячностью опровергнув ее подозрение как в высшей степени для него обидное, а также засвидетельствовав мимоходом свое уважение к мисс Смит, как ее приятельнице, но, впрочем, отметив, что не понимает, при чем тут вообще мисс Смит, вновь вернулся к любовной теме, с настойчивостью намекая, что ждет благоприятного ответа. Чем сомнительнее становилось для Эммы его опьянение, тем определеннее его непостоянство и наглость, и тем менее принуждала она себя к вежливости, отвечая ему. «Мистер Элтон, у меня нет слов. Вы ошеломили меня. Какая невообразимая ветреность! Могла ли я предположить? Небеса милосердные!» — вскричал мистер Элтон. «Да с чего вы взяли? Мисс Смит! Никогда в жизни у меня и мысли не было ни о какой мисс Смит. Никогда не оказывал я ей знака внимания иначе, как другу вашему. Если она вообразила себе иное, то, стало быть, приняла желаемое за действительное. И я о том весьма сожалею, чрезвычайно. Но помилуйте, мисс Смит, вот новость! Кто может думать о мисс Смит, когда рядом мисс Вудхаус?» «Нет, клянусь честью, меня нельзя упрекнуть в ветрености. Я думал только о вас. Что бы ни говорил я, что бы ни делал в последние недели, все имело единой целью – изъяснить вам мое чувство. Быть не может, чтобы вы имели сомнения на этот счет. Нет, я уверен, вы все видели и понимали». Нельзя сказать, что испытала, услышав это, Эмма. От потрясения она не вдруг нашлась, что ответить, и воспламененный мистер Элтон, тотчас приняв минутное замешательство за добрый знак, вновь попытался схватить ее за руку и радостно воскликнул: «Очаровательная мисс Вудхаус! Позвольте мне истолковать ваше красноречивое молчание. Оно означает, что вы давно поняли меня». «Нет, сударь!» — вскричала Эмма. «Оно не означает ничего подобного. Я вас не только не поняла, но до последней минуты имела совершенно превратное представление о ваших видах. Я видела вас поклонником моей приятельницы, и только... Лишь в этом качестве могли вы значить для меня больше, чем простой знакомый. Я же пока не помышляю о замужестве». Он не мог вымолвить ни слова от бешенства. Ее решительный вид говорил, что мольбы были бы бесполезны. И в оскорбленном молчании, одинаково негодуя друг на друга, они не заметили, как карета свернула на пастырскую дорогу, как остановилась, неожиданно для себя они очутились у дверей его дома, и он без единого звука выскочил наружу. Эмма все же почла нужным пожелать ему доброй ночи. Он высокомерно, холодно, сквозь зубы ответил, и она в неописуемо раздраженном состоянии духа проследовала в Хартфилд.

0: Лейла с мужем ненадолго задержались в Хартфилде. И несмотря на то, что погода начала разгуливаться, им не оставалось ничего другого, как проводить дорогих гостей в дорогу. Они уехали, а к вечеру принесли записку от мистера Элтона. Мистер Элтон засвидетельствовал для начала совершеннейшее свое почтение, уведомлял, что завтра утром намерен отправиться из Хайбери в Бат, где предполагал провести несколько недель, и весьма сожалеет, что по разным причинам, связанным с погодой и делами, лишен возможности лично проститься с мистером Вудхаусом. Эмму приятно поразила эта новость. Уехать именно теперь. Ничего лучшего мистер Элтон и придумать не мог. Она мысленно похвалила его, отметив, впрочем, что способ оповестить об этом, избранный им, не делает ему особой чести. Теперь Эмма решилась не держать более Гарриет в неведении. Ей предстояло разрушить надежды, которые она сама поддерживала с таким усердием, выступить в неприглядной роли разлучницы, признать, что все ее соображения об известном предмете за последние полтора месяца, все наблюдения, все выкладки и предсказания – грубейшая ошибка и просчет. Признание заставило Эмму вновь пережить минуты мучительного стыда, и при виде слез Гарриет она подумала, что никогда уже не сможет жить в ладу с собою. Она покинула дом миссис Годдард, еще более утвердясь в решимости быть вперед скромнее и смиреннее и до конца жизни держать в узде свое воображение. Несмотря на все ожидания и назначенный срок, к великому огорчению миссис Уэстон, мистер Фрэнк Черчилл не приехал. Однако от него пришло письмо с извинениями, и, как извещал Фрэнк, он не теряет надежды приехать в Рэндаллс в недалеком будущем. Она первой объявила эту новость мистеру Найтли. «Я не поверю, чтобы он не властен был приехать, ежели бы задался таковой целью». Что сделал мистер Фрэнк Черчилл, чтобы вы подозревали в нем столь несвойственные ему качества? Если бы Фрэнк Черчилл действительно хотел свидеться с отцом, то за время сентября по январь он изыскал бы способ это сделать. Легко вам рассуждать. Вы всю жизнь сами себе хозяин. Нет, мистер Найтли, кому другому, но не вам судить о сложностях зависимого положения. Уму непостижимо, чтобы мужчина в 23-24 года был до такой степени лишен свободы решать и действовать. Добро бы еще ему не хватало денег, не хватало досуга. Можно ли говорить, что трудно, а что легко для такого-то члена семьи, не зная, какова обстановка внутри этой семьи? Есть один случай, Эмма, когда всякий может поставить на своем, ежели захочет. Тот случай, когда речь идет о долге. Оказать отцу этот знак внимания – долг Фрэнка Черчилла. Будьте уверены, Эмма, человек здравомыслящий не нашел бы здесь ничего для себя затруднительного. Я в этом склонна сомневаться. Я вполне допускаю, что ежели бы вас, мистер Найтли, вдруг взять, как вы есть, и перенести на место мистера Фрэнка Черчилла, то вы бы говорили и делали именно так, как теперь предлагаете ему. И очень возможно, что это произвело бы прекрасное действие. Он, может быть, не хуже вашего сознает, как надлежало бы поступить, но при нынешних обстоятельствах менее вас способен доказать это на деле. Значит, хуже сознает, ежели не способен. Значит, менее убежден, раз не может сделать усилие. Но различие в положении, в привычках. Отчего вы не постараетесь понять, какие чувства должен испытывать любезный молодой человек, идя наперекор людям, которых с детских и отроческих лет приучен чтить всю жизнь. Ваш любезный молодой человек – очень слабодушный молодой человек, если первый раз столкнулся с необходимостью настоять на своем и поступить правильно, вопреки воле других. Я могу понять страхи мальчика, но не мужчины. «Нам никогда не прийти к согласию на его счет», — скричала Эмма. «Да и неудивительно. Мне он вовсе не представляется слабодушным молодым человеком. Я уверена, что это не так. И действительно, — возразил мистер Найтли, — ведь всегда можно сесть и составить цветистое письмо, полное лживых уверений, и убедить себя, что найден лучший в мире способ сохранить в доме покой, а в то же время и отца лишит оснований жаловаться. Мне отвратительны его письма». «Я больше ничего не скажу о нем, — вскричала Эмма. — Вы видите во всем только худое. Мы оба судим о нем предвзято. Вы настроены против него, я за. И нам никогда не сойтись во взглядах, пока он не приехал».
1: «Предвзято. Меня его персона занимает очень мало. Я месяц проживу и не вспомню о нем», — отозвался мистер Найтли столь резко, что Эмма немедленно заговорила о другом, хоть и не понимала, отчего он так рассердился.
0: «Не взлюбить юношу за то одно, что он скроен на иной образец, было недостойно человека широких взглядов, каковым она всегда почитала мистера Найтли, ибо хотя и частенько укоряла его в том, что он о себе чересчур высокого мнения, но ни на минуту не предполагала дотоле, что он может из-за этого несправедливо судить о достоинствах другого. Однажды утром Эмма и Гарриет прогуливались вдвоем и уже, по мнению Эммы, на целый день наговорились о мистере Элтоне, и на обратном пути она старалась отделаться от надоевшего предмета, но только порадовалась, что преуспела в этом, как он снова вторгся в разговор. И когда, заведя речь о том, как тяжело приходится бедным людям зимней порой, она в ответ услышала лишь жалобное: «Мистер Элтон так печется о бедных», — то поняла, что следует прибегнуть к иному средству. Они как раз приближались к дому, где жили миссис и мисс Бейтс, и Эмма решила зайти к ним, о чем и объявила Гарриет. Тем более, что к Бейтсам только что приехала их племянница. Джейн Ферфакс, единственное дитя младшей дочери миссис Бейтс, была сиротой. Участливое сердце полковника Кэмпбелла, человека, связанного дружбой с ее отцом, решило судьбу ее. Джейн вошла в семью полковника и окончательно поселилась у них, лишь время от времени навещая свою бабушку. Ей предстояло выучиться учить других, так как жить независимо на те несколько сот фунтов, которые достались ей от отца, было невозможно. Джейн принадлежала мысль пожить в Хайбере, покуда ее покровители Кэмпбеллы будут в отъезде, провести последние возможные месяцы полной свободы у добрых родственниц, которым она столь дорога. Эмму это не радовало. 3 долгих месяца делать милое лицо, встречаясь с особой, которая ей неприятна, делать из вежливости более, чем хотелось бы, и менее, чем бы следовало, ответить, за что она не взлюбила Джейн Ферфакс, было бы затруднительно. Мистер Найтли сказал однажды: «Эмма не взлюбила ее за то, что видит в ней гармоническое сочетание достоинств, какими сама желала бы обладать в глазах других». И хоть Эмма тогда жаром отвергла это обвинение, случались минуты, когда она наедине со своей совестью не могла оправдать себя до конца. И все же с Джейн ей сблизиться невозможно. Она не знает, в чем тут дело, но эта холодность и замкнутость, это подчеркнутое безразличие к тому, нравится она или нет, и это ее тетушка, которая болтает без умолку. А как все носятся с нею? И отчего это всегда считалось, что они непременно должны подружиться? Неужели, если они ровесницы, то обязаны быть без ума друг от друга? Таковы были ее резоны, лучших не находилось. Неприязнь эта была столь мало обоснована, столь раздут был воображением каждый приписываемый недостаток, что всякий раз, впервые видя Джейн после значительного перерыва, Эмма невольно чувствовала, что незаслуженно обижает ее.
1: Вот и теперь, когда по случаю приезда Джейн после двухлетнего отсутствия она, как полагается, пришла с визитом, и на нее заново произвели разительное впечатление те самые манеры и внешность, о которых она эти 2 года не уставала отзываться с пренебрежением. Джейн Ферфакс была очень изысканна, а изысканность Эмма ценила превыше всего. После кратковременного визита последовало приглашение навестить Хартфилд, что и было вскоре исполнено. Миссис и мисс Бейтс приехали вместе с Джейн Ферфакс. Они музицировали. Эмму уговорили играть, затем, как водится, благодарили, хвалили с потугами на искренность, как ей представлялось. И главное, Джейн Ферфакс была так холодна, так осмотрительна, не допытаться, что думать на самом деле. Маска вежливости, с уст которой никогда не сорвется неосторожное слово, отталкивающая подозрительная скрытность. Наибольшую сдержанность, хотя, казалось бы, куда уж больше, выказывала она, когда речь заходила о знакомых семействах. Одни только общие слова, доброжелательные, гладкие, без единой живой краски. Только это ее не спасло. Она скрытничала напрасно. Несмотря на все ее ухищрения, Эмма видела ее насквозь. Подобная же сдержанность распространялась и на другие предметы. Все знали, что она немного знакома с Фрэнком Черчиллом. Однако никаких сведений о том, что он собою являет в действительности, Эмма так и не добилась. Хорош ли он? Слывет молодцом, сколько ей известно. И приятен в общении? На этом большей частью сходятся единодушно. И все. Больше Эмма ничего от нее не узнала. Эмма не могла ей простить такой неучтивой скрытности. Однако это укрылось от внимания мистера Найтли. Он тоже был в числе гостей и, наблюдая за Эммой и Джейн, усмотрел с обеих сторон лишь должную внимательность и милое поведение. Придя на утро в Хартфилд по делу к мистеру Вудхаусу, мистер Найтли с одобрением отозвался о вчерашнем вечере. «Очень приятный вечер. Вы и мисс Ферфакс угостили нас музыкой на славу. Уверена, Эмма, что и мисс Ферфакс осталась довольна вечером. Вы превзошли самое себя». «Я рада, что вам понравилось», — с улыбкой сказала Эмма. «Хотя, надеюсь, вообще не часто грешу невниманием гостям Хартфилда». «Не часто вы грешите также недостатком хороших манер и проницательности. И оттого, я думаю, понимаете, о чем я говорю». Лукавый взгляд сказал ему: «И очень понимаю». Меж тем, как вслух она молвила только: «Мисс Ферфакс очень сдержанна». «Немножко, я давно вам говорил. Однако излишнюю сдержанность, ту, которая проистекает от застенчивости, вы скоро преодолеете. Ту же, что подсказано благоразумием, надлежит уважать». «Это вы находите ее застенчивой, я не нахожу. Надеюсь, вы не хотите сказать, что были недовольны вчерашним вечером?»
2: «Нет, отчего же? Была довольна тем, что с таким упорством задаю вопросы и позабавилась, наблюдая, как мало сведений получаю в ответ».
1: «Вот оно что! Не ожидал!» – отрывисто заметил он.
2: Эмма видела, что он расстроен, и, желая утешить его хотя бы на время, сказала с неподдельной искренностью: «Она такое изящное создание, что глаз не оторвать. Всяк раз гляжу и любуюсь, и сочувствую ей от души». На лице мистера Найтли изобразилось нескрываемое удовлетворение. «Эмма», — начал спустя немного времени мистер Найтли, — «у меня для вас новость. Вы ведь охотница до новостей. Так вот, я по дороге сюда узнал нечто, что, думаю, будет вам любопытно».
3: «Новость? Ах, верно, я всегда рада новостям. Ну, что же это за новость? И чему вы так усмехаетесь? Где вы ее узнали? Не в Рэндалсе?»
2: Он только успел сказать: «Да нет, я нынче не был в Рэндалсе», как дверь распахнулась, и в комнату вошли мисс Бейтс и мисс Ферфакс.
3: Мистер Найтли мгновенно оценил ситуацию и моментально понял, что момент упущен, и не ему быть сегодня рассказчиком. «Ах, сударь, здравствуйте, доброе утро! Мисс Вудхаус, дорогая моя, я слов не нахожу! А слышали вы новость? Мистер Элтон женится!» Эмма, которая меньше всего в эту минуту думала о мистере Элтоне, невольно вздрогнула от неожиданности при этом имени и чуть заметно покраснела. «Это и есть моя новость. Я полагал, вам она покажется любопытной», — сказал мистер Найтли с усмешкой, таящей осуждение и намек на известные им обоим события в недавнем прошлом. «Но от кого же вы могли слышать, мистер Найтли?» — вскричала мисс Бейтс. «Я полтора часа назад был у своего соседа мистера Коула по делу. Когда вошел, он только что кончил читать письмо от Элтона и тотчас протянул его мне. Письмо короткое, одно это известие, больше ничего, но, разумеется, радостное и торжественное». Хитро покосившись на Эмму, мистер Найтли продолжал, что, дескать, имеет счастье, уж не помню точно, как там сказано, да и ни к чему запоминать, но суть та, что он женится на некой мисс Хокинс. По его тону можно заключить, что все решилось только-только. После бурного и эмоционального обсуждения этой новости Эмма постепенно заключила, что все вышло к лучшему. «Итак, мистер Элтон женится», — проговорила она, когда к ней вновь вернулся дар речи. «В таком случае пожелаем ему счастья».

0: Фрэнк Черчилл, о котором столь долго шли разговоры, который вызвал к себе столь жгучий интерес, наконец-то приехал навестить своего отца и в скором времени нанес визит к мистеру Вудхаусу. Эмма отворила дверь в гостиную и увидела, что там сидят вместе с ее батюшкой два господина, мистер Уэстон и его сын. Фрэнк Черчилл был перед нею и был представлен ей. И Эмме подумалось, что его хвалили не зря. Молодой человек был очень красив. Рост, осанка, манеры безукоризнены. В чертах те же одушевления и живость, что и у отца. Во взгляде ум и проницательность. С первых минут она почувствовала, что он понравится ей. По изысканной непринужденности, с которой он держался, по готовности, с какой поддерживал беседу, она видела, что он пришел с намерением свести с ней доброе знакомство и что добрыми знакомыми они должны сделаться очень скоро. Он приехал в Рэндаллс накануне вечером. Эмма про себя одобрила нетерпение приехать как можно быстрее, раньше выехать, быстрее ехать, реже останавливаться ради того, чтобы выиграть полдня. «Ну, что я вам говорил?» — вскричал с ликованием мистер Уэстон. «Говорил я вам, что он приедет раньше времени. Я, помнится, и сам так поступал. Нет сил плестись потихоньку, когда путешествуешь. Невольно подгоняешь себя, что хоть и стоит некоторых усилий, зато с лихвою окупается удовольствием свалиться к друзьям, как снег на голову, когда вас еще не начали поджидать». «Большое удовольствие, когда его можно себе позволить», — возразил его сын. «Только не так-то много домов, где я решился бы на подобную вольность. Но когда едешь домой, то знаешь, что все можно». При слове «домой» отец взглянул на него с особенным умилением. К Эмме сразу пришла уверенность, что он знает, как расположить к себе других, и последующее подкрепило эту уверенность. Вообще-то предметы их разговора были такими, которые бывают при первом знакомстве. С его стороны они большую частью облекались в форму вопросов. Ездит ли она верхом? Хороши ли места поблизости для верховых прогулок? А для прогулок пешком? Многочисленно ли у них соседство? Очевидно, нет недостатка в друзьях из Хайбери. Он заметил и там, и в окрестности примилые дома. А балы? Дают ли здесь балы? Устраивают ли музыкальные вечера? Эмма спрашивала себя, мелькало ли у него когда-нибудь подозрение, не покидавшее ее, о том, какие надежды могут возлагать другие на их знакомство, и о чем говорят в этом случае его комплименты, что он их в душе одобряет или бесповоротно отвергает. Зато она, наверное, знала, какие мысли вертятся сейчас в голове у мистера Уэстона. То и дело перехватывала она брошенной широкой улыбкой в их сторону быстрый взгляд. И даже когда он заставлял себя не оглядываться на них, не сомневалась, что он прислушивается к ним одним ухом. Посидев, сколько требует приличия, мистер Уэстон собрался уходить. Ему пора, но никого другого он не торопит. Его сын, слишком хорошо воспитанный, чтобы не понять намек, тотчас поднялся следом, говоря: «Если вам дальше по делам, сэр, то я воспользуюсь случаем и нанесу визит, который рано или поздно нанести необходимо, а значит, можно с тем же успехом нанести сейчас. Я имею честь быть знакомым с вашей соседкой, дамой, которая живет то ли в Хайбере, то ли поблизости от него, в семействе Ферфакс. Мне, полагаю, не составит труда отыскать их дом, хотя я, кажется, неточно выразился, назвав их Ферфаксами. Следовало бы скорее сказать Барнс или, может быть, Бейтсы. Известно ли вам такое семейство?»
1: «Еще бы неизвестно!» — воскликнул его отец. «Мы проходили мимо их дома. Я заметил в окошке мисс Бейтс». «Верно, верно, ты знаком с мисс Ферфакс. Помнится, встретился с ней в Уэймуте. Очень хорошая девица. Непременно навести ее».
0: навещать ее нынче же нет особой надобности», — сказал молодой человек. «Это можно сделать в любой другой день».
1: «Нет-нет, пойди сегодня, не откладывай. Раз это все равно следует сделать, значит, чем раньше, тем лучше. К тому же должен предупредить себя, недостаток внимания к ней здесь недопустим. Если ты промедлишь с визитом, это будет выглядеть как неуважение».
0: Казалось, он убедил своего сына. «Я слышала от нее о вашем знакомстве», — сказала Эмма. «Она удивительно изящна». Он подтвердил это, но столь глухим «да», что Эмма едва не усомнилась в его искренности. Наутро мистер Фрэнк Черчилл был у них снова. Эмму в последнее время не покидала уверенность, что она влюблена. Менялись лишь ее представления о том, насколько. Первое время после отъезда Фрэнка из Хайбери ей казалось, что очень. Потом, что самую чуточку, ей было приятно, как никогда раньше приятно, слушать разговоры о нем, видеться с его отцом и миссис Уэстон. Она подолгу думала о Фрэнке Черчилле и с нетерпением ждала письма, чтобы узнать, как он, в каком он настроении, как чувствует себя его тетка и велика ли вероятность, что он весной опять приедет в Рэндлс. С другой стороны, однако, она не могла бы сказать, что страдает. Она была, как и прежде, занята, была довольна, не утратила способности понимать, что за ним при всем его обаянии водятся и слабости, а самое главное, столько о нем думая, сочиняя за рисованием или шитьем сотни возможных продолжений развязок их романа, придумывая опасные диалоги, составляя мысленно изящные письма, она неизменно под конец приходила к тому, что отвечает на его воображаемое признание отказом. Всякий раз их взаимная склонность переходила в дружбу. Нежными, упоительными были их расставания. Когда она это заметила, то заключила, что, значит, не очень-то влюблена. Потому что, хотя давно и твердо решила, что никогда не оставит отца, никогда не выйдет замуж, но сильное чувство должно было бы, конечно, все-таки вызвать в душе бурю при мысли о разлуке. А бури не было. Почему-то, рассуждала она с собой, мне ни разу не пришло в голову слово «жертва». В моих умелых возражениях, моих деликатных отказах нет и намека на то, что для меня это жертва. Подозреваю, что не так уж он мне необходим для полного счастья. Тем лучше. Ни в коем случае не стану уговаривать себя, будто испытываю чувства, которых у меня нет. Немножко влюблена и хватит. Больше мне было бы ни к чему. Равно удовлетворена была она, в общем, и его чувствами, какими себе представляла. А вот он влюблен очень, по всему видно, отчаянно влюблен. И коли это у него не пройдет, то надобно будет, когда он приедет снова, строго следить за собой, не оказывать ему поощрения. Непростительно было бы вести себя иначе, если для меня все уже раз и навсегда решено. Он натура пылкая, однако, думается, мне довольно-таки переменчивая. Короче говоря, с какой точки ни посмотреть, выходит, надо благодарить судьбу за то, что не в нем все счастье. Пройдет немного времени, и я опять заживу, как ни в чем не бывало, приобрету приятные воспоминания и только... Говорят, разок в жизни надобно непременно влюбиться. Что ж, я легко отделаюсь. Хорошо, что она запаслась утешением для Гарри Смит, хотя и правда разумнее было бы пореже давать волю воображению, ибо не за горами была гроза. Как приезд Фрэнка Черчилла вытеснил из хайберийских пересудов обручение мистера Элтона, как свежая новость совершенно заслонила собой прежнюю, так теперь, когда Фрэнк Черчилл скрылся, неотразимо притягательную силу начали обретать дела мистера Элтона. Будущее не принесло открытий, которые потребовали бы от Эммы изменить к лучшему мнение о миссис Элтон. Наблюдения ее оказались достаточно верны. Какой показалась ей миссис Элтон при вторичном свидании, той же оставалась она и при всех последующих. Самонадеянной, претенциозной, фамильярной, необразованной и дурно воспитанной. Она была довольно смазлива, обучена тому, что полагается уметь девице ее круга, но столь недалеко умом, что рассчитывала, полагаясь на непревзойденное знание света, оживить и возвысить своим пришествием сельскую глушь. Были все основания думать, что того же взгляда придерживается и мистер Элтон. Он, казалось, не просто доволен был своим выбором, но и безмерно им горд. Он, похоже, было ежеминутно поздравлял себя, что привез в Хайбери женщину, с которой не сравнится даже мисс Вудхаус. В одном отношении миссис Элтон со временем оказалась даже хуже, чем можно было предположить вначале. Она переменилась к Эмме. Возможно, обиженная тем, что ее попытки к сближению не нашли должного ответа, она, в свою очередь, постепенно отдалилась, стала держаться холодно, отчужденно, и хотя следствие такого поведения было благом, но причина его недоброжелательства невольно вселяла в Эмму все большую неприязнь. Кроме того, они, то есть она и мистер Элтон, взяли себе безобразную манеру обращения с Гарриет. Они вели себя с ней пренебрежительно, высокомерно. Эмма надеялась, что Гарриет от этого только быстрее слится, однако мысль о том, чем подсказано это поведение, сильно омрачала им обеим жизнь. Не приходилось сомневаться, что чувство бедняжки Гарриет стало жертвой на алтаре супружеских откровений, а попутно была, по всей видимости, выведена и ее доля участия в этой истории, в освещении, наименее выгодном для нее и наиболее бальзамическом для него. Конечно, она сделалась объектом совместной неприязни. Когда иссякли иные темы для разговора, не было ничего проще, как приняться хулить мисс Вудхаус. И не смея дать выход злобе в открытом непочтении к ней, они без зазрения совести срывали ее на Гарриет. К Джейн Ферфакс миссис Элтон воспылала любовью, причем с самого начала. Не просто тогда, когда при вражде с одной молодой особой, естественно, напрашивается союз с другой, но с первой же встречи и не удовольствовалась изъявлениями восторга, что было бы в порядке вещей, а непрошено, без приглашений, без всякого права, принялась набиваться к ней в помощницы и благодетельницы. Мисс Бетс, не мудрствуя лукаво, разумеется, прониклась в миссис Элтон за ее внимание к Джейн бесхитростно, беззаветной благодарностью. Она превозносила ее до небес, как очаровательнейшую из женщин, приветливую, милую, наделенную счастливостью и прочими совершенствами, то есть в точности такую, какой желала выглядеть миссис Элтон в глазах окружающих. Эмму удивляло другое, что Джейн Ферфакс принимает эти знаки внимания и, судя по всему, не тяготится обществом миссис Элтон. Никогда бы не поверила она, что вкус мисс Ферфакс, что ее гордость способна мириться с той компанией и дружбой, которую мог предложить дом викария. «Загадочная особа, настоящая загадка», — говорила себе Эмма. Когда она высказала недоумение по этому поводу в присутствии тех немногих, которые знали, какого она мнения о миссис Элтон, то миссис Уэстон нашла оправдание для Джейн. «Трудно предположить, милая Эмма, чтобы она получала большое удовольствие, бывая у Элтонов. Но это лучше, чем сидеть все время дома. Ее тетушка добрая душа, но находиться при ней неотлучно, по всей вероятности, невыносимая скука. Раньше, чем изобличать дурной вкус, мисс Ферфакс, за то, к чему она устремляется, надобно задуматься о том, от чего она бежит.
1: «Вы правы, миссис Уэстон», — горячо подхватил мистер Найтли. «Мисс Фэрфакс не менее любого из нас способна составить верное суждение о миссис Элтон. Но если бы она могла выбирать, с кем ей знаться, она бы выбрала не ее. Однако, покосясь сукоризненной усмешкой на Эмму, тех знаков внимания, которые она видит от миссис Элтон, ей никто больше не оказывает». Эмма поймала на себе быстрый взгляд миссис Уэстон. Она и сама поразилась его горячности. «Я знаю, как высоко вы ставите Джейн Фэрфакс», — сказала Эмма. «Да, высоко», — отвечал он. «Это ни для кого не секрет». И все же, хитро поглядев на него, начала опять Эмма, но остановилась. «Нет, будь что будет, лучше сразу узнать самое страшное». И она торопливо продолжала. «Все же, возможно, сами не до конца сознаете, сколь высоко. Возможно, в один прекрасный день вас неожиданно поразит сила вашего восхищения». «Ах, вот вы к чему клоните! А тогда вы безнадежно отстали. Уже недель 6, как кое-кто намекнул мне об этом». «Но только этого никогда не будет, смею вас уверить. Мисс Фэрфакс никогда бы не пошла за меня, вздумая просить ее руки. А я решительно не собираюсь делать это. Кто не страдает тщеславием, так это вы, мистер Найтли. Нужно отдать вам должное». Он как будто не слышал ее. Он о чем-то задумался, и когда заговорил немного спустя, видно было, что он почему-то недоволен. «Так вы, стало быть, замышляли женить меня на мисс Фэрфакс?» «Вовсе нет, отнюдь. Вы слишком часто меня бронили за сватовство, чтобы я решилась на подобные вольности в отношении вас. То, что я сейчас сказала, ничего не значит. Мало ли что говорит

0: всякий мужчина желал бы видеть у своей жены.
1: Отрадно, что не говори было слышать, что у Джейн Фэрфакс обнаружился хоть один недостаток.

Совсем короткого раздумья наедине с собой хватило Эмме, чтобы понять природу волнения, в которое ее повергла новость о Фрэнке Черчилле. Она быстро уверила, что не из-за себя так сильно смущена, как встревожена за него. У нее самой увлечение почти сошло на нет. Тут, собственно, и размышлять было не о чем. Если разлука за 2 месяца не охладила его, то впереди подстерегали опасности и злоключения. Необходимо будет остерегаться и за него, и за себя. Хорошо бы ей удалось удержать его от прямого признания. Жаль было бы, если бы их нынешнее знакомство так неприятно оборвалось. А между тем ее, помимо воли, смутно влекло к какой-то развязке, к определенности. Она предчувствовала, что эта весна неминуемо принесет с собой какое-то решающее событие, нечто такое, что нарушит ее теперешний покой и безмятежность. В скором времени она получила возможность судить о том, каковы чувства Фрэнка Черчилла. Долго готовящийся бал мистера Уэстона обещал стать событием. Молодежь Хайбери в счастливом предвкушении считала дни, и их уже оставалось немного. День наступил. Утро прошло в несколько тревожном ожидании, но вот к обеду в Рэндаллс прибыл Фрэнк Черчилл, и всем тревогам настал конец. Казалось, он поджидал ее, и хотя ничего особенного сказано не было, взгляд его говорил, что их ждет чудесный вечер. Бал начался. Мистер Уэстон с миссис Элтон стали первыми, а мистер Фрэнк Черчилл с Эммой за ними. Эмме пришлось уступить первенство миссис Элтон, хотя она до последней минуты считала, что роль царицы на этом бале уготована ей. От этого прямо-таки впору было задуматься о замужестве. Перевес во вполне удовлетворенном тщеславии оказался в этот раз бесспорно на стороне миссис Элтон. Впрочем, эта мелкая заноза не мешала Эмме довольно улыбаться, наблюдая, в какую внушительную линию выстраиваются пары, и радоваться тому, что впереди долгие часы столь редкостного для нее увеселения. Ежели что и омрачало ей радость, так это то, что мистер Найтли не танцует. Эмма заметила, что он стоит среди зрителей, где ему совсем не место. Он такой моложавый. Нигде, пожалуй, не мог бы он предстать в более выгодном свете. Он сделал несколько шагов вперед, и даже по этим немногим шагам видно было, какое благородство, какую естественную грацию движений явил бы он, когда бы взял на себя труд танцевать. Всякий раз, встречаясь с ним глазами, она принуждала его улыбнуться, но вообще он сохранял серьезный вид. Она жалела, что ему так не по душе бальные залы и так не по душе Фрэнк Черчилл. Ничего похожего на флирт между нею и ее кавалером не происходило. Не как влюбленные держались они друг с другом, а скорее как хорошие добрые приятели. С полной определенностью чувствовалось, что Фрэнк Черчилл переменился к ней. Бал, между тем, благополучно продолжался. Важных и достопамятных событий на нем совершилось не больше, чем обычно на такого рода собраниях, но один эпизод Эмма выделила из прочих. Начался предпоследний танец перед ужином,

А Гарриет Смит никто не пригласил. Она единственная из всех молодых девиц осталась сидеть на месте. Но как могло случиться, что ей не хватило кавалера, если до сих пор число танцующих обоего пола в точности совпадало? Недоумение Эммы быстро рассеялось, когда она увидела, как мимо с независимым видом прошествовал мистер Элтон. Он, конечно, не пригласит Гарриет, если найдется способ этого избежать. И Эмма ждала, что он с минуты на минуту скроется в комнату для игры в карты. Однако он не думал скрываться. Он проследовал на ту сторону зала, где сидели нетанцующие дамы, и стал прохаживаться перед ними, перебрасываясь несколькими словами то с одной, то с другой, и как бы показывая, что ничем не занят и в таковом состоянии намерен пребывать. Иногда он как нарочно проходил прямо перед мисс Смит или же заговаривал с кем-нибудь, кто сидел с нею рядом. Участливая, добрая мисс Уэстон поднялась с места и, подойдя к нему, сказала: «Вы разве не танцуете, мистер Элтон? Я очень рада была бы увидеть среди танцующих одну молодую особу, которая теперь не ангажирована. Это мисс Смит». «Мисс Смит? Я не заметил. Вы уж меня увольте. Счастлив буду исполнить что угодно, только прикажите. Но время танцевать для меня прошло». Однако еще минута, и глазам Эммы предстало более отрадное зрелище. К линии танцующих Гарриет подводил мистер Найтли. Какая неожиданность, какой восторг! Радостное, благодарное чувство охватило все существо ее, вместе с нестерпимым желанием изъявить ему признательность за Гарриет и за себя. И хотя сделать это на словах было невозможно, он стоял чересчур далеко, но выражение ее лица, когда ей снова удалось поймать его взгляд, сказало ему о многом. Танцевал он именно так, как она и предполагала, превосходно. Ежели бы до этого с Гарриет не поступили столь жестоко, то можно было бы даже позавидовать ее удаче, глядя, как наслаждается она весельем и тем вниманием, которое ей оказали. Она оценила его по достоинству, и улыбка не сходила с ее счастливого личика. Мистер Элтон, сознавая, как полагала Эмма, что поставил себя в глупейшее положение, ретировался в комнату, где играли в карты. Он, как ей казалось, пока еще уступал своей супруге в черствости, хотя и догонял ее быстрыми шагами. О ее же чувствах можно было судить по громкому замечанию своему кавалеру. «Я вижу, Найтли сжалился над несчастной маленькой мисс Смит. Великодушный поступок, надобно признать». Объявили, что ужин подан. Все пришло в движение, и до окончания ужина Эмме так и не удалось поговорить с мистером Найтли. Но когда все вновь собрались в бальной зале, он, привлеченный неотразимой силой ее взгляда, подошел и услышал слова благодарности. Он с возмущением, как о непростительной грубости, отозвался о поведении мистера Элтона, досталось и его жене миссис Элтон за те сигналы, которые она подавала ему глазами. «Ни одну Гарриет стремились они обидеть», — сказал он. «Они метили дальше. Эмма, как вы объясните то, что они сделались вам врагами?» Он поглядел на нее с проницательной усмешкой и, не получив ответа, прибавил: «Он, ладно, но ей-то, казалось бы, не за что навозлиться. Вам, конечно, нечего сказать в ответ на это мое предположение, и все-таки сознайтесь, Эмма, ведь вы хотели женить его на Гарриет». «Хотела», — сказала Эмма. «Этого они не могут мне простить». Он покачал головой, но глаза его смеялись. «Я вас не стану бронить. Предоставляю это вашему внутреннему голосу. И вы доверитесь такому льстецу? Разве моя тщеславная душа когда-нибудь скажет мне, что я не права? Я не тщеславной стороне вашей души доверяюсь, а серьезной. Если первая собьет вас с пути, то вторая скажет вам о том, я уверен». «Да,
Признаю, что я глубоко ошибалась насчет мистера Элтона. Ему присущи ничтожные черты, которые вы сумели распознать, а я нет. Я была совершенно уверена, что он влюблен в Гарриет. К этому привела цепочка немыслимых заблуждений. А я, в ответ на столь чистосердечное признание, отдам вам справедливость и скажу, что ваш выбор был бы лучше того, который сделал он сам. С Гарриет поговорить оказалось интересней, нежели я ожидал. Прервал их неугомонный мистер Уэстон, который принялся тормошить всех, призывая возобновить танцы. «А ну-ка, мисс Вудхаус, мисс Фэрфакс, чем это вы все занялись? Ну-ка, Эмма, покажите пример вашим приятельницам. Разленились все, уснули». «Я готова, за мной дело не станет». «С кем вы пойдете танцевать?» – спросил мистер Найтли. «С вами, если вы меня пригласите». «Вы позволите?» – сказал он, предлагая ей руку. «Еще бы! Вы показали, что прекрасно танцуете и знаете, не настолько мы с вами брат с сестрой, чтобы это противоречило приличиям». «Брат с сестрой? Ну нет». Это маленькое объяснение с мистером Найтли доставило Эмме большое удовольствие. Оно было одним из приятнейших воспоминаний о бале, которым предавалась она, выйдя с этой целью поутру прогуляться на лужайку. Она всем сердцем радовалась, что они пришли к столь доброму согласию относительно Элтонов, что так схожи их мнения о муже и жене, и с особенной отрадой вспоминала хвалебные слова его о Гарриет и признание, сделанное им в ее пользу. Лихорадка прошла, Гарриет образумится, Фрэнк Черчилл благополучно охладел, мистер Найтли настроен к ней миролюбиво. После того прекрасного бала Эмма и не предполагала увидеться в скором времени с Фрэнком Черчиллом. Он предупредил, что не может позволить себе удовольствие побывать с утра в Хартфилде, так как должен к полудню быть дома, и она не жалела об этом. Выстроив перед собой все эти обстоятельства, рассмотрев их и разложив по полочкам, она, освеженная, обратилась с помыслами к своим маленьким племянникам, к их деду, которые нуждались в ее заботах, и уже поворачивала к дому, когда тяжелые чугунные ворота приоткрылись, пропуская двоих, которых Эмма меньше всего бы ожидала увидеть вместе, Фрэнка Черчилла и Гарриет. Да, Гарриет, и никто иной, шла, опираясь на его руку. Что-то стряслось. Она поняла это с первого взгляда. Гарриет была бледна, как мел, испугана. Фрэнк пытался ее успокоить. От чугунных ворот до парадной двери было каких-нибудь 20 ярдов, так что очень быстро все трое очутились в прихожей, где Гарриет опустилась на стул и немедленно лишилась чувств. Через несколько минут Эмма уже все знала. Мисс Смит и мисс Бикертон, тоже пансионерка, живущая одним домом с миссис Годдард, и тоже из тех, кто вчера был на бале, сговорились пойти погулять и выбрали для прогулки дорогу на Ричмонд, казалось бы, достаточно людную, безопасную, но которая привела их к злоключению. В полумиле от Хайбери, за крутым поворотом, на довольно большом протяжении, затененным с обеих сторон густыми вязами, не оказалось ни души, пройдя немного дальше – девицы внезапно заметили чуть впереди на придорожной дерновой прогальне ватагу цыган. Мальчонка, стоявший на страже, приблизился к ним за подаянием, и мисс Бикертон, испустив с перепугу громкий вопль, взлетела на крутую обочину, кликнула за собой Гарриет и, перемахнув через низкорослый кустарник на насыпи, понеслась напрямик обратно в Хайбери. Однако бедная Гарриет не могла пуститься вдогонку. Ее после вчерашних танцев долго мучили судороги в ногах, и при первой же попытке забраться ноги под ней подкосились, и в этом состоянии, перепуганная насмерть, она вынуждена была остаться.
Гарри тут же подступились полдюжины ребятишек под предводительством толстой цыганки и рослого молодого цыгана, галдя о боли, устрашая ее своим дерзким видом. Гарриет, едва дыша от испуга, мгновенно обещала, что даст им денег, и, достав кошелек, вынула шиллинг, умоляя их, чтобы не трогали ее и больше ничего не вымогали. В таком положении ее и застал Фрэнк Черчилл. К тому и сводилось происшествие, сводилась вкратце история, рассказанная им и Гарриет, когда она пришла в себя и снова обрела дар речи. Подобного рода приключения, когда судьба таким образом сводит вместе прекрасного молодого человека и прелестную девушку, невольно наталкивает на определенные мысли, будь у вас хоть самое холодное сердце и самый трезвый рассудок. Так, по крайней мере, считала Эмма. Поразительная история. Никогда на ее памяти ни с одной из молоденьких жительниц Хайбери не приключалось ничего похожего. И вдруг такое происшествие. И как нарочно сгорит, как нарочно в такой час, когда никто иной, как Фрэнк Черчилл, проходил мимо и спас ее. Все, думала Эмма, словно бы по уговору, обещает самые интересные последствия. Трудно поверить, внушала она себе, что такое событие не заставит их обратить друг на друга пристальное внимание.

В одно прекрасное утро, спустя 2-3 дня после драматического происшествия с цыганами, Кэмми явилась сама Гарриет, села и, помявшись, немного начала. «Мисс Вудхаус, если вы не заняты, я имею сказать вам кое-что, сделать одно признание, и тогда со всем этим будет кончено». Эмма несколько удивилась, но, впрочем, просила ее говорить. «Я и не вправе», — продолжала та, — «и, разумеется, не желаю ничего от вас таить касательно сего предмета. Я обязана обрадовать вас, что в известном вам отношении сделалась, к счастью, совсем другим человеком. Не стану говорить лишних слов. Мне чересчур стыдно, что я могла настолько утратить власть над собой. К тому же вы, вероятно, и так понимаете меня». «Да», — отвечала Эмма, — «надеюсь». «Как я могла столько времени выдумывать глупости?» — горячо воскликнула Гарриет. «Прямо затмение нашло какое-то. И что я в этом мистере Элтоне видела особенного? Теперь, встречусь ли я с ним, нет ли, мне безразлично, хоть, может быть, из них двоих я предпочла бы его встречать пореже. Недели через две после той истории между ними произошло знаменательное объяснение и совершенно непреднамеренно». Эмма в тот момент ни о чем другом не помышляла, что придавала полученным ею сведениям сугубую ценность. Она лишь заметила вскользь в незначащем разговоре: «Что ж, Гарриет, когда вы выйдете замуж, я бы вам рекомендовала поступать так-то и так». Это сказано было, между прочим, но в ответ после минутного молчания послышалось: «Я никогда не выйду замуж», сказанное очень важным тоном. Эмма бросила на нее быстрый взгляд, тотчас увидела, как обстоит дело, и после короткого колебания, пропустить эту реплику мимо или нет, возразила: «Не выйдете замуж? Это новость. Таково, однако, мое решение, и оно останется неизменным». И после короткой заминки, надеюсь, ему причины не... Оно, надеюсь, не дань воспоминаниям о мистере Элтоне. «О мистере Элтоне? Вот еще!» — пренебрежительно вскричала Гарриет. «Ах, нет!» — и Эмма уловила еле слышное. «Сравнится ли мистеру Элтону?» Теперь Эмма задумалась серьезнее. То, что надобно высказать и узнать, вероятно, разумнее высказать и узнать сразу. Она уже наметила для себя границу, за которую нельзя выходить в ответ на подобного рода обращение. Так ненадежнее ли будет для них обеих, если она без отлагательств огласит предостерегающий приговор своего рассудка? «Да, решено», и она заговорила. «Гарриет, я не хочу притворяться, будто не понимаю вас. Ваше решение, а вернее предположение, что вы никогда не выйдете замуж, внушено мыслью, что человек, коему вы, может быть, отдали бы предпочтение, стоит слишком высоко, чтобы обратить на вас свои взоры. Разве не так?» «Ах, мисс Вудхаус, поверьте, я не дерзну рассчитывать. Я не совсем сошла с ума. Мне просто доставляет радость восхищаться им издалека и изумляться, и с благодарностью, с благоговением, которых он заслуживает, в особенности от меня, думать, сколь он неизмеримо выше всех на свете. Меня это ничуть не удивляет, Гарриет. Он оказал вам такую услугу, что ваше сердце не могло этим не тронуться». «Услугу! Ах, больше! Неописуемое благодеяние! Стоит лишь вспомнить все это, и мои чувства, когда я увидела, что он подходит ко мне с таким благородным видом, и то, что я вынесла перед тем, эта внезапная перемена, в одну минуту все переменилось от полного отчаяния к полному счастью. Это очень естественно, естественно и достойно. Да, по-моему, сделать такой хороший выбор с такими благодарными чувствами достойно. Только, увы, не в моих силах обещать, что этот выбор окажется для вас удачным. Я вам советую, Гарриет, не поддаваться вашим чувствам,
Никоим образом не поручусь, что вам на них ответят. Я предостерегаю вас теперь, потому что впредь никогда более не заговорю с вами об этом предмете. Я приняла решение не вмешиваться. Пусть уста наши ни разу не вымолвят ничего имени. Мы раньше поступали неправильно. Будем же теперь осмотрительней. Я не хочу, чтобы вы лелеяли слишком радужные надежды, хотя чем бы это ни кончилось, знайте, что, устремив свои помыслы к нему, вы выказали отменный вкус, и я умею оценить это по достоинству». Гарриет с немой покорной благодарностью поцеловала ей руку, а Эмма думала, что такого сорта привязанность определенно не повредит ее другу. Она будет возвышать и облагораживать ей душу и должна оградить ее от опасности уронить себя. День для давно запланированной прогулки на Боксхилл выдался великолепный, и прочие внешние обстоятельства, распорядок, устройство, сроки тоже складывались благоприятно. 7 миль дороги промелькнули в приятном предвкушении, и, прибыв на место, все ахнули от восторга. Но вообще чувствовалось, что в этот день чего-то недостает. Ощущалась какая-то вялость. Общество дробилось на части. Элтона гуляли вдвоем. Мистер Найтли взял под свое покровительство мисс Бейтс и Джейн. Эмма и Гарри достались Фрэнку Черчиллу. Эмма вначале откровенно скучала. Она никогда не думала, что Фрэнк Черчилл способен быть таким тупым и молчаливым. Он говорил неинтересно, он смотрел и не видел, восхищался плоско, отвечал не впопад. Он был попросту скучен. И неудивительно, что Гарриет, глядя на него, поскучнела тоже, и они оба наводили на Эмму тоску. Когда все сели закусить, положение исправилось, существенно исправилось, по ее мнению, ибо Фрэнк Черчилл ожил, разговорился и принялся вовсю за ней ухаживать. Нельзя сказать, что Эмма предавалась беспечной веселости от избытка чувств, напротив, скорее от того, что ожидала большего. Она смеялась, потому что испытывала разочарование, и хотя его внимание нравилось ей и представлялось как нельзя более уместным, чем бы оно ни объяснялось, дружественной ли приязнью, поклонением или природной игривостью, оно более не покоряло ее сердце. Она по-прежнему предназначала ему роль друга. «Сколь много я вам обязан, что вы велели мне поехать сюда», — говорил он. «Какого удовольствия лишился бы, когда бы не вы! Я уже было и впрямь собрался уезжать назад». «Да, вы были ужасно сердиты, а почему, не знаю. Не говорите, что я сердился, я был утомлен. Сегодня мне очень хорошо. Потому хорошо, что вы сохраняете власть над собой, вашу власть. Молча или вслух, вы все равно повелеваете мною. И потом вы можете постоянно быть со мной. Вы со мной всегда. Начиная со вчерашнего дня, с 3 часов пополудни. На более раннее время мое непроходящее влияние не распространяется. Иначе вы бы раньше не вышли из себя». «Со вчерашнего дня? Это вы так считаете? По-моему, я вас впервые увидел в феврале». «Ваша галантность поистине не знает границ. Однако, понижая голос, смотрите, кроме нас никто не разговаривает. 7 человек сидят и молчат, и занимать их, болтая подобный вздор, это немного слишком». «Отчего же? Я не стыжусь ни единого слова. Да, я вас увидел первый раз в феврале. Пусть это слышит каждый на Боксхилле». И шепотом: «На наших спутников напало оцепенение. Чем бы нам их расшевелить? Любой пустяк сослужит эту службу. Они у меня заговорят». «Дамы и господа,
По приказанию мисс Вудхаус, которая главенствует повсюду, где бы ни присутствовала, объявляю вам, она желает знать, о чем каждый из вас сейчас думает». Кто-то рассмеялся и отвечал добродушно. Мисс Бейтс разразилась многословной тирадой. Миссис Элтон надулась при утверждении, что главенствует мисс Вудхаус. И с наибольшей определенностью отозвался мистер Найтли. «Мисс Вудхаус в этом уверена? Ей в самом деле хочется знать, что все мы думаем?» «Ах, нет-нет!» С преувеличенно беззаботным смехом воскликнула Эмма. «Ни за что на свете! Меньше всего я хотела бы подставить себя под такой удар. Готова выслушать что угодно, только ни о чем все думают. Дамы и господа, объявляю вам по приказанию мисс Вудхаус, что она отказывается от права знать, что у вас на уме, и только требует, чтобы каждый просто сказал что-нибудь крайне занимательное. Вас здесь семеро, не считая меня, и каждому вменяется всего лишь сказать либо одну очень остроумную вещь, либо две не очень, либо три отъявленные глупости, как собственного сочинения, так и в пересказе, можно в прозе, можно в стихах, а она обещает в любом из вышеперечисленных случаев от души посмеяться». «О, прекрасно!» – воскликнула мисс Бейтс. «Тогда я могу не волноваться. Три отъявленные глупости – это как раз по моей части. Мне только стоит рот открыть, и я тотчас брякну три глупости, не так ли?» Озираясь кругом в благодушнейшей убежденности, что ее все поддержат. «Ну, признайтесь, разве не так?» Эмма не устояла. «Видите ли, сударыня, тут может встретиться одно затруднение. Простите, но вы будете ограничены числом. Разрешается сказать всего лишь три за один раз». Мисс Бейтс, обманутая притворной почтительностью ее обращения, не вдруг уловила смысл сказанного, но и когда до нее дошло, не рассердилась, хотя, судя по легкой краске на лице, была чувствительно задета. «А, вот что! Понимаю. Да, мне ясно, что она подразумевает, и я постараюсь впредь придерживать язык. Видно, обращаясь к мистеру Найтли, от меня стало совсем не в моготу, иначе она бы не сказала такое старому другу». Эмма, наконец, утомилась болтовнёй, зубоскальством и лестью и предпочла бы мирно побродить с Гарриет или другими гостями. Дожидаясь кареты, она в какую-то минуту обнаружила, рядом стоит мистер Найтли. Он оглянулся по сторонам, словно проверяя, нет ли кого поблизости, и сказал: «Эмма, как вы могли так бессердечно обойтись с мисс Бейтс? Я никогда бы не поверил, что вы на это способны». Эмма вспомнила, вспыхнула и устыдилась, но попыталась обратить все в шутку. «Да, но как было удержаться? Никто бы не смог. Ничего страшного. Она, я думаю, даже не поняла». «Все поняла, можете мне поверить. Об этом уже шел разговор. И вы бы слышали, как она говорила откровенно, великодушно. Слышали бы, как искренне хвалила вас за долготерпение, что вы к ней столь внимательны, что она постоянно видит от вас и вашего отца столько добра, хотя должна невероятно раздражать вас своим присутствием». «Ах, я знаю», — вырвалось у Эммы. «Знаю, это святая душа, но, согласитесь, хорошая, к несчастью, так тесно переплетается в ней с курьезным. Некрасивый поступок. Из легкомыслия, из минутной заносчивости вы насмехаетесь над нею, унижаете ее. Вам это неприятно слышать, а мне очень неприятно говорить, но я должен. Я буду говорить вам правду, пока могу, и жить со спокойной совестью, знать, что я вам был истинным другом, давая добрые советы, и верить, что когда-нибудь вы поймете меня лучше, чем теперь». За разговором они подошли к карете, и Эмма рта не успела открыть, как он уже подсадил ее туда.
На себя, на одну себя она сердилась. Глубокая жалость и стыд владели ею. Это они помешали ей говорить. И, сев в карету, она на миг бессильно откинулась назад, но тотчас, броня себя, что не простилась, не отозвалась, что уезжает с недовольным видом, высунулась наружу, чтобы окликнуть его, помахать рукой, показать, что все это не так. Однако как раз на этот миг опоздала. Он уже отошел. Эмму душила невыразимая и почти нескрываемая досада. Как никогда в жизни изнемогала она от волнения, сожаления, стыда. Чем Эмма дольше размышляла, тем глубже чувствовала свою вину. Ей было тяжело, как никогда. К счастью, поддерживать разговор не было надобности. Рядом сидела только Гарриет, и тоже, кажется, не в лучшем настроении, молчаливая, подавленная. И всю дорогу домой по щекам у Эммы, неслыханное дело, текли слезы, и она не трудилась их сдерживать.

предание старины глубокой. Сегодня мы продолжаем чтение книги воспоминаний Авдотьи Яковлевны Панаевой. Прозвучит пятая передача. Читает Ольга Богданова.

Мы жили несколько лет на одной и той же даче близ Ораниенбаума. Все приходили в восторг от нее. И в самом деле трудно было найти более удобный летний приют. Построенная в виде красивого швейцарского домика, дача находилась на берегу взморья, вдали от всякого жилья, посреди громадного парка с тенистой липовой аллеей, тянувшейся почти 3/4 версты. Так что дачники Петергофа и Ораниенбаума приезжали гулять в наш парк и любовались швейцарским домиком, стены которого были красиво декорированы гортензиями и другими растениями, а перед домом была разбита огромная клумба разнообразных цветов, расставлены скамейки, стулья и столики, на которых мы всегда обедали и завтракали. Панаев, как я уже упоминала, был большой любитель дальних прогулок. Ему было нипочем пройти 20 верст, и часто, пригласив своего гостя пройтись, он приводил его обратно в самом плачевном виде от усталости. Кто знал, что значит у Панаева пройтись, тот, идя с ним гулять, заранее делал условие, чтобы он не заводил его слишком далеко. В 1858 году у нас на даче гостил молодой литератор Григорович. Впрочем, он часто исчезал на целые недели на дачу к графу Кушелеву, которого тогда окружали разные литераторы. Кушелев был сам литератор и издавал журнал «Русское слово». При его огромном богатстве, конечно, у него было много литераторов-поклонников. Знаменитый французский романист Александр Дюма, приехав в Петербург, гостил на даче у графа Кушелева, и литератор Григорович сделался его другом, или, как я называла, нянюшкой Дюма, потому что он всюду сопровождал французского романиста. Григорович говорил как француз и к тому же обладал талантом комически рассказывать разные бывалые и небывалые сцены о каждом своем знакомом. Для Дюма он был сущим кладом. Григорович объявил нам, что Дюма непременно желает познакомиться с редакторами «Современника» и их сотрудниками, и горячо доказывал, что нам следует принять Дюма по-европейски. Я настаивала только, чтобы чествование Дюма происходило не на даче, а на городской квартире, потому что наша дача была мала, да и вообще мне постоянно было много хлопот с неожиданными приездами гостей, потому что было крайне затруднительно доставать провизию, за которую приходилось посылать в Петергоф, отстоявший от нашей дачи в 4 верстах. По моей просьбе решено было принять Дюма на городской квартире, сделать ему завтрак и пригласить тех сотрудников, которые на лето оставались в Петербурге. Григорович уехал опять к Кушелеву на дачу с тем, чтобы пригласить Дюма через неделю к нам на завтрак на нашу городскую квартиру.

Прошло после того дня два. Мы только что сели за завтрак, как вдруг в аллею, ведущую к нашей даче, въехали дрожки, потом другие и третьи. Аллея, как я уже заметила, была длинная и обсаженная густо деревьями, а потому трудно было издали разглядеть едущих. Мы недоумевали, кто бы это мог ехать к нам, и притом так рано. Панаев решил, что это, верно, какие-нибудь дачники явились посмотреть парк, и уже встал из-за стола, чтобы разбронить извозчиков. Но я, вглядевшись, воскликнула: «Боже мой, это едет Григорович с каким-то господином! Без сомнения, он везет Дюма!» Я не ошиблась. Это был действительно Дюма. И с целой свитой, с секретарем и какими-то двумя французами, фамилии которых не помню, но один был художник, а другой агент одного парижского банкирского дома, присланный в Россию по какому-то миллионному коммерческому предприятию. Эти французы приехали к Дюма в гости, и он захватил их с собой. После взаимных представлений я поспешила уйти, чтобы распорядиться завтраком. Так как нашествие французов было неожиданно, то я должна была употребить весь запас провизии, назначенный на обед, им на завтрак. Виновник нашествия французов также пошел вслед за мной в кухню, оправдываясь, что он ни телом, ни душой не виноват в происшедшем. Я накинулась на него за то, что он, зная, как затруднительно достать провизию, не остановил Дюма ехать к нам, да еще со свитой. «Голубушка, я всеми силами отговаривал Дюма», — отвечал Григорович, — «но его точно какая муха укусила. Как только встал сегодня, так и затвердил, что поедем к вам. Гости к нему приехали, я была обрадовался, но он и их потащил с собой. Войдите в мое положение, голубушка, я молил мысленно Бога, чтобы вас не было в саду, потому что, желая заставить Дюма отложить его намерение, я наврал ему, что вы очень больны и лежите в постели». Положение друга Дюма показалось мне так смешно, что я рассмеялась. «Не сердитесь, голубушка, на меня», — продолжал он, — «накормите их чем-нибудь. Французы так же голодны, как были голодны их соотечественники в 1812 году. Они останутся довольны всем, чем бы вы их ни накормили». «Хорошо», — отвечала я, — «накормить их завтраком, у меня хватит провизии. Но что, если они останутся обедать?» Я не договорила, угадав по выражению лица Григоровича, что Дюма останется обедать, и поспешила послать кучера в Петергоф за провизией. Действительно, французы были голодны, потому что ели с большим аппетитом за завтраком. Дюма съел даже полную тарелку простокваши и восторгался ею. Впрочем, он восторгался всем – и дачей, и приготовлением кушанья, и тем, что завтрак был подан на воздухе. Он говорил своей свите: «Вот эти люди умеют жить на даче, тогда как у графа все сидят запершись в своих великолепных комнатах, а здесь простор, дышится легко после еды». Я сказала тихонько Панаеву, чтобы он предложил французам пройтись. Дюма было заортачился, но его уверили, что в парке везде есть скамейки, а на берегу моря беседка, где его будет обдувать ветерок, так как день был очень жаркий. Дюма умилился, когда я отказалась принять участие в общей прогулке, отговорясь тем, что мне надо было присмотреть за обедом. Он начал уверять, что видит первую женщину-писательницу, в которой нет и тени синего чулка. Без сомнения, он радовался более тому, что его накормят хорошим обедом. За обедом Дюма опять ел с большим аппетитом и все расхваливал, а от курника пирог с яйцами и цыплятами пришел в такое восхищение, что велел своему секретарю записать название пирога и способ его приготовления. Мне было очень приятно, напоив французов чаем, проститься с ними. Дюма уверял, что с тех пор, как приехал в Петербург, первый день провел так приятно и в самых любезных фразах выражал мне свою благодарность за прекрасный обед и радушное гостеприимство.

Я надеялась, что теперь не скоро увижу Дюма. Но к моему огорчению не прошло и 3 дней, как он опять явился со своим секретарем, причем последний держал в руках довольно объемистый саквояж. Я пришла в негодование, когда Дюма с развязностью объявил, что приехал ночевать, потому что ему хочется вполне насладиться нашим радушным и приятным обществом, что он после проведенного у нас на даче дня чувствует тоску в доме графа Кушелева, притом не может переносить присутствие Спирита Юма, который в это время гостил на даче у Кушелева. «Извольте, — говорит Дюма, — обедать в обществе людей и смотреть, как одного дергает пляска святого Витта, а другой сидит в столбнике, подняв глаза вверх. Весь аппетит пропадает. Да и повар у графа какой-то злодей. Никакого вкуса у него нет. Все блюда точно трава. И этот миллионер держит такого повара. Я в первый раз по выезде из Парижа только у вас пил кофе с удовольствием. И как приятно видеть, как «Шер дам Панаев» готовит его». Очень мне нужна севская чашка, в которой подают у бедного графа скверный кофе. Комнат у нас было так мало, что Панаев, уступив свой кабинет гостям, должен был сам спать на диване в другой комнате вместе с Григоровичем. Я пользовалась обществом Дюма только во время обеда, завтрака и чая. Дюма, как только приехал, попросил у меня позволения надеть туфли и снять сюртук, потому что он привык в этом костюме всегда сидеть в саду у себя дома. Роль секретаря Дюма была прижалкая. Дюма помыкал им, как лакеем. Секретарь был из робких людей и, должно быть, не очень умный, как я могла заключить из разговора с ним. Наружность секретаря была тоже невзрачная, маленького роста, с убитым выражением лица. Дюма заставил его срисовать карандашом нашу дачу, уверяя, что хочет построить себе точно такую же в окрестностях Парижа. Перед обедом Панаев и Григорович повели Дюма пройтись. Я завела разговор с секретарем, который рисовал дачу, и спросила его, не скучает ли он по Парижу. «Очень». «Очень скучаю», – отвечал он. «Я привык к семейной жизни, и мне очень тяжелы эти скитания. Мсье Дюма очень живого характера, он не может дня посидеть на одном месте. Ему-то хорошо, а мне крайне стеснительно постоянно находиться в чужом доме. И не знаю, какую выгоду получу из моего путешествия. Сердце мое изныло о жене и детях. Почему же вы не вернетесь в Париж? Как же вернуться ни с чем? Все мое жалование получает жена». В сущности, у меня расходов нет. Мсье Дюма обязан содержать меня во время путешествия, давать мне комнату и стол. Но ведь он постоянно гостит у кого-нибудь, и я обязан быть всегда при нем. Вот захотелось ему срисовать вид вашей дачи или что-нибудь записать для памяти, и я обязан это исполнить. Ну, подумала я, работа небольшая – записать, как делается курник, и срисовать дачу. «Мсье Дюма, — продолжал секретарь, — опишет свое путешествие по России и получит много денег за издание этой книги, но у него денег никогда нет. Очень он любит бросать их, много, очень много проживает. Вот и здесь успел уже истратить 10 тысяч франков на одну француженку, на которую и не посмотрел бы в Париже. Ах, как много наживают здесь парижанки!» Я полюбопытствовала узнать у секретаря, правда ли, что Дюма последние свои романы заказывал писать другим маленьким литераторам, а сам только редактировал их. О, нет! Когда я вел переговоры с ним о поступлении к нему секретарем, то имел счастье видеть, как он сочиняет свои романы. У него в загородном доме большой кабинет, то он ходит, то ляжет на турецкий диван, то качается в гамаке, а сам все диктует, и так скоро, что его секретарь едва поспевает писать. Я видел рукопись, в ней ничего нельзя понять. Для сокращения вместо слов поставлены какие-то знаки. Секретарь спишет лист и бросит его на стол другому секретарю, который должен переписать и превратить знаки в слова. До дурноты доводит их мсье Дюма работой, встает сам рано и до 12 часов не дает передышки, все диктует, позавтракает, опять за работу до 6 часов.
И как только у мсье Дюма хватает здоровья, ведь он каждый день обедает с компанией, потом едет в театр, потом ужинает до рассвета. Удивительный человек. «Хорошо он платит за работу?» – спросила я. «Очень хорошо. Он платит секретарям не по листам, а когда выйдет его роман, то и дает им денег, откроет ящик в столе и возьмет рукой, сколько попадется. Если ему попадутся в руки крупные бумажки, счастье того. Если же попадутся мелкие, то секретари не заикаются, что мало, а ждут, когда он получит хороший куш от книгопродавцев. Тогда идут снова просить денег. Зато уж не приступайся к нему, когда у него нет денег». Знаете ли вы, что он мог бы быть миллионером, если б не бросал так деньги? Весь свет читает его романы. Насколько было правды в рассказах секретаря, не знаю. Передаю то, что слышала.

Тюрьма для меня был кошмаром в продолжении своего пребывания в Петербурге, потому что часто навещал нас, уверяя, что отдыхает у нас на даче. Раз я нарочно сделала для Дюма такой обед, что была в полном убеждении, что, по крайней мере, на неделю избавлюсь от его посещений. Я накормила его щами, пирогом с кашей и рыбой, поросенком с хреном, утками, свежепросоленными огурцами, жареными грибами и сладким слоеным пирогом с вареньем и упрашивала поесть побольше. Дюма обрадовал меня, говоря после обеда, что у него сильная жажда, и выпил много сельтерской воды с коньяком. Но напрасно я надеялась. Через 3 дня Дюма явился, как ни в чем не бывало, и только бедный секретарь расплатился вместо него за русский обед. Дюма съедал по 2 тарелки ботвиньи с свежепросольной рыбой. Я думаю, что желудок Дюма мог бы переварить мухоморы. Григорович очень хлопотал, чтобы его другу Дюма сделали официальный обед. И, зная, что я буду противиться этому, тихонько от меня уговаривал Панаева созвать литераторов. Когда мне объявили об этом, я отказалась наотрез хлопотать об обеде. Григорович умасливал меня тем, что Дюма восхищается моими кулинарными способностями и моим радушным гостеприимством. Он, голубушка, когда будет писать о своем путешествии по России, посмотрите, как вас расхвалит, в увлечении, говорил Григорович. Я невольно расхохоталась. Ах, неужели вам не будет приятно, что вся Европа будет читать о вас, твердил Григорович, и не хотел верить, что мне было бы гораздо приятнее, если бы Дюма избавил меня от своих посещений. Обед, однако, состоялся. Наехали все приглашенные литераторы, и Григорович был в восторге, что чествование Дюма устроилось. В день петергофского гулянья я ждала к себе своих племянниц, девочек и сестру, чтобы свести их посмотреть на иллюминацию и фейерверк. Они должны были остаться ночевать у меня. Утром я была занята приготовлением им помещения в своей комнате наверху, как вдруг горничная объявила мне, что едут гости. Я спустилась вниз и выбежала на аллею, чтобы их встретить, и обомлела от ужаса. Это был Дюма с своим секретарем и с саквояжем. Дюма вообразил, что я выбежала встретить его, и воскликнул: «О, шер дам Панаев!» и чуть не порывался обнять меня. Тут только я вспомнила, что Григорович за завтраком рассказывал виденный им сон, будто я была в больших хлопотах от того, что ко мне, кроме родных, наехало ночевать много гостей. Я была в величайшем негодовании на Григоровича и, не стесняясь, выбранила его за то, что он, зная за неделю о приезде моих родных в этот день, не мог предупредить Дюма, чтобы тот не вздумал явиться к нам. «Голубушка, я с секретарем Дюма на сеновале переночую. У меня нет ни подушек, ни одеял для вашего Дюма», — отвечала я. «И так поспит на диване, как хотите, а извольте его увести ночевать, куда хотите». «Куда же я его повезу? Ведь в Петергофе сегодня не только в гостиницах, но и в трактирах не найти свободного угла. Ночуйте в парке, мне все равно». В это время приехали мои гости, и я пошла их встретить и поведать мое горе. Я упросила племянниц притвориться, что они не говорят по-французски, для того, чтобы мне под этим предлогом не разговаривать с Дюма. Мне пришлось снова взволноваться, когда я узнала, что Дюма повезут в нашей коляске в Петергоф. Панаев убеждал меня, что нельзя же не отвезти Дюма, потому что достать извозчиков в этот день не было возможности. «Везите его на телеге. Ему надо же испробовать эту езду, чтобы писать ее в своей книге о России. Я обещала племянницам повезти их на гулянье и не дам коляски для Дюма». Однако меня уговорили, обещая, что Дюма отвезут пораньше и оставят в Петергофе, а коляска вернется, и тогда я повезу племянниц.
Дюма не мог не заметить, что я не говорю с ним ни слова, и даже спросил меня, почему сегодня «Шер дам Панаев» так озабочена. Григорович все время имел потерянный вид, боясь, чтобы я не выразила чем-нибудь своего гнева на бесцеремонность Дюма, и утешал меня, что Дюма не вернется из Петергофа ночевать к нам. Уж я, голубушка, разорвусь на мелкие части, а устрою так, что он ночует в Петергофе. Но к моему ужасу Дюма вернулся, и мне пришлось на маленькой даче уложить спать 7 человек гостей. Подушки и тюфяки прислуги все пошли в ход на эту ночь. Боже мой, как я обрадовалась, когда Дюма приехал наконец прощаться перед своим отъездом на Кавказ. Дюма, прощаясь со мной, наговорил мне много комплиментов и так расчувствовался, что обнял меня и поцеловал.

Вы слушали пятую передачу по книге воспоминаний Авдотьи Яковлевны Панаевой из цикла «Предания старины глубокой». Читала Ольга Богданова. Следующая передача прозвучит, как всегда, через неделю в это же время.

0: Я в лагере. Таскаю камни. Они ужасно тяжелые. А нести вдвоем один камень не разрешается. Да еще велят бегом. А как бежать, если вместо моего платья мне здесь дали узкое вечернее с большим декольте и красной розой? Было бы смешно, если бы не было так грустно. Девушки меня утешают, хоть ногам не так холодно. Наш лагерь находится в предместьях Риги Югли. Он огорожен высокой стеной, а под него еще и колючая проволока. Начальник лагеря, унтершарфюрер, ужасный садист. Ему помогает Ганс. Фамилия и имя здесь не существуют. Есть только номера. Я заключенная номер 5007.
1: Что это ты шепчешь?
0: Свои записи. Мама научила, пока найду кусок бумаги, записывать в уме и повторять, чтобы не забыть.
1: Есть же бумага.
0: Где?
1: Вон, мешки из-под цемента. Обмотай вокруг ног, и теплее в лагерь занесешь.
0: Ух, спасибо. Я и не догадывалась. Так, теперь только найти карандаш.
1: С этим труднее.
2: Может, кто найдет? Надо попросить.
0: Я уже всех просила.
1: Внимание!
3: Арбетн! Осталось 5 минут. Если не перенесете всех ко мне, останетесь без хлеба.
0: Мы не видим ни одного человека с воли. Ничего не знаем о фронте. Я очень соскучилась по маме. Неужели ее действительно больше нет? И детей, Рувика. Говорят, что фашисты проделывают ужасные опыты, высасывают из детей кровь. Неужели Рувик тоже сидел в каком-нибудь кабинете с вколотой в руку большущей иглой шприца и бледнел, слабел? Нет, нет, не думать об этом. Вспоминать хорошее. Обычно в такой дождь мы сидели дома. Я сворачивалась в кресле, читала книжку, играла радио.
3: Арбетн, фауле зеке! Арбетн, генук? Не кончили, да? Отлично. Как я обещала, останетесь без хлеба. А чтобы потом лучше работалось, займемся спортом. Прыгать. Строиться.

0: плохо. Кому плохо? Сейчас будет лучше. Симулянка, прыгать! Прыгать, а то запишу твой номер. Так, прыгать, прыгать, прыгать, прыгать.
1: Девушки, я сочинила про наше прыгание песенку.
2: Нашла о чем?
3: Ну, а почему бы и нет?
4: Пусть не думают, что мы так уж их боимся.
5: Спой, Маша.
6: Очень модным стал у нас вместо супа старый вальс. Заменяет нам фокстрот и картошку, и компот. Чтобы от моды не отстать, надо чаще танцевать. Раз и два, станцуй сперва. Три и пять, танцуй опять.
7: Ой, Машка.
6: Быстрый танец, может быть, должен кашу заменить. А мазурка, говорят, нам полезнее, чем салат. Чтобы от моды не отстать, надо чаще танцевать. Раз и два, станцуй сперва. Три и пять, танцуй опять.
4: Дальше.
6: Разрешают по утрам танцевать в присядку нам. Может, тихий вальс-бастон заглушить голодный стон. Чтобы от моды не отстать, надо чаще танцевать. Раз и два, танцуй сперва. Три и пять, танцуй опять.
2: Тише. Не понимаю я тебя. Над чем смеешься?
1: Я не смеюсь. Я просто... чтобы не было так страшно.
4: Ух, ну и мороз.
1: Скоро Новый год.
0: Ахтунг! Строится! Ровнее!
4: Тихо! Унтершарфюрер!
0: Ахтунг! Штильгестанден! Мützen ab!
8: Господин унтершарфюрер, в лагере 1300 заключенных, двое провинившихся.
9: Что случилось?
8: Когда возвращались с работы, кто-то из местного населения сунул заключенным хлеб.
9: Ай-яй-яй-яй-яй.
8: Мы немедленно их обыскали и нашли по ломтю хлеба у заключенного номер 7302 и номер 2158.
9: Дай их сюда.
8: Провинившиеся... три шага вперед.
9: Раздеться.
8: Раздеться, вам говорят.
4: Боже, в такой мороз.
9: И башмаки снять. Ну, Штеллер, что, холодно? Сейчас будет тепло. Конвоиров ко мне.
8: Слушаюсь.
9: Вылетим на голову два ведра теплой воды. А вы все смотрите, не смейте отворачиваться. Еще два ведра. Еще. Беспрерывно лить.
0: В подштанники.
4: Что они вытворяют? Я сойду с ума. Нет, со мной ничего не случится. Я ведь не на их месте.
9: Смотрите, извлекайте урок. Так мы поступим с каждым, кто осмелится нарушить лагерную дисциплину.
0: Еще воды? Да, я сам вылью.
9: Завтра этих свиней от работы не освобождать, даже если будут умирать.
8: Слушаюсь.
0: Еще воды?
9: Надоест возиться? Отпусти.
8: Не надоест. Ну что? Будете у людей брать хлеб? Он был вкусный, может, черствый? Тогда на, запей водой. Устал. В наказание за этих двух все мужчины остаются до полуночи стоять во дворе. А женщины, марш в бараки. И чтобы через 10 минут начался концерт, после работы надо культурно отдыхать.
1: Но ведь мы не будем петь, правда?
2: Конечно, не будем.
8: Ну что, концерт уже готов?

0: Почему не начинаете?
1: Я спрашиваю, когда начнется концерт?
0: Ага. Интересно.

0: Машенька, сегодня отмечаем 1 мая. Хочешь к нам присоединиться?
1: Конечно. А как это будет?
0: После поверки, получив хлеб, не глотаем его на ходу, а садимся за столы.
1: А если зайдет Ганс?
0: А скажем, что отмечаем мой день рождения. Запоете долгие лета.
1: Хорошо.
2: Ахтунг, строится! Шнелях! Бежать умеете, а строится лень! Мы вам покажем, как надо бежать.
1: О каком побеге он говорит?
0: Со стройки убежали 3 женщины.
1: Когда?
0: Сегодня, наверное, кто-то им помог, а то как же иначе при такой охране и меченой одежде?
1: Почему я не знала, что они собираются бежать? Я попросила бы, чтобы меня взяли с собой, я бы не была им в тягость, я бы ничего не просила, я бы не жаловалась, я даже обошлась бы без еды, только бы на волю.
2: Штильгестан, Бюцен, оп!
3: Унтершарфюрер, в лагере 1297 заключенных. 3 заключенные женщины убежали. Приняты все меры для их поимки.
4: Стойте в шеренгу! Сильно! 1, 2, 3, третья, шаг вперед! 1, 2, вперед! Ты? Ты! Ганс, продолжай!
2: 1, 2,
4: каждую третью!
1: Сейчас меня! Он уже близко! Я 9, 6, 5,
4: ты!
1: Остаюсь!
4: Итак, я беру 100 заложниц! Если в течение 24 часов мы не найдем беглянок, я буду расстрелять заложницы. Ввиду того, что этот случай побега первый, я ограничиваюсь 100 заложницами. Если подобное повторится, возьму больше. Поэтому, если не хотите умирать за другого, следите друг за другом. И заметьте, кто-нибудь собирается бежать, докладывайте. Ясно? Теперь парикмахеров ко мне.
5: Четыре заключенных парикмахера по вашему приказанию прибыли.
4: Чтобы любой человек мог узнать бежавшего лагерника, вы должны женщинам снять волосы совсем.
5: Слушайте.
4: Наголо сбрить головы.
5: Есть.
4: Мужчинам волосы оставить, но посредине головы от лба до затылка машинкой выстричь полосу. Совсем сбрить волосы мужчинам запрещается.

0: Вот вам и 1 мая.
1: Все равно надо собраться, пока будут стричь мужчин. Машенька, ты с нами?
2: Да-да, идем. Быстрее садитесь. Ну, все?
3: Да.
2: Что вам сказать? По какому поводу мы собрались, вы знаете? Думали, что хоть один день отметим без жертв, но все равно нельзя терять надежду. Выживем! Ну, хоть кто-нибудь, да выживет. Ну, не могут же они уничтожить всех. Вот я на днях нашла газету, вы знаете, немецкую газету. И даже там написано, что в стратегических целях для выравнивания фронта они вынуждены были оставить несколько местностей. Красная армия наступает по всем направлениям. Фашистов выгнали уже из Одессы, из Симферополя и многих других городов. А теперь их гонят из Белоруссии. Уже совсем скоро освободят Витебск, Минск. Но оттуда же, недалеко, и Вильнюс.
1: Вильнюс будет свободен. На улицах не будет ни одного немца, и никто не погонит на расстрел. Фонаря тихо, не гремят выстрелы. Только деревья шуршат, да солнце играет на полянах.
2: Нет,
1: нету там полян, там ямы.
2: Поэтому мы должны быть стойкими и должны дождаться свободы.

Мы в люке корабля. Куда нас повезут? Не будет ли еще хуже, чем было? А главное, опять удаляемся от фронта. Вильнюс уже свободен. Скоро Ригу освободят, а нас гонят. Сидим за бортом корабля. Время, может быть, и движется, но здесь оно застыло. Еще день или уже ночь? Солнце светит, колышутся волны, или луна проложила над водой тропинку. Очень хочется пить. Душно. Новая арестантская одежда больно натирает шею, но снять боюсь. В темноте могу потерять. Перед тем, как вывести из лагеря, нас опять сортировали. Забрали всех нетрудоспособных, старше 30 и моложе 18. Думала, что и меня. Но они, видно, ошиблись. Нас осталось 4. 4 17-летних.

0: Мы в Штутгофе. Это огромный лагерь, огороженный колючей проволокой, через которую пропущен ток высокого напряжения. Стоят длинные шеренги бараков, отделенные друг от друга поперечными рядами проволоки. Кажется, будто весь лагерь разделен на большущие прозрачные клетки. Сначала нас ввели в первую клетку, закрыли ворота и открыли следующие в другую такую же клетку. Снова закрыли, пропустили в третью клетку и так все дальше, все глубже в лагерь, пока привели в последние 19-й и 20-й бараки. Здесь старший Макс, тот самый, который нас избивал. Сам он тоже заключенный, сидит за убийство своей жены и детей. Эсэсовцы его любят за неслыханную жестокость. Он нас зверски избивает. Мы все ходим в синяках. Я эти синяки называю автографами Макса. Все говорят, что надо отсюда вырваться на работу, иначе скоро погибнем.
1: Равняйсь! Засучить рукава, поднимите платья. Ну-ну, поднимите платья! У кого ноги в нарывах, можете не стараться. Все равно пойдете в крематорий.
2: Ой. Маша, напряги руку, чтобы были видны мускулы.
1: Ты?
3: Ты.
1: Ты вперед. Ты не годишься.
4: Я могу работать.
1: Тоже не годишься. Ты вперед.
2: И эта девушка со мной, Маша. Маша, идем. Ай!
1: Это тебе за посредничество. Ты. Нет, не годишься. С такими мускулами давно пора в газокамеру. Ты? Ты?
0: Извините, извините, что вам за меня досталось.
2: Зато вытащила тебя.
0: Смотрите, какие-то штатские пришли. Неужели за нами?
2: Возможно. Значит, и вправду пошлют в деревню на работу.
1: Внимание! Тем, кого я отобрал, стоять смирно. Эти уважаемые господа делают вам большую честь. Берут вас на работу. Значит, вы им обязаны своей жизнью и должны им честно служить. Выбирайте, господа.
5: Diese kleine Gefahr. Du, kleine, komm mal her. Подойди сюда,
0: девочка. Роза. Меня никто не берет.
2: Предлагай сама. Вон тому старику. А что сказать? Что ты крепкая. Их Бинштарк.
0: Их Бинштарк. Их Бинштарк.
6: Мас-мас.
0: Их Вилштарк. Их Вил... работать. Арбейтен.
2: Еще раз, еще.
0: Бин Арбейтен.
6: Номер?
0: 60821.
6: Иди к тем девушкам. Они тоже мои. Жить будет здесь, в хлефу. Работать должны хорошо, не саботировать. Иначе верну в лагерь, и вас, как лентяи, отправят прямо на крематорий. Работавший до вас девушка была лентяйка, и я должен был их отправить.
0: Боже, я еще сама напросилась.
6: Распорядок дня такой. Подъем в 4 часа утра. Надо быстро наносить дров, воды, подмести двор, выдоить коров, вычистить дорожка в саду, накормить свиньей. В 6 часов пойдете в поле. Там будет целый день, пока не стемнеет. Ваш норм питаний – буханка хлеба и 1/4 пачка маргарина на неделю. К обеду на кухню дадут суп. Всем ходить на кухню нельзя. Пойдет одна босиком и получит для всех. Теперь за работу! Солнце еще высоко. Иван, поедем в поле.
3: Слухаюсь, хозяин. Сидите, девчата. Но!
2: Ой, а что, хозяин брезгует садиться?
3: Да как катится сзади на своем велосипеде?
2: Вы русский?
3: Украинец, из Днепра.
2: Вы здесь работаете?
3: А что делать? Вывезли гады с жинкой и пацанами. Так и батрачимо.
2: Мы из лагеря. А кто там на косилке?
3: А это француз, пленный. Еще польская девушка, вона Зося. Вона у них прислуга.
2: Хозяин строгий?
3: Поганий. Помещик, та ще й сесович, чи як, який там діятель. Все кудись їздить з винтовкою.
6: Стоп! Шнель аудербать! Шнель! Работать!
2: А що ми повинні робити?
3: Бачите, француз косить. А нам треба йти ззаді і в'язати. Ось так.
2: Руки колят.
3: Ничего, ничего, привыкнете. Погано, что француз спешит. Ну, понимал бы человек что-нибудь по-нашему. Ну, попросили бы не торопитись.
2: Я в школе учила, но все забыла. Кроме песенки.

0: Не обращает внимания.
1: Тому ж не чує. Ты спытай что-нибудь.
0: А чего?
1: Ну, который мовчас.
0: Ну, у него же нет часов.
1: Ну, так что-нибудь иначе спытай.
0: А, ну, сейчас. Месье, voulez-vous manger?
2: Parlez-vous français? Très bien. Comment vous appelez-vous?
0: Пожалуйста, пожалуйста, не так быстро. S'il vous plaît, passez vite. И работайте, travaillez, passez vite.
2: Eh bien, хорошо.
3: Шнеллер! Шнеллер! До ночи вы должны кончать это поле. Иначе скажу, что вы лентяи. А лентяи отправляют в крематорий. Шнеллер! Шнеллер! Шнеллер!

0: Мы снова в лагере. Урожай мы сняли, картошку выкопали, и больше хозяину не нужны. А здесь настоящий лагерь смерти. Началась эпидемия тифа. Каждый день в нашем бараке умирают 40-50 женщин. Я тоже болела, но это, наверное, еще не был тиф. Потому что умирают более крепкие, чем я. Женщины объясняют, что тиф как раз сокрушает крепкие, неболевшие организмы. Знала бы моя мама, как пригодились ее мучения со скарлатинами и желтухами моего детства.
1: Маша, ты сможешь подняться и подойти к Розе. Вы, кажется, дружили.
0: Что с ней?
1: Ночью мы не заметили.
0: Помогите мне встать. Я должна... Помогите! Должна... Помогите!
1: Ну... Вот и нет нашей Розы.
0: Она верила, что дождется свободы и встретится с мужем. А теперь ее такую непохожую на себя сунут в печь крематория. И все. Молодость, красота, веселье превратятся в пепел, который высыпет на поле.
1: Зачем ты так?
0: Вижу я все это. И себя вижу мертвой. Как суют в печь крематория.
1: Тсс! Надзирательница!
2: Всем, кто уже болел, выстроиться у того окна. Ко мне не приближаться.
3: Меня возьмите!
4: Девушки, помогите встать, пусть госпожа надзирательница убедится, что я еще могу работать.
3: Я тоже хочу с вами.
5: Не оставляйте меня на погибель, не оставляйте меня, ну не оставляйте меня.
6: Ой, боже, как смешно. Эй, скелеты, ну куда вам на работу? Вас давно пора в крематорий. Благодарите Бога, что мы не успеваем сжигать умирающих от болезней. Ой, боже мой, как вы тут все смердите.
2: Лос, назад, и ты назад.
1: Маша, держись, чтобы не прогнала.
2: Вы будете похоронная команда. Увидев, что заключенная умерла, вы должны ее немедленно раздеть, вырвать золотые зубы и выбросить из барака. Эй, ты!
1: Маша, тебя!
2: Я! На плоскогубце будешь вырывать золотые зубы.
6: Но если осмелишься хоть один присвоить, живьем сожгу.
2: Ну, начинайте. Несите ей трубы, шнелер, шнелер, шнелер.
0: Девушки, Инна... Что делать? Я не могу рвать зубы.
1: А ты зажми ей рот. Потом скажешь, что не было зубов.
0: Хорошо.
2: Обмануть?
1: Вздумала.
2: Свинья. Свинья. Встать.
6: Говорю. А то велю вынести вместе с трупами.
0: Сейчас.
6: Ну?
0: Инна, Я не могу. Пожалуйста, может быть, кто-нибудь сможет.
1: Хорошо.
0: Я не могу.
1: Ну, хорошо, хорошо, я буду вырывать зубы. Только встань, стой, хоть пока она здесь.
0: Уже 3 недели длится наша эвакуация. То есть нас попросту вывели из лагеря и гонят пешком. Ежедневно в пути падает несколько женщин. Охранники стреляют им в затылок, и все. Проходя мимо ближайшего села, сообщают, что на дороге лежит труп, и его надо закопать. Ведь март скоро потеплеет, может начаться эпидемия. Март 45-го года. Война уже совсем скоро кончится, а я сама идти уже не в состоянии, меня ведут. Я стараюсь не быть им в тягость, сама переставляю ноги, но это невероятно трудно. К подошвам башмаков прилипает снег, иду как на ходу.
7: Aufstehen!
8: Aufstehen!
7: Aufstehen! Aufstehen!
1: Ночью, девочки, куда? Почему ночью?
0: Значит, все. Перед самым освобождением.
1: Вставай, Машенька.
0: Нет, не могу. Да и все равно. Вы же знаете, куда гонят ночью.
1: А может, нет?
0: Нет, все равно не дойду. Вы же видите.
1: Девочки, девочки, помогите мне поднять ее. Нельзя ее здесь оставить.
0: Не
1: может, разойдется. Ну так, ну держите же, держите. Ну, Машенька, положи мне руку на плечо. Так, ну, ну вот и стоишь, молодчина.
7: Марш! Разговаривать запрещено. Конвоирам держать собак за ошейник, чтобы лаяли. Курить запрещаем.
1: Слышишь, Машенька, значит, Красная Армия уже совсем близко, может, даже рядом. А записки имеешь при себе?
0: Да. Вот, возьмите их. Если упаду...
1: Нет, нет, не упадешь.
9: Не разговаривайте, ей будет легче идти.
1: Вернемся мы с тобой, Машенька, в Вильнюс. Наедимся вдоволь хлеба. И ты будешь тогда сильнее меня. Ты ведь моложе.
0: Ой, больше не могу.
1: Но переставляй ноги, переставляй. Правую чуть вперед. Теперь левую. Ну, снова правую.
0: Не могу.
1: Упала. Встань, встань. Ну, оп.
7: Ну, стой.
1: Маша, Машенька.
7: Ну, сам сказал, что ты встал.
0: Сейчас он выстрелит. Наверное, снимает автомат. Хоть бы не болело. О! Кажется, я жива. Бок болит. Может, ранен? Нет, раны нет. И на снегу нет крови. А почему я в канаве? Наверное, скатилась. Нет, это немец меня спихнул. Не стрелял, только легнул. Ох. А здесь хорошо. Снег мягкий, как кровать. Кровать в лесу. А деревья великаны. Что такое великаны? Кто скачет, кто мчится под звездную мглой. Ездок запоздалый, с ним сын молодой.
10: Девушка, ты жива?
0: С ним сын молодой. А, ветка умеет разговаривать.
10: Ты меня слышишь?
0: Слышу.
10: Нельзя лежать. Замерзнешь, встань.
0: О, у меня нет сил. Я упала.
10: Ну, не засыпай.
0: О, спать хорошо.
10: Ну, вылезай, слышишь?
0: Мягко.
10: Ну, на палку. Ну, скорее, там уже Красная Армия.
0: Да, да, да, да. Ой. Помогите. О, я, кажется, засыпала. Ну, как вылезти? Скользко.
10: На еще одну палку.
0: Нет. Все равно не могу. Я не притворяюсь.
10: Да вижу, вижу. Все равно вылезай, вылезай скорее. Ну, давай, давай, руку. Ну, раз. Вот. Ну, ну молодец, вот. Ну, я теперь держу. Давай еще. Ну, чуть-чуть. Ну, давай, давай, давай. Ну, видишь?
0: Так.
10: Вот. Теперь встань. Держись за меня. И давай медленно двигаться, чтобы не замерзнуть. Вот. Молодец. А я нарочно сделала вид, что мне плохо и упала.
0: А почему? Ведь в падающих стреляют.
10: Знаю. Ну, слышал, как унтер-шарфюрер велел не стрелять, чтобы выстрел не выдал. Я решила отстать и здесь дождаться своих.
8: Halt! Anyhow! Документ.
11: А мы из концентрационного лагеря. У нас нет документов.
8: Оружие?
11: Нет оружия. Мы из лагеря. Нам плохо было. Мы немного отстали и теперь догоняем своих...
8: Прёшь! Вы русские шпионки и ждете здесь русских. А сейчас я вас пристрелю.
12: Конечно, пристрелить. Хотя не из лагеря. Недавно гнали мимо целых банд.
8: Куда гнали?
12: Не знаю. Кажется, в Хин. Я как раз еду туда. Могу отвезти и сдать охране. Пусть сами возятся с этой падалью.
8: А собирай. Сальзай в телегу.
12: Ну!
0: Опять все сначала.
11: Смотри, там, кажется, наша охрана.
0: Где?
11: Там, у большого сарая. Вон там, видишь?
0: Вижу.
11: Господин солдат, там наш лагерь.
12: Молчи, свинья! Эй, заберите своих заключенных и в другой раз лучше охраняйте.
13: Давай, все равно ликвидируем.
0: Смотрите.
11: Что?
0: Бензин. Подожгут.
12: Люс, Люс!
1: Машенька, ты жива?
0: Пока еще. Теперь отдохнешь. Почему я не заснула в лесу? Теперь я буду гореть живьем. Сначала волосы, лицо.
1: Да что ты говоришь?
0: Там бензин. Немец сказал, ликвидируем.
1: Где бензин?
0: У сарая, посмотри в щель.
1: Сейчас. Я ничего не вижу. Немцы убегают!
0: Куда?
14: Девчата! Выходи!
1: Наши!
14: Сержант! Помоги!
13: Помочь, сестрица! Давай сюда, давай, ребята! Вот видишь, девушка еле живая. Ты садись к нам на руки, так? И не плачь, сестрица! Мы тебя больше в обиду не дадим! Выходи, девчата, помогайте, помогайте.

Прошло более 20 лет. Дневника я больше не вела. Но тот дневник живет в памяти, как тогда.

0: Ануть!
1: Здумала!
0: Свинья! Свинья!
2: Браво, Макс! Раз вас макали!
3: Стимулировать! Прыгать! Так! Чем не ледушки? Прыгать!
4: Мама, эти собаки кусают?
5: А когда расстреливают, больно, да?

Концерт начинает популярная композиция «Ла Баланга», написанная Клодом Морганом, автором известной пьесы «Эль Бимбо». Играет оркестр Перси Фейда.

Песня «Моя музыка» – это французский перевод песни «Плавание» из репертуара известного английского певца Рода Стюарта. Вот как звучит она в исполнении Джо Дассена.

C'est un rire, une présence, une voix.

Paper Lace. Надо сказать, что первый успех к этому коллективу пришел тогда, когда он выступил с антивоенной песней «Билли, не будь героем», историей парня, записавшегося в наемники и потерявшего поэтому все – друзей, невесту, уважение собственной матери. Ансамбль «Paper Lace».

Оливия Ньютон-Джон, австралийская певица. Популярность этой артистки давно перешагнула границы ее страны, о чем свидетельствуют тиражи ее пластинок, успех ее гастролей в разных странах. В нашей передаче мы уже знакомили вас с некоторыми песнями Оливии Ньютон-Джон. Предлагаем вашему вниманию еще одну запись артистки – песню «Вода под мостом».

«Мелодии прошлых лет». Такая рубрика постоянно присутствует в наших программах. Более того, знаменитым песням прошлого мы посвящали целые передачи. Сегодня мы встречаемся с Гарри Белафонте. Творчество этого певца связано с активной пропагандой песенного фольклора разных стран. Прежде всего, музыки острова Ямайка, где прошло детство Гарри Белафонте. Послушайте одну из самых известных его записей, песню «Анжелина».

coming home from sea. A little soft. Angelina, Angelina, please bring down your concertina. Наша постоянная рубрика «Классика на эстраде». Повторяем фрагмент из 40-й симфонии Моцарта в аранжировке испанского дирижера Вальдо де лос Риоса. Играет оркестр имени Мануэля де Фалья.

интересная пластинка появилась недавно в дискотеке Клиффа Ричарда. Одна из песен нового альбома «Жить в согласии».

завершает нашу программу оркестр Поля Мориа. Инструментальный вариант итальянской песни «Мир изменится».

Этот выпуск подготовили автор Владимир Сиверов, редактор Мария Емельянова, звукорежиссер Маргарита Клыкова. Вел передачу Николай Мартон. Всего вам доброго, до новых встреч.

0: Добрый день, наши уважаемые радиослушатели.
1: Здравствуйте, друзья. Итак, Сергей Петрович, час нашей очередной передачи пробил. О чем же или о ком вы поведаете нам сегодня?
0: Ох, сегодня путь предстоит неблизкий, на Дальний Восток. И проделаем мы его вместе с человеком, которого еще при его жизни сравнивали с американским писателем Джеймсом Фенимором Купером. Помните, «Зверобой», да-да, «Последний из магикан», и с замечательным немецким зоологом и путешественником Альфредом Эдмундом Бремом, создавшим капитальный труд «Жизнь животных». Не догадываетесь, Николай Иванович, кого я имею в виду?
1: Постойте. Значит, речь идет о писателе, путешественнике и ученом одновременно... Арсеньев.
0: Совершенно верно.
1: Я сразу вспомнил его книгу «Дерсу Узала». Такая, знаете, трогательная история.
0: А что вы говорите?
1: Ну, Арсеньева ведь не одна книга.
0: Да, опять вы правы. Но давайте все по порядку. Не будем забывать, что к своей известности и славе Владимир Клавдиевич Арсеньев шел долгой и полной опасности дорогой путешественника, первопроходца, мужественного и неутомимого исследователя терра инкогнито, земли неизвестной, а точнее дебрей Уссурийского края. Итак, в путь...

Солнечным майским днем на перрон только что построенного вокзала во Владивостоке ступил прибывший из далекого Петербурга с назначением в первый крепостной пехотный полк никому неизвестный здесь молодой мужчина 28 лет от роду с погонами поручика. По его молодцеватой выправке